Гофманом Юэлом высадились на песчаный пляж, окаймленный высоченными пальмами. Не теряя времени, они двинулись вглубь острова. Луны не было, и лишь звезды мерцали среди разорванных облаков. Последних примет только что закончившегося дождливого сезона. Они шли по дну гигантской борозды, инкрустированному поваленными деревьями. При слабом свете фонариков эти бесчисленные стволы, обугленные, впрессованные в землю какой-то сверхъестественной силой, производили тягостное впечатление. Мейнард услышал, как один из матросов пробормотал: «Ну и тайфун же здесь был! Натворить такое!» «Не тайфун», — подумал Мейнард. «Все сокрушающий ураган! Такой страшный, такой чудовищный, что...» И тут мысль его словно споткнулась. Он не мог себе представить ураган, способный протащить 2-миллионно-тонную глыбу четверть мили, да еще вверх по склону, на высоту 400 футов над уровнем моря. Вблизи поверхность утеса выглядела как обыкновенный гранит. В лучах фонариков он переливался бесчисленными розовыми искрами. Мейнард вел свою команду вдоль поверженного великана, подавленный его размерами. В длину он насчитал 400 шагов. И эта глыба нависала над людьми, как гигантская мерцающая стена. Даже верхний конец утеса, глубоко зарывшийся в землю, возвышался над их головами футов на 50. Ночь становилась все более жаркой, удушающе жаркой. Мейнард обливался потом. Лишь мысль о том, что он выполняет свой долг в столь тяжелых условиях, приносила ему удовлетворение. Он постоял в нерешительности, мрачно наслаждаясь напряженным безмолвием первозданной ночи, потом, наконец, сказал: «Отколите вот здесь и вот там несколько образцов. Эти розовые прожилки довольно любопытны». Несколько секунд спустя нечеловеческий вопль разорвал ночную тишину. Вспыхнули фонарики. Они осветили матроса Хиггса, который бился в корчах на земле рядом с утесом. В скрещении лучей все увидели его руку, запястье казалось тлеющим черным початком кукурузы. Он прикоснулся к Илаху. Мейнард сделал обезумевшему от боли матросу укол морфия и поспешил доставить его на корабль. Тотчас связались с базой. Дежурный хирург шаг за шагом давал по радио указания, как вести операцию. Было решено, что за пострадавшим прилетит санитарный самолет. В штабе, видимо, недоумевали, как могло все это случиться, потому что оттуда запросили более подробные сведения относительно горячего утеса. К утру там уже окрестили его метеоритом. Мейнард, который обычно никогда не спорил с начальством, на сей раз, услышав такое определение, насупился и позволил себе заметить, что этот метеорит весит 2 миллиона тонн и лежит на поверхности острова. «Я пошлю второго механика измерить температуру», — сказал он. Судовой термометр показал, что температура поверхности утеса едва достигает 800 градусов по Фаренгейту, примерно 430 градусов по Цельсию. И тогда Мейнарду задали вопрос, от которого он побелел. «Да, сделали», — ответил он. «Радиоактивность воды чуть выше нормы. Есть. Мы немедленно уйдем из лагуны и будем ждать корабль с учеными на внешнем рейде». Он поспешил закончить разговор. 9 человек побывали всего в нескольких ярдах от утеса в зоне смертоносного излучения. Да и эсминец, стоявший в полумиле от берега, тоже должен был получить опасную дозу радиации. Однако золотые лепестки электроскопа не шевелились, а опущенный в воду счетчик Гейгера-Мюллера лишь слабо потрескивал, да и то с большими интервалами. Немного успокоившись, Мейнард спустился вниз навестить матроса Хиггса. Пострадавший забылся беспокойным сном, но, как видно, не собирался умирать, что было уже неплохим признаком. Когда прилетел санитарный самолет, прибывший на нем врач перевязал Хиггса и взял на анализ кровь у всего экипажа. Поднявшись на мостик, этот симпатичный молодой человек доложил Мейнарду: «Ну что ж, могу сказать, что подозрения не оправдались. На корабле все в полном порядке, даже Хиггс, если не считать его руки. Для

0: 800 по Фаренгейту, она сгорела чертовски быстро. Не понимаю. 5 минут спустя, когда они все еще стояли на мостике, пронзительные дикие крики с нижней палубы взорвали тишину уединенного островка. Что-то дрогнуло в глубине Иилаха. Шевельнулось. Смутное воспоминание о себе самом, о том, что он должен был сделать. В сущности, сознание впервые вернулось к нему в конце 1946 года, когда он ощутил прилив энергии извне. Внешний приток ослабел и постепенно исчез. Его энергия была ничтожно слаба. Кора планеты, той, которую он знал раньше, трепетала от приливов и отливов потенциальных сил еще не остывшего юного мира, только что вышедшего из звездной стадии. И лишь долгое время спустя Иилах до конца понял, в какое катастрофическое положение он попал. Сначала же, пока жизнь в нем еле теплилась, он был слишком сосредоточен в себе самом, чтобы обращать внимание на окружающее. Усилием воли он заставил себя проанализировать и оценить обстановку. Напрягая радарное зрение, он обозрел свой новый странный мир. Иилах лежал на невысоком плато близ вершины горы. Более безжизненного зрелища не хранилось в ячейках его памяти. Здесь не было ни искры атомного огня, не было кипящей лавы, всплесков энергии, выбрасываемой к небесам силой могучих подземных взрывов. Гора, которую он видел, не представлялась ему островом среди бескрайнего океана. Он воспринимал предметы под водой точно так же, как над поверхностью. Его зрение, основанное на сверхультракоротких волнах, не позволяло ему видеть воду. Он понял, что находится на старой умирающей планете, где жизнь давным-давно угасла. Он был одинок и тоже обречен на смерть, если только ему не удастся отыскать источник, который вернет ему силы. Простой логический процесс заставил его двинуться вниз по склону навстречу потоку атомной энергии. Но неизвестно, почему он очутился ниже несущего радиацию уровня, и ему пришлось отползти назад. Поскольку он уже двигался вверх по склону, Иилах начал тяжело взбираться на ближайшую вершину, чтобы выяснить, что находится позади нее. Когда он выбрался из невидимой и неощутимой воды лагуны, произошло сразу два взаимоисключающих события. Иилах оказался отрезанным от несомой течениями атомной энергии, и одновременно вода перестала угнетать нейтронную и дейтронную деятельность его собственного организма. Жизнь его тела сразу стала интенсивнее. Период медленного угасания миновал. Он опять превратился в гигантскую самозаряжающуюся батарею, способную черпать нормальные дозы радиоактивной жизни из составляющих его элементов. И хотя дозы эти по-прежнему оставались совершенно недостаточными, Иилах снова подумал: «Я что-то должен сделать». «Но что?» Иилах напрягся. Все усиливающийся поток электронов ринулся в огромные ячейки его памяти. Но память молчала, и поток ослаб. Постепенное пробуждение жизненной активности позволило ему составить более ясное, более точное представление об окружающем. Он начал посылать волну за волной, ощупывающие радарные сигналы к Луне, к Марсу, ко всем планетам Солнечной системы. И по мере того, как отраженные сигналы возвращались к нему, Иилах с возрастающей тревогой убеждался, что все это тоже мертвые тела. Он был в плену мертвой системы, обреченной на неотвратимую гибель. Когда его внутренняя энергия иссякнет, он станет частицей безжизненной массы планеты, на которую его забросили. И тогда он осознал, что уже был мертв. Каким образом это произошло, он не мог понять. Помнил только, что разрушительная, парализующая субстанция внезапно обрушилась на него, окружила и подавила все жизненные процессы. Со временем распад химических элементов превратил эту субстанцию в безобидную массу, не способную более изолировать его от мира. Теперь он снова жил. Но такой слабой, еле теплящейся жизнью, что ему оставалось только ждать конца. И он ждал. В 1900 году он увидел эсминец, плывущий к нему по небу. Задолго до того, как корабль замедлил ход и остановился прямо под ним, Илах уже понял, что эта форма жизни не имеет с ним ничего общего. Внутри был слабенький источник искусственного тепла. Сквозь внешние стенки Илах улавливал мерцание тусклых огней. Весь этот первый день Илах ждал, что существо обратит на него внимание. Но от корабля не исходило никаких волн. Он был мертв. И тем не менее, он парил в небе над плато. Этого немыслимого явления Илах не мог объяснить. Он не ощущал воды, не мог себе даже представить воздух, и его ультракороткие излучения проходили сквозь людей, как если бы их вообще не было. Поэтому сейчас он понимал лишь одно – перед ним чужая форма жизни, сумевшая приспособиться к условиям мертвого для него мира. Но постепенно Илах начал волноваться. Существо могло свободно передвигаться над поверхностью планеты. Возможно, оно знает, не сохранился ли где-нибудь источник атомной энергии. Но как установить контакт? На следующий день, когда солнце стояло в зените, Илах направил на крейсер луч вопрошающей мысли. Он нацелился прямо на тусклые огни машинного отделения, где, по его представлению, должен был находиться разум чуждого существа. 34 человека, погибшие в машинном отделении, были похоронены на самом берегу. Оставшиеся в живых матросы и офицеры перебрались на полмили вглубь острова. Сначала они решили разбить здесь лагерь и ждать, пока покинутый всеми Коулсон не перестанет испускать смертоносную радиацию. Но на седьмой день, когда транспортные самолеты уже начали доставлять научных работников со всем их оборудованием, трое матросов заболели, и анализ крови показал, что у них катастрофически падает количество красных кровяных телец. Поэтому Мейнард, не дожидаясь указаний свыше, приказал переправить всю команду на Гавайские острова. Офицерам он предоставил право выбора, однако предупредил второго механика, первого артиллерийского офицера и тех мичманов, которые помогали выносить трупы на палубу, чтобы они, не надеясь на судьбу, тотчас улетели с первым же самолетом. Хотя приказ об эвакуации касался всех матросов, многие попросили разрешения остаться. И около десятка из них это разрешение получили после того, как были тщательно опрошены Джерсоном и сумели доказать, что и близко не подходили к опасной зоне. Мейнард предпочел бы, чтобы Джерсон убрался с острова одним из первых, но эта его надежда не сбылась. Джерсон остался вместе с лейтенантами-артиллеристами Лаусоном и Хори и мичманами МакПелти, Манчиевым и Робертсом. Среди матросов старшими по званию оказались главный стюарт-казначей Дженкинс и старший боцман Юэл. Военных моряков на острове словно не замечали, разве что когда просили убраться со своими палатками куда-нибудь подальше. Наконец, когда стало ясно, что их не оставят в покое, Мейнард, скрипя сердце, приказал перенести лагерь на самую дальнюю косу, туда, где пальмы расступались, окружая травянистую поляну. Неделя проходила за неделей, но никаких распоряжений относительно его команды не поступало. Мейнард сначала удивлялся, а потом впал в мрачность. Но вот в одном из номеров официальной газетенки, которая появилась на острове вслед за учеными, бульдозерами и бетономешалками, во внутреннем обзоре Мейнард вычитал кое-что, приоткрывшее перед ним завесу. Если верить автору статьи, между флотским начальством и важными шишками из комиссии по атомной энергии разгорелся скандал. В результате морякам приказали не вмешиваться. Мэннер читал обзор со смешанным чувством. В нем крепло убеждение, что он остался единственным уполномоченным военно-морского флота на острове. Эта мысль вызывала в его воображении головокружительные картины. Он видел себя в роли адмирала, если только ему удастся найти правильное решение. Но никакого иного решения, кроме как сидеть здесь и следить в оба глаза за всем происходящим, он так и не мог придумать. Мейнард потерял сон. Целыми днями как можно незаметнее ходил он по острову и осматривал наиболее интересные установки и палаточные городки, в которых разместилась целая армия ученых и их помощников. А по ночам он перебирался из одного тайного укрытия в другое, наблюдая за ярко освещенным берегом лагуны. Остров казался сказочным, сверкающим оазисом под куполом черной тихоокеанской ночи. Гирлянды огней тянулись над шелестящими волнами вдоль берега на целую милю. На фоне этого зарева вырисовывалось тяжелое сооружение — длинная коробка из массивных железобетонных стен, протянувшихся параллельно друг другу от подножия до самой вершины холма. Внутри открытой сверху коробки лежал утес, и защитные стены подступали к нему почти вплотную, чтобы отрезать его от всего остального мира. На стенах тоже горели фонари. Только к полуночи рычание бульдозеров замолкало. Бетономешалки, вывалив последние порции смеси, спускались по временной дороге на пляж, и наступала тишина. Вся громоздкая организация людей и механизмов погружалась в тревожный сон. Мейнард ждал этого момента с горькой терпеливостью человека, делающего гораздо больше, чем от него требуется. Его терпеливость принесла плоды. Он оказался единственным человеком, который собственными глазами увидел, как утес вполз на вершину холма. Это было потрясающее зрелище. До часу ночи оставалось минут 15, и Мейнард уже считал этот день пропащим, когда вдруг раздался непонятный звук. Похоже было, что самосвал высыпал целый кузов щебенки. В первое мгновение Мейнард испугался только за свой секретный наблюдательный пункт. Сейчас его обнаружат, и все узнают о его ночной деятельности. Но уже в следующее мгновение он увидел при свете фонарей надвигающийся утес. Железобетонные стены с грохотом рушились и крошились под неудержимым натиском. 50, 60, наконец, все 90 футов чудовища вздыбились над холмом, тяжело ухнули на вершину, и здесь утес снова замер. 2 месяца Иилах наблюдал за судами, которые заходили в лагуну. Его заинтересовало, почему все они следуют одним и тем же путем. Может быть, способности их ограничены, и потому они держатся на одном и том же уровне. Но еще интереснее был тот факт, что неведомые существа каждый день огибали остров и куда-то исчезали, скрываясь за высоким выступом на восточном берегу. И каждый раз, по прошествии нескольких дней, они снова появлялись в его поле зрения, тем же путем заходили в лагуну и повисали там над поверхностью планеты. В течение этих месяцев Иилах с удивлением замечал несколько раз другие маленькие, но гораздо более мощные крылатые корабли, которые стремительно падали с большой высоты и тоже исчезали где-то на востоке. Всегда на востоке. Любопытство мучило его, но он боялся тратить свои запасы энергии. Наконец он заметил зарево огней, освещавших по ночам восточную часть неба. Он освободил часть мощной взрывной энергии на нижней поверхности своего тела, что придало ему поступательное движение, и преодолел последние 70-80 футов, отделявшие его от вершины холма. И сразу же пожалел об этом. Недалеко от берега на рейде стоял один корабль. Зарево огней над восточным склоном холма, по-видимому, не имело своего источника энергии. Пока он осматривался, десяток грузовиков и бульдозеров суетились вокруг него, причем некоторые приближались к нему почти вплотную. Что именно они делали и чего хотели, он не мог понять. Он посылал в различных направлениях вопрошающие излучения, но ни на одно не получил ответа. Потом он бросил это безнадежное дело. На следующее утро утес все еще лежал на вершине холма, и теперь обе части острова были беззащитны перед обжигающими зарядами энергии, которые он ночью беспорядочно излучал во все стороны. Первый рапорт о причиненном ущербе Мейнард услышал от стюарда казначея Дженкинса. 7 шоферов с грузовиков и 2 бульдозериста погибли, с десяток человек получили тяжелые ожоги, и вся двухмесячная работа пошла прахом. Видимо, ученые посовещались и приняли какое-то решение, потому что вскоре после полудня бульдозеры и грузовики, нагруженные всяким оборудованием, двинулись куда-то мимо лагеря моряков. Отправленный следом за ними матрос вернулся и доложил, что ученые перебираются на мыс в дальнем нижнем конце острова. Незадолго до сумерек произошло важное событие. На освещенную площадку перед палатками пришел сам начальник экспедиции со своими 4 учеными-помощниками и сказал, что хочет видеть Мейнарда. Гости улыбались, держались дружелюбно, со всеми здоровались за руку. Мейнард представил им Джерсона, который, как на грех, по мнению Мейнарда, оказался в это время в лагере. И тут делегация ученых перешла к делу. «Как вы знаете, — сказал их начальник, — Коулсон радиоактивен лишь отчасти. Кормовая орудийная башня совсем не пострадала, а потому мы просим, чтобы вы в порядке сотрудничества обстреляли этот утес и разбили его на куски». Прошло какое-то время, прежде чем Мейнард опомнился от удивления и сообразил, как ему следует ответить. В течение нескольких следующих дней он только спрашивал ученых, уверены ли они, что утес можно разбить и тем самым обезопасить. Но в их просьбе отказал сразу. Лишь на третий день он нашел для этого вескую причину. «Все ваши предосторожности, джентльмены, недостаточны», — сказал он. «Вы переместили свой лагерь, но я считаю, что с точки зрения безопасности этого мало, если утес действительно взорвется. Но, разумеется, если я получу приказ от моего командования исполнить вашу просьбу, в таком случае...» Он оставил фразу незаконченной, поняв по их разочарованным лицам, что они уже имели по этому поводу не один горячий разговор по радио со своим собственным начальством. Прибывшая на 4-й день газетенка сообщила, что один из высших морских офицеров в Вашингтоне сделал заявление, согласно которому любое решение подобного рода может быть принято только представителем военно-морского флота на острове. Кроме того, в статье говорилось, что военно-морское ведомство готово выслать на место своего специалиста-атомщика, если к ним обратятся с такой просьбой по соответствующим официальным каналам. Мейнарду стало ясно, что он действует именно так, как этого хотелось бы его начальству. К сожалению, как раз тогда, когда он дочитывал статью, тишину разорвал безошибочно узнанный им грохот 5-дюймовых орудий эсминца — самый резкий из всего артиллерийского оркестра. Мейнард, шатаясь, вскочил на ноги. Он бросился бежать к ближайшей высоте. Прежде чем он достиг ее, с той стороны лагуны снова донесся резкий удар, а затем последовал оглушительный взрыв возле самого утеса. Мейнард добежал до своего наблюдательного пункта и увидел сквозь призмы бинокля с десяток человек, которые суетились на корме позади орудийной башни. Ярость и возмущение с новой силой охватили коменданта острова. Он решил немедленно арестовать всех, кто пробрался на эсминец, за опасное и злостное нарушение приказа. У него мелькнула смутная мысль, что настали поистине печальные времена, если из-за внутриведомственных скок люди решаются открыто попирать авторитет армии и флота, словно для них нет ничего святого. Но эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась. Он дождался третьего залпа, затем устремился вниз к своему лагерю. Мейнард послал 8 моряков на пляж, чтобы перехватить тех, кто попытается вернуться на остров. С остальными своими людьми он поспешил к ближайшей шлюпке. Им пришлось огибать мыс кружным путем, так что когда Мейнард добрался до опустевшего и снова безмолвного Коулсона, он заметил вдалеке лишь моторную лодку, уходившую за выступ берега. Мейнард колебался. Что делать? Пуститься в погоню? В бинокль было хорошо видно, что утес почти не пострадал. Неудача этих штатских крыс развеселила его и в то же время обеспокоила. Когда начальство узнает, что он не принял необходимых мер и позволил посторонним проникнуть на корабль, его не похвалят. Он все еще раздумывал об этом, когда Иилах двинулся вниз по холму прямо на эсминец. Иилах заметил первую яркую вспышку орудийного залпа. В следующее мгновение он увидел мчащиеся на него маленькие предметы. В давным-давно забытые старые времена он научился защищаться от метательных снарядов. И теперь автоматически сжался, чтобы отразить удар. Но эти предметы, вместо того, чтобы просто ударить, взорвались. Сила взрыва ошеломила его. Защитная кора треснула. Сотрясение прервало и замкнуло поток энергии между электронными ячейками в его огромном теле. Автоматические стабилизирующие пластины мгновенно послали восстанавливающие импульсы. Раскаленная полужидкая материя, составляющая большую часть его массы, стала еще горячее, еще подвижнее. Слабость соединений, вызванная страшным потрясением, усилила приток жидкой материи к поврежденным местам, где жидкость сразу затвердела под огромным давлением. Память восстановилась, и Иилах старался понять, что это было. Попытка установить контакт? Такая возможность взволновала его. Вместо того, чтобы закрыть зияющую брешь в своей внешней броне, он лишь укрепил следующий за ней защитный слой, чтобы приостановить утечку радиоактивной энергии. И стал ждать. Еще один метательный снаряд и страшный взрывной удар при столкновении. После дюжины таких ударов, которые разрушали его защитный панцирь, Иилахом овладело сомнение. Если это и были сигналы, он не мог их принять или понять. Он ускорил химическую реакцию, которая должна была укрепить внешний панцирь. Но взрывающиеся предметы разбивали его защиту быстрее, чем он успевал затягивать пробоины. Однако он все еще не мог поверить, что это было нападение. За все его предыдущее существование никто не нападал на него таким способом. Каким именно способом действовали против него раньше, Иилах тоже не мог вспомнить. Но, во всяком случае, не на таком примитивном, чисто молекулярном уровне. Когда, наконец, он все же убедился, что это нападение, Иилах не почувствовал гнева. Защитные рефлексы его были логическими, а не эмоциональными. Он рассмотрел эсминец и решил, что его следует удалить от себя. И впредь надо будет удалять любое подобное создание, если оно попытается приблизиться. И все движущиеся предметы, которые он видел с вершины холма, от всего этого надо избавиться. Он двинулся вниз по склону холма. Существо, неподвижно парившее над плато, перестало изрыгать пламя. Когда Иилах приблизился, единственным признаком жизни был удлиненный предмет гораздо меньшего размера, который быстро плыл вдоль борта. В этот момент Иилах погрузился в воду. Он ощутил что-то вроде шока. Он почти забыл, что на этой пустынной горе был определенный уровень, ниже которого все его жизненные силы ослабевали. Иилах заколебался. Затем медленно двинулся дальше вниз, в угнетающую среду, чувствуя, что теперь он достаточно силен, чтобы противостоять такому чисто негативному давлению. Эсминец снова открыл по нему огонь. Снаряды, выпущенные почти в упор, вырывали глубокие воронки в 90-футовом утесе, каким Иилах представлялся врагу. Когда эта каменная громада коснулась эсминца, стрельба прекратилась. Мейнард, защищавший корабль до последней возможности, бросился со своими людьми в шлюпку противоположного борта и теперь уходил на предельной скорости. Илах толкнул эсминец. Боль от титанических ударов была подобна боли, которую испытывает любое живое существо при частичном разрушении его тела. Медленно, с трудом, он восстанавливал самого себя, а потом с яростью, гневом и уже со страхом толкнул еще раз. Через несколько минут он отбросил это странное неуклюжее существо на скалы у самого края платформы. Дальше этих скал гора уходила вниз крутым обрывом. И тут случилось неожиданное. Попав на скалы, нелепое существо начало содрогаться и раскачиваться, словно внутри него пробудились какие-то разрушительные силы. Оно упало на один бок, словно раненый зверь, еще раз вздрогнуло и начало разваливаться на части. Это было удивительное зрелище. Илах выполз из воды, поднялся на гору и снова начал спускаться по другому склону к лагуне, куда только что зашел грузовой корабль. Однако грузовоз успел обогнуть мыс, войти в канал и убраться из лагуны. Проплыв над мрачной глубокой долиной, начинавшейся за внешними рифами, он удалился на несколько миль, замедлил ход и стал на якорь. Илаху хотелось отогнать его подальше, но он был ограничен в своих движениях. Поэтому, едва грузовоз остановился, Илах развернулся и пополз к мысу, где собрались в кучу маленькие предметы. Он не замечал людей, которые спасались на отмелях недалеко от берега и оттуда, в относительной безопасности, следили за разгромом своего лагеря. Илах, распаленный гневом, обрушился на машины. Немногие шоферы, пытавшиеся их спасти, превратились в кровавую кашу среди сплющенного металла. В тот день многие пострадали от собственной фантастической глупости или паники. Илах двигался со скоростью около 8 миль в час. И все же 317 человек попались в индивидуальные ловушки и были раздавлены чудовищем, которое даже не подозревало об их существовании. Очевидно, каждому казалось, что Илах гонится именно за ним. Наконец, Илах взобрался на ближайшую высоту и оглядел небо в поисках новых противников. Но увидел только грузовоз в милях в четырех от берега. Этого нечего было опасаться. Темнота медленно опускалась на остров. Мейнард осторожно шел по траве, освещая прямо перед собой крутой спуск лучом фонарика. Каждые несколько шагов он спрашивал: «Есть здесь кто-нибудь?» Так продолжалось уже несколько часов. В сгущавшихся сумерках моряки разыскивали уцелевших, сажали их в шлюпку и отвозили через лагуну по каналу на рейд, где стоял грузовой корабль. По радио был передан приказ. За 48 часов они должны были закончить эвакуацию. После этого автоматически управляемый самолет сбросит бомбу. Мейнард представил себе, что он остался один на этом погруженном во мрак острове, обители чудовища, и содрогнулся от почти чувственной радости. Он был бледен, его била лихорадка от ужаса и восторга. Все было, как в те далекие времена, когда его корабль шел в строю армады, обстреливающей японское побережье. Тогда он тоже скучал, пока не представил себя там, на берегу, в самой гуще разрывов. Стон отвлек его от этих мыслей. При свете фонарика Мейнард различил знакомое лицо. Человек был придавлен упавшим деревом. Джерсон приблизился и сделал ему укол морфия. Мейнард нагнулся над раненым. Это был один из всемирно известных физиков, прибывших на остров. Сразу же после катастрофы о нем без конца запрашивали по радио. Без его согласия ни один ученый совет не решался одобрить план бомбардировки, выдвинутый военно-морским штабом. «Сэр», — начал Мейнард, — «что вы думаете относительно...» Он поперхнулся и мысленно сделал шаг назад. На какой-то миг он забыл, что его флотское начальство, получив от правительства разрешение действовать по своему усмотрению, уже отдало приказ использовать атомную бомбу. Ученый вздрогнул.
1: «Мейнард!» — прохрипел он. «С этой штукой что-то нечисто! Не позволяем делать ничего!»
0: Глаза расширились от боли, голос прервался. Нужно было спросить его немедленно. Через несколько секунд великий ученый погрузится в наркотический сон и очнется не скоро. Через мгновение будет уже слишком поздно. Это мгновение пролетело. Лейтенант Джерсон поднялся на ноги. «Ну вот, думаю, все будет в порядке, капитан», — сказал он. Потом повернулся к морякам с носилками. «Двое из вас отнесут этого человека в шлюпку. Осторожно! Я его усыпил». Мейнард последовал за носилками, не говоря ни слова. Он чувствовал, что так и не успел принять самостоятельное решение. Ночь тянулась бесконечно. Наконец наступил серенький рассвет. Вскоре после восхода солнца тропический ливень прошел над островом и унесся дальше, на восток. Небо стало удивительно синим, а море — таким спокойным, что вода вокруг острова казалась неподвижным зеркалом. Из синей дали, отбрасывая быструю тень на неподвижный океан, появился самолет с автопилотом. Еще не видя его, Иллах почувствовал, какой груз он несет. Дрожь пробежала по всему его телу. Огромные электронные ячейки раскрылись и замерли в жадном нетерпении, и на миг ему показалось, что это приближается кто-то из его породы. Он послал навстречу ему предупреждающий мысль-сигнал. Многие самолеты, которым он направлял свои мысленные волны, выходили из-под контроля, нелепо кувыркались и падали. Но этот не изменил курса. Когда он был почти над центром острова, громоздкий, тяжелый предмет отделился от него, лениво перевернулся несколько раз в воздухе и устремился прямо на Иллах. Он должен был взорваться примерно в 100 футах над целью. Механизм сработал безупречно. Взрыв был титанический. Когда потрясающее действие огромной массы новой энергии миновало, Иллах, полный жизни и сил, подумал с удивительной ясностью: «Ну, конечно! Как я мог забыть? Именно это я и должен сделать!» Ему было странно, что он так долго не мог вспомнить. Он был послан сюда во время межгалактической войны, которая, по-видимому, все еще продолжалась. С огромными трудностями его опустили на поверхность планеты, и здесь вражеские лазутчики сразу вывели его из строя. Но теперь он был готов выполнить задание. Он произвел контрольные расчеты по Солнцу и далеким планетам, до которых доходили сигналы его радаров. Затем приступил к решающей операции, чтобы растворить все защитные поля внутри своего тела. Он собрал все силы внутреннего давления, и все его жизненные элементы в точно рассчитанное мгновение сжались разом для последнего решающего прыжка. Взрыв, который чуть не вышиб Землю с ее орбиты, был зарегистрирован всеми сейсмографами планеты. А некоторое время спустя астрономы рассчитали, что еще немного, и Земля начала бы падать на Солнце. И ни один человек не увидел бы, как Солнце, превратившись в ослепительную сверхновую звезду, сожгло бы всю Солнечную систему, прежде чем потускнеть и сжаться до своих прежних объемов. Если бы даже Иллах знал, что война, бушевавшая 10 тысяч миллионов веков назад, давно кончилась, он поступил бы точно так же. У него не было выбора. Атомные бомбы-роботы не рассуждают. Альфред Ван Вогт. Пробуждение. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева.
1: Облоха. Однажды приехал профессор Вагнер в Париж. Его пригласил к себе для научной консультации наш соотечественник доктор Воронов, тот самый, который занимается вопросом омоложения. Идет Вагнер по Парижу из гостиницы к Воронову и видит на одной улице дом, а на доме вывеска. Здесь дают представление ученые-блохи. Профессор Вагнер решил нанести визит своим ученым-коллегам. Блохи оказались действительно замечательными. Танцевали кадриль, передвигали пушечки, катали друг друга в картонных экипажах, боксировали и даже катались на крохотных велосипедиках. Владелец блошиной труппы, когда узнал, что его усатый посетитель ученый, разговорился и показал Вагнеру самые лучшие номера. В заключение сеанса директор накормил труппу на собственной руке и отпустил отдыхать. После обеда блоха любит поспать. «Одно плохо», — говорил владелец блошиного театра. «Уж очень малы ростом мои артисты. Теперь редко у кого встречается хорошее зрение. Если зрители очень низко наклоняются, то артисты их в нос щелкают. А издали мало кто видит. Через линзы смотреть тоже неудобно. Блоха движется, и то уйдет из поля зрения, то из фокуса выйдет. Но зато какие сильные и умные животные, ведь они тянут тяжести в несколько сот раз превышающие вес их тела. А их прыжки! Обыкновенная человеческая блоха имеет в длину 2,2 миллиметра самец и 3-4 миллиметра самка, ну и в вышину миллиметра 2-2,5. А прыгать блохи могут вверх на целый метр, да и вперед почти настолько же. Это значит почти в 500 раз больше своего роста. Что же было бы, если бы блоха была ростом с человека?» «Да», — сказал Вагнер и задумался. Так задумчивый и к доктору Воронову пришел. Воронов обрадовался дорогому гостю. Все свои новинки показывает. Юношу лет 18, бывшего старика, и грудную старушку. Перелечили ее малость, и она превратилась в грудного младенца. «Но это ничего», — говорит Воронов. «Она у меня скоро вырастет и говорить начнет. Вот только не знаю, не придется ли ее заново языкам учить. Она хорошая лингвистка была». Вагнер слушает, а сам этак сквозь усы. «Да-да-да». А потом говорит. «Все это очень хорошо. А блоху в рост человека вы можете сделать?» Воронов даже рот открыл. «Зачем?» – спрашивает. «Ради науки. Для опыта». «Нет», – говорит Воронов. «Прямо скажу, не могу». А сам даже покраснел от стыда. «Так я и думал. А я сделаю», — заявляет Вагнер. «Дайте мне только помещение, да блох побольше». И начал Вагнер опыты делать. Парижанки ему блох приносили, а он кормил этих блох вытяжками из каких-то желез и витаминами ижица. Вырастил Вагнер дюжину блох ростом с черного таракана и подарил владельцу блошиного театра. Очень благодарил Вагнера владелец. Весь Париж ходил смотреть на диковинных блох, пока не случилась маленькая неприятность. Одна блоха-таракан угодила в лоб самому господину президенту республики, отчего в его голове перепутались государственные дела первейшей важности. Крамольную блоху убили, а на остальных цепочки надели, чтобы слишком высоко не запрыгивали. Вагнера из-за этой блохи из Франции едва не выслали. Однако уцелел. На полный человеческий вырост Вагнер пустил только две блохи, чтобы на корм меньше денег выходило. И стали эти две блохи расти не по дням, а по часам. Держал он их в клетке на цепочке, а кормил кровью. Каждый день с боем в бочках кровь привозили. Вы представляете себе, что такое блоха, если ее увеличить раз в 1000? Нет зверя страшнее. Даже сторожа из зверинца, приставленные к этим блохам, тряслись от ужаса. А когда блохи протягивали сквозь прутья решеток свои щупальца и жало, у сторожей ноги подгибались, и они из комнаты убегали. И вот случилось несчастье. Когда длина блохи самки была равна 177 сантиметрам, самец имел рост немного меньше, а мускулы и челюсти сделались сильнее львиных, выскочила блоха самка из клетки. Порвала цепи, прогрызла за ночь заднюю деревянную стенку и через дырку, прыг, ускакала. А это было как раз в ночь под 14 июля, национальный французский праздник, взятие Бастилии. В этот день весь Париж на улице. И вдруг такое происшествие. Блоха в рост человека тоже как бы разрушила свою бастилию, разорвала цепи и прыг на улицу. А на улице народ с раннего утра уж толпится. Зверинец Вагнера помещался на улице Кювье, рядом с зоопарком. Блоха в несколько прыжков пересекла весь Париж. Она перескочила одним прыжком через винные склады, которые занимают целый квартал. Вторым прыжком перемахнула через собор Парижской Богоматери на другую сторону Сены. Потом двинулась обратно, в 2-3 прыжка долетела до дома инвалидов, перепрыгнула его, следующим гигантским прыжком перелетела через Эйфелеву башню. 300 метров высоты не составляли для блохи никакого затруднения. Она перелетела башню еще на 200 метров выше, причем в воздухе едва не столкнулась со стайкой пародирующих аэропланов. Площадь Йены и площадь Этуаль были следующими этапами. Усевшись на триумфальной арке, она решила отдохнуть. Публика вначале с восторгом приветствовала появление крылатого зверя. Все были уверены, что это один из замечательнейших номеров уличного карнавала. Может, какой-то изобретатель решил в этот день преподнести нации сюрприз. Новый летательный аппарат, типа геликоптера с вертикальным подъемом и спуском. Для большего же эффекта изобретатель придал своему аппарату такой чудовищный вид. Правда, об опытах Вагнера знал весь Париж. Но никто не предполагал, что блоха выглядит так чудовищно. Скоро, однако, восторг толпы сменился ужасом. Блоха, отдохнув на триумфальной арке, неожиданно спрыгнула на улицу в гущу толпы и вдруг, схватив какого-то веселящегося гражданина своими щупиками, вонзила острый хоботок в левое плечо. Парижанин отчаянно закричал. Толпу охватил такой ужас, что все стояли несколько минут как окаменелые, а потом бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. Блоха спокойно высосала граммов 700 крови и, вынув хоботок, прыгнула на арку. Француз, побледневший от потери крови и испуга, упал. К счастью, блоха не высосала всей крови, а ее в жилах француза было 5740 граммов. Потеря 2000 граммов угрожала бы смертью, но блоха удовлетворилась меньшим. Может быть, так ей легче было прыгать, и она предпочитала пить крови поменьше, но чаще. Через несколько минут она опять слетела с арки, напала на какую-то старушку и всадила ей в спину хоботок. Отведав старушечьей крови, блоха вынула жало и обратила свой взор на молоденькую модистку. Блоха сделалась настоящей кровопийцей. На место происшествия уже спешил отряд полиции. Но не успели полицейские дать залп, как блоха вскочила на арку, хотя уже и не так легко, как прежде. Перепрыгнув через отряд полицейских, блоха поскакала по Елисейским полям, перелетела через площадь Согласия и опустилась на лужайку в саду Тюильри. Профессор Вагнер уже знал о происшествии. Он поспешил отдать распоряжение поскорее убить вторую гигантскую блоху самца. Если бы самец вырвался на волю, то было бы плохо. Что если бы эти блохи расплодились? Весть о страшном хищнике быстро облетела Париж. Улицы как вымерли. Жители баррикадировали окна, опасаясь, чтобы блоха не впрыгнула к ним в дом, разбив стекла. Вооруженные отряды гонялись за блохой, но она одним прыжком скрывалась от них. Аэропланы тоже ничего не могли поделать. Не бросать же бомбы над городом. А блоха очень хорошо чувствовала себя в городе. Человеческая кровь ей понравилась гораздо больше, чем коровья, которой кормили ее в заключении. И она продолжала свои налеты. Париж был напуган. Блоха превратилась в какого-то чудовищного минотавра, требующего человеческих жертв. Но не было героя Тизея, который освободил бы город от страшилища. Кандидаты в Тизея являлись, но им не удавалось убить блоху. Многие начали поговаривать, что во всем виноват Вагнер, что, может быть, он даже со злым умыслом вырастил и пустил на Париж такую блоху. Вот и немцы начали нос задирать. Это не простая блоха. А Вагнер не спал, ведь он никогда не спит, и думал обеими половинками мозга, как бы поправить свою ошибку. Очень все вышло неприятно, и Воронов смеется. Мэр города Парижа вызвал Вагнера к себе и говорит ему: «Наше терпение истощилось. Даю вам 24 часа на удавление блохи. Мы и так стали ужасно малокровные от блохи». «Да ведь блох», — отвечает Вагнер, — «это не моя специальность. А как поймать блоху, я могу дать совет. Блоху может поймать только человек, который сможет сам прыгать, как блоха. Я придумал такие инструменты, чтобы человек мог прыгать по-блошиному. Поедем на Марсово поле, я вам покажу». «Поехали». Профессор Вагнер привез с собой чемодан, а в чемодане лежат какие-то пружины и красный костюм, похожий на клопа. «Вот эти пружины, — говорит Вагнер, — надо привинтить к рукам и ногам, а костюм из резины, пневматический, надевается на тело, чтобы не расшибиться, если без привычки упадешь на бок или на спину. Кто хочет попробовать?» «Я!» —
2: «И я! Я!»
1: Вагнер выбрал одного. Надел на него резиновый костюм, к подошвам и ладоням пристроил ремешками дощечки с большими спиральными пружинками, вроде матрасных, поставил человека на четвереньки и надул красную резиновую оболочку. Получился прямо гигантский клоп напившейся крови. «Прыгайте!» — говорит Вагнер. Молодой человек поднял передние лапы, скакнул, опрокинулся на спину, раза два подскочил и лежит на спине, как жук, лапами машет.
2: «Не могу!» — говорит. «С земли подняться! Лучше с высоты!»
1: Перевернули клопа, принесли три стола, поставили друг на дружку, а наверх посадили клопа.
2: «Прыгай!»
1: Прыгнул клоп, взвился вверх и опять на спину. Раз, другой, третий подпрыгнул. Лежит.
2: «Ничего, научится», — успокаивает Вагнер.
1: И опять отнесли клопа на стол. И что же, наловчился-таки клоп. Прыгнул, ударился на все четыре лапки и взвился вверх, что твоя блоха, выше дома. Опять ударился пружинами о землю и еще выше подпрыгнул.
2: «Браво!» — кричат.
1: А он, когда в третий раз на землю спустился, вдруг сам кричит. «Как же я теперь остановлюсь?» И упрыгнул. И правда, вот задача. Прыгать-то он может, а остановиться не умеет.
2: «Держите меня!» — кричит.
1: Побежали за ним, да где там? В три прыжка все Марсово поле пролетел.
2: Пропал мальчишка. Теперь так и будет прыгать вокруг земного шара.
1: Однако, на свое счастье, он в реку сена угодил. До дна нырнул, потом резиновый пузырь на спине вынес его, а люди выловили. Как неплохо пришлось смельчаку. От блохи еще хуже приходилось. И молодой человек, а за ним и другие молодые люди начали учиться прыгать по-блошиному и скоро большого искусства достигли. Даже в строю могли прыгать. Очень это военному министру понравилось.
3: «Новый род войск», — говорит, — «прыгуны. Через окопы очень легко могут перепрыгивать».
1: Стали прыгуны за блохой охотиться. Извели ее в конец. Из Парижа выгнали. Пить есть не давали, все гнали. Подохла блоха в Аржантейле. И 20 молодых тизеев несли в Париж шкуру Минотавра. На радостях президент наградил профессора Вагнера орденом почетного легиона.
3: «Только, — говорит, — улетайте из Парижа с первым же аэропланом».
1: Рассказ написан со слов двух лиц. Они рассказывали почти одновременно, перебивая и дополняя друг друга. Отсюда некоторая невыдержанность стиля. Замечание профессора Вагнера. «Опять выдумки. Со мной этого не было. Но нечто подобное я читал несколько десятков лет назад в каком-то журнальчике. Мне кажется, начинают приписывать легендарные подвиги». Предположение, что если бы блоха была ростом с человека, она могла бы прыгать через высочайшие дома, совершенно неверно. Упускается из виду, что притяжение Земли увеличивается прямо пропорционально массе тела или пропорционально кубу линейного увеличения. Несмотря на всю анатомическую приспособленность блохи к прыжкам, увеличенная до человеческого роста блоха прыгала бы почти так же, как человек, или чуть-чуть выше. У меня есть один проект относительно прыгания, но совсем в другом роде. Я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей и даже поездов, которым сообщался бы известный разгон путем переустройства профиля пути. Мостов не нужно будет делать. Принцип американских гор. Почему бы не устроить такой прыжок вагонов через Ла-Манш? Быть может, это было бы выгоднее, чем постройка тоннеля под Ла-Маншем. Я уж присмотрел и местечко. Самое узкое место канала всего 33 километра. Берега крутые, скалистые. Мне только некогда заняться подсчетами. Собираюсь лететь на новую землю. Если будут спрашивать, зачем, говорите, разводить страусов. Ваш Вагнер. Разводить страусов. Это, конечно, шутка. Быть может, из таких шуток профессора, принятых всерьез и дополненных воображением, и возникли апокрифические рассказы о его изобретении.
4: Радио фантастики. Радиофантастики.
5: Апрель 2005-го. Эшер 2. Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она, перед ним, на невысоком черном пригорке, усадьба. И на угловом камне начертано 2005 год. Мистер Бигелоу, архитектор, сказал: «Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль». Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной, как вороново крыло, траве у их ног шуршали чертежи. «Дом Эшеров», — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. «Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге». Мистер Бигелоу прищурился. «Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?»
6: «Да».
5: «Колорит такой, какой нужен? Картина тоскливая и ужасная?»
6: «Чрезвычайно ужасная. Чрезвычайно тоскливая».
5: «Стены угрюмые?»
6: «Поразительно».
5: «Пруд достаточно черный и мрачный?»
6: «Невообразимо черный и мрачный».
5: «А осока, она окрашена, как вам известно, в меру чахлая и седая?»
6: «До отвращения».
5: Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание. «Весь ансамбль внушает леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях. Дом, пруд, усадьба».
6: «Вы поработали на славу, мистер Бигелоу. Клянусь, это изумительно!»
5: «Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание,

0: серой, задуманной и созданной с таким искусством. А сам дом, угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления. Синтетический материал или еще что-нибудь, поди угадай. Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко солнце. Где-то на планете марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени. «Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?»
1: «С усадьбой Эшер? Вы не догадались?»
0: «Нет».
1: «Название Эшер вам ничего не говорит?»
0: «Ничего».
1: «Ну а такое имя?» «Эдгар Аллан По».
0: Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.
1: «Разумеется». Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. «Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом костре. 30 лет назад, в 1975-м.
0: — понимающе кивнул мистер Бигелоу. «Один из этих?»
1: «Вот именно, Бигелоу. Один из этих. Его и Лавкрафта, Хоторна и Амброза Бирса. Все повести об ужасах и страхах, все фантазии. Да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки. Еще в 50-х и 60-х годах. Сначала ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую. Брали верх различные группы, различные клики. Политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.
0: Понятно.
1: Устрашаемые словом «политика», которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом коммунизма. Да-да. И за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью. Понукаемые со всех сторон, здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут. Искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда, до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом... осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку чистого материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных.
0: Неужели?
1: Да-да. Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное. Все, что не попадало в эту категорию, прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии, бей в лед. И вот воскресным утром, 30 лет назад, в 1975 году, их поставили к библиотечной стенке. Санта-Клауса и всадника без головы, Белоснежку и Домового, и матушку-гусыню — все в голос рыдали и расстреляли их. Потом сожгли бумажные замки и царевин лягушек, старых королей и всех, кто с тех пор зажил счастливо. В самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо? И некогда превратилось в никогда. И они развеяли по ветру прах заколдованного рикши вместе с черепками страны Оз, изрубили глину,

0: Линду Добрую и Озму разложили многоцветку в спектроскопе, а Джека тыквенную голову подали к столу на балу биологов. Гороховый стрючок зачах в бюрократических зарослях. Спящая красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, отчего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать, чем дальше, тем любопытственнее. Волшебное зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все красные короли и устрицы. Он сжал кулаки. Господи, как все это близко! Точно случилось вот сейчас. Лицо его побагровело, он задыхался. Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и, наконец, сказал: «Извините, не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, костер был только на пользу».
1: «Вон отсюда!» — вскричал Стендаль. «Ваша работа завершена! Теперь убирайтесь, болван!»
0: Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел. Мистер Стендаль остался один перед домом.
1: «Слушайте вы!» — обратился он к незримым ракетам. «Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, чистые души! А вас что ни день все больше и больше здесь! Вы слетаетесь, словно мухи на падаль! Так я вам тут кое-что покажу! Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистером По! Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность!»
0: Он погрозил небу кулаком. Ракета села. Из нее, важно, вышел человек. Он посмотрел на дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина.
2: «Ваша фамилия Стендаль?»
0: «Да».
2: «Гаррет, инспектор из управления нравственного климата».
1: «Ага, вы таки добрались до Марса, блюстители нравственного климата. Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь».
2: «Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле».
0: Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону дома.
2: «Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?»
1: «Это замок с привидениями, если вам угодно».
2: «Не угодно, Стендаль. Никак не угодно. С привидениями не годится».
1: «Очень просто. В нынешнем 2005 году Господа Бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лучей. Латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности».
2: «Именно этого я опасался», — сказал Гаррет с улыбочкой. «Боюсь, придется снести ваш домик».
1: «Я знал, что вы явитесь, едва проведаете».
2: «Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и огневая команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это 1,3 миллиона стало».
1: 4 миллиона. Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство 25 миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно. Только закончил строительство, как вы уже здесь со своими демонтажниками. Может, позволите мне потешиться моей игрушкой, ну, хотя бы 24 часа?
2: Вам известен закон. Как положено. Никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии.
1: «Вы скоро начнете жечь мистеров Бэббитов».
2: «Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. 20 лет назад на Земле вы и ваша библиотека».
1: «О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я, конечно. По был уже давно забыт тогда. Забыт и Ос, и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки. У меня и еще у нескольких частных лиц. Пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. И сорвали в клочья мои 50 000 книг. И сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами. И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-либо делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел, по ком звонит колокол. 30 различных постановок. Все реалистичные. О, реализм. Ох уж этот реализм, чтоб его.
2: Рекомендовал бы воздержаться от сарказма.
1: Мистер Гарретт, вы ведь обязаны представить полный отчет.
2: Да.
1: В таком случае, любопытство ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.
2: Хорошо, показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет. Дверь дома Эшеров со скрипом распахнулась. Повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны. Точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи. По каменному полу метнулась крыса. Гарретт гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувыркнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох. «Поразительно!» Гарретт нагнулся, чтобы лучше видеть. В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гарретта, постукивая пальцем по засаленным картам. «Смерть!» — крикнула она. «Вот именно такие вещи я и подразумевал», — сказал Гарретт. «Весьма предосудительно».
1: «Я разрешу вам лично сжечь ее».
2: «В самом деле?» — Гарретт просиял, но тут же нахмурился. «Вы так легко об этом говорите?»
1: «Для меня достаточно было устроить все это, чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу».
2: «Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением». Гарретт смотрел. Мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла. Невесть откуда возникла обезьяна. «Брысь!» — крикнул Гарретт.
1: «Не бойтесь!» Стендаль похлопал животное по черной груди. «Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот».
2: Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус. «Вижу». Гарретт протянул робкую руку, потрепал робота. «Ну к чему это, мистер Стендаль? В чем смысл всего этого? Что вас довело?»
1: «Бюрократия, мистер Гарретт. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно».
2: Он кивнул обезьяне.
1: «Пора. Давай».
2: Обезьяна убила мистера Гарретта.

0: «Почти готово, Пайкс».
1: Пайкс оторвал взгляд от стола.
0: «Да, сэр». «Отличная работа».
2: «Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы.
0: «Так, вылитый мистер Гарретт».
2: «А что мне с ним делать, сэр?»
1: Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гарретт.
3: «Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гарретта, верно?»
1: Пайкс подтащил Гарретта к кирпичному мусоросжигателю.
2: «Всего хорошего!»
1: Он втолкнул мистера Гарретта внутрь и захлопнул дверку. Стендаль обратился к роботу Гарретту.
0: «Вам ясно ваше задание, Гарретт?»
2: «Да, сэр»,
1: — робот приподнялся и сел. «Я должен вернуться в управление нравственного климата, представить дополнительный доклад, оттянуть операцию самое малое на 48 часов, сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование».
0: «Правильно, Гарретт. Желаю успеха».
1: Робот поспешно прошел к ракете Гарретта, поднялся в нее и улетел. Стендаль повернулся.
0: «Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело, как вы думаете?»
2: «Учитывая, что мы ждали 20 лет, даже очень весело».
1: Они подмигнули друг другу. Ровно 7. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок, попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.
0: «За наш успех!»
1: Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж отведет он душу на старости лет. Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть, и в оцепенелой душе исподволь медленно зрел замысел. Так было до того дня 3 года назад, когда он встретил Пайкса. Именно Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего. Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище. Вот кто Пайкс.
0: «Лучше, чем Лон Ченни, патриарх?» — спросил себя Стендаль.
1: Ченни, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел.
0: «Да, лучше, чем Ченни. Лучше того другого старинного актера, как его, Карлов, кажется. Гораздо лучше. А Люгаси — никакого сравнения. Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же? Его ограбили, отняли право на выдумку и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя.
1: Бедняга Пайкс. Невероятный, обезоруженный Пайкс. Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы? Вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева. Хватали, комкали, бросали в печь, сжигали. Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен 50 000 книг? Да, да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды, что может быть естественнее, они встретились и заговорили. И разговоры их растянулись на бесчетные ночи. Как не было счета и чашкам кофе. И из потока слов и горького настоя родился дом Эшера. гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей. Улыбаясь, он пошел встретить их. Роботы ждали. Взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные с трубчатыми костями из бронзы в желатине, в гробах для неживых и немертвых, в дощатых ящиках. Маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола, но бесполые. С лицами небезликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь. Но вот громко взвизгнули гвозди, одна за другой поднимаются крышки, по ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом, тихонько затикал один механизм, пущенный в ход, еще один, еще... И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидлди, телячья голова, Соня, бледные утопленники, соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создание из льда и сверкающие мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, синяя борода, бакенбарды, словно пламя ацетиленовой горелки, поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь. Вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот. Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на дом Эшера. Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами. «Вот он какой, Эшер!
4: А где же дверь?»
1: И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:
5: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
1: Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в дом. Самые видные социологи, самые проницательные психологи, самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи. Вот они все тут, между серых стен.
5: «Добро пожаловать!»
1: «Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стефенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей».
5: «Входите, входите!»
1: «Мисс Гибс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драмонд и еще два десятка блестящих женщин. Все без исключения видные, виднейшие лица, члены общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников, всех святых и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики. Все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане,
2: которые предоставили людям попроще, погрубее, первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась безопасность, эти душители радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой нравственный климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они его друзья. Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился. Каждому выказал свое расположение.
5: «Добро пожаловать в безбрежные покои смерти!» — крикнул он.
2: «Послушайте, Стендаль, что все это значит?»
5: «Увидите! Всем раздеться! Вон там есть кабины! Наденьте костюмы, которые там приготовлены! Мужчины в эту сторону, женщины в ту!»
2: Гости стояли в некотором замешательстве. «Не знаю, прилично ли нам оставаться», — сказала мисс Поуп. «Не нравится мне здесь. Это похоже на кощунство».
5: «Чепуха! Костюмированный бал!»
2: «Боюсь, это все противозаконно», — мистер Стефенс настороженно шмыгал носом.
5: «Полно!» — рассмеялся Стендаль. «Повеселитесь хоть раз! Завтра тут будут одни развалины! По кабинам!»
2: Дом сверкал жизнью и красками. Шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадриль под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулей, извергавших холодное хмельное пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес. Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах, мужчины увивались за ними, по стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.
5: «Да, мы все упыри!» — рассмеялся мистер Флетчер. «Мертвецы!»
2: Семь залов, каждый иного цвета. Один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал между фантастическими роботами, между сонями и сумасшедшими шляпниками, троллями и великанами, черными котами и белыми королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжко и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.
4: «Мистер Стендаль!»
2: Шепотом.
4: «Мистер Стендаль!»
2: Рядом с ним стояло чудовище в маске смерти. Это был Пайкс.
4: «Нам нужно поговорить наедине. В чем дело?»
2: «Вот». Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных почерневших колесиков, гайки, винты, болты. Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.
4: «Гаррет?» — спросил он шепотом.
2: Пайкс кивнул.
4: «Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель».
2: Оба глядели на зловещие винты.
4: «Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция», — сказал Пайкс. «Наши планы рухнут».
5: «Это еще неизвестно». Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов.
4: Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка.
6: Что случилось?
4: Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены.
6: Конечно.
4: В следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту собственной персоной. Еще вина, Пайкс!
1: Зазвонил большой колокол.
4: Бьюсь об заклад, это он. Идите впустите мистера Гаррета.
1: Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.
7: Мистер Стендаль?
4: Мистер Гаррет? Подлинный Гаррет?
7: Он самый.
1: Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей.
7: Решил лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал демонтажников. Через час они прибудут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова. Стендаль поклонился.
4: «Спасибо за предупреждение».
1: Он сделал жест рукой.
4: «А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?»
7: «Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?»
4: «Убедитесь сами, мистер Гаррет».
7: «Разврат», — сказал Гаррет.
4: «Самый гнусный», — подтвердил Стендаль.
1: Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная как сыр.
8: «Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!»
1: Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.
8: «Ужасно!» — причитала мисс Поуп.
1: Вдруг она осеклась, захлопала глазами и повернулась.
8: «Мисс Блант?»
7: «Да».
1: Мисс Блант стояла рядом с ней.
8: «Но я только что видела вас в каминной трубе?»
7: «Нет», — рассмеялась мисс Блант. «Это был робот, моя копия, искусная репродукция».
8: «Но...» «Утрите слезы, милочка, я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя?» «Так вот, где я?» «Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?»
1: Мисс Блант удалилась, смеясь.
9: Вы слушаете радио «Фантастики».
4: «Хотите выпить, Гаррет?»
7: «Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место? Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне...»
1: Гаррет выпил вина. Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стефенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стефенса утащили в яму и оставили там связанного по рукам и ногам глядеть, как сверху, все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалась, качаясь, острая как бритва лезвие огромного маятника.
7: «Это я там внизу?» — спросил мистер Стефенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодцем. «Очень-очень странно наблюдать собственную гибель».
1: Маятник качнулся в последний раз.
7: «Да чего реалистично», — сказал мистер Стефенс, отворачиваясь.
4: «Еще вина, мистер Гаррет?»
7: «Да, пожалуйста».
4: «Теперь уже недолго. Скоро прибудут демонтажники».
7: «Слава богу!» И опять в третий раз крик.
1: «Ну что еще?» — нервно спросил Гаррет.
7: «Теперь моя очередь», — сказала мисс Драмонт. «Глядите».
1: Вторую мисс Драмонт, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом.
7: «Постойте! Я же помню это!» — ахнул инспектор нравственного климата. «Это же из старых запрещенных книг! Преждевременное погребение! Да и остальное! Колодец, маятник, обезьяна, дымоход! «Убийство на улице Морг». Я сам сжег эту книгу, ну, конечно же.
4: «Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче».
7: «Господи, какое у вас воображение!» На их глазах погибли еще пятеро. Один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.
4: «Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас?» — спросил Стендаль.
7: «Разумеется», — ответил Гаррет. «Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны».
4: «Тогда пошли сюда».
7: И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы. «Что вы хотите мне здесь показать?» — спросил Гаррет.
4: «Вас, убитого».
7: «Моего двойника?»
4: «Да, и еще кое-что».
7: «Что же?»
4: «Амантильядо», — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем.
7: Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.
10: «Что-что?»
4: «Вы никогда не слышали про Амантильядо?»
7: «Нет».
4: «И не узнаете вот это?»
7: Стендаль указал на нишу.
10: «Откуда мне знать?»
4: «Это тоже?»
7: Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.
10: «Что это такое?»
4: «Пошли», — сказал Стендаль.
7: Они вступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.
10: «Боже мой! Что вы делаете?» — вскричал Гаррет, гремя цепями.
4: «Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо. Это неучтиво. Вот так».
10: «Вы заковали меня в цепи».
4: «Совершенно верно».
10: «Что вы собираетесь делать?»
4: «Оставить вас здесь».
10: «Вы шутите?»
4: «Весьма удачная шутка».
10: «Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?»
4: «Никакого двойника нет».
10: «Но как же остальные?»
4: «Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники-роботы стояли рядом и смотрели».
7: Гаррет молчал.
4: «Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого Монтрезор!» — сказал Стендаль. «А я отвечу: «Да, ради всего святого». Ну что же вы, давайте, говорите».
10: «Болван!»
4: «Что я вас упрашивать должен? Говорите, говорите! Ради всего святого Монтрезор!»
10: «Не скажу, идиот! Выпустите меня отсюда!»
7: Он уже протрезвел.
4: «Вот, наденьте!»
7: Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.
10: «Что это?»
4: «Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас».
10: «Стендаль?»
4: «Надевайте, говорят вам!»
7: Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.
4: «У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило?» — справился Стендаль, берясь за лопатку раствор кирпичи.
10: «Что вы делаете?»
4: «Замуровываю вас. Один ряд выложен, а вот и второй».
10: «Вы сошли с ума!»
4: «Не стану спорить».
10: «Вас привлекут к ответственности за это».
7: Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор. Из тонущей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики. Стена росла.
4: «Лязгайте как следует, прошу вас», — сказал Стендаль, «чтобы было сыграно на славу».
10: «Выпустите меня! Выпустите меня!»
7: Осталось уложить один, последний кирпич. Вопли не прекращались.
4: «Гаррет!» — тихо позвал Стендаль.
7: Гаррет смолк.
4: «Гаррет!» — продолжал Стендаль. «Знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По
3: даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет.
1: Гаррет молчал.
3: «Все должно быть в точности», — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. «Позвоните тихонько бубенчиками».
1: Бубенчики звякнули.
3: «А теперь, если вы изволите сказать «ради всего святого, Монтрезор», я, возможно, освобожу вас».
1: В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова.
11: «Ради всего святого, Монтрезор!»
1: Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза, вложил последний кирпич и плотно заделал его.
3: «Покойся в мире, дорогой друг!»
1: Он быстро покинул катакомбы. В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло. Появилась красная смерть. Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел, выбежал из дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.
4: «Готово, Пайкс?»
10: «Готово!»
1: Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения. И, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует: «На моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров». Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад. Август 2005-го. Старые люди. И, наконец, как и следовало ожидать, на Марс стали прибывать старые люди. Они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы. Люди немощные и дряхлые. Люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами. Люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третьеклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки, тоже, наконец, появились на Марсе. Сентябрь 2005-го. Марсианин. Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.
4: «Первый дождь сезона», — заметил Лафарж.
1: «Чудесно», — вздохнула жена.
4: «Благодать».
1: Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.
4: «Вот одно только», — произнес Лафарж, глядя на свои руки.
1: «Ты о чем?» — спросила жена.
3: Если бы мы могли взять с собой Тома.
12: Лав, ты опять?
3: Нет, прости меня, я не буду. Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер? Надо постараться забыть его и все, что было на земле.
1: Верно, сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь.
3: «Я больше не заговорю об этом. Просто, очень уж недостает мне наших поездок в Гринлон-парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали».
1: Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В 9 часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему 55, ей 60, во мраке, наполненном шумом дождя.
3: «Энн!» — тихо позвал он.
12: «Да», — откликнулась она.
3: «Ты ничего не слышала?»
1: Они вместе прислушались к шуму дождя и ветра.
3: «Ничего», — сказала она.
1: «Кто-то свистел», — объяснил он.
3: «Нет, я не слышала. Пойду посмотрю на всякий случай».
1: Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.
13: «Кто там?» — крикнул старик, дрожа.
1: Молчание.
13: «Кто это? Что вам надо?»
1: По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.
13: «Кто ты такой?» — крикнул Лафарж снова.
1: Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку.
12: «Чего ты так кричишь?»
13: «Какой-то мальчишка стоит у крыльца и не хочет мне отвечать», — сказал старик, дрожа. «Он похож на Тома».
12: «Пойдем спать. Тебе почудилось».
13: «Он и сейчас стоит. Взгляни сама».
1: Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.
12: «Уходи», — сказала она, отмахиваясь рукой.
13: «Уходи!» «Скажешь, не похож на Тома?» — спросил старик.
1: Фигурка не двигалась.
12: «Мне страшно», — произнесла женщина. «Запри дверь и пойдем спать».
13: «Не хочу!»
12: И она ушла в спальню, причитая себе под нос.
1: Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги.
3: «Том», — тихо сказал он, — «Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, я не стану запирать дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина. Там есть меховой коврик».
1: И он прикрыл дверь, не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.
12: «Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой», — она всхлипнула.
3: «Ладно», — ласково успокаивал он ее, обнимая. «Спи».
1: Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание.
3: «Том», — сказал он сам себе.
1: Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

0: Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафарж вздохнул. «Стар становлюсь», — сказал он. И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.
1: «Доброе утро, отец!»
0: «Доброе утро, Том!» Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.
1: «Чудесный день сегодня!»
0: «Да, хороший!» — настороженно отозвался старик. Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед. «Том, как ты сюда попал? Ты жив?»
1: «А почему бы мне не быть живым?» — мальчик поднял глаза на отца.
0: «Но, Том, Гринлунд парк каждое воскресенье, цветы и...» Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его за руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые. «Ты в самом деле здесь? Это не сон?»
1: «Разве вы не хотите, чтобы я был здесь?» Мальчик встревожился.
0: «Что ты, Том, конечно, хотим!»
1: «Тогда зачем спрашивать? Пришел и все тут!»
0: «Но твоя мать, такая неожиданность!»
1: «Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет и убедишься сам!»
0: И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.
1: «Доброе утро, Лаф и Том!»
0: Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок.
1: «Правда чудесный день?»
0: Том повернулся к отцу, улыбаясь.
1: «Что я говорил?»
0: Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством. Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:
2: «Сколько же тебе теперь лет, сынок?»
1: «Разве ты не знаешь, папа? 14, конечно».
2: «А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты?»
1: «Не надо».
0: Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.
2: «Мне ты можешь сказать», — настаивал старик. «Я пойму. Ты марсианин, наверное. Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось. А когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том, и не Том».
1: «Зачем? Зачем это? Чем я вам не хорош?» — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!» Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола. «Том, вернись!»
0: Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.
1: «Куда это он?» — спросила Энн.
0: Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу.
1: «Ты что-нибудь сказал? Напугал его?»
0: «Энн», — заговорил он, беря ее за руку. «Энн, ты помнишь Гринлон парк? Помнишь ярмарку? И как Том заболел воспалением легких?»
1: «Что ты такое говоришь?» — она рассмеялась.
0: «Так, ничего», — тихо ответил он. Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В 5 часов вечера на закате Том возвратился. Он настороженно посмотрел на отца.
1: «Ты опять начнешь меня расспрашивать?»
0: «Никаких вопросов», — сказал Лафарж. Блеснула белозубая улыбка.
1: «Вот это здорово!»
0: «Где ты был?»
1: «Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... Он замялся, подбирая нужное слово. Я чуть не попал в западню.
2: Что ты хочешь этим сказать, в западню?
1: Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... После этого я не смог бы вернуться сюда к вам. Не знаю, как вам объяснить. Нет таких слов, я не умею рассказать. Я и сам не понимаю. Это так странно, мне не хочется об этом говорить.
2: И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.
0: Мальчик побежал умываться. А минут через 10 на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.
3: «Добрый вечер, брат Лафарж», — сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул. Что слышно?» «Всякое. Ты ведь знаешь Номленда, того, что живет в жестяном сарайчике на канале?»
0: Лафарж оцепенел.
2: «Знаю. Ну и что?»
3: «А какой он негодяй был, тоже знаешь?»
2: «Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил».
0: Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.
2: «А помнишь фамилию человека, которого он убил?»
3: «Гиллингс, кажется».
2: «Точно, Гиллингс».
3: «Ну так вот, часа и так два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем здесь, на Марсе, сегодня, только что. Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса, но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и 20 минут назад, люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда».
2: «Ну и ну», — сказал Лафарж.
3: «Вот какие дела-то бывают», — подхватил Саул. «Ладно, Лафарж, пока. Спокойной ночи».
2: «Спокойной ночи».
0: Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.
1: «Ужин на столе!» — крикнула миссис Лафарж.
0: Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.
2: «Том», — сказал он, — «ты что делал сегодня вечером?»
1: «Ничего», — ответил Том с полным ртом. «А что?»
2: «Да нет, я так просто».
0: Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

0: 7 часов вечера миссис Лафарж собралась в город. «Уж который месяц не была там», — сказала она. Том отказался идти. «Я боюсь города», — объявил он. «Боюсь людей. Мне не хочется». «Большой парень, и такие разговоры», — настаивала Энн. «Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила».
1: «Но, Энн, если мальчику не хочется», — вступился старик.
0: Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это?» — думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он? Пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании. С какой он горы? Из какой пещеры? Отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. «Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри, он Том, и все тут». Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это, оставить у себя Тома хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет,

0: Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег. «Ну вот и приехали!» Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам. «Лучше бы я остался дома», — сказал Том. «Прежде ты так не говорил», — возразила мать. «Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город».
1: «Держитесь ко мне поближе», — прошептал Том. «Я не хочу, чтобы меня поймали».
0: Энн услышала эти слова.
1: «Что ты там болтаешь? Пошли».
0: Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их. «Я с тобой, Томми». Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. «Мы не будем задерживаться долго».
1: «Вздор!» — вмешалась Энн. «Мы на весь вечер приехали?»
0: Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было.
1: «Где он?» — сердито спросила Энн. «Что за манера? Чуть что, куда-то удирать от родителей? Том!»
0: Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.
1: «Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.
0: Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое, мужчина и женщина. Он узнал их, Джо Сполдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарж успел заговорить с ними. Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В 11 часов Тома у причала не было.
2: «Ничего, мать», — сказал Лафарж. «Ты только не волнуйся, я найду его. Подожди здесь».
0: «Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды. Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди. Ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость!» — устало подумал старик.
2: «Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было».
0: Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

0: Cacique.
1: «Это ты, Лафарж?» На крыльце, куря трубку, сидел мужчина. «Привет, Майк!» «Что? Повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?»
2: «Да нет, просто гуляю».
1: «У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь». «Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга, знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?»
3: «Помню». Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.
1: «Лавиния вернулась домой сегодня вечером», — сказал Майк, выпуская дым. «Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне Мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было. С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась».
3: «Где?» Лафаржу трудно стало дышать. Сердце отчаянно заколотилось.

0: На главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю. Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.
1: «И ты ее видел?»
0: «Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный брег Ламонского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела. Вон их дом. Так она пела, заслушаешься. Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Да тебе вроде не здоровится. Зайди-ка, глотни виски».
1: «Спасибо, Майк, не хочу». Старик побрел прочь.
0: Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет, Сен, если я не приведу Тома? Новый удар, снова смерть. Как она это перенесет? Вспомнит первую смерть и весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома ради Энн. Бедняжка Энн, она ждет его на пристани». Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам. Хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прихорошенькая девушка лет 18. Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глянула вниз. «Кто там?» — крикнула она.
1: «Это я!» — сказал старик.
0: И, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся. Только губы продолжали беззвучно шевелиться. Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец?» Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей. Девушка перегнулась через перила в холодном неверном свете. «Я вас знаю», — мягко ответила она. «Пожалуйста, уходите. Вы тут ничего не можете поделать».
1: «Ты должен вернуться!»
0: Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать. Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала. Только голос остался. «Теперь я больше не твой сын», — сказал голос. «Зачем только мы поехали в город?»
1: «Энн ждет на пристани».
0: «Простите меня», — ответил тихий голос. «Но что я могу поделать? Я счастлива здесь. Меня любят, как любили вы. Я то, что я есть. Беру то, что дается. Поздно. Они взяли меня в плен».
1: «Но подумай о Бен. Какой это будет удар для нее?»
0: «Мысли в этом доме чересчур сильны. Я словно в заточении. Я не могу перемениться сама».
1: «Но ведь ты же Том. Это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком? Может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?»
0: «Я ни то, ни другое. Я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое. И сейчас вы не в силах изменить этого нечто».
1: «Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше. Там никто тебя не обидит», — умолял старик.
0: «Верно», — голос звучал нерешительно. «Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла, уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я. Догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли.
2: Для них я даже нечто лучшее, идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор. Либо причинить боль им, либо вашей жене.
1: У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату.
2: «Прошу вас», — голос дрогнул. «Я устала».
0: Голос старика стал тверже. «Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын, ты мой сын, ты принадлежишь нам».
2: «Не надо, пожалуйста», — тень на балконе трепетала.
1: «Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями».
2: «О, что вы делаете со мной?»
1: «Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну, спустись по этим лианам, пошли, Энн ждет. У тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь».
0: Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось. Тени колыхались, шелестели лианы. Наконец, тихий голос произнес:
2: «Хорошо, отец».
1: «Том!»
0: В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки принять ее. В окнах вверху вспыхнуло электричество. Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки. «Кто там?»
1: «Живей, парень!»
0: «Еще свет, еще голоса!»
3: «Стой! Я буду стрелять! Винни, ты цела?»
0: Топот спешащих ног. Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел, пуля ударила в стену возле самой калитки.
1: «Том, ты в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их! Беги к каналу, через 10 минут встретимся там, давай!»
0: Они побежали в разные стороны. Луна скрылась за тучей, старик бежал в полной темноте.
1: «Энн, я здесь!»
0: Она дрожа помогла ему спуститься в лодку.
1: «Где Том?» «Сейчас прибежит».
0: Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие. Полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара. Где-то приглушенно звучала музыка.
2: «Почему его нет?» — спросила мать.
1: «Сейчас, сейчас».
0: Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили? Где-то, каким-то образом, пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов. Конечно, бежать было далеко даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его. Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка. Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать. Оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось. И когда фигурка достигла причала, это был уже Том. Энн всплеснула руками. Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно. Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина, еще один, женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам. И им хотелось вернуться домой, ведь это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно. И однако же они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать. Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги. И вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали.
3: «Не с места, Лафарж!»
0: Сполдинг держал в руке пистолет. Теперь было ясно, что произошло. Том, один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу. Кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты. Для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя. Сколько разных имен было произнесено за последние 5 минут. Сколько лиц угадано в лице Тома. И все ложно. Вдоль всего пути преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах, и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо, словно лик, отраженный десятками тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, бегущее видение. Лицо одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видел. И вот они все здесь, у лодки. И каждый хочет один завладеть мечтой, как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, — подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло.
3: «Выходите из лодки, ну!» — скомандовал Сполдинг.
0: Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.
3: «Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю».
4: «Стой!» — вмешался полицейский. «Он арестован! Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство!»
2: «Нет, нет!» — всхлипнула женщина. «Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю!»
0: Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома.
2: «Это мой сын! У вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!»
0: «А Тома...» Безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжело больным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая. Том закричал. Он менялся на глазах у всех. Это был Том и Джеймс, и человек по фамилии Свичман, и другой по фамилии Баттерфилд. Это был мэр города и девушка по имени Юдив, и муж Уильям, и жена Клариса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться. «Том!» — звал Лафарж. «Алиса!» — звучал новый зов. «Уильям!» Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.
5: Он лежал на камнях, застывал расплавленный воск, и его лицо было, как все лица. Один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные. Одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились. «Он умер», — сказал кто-то наконец. Пошел дождь. Капли падали на людей, и люди смотрели на небо. Они отвернулись. И сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать. «Поехали домой, Энн». «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал старик. Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. «Тссс», — вдруг произнес Лафарж среди ночи. «Ты ничего не слышала?»
6: «Нет, ничего».
5: «Я все-таки погляжу».
6: Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу. Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут пять. Потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

0: Ноябрь 2005. Дорожные товары. Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо. На Земле назревала война. Он вышел и посмотрел на небо. Вот она, Земля, на вечернем небосводе догоняет закатившееся за горы солнце. Это зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио. «Не могу поверить», — сказал лавошник. «Это потому, что вы не там», — заметил отец Перегрин. Он подошел поздороваться.
1: «Как это понять, святой отец?»
0: «Вот так же было, когда я был мальчишкой», — сказал отец Перегрин. «Мы слышали о войнах в Китае, но нам не верилось. Это было слишком далеко, и слишком много людей там погибло. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет 2 миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов».
1: «Услышим», — сказал лавошник. «Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около 100 тысяч человек, так кажется. Что с ними будет, если начнется война?»
0: «Повернут назад, наверное». «М-да», — сказал лавошник.
1: «Ладно. Пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут».
0: «Думаете, если это та большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?»
1: «Вот именно, святой отец. Как-то не странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но Родина-то все-таки там. Вот увидите, как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили, каких-нибудь 2 года. Если б лет 40, тогда другое дело. А сейчас ведь у них на земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в землю даже не верю. Для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться».
0: «Вряд ли».
1: «Пожалуй, что вы правы». Они постояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.
0: «Кстати, подберите-ка мне чемодан, а то мой старый очень уж истрепался».

0: Ноябрь 2005. Мертвый сезон. Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.
1: «Вот и все», — сказал он. «Прошу, сэр, полюбуйтесь».
0: Он показал рукой.
1: «Взгляните на вывеску. Горячие сосиски Сэма. Красота, правда, Эльма?»
0: «Правда, Сэм», — подтвердила его супруга.
1: «Во куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из четвертой экспедиции! Слава богу, свое дело завел! Они все еще солдатскую лямку тянут! Мы будем тысячи загребать, Эльма! Тысячи!»
0: Жена смотрела на него и молчала. «Куда девался капитан Уайлдер?» — спросила она наконец. «Твой начальник, который убил этого типа... Ну, что задумал всех землян перебить, как его фамилия?»
1: «Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера. На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через 20 вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то. Он там от мороза сдыхает, а я тут смотри, что наворочил. Местечко-то какое!»
0: Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащие от рева автомата радиолы. Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожный бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.
1: «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вот мертвый город, а вон там рудники. Грузовики 101-го сеттельмента будут идти мимо нас 24 часа в сутки. Скажешь, плохое место я выбрал?»
0: Жена разглядывала свои ногти. «Ты думаешь, эти 10 тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс?» — спросила она наконец.
1: «Не пройдет и месяца», — уверенно ответил он. «Чего ты кривишься?»
0: «Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там на Земле», — ответила она. «Вот когда сама увижу 10 тысяч ракет и 100 тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю».
1: «Покупателей!» — он посмаковал это слово. «100 тысяч голодных клиентов!»
0: «Только бы не было атомной войны», — медленно произнесла жена, глядя на небо. «Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле. Всякое может случиться». Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены. «Сэм, тут к тебе приятель явился». Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.
1: «Опять пришел?»
0: Сэм взял метлу наперевес. Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развивалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.
2: «Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами», — произнес голос из-под маски.
1: «Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было», — гаркнул Сэм. «Убирайся, не то болезнь напущу».
2: «У меня уже была болезнь», — ответил голос. «Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел».
1: «Убирайся в свои горы, и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне? Ни с того, ни с сего, да еще по два раза на день.
2: Мы не причиним вам зла.
1: Зато я вам причиню, сказал Сэм, пятясь. Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то. Сколько лет сидели где-то, прятались, и вдруг на тебе я им понадобился. Оставьте меня в покое.
2: «У нас к вам важное дело», — сказала голубая маска.
1: «Если насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками».
2: «В известном смысле да, по поводу участка».
1: «Ну вот что, послушай-ка меня», — ответил Сэм. «Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город. Там еще 10 миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов. И ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу. Старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я его сразу достал и зарядил».
2: «Мы марсиане-телепаты», — сказала бесстрастная голубая маска. «У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону Мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?»
1: «Мой приемник скис».
2: «Значит, вам ничего не известно. Очень важные новости. Это касается Земли». Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка. «Позвольте показать вам вот это».
1: «Пистолет!» — вскричал Сэм Паркхилл. Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.
0: Маска на миг застыла в воздухе, потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки. Серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани. У Сэма перехватило дыхание. Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина. «Это не оружие», — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. «Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь? А все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?»
1: «Нет. Что в них проку-то было в этих марсианских пиктограммах? Брось ее!»
0: Он воровато оглянулся по сторонам.
1: «Ну, как другие еще нагрянут. Надо убрать его с глаз долой. Неси лопату».
0: «Что ты собираешься делать?»
1: «Закопать его, что же еще?»
0: «Не надо было убивать его».
1: «Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся».
0: Она молча принесла ему лопату. К 8 часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.
1: «Жаль, конечно, что так получилось», — сказал он.
0: Поглядел на жену, отвел глаза в сторону.
1: «Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств».
0: «Да», — сказала жена.
1: «Меня такое зло взяло, когда он достал оружие».
0: «Какое оружие?»
1: «Ну, мне показалось, что это оружие. Я сожалею, сожалею. Сколько раз еще надо повторять?»
0: «Тсс», — произнесла Эльма, поднося палец к губам.
1: «Тсс. А мне наплевать», — сказал он. «Я не один. Вся компания Settlement и Землян Incorporated вступится, если что».
0: Он презрительно фыркнул.
1: «Да эти марсиане не посмеют».
0: «Смотри», — перебила его Эльма. Сэм поглядел в сторону Сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее. Рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.
1: «Эльма! Эльма! Эльма!» — вырвалось у него.
0: «Вот они и пришли», — сказала Эльма. По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили 10-12 высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.
1: «Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма! Их не осталось!»
2: «И все-таки это, похоже, их корабли», — сказала она.
1: «Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!»
2: «Не осталось», — повторила она, кивая в сторону моря.
1: «Живо! Нам надо убираться отсюда!»
2: «Почему?» — протяжно спросила она, завороженно глядя на марсианские корабли.
1: «Они убьют меня! В машину, скорей!»
2: Эльма не двигалась с места. Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины, грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле. Он уже два дня возился с его ремонтом.
0: «Грузовик вроде не на ходу», — заметила Эльма.
1: «Песчаный корабль, садись скорей!»
2: «Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет!»
1: «Садись, я умею!»
2: Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу. Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.
1: «Есть!»
2: И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну Мертвого моря. Над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше. Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.
1: «Лихо я им нос утер!» — крикнул Сэм. «А сейчас я заявлю в ракетную компанию, и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!»
2: «Они могли задержать тебя, если бы захотели», — устало ответила Эмма. «Просто им это не очень нужно». Он засмеялся.
1: «Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!»
2: «Не догнали?» Эльма кивком головы указала за его спину. Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье за своей спиной. Нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори. Нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше. Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло. Смех. И снова молчание. Он обернулся. На корме близ руля спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.
0: «Поверните назад», — сказала она.
1: «Нет!» — Сэма трясло мелкой трусливой дрожью. Он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе. Он колебался на грани между страхом и злобой. «Прочь с моего корабля!»
0: «Это не ваш корабль», — ответил видение. «Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще 10 000 лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное».
1: «Прочь с моего корабля», — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет.
2: Он тщательно прицелился.
1: «Прыгай! Считаю до трех!»
0: «Не надо!» — вскричала девушка.
2: «Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром».
1: «Раз», — молвил Сэм.
0: «Сэм», — сказала Эльма.
2: «Выслушайте меня», — просила девушка.
1: «Два», — жестко произнес Сэм, взводя курок.
0: «Сэм!» — крикнула Эльма.
1: «Три!» — сказал Сэм.
2: «Мы только...» — начала девушка.
0: Пистолет выстрелил. В лучах солнца тает снег. Кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось, льдинки, снежинки, дым, унесло ветром. Кормовое сиденье опустело. Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену. Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием. «Сэм», — сказала она наконец, — «останови корабль». Он обратил к ней бледное лицо.
1: «Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь».
0: Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.
2: «Что ж, я верю, ты способен», — сказала она. «От тебя этого можно ждать».
0: Он замотал головой, сжимая пальцами руль.
1: «Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности».
2: «Да, да», — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.
1: «Эльма, выслушай меня!»
2: «Тебе нечего сказать, Сэм».
1: «Эльма!»
0: Они проносились мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой 6 пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.
1: «Я им покажу! Я всем покажу!»
2: «Давай, давай, Сэм, показывай!»
0: Глухая тень скрывала ее лицо.
1: «А вот еще город!»
0: Сэм снова зарядил пистолет.
1: «Погляди, как я с ним расправлюсь!»
0: А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку. Это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры. Люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами. Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его. Раз, два, три, Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.
1: «Эльма! Эльма, я не отобьюсь от всех!»
0: Эльма не ответила, даже не пошевелилась. Сэм выстрелил 8 раз. Один песчаный корабль развалился на части. Распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя. Сначала оранжевое, потом подернутое копотью. Но остальные корабли продолжали приближаться.
1: «Их слишком много, Эльма!» — вскричал он. «Они меня убьют!»
0: Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.
2: «Землянин!» — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.
1: «Я ничего не сделал!»
0: Сэм смотрел на окружавшие его лица, их было не меньше 100. На Марсе осталось очень мало марсиан, всего не больше 100-150, и почти все они были здесь, на дне Мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.
1: «Все это недоразумение!» — взмолился он, привстав над бортом.
0: Жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком на дне корабля.
1: «Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен. Таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты. Ларек сами видели загляденье. На самом перекрестке вы это место знаете. Сработано чисто, правда ведь?»
0: Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое.
1: «А тут, значит, появляется этот марсианин. Ну, я знаю, он ваш приятель. Я его нечаянно убил. Уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо. Я только хотел завести сосисочную. Первую, единственную на Марсе. Центральную, можно сказать, понимаете? Подавать лучшие на всей планете... «Горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком и апельсиновый сок!»
0: Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.
1: «Сдаюсь!»
2: «Поднимите свой пистолет!» — хором сказали марсиане.
1: «Что?»
2: «Ваш пистолет!»
0: Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука.
2: «Возьмите его, уберите!»
0: Он все еще, не веря, подобрал пистолет.
2: «А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку».
1: «Сейчас же?»
2: «Сейчас же, — сказал голос. — Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами».
0: Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то бил в ладони. Маски сверкали, поворачиваясь, холодным пламенем выжигали тени.
1: «Эльма!»
0: Сэм неуклюже взобрался на корабль.
1: «Поднимайся, Эльма! Мы возвращаемся».
0: Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять.
1: «Они мне ничего не сделают. Не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай».
2: «Что? Что?»
0: Эльма растерянно озиралась, и пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне, поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова. Песок под кораблем убегал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка. Корабли ошвартовались, и все сошли с кораблей. Перед Сэмом и Эльмой остановился глава марсиан. Маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорезь, из которой плыли по ветру слова.
2: «Снаряжайте вашу лавку», — сказал голос.
0: В воздухе мелькала рука в алмазной перчатке.
2: «Готовьте яство, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь».
1: «Стало быть, — заговорил Сэм, — вы разрешите мне остаться здесь?»
2: «Да».
1: «Вы на меня не сердитесь?»
0: Маска была сурова и жестка, бесстрастна и слепа.
2: «Готовьте свое кормилище», — тихо сказал голос. «И возьмите вот это».
1: «Что это?»
0: Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.
2: «Это дарственное на все земли, от серебряных гор до голубых холмов, от Мертвого моря до далеких долин, где лунный камень и изумруды», — сказал глава.
1: «Все мое», — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.
2: «Ваше».
1: 100 000 квадратных миль?»
2: «Ваши».
1: «Ты слышала, Эльма?»
0: Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной. Глаза ее были закрыты.
1: «Но почему? С какой стати вы мне дарите все это?» — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз.
2: «Это не все. Вот».
0: «Еще 6 свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель».
1: «Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса!»
0: Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом.
1: «Эльма, ты слышала?»
2: «Слышала», — ответила Эльма, глядя в небо. Казалось, она что-то разыскивает. Апатия мало-помалу оставляла ее.
1: «Спасибо! Большое спасибо!» — сказал Сэм бронзовой маске.
2: «Это произойдет сегодня ночью», — ответила маска. «Приготовьтесь».
1: «Ладно. А что это будет? Неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока. Все 10 000 ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими их женами. 100 000 человек, как говорили. Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил. Говорил, что в этом поселке 1 000 жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще 50 000. Через месяц еще 100 000. А всего к концу года 5 000 000 с земли. И на самой оживленной магистрали, на пути к рудникам, единственная сосисочная. Моя сосисочная!»
0: Маска парила на ветру.
2: «Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам».
0: В летучем лунном свете древние корабли, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки повернули и заскользили по зыбким пескам. И маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.
1: «Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь?»
0: Он потряс ее за плечо.
1: «Половина Марса моя!»
0: Она глядела в небо и ожидала чего-то.
1: «Пошли», — сказал он. «Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах. И чтоб чистота была ни единого пятнышка! Эй!»
0: Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки.
1: «Я счастлив, парень! Счастлив, сэр!» — запел он фальшиве. «Сегодня мой счастливый день!»
0: Он работал как одержимый, бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, накрошил лук.
1: «Ты слышала, что сказал тот марсианин? Неожиданность, — говорит. Тут только одно может быть, Эльма. Эти 100 000 человек прилетают раньше срока. Сегодня ночью прилетают. Представляешь, какой у нас будет наплыв? До поздней ночи будем работать каждый день. А там ведь еще туристы нахлынут, Эльма. Деньги-то, деньги какие!»
0: Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.
1: «С минуты на минуту», — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. «Эх!»
0: Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба. Прошло полчаса. «Сэм», — сказала она, — «вон она, гляди». Он поглядел и увидел. Земля. Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла земля.
1: «Старушка-земля», — с нежностью прошептал он. «Дорогая старушка-земля, шли сюда ко мне своих голодных и изнуренных, как там в стихе говорится, шли ко мне своих голодных, земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут. Горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, земля, присылай ракеты!»
0: Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря. Единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости.
1: «Тут... поневоле смирением проникнешься», — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. «Подходите!» — обратился он к звездам. «Покупайте! Кто первый?»
2: «Сэм!» — сказала Эльма. Земля в черном небе вдруг преобразилась. Она воспламенилась. Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц, будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три. Потом съежилась.
1: «Что это было?»
0: Сэм глядел на зеленый огонь в небесах. «Земля», — ответила Эльма, прижав руки к груди.
3: «Какая же это земля? Это не может быть земля!» «Нет, нет, не земля! Не может быть!»
2: «Ты хочешь сказать, не могла быть?» — сказала Эльма, смотря на него. «Теперь это уже не земля. Да, это больше не земля. Ты это хотел сказать?»
3: «Не земля, не, нет, нет, это была не она!» — выл он.
0: Он стоял неподвижно. Руки повисли, как плети, рот открыт. Тупо вытаращены глаза. «Сэм!» — позвала она. Впервые за много дней ее глаза

какое бесподобное место для сосисочной! Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами. «Скажу тебе по секрету, Сэм», — прошептала она, наклоняясь к нему. «Похоже, начинается мертвый сезон».

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Иван Ситников. Невероятная история, произошедшая в селе Одуванчиково Смоленского уезда. Сергей Петрович Ошметкин потер руки, неторопливо отрезал большой ломоть хлеба и обильно намазал его сливочным маслом.
1: «А где у нас колбаска?»
0: – счастливо промурлыкал он, осматривая щедро сервированный стол. Рябчики, запеченные в тесте, жареная картошечка с грибами, дымящаяся кастрюля с борщом, селедочка под шубой, некое блюдо «Аля Франс» из заморских продуктов, название которых Сергей Петрович запомнить так и не смог. Все это стояло на накрытом столе и ждало своего часа. У Сергея Петровича в животе заурчало. Опасливо косясь на дверь, он неуверенно придвинулся к аппетитным яствам. «Куда это ты?» – визгливый крик заставил его отдернуть руку. «Подожди, когда гости придут! Бочка ты ненасытная!» В дверях показалась ненаглядная супруга, Клавдия Васильевна.
2: «Мусик!» – залепетал Сергей Петрович. «Я только колбаску хотел взять. Всего один кусочек. На бутерброд!»
0: Сергей Петрович заискивающе посмотрел в глаза жены и на мгновение стал похож на этакого толстобрюхого котяру, застуканного хозяевами возле открытой банки со сметаной.
3: «Когда ж ты только наешься?» — в сердцах бросила супруга. «Колбасу на кухне Дарья режет. Иди и возьми, если совсем не втерпешь».
0: Сергей Петрович подобострастно закивал и, протиснувшись бочком между супругой и дверным косяком, заспешил на кухню. Подальше от гнева своей второй половины и поближе к любимому лакомству. День сегодня выдался на славу. Теплый, солнечный и, на удивление, приятный. Сергей Петрович уже успел прогуляться по единственной улочке села, перекреститься на златоглавую церковь, стоящую на горке, и полюбоваться на молодых длинноногих деревенских девок. Поэтому нагоняй, полученный от супруги, нисколько не испортил его благодушного настроения. С помощью кухарки Дарьи он, наконец, соорудил себе бутерброд и вышел на террасу.
2: «Красотища!» – протянул он, усевшись в плетеное кресло. «А мы все в столице рвемся. Санкт-Петербург нам подавай. А ведь здесь настоящая жизнь. Здесь народ, пашни, луга, дух русский. И девки, опять же».
0: Сергей Петрович блаженно улыбнулся, подставляя сливовые щеки ласково светящему солнцу. В кустах зашуршало. Через секунду на тропинке перед террасой появился управляющий. Он стоял, задумчиво теребя в руках потрепанный картуз, явно не решаясь отвлечь хозяина от благостных размышлений. Наконец он негромко кашлянул в кулак. Сергей Петрович, чуть скосив в сторону глаза, посмотрел на управляющего.
2: «А, Семен, это ты? Что хотел?»
4: «Сергей Петрович, тут к вам намедни помещик Бандурин заезжал. Как раз, когда вы с семейством на праздник к губернатору ездили. Передай, говорит барину, что долг отдавать пора».
0: Управляющий причмокнул губами, вздохнул и продолжил.
4: «Грозится он, Сергей Петрович, по суду с вас взыскать. С процентами».
0: «С процентами, балда!» Сергей Петрович поднялся. Благодушное настроение куда-то улетучилось. Всем видом давая понять, что разговор закончен, хозяин усадьбы направился было к двери, но управляющий уходить не торопился.
4: «Еще, барин, он сказал, что может подождать с долгом».
0: Сергей Петрович замедлил шаг и повернул голову к Семену.
4: если вы с ним в шашки снова играть будете».
3: Наконец закончил управляющий.
0: Сергей Петрович слыл большим любителем шашек. В списке главных утех и развлечений, кои видел местный помещик в скучной деревенской жизни, шашки занимали четвертое место после вкусной еды, забористой наливочки и тисканье по темным углам дворовых девок втайне от драгоценной супруги. Одна беда. Играть в сию замечательную игру в селе Одуванчиково было не с кем.
2: 500 душ! И сыграть не с кем!
0: Часто сокрушался Сергей Петрович, в одиночестве передвигая шашки по потертой доске. Помещик Бандурин, которому Сергей Петрович задолжал кругленькую сумму за парочку породистых рысаков орловской породы, также любил сыграть партейку. Но соперник он был никудышный. Мало того, что постоянно проигрывал, так еще после проигрыша норовил устроить скандал. Типичный гоголевский Ноздрев. Сергей Петрович один раз так ему и сказал.
2: «Да вы, батенька, не как Ноздрев, а вовсе никакой не Бандурин».
0: На что тот здорово обиделся. Книжек он не читал, и о Николае Васильевиче, не говоря уже о его произведениях, имел весьма смутное представление. С тех пор между друзьями и произошел разлад. Как черная кошка пробежала.
4: «Сергей Петрович, пора к столу».
0: Размышление хозяина прервала появившаяся из столовой Дарья. «Иду». Угрюмо пробормотал Сергей Петрович и почувствовал, как в животе снова призывно заурчало. В столовой уже все было готово к приходу гостей. Клавдия Васильевна, румяная и необъятная, выглядывала в окно, высматривая в дорожной пыли приближающуюся кибитку.
5: «Никак, Свиридовы пожаловали», – желчно произнесла она. «Всегда без приглашения приезжают».
0: Сергей Петрович подошел к супруге и посмотрел через ее плечо.
2: «Точно! Свиридовы! Без бы их побрал! Сами-то никогда к себе не пригласят!»
0: Клавдия Васильевна только презрительно дернулась.
5: «Да они нищие, как мышь церковная! Одна деревенька на 100 душ, а все туда же! Высшее общество метят!»
0: Через несколько минут в дверях появилась чета Свиридовых.
4: «Андрей Мироныч, Мария Павловна, как мы рады вас видеть!» —
0: всплеснула руками радушная хозяйка.
4: «Проходите, присаживайтесь. У Сергея Петровича сегодня юбилей».
2: «Да, да».
0: Худощавый, как жердь, Андрей Мироныч неловко раскланялся, поцеловал ручку хозяйке и прошел к столу. Следом за ним проследовала и Мария Павловна, такая же долговязая и нескладная.
4: «А мы все думаем, приедете вы или нет. Я с утра Сергея Петровича спрашивала, как думаешь, приедут сегодня Свиридовы? Уж не забыли ли они про твой день рождения?» А он и отвечает: «Да что ты, матушка, разве могут они меня так обидеть? Не приехать засвидетельствовать, так сказать, свое почтение».
0: Вслед за Свиридовыми приехали Кукушкины и Лопухины. Затем появился почтмейстер, последним заявился лопоухий студент Колька. Протянув хозяевам записку от их сына-студента с просьбой оказать приятелю радушный прием, он невнятно буркнул поздравления и юркнул за стол. К вечеру гости разъехались. Ночевать остались лишь Свиридовы и студент Колька, который вообще собирался гостить не меньше недели. Уставший Сергей Петрович, убедившись, что гости угомонились и жена улеглась почивать, вышел на террасу. В одной руке он сжимал графинчик с наливкой, а другой придерживал полы халата. На улице оказалось, на удивление, прохладно. И Сергей Петрович зябко поежился, усевшись в любимое плетеное кресло.
3: потом протер рукавом запыленный стакан, улыбнулся и плеснул в него янтарную жидкость.
6: «Какая луна красивая!»
3: Голос юноши раздался над самым ухом. Сергей Петрович от неожиданности даже поперхнулся наливкой.
2: «Ты что не спишь?»
3: Вытирая слезы и откашливаясь, спросил хозяин. Колька только пожал плечами.
7: «Не спится». Он потянулся к лежащим на столике пахитосам.
3: «Можно?»
2: «А не рановато ли?»
3: буркнул хозяин.
2: «Мое чудо, поди, тоже курит».
7: «Ну что вы, Сергей Петрович, ваш сын в рот эту гадость не берет.
2: А я вот что хотел спросить».
3: Студент замолчал, собираясь с духом.
6: «А правда, что в позапрошлом месяце здесь неподалеку что-то с неба упало? Или все это вранье?»
2: «Ну, почему же? Было дело. Я сам не видел, в отъезде был. Но люди рассказывали, будто ночью шар огненный пролетел и примехонько в лес грохнулся, аккурат в самую чащобу. Верст 30 отсюда будет. Поутру мужики с вилами и драгатинами смотреть пошли. Рассказывают, что металлический шар видели. Огромный, с наш дом размером. Ну, а потом, когда из уезда власти приехали, то уже ничего на том месте не нашли. Осталась только трава обгоревшая».
3: Сергей Петрович задумался, пожевал ус и бросил косой взгляд на Кольку.
2: «А ты случаем в шашки не играешь?» — спросил он.
7: «Играю, конечно. Дело-то не хитрое».
2: «Ну, не скажи», — встрепенулся Сергей Петрович. «Тут ум нужен и смекалка. Я тебе, Коля, так скажу. Шашки — это самая мудрейшая игра».
7: «А шахматы?» — спросил студент.
2: «Шахматы! Тьфу, пшик! Придумали черт знает что. Там и в правилах-то не разберешься. А все для чего? Не знаешь? А я тебе скажу. Чтобы головы умным людям забивать. А в шашках все просто и одновременно сложно, как в жизни нашей».
3: Сергей Петрович приподнялся и ткнул кулаком в бок студента.
2: «В гостиной под буфетом стоят. Тащи сюда, да только потихоньку, чтобы Клавдия Васильевна чего доброго не проснулась».
3: Коля послушно отправился за шашками. Оставшись один, Сергей Петрович плеснул в стакан наливочки равнёхонько на три пальца. Одним махом влил ее в себя и шумно крякнул. Звенели цикады, ветер шуршал листьями кустов. Где-то в саду раздраженно кто-то фыркнул. По всей видимости, еж, занимающийся неотложными ночными делами. Сергей Петрович вдруг почувствовал себя неуютно. Ему почудилось, будто кто-то пристально на него смотрит. Он обернулся вокруг, привстал и заглянул вниз за перила. Никого. Успокоившись, он случайно глянул в сторону темного окна, выходящего на террасу из холла, и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Кто-то отпрянул от окна, только тонкая тюлевая занавеска закачалась. Сергей Петрович не успел даже приблизительно рассмотреть, кто это был. Однако долго размышлять ему не пришлось. В дверях появился Колька с зажатой под мышкой доской и коробкой с шашками. Сергей Петрович забыл про все на свете. Потирая от возбуждения руки, он поспешил навстречу Николаю и буквально выхватил у него доску. Дрожащими руками, расставив на черных клеточках неказистые, выточенные из дерева шашки, он, закусив губу, сделал первый шаг. Николай, не раздумывая, ответил. «А мы вот так», — процедил сквозь зубы Сергей Петрович и двинул еще одну шашку. Николай на секунду призадумался.
2: «Ага, вот видишь, не все так просто», —
3: Сергей Петрович возбужденно подпрыгивал в кресле.
7: «Скажу по секрету, Этот дебют называется «Кол». Я в одной книжке прочитал».
0: Николай ничего не ответил, только почесал затылок и двинул вперед черную шашку. При этом его длинный палец с обгрызенным ногтем и длинными заусеницами заметно дрожал.
7: «Ну, теперь ты точно проиграл!»
0: Сергей Петрович победоносно улыбнулся. В этот момент раздался скрип половиц, и Сергей Петрович, повернув голову к двери, заметил, как в проеме мелькнула чья-то тень и сразу исчезла. Сергей Петрович потер пальцами глаза, бросил взгляд на графин с наливкой, буркнул что-то себе под нос и снова весь ушел в игру.
8: Начальнику космической разведки. Мною, агентом внедрения номер 792, совершена посадка на планету Земля с целью сбора информации о возможности колонизации планеты и использования ее ресурсов в наших целях. Из-за технических проблем разведывательный корабль не смог совершить посадку в столице какого-либо земного государства. Сейчас нахожусь в небольшом населенном пункте Одуванчиково. Из-за поломки преобразующего скафандра вынужден находиться в радиусе не более 100 земных километров от спрятанного катера. На большем расстоянии не удается удерживать внешний вид землян. Принятый мной облик землянина позволил внедриться в жилище одного из представителей высшей дворянской касты планеты. Веду наблюдение. За другими землянами, находящимися в поле моей досягаемости, следить не вижу смысла, поскольку они являются собственностью высшей касты и занимаются лишь физическим трудом. Из-за проблем с передатчиком всю информацию шлю световыми волнами, для расшифровки которых у землян еще нет технологии.
0: Проснулся Сергей Петрович в отличном расположении духа. От души потянулся, да так, что все кости весело затрещали. Повернувшись на бок, он уткнулся носом в массивную спину разлюбезной супруги Клавдии Васильевны.
7: «Мусик!»
0: Он игриво пихнул жену в бок пальцем. Супруга заворочилась и натянула одеяло до подбородка. Но Сергей Петрович не унимался. Он обхватил обеими руками жену за место, где еще лет 10 назад у нее была талия, и крепко прижал к себе. К сожалению, настроение лучшей половины оказалось не такое благодушное, и уже через секунду Сергей Петрович охнул, получив чувствительный удар локтем в бок. Обиженно поджав губы, он сполз с кровати и едва не упал, запутавшись в ночной рубашке. Настроение Сергея Петровича медленно, но неуклонно начало портиться. Накинув халат, он вышел из спальни и почти сразу же наткнулся на Дарью, суетливо спешившую по домашним делам. Схватив девушку за руку, он притянул ее к себе.
7: «Здравствуй, Дашенька!»
0: Хриплым голосом проворковал Сергей Петрович и прижал девушку к стене. На звук пощечины выглянул даже помещик Свиридов, ночевавший в соседней гостевой комнате. Уставивший заспанными глазами на ярко-пунцовую щеку Сергея Петровича, он понимающе улыбнулся и вновь скрылся в комнате.
4: «Пустите!»
0: Девушка вырвалась из объятий, вмиг потерявшего к ней интерес хозяина. И, окинув его презрительным взглядом, юркнула на лестницу. Кряхтя и охая, Сергей Петрович направился в гостиную. Уселся за стол и, потирая горящую огнем щеку, рявкнул.
7: «Дарья! Неси завтрак!»
0: С кухни послышался звон кастрюли тарелок.
7: «Давай быстрее!» — не унимался хозяин.
4: «Так гости же еще не встали!» Донесся голос Дарьи. «И Клавдия Васильевна тоже спит».
0: Сергей Петрович начал закипать.
5: Нижняя губа затряслась, усы, до этого смирно свисавшие, встали торчком. Он, что есть мочи, ударил кулаком по столу.
9: «Ты мне еще пререкаться будешь?»
5: – завопил он, свирепо вращая глазами. В этот момент в дверях показался управляющий. Зажав в руках картуз, он по своему обыкновению топтался на месте и молчал.
9: «Ну, а тебе что?»
5: Сергей Петрович был явно рад, что можно излить гнев на кого-то еще.
9: «Ты-то что шляешься по утрам, бездельник? Кто тебя звал?»
5: Управляющий виновато вздохнул и, набравшись храбрости, наконец заговорил.
4: «Тут, барин, вот какое дело. Бандурин к вам приехал, Пал Саныч. Иди, говорит, поднимай барина».
5: Управляющий хотел еще что-то добавить, но тут в прихожей хлопнула дверь, и послышался громкий бас помещика Бандурина.
10: «Что-то ты развоевался, Сергей Петрович. Всю дворню загонял. Я даже с улицы услышал, как ты тут разнос устраиваешь».
9: «А, Павел Александрович! Заходи, заходи, дорогой!»
5: Хозяин поднялся из-за стола и пошел навстречу гостю.
9: «Я тут пошумел маленько. Совсем в этом доме все от рук отбились».
5: Он смущенно улыбнулся и тут же начал суетливо усаживать гостя за темный орехового дерева журнальный столик. Затем достал коробку с шашками и торжественно протянул ее Бандурину.
9: «Сыграем, Павел Александрович! Давно мы с тобой не сражались».
5: Бандурин улыбнулся.
10: «Давно не брал я шашек в руки».
5: Пока гость расставлял по доске шашки, Сергей Петрович выскользнул из комнаты и заглянул на кухню.
11: «Дарья, кофе хотя бы принеси. Перед гостем неудобно».
12: Начальнику тайной канцелярии. «Ваше превосходительство, по вашему предписанию, прибыл инкогнито в дом помещика Сергея Петровича Ошметкина, дабы выяснить природу странного светового луча, периодически в ночное время поднимающегося вертикально в небо из усадьбы вышеупомянутого помещика. Секретный агент Н. Толстой».
5: Утро следующего дня выдалось пасмурным. Ночью прошел ливень, обильно смочив землю. По зареванным оконным стеклам сиротливо скатывались последние капли ночного дождя. Сергей Петрович не выспался. У него жутко болела голова, а в висках назойливо грохотали молоточки. Но самое главное, он был ошарашен ночным происшествием, о котором никому не хотел говорить. Около часу ночи он ворочался в кровати и никак не мог заснуть. В ход пошло все, и счет до ста, и бесплодные попытки отогнать подальше все мысли, и подушка, водруженная на голову. Сергей Петрович уже почти добился своего, как вдруг из коридора со стороны лестницы послышался скрип половиц. Осторожно, стараясь не разбудить супругу, он поднялся с кровати и выглянул из комнаты. В полумраке коридора мелькнула какая-то тень, но уже через несколько секунд раздался приглушенный хлопок. Сергей Петрович зажег свечу и на цыпочках спустился по лестнице. Затем подошел к входной двери. Она оказалась открыта. Сергей Петрович выглянул на улицу, прищурил глаза, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за густой пеленой дождя, но тщетно. Вернувшись в спальню, он закрыл глаза, но секундой позже яркая вспышка заставила его вскочить с кровати. За окном, переливаясь всеми цветами радуги, поднимался огромный шар. Медленно и неторопливо шар проплыл перед взглядом изумленного Сергея Петровича. На мгновение застыл на месте и, наконец, с неимоверной скоростью унесся в затянутое тучами небо.
6: Первой мыслью пораженного Сергея Петровича было тотчас разбудить супругу и поднять на уши весь дом. Однако, немного поразмыслив и справедливо рассудив, что ему никто не поверит, он просто лег спать. Всю ночь Сергей Петрович проворочился с бока на бок и утром встал злой, раздраженный и испуганный.
13: Начальнику космической разведки от агента внедрения номер 792. Произведенная разведка на планете Земля показала: технологический уровень развития землян низкий. Социальное устройство общества характерно для слаборазвитых форм разумной жизни. Планета чрезвычайно богата полезными ископаемыми и биологическими формами. Колонизация планеты крайне желательна. Однако, меня поразила некая форма использования своего мозга человеческими существами. Все свободное время представители высшей касты, которых мне довелось наблюдать, занимались странным делом. Играли в шашки. Что такое игра? Объяснить с помощью доступных мне понятий не могу. Тем более затрудняюсь пояснить, что такое шашки. На вид это обычные кругляшки черного и белого цвета, которые двигаются по странной испещренной квадратами доске. Странно, что это непонятное и абсолютно бесполезное времяпрепровождение оказывает на землян такое возбуждающее действие. Возможно, это связано с неизвестными возможностями их психики, которые могут таить опасность для нашей расы. Поэтому я принял решение выкрасть шашки с планеты и вернуться на разведывательную станцию с целью всестороннего их изучения и влияния игры на психику других разумных существ.
6: Сергей Петрович рвал и метал. Мало того, что куда-то запропастилась Дарья, и все домашние, включая гостей, сидели голодом, так еще кто-то стащил у него самое ценное – любимые шашки. Он собрал всех в комнате и, ругаясь последними словами, стучал кулаком по столу, периодически хватаясь за сердце. К шуму, доносившемуся из барского дома, прислушивалась почти вся деревня. Некоторые из мужиков, похрабрее и побойчее, норовили заглянуть в распахнутые окна, рискуя при этом быть застигнутыми на месте преступления разъяренным барином и как минимум быть выпоротыми. Все это продолжалось до тех пор, пока управляющий, испуганный нечеловеческими криками, доносившимися из хозяйского дома, не дунул за полицией.
14: Сергей Петрович Ошметкин, вы обвиняетесь в убийстве и сокрытии трупа вашей кухарки Дарьи Анисимовой, в избиении секретного агента тайной канцелярии Его Императорского Величества Николая Толстого, а также в странных световых опытах, которые проводили на своей усадьбе, не имея на то соответствующего разрешения властей. Сергей Петрович, сгорбившись, сидел на стуле и с ужасом слушал слова судебного дознавателя. Каждая фраза эхом отдавалась в голове и заставляла сильнее прижиматься к неудобной спинке стула. «Что вы можете на это ответить?» Худой, как оглобля, дознаватель ходил вокруг сникшего помещика.
15: «Про Дарью я ничего не знаю»,
14: — наконец пролепетал он.
15: «Сбежала, наверное, с любовником. Про световые опыты мне тоже ничего не известно».
14: Губы Сергея Петровича затряслись, глаз задергался.
15: «А про секретного агента вообще впервые слышу», —
14: шепотом добавил он. Дознаватель остановился напротив Ошметкина.
6: «Впервые, говорите?
14: Ну как же». Он подошел к столу и зашелестел листами бумаги.
6: «Вот показания нашего агента Николая Толстого». И тогда помещик Ошметкин Сергей Петрович схватил меня за волосы и приложил лицом об косяк, с криком «Признавайся, паскуда, куда дел шашки?» А потом, зажав мою голову между колен, охаживал ремнем по спине и по другим частям тела, приговаривая: «Я из тебя, бестолочь, всю дурь выбью!» «Нос?» — в голосе дознавателя прорезался металл. «Что вы на это скажете?» Сергей Петрович понуро опустил голову. Ему почему-то вспомнились любимые шашки, пропавшие невесть куда, ядреные босоногие девки, дражайшая супруга Клавдия Васильевна и странный огненный шар, взмывший в ночное небо как раз накануне ареста.
14: Иван Ситников. Невероятная история, произошедшая в селе Дуванчиково Смоленского уезда. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
16: Темные аллеи.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Максим Акимов. Мечта Рагора. Когда Рагор понял, что именно его выбрали главным героем весеннего праздника жертвоприношения, что именно он пройдет перед всем племенем в антилоповой шкуре и ритуальной раскраске, что именно его имя будет звучать до следующей весны из уст шаманов во время камлания, он был счастлив. Рагор заслужил это счастье, потому что обладал самым кротким характером, был справедливее всех остальных и еще потому, что боги сами указали на него, окрасив волосы в огненный цвет. Рагор начал готовиться к ритуалу перед заходом солнца, чтобы утром ничто не отвлекало его и не мешало входить в новое состояние. Он несколько раз омыл тело в священном ручье, окурил себя дымом ритуальных трав и нанес на волосы порошок охры. Ночью Рагор никак не мог уснуть. Его не оставляло радостное волнение. Он пытался представить, как станет жителем священной горы, на которой обитают боги и духи, выбранные племенем, как будет распоряжаться судьбами людей, оставшихся здесь, как станет принимать дары из жертвенных костров, и почти захлебнулся от счастья. Именно об этом он мечтал все детство. «Скорее бы на костер! Скорее бы!» думал Рагор. Когда пришли старшие братья и мать, косы которой уже были собраны в ритуальные узлы, Рагор попрощался с ними, как обитатель священной горы. Он обещал обильные дожди в течение всего лета и богатые урожаи осенью. Родные рассказали Рагору о своих заветных желаниях, он посулил помощь в их осуществлении. Запах трав и огонь, который зажегся в глазах Рагора, подействовали на мать успокаивающе. Она перестала стенать и плакать, заразившись от сына его умиротворенностью. Перед рассветом Рагор обошел всю рощу, до самого оврага, где начиналась земля соседних племен, чтобы не забыть, что и как именно он изменит, когда попадет на священную гору. Рагор заглянул в лицо каждому соплеменнику, отмечая про себя, кому будет покровительствовать во время охоты, а кого оставит без защиты. Последних было немного, и они мешали племени жить по закону священных гор, поэтому Рагору было не жаль их. Когда занялось утро, и шаманы начали устраивать жертвенный костер на священной поляне, а женщины готовить сок из плодов апельсинового дерева, Рагор в последний раз взглянул на близких и стал раскуривать сонные травы, чтобы впасть в ритуальный транс. Рагор чувствовал, как его дух, который в полдень вознесется к священной горе, раскрепощается, готовясь расстаться с телом, как появляются невидимые крылья и легкость в ногах, которые еще недавно были такими тяжелыми, что годились только для бега. Рагору уже сейчас становилось понятно блаженство, в котором пребывают боги и духи священных гор. Он все больше чувствовал, как власть, имеющаяся у них, начинает наполнять его руки, одного движения которых скоро будет достаточно для решения судьбы любого человека. Все существо Рагора наполнялось гордостью, как утренняя ложбина наполняется солнцем. Он был одурманен ею, это был сладкий дурман, который приближал к цели. Известно, что боги надменны и неприступны, и он становился таким все больше и больше. Рагору казалось, что он может попасть на вершину священной горы, даже не восходя на костер. Еще немного, и он готов был взлететь сам, без помощи шаманов. Последним, кто пришел говорить с Рагором, был вождь племени. Он произнес заклинание, которое обычно полагаются вождю перед беседой с живым духом, прикоснулся рукой к волосам Рагора, после чего, сильно волнуясь, попросил юношу продлить его жизнь и оставить вождем племени до последней весны, которая должна наступить, когда небо и горы сойдутся вместе. Еще он просил вторую жену и удачи в битвах. Рагор обещал помочь вождю и племени. Когда принесли антилоповую шкуру, еще не просохшую от вод золотоносной реки, на дне которой она лежала всю ночь, Рагор надел ее, а шаманы стали наносить ритуальный узор на его лицо. Наступал полдень, и костер почти достиг верхушек деревьев. Была пора начинать священное действие. Все племя, столпившееся у костра, расступилось, когда появился Рагор. Он шел по тропе, по которой столько раз проходил обыкновенным человеком и был уверен, что превращается в небожителя. Рагор почти не чувствовал земли. Ему было легко и немного жутко. Шаманы начали камлание, в воздухе разлился запах дыма и сока плодов апельсинового дерева. Один из шаманов взял Рагора за руку, и только тогда юноша почувствовал что-то сравнимое с человеческим страхом. В следующую секунду его охватил ужас от того, что огонь лизнул кожу его ног, и боль пронзила все тело Рагора. Шаман еще не кончил долгий ритуал, и Рагору предстояло прожить это время обыкновенным человеком, знающим страх и боль. Но вдруг со стороны оврага послышались боевые крики и свист воинов соседнего племени. Через мгновение они были уже на поляне, и племя Рагора, застигнутое врасплох, стало легкой добычей внезапного набега. Воины хватали мужчин и привязывали их к деревьям. А над женщинами, которые не успели спрятаться в лесу, ругались прямо на священной поляне. Один из воинов подбежал к Рагору и сорвал с него антилоповую шкуру, шерсть которой была наполнена золотым песком. Другие схватили его и повели в сторону оврагов, как и многих других молодых мужчин и юношей, которые могли стать рабами. Рагор шел по тропе, которая еще недавно казалась ему дорогой в вечную жизнь. Руки его были связаны, а спина испытывала грубые удары поработителей. Чем дальше от догорающего костра удалялась толпа пленников, тем быстрее затухал огонек надежды в сердце Рагора. Поначалу он еще мечтал об избавлении от неожиданного несчастья с помощью богов, к которым мысленно обращался. Но когда проклятие обреченных на смерть старейшин, привязанных к деревьям священной поляны, стали эхом, отражающимся от гор зловещей волной, Рагор пал духом, и его тело потеряло легкость, которую обрело во время камлания, и стало наливаться болью и тяжестью. К ночи пленников привели за овраг к яме с крутыми краями, которая была вырыта специально для них. Их столкнули в темную грязь пинками, отчего многие вывихнули руки и ноги. Рагор, подобно кошке, спрыгнул на обе ноги и забился в дальний угол, подальше от соплеменников. Проснувшись от утреннего холода, Рагор заметил, что остальные спали, собравшись в большую кучу, согревая друг друга телами, а он лежал в одиночестве в своем углу. Когда пробудилась вся куча, она начала переговариваться, жалуясь на боль и несчастье. Вымазанные в грязи, с изуродованными лицами, люди были удивительно похожи между собой. Они все находились в одинаково униженном состоянии, отчего им легко было перенести его. Один лишь Рагор, украшенный своими огненными волосами и меньше остальных, вымазанный вязкой глиной, переживал унижение один. И никто не смел подойти к нему. Вскоре появились вчерашние поработители, и с помощью шеста стали вытаскивать одного пленника за другим. Часть рабов погнали в терновник на сбор зрелых плодов. Другую часть привели к реке, где заставили, стоя по пояс в холодной воде, ловить рыбу, бросая ее на берег. Так прошло несколько дней, в течение которых Рагор вместе со всеми отправлялся выполнять унизительную повинность, а когда возвращался, забивался в свой угол, проводя там остаток дня и ночь. Проходили дни, но никто не заговаривал с Рагором, и он не искал ни с кем общения. Однажды, устав от унижений и непосильного труда, один из пленников спросил Рагора, почему он не избавил своих людей от позора порабощения, ведь он уже почти стал духом священной горы до нападения соседнего племени. Рагор испуганно посмотрел на соплеменника и ничего не ответил. Тогда в него полетели первые комья грязи. Теперь, когда боль и усталость требовали выместить себя, и рабы не могли терпеть, они знали, как излить свое горе, и всегда могли прибегнуть к испытанному средству. Со временем это повторялось все чаще, и скоро глумление над Рагором стало столь изощренным, что он походил на загнанного зверя. Прошел год. Вновь наступила весна. Положение пленников никак не менялось. Рагор заметил, что племя, владевшее ими, готовится к какому-то важному событию, и повсюду заметны приготовления к ритуалу или священнодействию. После одного из ужасных дней, когда пришлось работать до кровавого пота, разрывая землю руками и отыскивая съедобные коренья, надзирающий за пленниками воин отобрал несколько самых молодых рабов и привел их на поляну, где сидел вождь победителей в праздничной раскраске и шкурах. Осмотрев всех, он указал на Рагора, остальных велел увести. Рагора подвели к вождю, и тот стал разглядывать его словно буйвола, которого готовят к забою. После того, как вождь окончательно решил выбрать Рагора, юношу повели к ручью, где велели совершить омовение. Потом его стали окуривать травами и объяснили, что завтра должен состояться праздник жертвоприношения, для которого нужен самый молодой раб из тех, которые были захвачены с прошлой весны. Он будет сожжен, а перед этим пройдет ритуал осмеяния и избиения позорным посохом. Рагора намеревались принести в жертву богам священных озер, которые каждую весну требовали дух молодого пленника, которым питались до следующего жертвоприношения. Чем моложе и красивее будет раб, тем лучше можно задобрить богов, иначе они могли бы выместить свой гнев на племени. На Рагора боги указали сами, окрасив его волосы в огненный цвет». Наконец Рагора оставили одного, и он стал ждать утреннего кошмара. Сердце готово было вырваться из груди, которая стала огненной от нестерпимой боли. «Какое чудовищное унижение ожидает меня!» — думал Рагор. «Быть принесенным в жертву кровожадным богам, сделаться подобным ритуальному животному! Какая грязь! Какая дикость! Как я несчастен!» «Как бы мне хотелось, чтобы утро никогда не настало! Как бы я мечтал не видеть позорного костра, где мне суждено погибнуть!» Когда неумолимо наступило утро, а бог солнца направил свой свет на землю, Рагор почувствовал, как бьется и трепещет жизнь у него в груди. Он ощутил всю ее прелесть и упоение. Юноша вдохнул аромат первых весенних цветов, расправивших свои нежные стебли, и понял, что уже никогда больше не сможет наслаждаться их красотой. Рагор согласен был вернуться в яму к своим соплеменникам и вести жизнь изгоя и раба, только бы не быть принесенным в жертву жестоким богам и не испытывать муку позорного жертвоприношения. Но пришли шаманы, которые повели Рагора к священному костру, заставив раскурить сонную траву для того, чтобы впасть в транс. Рагор почувствовал, как к нему приближается холод темной бездны рокового озера, где живут боги, что скоро поглотят его дух. Рагор ощутил, как тяжелеют ноги, становятся каменными и чужими. Он с ужасом представил муку, которую ему предстоит перенести, взойдя на костер. Полдень неумолимо близился. Огонь разгорелся, и языки пламени достигли верхушек деревьев. Шаманы совершили унизительный ритуал избиения позорным посохом и подвели Рагора к огню, который хлестнул своим беспощадным бичом тело юноши, но вдруг...
2: Максим Акимов. Мечта Рагора. Рассказ читал Олег Булдаков.

Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Читает Кирилл Радцик. Пролог. К 2108 году, по летоисчислению древних, сотрясавший цивилизацию энергетический кризис достиг своего пика. Месторождения нефти и газа, являвшиеся кровью и воздухом экономики той эпохи, были опустошены повсеместно. Единственный глубоководный шельф, где еще оставалась нефть, находился на дне водного бассейна, именуемого древними Тихим океаном. Согласно многостороннему межправительственному договору, месторождение разрабатывалось совместно несколькими наиболее влиятельными государствами на политической арене той эпохи. Однако шельф служил причиной постоянных политических споров. Из найденных и изученных файлов древних следует, что летом 2111 года на месте разработки вспыхнул вооруженный конфликт. Не сохранилось данных о том, что послужило причиной, но точно известно, что 29 августа 2111 года цивилизация древних уничтожила сама себя в огне всепланетной ядерной войны. День Великой Катастрофы положил начало отсчета современной системе летоисчисления. Из общеобязательного образовательного курса по древней истории. Вторая стадия обучения. Первый учебный сектор. На ухабистой лесной дороге джип снова тряхнуло. Шрецкий недовольно поморщился. Что поделать, он сам решил оставить дорогу в первозданном виде для таежного колорита. В следующий раз на вертолетах. Но сегодня надо пройти весь маршрут так, как проходят его жильцы. И завтрашняя госкомиссия с прессой. Кортеж вот уже полтора часа двигался к намеченной цели. Шрецкий потрепал по голове захныкавшего сынишку. Мальчику всего 9. Но рождение в семье миллиардера накладывает свой отпечаток и в более раннем возрасте. Ребенок был исключительно капризен, что служило причиной постоянной головной боли многочисленных нянек, воспитательниц и гувернанток,

но он видел ее перед собой, как будто это было вчера. Шрецкий тяжело вздохнул. 22 век. Биорегенерация, клонирование органов, анабиоз. А рак так и не научились лечить. В многотысячный раз промелькнула мысль. Он предлагал лучшим докторам любые деньги, сулил блестящие перспективы, но те в ответ только разводили руками. Молниеносно прогрессирующие метастазы. Рак головного мозга. Никто не мог ничего сделать. Маша сгорела за 2 недели, как спичка. Спичка. Он любя называл ее так. Невысокая, симпатичная. Стройная 18-летняя девчонка в каре черных волос и огромными зелеными глазищами случайно попалась ему на глаза 10 лет назад на одной из бесчисленных деловых конференций, которые он проводил в Новосибирске. Девушка раскладывала на столах какую-то канцелярию и страшно трусила от сознания того, что не успевает выполнить свои обязанности в срок. А когда увидела входящего в конференц-зал на 10 минут раньше срока влиятельного бизнесмена со свитой, и вовсе замерла. Распорядитель от встречающей стороны зло прошипел где-то сзади: «Вы уволены!» И огромные глаза наполнились влагой. Шрецкий улыбнулся. Он помнил историю первой встречи детально, с точностью до секунды. На запястье тихо завибрировал портативный коммуникатор, безжалостно вырывая его из теплых воспоминаний. «Эдуард Романович, выпуск новостей на центральном канале», — доложил референт и отключился. Вспыльчивый характер Шрецкого был всем хорошо известен, и вышколенные сотрудники никогда не произносили лишних слов, не имеющих прямого отношения к делу. Шрецкий коснулся сенсора и включил новости. Из динамиков раздался взволнованный голос диктора. «Снова обостряется». Как известно, после захвата террористами шельфа ООН, Соединенные Штаты Америки, не ставя в известность международное сообщество, начали боевую операцию по освобождению месторождения. К вечеру вчерашнего дня шельф был полностью захвачен вооруженными силами США. В ходе боя террористам удалось активировать один из 2 ядерных зарядов, которыми они угрожали уничтожить месторождение, в результате чего 8 из 9 добывающих платформ были уничтожены. Однако Вашингтон заявил, что проведенное обследование шельфа показало, что ввиду большой глубины и успешных действий вооруженных сил, сам нефтяной резервуар шельфа не пострадал. В настоящий момент спецслужбы США ведут полную проверку оборудования шельфа на предмет поиска возможных оставшихся в живых террористов и уточнения размеров необходимых восстановительных работ. Тем временем биржевые цены на нефть подпрыгнули до фантастического значения. Час назад Белый дом сделал заявление, что в связи с неспособностью ООН обеспечить безопасность последнего нефтяного запаса, США берут шельф под свой контроль. Второй флот ВМС США, проводивший операцию освобождения, срочно усиливается 5-м и 6-м флотами. Правительство более чем 40 стран-участниц ООН уже подали официальный протест. В эти минуты срочно собирается Совет Безопасности. Шрецкий выключил передачу и откинулся на роскошном сиденье. «Плевать они хотели на ваш Совет Безопасности», — подумал он и, щелкнув ногтем по сенсору коммуникатора, спросил. «Сколько еще осталось до подземстроя?» «Через 15 минут будем на месте, Эдуард Романович», — немедленно откликнулся референт. «Хорошо», — подумал Шрецкий. «Посмотрим, как подготовлен уровень». Он взглянул на увлеченно играющего в очередную компьютерную битву с пришельцами сына. Мальчишка уже забыл о капризах по поводу некомфортной дороги и был всецело поглощен виртуальной мясорубкой. Сидевшая на противоположном сиденье гувернантка, имевшая ученую степень по педагогике, не отрывала взгляд от ребенка. Шрецкий снова закрыл глаза и погрузился в воспоминания. Чутье к прибыли у него было развито лучше, чем нюх у волка. Это он первым из представителей крупного бизнеса вложил средства в правительственную программу «Подземстрой». Еще 5 лет назад, когда в стране уже заканчивались, но все еще были свои нефть и газ, правительство под давлением военных, поддерживаемых некоторыми политическими партиями, пытавшимися поднять свой рейтинг, приняло программу строительства огромных подземных бункеров на случай ядерного конфликта. Формально конфликтовать было не с кем, однако ситуация с энергоносителями ухудшалась. В мире то и дело вспыхивали вооруженные конфликты за обладание.

0: обладание теми или иными местами разработки. Да и в других экономически сильных государствах подобные программы существовали и даже в некоторых случаях давали определенное политическое преимущество партиям, являвшимся инициаторами строительства. В итоге программа была принята. Однако она была скорее формальной, чем реальной, так как основные государственные средства, ежегодно направляемые на исследования в области разработки альтернативных энергоносителей и их внедрения, не позволяли организовать строительство в необходимых для ее реализации масштабах. Крупный бизнес, в свою очередь, не хотел делать столь огромных вложений. В ядерный конфликт никто особо не верил. Да и альтернативная энергия являлась гораздо более привлекательной отраслью с точки зрения возможных в случае успеха дивидендов. Шерецкий в буквальном смысле учуял прибыль, стал единственным партнером государства в программе и взял на себя почти 70% расходов. И прав на владение. В тот же год началось строительство пробного бункера в новгородских землях. Через 2 года небольшой подземстрой-1 был завершен, и Шерецкий приступил к строительству основательного подземстроя-2 под Новосибирском. Этот проект очень любила Маша. Именно она предложила место строительства. Жена настояла на том, чтобы создать для семьи отдельный уровень в бункере. Сын подрастет и будет играть там с друзьями в космических героев, смеясь, говорила она. Шерецкий был уверен, что ей просто нравится романтика идеи многокилометрового подземелья. Совсем ведь девчонка еще. Того и гляди, сама примется там в героев играть. Его губы тронула теплая улыбка. Он вновь видел Машу и слышал ее звонкий, словно детский смех. Даже роды не изменили ее ни на грамм. Она по-прежнему казалась 18-летней девочкой рядом с мужем. Разница в возрасте с которым составляла 39 лет. Несмотря на все чудеса биорегенерации, мало знакомые иностранцы, видя Шерецкого в компании жены, держащей на руках ребенка, часто восхищались тем, какие красивые у него дочь и сын. «Эдуард Романович, новости! Экстренный выпуск!» – прожужжал коммуникатор голосом референта. Шерецкий включил новости. Только что сделал официальное заявление на Совете Безопасности ООН. Официальный Пекин заявил, что США незаконно захватили шельф ООН и обвинил Белый дом в инсценировке захвата террористами шельфа. Полномочный представитель Китайской Республики объявил требование Пекина к США немедленно отвести войска и сдать шельф под контроль объединенным силам ООН. Флот ВМС Китая уже начал движение к шельфу. В Китае объявлена мобилизация. К требованию Пекина присоединились Великобритания, Франция, Россия, Германия, страны арабской коалиции и еще не менее 20 стран. Представитель Белого дома вновь заявил о неспособности ООН обеспечить безопасность шельфа и отверг обвинения Китая в инсценировке теракта, назвав это заявление абсурдом. Россия выразила надежду на разумное разрешение ситуации сугубо мирными способами. Представители Франции и Великобритании также... Шерецкий щелкнул ногтем по сенсору и мысленно усмехнулся. Он с самого начала штурма шельфа был уверен, что Штаты так просто оттуда не уйдут. Вот теперь настал звездный час подземстроя-2. После завершения подземстроя-1 бункер 3 месяца пустовал, было продано менее 1% подуровней. Конкуренты посмеивались над Шерецким. А потом конфликт за месторождение газа между Индией и Пакистаном закончился обменом ядерными ударами. За 3 часа погибли в общей сложности 9 миллионов человек и перестало существовать само спорное месторождение. Еще через 10 дней управляющий директор подземстроя-1 доложил, что площади бункера распроданы полностью. Прибыль превысила 460%. Это был триумф. Спохватившиеся ринулись строить бункеры, но 70% прав на строительство уже принадлежало Шерецкому. В результате началось строительство еще 2 бункеров, но догнать подземстрой-2 уже было невозможно. Еще до окончания первой стадии строительства 50% площадей уже было заказано и оплачено. И вот теперь конфликт на шельфе. Пожалуй, стоит дать указание директору по реализации о поднятии цен. Шерецкий коснулся сенсора изменения затененности стекол и сделал почти темное окно прозрачным. За окном весело проносилась сибирская тайга. Ярко светило августовское солнце, пробиваясь через густые кроны величественных сосен и пушистых елей. Шведский поморщился. Он не любил солнце, предпочитая искусственное освещение. А вот Маша сейчас была бы рада. Он представил, как она обязательно бы остановила весь кортеж и выскочила из машины просто порадоваться лесу, к ужасному недовольству начальника службы безопасности, которому немедленно надлежало выставлять оцепление, что еще больше развеселило бы Машу. Шведский представил себе, как ее звонкий смех переливается в прозрачном лесном воздухе, а вокруг нее веером рассыпаются и растворяются в лесу телохранители, прячущие улыбку на суровых лицах. Машу в империи Шредского любили все. В конце концов, сорвав душистую мохнатую еловую лапку, сияющая Маша вернулась бы в машину. Он посмотрел вперед на нависающую медвежью. 180-метровая сопка с практически голой вершиной и густо заросшими таежной растительностью склонами. В лучах утреннего солнца и вправду была чем-то похожа на лежащего медведя, очень лохматого и зеленого. Возможно, именно этому она и обязана своим названием. А может, где-то на ее склонах еще живут настоящие медведи. Этот вопрос всегда живо интересовал Машу. Шредского же интересовал бункер, прорубленный в скальном основании медвежьей на глубину в 3 километра ниже уровня грунта. Миллионы тонн скальной породы над бункером служили надежным щитом. Глубина залегания бункера и сама его конструкция просчитывались неоднократно лучшими специалистами. Военные консультанты утверждали, что бункер гарантированно выдержит не меньше 3 прямых попаданий любого известного ядерного заряда, состоящего на вооружении. Автономная система жизнеобеспечения с замкнутым циклом, новейшим ядерным реактором, изготовленным по спецзаказу лучшими японскими производителями, могла гарантированно функционировать около 500 лет. Вместительные склады, полностью загруженные всем необходимым и не очень, медицинский уровень, укомплектованный ультрасовременным оборудованием, научный комплекс с мощнейшими компьютерами последнего поколения, высококвалифицированный персонал, несущий круглосуточное дежурство, роскошные жилые подуровни, предназначенные для очень богатых людей, и подуровни попроще для людей просто богатых, уровень улей для почти простых людей. Жилые помещения были рассчитаны на 30 тысяч человек и 5 тысяч сотрудников персонала, но на самом деле бункер мог принять вдвое больше. Деньги должны приносить деньги, а не просто быть зарыты в землю, пусть даже и на 3 километра. Да и какая в реальности может быть ядерная война? Сейчас не полудикий 20 век, и бункер, помимо своего основного документального предназначения, по совместительству являлся огромным экзотическим увеселительным комплексом. Фашенебельные VIP-апартаменты и развлекательные центры на любой вкус, медико-косметические салоны и биорегенерация, водные скважины 5-километровой глубины и рестораны, способные удовлетворить любым требованиям даже самого капризного гурмана. В уровне жизнеобеспечения огромное пространство заняли оранжереи и биофермы. Там осваивались разнообразные пищевые технологии, вплоть до производства меда и выращивания устриц, уже имеющих свой собственный товарный знак. В следующем году планировалось очистить пологий склон Медвежьей и начать строительство горнолыжного спуска. По самым скромным подсчетам, бункер должен принести 9-значную цифру прибыли. Одним словом, это был его шредского шедевр. И завтра день торжественной сдачи подземстроя-2 госкомиссии. На официальном уровне, разумеется, все было сделано и подписано. Множество жилых подуровней были уже заселены владельцами, желающими присутствовать на церемонии открытия. Завтра состоится торжественная часть, будет сам президент, первые лица, обилие прессы. Появиться на подобном мероприятии с сыном будет совсем не лишним пиар-ходом. А сейчас надо самому убедиться в том, что все готово к завтрашней демонстрации. Кортеж въехал за ворота и остановился. Снова зажужжал коммуникатор. «Эдуард Романович, желаете осмотреть внешнюю площадь или сразу внутрь?» Референт прекрасно помнил о дотошности Шредского и старался предусмотреть все. «Начнем отсюда», — решил Шредский. «Управляющего директора ко мне». «Он уже ожидает вас, Эдуард Романович». Снаружи к машине подбежал телохранитель и открыл дверь. Управляющий директор и десяток других должностных лиц спешили засвидетельствовать свое почтение. «Добро пожаловать, Эдуард Романович, к приезду госкомиссии все готово». Управляющий директор не хуже других был осведомлен о необходимости говорить только по делу.
1: «Хорошо». Шведский окинул взглядом внешнюю территорию. «Тогда это что такое? Или местные лесники решили баньку срубить?» Недовольным тоном поинтересовался олигарх.
0: Внешняя территория представляла собой гладко забетонированный, прилегающий вплотную к скальным породам сопки, дугообразный кусок земли площадью 500 квадратных метров, размеченный под вертолетные площадки, места выгрузки и небольшую автостоянку для служебного транспорта, который доставлял жильцов и сотрудников из Новосибирска в бункер и обратно. Пользоваться личным транспортом разрешалось только избранным, коих было очень и очень немного. Внешнюю территорию ограждал 5-метровый бетонный забор, опоясывающий площадку, начинающийся прямо из скалы и заканчивающийся также в скале. Далее шел пояс охранных наблюдательных вышек, на которых несли службу вооруженные охранники. После пояса вышек было установлено еще 2 пояса колючего заграждения со служебными собаками между ними. Специально созданная служба охраны отвечала за безопасность бункера, а количество всевозможных датчиков, камер слежения и сигнализации на квадратный метр могла позавидовать служба безопасности президента какой-нибудь небольшой страны. Однако сейчас на внешней территории сразу в нескольких местах лежали стройматериалы, и люди в рабочей форме собирали из них какие-то конструкции.
2: «Эдуард Романович, это телевизионщики собирают для себя трибуны под телекамеры. Присутствуют только аккредитованные телеканалы согласно проданным правам на трансляцию». Управляющий директор произнес фразу на одном дыхании и замер, ожидая ответа.
1: «Проследите, чтобы к 19:00 все работы были завершены. Кто не успеет, будет лишен аккредитации и выдворен за ворота». Шрецкий развернулся и пошел в сторону входа в бункер, давая понять, что на этом осмотр внешней территории завершен.
0: Бункер имел 2 основных входа и 3 запасных. Основной грузовой вход был заблокирован нелинейной системой шлюзов с мощными воротами. Загрузка складов подземелья 2 была завершена, и в следующий раз грузовой вход будет разблокирован через 100 лет для плановой замены неприкосновенных запасов. Основной пассажирский вход располагался рядом и представлял собой точную копию старшего брата, уменьшенную в несколько раз. Расположение запасного грузового и 2 пассажирских выходов содержалось в тайне. После первой шлюзовой камеры располагался первый пункт проверки документов, на котором несли службу несколько охранников. Автоматика закрыла ворота за спиной Шрецкого и его свиты.
1: «Система безопасности производит идентификацию личности мгновенно», докладывал начальник службы безопасности подземстроя. «Сейчас система проверит давление и содержание воздуха в этом отсеке и откроет ворота второго шлюза». «На что делается проверка воздуха?» Шведского не интересовали такие тонкости, но в данный момент он ощущал какое-то смутное беспокойство. Безопасник стал торопливо перечислять. «Проверяется герметичность, давление, температура, уровень радиации, наличие посторонних живых организмов, вплоть до бактерий. При необходимости проводится кварцевая...» Но Шрецкий его уже не слушал. Он понял причину своего беспокойства. Он чувствовал взгляд. Точнее, взгляд! В своей империи Шрецкий был царь и бог. Его боялись все. Никто, кроме Маши, не позволял себе столь неприкрыто его рассматривать. Он повернул голову влево и увидел источник своего дискомфорта. В 5 метрах от него на посту стоял человек в форме охранника. Что-то неуловимо знакомое было в его лице. Их взгляды встретились. И ничего не изменилось. Охранник спокойно продолжал рассматривать Шрецкого. Только теперь он глядел олигарху в глаза. На мгновение Шрецкому стало не по себе. Он никак не мог понять, в чем дело. Во взгляде не было ни агрессии, ни ненависти. Охранник ничем выдающимся не отличался. На вид лет 30-35, среднего роста, коротко стриженный, как и большинство представителей его профессии. Подтянутая мускулистая фигура, вес килограмм под 100. На нагрудной нашивке небольшая цифра — 13. Видимо, опознавательный знак или что там у них вместо фамилий. Темные глаза, пара слабо заметных шрамов. Наверняка следы тяжелых операций при сегодняшнем уровне развития биорегенерации. Легкие повреждения кожи просто не оставляют следов. В его личной охране служат парни намного колоритнее. Настоящие глыбы, и тут Шрецкий понял, где он видел такой же взгляд. Когда Маша умерла, Шрецкий вместе с поверенными сам приехал за телом, несмотря на уговоры друзей. Он твердо решил отменить все дела и последние 3 дня не отходить от нее. В морге элитной московской клиники тело передавал сухонький старичок-прозектор. Старик механически выполнял все необходимые процедуры, и при этом его взгляд, скользя с живых на мертвых и обратно, никак не менялся. Дед смотрел на тела, словно это была мебель или элементы интерьера, с которыми он бок о бок прожил не один десяток лет. В его взгляде не было ни жалости, ни скорби, ни радости, ни заинтересованности. Это была какая-то смесь безразличия с необходимостью. И когда старик переводил взгляд на кого-то из поверенных, ничего в его взгляде не менялось. Живые ли, мертвые ли перед ним, старику не было до этого дела. Тогда Шрецкий не задумался над этим. Боль от потери жены застилала все. Сейчас он вновь увидел этот взгляд. Ну и что? За 40 с лишним лет в бизнесе Шрецкий стал специалистом по взглядам. Его опыту мог позавидовать иной профессор физиогномистики. Шрецкого одним лишь взглядом не возьмешь. Нет, тут что-то еще. Внезапно его осенило. Память бизнесмена, привыкшего держать в голове содержание множества договоров и контрактов, официальных и приватных бесед и встреч, словом, все, вплоть до неважных на первый взгляд деталей, услужливо вытолкнуло нужное воспоминание. Шла 2 неделя их с Машей медового месяца. Личная яхта Шрецкого, больше похожая на океанский лайнер, каковым она по сути и являлась, сделала остановку на Сейшельских островах. Лет 20 назад он купил себе один из небольших островков этого архипелага и устроил там одну из своих летних резиденций. Белоснежный мраморный дворец смотрел из буйства тропических джунглей прямо в океан, словно ослепительно белая жемчужина выглядывала из раскрытых створок сочно-зеленой раковины. Огромный коралловый риф, переливаясь яркими красными, желтыми, коричневыми и оранжевыми красками, простирался далеко в изумрудно-зеленое море, которая в полдень сверкала почти так же сильно, как Машины глаза. Она с первого взгляда влюбилась в это место и целый час щелкала новеньким, недавно подаренным галлограмматором.
2: «Я хочу отправить родителям голограммки», — сообщила она, захлебываясь от восторга. «Можно, любимый?»
1: Шрецкий засмеялся. «Ну, конечно, можно, дорогая. Вот же коммуникатор. Интернет через спутник круглый год. Адрес помнишь?»
2: Наш домашний компьютер голограммы не примет. Коммуникатор есть только у папы на работе. У меня записан номер.
1: Маша достала из лежащей на столике сумочки маленький красный дамский бумажник и начала усердно копаться в его кармашках,
2: где обнаружилось немало различных бумажек и в торопях сделанных пометок. Периодически Маша доставала какой-нибудь клочок и с удивлением произносила что-то вроде «Ой, а это что?» и продолжала поиски. Шрецкий, глядя на это, не мог сдержать улыбки. Наконец нужный номер был найден, и Маша с видом Бонапарта, только что покорившего Европу, бросила бумажник на столик и принялась за коммуникатор. При этом она сосредоточенно хмурила брови и совсем по-детски надувала пухлые губки. Видимо, задача перед ней стояла не из легких. Эта картина умиляла Шрецкого до глубины души. Он смотрел на жену и продолжал счастливо улыбаться.
1: «Не смотри на меня. Ты меня смущаешь», — заявила Маша. «У меня никогда раньше не было коммуникатора». «Может, тебе помочь?»
2: «Нет, я сама». Маша показала ему язычок. «А ты не смотри, не мешай», — повторила она, сверкнув зелеными глазищами и снова погрузилась в исследовательский процесс.
1: Шрецкий выдал короткий смешок, оставшийся без ответа. Он перевел взгляд на стол и протянул руку к ее бумажнику. «Можно взглянуть?»
2: «Ага», — разрешила Маша, не отрываясь от коммуникатора.
1: Бумажник был видавшим виды, изрядно потертым, служившим уже далеко не первый год. «Материна вещица», — догадался Шрецкий.
2: «Угу».
1: Он раскрыл бумажник. Куча маленьких кармашков, забитых кучей маленьких бумажек. В пустом раскладывающемся прозрачном пластиковом кармане в самом углу одиноко лежала маленькая черно-белая фотография 3х4, стандартное фото на документы. На нем был коротко стриженный крепкий парень лет 30 в камуфлированной форме войск специального назначения. Темные глаза пристально смотрели в объектив, из-за чего складывалось ощущение, что человек с фото смотрит прямо на тебя.
2: «Отдай, пожалуйста!» Маша стояла рядом, протянув руку. В уголках ее потемневших глаз собралась влага.
1: «Кто это?» Шрецкий отдал бумажник. «Твой любимый человек?»
2: Он вдруг понял, что их роман развивался настолько легко и стремительно, что никогда раньше подобного вопроса не задавалось.
1: «Где он теперь?»
2: «Он...»
1: Маша опустила голову, и на палубу упала слезинка. «Он был офицером спецназа». Она посмотрела Шрецкому в глаза. «Он погиб. На войне».
2: Маша убрала бумажник в сумочку и вернулась к коммуникатору.
1: Шрецкий промолчал. Энергетический кризис разрастался. Вооруженные конфликты вспыхивали и гасли по всей карте мира. Страна имела интересы во многих уголках планеты, и гибель наших бойцов давно уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Через 10 минут сосредоточенное сопение у коммуникатора сменилось победным визгом. Голограммы дошли до адресата, и огромные глаза снова засияли. Той фотографии Шрецкий больше не видел. И вот теперь на него смотрел человек с фотографии. Перепутать было невозможно. Парень совсем не изменился. От фото его отличали только шрамы. Спокойный, безразлично обязательный взгляд патолога-анатома на труп. Шрецкому стало жутко.
3: Адрес радио «Фантастики» в интернете – fantasyradio.ru.
2: «Эдуард Романович, двери открыты. Желаете пройти дальше?» – неуверенно спросил решивший нарушить тишину управляющий директор.
1: Шрецкий мысленно стряхнул с себя оцепенение и понял, что шлюз давно открыт и все ждут только его. Он решительно прошел внутрь. Миновав еще 3 шлюзовые камеры, расположенные в коленчатом коридоре, свита вышла к электропоезду, доставляющему людей к шахте лифта. Уже сидя в кресле вагона, Шрецкий кивком подозвал к себе безопасника. «Кто этот сотрудник за номером 13?»
2: «Новенький, Эдуард Романович. Принят 2 недели назад», — заторопился безопасник. «Прошел все проверки. Ветеран спецназа. Многократно награжден. Имеет рекомендации
1: уволить на следующий день после сдачи объекта», — перебил Шрецкий. «И не раньше. Нам не нужны сейчас лишние крошки для тараканов из прессы».
2: «Вопросы?» «Никаких, Эдуард Романович». Безопасник отправился на свое место. «Эдуард Романович!» — рядом стоял референт с коммуникатором в руках. «Новости! Экстренный выпуск!»
1: Шрецкий кивнул. Референт коснулся сенсора и поставил коммуникатор на стол.
2: «Специальный корреспондент из зоны конфликта. 10 минут назад ВМС США сбили 2 самолета Республики Китай, проводивших облет территории шельфа ООН. Оба пилота погибли. Командующий флотами США заявил, что выполняет приказ президента и Конгресса об охране шельфа и не позволит никому подойти ближе 12-мильной зоны. Торги на мировой нефтяной бирже приостановлены. Перед зданием американского посольства в Пекине в эти минуты возник стихийный митинг. Количество его участников стремительно растет. Глава ООН обратился к странам-участницам конфликта с призывом соблюдать благоразумие. Официальная реакция Пекина пока неизвестна. Однако военные наблюдатели констатируют выдвижение китайского флота на дистанцию удара. Мировая общественность уже высказывает осуждение...»
1: Шрецкий выключил коммуникатор. «Плевали они на ваше осуждение», — подумал он и взглядом подозвал референта. «Отправьте в московскую штаб-квартиру приказ директору по продажам поднять стоимость еще нереализованных площадей подземстроя-2 в 4 раза».
2: «Слушаюсь, Эдуард Романович».
1: Электропоезд остановился у шлюзов лифта. Свита прошла через 3 шлюза и оказалась в кабине. Скоростной лифт набирал и гасил скорость настолько плавно, что сидевшие в мягких комфортабельных креслах пассажиры практически не ощущали скорости. Через несколько минут они достигли цели на глубине 3000 метров. Это был личный уровень Шрецкого. С тех пор, как умерла Маша, он бывал здесь редко, предпочитая руководить строительством на расстоянии. Однако план уровня он помнил отлично. Шрецкий сразу же направился в свой офис, а сын с воплями помчался в противоположную сторону. Для него подземное приключение начиналось еще в шлюзовых камерах. Приехавшие с мальчишкой няня и гувернантка в ужасе устремились за ребенком. Кабинет Шрецкому понравился. 50 квадратных метров площади, 4-метровые потолки, массивная мебель ручной работы в классическом английском стиле. Шрецкий любил красное дерево, и проектировщики учли эту слабость олигарха. В помещении все было выполнено из самых дорогих его сортов. Однако больше всего кабинет напоминал рубку авианосца или центр управления полетами. Три стены, кроме находящейся за спинкой президентского кресла, практически полностью являлись голографическими экранами. По ним непрерывно бежали сообщения об изменении различных котировок и индексов, транслировалось в реальном времени положение дел на ведущих мировых биржах, карта мира была усыпана значками, отметившими местоположение различных интересов империи Шрецкого. Мощнейший коммуникатор последнего поколения, установленный на рабочем столе, пискнул и заговорил голосом референта. «Эдуард Романович, Новосибирск на связи. Губернатор, правительственная линия. Соединяйте». Коммуникатор подмигнул Шрецкому зеленым индикатором правительственной линии и тут же переключился на красный, сообщая, что активирован максимальный уровень защиты данных. Спустя мгновение на голографическом экране появилась тучная фигура губернатора региона, и динамики пробасили с одышкой.
4: «Здравствуй, Эдуард Романович. С приездом. Как добрался по лесной дороге-то?»
1: «Здравствуй, Петр Викентьевич. Твоими молитвами. Хорошо». Оба знали, что лесная дорога к подземстрою была оставлена в нетронутом виде не только с целью придания туристического колорита, но и в угоду партии зеленых, имевших в регионе сильные позиции. Губернатор занимал свое кресло второй срок и был не против отсидеть в нем и третий, поэтому возможность выглядеть в хорошем свете на страницах газет лишней не была.
4: «Эдуард Романович, новости-то слушал сегодня?»
1: Одышка очень толстого человека сильно тяготила губернатора. Длинные фразы давались ему с трудом, поэтому он старался пользоваться короткими.
4: «Чего американцы-то творят?»
1: «Этого и следовало ожидать, Петр Викентьевич. Американцам никто не указ». Шрецкий ввел короткую команду и теперь, ведя разговор, разглядывал на карте движение флотов в районе конфликта. «Вон сколько народу уже собралось побряцать оружием. И китайцы, и англичане, и арабы, и мы. Ну как же без нас-то?» — ухмыльнулся Шрецкий.
4: «Тут есть мнение, что в случае дальнейшего обострения ситуации президент может и не прилететь».
1: Губернатор снова перевел дух.
4: «Шепнули мне тут из Москвы по секрету. Ты вот что, Эдуард Романович, прилетай-ка ко мне сейчас, потолкуем. Чайку попьем. Вы с президентом чуть ли не друзья. Может, созвонишься и замолвишь за нас словечко, Эдуард Романович? Глядишь, и не передумает это президент. Это ведь и тебе выгодно, да и у нас тут выборы на носу. И региону встреча с президентом нужна, кровь из носу. Меня пол краевой думы с утра осаждает. Помоги, Эдуард Романович. Мы в долгу не останемся, окажем максимальное содействие в любом вопросе, это только скажи».
1: Столь длинная тирада далась губернатору нелегко. Откуда-то из недр необъятного костюма он достал платок и стал вытирать градом катящийся по лицу пот. Шрецкий на мгновение задумался. Конечно, госкомиссия примет подземстрой 2 и без присутствия президента. Это уже давно решенный вопрос. И проблемы губернатора со всем его регионом волновали Шрецкого очень мало. Но вот сам факт возможного отсутствия президента изрядно портил стройную пиар-компанию Шрецкого, начавшего набирать серьезный вес на политической арене страны. А с этой самой ареной у него были связаны очень даже далеко идущие планы.
4: «Что ж, Петр Викентьевич, давайте попробуем помочь нашему общему горю, чем сможем», — улыбнулся Шрецкий.
5: «Вот и чудненько, вот и чудненько», — задышал губернатор. «Я вышлю за тобой вертолеты, Эдуард Романович, а через час они будут у тебя».
1: Экран погас. Индикатор подмигнул еще раз на прощание и отключился. «Эка, как прижало-то», — подумал Шрецкий. Не пожалел топлива из краевых стратегических резервов. Вертолеты послал. Не иначе снова у президента средств будут просить. Зачем еще он им нужен? Шрецкий ухмыльнулся и ткнул сенсор референта на коммуникаторе. «Слушаю вас, Эдуард Романович. Через час вылетаем в Новосибирск на встречу с губернатором. Вертолеты уже в пути. Оповестите всех членов комиссии и готовьте мой вертолет. Я хочу вылететь обратно из Новосибирска через 5 часов. К моменту моего возвращения я хочу получить от директоров подробный доклад о мощностях подземстроя-2, включая резервные и аварийные. Свяжитесь с Москвой, с директором по продажам. Мне нужен полный список еще не проданных площадей. Будет сделано, Эдуард Романович». Шрецкий активировал почтовый терминал и некоторое время работал с персональной корреспонденцией. Коммуникатор щелкнул. Автоматика кабинета, настроенная на круглосуточный прием новостей, сама вывела на экран экстренный выпуск. На экране шла картинка со спутника. В море быстро тонули 2 охваченных пламенем боевых корабля. Возбужденный голос диктора за кадром скороговоркой сообщал о последних событиях. В акватории шельфа ООН продолжился страшной трагедией. ВМС США нанесли массированный ракетный удар по 2 легким эсминцам Объединенного флота ООН. В результате атаки оба корабля уничтожены и стремительно тонут. К месту трагедии спешат спасательные суда и вертолеты. Командующий флотами США заявил, что корабли ООН нарушили 12-мильную зону безопасности, установленную Конгрессом США. Только что полномочный представитель Белого дома в ООН зачитал обращение президента США, в котором говорится, что в случае повторных попыток нарушить зону безопасности, страна-нарушитель будет лишена Соединенными Штатами возможности участия в добыче нефти после восстановления оборудования на шельфе ООН. Как сообщают наблюдатели, уничтоженные эсминцы Объединенного флота ООН принадлежали России и арабской коалиции. Мы ждем реакции Москвы, пока еще Кремль не делал никаких заявлений. В Пекине, здание посольства США, демонстранты забрасывают камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Внезапно картинка на экране сменилась. Судя по всему, камера установлена где-то на высотном доме соседнего квартала. На экране издалека видно здание, буквально тонущее в огромном людском море. Диктор за кадром еще более усилил скорость вещания и стал говорить практически без пауз. «Срочное сообщение. После объявления о гибели эсминца арабской коалиции, здание посольства США в Тегеране в считанные минуты оказалось окружено многотысячной толпой. Разъяренная толпа смела полицейские кордоны и пошла на штурм посольства. В данный момент вы видите, как людские массы врываются внутрь. Из здания слышны выстрелы. По сообщениям полиции, к посольству срочно движутся усиленные войсками отряды полиции. Мы следим за развитием событий и создания...» Коммуникатор открыл на экране новое окно и вывел референта. «Эдуард Романович, вертолеты будут через 20 минут. Комиссия готова, можно начинать шлюзование. Ваш вертолет ожидает вас в Новосибирске». Референт закончил доклад и отключился. Шрецкий вышел из кабинета.
4: «Да, дела. Интересно, как америкосы планируют разрешить эту проблему. Надо лететь, а то если дела и дальше так пойдут, президент действительно может и не приехать на открытие». У лифта между свитой радостно прыгал сынишка, не забывая наступать на ноги всем попавшимся. Все попавшиеся усиленно изображали умиление. Шрецкий мысленно ухмыльнулся. Ничтожество.
6: «Вертолет! Вертолет, папа! Мы полетим кататься на вертолете!»
1: Наследник цепился в отцовский рукав. Начальник личной охраны тут же зашептал.
5: «Эдуард Романович, брать ребенка в чужой вертолет с чужими пилотами неосторожно. Я бы не рекомендовал».
4: «Нельзя, сынок», — перебил главного телохранителя Шрецкий. «Мы покатаемся в другой раз».
6: «Ну, папа!» — немедленно начал конючить сын. «Я хочу на вертолет! Мы с мамой всегда катались с тобой на вертолете!»
4: Сынишка хлопал зелеными глазенками.
5: «Маша,
4: так уж и быть. Поехали!» — сдался Шрецкий, улыбаясь. Начальник личной охраны попытался возразить, но...
5: «Эдуард Романович, это же...
1: Шрецкий поморщился и, не дослушав, прошел в кабину лифта, давая понять, что разговор окончен. Подъем на лифте, шлюзование, электропоезд, снова шлюзование. Всю дорогу Шрецкий был погружен в раздумья. Вне всякого сомнения, конфликт в зоне шельфа ООН принимал не самый лучший оборот, и надо было извлечь из этого максимальную выгоду. Изворотливый ум Шрецкого работал на полную мощность, анализируя ситуацию, сравнивая и отвергая различные варианты, скрупулезно выискивая наилучшие, подобно ищейке, идущие по кровавому следу подранка. Резко вернулось ощущение страха. Шрецкий отвлекся от мысли и понял, что снова находится на первом пункте проверки документов. За прошедший час здесь ничего не изменилось, включая положение охранников. Охранник под 13-м номером уже не смотрел на него. Но отделаться от неприятного чувства не удавалось. «Да что такое?» — мысленно выругался Шрецкий. На внешней территории уже стояли обещанные вертолеты и личный помощник губернатора. Губернаторские вертолеты, два вертолета сопровождения, оторвались от земли синхронно, демонстрируя неплохую слетанность экипажей. Дорога по воздуху должна занять около часа. Шрецкий устроился поудобнее в мягком кожаном кресле, затемнил иллюминатор и включил частоту новостей. Передавали ранее, разъяренная толпа смяла полицейские кордоны и штурмом взяла здание посольства США в Тегеране, буквально разорвав всех находившихся внутри. Конгресс США собирается на экстренное заседание. Американский президент заявил, что реакция США на кровавую расправу не заставит себя ждать. Наблюдатели из зоны конфликта передают, что флоты Китая и арабской коалиции начали сближение и через час достигнут границы 12-мильной зоны. Представитель коалиции в ООН заявил, что в случае повторения атак флот коалиции нанесет ответный удар и потребовал от Совета Безопасности ввести войска ООН в акваторию шельфа и вернуть его под юрисдикцию ООН. Официальный Пекин выдвинул требование приостановить членство США в ООН и подчеркнул готовность Китая выполнять союзнические обязательства согласно договору об альянсе. Третий член альянса, Россия, пока не сделала никаких официальных заявлений. В эти минуты президент России собрал правительство на экстренное заседание. Партнеры США по блоку НАТО пока воздерживаются от комментариев. Оставайтесь с нами, мы будем... Шрецкий выключил новости и задумался. Шансы на завтрашнее прибытие президента стремительно уменьшались. Что ж, надо ждать официального заявления Кремля. От него и оттолкнемся. После окончания заседания необходимо любой ценой переговорить с президентом. Присутствие рядом губернатора и председателя Краевой Думы будет не лишним. Вертолеты совершили посадку на крыше здания правительства края, и спустя 3 минуты Шрецкий уже входил в кабинет губернатора. Тут, судя по всему, ждали только его. Петр Викентьевич собрал действительно узкий круг самых доверенных лиц – вице-губернатор, председатель Краевой Думы и он сам. Больше в кабинете никого не было. Шрецкий коротко поприветствовал присутствующих и опустился в кресло. «Видал, Эдуард Романович, что творится?» Губернатор ткнул пухлой рукой в сторону настенного экрана, где в данный момент была изображена спутниковая карта. Шрецкий узнал акваторию шельфа ООН. «Американцы заявили, что в странах с антиамериканскими настроениями будут охранять свои посольства сами. С ближайших баз уже начали выдвигаться воинские части». Губернатор отдышался и достал платок, больше напоминающий небольшую простыню. «Заварили кашу. А теперь хвостом вертят. Просят своих партнеров по НАТО быть верным союзническим обязательствам и передать все находящиеся в районе акватории шельфа корабли из состава Объединенных сил ООН для усиления своего флота. Англичане и немцы уже вошли в акваторию». Губернатор принялся вытирать потоки пота, шумно дыша. «Китайцы и арабы готовятся пересечь границу 12-мильной зоны. Ждут только нас, а мы пока молчим. ООН выдает заявления одно за другим со скоростью какого-нибудь пронырливого писаки из желтой бульварной газетенки. Только вот америкосы плевать на них хотели». Губернатор окончательно выдохся. «Всем нужна нефть», — ухмыльнулся Шрецкий. «Американцы сделают так, как выгодно им, и весь этот ооновский трезвон их не остановит. Ну а прилипалы из НАТО будут глядеть в рот дяде Сэму, надежде отхватить с барского стола кусочек шельфа послаще. Штаты сделали неплохой ход. Ядерный конфликт не нужен никому, а вот переписать квоты добычи нефти, воспользовавшись случаем, было заманчиво. Неудивительно, что Москва столь тщательно обдумывает свой шаг. Ситуация непростая. С одной стороны, союзнический долг и платформа на шельфе. С другой — отношения с американцами, совместное строительство 12-й платформы МКС и второй очереди лунного поселка. Если Вашингтон заморозит финансирование своего участка, настенный голографический экран вспыхнул российским триколором, и голос диктора торжественно объявил о прерывании всех программ в связи с заявлением президента. Глава государства, как всегда, источал уверенность и серьезность. Он начал с описания момента. Шрецкий с любопытством ждал сути. «Интересно, как ты выкрутишься». Олигарх завидовал умению президента сохранять лицо в проигрышных ситуациях. В определенных кругах за эту способность президент получил за глаза прозвище «неваляшка». Однако то, что происходило сейчас, было далеко не стандартной политической проблемой. Наконец президент огласил позицию страны. Чего-то подобного Шрецкий ожидал. Россия верна союзническому долгу альянса и в случае агрессии окажет помощь союзникам. Однако боевые корабли российского флота не будут пересекать границу 12-мильной зоны, так как мы надеемся на дипломатическое разрешение проблемы. Россия предлагает США вернуть шельф под юрисдикцию ООН и создать специальные объединенные силы охраны шельфа. После чего президент выразил соболезнования семьям и родственникам погибших моряков и подчеркнул необходимость сохранять ясный ум и трезвость мышления, которые как никогда необходимы сейчас России. Так вот как значит. Хочешь быть хорошим и нашим, и вашим. А получится? Шрецкий уже представил бурю эмоций в штабах оппозиции. Выступление президента закончилось, и телепрограмма продолжилась ток-шоу модного политического обозревателя, который с жаром принялся обсуждать заявление главы государства. «Таким образом, господа», — Шрецкий отвернулся от экрана и подытожил, — «президент дал понять, что место на передовой России занимать не будет. А значит, его завтрашнее присутствие на сдаче подземстроя вполне возможно. Я свяжусь с президентом, как только у него появится возможность провести с нами разговор. Все необходимые для этого действия уже предприняты. Пока же предлагаю обсудить наши дела». Обсуждение шло уже 3 часа. Громадье планов губернатора сотоварища, связанных с возможностью личной встречи с президентом, вполне соответствовало необъятным размерам самого губернатора, сменившего за время разговора с десяток носовых платков простыней. Шрецкий мысленно скривился. Еще один метит в московское кресло. Судя по всему, Петр Викентьевич пытался набрать очки, где только возможно. Похоже, решил, что засиделся в регионах, начал работать на перспективу. Что ж, из этого можно будет извлечь ощутимую выгоду. А связи с президентом до сих пор нет. Вот это уже не самый хороший признак. Размышление Шрецкого прервал очередной экстренный выпуск новостей, возвестивший о заявлении генерального секретаря ООН, официально потребовавшего от США немедленно прекратить эскалацию конфликта и вернуть шельф под юрисдикцию ООН, после чего было объявлено о созыве экстренного заседания. Однако на этом новости не закончились. Все крупные информационные агентства наперебой сообщали о целом ряде провалов плана США по самостоятельной охране своих посольств на территории государств с неблагоприятной политической обстановкой. Страны арабской коалиции не допустили на свои территории американские армейские подразделения, о чем официально уведомили Белый дом. Народные возмущения в этих странах разрастались, то тут, то там на граждан США набрасывалась разъяренная толпа, стали поступать сообщения о новых жертвах. В России оппозиция не замедлила воспользоваться невнятной позицией президента. На коммерческих каналах телевидения представители политических партий и блоков, не преминувших извлечь для себя выгоду из создавшегося положения, уже гневно критиковали правительство и партию власти, требуя более жесткой реакции на гибель наших моряков. Но как же можно упустить такой прекрасный случай и не заработать пару-другую процентов избирателей? Шрецкий был далек от мысли, что потопленный корабль и на самом деле что-то значил для акул от политики. Он хорошо помнил сильнейший политический резонанс, казалось бы, достаточно далекого от России индо-пакистанского конфликта. Конечно, ситуация там была гораздо более серьезной, еще бы. В общей сложности 4 обоюдных ядерных удара. Мир тогда содрогнулся, и многие смекалистые политики среднего уровня сделали себе громкое имя на этом. Вот и сейчас. Шрецкий безошибочно угадывал амбиции, почуявших многообещающий шанс политиканов.
7: Слетаются стервятники. Самые лакомые куски всегда достаются первым. Скоро начнут локтями отталкивать друг друга. Мысленно ухмыльнулся олигарх.
1: В этот момент корреспондент на экране сообщил, что флоты Китая и арабской коалиции вошли в 12-мильную зону шельфа. Командующий флотом НАТО потребовал немедленного прекращения продвижения и возврата флотов на исходные позиции, обещая в случае неповиновения выполнить приказ Конгресса и уничтожить нарушителей. Практически сразу последовали заявления Пекина и Тегерана с требованием передачи шельфа под контроль представителей ООН. Флоты сближались, время шло, однако никакого развития событий не последовало.
4: «Ваше мнение, Эдуард Романович?»
1: Губернатор достал очередной платок.
4: «Как дальше будет протекать конфликт?»
1: Даже мощнейшая система кондиционирования, ионизации и обогащения воздуха, установленная в кабинете, не могла ничего противопоставить граду пота, катившемуся по багровому от одышки лицу губернатора. В темно-зеленом костюме, вместившем в себя его необъятную тушу, губернатор напоминал Шрецкому гигантскую болотную жабу.
4: «Полагаю, как и раньше в подобных ситуациях».
1: Шрецкий тщательно проследил, чтобы ничто не выдало брезгливость в его взгляде. «Побряцают оружием и разойдутся. Штаты, основные участники этого представления, получат в результате пересмотренные увеличенные квоты. Остальные, кто и так имел мало, будут иметь еще меньше. Ради чего это все бесспорно и затевалось? Никому не нужен второй Индо-Пакистан, так что в дальнейшем сотрясать воздух будут только политики и...»
8: Экстренное сообщение из зоны конфликта. 3 минуты назад флот НАТО нанес удар по передовым кораблям флотов Китая и арабской коалиции. Комментатор буквально захлебывался словами. Экран показывал картину настоящего побоища. Корабли, охваченные пламенем и клубами густого дыма. Корабли, разорванные на части и стремительно тонущие. Корабли, неестественно зарывшиеся в воду. Картинка шла со спутника, и не было возможности разобрать мелкие детали, но уже было понятно, что дело приняло серьезный оборот. Море вокруг тонущих кораблей было усеяно спасательными плотами и пытающимися выжить людьми. Еще нет данных о потерях, но и так видно, что они огромны. Спасательные суда срочно пытаются оказать помощь выжившим. Внезапно голос комментатора перешел почти на крик. «Только что нами получено сообщение. Флоты Китая и арабской коалиции нанесли массированный ответный удар».
1: Шрецкий встал и обвел взглядом застывших в шоке людей. «Господа, мне необходимо срочно вылететь в Москву». Шрецкий сидел в вип-зале аэропорта Толмачева. Он был мрачен. Ни о каком прибытии президента речь уже не шла. Под вопросом был и сам факт завтрашней сдачи подземстроя госкомиссии. Сейчас необходимо как можно скорее оказаться в Москве, надо держать руку на пульсе событий. Самолет срочно готовили к вылету, однако раньше, чем через час, вылететь не удастся. Охрана и свита молча застыли вокруг, словно превратившись в каменных истуканов. Лишь избалованный отпрыск всесильного олигарха, как всегда, капризничал, недовольный чем-то. Нянька и гувернантка тихо пытались успокоить вредного наследника, предлагая ему откушать сладости или заняться компьютерной игрой. В конце концов, выбор пал на компьютер. Шрецкий собрался было в который раз поторопить референта с подготовкой вылета, но тот уже был рядом и включил коммуникатор. Экстренное сообщение по каналам новостей, Эдуард Романович. Казалось, что находящиеся в зале люди перестали дышать. В гробовой тишине звук динамиков разнесся по всему залу.
8: Обменялись ядерными ударами. Связь с акваторией шельфа ООН и прилегающими к нему районами потеряна. Мы срочно пытаемся получить любую информацию с места трагедии.
7: Сообщите капитану самолета, что если мы не вылетим через полчаса, он может искать себе новую работу.
1: Шрецкий практически рычал на референта. Через 15 минут Шрецкий поднимался на борт своего личного самолета. Усевшись за рабочий стол, олигарх проводил взглядом промчавшегося по салону в направлении компьютерного симулятора сына. Коммуникатор моргнул лампочкой внутренней связи, и командир экипажа доложил, что до взлета осталось 10 минут.
0: В этот момент референт включил голографический экран и доложил. «Эдуард Романович, правительственное сообщение». Изображение государственного флага сменилось каменным лицом премьер-министра. Без лишних слов и не лишних объяснений премьер сообщил об объявлении в стране военного положения и призвал к соблюдению спокойствия и недопущению паники, назвав это вынужденной временной мерой. На этом правительственное сообщение закончилось.
9: «Соединяйте меня с президентом до тех пор, пока не соедините. И обеспечьте мне связь с Министерством обороны. Скажите капитану, что нам необходимо быть в Москве так быстро, насколько это вообще возможно.
0: Слушаюсь, Эдуард Романович».
9: Как только самолет набрал высоту, Шерецкий затемнил иллюминатор. Солнце оставалось позади самолета, но даже с этой стороны дневного света, столь нелюбимого олигархом, было еще много. Он раздражал и мешал думать. Переговорить с президентом по-прежнему не удавалось. Министерство обороны тоже молчало. Шерецкий понимал, что сейчас там творится, но до Москвы оставалось почти половина пути, а информацию надо было иметь на руках немедленно.
0: «Эдуард Романович, Министерство обороны! Игорь Федорович!» — прервал его размышление референт. Коммуникатор подмигнул индикатором защищенной линии связи, и Шерецкий выдохнул.
10: «Приветствую тебя, Игорь Федорович! Что происходит?»
11: «Конфликт у шельфа вышел из-под контроля», — не отвечая на приветствие, заговорил замминистра, почти не делая пауз. «Арабы с китайцами имели серьезное численное превосходство и раздавили натовцев, но те напоследок ответили ядерными ударами. Компьютеры идентифицировали пуски ядерных ракет, и наши союзники ответили. Все произошло менее чем за 10 секунд, после чего связь с флотами была потеряна. Точно неизвестно, что же конкретно там произошло, но все ядерные ракеты имели целью корабли противника. Были приняты меры, однако подлетное время ракет, выпущенных с подлодок, невелико. Китайцы не успели перехватить несколько боеголовок, одна из них ударила по Пекину. Нашим друзьям-арабам тоже досталось. Сейчас идет срочная эвакуация всех жизненно важных объектов и учреждений. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать паники, но эвакуация крупных городов — дело крайне сложное». Замминистра перевел дух.
0: «Игорь, но почему военное положение?» Шерецкий забыл о приличиях, все еще отказываясь верить в самое худшее. «Для чего эвакуация? После драки кулаками не машут».
9: Замминистра помолчал секунду и ответил неожиданно ровным голосом.
12: 19 минут назад Китай произвел массированные пуски. Цель — страны-участницы конфликта. Остаточное подлетное время — 11 минут. 16 минут назад натовцы ответили. Цель — страны Альянса. Подлетное время — 14 минут. Нас тоже задевает. 9 минут назад китайцы с арабами произвели пуски второй волны удара. По нашим расчетам, через 3-5 минут будет третья волна. 6 минут назад НАТО произвела пуски второй волны. Генерал сделал паузу и абсолютно спокойным тоном закончил. Первую волну мы перехватим. Возможно, почти всю вторую, хотя это «почти» уже никому не поможет. А потом будет третья. Четвертую перехватывать будет нечем. И некому. У нас нет выбора. Нам придется ответить. Никто в мире не успел провести серьезную эвакуацию, понимаешь? Никто! На это просто не хватило времени. Президент покинул Кремль. Откуда я говорю с тобой, ты уже понял. Так что, Эдик, сиди в своем подземстрое и радуйся, что ты так удачно там оказался». Генерал, не прощаясь, отключился. Шерецкий обвел глазами самолет и понял, что взгляды всех сейчас обращены на него. Только сынишка увлеченно громил очередных компьютерных монстров, не отрывая глаз от голографического экрана, на котором то и дело вырастали грибы ядерных взрывов. Олигарх ткнул сенсор связи с экипажем и произнес, с трудом не срываясь на крик: «Срочно! Возвращаемся в Новосибирск!» Самолет уже заходил на посадку, когда в вечернем небе ослепительно вспыхнуло второе солнце.

Часть 1. 4.1. В связи с невозможностью полного излечения последствий пребывания в условиях внешней среды, все сотрудники внешней группы должны содержаться в

по медицине от 14 октября 2111 года. Глава 1. Старший смены охраны на пункте проверки документов номер 1 тщательно старался не смотреть в сторону проходящих мимо него в первый шлюз Шрецкого со свитой. Наконец, полутораметровая свинцовая стена шлюза опустилась и скрыла источник его страхов. Любая неосторожность в присутствии хозяина могла стоить работы в ту же минуту. Шипение воздуха в системе герметизации ворот стихло, и индикаторы консоли управления возвестили о начале шлюзования перед выходом на внешнюю территорию. Старший с облегчением вздохнул и повернулся к новенькому. «Ну все, 13-й, можешь собирать вещички. Уволят тебя завтра же, если не сегодня. Это как к гадалке не ходи. Хозяин таких выходок не прощает». Ему было немного жаль новенького, хотя тот был со странностями. Говорил мало, в компаниях не участвовал, даже не проставился по случаю прибытия на новое место работы. Вне службы в город не уезжал, свободное время проводил либо в спортзале, либо в своем небольшом номере. С неделю тому, в неформальной, так сказать, обстановке, замначальника службы охраны бункера, приходившийся старшему родственником, опрокинув рюмку, упомянул, что изучал личное дело вновь прибывшего сотрудника, бывший майор ГРУ, зовут его Алекс 13-й. Но позвать парня по имени было бесполезно, отзывался новенький только на свой странный позывной, который абсолютно совпадал с его не менее странной фамилией. Досталось мужику от жизни порядком: спецназ, горячие точки, госпиталя. Лет 10 вылезал из мясорубок только на стол к хирургам, вот после очередной такой передряги и списали на гражданку. Впрочем, теперь все это ему не поможет. Все знают, что никто из тех, кто имел неосторожность смотреть в глаза хозяину, долго на работе не задерживался. 13-й едва заметно пожал плечами и ничего не ответил. После известия о гибели российского корабля в акватории шельфа ООН всеобщее приподнятое по случаю приближающегося дня открытия бункера настроение померкло. Люди напряженно ловили слова комментаторов, которые снова и снова сообщали о нарастании напряжения. Случайных людей в службе охраны не было, кто был из служивых, кто из компетентных органов. Поэтому о том, что такое гибель наших солдат, тут знали не понаслышке. Вскоре в бункер прибыла очередная группа жильцов. Так между собой персонал окрестил владельцев жилых площадей подземстроя. Рейсовые автобусы вот уже третий день каждые 2 часа доставляли из города людей, прибывавших на открытие бункера. Только сейчас на лицах выходящих из шлюза уже не было улыбок. Известия не оставили равнодушными никого. Старший хмуро глядел на мониторы внешних камер, показывающих выползающую из ворот внешней территории тройку автобусов, возвращающихся в город за следующей партией жильцов, и думал о семье. Жена и 2 дочки ждали его возвращения домой после недельной вахты только через 3 дня, но ему было бы гораздо спокойнее, если бы сейчас они были в бункере. Мелькнула мысль связаться с замом начальника службы и по-свойски договориться о приезде семьи. Не положено, конечно, но старший решил, что как только произойдет смена на ужин, сразу же поговорит с родственником. Сообщение о применении ядерного оружия в акватории шельфа ООН застало директора по науке в своем кабинете за чашкой кофе. Несколько секунд седой академик осмысливал услышанное, потом решительно протянул руку к коммуникатору. Но доклад секретаря опередил его. «Лев Ильич, управляющий директор просит вас срочно подойти к нему!» Женский голос дрожал. Академик не стал терять время. Межуровневый лифт располагался недалеко от кабинета, и через полминуты главный ученый заходил к главному управляющему. Директор по медицине уже был здесь. «Господа, Шрецкий только что вылетел в Москву, так что все руководство бункера на текущий момент собралось здесь. Вы слышали новости, это ужасная трагедия. Мир еще не оправился от индопакистанской катастрофы. Управляющий директор ослабил галстук, он заметно нервничал. Глава корпорации не оставил никаких указаний и не отвечает на вызовы». Директор по науке не стал дожидаться окончания фразы и приступил к делу. «Люди переживают за своих родственников. Вот уже несколько часов поступают просьбы сотрудников разрешить вызвать сюда свои семьи. Многие живут в Новосибирске». «Поддерживаю. Мои люди просят о том же», — вступил в разговор директор по медицине. «Но, господа, мы не имеем права. В бункере 5000 сотрудников, если сюда начнут прибывать их семьи», — пытался сопротивляться управляющий. «Бункер в состоянии...»

0: вместить всех. Вы прекрасно знаете наши возможности». Главный медик светила мировой величины, как всякий гений ненавидел политесы. «Наши с вами семьи тут, и мы спокойны. Поэтому давайте-ка побеспокоимся за вверенных нам людей». «Но господин Шерецкий не потерпит такого самоуправства». Управляющий, представив себе реакцию олигарха, попробовал последний довод. «Репутация господина Шерецкого только выиграет от столь благородного жеста», — отрезал академик. «Хватит ходить вокруг да около. Надо принимать решение. В эти минуты половина персонала сходит с ума от страха за своих близких». Управляющий директор помедлил еще пару секунд. Самый молодой из трех директоров, он, тем не менее, был старшим по занимаемой должности. Управляющий работал в империи Шерецкого второй десяток лет и был далеко не глуп. Дело свое знал, иначе бы не занимал эту должность. Быстро взвесив все «за» и «против», он принял решение, а после принятия решения никаких сомнений уже быть не может. Может быть только уверенное достижение цели. Именно за это качество управляющий ценился хозяином. Он тронул сенсор коммуникатора и отдал приказ вошедшему помощнику. Немедленно объявить всему персоналу, что сотрудники, желающие вызвать свои семьи в бункер, получают на это разрешение. Также оповестить весь персонал, отдыхающий от вахты смены, о необходимости срочно прибыть в подземстрой. Свяжитесь с автобусами и отдайте соответствующие распоряжения о доставке людей из города. Выполняйте. Управляющий директор повернулся к коллегам и закончил. Господа, нам необходимо подготовить бункер к приему новых жильцов. Но было уже поздно. Правительственное сообщение о введении военного положения повергло всех в шок. Люди, ожидавшие прибытия своих близких, не находили себе места. Пункты связи бункера с внешним миром мгновенно были заполнены пытающимися дозвониться до своих семей. Из города поступали известия о начавшейся эвакуации. Повсеместной паники еще не возникло, но нервное напряжение достигло предела. Многие жители попытались самостоятельно добраться до подземстроя в надежде получить убежище, и на выезде из города в направлении бункера образовалась гигантская пробка. Рейсовые автобусы бункера, успевшие покинуть пределы Новосибирска, были загружены под завязку. Люди стояли настолько плотно, что порой не могли пошевелиться. Водители сообщали, что вынуждены двигаться медленнее обычного не только из-за перегруза. Дорога к бункеру все сильнее заполнялась электромобилями, спешащими добраться до подземстроя, внутри которого сотни глаз не отрывали взглядов от мониторов внешних камер. Но дорога серой лентой, выползающая из ворот бункера в тайгу, была пуста. Управляющий директор в который раз безуспешно пытался связаться со Шерецким из кабинета хозяина. Здесь была мощнейшая аппаратура связи, новейшие разработки. Но это не помогало. Референт олигарха отключал все звонки, видимо, следуя указанию Шерецкого. Внезапно автоматика приглушила звуки всех экранов и во всю стену вывела спутниковую карту мира. Управляющий поднял взгляд и замер. Армейская навигационная система выдала сотни отметок в атмосфере и стратосфере над обоими полушариями, двигающиеся встречными курсами. Ниже, кроваво-красным, пульсировали строчки идентификации. Внимание! Ракетная атака. Количество отметок — 18. Под зловещим предупреждением система уже выводила данные расчетов по каждой из захваченных целей. Напротив ближайшей уже горели цифры характеристик. Расчетное подлетное время — 27 минут 39 секунд. Расчетная дистанция до точки поражения — 102,178 тысячных километра. Управляющий как в тумане смотрел на все увеличивающееся количество отметок и отказывался верить своим глазам. Рев баззера в боевой тревоге, разнесшийся по бункеру, вывел его из оцепенения. Старший смены охраны на пункте проверки документов положил трубку внешней связи. Он заметно нервничал. Жена говорит, что добраться удастся не раньше, чем через час. Вечереет, дорога не очень, к тому же забита сильно. Много народу сюда спешит. Хорошо еще, что быстро выехала из города, представляя, что сейчас творится на дорогах. «Внутренний телефон скоро расплавится», — ответил оператор шлюза. «Тут сотни людей ждут свои семьи. А до нас от города добрых 2 часа езды. Так сразу не поспеешь». Рев баззера заглушил его слова. Люди переглянулись. Опытные специалисты знали разницу между звуком сирены учебной тревоги и зловещим сигналом боевой. Старший побледнел и выдохнул. «Неужели война?»
1: «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу занять место согласно боевому расписанию.
0: Гражданским лицам предписывается не перемещаться за пределы жилых подуровней до особого разрешения. Ожили динамики системы оповещения. Пульт связи замигал сигналом вызова. Управляющий директор? Старший смены ткнул сенсор ответа. Пункт проверки документов номер один. Старший смены 48-й. Слушаю вас, господин управляющий директор. По форме доложил старший. Согласно инструкции, при объявлении боевой тревоги, весь личный состав обязан покинуть поверхность и занять свои места в бункере в соответствии с боевым расписанием. Голос управляющего был тверд и решителен. Он сделал вдох и продолжил. «Приказываю всем сотрудникам, несущим службу на поверхности, своих постов не покидать. Мы будем ждать прибытия людей из города столько, сколько это будет возможным». Директор на мгновение замолчал и совсем не командным тоном закончил. «Там наши семьи. Там наши дети. Мы должны дождаться». Дорога на мониторах слежения по-прежнему была пуста. Тысячи людей в эти минуты не сводили с нее глаз. Вспышка надземного термоядерного взрыва в вечернем небе над городом была настолько яркой, что у охранников, несущих службу на вышках внешней территории, в момент взрыва, смотревших в сторону города, мгновенно была сожжена сетчатка глаза. Ослепшие, обезумевшие от боли люди в попытках покинуть вышки падали вниз, ломая конечности. Их крики сливались с воем испытывающих ужас караульных собак в леденящую душу какофонию смерти. Вспышка и мощный электромагнитный импульс мгновенно вывели из строя все камеры и датчики, установленные снаружи. Мониторы ослепли. Люди замерли в шоке. Не проронившие до этого ни слова 13-й одним движением преодолел 5-метровое расстояние и оказался перед оператором шлюза. «Открывай ворота! Взрывная волна скоро будет здесь! Там снаружи 20 человек! Быстрее!» И, развернувшись к остальным, добавил. «Выходим! Наша помощь там не помешает!» Толстая плита внешних ворот шлюза лениво поднялась, и глазам 4 человек предстала жуткая картина. Далеко за горизонтом, там, где находится город, над стеной тайги, возвышаясь над заревом вспыхнувшего лесного пожара, зловеще клубился огромный серый гриб. В вечерних сумерках он походил на гигантского паразита, впившегося в кожу земли и сосущего из ее артерий. Его серые бока волнообразно расширялись, создавая ощущение, что ненасытная мерзкая тварь растет, наливаясь выпитой кровью. Стоны раненых и вой собак тонули в нескончаемом крике тысяч испуганных птиц, спешивших улететь подальше от опасности. Живой поток пернатых над головами людей стремился обогнать приближающуюся смерть. «Подобрать раненых! Всем в шлюз!» 13-й пытался перекричать шум. Оставить людей на внешних постах было явно неудачным решением. Видимо, начальство надеялось на удаленные взрывы и... напрасно. Дважды повторять не пришлось. Бойцы группами по 3 человека бегом несли на руках раненых. Огромные свирепые волкодавы, словно напуганные щенята, поджав уши, сжались к ногам людей, жалобно скуля. 13-й помог дотащить раненого в шлюз. Ослепший наблюдатель, падая с вышки, сломал ноги и ребра. Похоже, было повреждено легкое. Человек хрипел и кашлял кровью. Его осторожно положили на пол. 13-й развернулся к выходу. Последние бойцы вбегали в ворота, а со стороны гигантского гриба уже была видна на горизонте неумолимо надвигающаяся полоса смертоносной тьмы, словно в пустыне жестокая песчаная буря готовилась навеки поглотить зеленый цветущий оазис. 13-й подал сигнал оператору, и плита внешних ворот опустилась вниз. Люди уже выходили из первого шлюза, когда взрывная волна достигла бункера. Рев сокрушительного удара взбесившейся воздушной массы был слышен даже через 3-метровую толщу свинца и стали. Управляющий директор не покидал кабинета с момента принятия решения о вывозе семей сотрудников, координируя подготовку бункера к приему новых жильцов. Но дорога, ведущая к подземстрою, была пуста. Компьютер беспристрастно отсчитывал время до удара, и управляющему ничего не оставалось, как с ужасом смотреть на стремительно тающие цифры. Изображение пустой дороги сменилось яркой вспышкой, и мониторы погасли. Директор закрыл глаза, представив, что сейчас испытывают люди, до последней секунды надеявшиеся на спасение своих близких. Он посмотрел на карту, где продолжала разворачиваться трагедия, и почувствовал почти физическую боль. Ведь спасение было так близко. Они не успели совсем немного. Немного. Пронзившая мозг мысль была подобна раскаленной спице, Управляющий сосредоточился на показаниях компьютера. Система работала. Значит, электромагнитный импульс не прошел защиту армейской техники. Значит, еще работали спутники, действовали защищенные командные пункты военных. Значит, удар не был столь сокрушителен. Но главное было в том, что система оповещения снова пульсировала предупреждением о приближающемся ударе. До удара оставалось 64 минуты. 64! Внезапная догадка давала надежду. Директор судорожно забарабанил пальцами по консоли компьютера, вводя параметры запроса. Через минуту картина была ясна. Военные успели перехватить практически все боеголовки первой волны удара, имевшие цели в районе города. Этот сверхмощный взрыв был единственным. Согласно анализу системы, все оставшиеся противоракетные силы и средства брошены навстречу второй волне. Остановить ее не удастся, но, по расчетам компьютера, бункер не попадает в зону непредотвратимых ударов. Что будет, когда третья волна достигнет цели, управляющий думать не хотел. У него оставалось еще 62 минуты. Людям, надеявшимся укрыться в бункере, до спасения не хватило каких-то 5-6 минут в тот момент, когда электромагнитный импульс сжег электромоторы машин. Даже после ударной волны должны были остаться выжившие. Нельзя терять ни секунды. Управляющий директор активировал конференц-связь с руководителями структурных подразделений и уверенно произнес: «Внимание! До следующего удара остается 62 минуты. Приказываю начальнику охраны немедленно организовать спасательный отряд для выхода на внешние территории, осмотреть дорогу и принять меры для поиска и эвакуации всех выживших людей. Инженерному отделу срочно поднять на поверхность весь имеющийся транспорт в распоряжении спасателей. Медицинскому отделу быть готовым к приему пострадавших. Всем руководителям поддерживать непрерывную связь, докладывать мне лично каждые 2 минуты. Командиру спасательного отряда доклад ежеминутно». Тайга смягчила удар взрывной волны. Основной таран воздушной массы прошел над лесом, ломая верхушки мощных деревьев и выворачивая с корнем слабые. Колючие заграждения, наблюдательные вышки и бетонный забор разнесло на куски, после чего на пути воздушной массы встала медвежья. Камни и грунт вперемешку с обломками забора и построек загромождали некогда идеально ровную бетонную площадку внешней территории. Мощный 8-осный электровездеход, поданный инженерным отделом на поверхность через грузовые ворота, расчищал в завалах дорогу для 2 своих собратьев поменьше, призванных вывозить пострадавших. Спасательный отряд, не желая терять драгоценного времени, уже спешил к выходящей из покореженного леса дороги. Спасателей наскоро сформировали из находящихся ближе всех к внешней среде охранников шлюзов и внешней территории. Сейчас, разбившись на 2 группы, 20 человек бегом двигались вдоль краев дороги, обходя поваленные деревья, сорванные ветви, выкорчеванные кусты. Земля была усеяна трупами птиц и мелких животных. Спустя несколько минут начали находить тела людей. Вскоре обнаружили первых выживших. Когда электромагнитный импульс ядерного взрыва сжег цепи электродвигателей, люди пошли пешком, но взрывная волна настигла пытающихся спастись в нескольких километрах от бункера. Лес ослабил силу удара. Многие успели укрыться за стволами деревьев, за камнями, в складках местности, но среди уцелевших было много раненых и покалеченных. Двигаться самостоятельно они не могли. Их приходилось вытаскивать на руках. Носилок не хватало. Раненых грузили на вездеходы. Способных идти, наскоро объединяли в группы и направляли к бункеру. Людской поток возрастал. 48-й, возглавляющий одну из спасательных групп, вышел на радиосвязь с командиром отряда. «Докладываю. Прошли 6 километров, обнаружили уже около 300 выживших. Много раненых, пришлите вездеход. На руках не дотащим, тут в основном женщины и дети. Мужиков мало, нести некому. Дальше дорога делает поворот вокруг холма. Завалы 5 метров высотой. С холма сюда всю растительность срезала. Вездеходы там уже не пройдут, только если пешком пробираться. Уцелевшие говорят, что где-то за этим холмом остались заглохшие машины и наши автобусы». Он выслушал указания командира и осмотрелся вокруг. Спасатели торопились выжать максимум из стремительно истекавших минут. Все действия выполнялись только бегом, уцелевшие люди старались помочь вытаскивать раненых из-под лесных обломков, но сил все равно не хватало. «13-й!» — окликнул старший новенького. Получен приказ отправить небольшую группу оповещения вглубь дороги. Задача, не отвлекаясь на оказание физической помощи, пройти как можно дальше, оценить ситуацию, всех найденных направить своим ходом к бункеру. Мы сейчас дальше всех, так что пойдешь старшим. Бери с собой тех троих и вперед. Держи связь и следи за временем. До удара осталось 20 минут. 13-й уложил очередного раненого на дорогу и кивнул. Через полминуты четверка бойцов скрылась за изодранным холмом, от которого осталось лишь скальное основание 10 метров высотой. Продвигаться бегом дальше было уже невозможно. Обломки деревьев лежали слишком густо. Наконец холм удалось обойти, и глазам четверых спасателей предстала ужасная картина, разыгравшейся полчаса назад трагедии. Вся дорога, насколько хватало взгляда, была заполнена искореженными машинами и переломанными деревьями. Повсюду лежали тела погибших. Многих смерть застала в своих автомобилях. В километре дальше по дороге были хорошо видны изодранные остатки автобусов бункера. «Идем парами. Вы вдвоем по левой, мы по правой стороне дороги. Работаем 5 минут, потом обратно. Иначе рискуем не успеть. Вездеход уйдет за 3 минуты до удара. Не останавливаться! Бегом марш!» 13-й отдал команду на бегу. «Не останавливайся». Бойцы бежали вдоль дороги уже 4 минуты. Уцелевших по-прежнему не было. 13-й вышел на связь с командиром спасателей. «Прошли километр. Живых нет. Судя по всему, выжили только те, кто успел выйти за холм. Он смягчил удар. Темнеет. Скоро тут вообще ничего не будет видно. Возвращайтесь! До удара 14 минут. Вездеход уйдет за 3 минуты». 13-й махнул рукой, и маленькая группа повернула назад. В этот момент сзади донесся крик «Помогите!». Бойцы обернулись. Из леса, опираясь на ветку, словно на костыль, выходила немолодая женщина. Группа рванула к ней. Женщина была не одна, мальчик 10 лет поддерживал ее за руку, помогая идти. «Родненький, я уж думала, так и сгинем в этом кошмаре!» — запричитала женщина. «Что же это делается-то? Помилуй, Господи, нас грешных!» «Вас только двое! Еще есть кто-нибудь живой?» — резко перебил ее 13-й. «Сейчас не до истерик. Времени оставалось все меньше».
1: «Там во вражке! Там все сидят!» Женщина взяла себя в руки. «Из автобусов мы. Мужики наши в бункере работают. К своим мы ехали. Вызов как только пришел, вот мы...»
0: Женщину била мелкая дрожь.
1: «Как рвануло-то! Во вражек сразу! Я его заприметила из автобуса, когда ехали. Вот мы туда и попрятались».
0: Она выдала фразу на одном дыхании и перевела дух.
1: «Физику я в школе преподаю. Сразу поняла, что прятаться надо».
0: «Сколько там живых и где этот овраг?»
1: «Человек 100 будет. Одни бабы да детишки. Кто меня послушал? Остальные по дороге дойти пытались. Тут недалеко совсем, 50 метров. Я покажу, родненькие».
0: Бойцы переглянулись. Было ясно, что вывести людей до удара невозможно. Женщины и дети были обречены на гибель. 13-й секунду подумал и вышел на связь с командиром спасателей. «Я 13-й. Обнаружили выживших. Около 100. Семьи сотрудников бункера. Тут только женщины и дети. Вывести до удара не успеем. Будем выводить за холм. Времени должно хватить. На дороге от холма до бункера необходимо отрыть спасательные траншеи. Попробуем от одной к другой добраться до бункера. Как принял меня?»
2: «Принял тебя хорошо». Голос командира спасателей звучал глухо. Его семья тоже была где-то на этой дороге. Эфир затих. Десятки людей напряженно ловили каждое слово. «Сделаем все, что можем. Торопитесь. 12 минут до удара». Боец развернулся к женщине и коротко бросил. «Показывай дорогу».
0: Овражек оказался относительно глубоким и довольно узким. Взрывная волна пронеслась над ним, не задев укрывшихся людей. Поваленные деревья образовали подобие крыши над оврагом, и сейчас он напоминал большую землянку, в которую забились испуганные люди.
2: «Внимание! Соблюдайте спокойствие! Мы спасательная команда! Сейчас мы проводим всех в бункер!» 13-й говорил громко и подчеркнуто спокойно, чтобы добавить людям хотя бы немного уверенности. «Техника по завалам не пройдет, поэтому идти придется пешком. И идти надо быстро, не растягиваться. Времени у нас мало».
0: Спорить никто не стал.
2: «Ты поведешь голову колонны. Ты — оцепление слева и справа. Я замыкаю».
0: Спасатели приступили к делу. На обочину дороги вышли быстро, но идти было непросто. Вид искореженных машин и лежащих повсюду тел погибших поверг уцелевших в состояние, близкое к паническому ужасу. Многие плакали. Кто-то упал в обморок. Охранники метались вдоль колонны, оказывая помощь, но продвижение шло медленно. Дети просто не могли идти еще быстрее.
2: «13-й, что там у тебя?»
0: — вышел в эфир командир отряда. «Двигаемся к холму! Прошли половину пути!» 3 минуты до удара. Мы отрыли щели поперек дороги. Первая в 2 километрах от холма, вторая в 4. Большего не успеть. Какая вам нужна помощь? У нас много добровольцев, хотят идти тебе навстречу. Надо готовить грузовой вход. Пассажирский всех не вместит. Если есть люди с носилками, пусть встречают около холма. У нас много детей. Идем медленно. Есть расчет места удара? Как далеко от нас? Сейчас. Командир отключился. Видимо, запрашивал бункер. Голова колонны была уже недалеко от холма, но люди сильно растянулись по узкой обочине, преодолевая попадающиеся на пути препятствия. Женщины и дети старались изо всех сил, самых маленьких приходилось нести на руках. Рация снова ожила. «Расчеты сообщают о серии из 3 взрывов. Пройдут практически подряд. Если их мощность будет такой же, то первая ударная волна достигнет холма через 5 минут. Третья — через 7. После этого прямой опасности не будет 20 минут. Потом еще серия. Точнее, сейчас сказать нельзя. Следующий эфир через 10 минут. Сейчас всем выключить рации, не то останемся без связи. До удара 70 секунд. 13-й выключил рацию. Никому не оборачиваться! Вверх не смотреть! При вспышке закрыть глаза! Двигаемся быстрее! Голова колонны огибала холм, когда темное небо осветилось ярче, чем в летний безоблачный полдень. «Бегом! Бегом! Все за холм!» 2 минуты. Это так много. И так мало. Земля под ногами содрогнулась. Кто-то упал. В лесу то тут, то там раздавался хруст дерева. Беглецы выбивались из сил, пытаясь успеть. Небо вспыхнуло снова, и почти сразу вспышка повторилась. Земля дрожала под ногами. За холмом людей встречало 2-3 спасателей. Отступающих подхватывали на руки и несли практически бегом. Когда последние беглецы достигли спасительной стороны холма, позади уже был слышен монотонный вой надвигающейся воздушной массы. «Уши заткнуть! Рот держать открытым!» Воздушный таран достиг холма. Следующие несколько минут показались вжавшимся в камень людям вечностью. Землю била крупная дрожь. Небо то вспыхивало, то снова погружалось в вечернюю тьму. Рев разбушевавшейся стихии заглушал все звуки. Перепады давления пытались разорвать барабанные перепонки. 13-й сросся с подножием холма. Закрыв глаза, он мысленно отсчитывал минуты. Ничего нельзя сделать. Сейчас остается только ждать. Знакомая ситуация. Сколько раз ему оставалось лишь ждать, не имея возможности что-то изменить. В госпиталях после операций, неподвижно лежащим, опутанным трубками капельницы дренажей, после боев у тел погибших друзей в ожидании похоронной команды. И тогда, 10 лет назад, когда, вернувшись из очередной горячей точки, прямиком в госпиталь, он с нетерпением ждал Машу. Ранение было пустяковое, всего из забот было на пару-другую сеансов биорегенерации, но врачи категорически отказывались выпустить раньше срока. Маша тогда работала на какой-то крупной бизнес-конференции, после которой она обязательно бы приехала. Она всегда приезжала. Но в тот день 13-й ее так и не дождался. Не появилась она и на следующий. Ее телефон безразлично выдавал долгие гудки, словно игнорируя надоедливого упрямца. На 3-й день пришло коротенькое сообщение. «Привет, солнце! Я долго думала и поняла, что лучше мне не приезжать. Прости меня за все». Позже общие знакомые рассказали о появившемся в жизни Маши всесильном олигархе. Сейчас, спустя 10 лет, ирония судьбы свела его со Шрецким. Зла не было. Не было ни обиды, ни горечи, ни даже любопытства. Только пустота, не заполненная ничем и никем многие годы. Боль с годами прошла. Осталось лишь одиночество, с которым он свыкся за это время, словно со старым другом. Еще была работа. Малые войны и большие конфликты вспыхивали по всему миру. Без дела сидеть не приходилось. Там, в разгаре боя, он чувствовал себя нужным и полезным. Он там жил. Гражданская жизнь стала какой-то чужой, далекой и непонятной, заставляя его в мирной обстановке чувствовать себя незащищенным и уязвимым, Наверное, именно так себя чувствует дикий тигр, внезапно оказавшийся в центре огромного мегаполиса. Но здоровье бойца спецназа не вечно, и день, которого 13-й так боялся, однажды настал. Первая неделя гражданской жизни едва не раздавила бывшего офицера одиночеством. Надо было срочно чем-то заняться, чтобы не сойти с ума, и он без колебаний согласился, когда старый знакомый, тоже из бывших, предложил порекомендовать его в службу охраны подземстроя-2. Подсознание отметило проход третьей ударной волны и вытолкнуло его из воспоминаний. В ушах звенело. Услышать, что происходит вокруг, было невозможно. 13-й огляделся. Со стороны Новосибирска разгоралась тайга, зарево по всему горизонту освещало искалеченный лес, создавая зловещую игру теней в сумрачном небе. 4 гигантских грибовидных облака простирались в небо, пыль медленно, но неумолимо застилала небо. Дорога представляла собой месиво из обломков деревьев, камней и грунта.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: 20 минут. Въевшийся в кровь рефлекс думать в бою быстро и четко помогал принимать решения практически мгновенно. 13-й стал поднимать оглохших, потерявших ориентацию в пространстве людей, жестами направляя их в сторону бункера. Спасатели пришли в себя быстро, сразу же включившись в работу. Самых маленьких детей усадили на носилки по трое-четверо, и спустя минуту колонна уже продиралась по дороге сквозь завалы. 13-й включил рацию. «Я 13-й, вызываю бункер, прием!» Один из охранников, идущих впереди, обернулся и показал кулак с торчащим вверх большим пальцем. Рация работала. Офицер повторил вызов. «Я бункер, слышу тебя!» Через звон в ушах откуда-то издалека донесся треск эфира. «Двигаемся к укрытию. Дорога сильно захламлена. Люди контужены. Скорость движения мала. Сколько у нас времени и что ожидать?» Треск и шумы усиливались. Связь была неустойчивой. Эфир забит наведенными взрывами помехами. «Через 21 минуту будет еще серия ударов. До вас достанет только одна волна. Она будет у холма еще через минуту. Потом у нас будет 6 минут и 23 секунды. После этого тут все накроет. Похоже, по нам ударили прицельно. Расчеты показывают вероятность прямого попадания в медвежью 83%. Через 22 минуты мы откроем грузовые ворота и постараемся выслать транспорт». Люди боролись за свои жизни, упрямо двигаясь через завалы. Отблески зарева временами перерезали сумерки, отбрасывая длинные дрожащие тени от искореженных деревьев, слабо освещая дорогу. Через 12 минут идущие достигли первой спасательной щели. Она была забита обломками деревьев, сцепившихся друг с другом. Переплетение ветвей, стволов и корней было настолько плотным, что образовавшийся барьер собрал вокруг себя гору обломков высотой в несколько метров. Завал пришлось обходить по лесу. Видимость ухудшалась, люди спотыкались и падали, раздирая в кровь руки и ноги, но никто не сдавался. Дети практически не плакали, сосредоточенно продираясь сквозь искалеченный лес наравне со взрослыми. По ту сторону завала было значительно чище, люди перешли на бег, и скорость движения возросла. Вспышка ядерного взрыва на мгновение осветила сумеречное небо, и земля вновь содрогнулась. Стремление выжить заставляло обессиленных людей двигаться на пределе возможностей. Ко второй спасательной щели они вышли, опередив летящую позади смерть на пару десятков секунд. Отвал каменистого грунта, извлеченного при сооружении укрытия, задержал обломки леса, и укрытие практически не было завалено деревьями. Спасатели успешно укладывали людей как можно плотнее друг к другу. Последний человек вжался в дно за мгновение до взрывной волны. И снова рев воздушной массы и треск ломающихся деревьев заполнили собой все вокруг. Снова дрожала земля и рвал барабанные перепонки перепад давления. На этот раз все закончилось быстро. 13-й поднялся и посмотрел вокруг. Кое-где людей изрядно засыпало грунтом. В одном месте в щель упали обломки деревьев, значит, там есть пострадавшие. До бункера осталось 2 километра. До смерти 6 минут. Не успеть. Вся надежда на вездеходы. Взбесившийся воздушный поток сделал дорогу почти чистой, но что творится сейчас у подножия Медвежьей, было неизвестно. Надо выводить людей на дорогу и идти. Других вариантов нет. Радиосвязь была невозможна. Количество и силы возмущений в атмосфере создавали непреодолимые помехи. 13-й принялся поднимать людей. Когда спустя 2 минуты люди выбрались на дорогу, со стороны бункера ярко бил свет фар приближающихся вездеходов. 48-й на ходу спрыгнул с брони. «У нас меньше 3 минут! Женщины, детей на малые платформы! Носилки с ранеными на большую! Быстрее! Всем держаться крепче!» Облепленная людьми техника рванула к бункеру. В третий раз счет шел на секунды. 13-й привычно сидел на броне и смотрел на приближающийся зев грузового входа. Ярко освещенный шлюз на фоне сумеречного неба казался далеким маяком, несшим надежду потерявшемуся в штормовой ночи кораблю. 30 секунд! — вдруг напомнило подсознание. Тройка вездеходов, не сбавляя скорости, влетела в шлюз. Огромная плита внешних ворот двинулась вниз. Шипение воздуха в системе герметизации еще не успело стихнуть, как первый удар сотряс сопку. Все шлюзы были открыты заранее, и вездеходы, не останавливаясь, шли к лифту. Персонал давно покинул подгорное пространство на уровне земной поверхности, и сейчас здесь командовала автоматика. На проносившихся мимо экранах системы мониторинга тревожно мигали индикаторы радиационной опасности. Как только замыкающая машина проходила очередной шлюз, мощные плиты ворот опускались, и система нагнетала в закрывшийся шлюз повышенное давление, усиливая надежность преград. Головной вездеход был уже недалеко от ворот лифтовой платформы, когда сопка вздрогнула второй раз. Двигатели заглохли. Свет фар погас. Защита не выдержала электромагнитного импульса близкого взрыва. «Бегом! Все в лифт! Детей и раненых на руки! Быстро!» Подсвечивая светом фонаря вход на лифтовую платформу, проорал команду 13-й. Мимо уже бежали люди с детьми на руках. Мелькали силуэты несущих носилки спасателей. «Внимание!» — разнесся звук динамиков внутренней связи. «Всем службам боевая готовность! 2 минуты до прямого попадания!» Лифт пошел вниз, набирая скорость. Сопку снова тряхнуло, но платформа уже плавно уносила измученных людей на 3-километровую глубину. 1 минута до прямого попадания!» Система оповещения беспрестанно вела отсчет. Грузовой лифт не имел ни стен, ни крыши, и в тусклом свете аварийного освещения было видно, как по мере погружения над головами людей периодически сходились мощные створы, блокирующие лифтовую шахту. 30 секунд до прямого попадания!» Лифт остановился, и створы ворот поползли в стороны. Яркий свет ворвался в шахту и слепил привыкшие к полумраку глаза. «Успели», — подумал 13-й. Женщины, подхватив детей, бежали к выходу. Спасатели поднимали носилки с ранеными. 20 секунд до прямого попадания!» На выходе спасшихся людей встречали сотрудники медицинского отдела, одетые в костюмы радиационной защиты. 10 секунд до контакта!» Стало видно, что большая часть территории грузового склада, в которой открывались ворота лифта, была затянута полупрозрачной пленкой и превращена в огромный герметичный пузырь. 5, 4, 3, 2, 1, контакт! Всякое движение замерло. Казалось, что люди перестали даже дышать. В наступившей звенящей тишине не было слышно ни звука. Потом откуда-то издалека послышался тихий глухой гул. Он приближался. Спустя несколько секунд этот негромкий звук заполнил собой все вокруг, словно мириады крохотных мягких лапок невидимо крались вокруг, как будто огромный песочный бархан неторопливо перетекал с места на место, или едва уловимое дуновение ветра беспокоило недавно опавшую листву. 13-й положил ладонь на стену. Огромный бункер мелко дрожал.

0: Глава вторая.
1: «Господа, полагаю, мы можем начать». Управляющий директор открыл заседание совета директоров. Решение об эвакуации семей сотрудников бункера и последующая операция спасения подняла авторитет директоров на недосягаемую высоту. По всеобщему молчаливому согласию, три директора вот уже 15 дней коллегиально управляли бункером, сохранив вертикали подчиненности без изменений. Управляющий перевел взгляд на директора по науке и предложил: «Лев Ильич, прошу вас начать». Академик постучал пальцами по сенсорам консоли управления компьютера, и на голографическом экране возникла проекция бункера в разрезе. 15 часов назад мы закончили полную проверку бункера, включая все системы согласно проекту. Результаты таковы. Ученый включил лазерную указку и повел доклад снизу вверх. Лучик уперся в самый нижний уровень. Уровень 1. Реактор. Реактор в норме. Повреждения отсутствуют. Деформации в пределах расчетных допусков. Все системы исправны. Указка переместилась вверх по проекции на 300 метров. Уровень 2. Система жизнеобеспечения. Повреждения отсутствуют. Оранжереи, биофермы, водный цикл, склады — все в норме. Деформации в допустимых пределах. Все системы исправны. Однако для успешной автономной работы в условиях замкнутого цикла имеющегося обслуживающего персонала недостаточно. Лучик поднялся еще немного. Уровень 3. Медицинский. В ведомстве Ивана Николаевича, как в сказочном Багдаде, все спокойно. Академик мрачно улыбнулся. Его пристрастие к черному юмору было общеизвестно. Он продолжил, подняв указку выше на самый маленький уровень бункера. Уровень 4. Личный уровень Шрецкого. Предлагаю переименовать его в уровень управления. Тут тоже все в норме. Аппаратура и все системы исправны. Лучик снова чуть подпрыгнул. Уровень 5. Жилой. И уровень 6. Жилой улей. Все системы исправны. Академик очертил указкой самый верхний уровень и продолжил. Уровень 7. Научный. У нас тоже все в норме. Теперь о грустном. Директор по науке посветил указкой шахты грузового и пассажирского лифтов. Согласно проведенным расчетам, Медвежье получило прямое попадание термоядерного заряда огромной мощности. Точно сказать сложно. Порядка 200 или более мегатонн в тротиловом эквиваленте. Что стало с сопкой, можно только догадываться. Однако точно известно, что обе шахты лифтов завалены не менее чем на первые 100 метров. Системы подгорных шлюзов больше не существует. Все коммуникации и связи уничтожены. Мы не можем предпринять попытку связаться с другими выжившими. Никакой сигнал не пробьется через 3-километровую толщу. Получать какие-либо данные о состоянии дел на поверхности невозможно. Мы пытаемся использовать сейсмодатчики, но серьезных результатов пока нет. Судя по всему, один из двух запасных пассажирских входов в бункер разрушен в результате сильнейших колебаний поверхности. Второй запасной пассажирский вход и запасной грузовой вход по расчетам исправны, но есть вероятность того, что на поверхности они завалены. Согласно компьютерной модели ситуации, на поверхности сейчас круглосуточная ночь, вызванные сильнейшим загрязнением атмосферы. Ориентировочная температура минус 15 градусов по Цельсию, и она продолжает понижаться. К концу месяца морозы подойдут к отметке в минус 30 градусов. Температура будет продолжать падать с приходом зимы. В другой ситуации я бы предложил организовать выход научной группы на поверхность с целью установки приборов изучения внешней среды, а также ретрансляторов связи, но фактически выход из бункера находится в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сильнейшая радиация. Вышедшие на поверхность будут обречены на гибель. В настоящий момент мы планируем провести работу по разработке возможных способов защиты людей от внешней среды, но говорить об этом пока преждевременно. Академик выключил экран и закончил. На этом у меня все, господа. Несколько секунд собравшиеся молчали, обдумывая услышанное. «Иван Николаевич, огласите сводку по медицинскому отделу», — продолжил совет управляющий. Маленький сухой профессор несмотря на седую голову и солидный возраст, не уступал в энергичности своим студентам. Бодро пошелестев распечатками, светило медицины сверился с какими-то цифрами и сказал: «В результате спасательной операции в бункер было доставлено 527 человек. 402 человека в составе первой группы, эвакуированной после первого взрыва, и 125 человек в составе второй группы, эвакуированной непосредственно перед массированными ударами, в том числе 32 спасателя. Все они прошли тщательное обследование. По поводу первой группы беспокоиться не о чем. Последствия полученной ими небольшой дозы облучения мы устранили. С этим труда не возникло. У 30% наблюдаемых пациентов диагностированы травмы разной степени тяжести, в основном переломы и ушибы. Была проведена терапия согласно показаниям. Последний пациент этой группы выписан 3 дня назад». Профессор отложил одну кипу распечаток, взял в руки другую, поменьше, и нахмурился. «Со второй группой дела обстоят сложнее. Тяжелых физических травм не наблюдалось. В этой области лечение прошло успешно. У многих пациентов наблюдаются психологические травмы. В настоящий момент эти люди проходят лечение. Мы прогнозируем положительные результаты уже в скором времени. Основная проблема в последствиях жесткого излучения. Люди побывали в зоне высокой радиоактивности. Мы предприняли интенсивную терапию, использовали все доступные средства. На данный момент из состава второй группы выписано 4 пациентов. Однако уже сейчас можно сказать, что нам удастся справиться с этой проблемой, но это займет некоторое время. Согласно проведенному нами анализу, большинство пациентов второй группы покинут медицинский уровень через 3-4 недели. У меня все». Директор по медицине положил распечатки на стол и сложил руки на груди, давая понять, что доклад окончен. Управляющий взял слово. «Что касается общего положения дел, то ситуация следующая. Все новые жильцы были распределены по свободным подуровням. Уже подготовлены места жительства для второй группы эвакуированных. Жилые площади бункера заняты на 71%, так что проблем с размещением не будет. Психологическая атмосфера пока относительно спокойная. Первые дни в отдельных подуровнях имели место вспышки паники, но их удалось погасить оперативно и без физического воздействия. В целом ситуация стабильная». Управляющий директор сделал паузу. «Однако, господа директоры, хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Количество сотрудников службы охраны недостаточно для обеспечения надежного уровня безопасности. Никто никогда не верил в реальность ядерного кошмара, поэтому штаты охраны создавались по минимуму. В сложившейся ситуации мы не можем рисковать. Сохранность и неприкосновенность складов, оборудование и аппаратуры, безопасность реактора – все это выходит на один из первых планов. Сейчас мы имеем 295 сотрудников охраны на 7 подуровней и почти 25 тысяч человек. Причем 32 из них проходят лечение в ведомстве Ивана Николаевича. Помимо этого, есть еще одно очень важное обстоятельство». Управляющий директор обвел взглядом коллег и подытожил: «Господа, необходимо принять решение. Перед нами две безотлагательные проблемы. Первая – увеличение состава службы охраны. Вторая – почти 20 тысяч бездельников, не занятых никаким общественным полезным трудом. Среди персонала растет недовольство сложившимся неравенством. Мы должны разработать разумное решение этих проблем как можно скорее».
0: «Хорошо. Теперь еще один тест». Лечащий врач указал на путанное различными проводами и проводочками кресло и склонился над медкартой, делая пометки. 13-й уселся поудобнее. Медсестра принялась проворно укреплять целый сон датчиков, опутывая бойца с головы до ног. Вскоре он стал напоминать эдакую футуристическую мумию. Вот уже 3 недели 13-й находился в карантинном покое медицинского уровня вместе с остальными спасателями и спасенными. Делать сутки напролет было ровным счетом нечего, и если бы не небольшой спортзал, разрешение на регулярное посещение которого 13-й буквально выгрыз у глав врача, он уже умер бы от скуки. Медсестра закончила обряд мумифицирования и коснулась консоли. Кресло тихо зажужжало, и по дисплеям побежали многочисленные строчки и диаграммы. Через 10 минут мелодично пропел короткий сигнал, и принтер нехотя исторг из себя распечатку. Врач пробежал глазами данные, что-то записал и произнес: «Ну вот, и все на сегодня.
1: Медсестра занялась распаковкой паутины проводов. Результаты обнадеживающие. Регенерация идет успешно. Скорость восстановления клеток несколько ниже ожидаемой, но во вполне допустимых пределах. Вывод радионуклеидов и продуктов распада согласно графику. Остальные позиции тоже в норме. Одним словом, лечение проходит успешно. Будем продолжать терапию, и через 3 недели вы будете полностью здоровы. Врач улыбнулся. Можете идти. Я вас больше не задерживаю. 13-й вернулся в палату. Там было на удивление шумно и многолюдно. Помимо выздоравливающих, тут собрались практически все сотрудники бункера, чьими родственниками он и являлись. Люди что-то оживленно обсуждали между собой. С разных сторон доносились обрывки споров, оппоненты энергично дискутировали, время от времени указывая друг другу на те или иные строки, выведенные на мониторах системы оповещения. 13-й подошел к своей кровати. Рядом стояла группа охранников бункера, среди которых он узнал старшего своей смены. 48-й и 3 водителя вездеходов пострадали менее остальных и были выписаны еще 1.5 недели назад. 13-й. Здорово, братишка. Слышал новости? Старший протянул распечатку. 30 минут назад на все мониторы вывели постановление совета директоров. Весь бункер только об этом и говорит.
2: Нам повысили зарплату или понизили? Хмыкнул 13-й.
3: Вообще отменили! Хохотнул старший.
1: Ладно, мужики. Я к семье. Врачи говорят, что еще 2-3 недели, и всех выпишут. Старик-профессор-то, оказывается, светило с мировым именем в области всяких лучевых болезней, или как оно у них там зовется. 48-й зашагал к женскому отделению. В тот вечер спаслись его жена и обе дочки. Он заходил проведать семью после каждой смены и всегда приносил новости.
3: «Надо же! Странно, что они не поставили руководить какого-нибудь доктора косметологических наук. Оказывается, кто-то наверху был не лишен здравого смысла. Или в Новосибирском академгородке в тот момент все косметологи были заняты», — сострил кто-то.
1: Разговаривающие люди негромко засмеялись, и обсуждение возобновилось. 13-й лег на кровать и принялся читать распечатку постановления. «Да, серьезно. Бункер в полной изоляции. На поверхности сущий ад. Выбираться туда равносильно самоубийству. Сколько это продлится, никто понятия не имеет. Но, судя по всему, очень долго. Связи нет. Выходы частично завалены, частично повреждены. Фронт работ огромен. Специалистов и рабочих рук катастрофически не хватает. В связи со всем этим на базе убежища создана корпорация. Все совершеннолетние обитатели бункера могут пройти собеседование и поступить на работу в корпорацию согласно результатам профессиональных тестов. Деньги отменяются на неопределенное время и заменяются системой кредитов и норм. Работники корпорации получают за работу кредиты, дающие возможность приобретать дополнительные нормы. Стандартные взрослые и детские нормы обитателей бункера, не являющихся сотрудниками корпорации, почти вдвое меньше, чем у сотрудников. Вот так, даже все очень просто.
3: Да уж, господа толстосумы из дорогостоящих подуровней, вряд ли когда-либо могли себе представить такой поворот событий. Впрочем, о прежней жизни теперь остались лишь воспоминания, и всем придется заново научиться жить в другом мире.
1: 13-й пробежал глазами остальной текст постановления. Расчеты нормы ставок, расшифровка системы кредитов, местонахождение основных институтов корпорации, прочие детали, список первоочередных вакансий. Совет директоров подошел к делу основательно, ничего не скажешь. Ну что же, это хорошо. Более всего 13-й не хотел увидеть панику и бездействие, но совет демонстрировал компетентность и полную уверенность в правильности предпринимаемых шагов, что вселяло надежду и спокойствие в потрясенных страшной трагедией людей. Логично. Опытный офицер отлично знал простое правило, безотказно действующее в критических ситуациях. Хочешь отвлечь личный состав от деструктивных мыслей — займи людей работой. В бездействии дни текли медленно, словно тягучий густой кисель. От сна уже тошнило. Лечебные процедуры занимали только несколько часов бесконечных суток. Врачи категорически запретили задерживаться в спортзале более 3 часов. 13-го спасала только огромная электронная библиотека бункера. К началу 3-й недели от дня создания корпорации практически все пациенты были выписаны. В карантинном покое оставалось лишь несколько человек. Старые боевые раны давали о себе знать.
2: И выздоровление шло медленнее, чем у других. И врач собирался продержать его на процедурах еще неделю. Палата опустела, и время вовсе остановилось. За пределами карантина, наоборот, бурлила жизнь. Иногда забегал навестить 48-й, сообщая, что он буквально на пару минут, и рассказывал новости. За 2 недели в корпорацию вступили почти все совершеннолетние обитатели бункера. Было ясно, что рано или поздно, но ее сотрудниками станут все. Служба охраны разрослась в 10 раз. Все охранники, работавшие с первых дней, теперь занимают командные и преподавательские должности. И ему, 13-му, тоже приготовлена соответствующая должность. Во всех отделах бункера созданы учебные группы. Полным ходом идет подготовка и обучение вновь принятых сотрудников. Уже функционирует общеобразовательная школа для детей. «Физику там, кстати, преподает твоя старая знакомая, с которой ты людей из оврага тогда в лесу вытаскивал. Она тебе привет передавала. Просила тебя зайти, как выздоровеешь. Проведаешь деток». Старший улыбнулся. «Мои пигалицы тоже у нее сейчас учатся. Ох, и намучается она с ними». 48-й посмотрел на часы и заторопился. «Ну, пора мне. Ты давай, выздоравливай. Врач к концу недели тебя отпустить собирался. Крайне ты у него остался». Старший пожал руку и почти бегом выскочил из палаты. По планетарному времени было уже далеко за полночь, но в бункере не существует смены дня и ночи, и биоритмы людей постепенно стали перестраивать под графики своих рабочих смен. Одним из основных принципов постановки рабочего процесса по распоряжению совета было круглосуточное функционирование всех элементов корпорации, что позволяло одновременно обеспечить занятостью большое количество людей и не оставлять важные участки бункера без контроля ни на минуту. К тому же все квалифицированные специалисты, помимо основной работы, были приписаны к учебным группам, перед которыми стояла непростая задача по профессиональной подготовке новых сотрудников корпорации, и деловая активность в бункере не затихала ни днем, ни ночью. Молодой сотрудник сейсмологической группы в 3-й раз ввел в компьютер данные сейсмодатчика для пересчета. Результаты были прежними. 3-жды ошибиться он не мог никак, все было проверено и перепроверено. Раз так, тогда... Сейсмолог оставил задачу прежней, приказав компьютеру сделать анализ по данным всех имеющихся датчиков. На мониторе возникла диаграмма. Сейсмолог с минуту изучал сложившуюся картину, после чего решительно направился в кабинет руководителя группы. Спустя 30 минут вызов директора по науке разбудил управляющего. «Артем Валерьевич, необходимо срочно собрать совет». «То есть вы хотите сказать, что нас пытаются спасти?» Управляющий директор смотрел на диаграмму сейсмологов. «Нет, мы не можем делать подобные заявления». Академик указал на синусоиду диаграммы и стал терпеливо объяснять. «Все, что у нас есть, это данные сейсмодатчиков. Они показывают, что на поверхности Земли над нами явно ведутся взрывные работы. Сейсмические характеристики вибраций практически полностью идентичны, что свидетельствует о применении зарядов одинаковой мощности. Кроме того, эта активность наблюдается в течение последних 6 часов. До этого момента никаких серьезных колебаний не фиксировалось. Уже несколько недель. Эпицентр колебаний каждый раз смещается на несколько десятков метров. И последнее обстоятельство. Область источников колебаний находится в районе запасного выхода из бункера. Если точнее, то это рядом с выходом шахты запасного пассажирского лифта №1, который поврежден и не функционирует. Поэтому первые колебания мы приняли за усадку грунта, попавшего в ствол лифтовой шахты».
4: «Похоже, что кто-то ищет запасной вход в бункер. Связи с нами нет. Основной вход уничтожен. А сами мы за месяц не подали признаков жизни. Наверное, спасатели пытаются проверить, выжил ли тут хоть кто-нибудь». Управляющий директор вывел на экран карту местности. Расположение запасных выходов являлось сугубо конфиденциальной информацией. Но данные эти имелись и в аппарате губернатора, и у военных. В 200 километрах от нас находится защищенный командный пункт командующего военным округом. Управляющий взволнованно ходил перед изображением карты. Он ослабил галстук и расстегнул воротничок сорочки. Известие о скорой помощи извне вселяло надежду. Наверняка слухи об этом известии уже разнеслись по всему бункеру. Вероятно, обстановка на поверхности нормализовалась, была организована операция спасения. Теперь спасатели пытаются добраться до запасных выходов. Необходимо активировать запасной пассажирский выход номер 2 и выйти им навстречу.
2: Спасатели подвергаются большой опасности, пытаясь оказывать нам помощь, ведь Медвежья была в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сущий ад, люди рискуют ради нашего спасения и не знают, что второй вход разрушен. Мы должны организовать встречную экспедицию. Директор по медицине явно не разделял оптимизма управляющего. Седой профессор выбрался из огромного кресла и подошел к компьютеру. С точки зрения сложившейся ситуации, вопрос, кому больше нужна помощь, очень спорный. Главный медик ввел команду, и на изображение карты наложилась схема ядерных ударов. Обратите внимание, господа. Новосибирск подвергся массированной атаке. 7 ударов по левобережной стороне города, 9 по правобережной. Сверхмощные удары, любого из которых достаточно, чтобы полностью разрушить населенную

0: позволяющую извлечь нас с глубины в 3000 метров, никто сейчас возможности не имеет. Мы же перенесли единственное прямое попадание без последствий.
1: И что же, Иван Николаевич, вы предлагаете?
0: Не подавать признаков жизни до скончания веков? Видно было, что управляющий опешил от услышанного настолько, что забыл о приличиях и позволил себе перебить старого профессора.
1: Я лишь хочу сказать, главный медик поморщился, что в радиусе 10 километров от бункера произошло 6 термоядерных взрывов, в том числе 4 сверхвысокой мощности, не менее 200 мегатонн каждый, один из которых пришелся точно по сопке. Мы сейчас в полной изоляции. Наша внутренняя среда стерильна, внешняя же среда над нами предельно агрессивна. Даже краткосрочное нахождение на поверхности чревато гибелью. Мы не можем допустить длительного открытия входов, это неизбежно приведет к заражению бункера. Поэтому спешить принять здесь спасателей преждевременно.
0: Я предлагаю организовать выход на поверхность небольшой группе встречающих. Наши средства защиты и антирадиационные препараты позволят людям поднять сопротивляемость радиации на срок около 8 часов. Мы поднимем группу и через 6 часов заберем ее назад. За это время она установит контакт со спасателями, а заодно соберет данные для анализа состояния внешней среды. Пока у нас нет никакой информации об уровне опасности на поверхности. Разгерметизация бункера может стать фатальной. С последствиями же нескольких кратковременных выходов на поверхность мы справимся. Медик закончил и снова уселся в кресло. Маленький старичок, он тут же утонул в его бескрайних просторах.
1: Разумно.
0: Заодно группа установит антенны связи и некоторые приборы, поддержал предложение директор по науке. Мы сможем восстановить связь с внешним миром.
1: Что ж, очень хорошо.
0: Я полностью согласен с вами, господа, подытожил управляющий. Давайте обсудим состав и сроки экспедиции. 13-й нанес быструю серию ударов в разные уровни и мгновенно сместился, зайдя мешку за спину. Акцентированный удар завершил комбинацию. Боксерский мешок был маленьким, легким и мягким, и не лучшим образом подходил для отработки столь мощных приемов. Но в небольшом спортивном зале карантинного покоя он был единственным представителем боевых тренажеров. И 13-й свыкся с ним словно со старым другом за эти долгие томительные недели лечения. Таймер спортзала недовольно звякнул, сообщая об истечении максимально возможных 3 часов тренировки. И уставился на бойца нолями дисплея, словно глазами, укоризненно требующими от надоедливого посетителя очистить помещение. 13-й с досадой вздохнул и погладил мешок рукой по избитому боку.
1: «До завтра, дружище! Не скучай тут!»
0: Возвращаться в пустую палату не хотелось, но выбора не было. Повесив полотенце на плечо, боец прошел к душевым. В палате его уже ждал 48-й. Он был возбужден больше обычного и возвестил главную новость. Едва 13-й шагнул за порог.
1: «К нам с поверхности идут спасатели! Скоро наше затворничество закончится, весь бункер стоит на ушах! Совет отправляет экспедицию им навстречу! Установить контакты, наладить связь! В группе 10 человек, 5 наших и 4 из научного потащат на поверхность антенну коммуникатора. Старшим экспедиции идет замначальника службы охраны, так что через 10 часов будем знать новости с поверхности из первых рук».
0: Он довольно улыбнулся. 13-й развел руками.
1: «Будете перебираться наверх меня, не забудьте, а то так и проваляюсь тут до старости. Я скоро начну сам с собой беседы вести. Сколько меня еще будут мурыжить наши доблестные скулапы? О, всезнающий! Вроде 3 дня осталось. Так что держи крышу 2 руками, чтобы не съехало».
0: 48-й заржал и хлопнул 13-го по плечу.
1: «Пора мне!»
0: После чего, как всегда, буквально вылетел в дверь.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Жан-Марк Линьи. Ураган. Принесет ли глобальное потепление Европе новый ледниковый период? Годами эта мысль высмеивалась как чистой воды фантастика. Примерно так, как перед тем идеей, что вообще, может быть, какое-либо вообще глобальное потепление. Но, как это часто бывает, действительность догнала фантазию быстрее, чем кто-то мог ожидать. На конференции ООН по климату, состоявшейся в 2003 году в Милане, ученый Джонатан Бамбер из Университета Бристоля пояснил своей аудитории механизм, в точности описанный в предыдущей истории. Он предсказал, что если полярные льды из-за глобального потепления будут таять так, как последние годы, погода в Европе после переходного периода в 5 необычайно теплых десятилетий очень быстро переменится в сторону холода и оледенения. Действие следующего рассказа Жана Марка Линьи тоже разворачивается на фоне смены климата в одной из десятилетий тепла. Жан-Марк Линьи, известный во Франции автор, пишущий в жанре научной фантастики. Если попросить француза составить список из 10 лучших авторов НФ, Линьи непременно окажется в нем. Даже этот список сократится до пятерки или даже до тройки лучших. Жан-Марк Линьи родился в 1956 году в Париже и с 8 лет уже увлекался научной фантастикой. Когда им было 20, он, поняв, что рок-гитариста из него не получится, начал писать. Опубликовал в 1978 году свой первый рассказ, а через год свой первый роман, который сразу привлек к себе внимание критиков. Спустя несколько лет и несколько романов Жан-Марк Линьи принял два жизненно важных решения. Во-первых, эмигрировать в Британь, а во-вторых, сосредоточиться только на писательской работе. На сегодняшний день опубликовано больше 50 рассказов и около 30 романов Линьи, вышедших в разных издательствах. Более 10 из этих романов адресованы юношеству. Наряду с этим он составил две международные антологии эротической научной фантастики с исключительно женским составом авторов. Одна и с исключительно мужским составом другая. Жан-Марк Линьи получил все важнейшие премии, какие только можно получить во Франции в области фантастической литературы. Палитра источников его вдохновения богата. От музыки и истории до эзотерики и этнологии. Также широкий диапазон жанров. У него можно найти практически все разновидности научно-фантастической литературы. И при этом он никогда не забывает, что в центре любых фантастических романов всегда стоят люди. Люди и любовь. Февраль лишь начался, а столбик термометра уже опять вскарабкался до отметки в 34 градуса. Несмотря на это, Элодия надела собственноручно вязаную кофту с сине-зеленым узором, повязала шелковым платком свои седые волосы, а из-под ее выленившей хлопчатобумажной юбки выглядывали шерстяные колготки. В конце концов, февраль пока еще зимний месяц. Бывает холодно, и надо одеваться как следует. По крайней мере, раньше так всегда считалось. А в 72 года у человека уже свои привычки. Но все теперь было не так, как раньше. И вообще раньше, чем что? Не было никакого «до» или «после». Просто все всегда становилось хуже, чем раньше. Причем во все времена, сколько она себя помнила, каждый год чуть хуже предыдущего. Элодия сидела на скамье на набережной у самого моста, перекинутого через крохотный порт в устье Гапо, и смотрела вдаль, на море. Оно было желтовато-серым и густым, как суп, в котором плавали гигантские водоросли. Этот зеленовато-коричневый лес саргассовых водорослей мог достигать в длину нескольких десятков метров. Стефан уверял, что они смертельны, поскольку наматываются на винт лодки, их невозможно удалить. Надо нырять, чтобы обрезать их под водой. Но Стефан был слишком стар, чтобы нырять. Элодия щурилась на ослепительно яркое небо. На горизонте две гигантские драги выгребали саргассовые водоросли в свои разверстые утробы. Драга Плавучие сооружения, оснащенные многочисленными черпаками для подъема с одного водоема породы, водорослей и другого. Потом водоросли выгрузят на старых солеварнях, чем тем ближе к автобану, чем выше поднимается уровень моря. Это был, конечно, сизифов труд, и все же надо было расчистить хотя бы один проход к порту. Отвратительные испарения гниющих водорослей доходили до Элоди, и она невольно кривилась. Женщина вздохнула. Было душно, влажно и словно пахло смутной угрозой. Перистые белые облака походили на свернувшееся молоко, а бледное размытое солнце выглядело, как при замедленном взрыве атомной бомбы, такой же знойной и такой же разрушительной. Элоди обливалась потом. Она решила снять вязаную кофту, но шелковый платок оставила на голове, так собиралась сидеть здесь до тех пор, пока сможет выносить солнце и ждать возвращения Стефана. У Стефана была полоса везения. Накануне он наткнулся на стаю мерланов, которые все еще резвились среди скал. Наверное, их привлекли водоросли и живущий среди них планктон. Может, он поймал на крючок скорпену, рыбу, которая стала совсем редкой. Оставалось лишь надеяться, что ее, по крайней мере, можно есть. Имелись виды на чудесную вечернюю уху. Может быть, они смогут пригласить квартирантов с первого этажа. Давно уж хотели это сделать. Бедным эко-беженцам рыба наверняка перепадала не каждый день. Рыбалка была самой большой страстью Стефана. Он выходил в море на своей лодочке всякий раз, как только мог. 5 лет назад он купил ее одного старого рыбака и любовно привел в хорошее состояние. Он всю жизнь любил смотреть, как над островами среди оранжевых полосок облаков восходит солнце, как маслянистые волны с медными бликами плещутся о борт его лодки, рыскать по бухточкам между скал и затопленных лесов, закидывать удочки в тех местах, куда больше не сунется ни одна лодка, покачиваться на легкой рябе с удилищем в одной руке и пивом в другой, и поджариваться на солнце. Вот что было для Стефана абсолютным счастьем. А кроме того, и это было для него очень важно, здесь, вдали от Элоди и ее депрессивного настроения, он обретал покой. На другом конце набережной море продолжало подмывать полуобрушенную дамбу. Там ждал в своей очереди еще один этап сизифового труда. Когда эту дамбу строили, море было примерно в 10 метрах от нее. В те дни, когда вода прозрачна, сквозь нее еще можно разглядеть остатки старых улочек, по которым Элодия бегала в детстве. Она много времени проводила у своей тети, у которой в поселке была рыбацкая хижина. В домике не было ни электричества, ни телефона, а воду приходилось носить из колонки в порту, такой даже в те времена считалось настоящим анахронизмом. Но тетя Люсиль любила проводить лето в этой хижине. Она уверяла, что только там может по-настоящему отдохнуть. К счастью, она умерла еще до того, как ее хижина ушла под воду. Жители этих мест эвакуировали, либо они оставили свои дома по собственному почину. Деревня вымерла. Слепые и опустевшие дома покрылись плесенью и трещинами. Орды эко-беженцев, ютящихся среди холмов, разграбили подчистую все, что можно было унести. Некогда роскошные сады с пальмами, апельсиновыми деревьями, магнолиями, агавами и бугенвиллиями, радовавшие глаз во все времена года, превратились в заброшенные пустоши или непроходимые, наводненные комарами и москитами, тропические джунгли, медленно тонущие вблизи. Мелодия поднялась и двинулась дальше к мосту, прислонилась к перилам, повернулась спиной к морю. Внизу колобродила мутная речная вода, смешиваясь с морской, иногда выныривал выбеленный, полопавшийся ствол дерева. Время от времени взгляд натыкался на кусок стены или руины, изъеденные солью и кислотной водой. Раньше на этом месте стояли теплицы, в которых выращивали знаменитые цветы иера, цветы, которые продавались по всей Европе и за ее пределами. А теперь Болота распространялись с каждым годом все дальше, подбирались к автостраде. Она образовала, и никто не знал, надолго ли, границу обитаемого мира, демаркационную линию между Иером сегодняшним и Иером прежним. «Прежний Иер!» — Элоди опять вздохнул. «Иер туристов, тенистых террас и прихотливо изогнутых переулочков, ресторанов и боулингов. Иер цикад анисового аперитива пасти и ничего не делания. Домов, наполненных историей пестрой смеси народов и национальностей. Сегодня городок превратился в пристанище беженцев, перенаселенный и агрессивный. Город, отступающий под натиском постоянно пребывающего моря и холмов, покрытых фавелами. Фавело-трущобный квартал. Эти некогда лесистые холмы, где на виллах с бассейнами жили богачи, превратились нынче в мусорные отвалы, на которых в диком беспорядке торчат покосившиеся лачуги. Здесь скучно жили люди, бежавшие с побережья, люди, потерявшие все. У них не было теперь ни имущества, ни работы, ни семьи, ни достоинства. Им уж никто никогда и ничего не возместит, уж никогда не подняться. Там жили эко-беженцы, которыми жители Иеры испытывали жуткий страх. Раньше они были соседями, их вряд ли можно было назвать людьми. Элоди и Стефану повезло, у них был свой домик в старом Иере. Первый этаж они сдали семье эко-беженцев, а сами довольствовались двумя комнатками на втором этаже. В конце концов, ведь надо выручать друг друга, не так ли? Но все же, хотя Элоди была участлива и жалела истощенных ребятишек в лохмотьях, она поступала так же, как и остальные более зажиточные соседи, у которых еще были свои дома. Каждый вечер баррикадировалась, с наступлением темноты не выходила из дома и делала вид, что не слышит звука побоев, отчаянных воплей и пальбы. Она пыталась жить, как ни в чем не бывало, так будто жизнь протекала нормально. Только вот нормального в жизни ничего не осталось. Лето превратились в сухие, пышущие жаром печи. Зимы состояли из череды ураганов и бурь, и убийственное солнце обрушивало на землю смерть. Когда оно не раскаляло небо до бела, тучи окрашивались грязными оттенками, а воздух приобретал кислый, едкий привкус. По радио непрерывно передавали штормовые предупреждения и советы по спасению, по телевизору показывали сплошные катастрофы, и уж ни на какую помощь со стороны государственных служб рассчитывать не приходилось. Тем более, что службы эти были настолько же неопределенны, настолько недосягаемы. Практически без средств к существованию. Забытые государством, Элоди и Стефан старались, как могли, сами держаться на плаву. Стефан починил старую лодку и выходил на ней в море порыбачить. Элоди продавала его улов, если тот был съедобным или выменивала на что-нибудь. Иной раз рыба попадалась чахлая, за пашком, иногда она фосфорицировала, но они, рискуя заболеть, все равно ее ели. Стефан вытянул удочку из воды и глазам своим не веря рассмеялся. На крючке отчаянно трепыхалась крупная, узкая, золотистого цвета рыбина с сильными челюстями. То была настоящая дорада. Везение просто непостижимое. «Кажется, сегодня мой счастливый день», — подумал он, вступая в единоборство с дорадой, чтобы втащить ее в лодку. Он снял ее с крючка, тщательно избегая острых, как нож, зубов, и бросил рыбину в пластиковое ведро, где она дико металась и билась среди уже неподвижных сородичей. Он накрыл ведро джутовой мешковиной, окунув ее в морскую воду, чтобы сохранить рыбу свежей, открыл банку пива и под жадные крики летающих за ним чаек предался дальнейшему наблюдению за своими лесками. Все было спокойно. Взгляд его скользнул к берегу, на котором росли пинии. Длинный пляж сузился до песчаной косы, на которой постепенно разваливались брошенные хижины. Стефан поднес глазам бинокль и понаблюдал за обстановкой вокруг руин. Если жители его заметят, то вполне вероятно откроют по нему стрельбу. Тамошние жители в прежние времена не особенно славились гостеприимством, а теперь вполне могли считать, что Стефан рыбачит в их территориальных водах. Он не заметил ни души. Пока обыскивал через бинокль косу, оставшуюся от бывшего пляжа, его память погрузилась в приятные воспоминания. Как тогда валялись на золотом песке полуголые, красиво загоревшие девушки. Он вздохнул и прогнал мысли, сбивающие с толку. Рыбалка сегодня была необычайно удачной. Не было причин предаваться, как Элодия, ностальгическим чувствам. Он даже думать о них не хотел. На корме как раз клюнула рыба. Стефан, вспотевший под свинцовым солнцем, потянул удочку. Палящее солнце жгло ее голые сморщенные руки. Элодии нельзя было выходить из дома и ехать сюда, так далеко от города, на велосипеде. Если Стефан, вернувшись, обнаружит ее здесь, он наверняка разволнуется и отругает ее. Но Элодия просто не могла оставаться дома одна. Она начинала сходить с ума в двух тесных, забитых мебелью комнатках, где этажом ниже дети плакали, жена стонала, а вечно пьяный муж орал. Кроме того, она беспокоилась за Стефана, который еще в утренних сумерках вышел в море на своей старой лодке. Он клялся ей, что не будет уплывать слишком далеко. Но в конце концов наткнулся же он накануне на стаю мерланов. Элодия глянула вдаль, на серые голые острова, похожие на спины погрузившихся в воду драконов. Там все еще жили люди, и они обороняли свою землю и рыболовные угодья как могли, ловушками и стрельбой. «Не плыви туда», — умоляла она его, — «они тебя убьют, если заметят». Но Стефан ни за что не хотел уступать. «Я хожу в море туда, где есть рыба, и прекрати, наконец, беспокоиться, никто меня не заметит». Раньше, насколько помнила Элодия, один из островов был полуостровом, связанным с материком двумя длинными дамбами. Между дамбами располагались соляные поля. По более узкой насыпи проходила так называемая соляная дорога, на которую любили приезжать туристы. На более широкой насыпи размещались целые деревни, летние домики, отели, бары, площадки кемпингов и даже ипподром, и длинные пляжи, которые летом были черны от людей, но все это давно миновало, проглоченное постоянно пребывающим морем. Трескучий шум мотора внезапно вырвал Элодию из ее размышлений. По набережной на большой скорости подкатилась со стороны полузатонувшего городского квартала машина. То был проржавевший пикап, типичный автомобиль эко-беженцев. Элодия лихорадочно огляделась, ища, где бы ей укрыться. Но было уже поздно. Опершись, оперила она стала стоять неподвижно с бьющимся сердцем. На мосту она была видна издалека. Что они могут ей сделать? Ограбят ее. У нее ничего нет, кроме старой одежды. Изнасилуют. Для этого она слишком стара. Убьют. Эко-беженцы не останавливались ни перед чем и ни перед кем. И она приготовилась к худшему. Тормоза завизжали. Пикап, окутанный облаком пыли, остановился прямо перед ней. Завоняло плохо очищенным этанолом. Стекло на пассажирской дверце опустилось, и оттуда показалась небритая физиономия. Элодия ее сразу узнала. — старая, какого черта ты тут делаешь? Ох, да это же Элодия! То был Фредо, эко-беженец, который жил у нее на первом этаже с своей вечной нынче женой и тремя детьми. Он был грязный, худой, с подбитым глазом, пьяный, как всегда. Он повернулся к водителю и сказал ему несколько слов непонятных Элодии. Она глянула в кузов пикапа. Там громоздилась старая мебель, кухонные приборы и прочий скарб наверняка из ограбленных домов. — Что ты здесь ищешь, Элодия? — спросил Фредо мягким голосом. «Жду Стефана», — осторожно ответила она. «Он ушел в море рыбачить».
1: «Рыбачить? Он с ума сошел. Предупредили же о жутком урагане. Иди, садись в машину, мы отвезем тебя домой».
0: «Урагане? Ну да, они все время передают по радио, правда же, Юсеф?» Фигура за рулем что-то невразумительно буркнула. «Полезай в кузов», — снова начал Фредо, указывая большим пальцем назад. «Мы отвезем тебя домой». Элодия повернулась к морю. Небо там приобрело металлический оттенок и ныло свинцом. Тяжело набрякшие тучи выделялись на фоне неба, как огромные опухоли. «Ну, чего ты тянешь?» — крикнул Фредо. «Сколько еще осталось?» — спросила Элодия сдавленным голосом. «Чего?» Фредо сощурил глаза, так что от них остались только узкие щелочки с фиолетовыми краями. «До урагана! Когда он придет? Понятия не имею!» Фредо переадресовал вопрос к Юсефу, потом повернулся с ответом к Элодии.
1: «Через 20 минут! Ну, ты едешь или да, или черт с тобой?»
0: 20 минут? За 20 минут Стефан от островов не вернутся. Но если он причалит к островам, жители его убьют. Элодия отрицательно помотала головой. «Нет, я останусь здесь».
1: «Что? Ты в своем уме? Сейчас же садись в машину».
0: «Я останусь здесь», — прямо повторила Элодия. «Я подожду Стефана». Фредо оглядел ее своими красными опухшими глазами и, наконец, пожал плечами.
1: «Да делай, как знаешь. Мне-то что? Поехали, Юсеф. Рвем отсюда. Старая выжила из ума».
0: Пикап снова взметнул тучу пыли, взвернулся и скрылся. Элодия слышала, как хлопки зажигания и треск постепенно удалялись. И вот осталась одна тишина, поистине мертвая тишина, опустилась на берег. Не стрекотало ни одно насекомое, не пела ни одна птица, не ощущалось ни ветерка. «Затишье перед бурей», — подумала Элодия. Горячий пот потек из-под платка, обжигая глаза и оставляя следы на пыльных щеках, то ли пот, то ли слезы. Полоса везения закончилась. Рыба больше не клевала, а погода портилась. На горизонте громоздилась стена из черных туч, море приобрело металлический блеск, а зыбь стала такой сильной, что лодку закачало. «Пора возвращаться домой», — подумал Стефан. «Жаль». После того, как он обогнул маленький островок, и перед ним раскрылся весь южный горизонт, стало ясно, что к началу бури ему не добраться до своей гавани. Мрачная туча разбухала на все небо и подмяла его под себя. В ее недрах посверкивали бледные молнии. Короткие вихри ощупывали поверхность моря, как щупальца космического чудища. Волнение усилилось. Волны с пенным ревом разбивались о скалы островка. Стефан заметил, что обе драги, что чистили проход для прибывающих судов, уже успели сняться с якоря и, видимо, укрылись в безопасном месте. Это плохой знак. Близилась буря. Один из тех внезапных ураганов, то есть с некоторых пор зачастили зимой. Он сердился на себя, что утром, уходя из дома, забыл свое радио, ведь штормовое предупреждение наверняка не раз передавали. «Причалю к острову», — решил он. «Угодить в разборку с местными жителями все же лучше, чем попасть под ураган. Может, они заберут у меня весь улов, но убивать наверняка не станут. Во время природных бедствий люди все еще продолжают помогать друг другу, разве не так?» Стефан смотал удочки, завел подвесной мотор, что удалось ему лишь после некоторых усилий, и направил лодку в сторону островного мыса. Элодия снова обыскивала море взглядом. У нее еще оставалась надежда. Может быть, Стефан в курсе? Может, он давно уж на пути домой? Может, она сейчас увидит его лодку, которая полным ходом мчится к берегу? Вон та маленькая черная точка на свинцовой серой волне. Не Стефан ли это? Нет, всего лишь оптический обман. Рябит в глазах. Это из-за молнии, которые вспыхивают вдали среди чудовищных туч. Драги исчезли, значит, они знали про ураган. У них на борту было радио, а Стефан даже не взял с собой свой радиоприемник. Это Элодия знала точно, поскольку утром после его ухода видела прибор на шкафу. Она бы предпочла не знать этого так определенно. Однако память, до сих пор не ослабевшая, невзирая на 72 года, утверждала обратное. Стефан ничего не знал о буре, и Элодии пришлось перестать уповать на чудо. Обхватив перила моста, она впилась взглядом в почерневшее небо. Так же сейчас наверняка делает и он, увидев, как дрожащие воздушные шланги с ревом всасывают в себя морскую воду. Он вцепится в борта своей лодки, которую бушующие волны будут швырять, как ореховую скорлупу, и в ужасе будет вздрагивать от гигантских молний, разрывающих башни туч. Как и она, он ждет теперь смерти со вздыбившимися от электрических разрядов волосами, и смерть уже подкрадывается со стороны горизонта. Со слезами на глазах и со смертельным ужасом он ждет конца, который уже близок. Цепившись в ручку газа своей работающей с перебоями Ямахи, Стефан в ужасе наблюдал стремительно надвигающуюся тьму урагана. Стены туч задушили небо. Над морем плясало сразу три торнадо, словно колонны из кипящей черной воды. Теперь он понял, почему никто, кроме него, не вышел сегодня на рыбалку в море. Люди на островах были в курсе и, согласно предписаниям безопасности, забаррикадировались в своих домах. Только он, идиот с простодушной доверчивостью, вышел в море без радио. С глухо стучащим мотором он приблизился к бухте, забывшим островным причалом, давно ушедшим под воду. Утесы здесь торчали прямо под поверхностью воды, но Стефан их удачно миновал. Тяжело дыша, он с судорожным напряжением вытянул лодку на песок и надежно привязал ее к скале. Рев бушующего моря соревновался с треском раздирающих небо молний. Стефан согнулся и под хлесткими порывами ветра с трудом вскарабкался по узкой дороге, ведущей вдоль пляжа к улице, где, он уверен, еще остались прочные жилища. Рыбак то и дело оборачивался назад. Два приближающихся торнадо плясали, как взбесившиеся демоны, гонясь за ним с неправдоподобной скоростью. Они могли пощадить остров, могли опустошить его в одном мире. Запыхавшись, с искаженным лицом и сгибаясь под порывами ветра, он добрался до улочки. Внезапно, в бушующей тьме, он увидел впереди едва различимую фигурку. «Эй, простите!» — крикнул Стефан, что было силы. Фигурка сделала шаг вперед. Молния вспорола полутьму, и Стефан увидел ярко-синий и яблочно-зеленый узор вязаной кофты. Кофты, которую он узнал бы среди тысячи других. «Элодия! Стефан!» — прошептала она. «Ну вот и слава богу! Что ты здесь делаешь? Как ты попала на остров?» Сильный порыв ветра сбил его с ног и прижал к земле. Когда он снова смог подняться на четвереньки, стало еще темнее. Листья и пыль висли, мерцелись в воздухе. Лодья исчезла. Он кричал и звал ее, но ветер разрывал на куски и уносил имя. Наполовину задушенный песком и пылью, он еле продвигался вперед. Ветка пинии стегнула его своими иглами. Справа он заметил какое-то массивное строение, прижатое к холму. Дом! Наверняка и лодья укрылась там. Стефан протиснулся в ворота и стал пробираться по дорожке, усыпанной обломками. Небо над ним раскололось, на него обрушились горы туч. Дом с его бетонной кровлей, герметично закрытыми железными ставнями, казался ему неприступным бункером. Он с отчаянием колотил в дверь, усиленную стальными диагоналями, и кричал до хрипоты. Порывы ветра прижимали его к стальным распоркам. Громовые предвестники торнадо полоснули его своим ледяным дыханием. Наконец дверь на миг приоткрылась, и кто-то втащил его в дом. В лицо Стефану глянули яркий луч карманного фонаря и ружейное дуло. Он инстинктивно поднял руки вверх. «Не двигаться!» — рявкнул низкий, строгий женский голос. «Стоять на месте!»
1: Где-то в доме что-то метнулось, и женщина скользнула по комнате лучом карманного фонаря. Луч упал на двух детей, которые испуганно прижались друг к другу от того, что разбилась стеклянная дверь. «Марш назад под кушетку! Здесь слишком опасно!» Дети скрылись в гостиной. «Я вам ничего не сделаю!» — пролепетал Стефан. Луч карманного фонаря снова вернулся к нему. Оружейное дуло так и держало его под прицелом все это время. «Кто вы?» — прошипела женщина. Стефан, глаза которого постепенно привыкли к темноте, увидел, что она среднего возраста, маленького роста, нервно и испуганная. «Я всего лишь рыбак», — ответил он. «Шторм застиг меня в море. Мне показалось, что на улице я увидел свою жену. Не у вас ли она укрылась?» Оглушительный гром помешал женщине ответить. «Она одета в яркую вязаную кофту», — продолжил он, когда шум стих, — «из синтетической пряжи. Она связала ее сама». «Откуда вы?» — спросила женщина. Ее голос звучал уже не так агрессивно. «Из Ира. Как она смогла попасть на остров? У кого она могла взять лодку? Ведь она никого не знает». Дуло ружья опустилось, и руки Стефана повторили это движение. Видимо, женщина решила, что он не представляет собой опасности. «Снаружи ж точно никого нет», — сказала она. «Идемте, надо укрыться, здесь слишком опасно». И действительно, входная дверь, несмотря на стальное покрытие, содрогалась, как под ударами гигантских кулаков, и пугающе громыхала. Весь дом, казалось, дрожал под яростным натиском бури. Согласно предписаниям безопасности, которые каждый день передавали по радио, Стефан присел за самым тяжелым предметом мебели в доме, за кушеткой, которая была придвинута к стене, наиболее удаленной от окон, чтобы на нее не посыпались осколки. Снаружи бушевала буря. Оба ребенка испуганно оглядывали Стефана, а женщина не выпускала из рук ружье и карманный фонарь. Стефан думал об Элодии. Он видел ее на улице среди бури, но куда она девалась потом? Нашла ли она укрытие? И как она здесь очутилась? И прежде всего, зачем? Ураган успокоился так же быстро, как и разразился. Адский вой постепенно стих, громы молнии отдалились, а ставни перестали громыхать. Люди в доме выпрямились, радуясь, что на сей раз избежали гибели. Стефан и женщина отважились выйти во двор. Дом не особенно пострадал, лишь верхушка трубы обрушилась и в некоторых местах отвалилась штукатурка, но сад был полностью опустошен. Повсюду валялись ветки и вырванные с корнем кусты. Две пинии рухнули, одна у самого дома. Стефан поблагодарил свою безымянную спасительницу и бессловесных детей и вернулся к своей лодке. Торнадо пощадили ее, хотя вся местность вокруг была истерзана. Правда, лодка лежала на боку, но повреждений, на первый взгляд, избежала. Пластиковое ведро опрокинулось, и рыба валялась рассыпанной по земле. Стефан отвязал лодку и столкнул ее на воду. Он ни в коем случае не хотел ждать, когда наружу выйдут другие жители острова. Не все были бы так любезны с ним, как эта женщина. Неторопливо выруливая из бухты, он обыскивал взглядом песчаную косу с немногими уцелевшими хижинами в поисках фигурки старой женщины в яркой вязаной кофте. Но теперь он уже был не так уверен, что видел ее на самом деле. Вернувшись в порт, который выглядел почти так же, как утром, когда он покидал его, Стефан привязал свою лодку на обычном месте рядом с длинной яхтой, которую ураганом отшвырнуло на понтон. Он бы с удовольствием с кем-нибудь поговорил и расспросил о разрушениях, нанесенных Еру. Обошел ли торнадо старый город стороной? С моря ему казалось, будто дальше, к востоку от города, не осталось камня на камне. Наверное, они будут оплакивать сотни мертвых. Появятся тысячи новых экобеженцев. Похожим образом все выглядело на западе. Удалось ли устоять Еру, взятому таким образом в клещи, а Элодии? Как там она сейчас? Он уж больше не верил, что на острове действительно видел ее. Наверняка это был обман зрения, или он видел кого-то другого в похожей кофте. Когда Стефан перегнулся через борт, чтобы поставить пластиковое ведро на шаткий причал, он заметил предмет, который мутные грязные волны швыряли в борт его лодки, что-то разноцветное. Он взял лодочный багор, зацепил предмет и вытянул его из воды. То была вязаная кофта из синтетической пряжи, с ярко-синими и яблочно-зелеными узорами.

Дэймон Найт, восславит ли прах тебя? И настал день гнева. Содрогнулось небо от звуков труб. Вздыбились стеная выжженные скалы, и грохочущей лавиной рухнули. Раскололся свод небесный, и в ослепительном блеске явился белый престол. Исходили от него громы и молнии, и подле стояло семь величественных фигур, облеченных в чистую и светлую льняную одежду, опоясанных по персям золотыми поясами, и каждый держал в руках дымящуюся чашу. Из сияния окружавшего престол раздался громкий голос: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Полетел первый ангел и вылил чашу свою во тьму, стелющуюся над пустынной землей. Но молчание было ответом. Тогда устремился вниз второй ангел, и летал он над землей, не выливая содержимого чаш. Наконец вернулся ангел к престолу, воскликнув: «Господи, я должен был вылить чашу мою в море, но где оно?» И опять было молчание. Взору предстала унылая картина. Куда ни глянь, лишь безжизненная пустыня, а на месте океанов зияющие полости, такие же сухие и пустынные, как и все вокруг. Третий ангел воззвал: «Господи, моя чаша для источников вод». И четвертый: «Господи, позволь мне вылить мою». И вылил он чашу свою на солнце и сжег землю зной великий. Вернулся ангел, но ничто не нарушало тишины. Ни одна птица не пролетала под сводом небес, ни одно живое существо не проползало по лику земли, и не было на ее поверхности ни дерева, ни травинки. Тогда молвил голос: «Ладно, оставьте. Этот день предначертанный. Сойдем же на землю». И снова, как некогда в старину, сошел Господь Бог на землю. Был он подобен движущемуся столбу дыма, а за ним, переговариваясь, следовали семь ангелов, облеченных в белые. Они были одни под свинцово-желтым небом. «Мертвые избегли гнева моего», — произнес Господь Бог Иегова, — «но суда моего им не избежать». Выжженная пустыня была некогда садом Эдемским, где первые люди вкусили от древа познания добра и зла. Восточнее располагался проход, через который были изгнаны они из сада. Немного дальше виднелась остроконечная вершина Арарата, куда причалил ковчег после очищающего потопа. И вскричал Господь: «Да откроется книга жизни, и восстанут мертвые из могил своих и из глубин моря». Эхом разнеслись слова его под мрачным небом, снова вздыбились сухие скалы и рухнули, но мертвые не восстали. Лишь клубилась пыль, как будто и следа не осталось от бесчисленного множества людей, живших и умерших на земле. Первый ангел держал в руках огромную раскрытую книгу. Когда тишина стала невыносимой, он закрыл книгу, и ужас обуял его, и исчезла книга из рук его. Зашептались ангелы, и сказал один: «Господи, ужасно это молчание, когда слух наш должен был наполниться стенаниями». На что Бог отвечал: «Этот день предначертанный, но один день на небесах может равняться тысяче лет на земле. Скажи мне, Гавриил, сколько дней прошло с судного дня по летосчислению людей?» Первый ангел раскрыл книгу, снова появившуюся у него в руках, и сказал: «Один день минул, Господи». Ропот прошел среди ангелов. «Один день», — отвернувшись задумчиво, повторил Господь. «Один миг, а мертвые не восстали». Пятый ангел облизнул пересохшие губы и прошептал: «Господи, но разве ты не Бог? Разве может что-то быть сокрыто от твоего взора?» «Молчите!» — взорвался Иегова, и небо озарилось вспышками молний. «Придет время, и камни заговорят.
Я заставлю их рассказать все. А сейчас идем дальше. Они шли по выжженным горам и высохшим впадинам морей, и снова спросил Господь: «Михаил, я послал тебя наблюдать за людьми. Чем были заняты их последние дни?» Они остановились неподалеку от треснувшего конуса Везувия. «Господи, когда я видел людей в последний раз, — ответствовал второй ангел, — они вели подготовку к большой войне. Нечестивость их переполнила чашу моего терпения, — произнес Иегова. А что за страны собирались воевать меж собой? Разные, Господи. Одна из них — Англия, другие — тогда для начала в Англию. Сухая аллея, бывшая некогда Ла-Маншем, вела к острову, безлюдному плато из крошащегося камня. В гневе приказал Бог: «Пусть камни заговорят». Рассыпались серые скалы в пыль, открыв потаенные пещеры и тоннели, подобные переходам муравейника. В пыли здесь и там поблескивали капли расплавленного металла. Вопль ужаса исторгли из груди своей ангелы. Господь же вскричал сильнее прежнего: «Я сказал, пусть камни говорят». Тогда обнажилась пещера, находившаяся глубже других. В молчании стали Господь Бог с ангелами у краев ее и, нагнувшись, попытались рассмотреть блестевшие внизу гигантские буквы. Их кто-то высек в стенах пещеры еще до того, как находившиеся в ней машины расплавились, и металл залил углубление в камне. Сейчас они ослепительно сверкали серебром во тьме. И прочел Господь Бог слова: «Мы были здесь. Где же был ты?»

0: Глава шестая. Греческий архипелаг. На следующий день, 12 февраля, на рассвете, Наутилус выплыл на поверхность. Я кинулся на палубу. На севере, в 3 милях, обозначался неясный силуэт древнего Пелузиума. Подземный поток перенес нас из одного моря в другое. В Средиземное море мы пронеслись по течению, по пологому спуску, но вернуться в Красное море против течения было невозможно. Пока я об этом рассуждал, на платформе появились Нед Ленд и Консель. Было уже около 7 часов. Они, по-видимому, всю ночь спокойно проспали. «Ну что ж, профессор, где же ваше хваленое Средиземное море?» — шутливо спросил канадец. «Мы плывем по нему, Нед». «О, — сказал Консель, — с позволения их чести, мы в одну ночь, в несколько минут, перешли непереходимый Суэцкий перешеек».
1: «Я этому не верю! — вскричал канадец.
0: «Напрасно не верите, Нед, — сказал я. — Посмотрите, этот низкий берег, что виднеется на юге, — это египетский берег».
1: «Поберегите свои басни для других, профессор! — перебил меня Нед Ленд.
0: «Да ведь их честь прямо вам говорит, Нед, что это египетский берег, — сказал Консель. — Как вы можете не верить?» «Смею вас заверить, Нед, — сказал я, — что я видел собственными глазами, как мы пролетели через туннель. Капитан Немо сам управлял Наутилусом во время этого перехода, и я был вместе с ним в штурвальной рубке». «Слышите, Нед, — сказал Консель. — Вы такой зоркий, Нед, — продолжал я. — Так что посмотрите хорошенько и увидите сами гавань Порт-Саида. Вон она!» Канадец начал пристально вглядываться в указанном направлении.
1: «Ваша правда, профессор, — сказал он, — и ваш капитан, мастер. Мы точно в Средиземном море. Ну и отлично!
0: Теперь, если вам угодно, надо потолковать о наших делах, только так, чтобы никто не подслушал». Я очень хорошо понимал, куда клонит канадец, и решил, что во всяком случае будет лучше, если он выскажется. Мы пошли и сели около прожектора, где нас не так захлестывало волной. «Ну, Нед, мы слушаем, — сказал я. — Что скажете хорошего?»
1: «А вот что я скажу. Мы в Европе, и теперь надо ковать железо, пока оно горячо. Откладывать нечего. Вдруг капитан Немо опять повернет куда-нибудь к черту на куличке. Надо бежать!»
0: Меня, признаюсь, всегда смущали подобные речи. Я нисколько не желал стеснять товарищей в их действиях, но в то же самое время мне было бы тяжело расстаться с капитаном Немо. Благодаря капитану, благодаря его чудесному подводному кораблю, я каждый день мог изучать морские бездны и писать свою книгу. Где и когда мне представится еще случай наблюдать чудеса, скрытые в океане? Нигде, никогда! Я не хотел покидать Наутилус, не завершив свои океанологические исследования. «Нед, скажите мне откровенно, вы очень скучаете на борту Наутилуса? Вы очень жалеете, что судьба бросила вас в руки капитана Немо?» Канадец промолчал несколько минут. Потом, скрестив руки на груди, проговорил:
1: «Откровенно говоря, я не жалею, что совершил подводное путешествие. Оно занятно, слов нет.
0: Да ведь всему есть конец.
1: Ну, покатались и довольно. Пора этому подводному плаванию кончиться».
0: «Оно кончится, Нед.
1: Где и когда?»
0: «Где? Я не знаю, где. Когда? Я не могу сказать. То есть я предполагаю, что оно окончится тогда, когда мы осмотрим все, и они откроют нам свои тайны. Все, что имеет начало, имеет и конец, Ленд. Это давно всем известно». «Я, с позволения их чести, тоже так думаю, — сказал Консель. — И еще я думаю...» «Что, Консель? Чего вы запинаетесь?» «А то, что капитан Немо повозит нас по всем морям, а потом и отпустит нас на свободу».
1: «Отпустит? — вскрикнул канадец. — Как бы не так! Даст свободу? Вышвырнет!»
0: «Постойте, Лэн, постойте! — возразил я. — Капитана Немо нам бояться нечего, это правда, но я не согласен, однако, с Канцелем. Вряд ли он нас отпустит. Мы нечаянно завладели его тайной,
1: для него очень важной. И хотя капитан Немо отличный человек, но все-таки не допустит, чтобы мы рассказали всему свету о его Наутилусе.
0: «Так чего вы ждете? На что надеетесь?» — спросил канадец.
1: «Надеюсь, что обстоятельства будут благоприятнее, и тогда мы ими воспользуемся. Что теперь невозможно, станет возможным через 6 месяцев».
0: «Через 6 месяцев!» — вскрикнул Нед Ленд. «А где мы будем через 6 месяцев?»
1: «Может, здесь, может, в Китае, Нед. Вы же знаете Наутилус. Он проносится по океанам, как быстрокрылая ласточка по воздуху или как скорый поезд по рельсам. Он не боится появляться и в европейских морях. Очень может быть, что он пристанет к берегам Франции, Англии или Америки. Тогда нам будет гораздо легче бежать, чем теперь».
0: «Профессор, в ваших доводах нет здравого смысла. Вы все говорите, мы будем там, мы будем здесь, а я говорю, мы сейчас здесь, и надо бежать отсюда».
1: Я не знал, что ему ответить. Доводы Неда Ленда были логичны, и я почувствовал себя побежденным.
0: «Послушайте, профессор», — продолжал он, — «ответите вы мне прямо, по совести».
1: «Отвечу, Нед.
0: Если бы капитан Немо сегодня сказал вам, вы свободны, идите себе на все 4 стороны, вы бы рады были? Приняли бы его предложение?»
1: «Не знаю, Нед.
0: А если бы он прибавил, что вот сегодня он это вам разрешает, а завтра уже не позволит?»
1: Я промолчал. «А что думает Консель?» — спросил канадец.
0: «Консель никак не думает», — спокойно ответил достойный Консель.
1: «Ему это все равно. Он холост. Ни жена, ни дети не ждут его на родине. Он служит их чести. Он думает, как их честь, говорит, как их честь.

0: месте любой осторожный и рассудительный человек никогда не решится дать нам свободу. Из этого следует, что надо воспользоваться первым удобным случаем и бежать с Наутилуса. «Умные речи приятно и слушать», — сказал Нед Ленд. «Только я вот что прибавлю, Нед. Надо выждать действительно благоприятный момент. Если побег не удастся сразу, так не удастся совсем. Капитан Немо никогда нам этого не простит». «Все это справедливо», — отвечал канадец. «Только ведь осторожность надо все равно соблюдать, как теперь, так и через 2 года. Значит, при первом удобном случае надо бежать». «Хорошо. А что вы подразумеваете под удобным случаем, Нед? А вот будет темная ночь, да Наутилус подойдет поближе к какому-нибудь европейскому берегу? Так вы думаете пуститься вплавь?» «Да, если только мы будем близко от берега, и если Наутилус будет на поверхности моря. А если мы будем далеко от берега, и Наутилус будет держаться под водой?» «Ну так я попробую стащить шлюпку. Я знаю, как ею управлять. Мы проберемся внутрь, отвинтим затворы и благополучно выплывем на поверхность». «Отлично, Нед. Подстерегаете такой случай, только помните, что при неудаче нам придется плохо». «Я этого не забуду, профессор. Теперь, Нед, хотите, я вам скажу, что я думаю насчет вашего плана?»
1: «Скажите, профессор».
0: «Я думаю, что такого удобного случая не представится».
1: «Почему?»
0: «А потому что капитан Немо очень хорошо понимает, что мы желаем на волю, и у европейских берегов будет нас стеречь».
2: «Я, с позволения их чести, тоже так думаю», — сказал Консель.
0: «Увидим, увидим», — сказал Нед Ленд. «А теперь, Нед, мы больше об этом говорить не будем», — сказал я. «Когда будете готовы, вы нас предупредите, а мы за вами последуем. Я полагаюсь на вас». Этим разговор и окончился. К великому огорчению канадца я, кажется, был прав. Капитан Немо держался почти все время под водой и близко к берегу не подходил. Наутилус или немного всплывал на поверхность, или погружался очень глубоко между греческим архипелагом и Малой Азией. Мы, опускаясь на 2000 метров, не достигали дна. Я так и не увидел остров Карпатос, один из группы островов Южной Испарады. В утешение капитан Немо, указав пальцем на какую-то точку на карте, продекламировал мне стих Вергилия. «Есть у Нептуна в глуби карпатосских вод, прорицатель, это лазурный Протей». А мне очень хотелось посмотреть на этот легендарный остров, место пребывания Протея, старого пастуха Нептуновых стад. Теперь остров называется Скарпанто, он лежит между Родосом и Критом. К сожалению, я видел сквозь иллюминаторы Наутилуса только гранитное основание. На следующий день, 14 февраля, я хотел посвятить несколько часов изучению рыб архипелага, но по неизвестной мне причине иллюминаторы были герметически закрыты. Я определил, что Наутилус направляется к старинному острову Крит. В то время как я отплывал на Аврааме Линкольне, я слышал, что этот остров восстал против турецкого деспотизма. Но что было дальше? Продолжалось восстание или окончилось, я не знал. Несколько раз я хотел спросить об этом у капитана Немо, но откуда же знать ему подобные вещи? Капитан Немо давно разорвал все связи с землей. Как-то вечером я встретился с капитаном в салоне. Он казался мрачным и озабоченным. Приказав открыть иллюминаторы, капитан ходил между ними и пристально вглядывался в водную массу. «Что это он так вглядывается?» — думал я. «Хотел бы я знать». Я не стал гадать и в свое удовольствие принялся наблюдать за рыбами, проносившимися мимо. Я заметил бычков-анфизов, упоминаемых Аристотелем и известных в просторечии под названием морских вьюнов, которые преимущественно встречаются в соленых водах близ дельты Нила. Среди них были пагры или серебристые караси. И египтяне причисляли этих фосфорицирующих рыб к священным животным. Появление их в водах Нила предвещало разлив реки и хороший урожай. Я видел хейлин длиной 30 сантиметров. Это костистый

0: толстые рыбы с прозрачной чешуей синеватого цвета с красными пятнами. Они большие любители морских водорослей и потому сами чрезвычайно вкусны. Их очень ценили гурманы Древнего Рима. Внутренности рыб, смешанные с молоками мурены, мозгом павлинов и языками фламинго, составляли то божественное блюдо, которым так восхищался Вителий. Еще один обитатель этих морей привлек мое внимание и воскресил в памяти легенды о древних временах. Это была рыба-прилипала, которая путешествует, прилипляясь к брюху акулы. По преданиям, эта рыбка, уцепляясь за подводную часть корабля, могла его остановить. Одна из них остановила таким образом барку Антония и помогла Августу победить врага в битве при Акциуме. От чего только не зависят судьбы народов. Я видел также великолепных антиасов, священную рыбу греков, которые приписывали ей способность изгонять морских чудовищ из тех вод, где они появлялись. Их название означает «цветок», и они оправдывают его, переливаясь всеми цветами красной гаммы, от бледно-розового до темно-малинового. Я не мог оторвать глаз от этих морских чудес. Вдруг в воде показался человек. Водолаз с кожаной сумкой у пояса. Сначала я подумал, что это мертвое тело. Но нет, это был живой человек. Он плыл, рассекая воду сильными взмахами рук, выплывал на поверхность передохнуть и снова погружался. «Человек!» — вскрикнул я. «Капитан, вы видите? Человек тонет! Надо его спасти, капитан! Во что бы то ни стало, надо его спасти!» Капитан бросился к иллюминатору. Человек поравнялся с нами и, прижав лицо к стеклу, смотрел на нас. К величайшему моему изумлению, капитан Немо сделал ему какой-то условный знак. Водолаз ответил ему кивком головы, тотчас же всплыл на поверхность и больше не показывался. «Не беспокойтесь, профессор», — сказал мне капитан. «Это Николай с мыса Матанан по прозвищу Рыба. Он известен здесь на всех островах. Отличный пловец. Смел удивительно. Вода его стихия. Он больше живет в воде, чем на земле. Беспрестанно переплывает с одного острова на другой. И так до самого Крита. Вы его знаете, капитан?» «Немного знаю, Аронакс». Сказав это, капитан Немо подошел к шкафу, стоящему около левого иллюминатора. Рядом со шкафом находился сундук, окованный железом. На крышке блестела медная пластинка с гравированным вензелем Наутилуса и его девизом «Mobilis in mobile». Капитан, не обращая внимания на мое присутствие, открыл шкаф, наполненный слитками. Золотыми слитками! Откуда у него столько драгоценного металла? Что он с ним делает? На что тратит? Я молча наблюдал за его действиями. Капитан Немо вынимал из шкафа слиток за слитком и аккуратно укладывал их в сундук. По моим расчетам, здесь было более 1000 килограммов золота, то есть около 5 миллионов франков. Затем он запер сундук и написал на крышке какой-то адрес. Мне показалось, что он писал на новогреческом языке. Сделав это, капитан нажал кнопку электрического звонка. Появились 4 матросов и не без труда вынесли сундук из салона. Затем я услышал, как они поднимают его по железному трапу. В эту минуту капитан Немо обратился ко мне. «Вы что-то сказали?» — спросил он. «Я ничего не говорил, капитан». «Тогда позвольте пожелать вам доброй ночи». И с этим пожеланием капитан вышел из салона. Я тоже отправился в свою каюту. Разумеется, меня разбирало любопытство, и я напрасно пытался заснуть. Что может быть общего между Николаем Рыбой и этими золотыми слитками? Вскоре я почувствовал, что Наутилус слегка покачивается, и догадался, что мы выплыли на поверхность. Затем послышался топот ног на палубе. Я понял, что шлюпку спускают на воду. Через минуту шлюпка слегка толкнулась о борт Наутилуса, и шум прекратился. Через 2 часа опять зашумели и заходили наверху. Шлюпку подняли на борт и снова установили на место. и Наутилус опять погрузился под воду. Итак, эти миллионы были доставлены по адресу. Куда? Кому? Кто этот приятель или банкир капитана Немо? На другой день я рассказал Канселю и Недленду все, что видел, слышал и предполагал. Они удивились не меньше меня. «Где он берет эти миллионы?» — спросил Нетленд. Мы с Канселем, конечно, не могли ему на это ничего ответить. После завтрака я отправился в салон и принялся за работу. До 5 часов вечера я писал свои заметки. В 5 часов мне вдруг стало так жарко, что я вынужден был снять свою вессоновую куртку. «С чего это такая жара?» — думал я. «Мы, кажется, далеко от тропиков, а на Наутилусе температура не должна повышаться». Я посмотрел на манометр. Он показывал глубину 60 футов. На таких глубинах повышение атмосферного давления и температуры воздуха не оказывает никакого действия. Я хотел опять приняться за работу, но жара делалась совершенно невыносимой. «Пожар, что ли, на Наутилусе?» — проговорил я. «Надо пойти посмотреть». Я только хотел открыть дверь, как на пороге появился капитан Немо. Он подошел к термометру, посмотрел и, обращаясь ко мне, сказал: «42 градуса». «Я это замечаю, капитан», — ответил я. «И если еще хоть чуть-чуть эта жара усилится, мы не в состоянии будем ее переносить». «О, профессор, эта жара не усилится, если мы не захотим». «Так вы можете командовать ею по вашему усмотрению, капитан?» «Нет, но я могу удалиться от ее источника». «Так значит, это не в Наутилусе, а снаружи?» «Без сомнения. Мы плывем в кипящей воде». «Не может быть!» — вскрикнул я. «Посмотрите». Иллюминаторы открылись, и я увидел, что море вокруг Наутилуса совершенно белое. Вода кипела, как в котле, выделяя клубы сернистых паров. Дотронувшись до стекла, я быстро отдернул руку. Было очень горячо. «Где мы находимся?» — спросил я. «Около острова Санторин, профессор», — отвечал мне капитан. «А именно в канале, который отделяет Неокаменни от Палеокаменни. Мне хотелось показать вам любопытный образец подводного извержения вулкана». «А я думал, что образование новых островов уже окончено», — сказал я. «В вулканических областях нет ничего завершенного», — отвечал капитан Немо. «Подземный огонь непрерывно совершает свою работу. По свидетельству Кассиодора и Плиния, еще в 19 году нашей эры, на том самом месте, где недавно образовались эти островки, появился новый остров, названный Божественным — Теа. Он вскоре исчез и снова появился в 69 году, потом опять скрылся под волнами. С той поры до настоящего времени вулканическая работа приостановилась. Но 3 февраля 1866 года около Неокаменни в клубах серных паров возник новый островок, названный островом Георгия, и уже 6 февраля он слился с Неокаменни. Ровно через неделю, то есть 13 февраля, появился островок Афруэсса, образовав между собой и Неокаменни пролив шириной 10 метров. Во время этих вулканических явлений я находился в этих водах, а потому мог следить за всеми изменениями. Округлый островок Афруэсса имел около 300 футов в диаметре и 30 в высоту. Он состоял из смеси черной стекловидной лавы и обломков полевого шпата. Наконец, 10 марта появился еще один островок, поменьше, названный Река. Эти острова, слившись с Неокаменни, составляют одно целое. «А где же пролив, в котором мы сейчас находимся?» — спросил я. «Вот он», — отвечал капитан Немо, показывая на карту греческого архипелага. «Видите, я обозначил здесь и новые острова. А этот пролив, мне кажется, со временем исчезнет». «Очень может быть, Аронакс. С 1866 года напротив порта Святого Николая на Палеокаменни возникло 8 островков вулканического происхождения. Весьма вероятно, что в скором времени Нео и Палеа сольются в одно целое. Если в Тихом океане кораллы образуют материки, то здесь то же самое совершается вулканическими извержениями. Взгляните-ка, какая кипучая работа происходит под волнами. Я подошел к иллюминатору. Наутилус стоял неподвижно, жара становилась невыносима. Белая вода приобрела красный оттенок, свидетельствовавший о присутствии железистых солей. Несмотря на герметические рамы, чувствовался удушливый серный запах. Я заметил, что из-за багрового пламени, вспыхивавшего порой, не стало видно электрического света прожектора. Пот струился градом по моему лицу. Воздуха не хватало, я чувствовал, что сейчас сварюсь. «Однако нет никакой возможности оставаться в этом кипятке», — сказал я.
1: «Да, это было бы с нашей стороны большим риском», — ответил бесстрастный капитан Немо. Тотчас был отдан приказ, и Наутилус удалился от этой раскаленной печи, где для него было небезопасно находиться. Через четверть часа мы вздохнули свободно, очутившись на поверхности моря. Я подумал, что если бы Неду Ленду удалось привести в исполнение план бегства, и он избрал бы для побега эту область, то живыми мы бы не выбрались из этого огненного моря. На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, глубина которого между Родосом и Александрией доходит иногда до 3000 метров. Наутилус, обогнув мыс Матопан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелаг.
0: Глава 7. Через Средиземное море за 48 часов. Средиземное море, или Голубое море, Великое море у евреев, Маре Ностром у римлян, обрамленное пальмами, апельсиновыми рощами, алоэ, кактусами, наполненные благоуханием миртовых деревьев, окруженные высокими горами, насыщенные чистым прозрачным воздухом, но непрестанно подверженные вулканическим извержениям, справедливо можно назвать полем битвы, на котором до сих пор происходит борьба Нептуна с Плутоном за обладание земным шаром. «На нем и на его берегах, — говорит Мишле, — человек погружается в самый благотворный климат всего земного шара. Несмотря на всю красоту Средиземноморья, мне удалось сделать лишь весьма быстрый обзор этого бассейна, поверхность которого занимает 2 миллиона квадратных километров. Я даже лишен был возможности обратиться с расспросами к капитану Немо, так как эта загадочная личность ни разу не показалась за весь наш молниеносный переход по Средиземному морю. Я полагаю, что Наутилус сделал под водой около 600 лье. И путь этот он совершил за 2 суток. 16 февраля мы покинули берега Греции, а 18-го с восходом солнца прошли уже Гибралтарский пролив. Очевидно, что Средиземное море, окруженное со всех сторон землей, не нравилось капитану Немо. Слишком много воспоминаний, если не сожалений, пробуждали в нем эти волны. Ему здесь было тесно, и его Наутилусу тоже не хватало простора между сдвинутыми берегами Европы и Африки. Таким образом, скорость, с которой мы шли, равнялась 25 милям в час или 12 лье, по 4 километра каждая. Нечего и говорить, что Нед Ленд, к великому своему сожалению, должен был отказаться от намерения сбежать с Наутилуса. Лодкой нельзя было воспользоваться, так как судно неслось со скоростью от 12 до 13 метров в секунду. При таких условиях сойти с Наутилуса значило бы спрыгнуть с поезда, несущегося на всех парах, что было бы весьма неблагоразумно. Вдобавок, корабль наш поднимался на поверхность воды только по ночам, чтобы запастись свежим воздухом, и следовал по указаниям компаса и лака. В Средиземном море мне удалось видеть только то, что может уловить глаз пассажира скорого поезда из того ландшафта, который мелькает перед ним. Отдаленные предметы были доступнее глазу, чем предметы более близкие, которые мелькали как молнии перед глазами. Мы с Консейлем ухитрились, однако, рассмотреть некоторых рыб, которые благодаря силе своих плавников несколько минут соперничали в скорости с Наутилусом и плыли наравне с ним. Сидя у иллюминатора, мы делали наблюдения. Те заметки, которые я успел наскоро набросать, позволяют мне сделать короткий обзор рыб, обитающих в этом море. Некоторых я успел разглядеть, других видел лишь мельком, а тех же, которых мне невозможно было рассмотреть, я не стану и упоминать. Говоря о них, позвольте мне придерживаться совершенно произвольной классификации, с помощью которой мне будет легче передать мои наблюдения. Среди водной массы, освещаемой электрическим светом прожектора, мелькали миноги длиной в метр, свойственные почти всем морям. Длиннорылые скаты шириной в 5 футов с белым брюхом и пятнистой пепельно-серой спиной расстилались наподобие огромных платков, унесенных быстрым течением. Другие скаты мелькали так быстро перед глазами, что я не мог даже заключить, оправдывают ли они название морских орлов, которые дали им древние греки, или же их лучше назвать крысами, жабами или летучими мышами, как прозвали их новейшие рыбаки. Собачьи акулы в 12 футов длиной, особенно страшные для водолазов, плыли наперегонки друг с другом. Морские лисицы длиной 8 футов, одаренные замечательно тонким обонянием, словно какие-то синеватые привидения мелькали перед глазами. Дорады из семейства морских карасей, длиной около 13 сантиметров, блистали своим серебристо-лазоревым одеянием, опоясанным поперечными полосками, ярко выступавшими на темном фоне плавников. Глаза у них оттенены золотистыми бровями. В древности эта рыба была посвящена Венере и до сих пор сохранила свою первобытную красоту, несмотря на то, что происхождение ее относится к отдаленнейшей геологической эпохе. Это одна из тех драгоценных пород, которые водятся во всех водах, в любом климате. Великолепные осетры, длиной от 9 до 10 метров, быстро двигаясь, сильно ударяли своими хвостами по нашим иллюминаторам, показывая свои голубоватые, испещренные коричневыми пятнами спины. Они очень похожи на акул, но уступают им в силе. Встречаются осетры повсюду. Весной они плывут обыкновенно вверх по большим рекам и любят бороться с течением Волги, Дуная, По, Рейна, Луары и Одера. Несмотря на то, что они принадлежат к классу хрящевых рыб, мясо их очень нежно. Их обыкновенно употребляют в пищу свежими, копчеными, маринованными или солеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью на пиршествах Лукулла. Из всех разнообразных пород рыб, обитающих в Средиземном море, которых мы заметили в то время, когда Наутилус поднимался на поверхность, лучше всего я разглядел представителей 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы с темно-голубой спиной, серебристым брюхом, сверкавшие в воде блестящими плавниками. Говорят, что они особенно сопутствуют судам, стараясь под их защитой укрыться от раскаленного солнца тропических стран. Действительно, они гнались за Наутилусом точно так же, как гнались некогда за кораблями Лаперуза. В продолжении нескольких часов они не уступали в скорости нашему судну. Я не мог налюбоваться этими милыми животными. Их строение вполне соответствовало быстроте передвижения. Голова у них маленькая, тело гладкое и веретенообразное. Грудные плавники сильно развиты и хвост раздвоенный. Длина некоторых тунцов доходила до 3 метров. Плыли они треугольником, как известные перелетные птицы, которым они не уступают в скорости. Поэтому древние народы обыкновенно говорили, что этим рыбам хорошо известны геометрия и стратегия. Тем не менее провансальцы, которые ценят тунца не менее жителей древней Пропонтиды и Италии, приспособились ловить его. Безрассудные рыбы тысячами попадают в сети марсельцев. Назову еще тех рыб Средиземного моря, которых нам с Консейлем удалось разглядеть. Беловатые морские угри мелькали неуловимую тенью перед нами. Извивались змееобразные мурены в 3-4 фута длиной, окрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Проплывали мерланы длиной в 3 фута, печень которых считается очень лакомым блюдом. Проносились триглы, которых поэты называют рыба-лира, а моряки морским петухом. Рот Тригла оканчивается двумя треугольными пластинками, вырезанными наподобие кружева, которые имеют некоторое сходство с лирой Гомера. Триглы-ласточки плыли со скоростью птиц, отчего они и получили это название. Красноголовые морские судаки показывали свои спинные плавники, разукрашенные нитевидными волокнами. За ними шла сельдь, железница, испещренные черными, коричневыми, голубыми, желтыми и зелеными пятнами, чуткая к серебристому звону колокольчика. Были здесь и великолепные палтусы, которых по справедливости можно назвать фазанами моря. Ромбоидальные формы с желтоватыми плавниками в коричневых пятнышках. Сверху их бока окрашены обыкновенно в коричневые и желтые цвета, что придает им вид мрамора. Наконец проплыли целые стаи барабулек, этих морских парадизок, за которых римляне когда-то платили по 10 тысяч сестерций за штуку. С большим удовольствием они следили, как эти рыбы, умирая на столе перед их глазами, постепенно меняют свою окраску, переходя от красного цвета горной киновари в мертвенно-бледный. Бешеная скорость Наутилуса была причиной того, что я не мог разглядеть скат-амирали, спинорогов, морских коньков, камбал, султана, губанов, летучек и других рыб, живущих в водах Атлантического океана и Средиземного моря. Что касается морских млекопитающих, то нам попались при входе в Атлантическое море 3 или 4 кашалота с одним спинным плавником, как у всех кашалотовых, несколько дельфинов, свойственных Средиземному морю. Передняя часть их головы разлинована маленькими светлыми полосками. Заметил я еще около 12 тюленей с белым брюхом и черной шерстью, длиной не более 3 метров. Их часто называют монахами, и действительно они напоминают доминиканцев. Консель успел разглядеть 1 6-футовую черепаху, снабженную на панцире 3 продольно выдающимися гребнями. Я очень сожалел, что упустил из виду это присмыкающееся. По описанию Консейля, это был, по всей вероятности, редкий вид черепахи – тестуду кориоцея. Самому мне удалось заметить лишь несколько съедобных черепах с удлиненным панцирем. В продолжении нескольких минут удалось также полюбоваться и зоофитами. Одна великолепная оранжевая галеолярия зацепилась за иллюминатор. Это было длинное волокно, ветвящееся бесчисленным множеством отростков-щупальцев, имевших вид тончайшего кружева. Сомневаюсь, чтобы соперницы арахны, пауки, могли сплести что-нибудь подобное. К сожалению, невозможно было выловить этот замечательный экземпляр. Вероятно, мне удалось бы увидеть других животных и растений, если бы Наутилус не снизил внезапно свою скорость. И вот почему. В ту минуту мы плыли между Сицилией и берегом Туниса. В этом узком месте между мысом Бон и Сицилией дно моря внезапно поднимается на большую высоту, так что глубина составляет не более 17 метров, тогда как с обеих сторон этой возвышенности она равна 170. Наутилусу для того, чтобы не наткнуться на эту подводную преграду, пришлось принять меры предосторожности, поэтому он и пошел медленнее. Я указал Консейлю на карте Средиземного моря то место, где находится этот подводный хребет. «Да это, с позволения их чести, настоящий перешеек, соединяющий Европу с Африкой», — заметил Консейль. «Да, мой друг», — отвечал я. «Он совершенно преграждает Тунисский пролив, и измерения Смита доказали, что материки некогда соединялись между собой в том месте, где находятся мысы Бон и Фарин». «И это очень вероятно», — сказал Консель. «Я полагаю, что подобная преграда существовала между Гибралтаром и Сеутой. В геологическую эпоху она замыкала вход в Средиземное море». «А что, если, с позволения их чести, теперь вулканические силы опять поднимут эту преграду над поверхностью моря?» — вскрикнул Консель. «Это невозможно», — возразил я. «Пусть их честь позволит мне докончить. Если бы это случилось теперь, то господин Лессепс, который прорывает перешеек, был бы очень недоволен этим». «Конечно. Но, повторяю, подобный феномен невозможен в наше время. сила магмы постепенно уменьшается. Вулканы, столь многочисленные прежде, мало-помалу угасают, внутренний жар уменьшается. Теперь можно даже вычислить, насколько снизилась температура внутренних слоев земного шара в течение столетия. Это составляет большой ущерб для нашей планеты, ибо теплота — ее жизнь. А Солнце? Одного Солнца недостаточно для этого, Консель. Разве оно может оживить мертвеца? Не думаю. Следовательно, друг мой, и Земля наша когда-нибудь уподобится охладевшему телу. Она станет так же необитаема, как необитаема Луна, которая уже давно утратила свою жизненную теплоту. «А сколько для этого понадобится веков?» — спросил Консель. «Когда это может случиться?» «Через несколько сотен тысячелетий». «Стало быть, — отвечал Консель, — времени нам хватит, чтобы закончить наше подводное путешествие, если только Нед Ленд нам не помешает». И успокоенный Консель принялся снова наблюдать неровное дно, пользуясь тем, что Наутилус из предосторожности шел на средней скорости. Там, на скалах вулканического происхождения, распустился целый цветник морских губок, галатурий, прозрачных как стекло. Ктенофорцы диппов, называемых гладкими, с красноватыми усиками и легким фосфорицирующим блеском. Ктенофор обыкновенных, известных также по названиям морских огурцов. Подвижных морских лилий коматул, пурпур которых окрашивал воду. Древовидных лилий и вриалий, красоты необыкновенной. Длинноветвистых павоний, морских ежей, употребляемых в пищу, и зеленых актиний с сероватым стволом и коричневым диском, теряющимся в массе своих щупальцев оливкового цвета. Внимание Канцеля преимущественно направлено было на моллюсков и членистоногих, и хотя номенклатура их и страдает неполнотой, тем не менее, желая отдать должное доброму малому, я привожу его личные наблюдения. Делая обзор моллюсков, он называет многочисленные семейства двустворчатых. Гребневидных, лазурных спондилов, громоздящихся друг на друге, треугольных донаций, трехзубых стеклушек с желтыми плавниками и прозрачными раковинами, оранжевых плевробранхий, яйцевидок, усеянных зеленоватыми точками, аплизий, известных также под названием морских зайчиков, скоблюшек, мясистых ацеров-зонтичников, характерных исключительно для Средиземного моря, морских ушек галиотис, раковина которых производит довольно ценный перламутр, морских гребешков, которых лангедокцы, говорят, предпочитают устрицам, клависов бородавчатых, столь ценимых марсельцами, крышчатых гребешков с раковинами самых разнообразных цветов, углубившихся в свои норы морских фиников литодомусов, на вкус как бы приправленных перцем, морщиноватых сердцевидок с раковиной, выгнутой на верхушке и выпуклой по краям, цинтий, сплошь покрытых пурпурными пузырьками, киприарий, своей загнутой верхушкой напоминающих легкие гондолы, венценосных ферол, атлантов с раковиной спиральной формы, серых с белыми пятнами фетид, одетых в свои бахромчатые покрывала, и олисов, похожих на небольших слизней, каволин, ползающих на спине, аурикул, скалярий, кабамонов, пандор и многих других. Членистоногих Консель в своих записках совершенно правильно разделил на 6 классов, из которых половина принадлежит морю. Ракообразные, в свою очередь, подразделяются на 9 отрядов, и первый из них включает 10-ногих, то есть животных, голова и грудь которых большей частью слиты. Ротовой аппарат состоит из нескольких пар членников, и которые имеют 5 пар лапок, служащих им для передвижения. Консель, согласно учителю нашему Милн Эдвардсу, разделил этот отряд на 3 подотряда – короткохвостых или крабов, длиннохвостых или раков и среднехвостых морских пауков. Названия эти звучат несколько дико, но они понятны и точны. Между короткохвостыми Консель называет крабов-аматов, вооруженных 2 большими расходящимися на лбу шипами, крабов-инахусов, неизвестно почему служивших грекам символом мудрости, некоторых видов шлемоносных ламбров, вероятно, случайно попавших в этот неглубокий район, ибо обыкновенно они предпочитают большие глубины. Он включил сюда также пелумний, зубчатых корнетов, эбалий, кораллин и других. Среди длиннохвостых Консейль видел лангустов обыкновенных, мясо самок которых известно своим вкусом, или так называемую морскую саранчу, прибрежных гебий и многие другие виды, употребляемых в пищу ракообразных, не упоминая, однако, о семействе обыкновенных омаров или морских раков вообще. Наконец, среди среднехвостых он наблюдал драцин обыкновенных, обживающих покинутые раковины раков-отшельников, порцелланов и других. На этом работа Консейля остановилась. Он не успел пополнить класс ракообразных обзором ротоногих, разно- и равноногих, бокоплавов и других видов. А в дополнение к изучению морских членистоногих он должен был упомянуть и о кольчицах, которых, в свою очередь, пришлось бы разделить на трубчатых и на свободно живущих. Но Наутилус, миновав неровное дно Тунисского пролива, вышел в более глубокие воды и пошел, как обычно, очень быстро. С этих пор не видно было уже ни моллюсков, ни членистоногих, ни других зоофитов. Кое-где, подобно теням, мелькали огромные рыбы. В ночь с 16 на 17 февраля мы вступили во второй бассейн Средиземного моря, наибольшая глубина которого достигает 3000 метров. Наутилус, повинуясь рулю глубины, скользя наклонными плоскостями, опустился в недра морских вод. Здесь, как бы взамен чудес естественных, я увидел следы человеческих бедствий. Мы находились в той части Средиземного моря, которая так обильна катастрофами. Сколько кораблей здесь потерпело крушение, сколько судов бесследно исчезло между берегов Алжира и Прованса. В сравнении с громадным бассейном Тихого океана Средиземное море представляется не более как озером, но озером капризным, с изменчивыми волнами. Сегодня оно благосклонно и ласково к хрупкому судну, скользящему как бы по воздуху между небом и водой, а завтра яростное, бурное, вздымающееся от шторма, разрушающее самые крепкие корабли частыми ударами без устали бьющих о них громадных волн. Во время этой быстрой подводной прогулки сколько ужасающих картин разрушения представлялось моим глазам. Здесь на дне покоились различные обломки кораблей, одни уже опутанные кораллами, другие покрытые только ржавчиной. Якоря, пушки, ядра, разные железные корабельные украшения, пароходные винты, обломки машин, разбитые цилиндры, котлы с выбитым дном, корабельные остовы, покачиваемые водой. Все эти потерпевшие крушение корабли погибли при столкновении или разбились о подводные скалы. Некоторые затонули совершенно отвесно, с уцелевшими мачтами, с такелажем, окостеневшим от морской воды. Казалось, они стояли на якоре в этой огромной пристани и ждали сигнала к отплытию. Когда Наутилус проходил между ними, освещая их своим электрическим светом, чудилось, что вот-вот эти корабли будут приветствовать его и выкинут свои флаги. Но нет, безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что морское дно по мере приближения Наутилуса к Гибралтарскому проливу все более и более покрыто этими зловещими останками. Здесь берега Африки и Европы теснее сближаются между собой, и в этом узком пространстве столкновения судов случаются очень часто. Я видел множество железных остовов, фантастических развалин пароходов. Одни из них совсем опрокинулись, другие еще стояли, изображая собой каких-то приводящих в ужас животных. Один из таких пароходов, с пробоиной в борту, согнутой трубой, колесами, от которых остался один только обод, рулем, оторванным от Ахтерштевня, но висящим еще на железной цепи, задним планширом, изъеденным морскими солями, представлял ужасный вид. Сколько погибших, сколько жертв принесло это кораблекрушение. Спасся ли хоть один матрос, чтобы рассказать об ужасном бедствии? Или волны хранят роковую тайну? Не знаю почему, но у меня мелькнула мысль, что этот погруженный в морскую бездну пароход — тот самый «Атлас», исчезнувший бесследно лет 20 тому назад. Что за ужасное повествование получилось, если бы можно было рассказать о всех тайнах пучины Средиземного моря, этой необозримой могилы, где погибло столько богатств, где столько жизней обрели вечный покой. Между тем Наутилус быстро и равнодушно мчался среди развалин. 18 февраля, около 3 часов утра, он прибыл ко входу в Гибралтарский пролив. Там находятся 2 течения. Течение верхнее, известное издавна, несущее волны океана в бассейн Средиземного моря, и течение встречное, нижнее, существование которого доказано ныне научным путем. Действительно, уровень воды Средиземного моря, непрерывно пополняемый водами Атлантического океана и реками, впадающими в него, должен быть ежегодно повышаться, ибо одних испарений его недостаточно для сохранения равновесия. Естественно, следовало предположить существование нижнего течения, которое через Гибралтарский пролив несет избыток вод Средиземного моря в бассейн Атлантического океана. Факт доказанный. Этим-то встречным течением воспользовался Наутилус, быстро проходя через узкий пролив. Перед моими глазами промелькнули чудесные развалины храма Геркулеса, если верить Плинию и Авиценне, погребенного вместе с островом, на котором он был сооружен. Спустя несколько минут мы уже неслись по волнам Атлантического океана. Глава 8. Залив Виго. Атлантический океан. Это необозримое громадное пространство воды, поверхность которой занимает 25 миллионов квадратных миль, длиной 9 тысяч миль, а шириной 2700. Море очень важное по своему значению, о котором, однако, мало знали древние. Водоем, в который впадают величайшие в мире реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Ла-Плата, Ориноко, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейн, орошающие страны, как самые цивилизованные, так и самые дикие. Величественная водная равнина, несущая корабли всех наций, охраняемые силами всего мира и заканчивающиеся 2 ужасными точками, наводящими страх на мореплавателей, мысом Горным и мысом Доброй Надежды. Наутилус прошел около 10 000 лье за 3,5 месяца. Куда теперь мы направимся? Что ожидает нас в будущем? Выйдя из Гибралтарского пролива, Наутилус вступил в открытый океан и всплыл на поверхность. Таким образом, наши ежедневные прогулки по палубе возобновились. Я сразу поспешил туда в сопровождении Неда Ленда и Консейля. На расстоянии 12 миль неясно обрисовывался мыс Сан-Висенти, который является крайней юго-западной точкой Пиренейского полуострова. Дул довольно сильный южный ветер. Океан бушевал, и Наутилус шел, переваливаясь с волны на волну. Оставаться на платформе было почти невозможно. Ее каждую минуту захлестывало водой, обдавая нас морской пеной и брызгами. Мы снова спустились вниз, успев подышать свежим воздухом. Я отправился в свою каюту. Консель пошел к себе, но канадец, чем-то озабоченный, последовал за мной. Наш быстрый переход по Средиземному морю не позволил ему привести в исполнение свои планы, и он нисколько не скрывал своего неудовольствия. Когда дверь моей каюты закрылась, он сел и молча стал смотреть мне в глаза. «Друг Нет», — сказал я ему, — «я вас понимаю, но вы ни в чем не можете себя упрекнуть. При тех условиях, при которых Наутилус плавал до сих пор, думать о побеге было бы безумием». Нед Ленд ничего не ответил. Губы его были сжаты, брови нахмурены. «Послушайте, Нед, — продолжал я, — отчаиваться еще рано. Мы идем вдоль берегов Португалии. Недалеко от нас Франция, Англия, где мы легко можем найти убежище. Другое дело, если бы Наутилус по выходе из Гибралтара направился на юг, где нет материков, тогда и я разделял бы ваше беспокойство. Но мы теперь видим, что капитан Немо не уходит от морей цивилизованных стран, и через несколько дней, я полагаю, вы можете более или менее безопасно устроить...» Нед Ленд еще пристальнее на меня посмотрел, разжал губы и произнес: «Сегодня вечером». Я вскочил с места. Признаюсь, подобное известие стало для меня полной неожиданностью. Я хотел ответить канадцу, но слова замерли у меня на языке. «Мы условились ждать удобного случая», — продолжал Нед Ленд. «Случай этот представляется. Сегодня вечером мы будем в нескольких милях от испанского берега. Ночь темная, ветер с открытого моря. Вы дали честное слово, Аронакс, и я рассчитываю на вас». Я все еще молчал. Канадец встал, подошел ко мне и произнес: «Сегодня вечером в 9:00 я предупредил Консейля. В это время капитан Немо запрется в своей каюте и, вероятно, ляжет спать. Ни механики, ни матросы не смогут нас увидеть. Консейль и я сейчас проберемся к центральному трапу. Вы останетесь в библиотеке в 2 шагах от нас и подождете моего сигнала. Весла, мачта и парус в шлюпке. Я отнес туда немного провизии и достал ключ, которым можно отвинтить крепеж шлюпки. Стало быть, все готово. До сегодняшнего вечера». «Море неспокойно», — сказал я. «Согласен с этим», — ответил канадец. «Но приходится рисковать. Это стоит того. К тому же шлюпка надежная, и несколько миль при попутном ветре не составят труда. Нечего откладывать. Кто поручится, что завтра мы не будем на столье в открытом море? Если все пойдет благополучно, к 11:00, может, пристанем уже к какому-нибудь клочку земли. Итак, до вечера». Сказав это, канадец ушел. Я был ошеломлен. Я предполагал, что случай бежать представится не скоро, что я буду иметь время все обдумать и обсудить. Упрямый товарищ не давал мне на это времени. В конце концов, что я ему могу возразить? Нед Ленд вполне прав. Представлялся случай, он пользовался им. Мог ли я, действуя в личных интересах, брать на себя ответственность за будущее своих спутников? Завтра капитан Немо разве не может выйти в открытое море? В эту минуту довольно сильный свист дал мне знать, что резервуары наполнились воздухом, и Наутилус погружается в океанские глубины. Я не пошел в салон и остался в своей каюте, желая избежать встречи с капитаном и опасаясь, что не сумею скрыть своего волнения. Так провел я томительный день, колеблясь между желанием получить свободу и сожалением, что покину этот чудесный Наутилус, не закончив свои подводные исследования. Покинуть таким образом океан, мою Атлантику, как я любил называть его, не заглянув в его сокровенные недра, не вырвав у него ни одной из тех тайн, которые открыли мне Индийский и Тихий океан. Мой роман ускользал от меня с первого же тома, страница обрывалась на самом интересном месте, мои мечты прерывались в самый прекрасный момент. Как мучительно тянулось время. Я-то увидел себя в безопасности на суше с моими товарищами. То желал, вопреки рассудку, чтобы какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало осуществлению планов Неда Ленда. 2 раза я заходил в салон, желая проверить, по компасу действительно ли Наутилус шел близ берегов Португалии или же отдалялся от них. Но нет, Наутилус продолжал держаться около португальских берегов, направляясь на север. Как бы то ни было, но надо было готовиться к побегу. Багаж мой не был тяжелым. Одни записки и более ничего. А капитан Немо? Что он подумает? Какие заботы, какой вред может причинить ему наш побег? И как он поступит в случае, если этот побег не удастся? Конечно, у меня не было причин быть недовольным им. Напротив, никогда гостеприимство не было более искренним. То, что я покидал его, не могло быть приписано неблагодарности. Никакая клятва не связывала меня, я даже не давал ему никаких обещаний. он полагался не на нас, не на наше слово, а на силу обстоятельств. Но намерение держать нас пленниками на своем судне оправдывало искушение бежать. Я не видел капитана со времени нашего посещения острова Санторин. Не сведет ли нас до побега какая-нибудь случайность? Я желал встречи и в то же время боялся. Я прислушивался, не раздадутся ли шаги в его каюте, смежной с моей, но не улавливал никаких звуков. В каюте, видимо, никого не было. Тут мне пришла мысль, а на борту ли таинственный капитан? С той ночи, когда шлюпка отправилась для исполнения какого-то секретного поручения, я стал иначе думать о капитане. Теперь я подозревал, что у него сохранились кое-какие связи с землей, и с людьми. Кто знает, может быть, он часто отлучается с Наутилуса. Случалось, что проходили целые недели, в продолжении которых я ни разу с ним не встречался. Что делал капитан Немо в это время? Где был? Очень может быть, что он в это время был далеко, выполняя тайную миссию. Но что это за миссия? Чем он занимался? Подобные мысли осаждали меня. Поле для догадок при том странном положении, в котором мы находились, было обширно. Я испытывал мучительное беспокойство. Часы ожидания казались мне вечностью. Обед мне подали, как и всегда, в мою каюту. Но есть я не мог и встал из-за стола в 7 часов. 120 минут, я считал их, отделяли меня от того мгновения, когда я должен был присоединиться к Неду Ленду. Волнение мое возрастало. Пульс бился учащенно. Я не мог сидеть спокойно, ходил взад и вперед по каюте. Мысль о неудаче мало меня заботила, но при мысли, что наши намерения будут открыты раньше, чем мы покинем Наутилус, что нас приведут к раздраженному или еще хуже, огорченному капитану Нему, сердце мое трепетало. Мне захотелось заглянуть в салон в последний раз. Я пришел в этот музей, где провел столько полезных и приятных часов. Я смотрел на все собранные здесь богатства, на все эти сокровища, как человек, который завтра должен отправиться в вечное изгнание и никогда их более не увидит. Я прощался с этими чудесами природы и произведениями искусства, около которых столько дней была сосредоточена моя жизнь. Я должен был их покинуть навсегда. Я хотел посмотреть на воды Атлантики, но иллюминаторы были герметически закрыты, и ставни из листовой стали отделяли меня от этого океана, который мне был еще совсем незнаком. Прохаживаясь таким образом по салону, я подошел к потайной двери в стене, которая вела в каюту капитана Немо. К моему большому удивлению, дверь была полуотворена. Я невольно отступил от нее. Если бы капитан Немо был в своей каюте, он мог увидеть меня. Но все было тихо. Я подошел ближе. Каюта была пуста. Толкнув дверь, я вошел внутрь и огляделся. Все то же суровое жилище отшельника. Несколько гравюр на стенах, которых в первый визит я не заметил, бросились мне в глаза. Это были портреты великих исторических личностей, всецело посвятивших себя служению человечеству. Здесь был и Костюшка, герой, павший с криком «Конец Польши», Боцарис, Леонид современной Греции, О'Коннель, борец за независимость Ирландии, Вашингтон, основатель Североамериканского союза, Манин, итальянский патриот, Линкольн, павший от пули рабовладельца и, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров, Джон Браун, вздернутый на виселице, страшный рисунок в карандаше, выполненный Виктором Гюго. Какая связь существовала между этими героями и капитаном Немо? Была ли возможность, исходя из этого собрания портретов, разгадать тайну его жизни? Был ли он защитником угнетенных народов? освободителем невольников? Участвовал ли он в последних политических или социальных волнениях нашего века? Был ли он одним из героев гражданской войны в Америке, войны прискорбной и памятной? Вдруг часы пробили 8. Первый же удар прервал мои мысли. Я вздрогнул и бросился вон из каюты капитана. В салоне глаза мои остановились на компасе. Мы все еще плыли на север. Лак показывал умеренную скорость, манометр — глубину около 60 футов. Обстоятельства, стало быть, благоприятствовали планам канадца. Я вернулся в свою каюту, надел теплую одежду, морские сапоги, шапку из кожи выдры, куртку из биссуса, подбитую тюленьей шкурой, и стал ждать. Только стук работающей машины нарушал глубокое безмолвие, царившее на Наутилусе. Я напряженно прислушивался. Вдруг услышу шум голосов, который мне скажет, что намерение Неда Ленда бежать открыто. Смертельная тревога овладела мной. Тщетно старался я обрести хладнокровие. В 9 часов без нескольких минут я приложил ухо к двери каюты капитана. Ни единого звука. Я снова отправился в салон, погруженный в полутьму и по-прежнему пустой. Я открыл дверь в библиотеку. Та же полутьма, тоже безмолвие. Затем я отправился к двери, выходившей к центральному трапу, и стал ждать сигнала Неда Ленда. В эту минуту сотрясения корпуса судна стали уменьшаться и, наконец, совсем прекратились. Почему мы остановились? Хорошо это или плохо для планов Неда Ленда? Тишина нарушалась теперь лишь биением моего сердца. Внезапно я почувствовал легкий толчок. Я понял, что Наутилус опустился на дно океана. Беспокойство мое усилилось. Канадец не подавал никаких сигналов. Я охотно отправился бы к нему и предложил отложить побег до другого раза, так как наше плавание совершалось теперь не в обычных условиях. В эту минуту дверь открылась, и на пороге появился капитан Немо. Увидев меня, он любезно сказал: «А я вас искал, профессор. Знакомы ли вы с историей Испании?» Можно основательно знать историю своего отечества и все-таки при том волнении, какое я испытывал, не ответить и растеряться. Так со мной и случилось. «Что же», — продолжал капитан, — «вы слышали мой вопрос?» «Очень плохо», — отвечал я. «Вот вам и ученые», — произнес капитан. «Садитесь, я вам расскажу любопытный эпизод из истории Испании». Капитан расположился на диване, я машинально сел около него. «Профессор», — сказал он, — «слушайте меня внимательно. История эта заинтересует вас, потому что она вам ответит на один вопрос, который, без сомнения, вы еще не решили». «Я вас слушаю, капитан», — сказал я, не зная, на что он намекает, и спрашивая себя, не относится ли этот случай к задуманному нами побегу. «Профессор», — продолжал капитан Немо, — «если вам угодно, мы начнем с 1702 года. Вам небезызвестно, что в это время французский король Людовик XIV посадил на испанский престол своего внука, герцога Анжуйского. Принц этот, царствовавший под именем Филиппа V, должен был вести войны с сильнейшими внешними врагами. Еще в 1701 году царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гааге договор с целью отнять корону Испании у Филиппа V, чтобы возложить ее на голову одного эрцгерцога, которого они называли Карлом III. Испания была вынуждена бороться против этой коалиции. У нее почти не было ни армии, ни флота. В деньгах, однако, недостатка не было, если только испанским галеонам, привозившим из Америки золото и серебро, удавалось входить беспрепятственно в порты. В конце 1702 года ожидался богатый транспорт,
1: эскортируемый французской эскадрой из 23 кораблей под командованием адмирала Шато-Рено. Конвой испанских судов объяснялся присутствием

0: собой открытый рейд, непригодный для обороны. Так что надо было быстрее разгружать суда до прихода вражеских кораблей. Времени было достаточно. Но дело затянул ничтожный спорный вопрос. «Следите вы за ходом событий?» — спросил вдруг капитан Немо. «Разумеется, капитан», — отвечал я, еще не понимая, по какому поводу мне давали урок истории. «Я продолжаю. Вот что случилось. Кадикские негацианты пользовались привилегией принимать все товары, прибывающие из Вест-Индии. А разгрузка судов с золотом в Виго означала нарушение их прав. Они обратились с жалобой в Мадрид, и слабовольный Филипп V отдал приказ, чтобы суда не разгружали до тех пор, пока из Кадикса не удалится вражеский флот. Тем временем английские корабли подошли к бухте Виго. Это было 22 октября 1702 года. Адмирал Шато-Рено отбивался храбро, несмотря на превосходящие силы противника. Когда же он увидел, что веренные ему богатства могут достаться врагам, он поджег и затопил свой флот, и все галеоны затонули вместе со всеми несметными сокровищами. Капитан Немо умолк. «Сознаюсь, я еще не понимал вывода из всей этой истории». «Что же дальше?» — спросил я. «А то, Аронакс, что мы сейчас находимся именно в гавани Виго», — ответил мне Немо. «И вы можете, если хотите, взглянуть на тайны, скрытые под здешними водами». Он встал и попросил меня следовать за собой. К этому времени я уже взял себя в руки и спокойно пошел за капитаном. В салоне было темно, но сквозь иллюминаторы блестели океанские воды. Освещаемая прожектором на полумилю, вокруг Наутилуса вода сверкала электрическими искрами. Ясно было видно чистое песчаное дно. Матросы в скафандрах раскапывали полусгнившие бочки, продавленные ящики и прочий груз, почерневший от времени. Из этих ящиков и бочек сыпались слитки золота и серебра. Лился дождь пиастров и драгоценных камней. На песке лежали груды этих сокровищ. Нагрузившись ценной кладью, матросы шли к Наутилусу, складывали там свой груз и снова возвращались к неисчерпаемому источнику. Я понял, что здесь было место сражения 22 октября 1702 года. Здесь были затоплены галеоны с золотом для испанского правительства. Суда капитан Немо приходил за миллионами для пополнения запасов Наутилуса. Ему одному Америка доставила эту дань. Он стал единственным наследником всех богатств, отнятых у инков и ацтеков, побежденных Кортесом. «Известно ли вам было, профессор, что в море скрывалось такое богатство?» — спросил меня, улыбаясь, капитан Немо. «Я знал, что приблизительно 2 миллиона тонн серебра в растворенном виде содержатся в морской воде. Да, но выделять это серебро из воды игра не стоит свеч. А я лишь выбираю то, что люди потеряли. И не только в бухте Виго, но еще и в других местах кораблекрушений, обозначенных на моей подводной карте. Понимаете ли вы, что богатство свое я могу исчислять миллиардами?» «Понимаю, капитан, но позвольте вам заметить, что эксплуатацией этой гавани вы опередили труд целой акционерной компании». «Какой компании?» «Той самой, которая купила у испанского правительства привилегию на право работ по розыску этих затонувших галеонов. Акционеры рассчитывают на громадные доходы, так как сокровища оцениваются более чем в 500 миллионов».
1: «500 миллионов!» — вскрикнул капитан.
0: «Да, тут было 500 миллионов, но теперь их уже нет».
1: «Это верно», — отвечал я. «И мне кажется, не мешало бы предупредить об этом акционеров. Неизвестно, впрочем, как бы они это восприняли. Игрок обыкновенно меньше горюет о проигрыше, чем о крушении надежд на выигрыш. Я, по правде сказать, больше жалею тех несчастных бедняков, которых

могло бы спасти правильное распределение этих богатств. Да, много добра можно было бы сделать с помощью этих богатств, а теперь они потеряны. Сказав это, я тотчас почувствовал, что капитан Немо оскорбился. «Потеряны», — повторил он с живостью. «Вы полагаете, профессор, что эти сокровища потеряны, потому что они попали в мои руки? Вы думаете, что я ради собственной выгоды подбираю эти слитки и камни? Кто вам сказал, что я не употребляю их на доброе дело? Разве вы думаете, я не знаю, что есть обездоленные люди, угнетенные народы, что много несчастных требуют утешения, многие жертвы еще не отомщены? Понимаете вы?» Капитан Немо замолчал, не окончив фразы. Может быть, он пожалел, что сказал лишнее, но я и так все понял. Какие бы причины ни заставили его уйти от людей и искать независимости в морских глубинах, он все-таки остался человеком. Страдания человеческие были ему близки. Он горячо сочувствовал всем порабощенным и угнетенным, оказывал им помощь. Я понял, кому предназначались бесполезные, как я прежде думал, миллионы, отправленные в сундуке капитана Немо, когда Наутилус вступил в воды острова Крит, охваченного восстанием.

0: Глава 9. Исчезнувший материк. На другой день, 19 февраля, ко мне вошел Нед Ленд. Я ждал его. Он, видимо, был очень огорчен и раздосадован. «Ну что, профессор?» — спросил он меня. «Что делать, Нед? Вчера случай нам неблагоприятствовал». «Да, и надо же было этому окаянному капитану остановиться именно в тот час, когда мы задумали бежать». «У него было дело к банкиру, Нед».
1: «К банкиру?»
0: «Вернее сказать, ему надо было побывать в банке. Океан — это его банк, и я полагаю, что здесь его богатство гораздо целее, чем в государственном банке». Я рассказал канадцу про вчерашний случай, втайне надеясь этим соблазнить его и незаметно привести к мысли никогда не покидать капитана. Но мой рассказ пробудил в Неде только сожаление.
1: «Эх, мне бы туда! Я бы им задал маху, я бы...»
0: «Помилуйте, Нед», — говорю ему.
1: «Ну да ничего», — прервал он меня. «Не все еще потеряно. Раз оборвалось, в другой, может, повезет.
0: С нынешнего вечера надо...» «Куда теперь направляется Наутилус?» — спросил я.
1: «Не знаю», — отвечал Нед.
0: «Ну, в полдень мы это узнаем». Канадец отправился к консейлю, а я оделся и пошел в салон. Компас показывал, что Наутилус направляется на юго-запад. Мы, значит, повернулись спиной к Европе. Я не без волнения ожидал отметки координат на карте. Около половины 12-го наш корабль выплыл на поверхность океана. Я бросился на палубу, но Нед Ленд уже опередил меня. Никакой земли в виду. Ничего, кроме необозримого океана. Несколько парусов на горизонте, наверное, суда, которые идут до мыса Сан-Рок, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды. Погода пасмурная. Нед был взбешен. Он пытался, напрягая зрение, проникнуть взглядом сквозь туман на горизонте. Он надеялся, что за этим туманом лежит желанная земля. В полдень солнце показалось лишь на одно мгновение. Лейтенант воспользовался этим и определил его высоту. Начинался шторм, и мы спустились с платформы, люк закрыли. Наутилус снова ушел под воду. Через час, взглянув на карту, я увидел, что Наутилус находится на 16 градусах 17 минутах долготы и 33 градусах 22 минутах широты в 150 милях от ближайшего берега. О побеге нечего было и думать. Я предоставляю вам судить, как рассердился канадец, когда я сообщил ему о положении корабля. Я со своей стороны не очень отчаивался. Я словно освободился от тяжкого груза и мог заняться своими обычными работами спокойно. Разумеется, спокойствие это было относительным. Около 11 часов вечера меня совершенно неожиданно посетил капитан Немо. Он очень любезно спросил, не чувствую ли я усталости после вчерашней бессонной ночи. Я отвечал отрицательно. «В таком случае, Аронакс, я вам предложу любопытную экскурсию». «Хорошо, капитан. Вы посещали подводные глубины только днем при свете солнца. Не хотите ли их увидеть в темную ночь?» «С большим удовольствием. Предупреждаю вас, что эта прогулка будет очень утомительной. Надо будет идти долго и взбираться на гору. Дороги там не совсем исправны». «Все, что вы мне говорите, капитан, только удваивает мое любопытство. Я готов следовать за вами. Только сначала, профессор, надо надеть скафандры». В гардеробной товарищей моих не было. В этот раз капитан не предложил мне, как прежде, пригласить с собой Неда или Консейля. Через несколько минут мы были уже готовы. На спину нам прикрепили резервуары с запасом воздуха, но электрических фонарей не дали. «А электрические фонари?» — спросил я. «Они будут бесполезны», — отвечал капитан. Я подумал, что плохо расслышал, но не мог уже переспросить его, потому что голова капитана исчезла в металлическом шлеме. Я тоже заключил свою голову в медный шар, мне вложили в руки палку с железным наконечником, и через несколько минут мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 футов. Приближалась полночь. В воде было совершенно темно, но капитан Немо показал мне на красноватую точку вдали, какое-то светлое мерцание милях в двух от Наутилуса. Огонь? Что это был за огонь? Какое вещество могло светиться в жидкой среде, я не мог себе объяснить. Как бы то ни было, этот огонек освещал нам путь. Светил он, правда, не ярко, но я быстро освоился в этих, так сказать, темно-пурпурных сумерках. Мы с капитаном шли рядом, держа путь прямо на этот свет. Плоское дно постепенно повышалось. Несмотря на большие шаги, которые мы могли делать с помощью палок, мы все-таки двигались медленно, потому что ноги часто вязли в каком-то месиве из водорослей и мелких камней. Вдруг над головой послышался мелкий частый стук. Временами он переходил в какую-то барабанную дробь. Скоро я понял, что это дождь. «Теперь я промокну до костей», — невольно подумал я. Но я опомнился и расхохотался. «Промокну от дождя в воде. Под толстым скафандром не чувствуешь, что находишься в воде, и только ощущаешь, что окружающая среда немного плотнее воздуха. Вот и все». После полуторачасовой ходьбы почва стала каменистее. Медузы, микроскопические ракообразные, морские водоросли излучали слабый фосфорицирующий свет. Я замечал груды камней, покрытых миллионами причудливых зоофитов и водорослей. Ноги часто скользили по вязкому ковру водорослей, и без железной палки я бы очень часто падал. Оборачиваясь, я все еще видел беловатый свет прожектора Наутилуса, который уже бледнел вдали. Груды камней, о которых я только что говорил, были расположены с некоторой геометрической правильностью, которую я не мог объяснить. Гигантские борозды терялись в темноте, были также и другие странности. Мне казалось, что мои тяжелые сапоги со свинцовой подошвой раздавливали подстилку из костей. Но как они могли здесь оказаться? Я хотел спросить капитана, но еще не освоил разговор знаками, которые он употреблял со своими товарищами во время подводных прогулок. Между тем красноватый свет, руководивший нами в пути, становился все ярче, словно зарево пожара. Этот свет, этот огонь среди водной стихии сильно меня заинтриговал. Приближался ли я к феномену, еще неизвестному ученым Земли? Или это устроили руки человеческие? Не люди ли поддерживали это пламя? Может, я встречу в этих подводных глубинах товарищей, друзей капитана Немо, живущих, как и он, своеобразной жизнью, которых капитан хотел навестить? Может, я встречу там целую колонию изгнанников, нашедших независимость в глубине океана? Все эти безумные мысли преследовали меня, и мало-помалу я так замечтался, что мне уже казалось естественным встретить в океанских глубинах один из тех подводных городов, о которых когда-то упоминал капитан Немо. Становилось все светлее. Беловатый свет истекал из-за горы высотой около 800 футов, хотя то, что я видел, было только отражением света, преломленным в воде. Сам очаг этого необъяснимого сияния находился на противоположном склоне горы. По лабиринту камней, который загромождал дно Атлантического океана, капитан Немо шел без всякого колебания. Он знал эту дорогу, без сомнения, часто по ней ходил и не мог заблудиться, так что я шел за ним с непоколебимым доверием. Он казался мне гением морей, и когда он шел передо мной, я любовался его высокой фигурой, резко выделявшейся на фоне зарева. К часу ночи мы подошли к первым горным склонам, но чтобы приблизиться к ним, надо было пройти по чуть заметной тропинке среди густой чащи. Это была чаща мертвых деревьев, окаменевших от действия морской воды. Они стояли без листьев, без жизненных соков, то там, то здесь возвышались гигантские ели. Это была какая-то каменно-угольная копь, совершенно цельная, не слежавшаяся. Деревья еще держались за почву корнями, окаменевшие ветви вырисовывались на светлом фоне воды, как узорчатые вырезки из черной бумаги. Представьте себе лес Гарца, но лес затопленный.
1: Тропинка заросла водорослями, между которыми копошились ракообразные. Я взбирался на гору, шагая через поваленные стволы, разрывая морские лианы, качавшиеся между деревьями, разгоняя рыб, перелетавших с ветки на ветку, как птицы. Увлекшись, я не чувствовал усталости и шел вслед за своим неутомимым вожатым. Какое зрелище! Как передать его? Как нарисовать вид этого подводного леса и этих подводных скал, их темные подошвы, крутые уступы, вершины, окрашенные пурпурным светом? И слева и справа зияли мрачные темные галереи, в которых терялся взгляд. Иногда вдруг перед нами открывались огромные лужайки, как будто расчищенные рукой человека, и я думал, что вот-вот сейчас покажется какой-нибудь подводный житель. Капитан Немо все шел вверх, я не хотел отставать и бодро следовал за ним. Моя палка оказывала мне большую услугу. Каждый неверный шаг мог быть весьма опасен на этих узких тропах по краям пропасти, но я шагал уверенно, не чувствуя головокружения. То я перепрыгивал через расщелины, то переходил по стволам, переброшенным через бездонные пропасти. Стволы эти гнулись подо мной, но я не смотрел под ноги и нисколько не боялся. Будь все это на земле, я не был бы таким храбрецом. Гигантские утесы наклонялись так, что, казалось, готовы были рухнуть, но держались вопреки закону равновесия. В расщелинах стояли деревья, громадные скалы нависали над ними, но не падали. Несмотря на тяжелую одежду, на металлический шлем и свинцовые подошвы, я не чувствовал тяжести земного тяготения из-за плотности водной среды и поднимался на скалы с легкостью серны. Мой рассказ об этой подводной экскурсии может показаться неправдоподобным, а между тем я передаю то, что видел собственными глазами. Вскоре мы миновали полосу деревьев. В 100 футах над нашими головами возвышалась остроконечная горная вершина, отбрасывающая тень. Кое-где виднелись окаменелые кустарники, рыбы косяками поднимались из-под наших ног, как птицы, застигнутые в высокой траве. Повсюду непроходимые трещины, глубокие пещеры, бездонные щели. Кровь застывала у меня в жилах, когда мне загораживали дорогу громадный рог, чудовищные щупальцы или страшная клешня, а потом с шумом втягивались в глубину темных гротов. Тысячи светящихся точек поблескивали в полумраке. То были глаза гигантских ракообразных, которые сжались по норам, исполинских омаров, которые поднимались словно воины, вооруженные алебардами, и, пошевеливая клешнями, производили не то скрежет, не то визг, точно отодвигали железные засовы. Огромных крабов, которые стояли на своих лапах, как пушки на лафетах, и страшных осьминогов, щупальца которых были похожи на клубок живых змей. Я не мог надолго останавливаться. Капитан Немо, привыкший ко всем этим ужасам и чудесам, шел вперед, и мне надо было не отставать от него. Мы дошли таким образом до плоскогорья, где меня ожидали новые сюрпризы. Здесь мне представились живописные развалины, которые были творением человеческих рук, а не чудом природы. Можно было еще угадать архитектурные формы дворцов, храмов и домов, покрытых пестрым ковром зоофитов и обвитых водорослями вместо плюща. Какая-то часть земного шара была поглощена наводнением. Где я? Куда привела меня фантазия капитана Немо? Я догнал капитана Немо, схватил его за руку и остановил, но он указал мне на вершину горы, как бы желая сказать: «Иди, иди вперед, выше!» Я поспешил за ним, и через несколько минут мы взобрались на горный пик, который возвышался 10 метров над всей каменистой массой. Я посмотрел в ту сторону, откуда мы только что пришли. Гора возвышалась 700 или 800 футов, но с противоположной стороны она была вдвое выше, поднимаясь отвесно над впадиной Атлантического океана. Перед моими глазами расстилалось огромное пространство, озаренное ярким светом.
0: Это был вулкан. В 50 футах ниже, среди дождя камней и шлака, из широкого кратера извергались ручьи лавы, которые рассыпались огненным каскадом в лоно воды. Вулкан, как огромный факел, освещал равнину у своего подножия до самой границы горизонта. Я сказал, что подводный кратер извергал расплавленную лаву, а не пламя. Для пламени нужен кислород, а его не может быть под водой. Но потоки раскаленной добела лавы, соприкасаясь с водой, образуют пар. Пар быстро рассеивается, а ручьи лавы текли до низа горы, как при извержении Везувия на Торре дель Греко. Перед моими глазами расстилался разрушенный, исковерканный, низвергнутый и мертвый город. Вот обрушившиеся стены, обвалившиеся крыши, поверженные храмы, разбитые своды, лежащие на земле колонны. Вот гигантский остов водопровода, следы набережной. Вот длинный ряд рухнувших зданий, широкие пустынные провалы бывших улиц. Одним словом, новая Помпея, скрытая под водой, которую капитан Немо воскресил перед моими глазами. Где я? Где? Я хотел это знать, хотел даже сорвать медный шлем с головы, чтобы спросить капитана. Но он сам подошел ко мне и знаком остановил меня. Затем он поднял кусок мелового камня, приблизился к базальтовой черной скале и начертал одно слово. «Атлантида». Я едва устоял на ногах от волнения. «Атлантида!» Исчезнувший материк, существование которого отрицали Ориген, Порфирий, Ямблих, Данвиль, Мальтбрен, Гумбольдт, считая эту историю легендой, и которые признавали Поседоний, Плиний, Аммиан Марцеллин, Тертуллиан, Энгель, Турнефор, Бюфон, Даверзак. Теперь Атлантида лежала перед моими глазами, представляя неопровержимые свидетельства катастрофы. Известно было, что она находилась между Европой, Азией и Ливией, по ту сторону геркулесовых столбов. Вот там жило множественное племя атлантов, с которыми греки вели свои первые войны. Платон рассказал о великих делах этих героических времен. Его повествование о Тимее и Критии написано, так сказать, под влиянием Солона, поэта и законодателя. Однажды Солон беседовал с несколькими учеными-старцами из Саиса, города, насчитывающего уже тогда около 8 столетий, о чем свидетельствовали летописи, высеченные на священных стенах храмов. Один из этих старцев рассказал историю одного города, который был древнее Саиса на 1000 лет. Этому афинскому городу было 900 столетий, когда на него напали атланты и частично его разрушили. «Эти атланты, — говорил старец, — занимали огромный материк, который был больше Африки и Азии, взятых вместе, и простирался от 12 градусов до 40 градусов северной широты. Власть атлантов распространялась даже на Египет. Они хотели подчинить себе и Грецию, но отступили перед неукротимыми эллинами. Прошли века. Землетрясения и наводнения обрушивались на нашу планету. В одни сутки Атлантида была уничтожена. Только самые высокие вершины – Мадейра, Азорские и Канарские острова, острова Зеленого мыса – видны теперь. Я все это вспомнил при виде надписи капитана Немо. Так вот куда привела меня судьба. Я стоял на вершине горы загадочного материка. Я дотрагивался рукой до развалин зданий, современных геологическим эпохам. Я шел по тем же местам, по которым ходили современники первого человека. Я давил тяжелыми подошвами кости животных, живших в баснословные времена под сенью деревьев, теперь превращенных в камни. Ах, я не мог здесь походить, посмотреть, как хотелось. С какой радостью я спустился бы по крутому откосу, прошел весь этот огромный материк,
1: который, без сомнения, соединял Африку с Америкой и посетил эти допотопные города. Там, может быть, я увидел бы воинственный Махимус, благочестивый Эусебес, где гиганты жили целые века и обладали такой силой, что могли сложить в груды эти скалы. Когда-нибудь, может статься, сила извержения снова поднимет на поверхность эти развалины, погребенные под водой. В этой части океана много подводных вулканов. Многие суда, плавая в этих неспокойных водах, ощущали сильные толчки, сотрясавшие их корпус. Одни слышали глухой шум, другие видели вулканический пепел, выбрасываемый со дна моря. Вся эта часть нашей планеты, вплоть до самого экватора, коробится еще от действия плутонических сил. И кто знает, когда-нибудь, не скоро, разумеется, вулканические извержения и накопляющиеся слои лавы приведут к тому, что вершины огнедышащих гор снова появятся над поверхности Атлантического океана. Пока я мечтал таким образом и старался хорошо запомнить все, что видел, капитан Немо, облокотясь на памятник, поросший мхом, стоял неподвижно, как бы окаменев от немого восторга. Может быть, он думал об исчезнувшем поколении или искал здесь разгадку тайн человеческих судеб? Чего бы не дал я за то, чтобы узнать его мысли, понять их и разделить с ним? Мы оставались на этом месте целый час, созерцая раскинувшуюся у наших ног огромную равнину при блеске раскаленной лавы. Временами блеск этот становился ослепительным. От внутреннего клокотания по поверхности горы пробегала дрожь. Глухой гул вулкана отдавался в жидкой среде. В это время сквозь толщу воды на минуту проглянула луна, бросив свои бледные лучи на затонувший континент. Что это было за зрелище? Капитан встал, бросил последний взгляд на огромную равнину и подал мне знак следовать за ним. Мы быстро сошли с горы. Миновав ископаемый лес, я увидел вдали прожектор Наутилуса, который блестел, как звезда. Капитан прямо пошел на этот свет. Мы взошли на борт судна в то самое время, когда первые лучи восходящего солнца коснулись поверхности океана.

0: Глава 10. Подводные каменноугольные копи. На другой день, 20 февраля, я проснулся очень поздно. Ночная усталость продлила мой сон до 11 часов. Я быстро оделся и поспешил узнать направление Наутилуса. Приборы показывали, что мы плыли на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров. Когда пришел консель, я рассказал ему о ночной прогулке, и так как иллюминаторы были открыты, он смог мельком увидеть часть затопленного материка. Наутилус плыл всего в 10 метрах над Атлантидой, как воздушный шар, который ветер проносит над земными лугами. Вернее сказать, мы сидели у иллюминаторов, как в вагоне курьерского поезда. На первом плане мы видели скалы фантастической формы, деревья, перешедшие из царства растительного в царство ископаемых. Их неподвижные окаменелые силуэты дрожали и искажались набежавшими волнами. Груды камней скрывались под ковром морских анемонов, ворсом которого были длинные вертикальные водоросли, наплывы лавы странно искривленные. Все свидетельствовало о непомерной силе вулканических извержений. Пока причудливые пейзажи проплывали перед нами в фокусе прожектора Наутилуса, я рассказывал консейлю об атлантах, история которых так вдохновила Бальи. Я говорил ему об Атлантиде как человек, который уже не сомневается в ее существовании. Но консейль слушал меня довольно невнимательно, впрочем, его рассеянность вскоре объяснилась. Множество рыб привлекли его внимание, а при виде рыб консейль обычно погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Мне оставалось только последовать его примеру и заняться вместе с ним ихтиологией. Впрочем, рыбы Атлантического океана не слишком резко отличались от тех, которых мы уже видели в других морях. Здесь были скаты-гиганты диаметром 5 метров. Большая мышечная сила позволяет им выбрасываться из воды, а потом они с шумом падают на ее поверхность. Бирюзовая акула в 15 футов длиной с острыми треугольными зубами была почти незаметна в морской воде. Коричневые морские караси держались стайками. Осетры были похожи на осетров Средиземного моря. Морские иглы-трубачи длиной в 1.5 фута, желто-коричневые с маленькими серыми плавниками, без зубов и без языка, извивались в воде, как змеи. Среди костистых рыб консель заметил черноватую меч-рыбу длиной 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Его заинтересовала ярко окрашенная рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Прикасаться к ее спинным колючкам очень опасно. Корифена или золотая макрель показывала свою коричневую с голубыми полосками спину. Луна-рыба, похожая на диск, отливала серебром и лазурью. Соблянки длиной 8 метров плавали группами. Грудные и спинные плавники у них в виде серпов, а хвостовой плавник длиной 6 футов имеет форму полумесяца. Эти животные, скорее травоядные, нежели рыбоядные, повиновались малейшему знаку своих самок, как хорошо вышколенные мужья. Наблюдая различные образцы океанской фауны, я не переставал рассматривать равнины Атлантиды. Иногда Наутилус замедлял ход и скользил с ловкостью китообразного по узким проходам между холмами. Случалось, этот лабиринт становился непроходимым, и тогда подводный корабль поднимался, как аэростат, перелетал препятствие и снова опускался, чтобы плыть в нескольких метрах над уровнем дна. Это удивительное и увлекательное плавание напоминало полет на воздушном шаре, с той только разницей, что Наутилус повиновался руке рулевого. Около 4 часов вечера грунт, состоящий главным образом из густого ила, смешанного с минерализованными ветками, мало-помалу становился более каменистым, усеянным конгломератами, базальтовыми туфами и кусками лавы. Я подумал, что горы скоро придут на смену равнине. В самом деле, я увидел, что горизонт загорожен высокой горной стеной, которая, казалось, закрывала все выходы. Ее вершина, очевидно, была выше уровня океана. Возможно, это было подножие материка или, по меньшей мере, острова, одного из Канарских островов или островов Зеленого мыса. Координаты местности не были нанесены на карту. Может, статься умышленно. И я не знал, где именно мы находимся. Во всяком случае, эта стена показалась мне концом Атлантиды, весьма малую часть которой нам довелось обозреть. Ночь не прервала моих наблюдений. Я остался один, Консель ушел в свою каюту. Наутилус, уменьшив ход, плыл, или лучше сказать, вился над неясно обозначавшимися массивами, то чуть не касался почвы, как будто собирался сесть на дно, то всплывал на поверхность. Сквозь прозрачную воду я мельком увидел несколько созвездий, 5 или 6 зодиакальных звезд, которые составляют хвост Ориона. Долго еще я оставался у иллюминатора, любуясь красотами моря и неба, пока не задвинулись металлические жалюзи. В это время Наутилус приблизился к высокой стене. Какие маневры капитан Немо использовал, чтобы преодолеть гранитную преграду, я не знаю. Пришлось отправиться в свою каюту. Наутилус не двигался. Я лег с твердым намерением проспать несколько часов. На другой день я вошел в салон в 8 часов. Манометр показывал, что Наутилус всплыл на поверхность океана. Я слышал шум шагов на платформе, но корабль стоял неподвижно, так как не ощущалось никакой качки. Я поднялся по трапу, люк был открыт. Но вместо дневного света, который я ожидал увидеть, меня окружила глубокая темнота. Где мы? Не ошибся ли я? Может, еще ночь не кончилась? Нет, ни одной звезды на небе, к тому же ночью не бывает такой абсолютной тьмы. Я не знал, что и думать. Вдруг около меня раздался голос. «Это вы, профессор?» «А, капитан Немо!» — вскрикнул я. «Где мы?» «Под землей, профессор». «Под землей!» — вскрикнул я. «И Наутилус все плывет?» «Он всегда плывет». «Но я не понимаю». «Подождите несколько минут. Сейчас включат прожектор, и если вы больше любите свет, чем темноту, то будете удовлетворены». Я вышел на палубу и стал ждать. Тьма была такая, что я даже не видел капитана Немо, а между тем у себя над головой я замечал какой-то свет, вернее полусвет, который, казалось, падал из круглой щели. В эту минуту зажгли прожектор, и меня залило таким ярким сиянием, что я на секунду даже закрыл глаза. Наутилус стоял неподвижно около крутого берега, похожего на набережную. Море преобразилось здесь в озеро, заключенное в кольцо каменных стен диаметром 2 мили или 6 миль в окружности. Высокие наклонные стены образовывали что-то вроде свода с круглым отверстием, через которое проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательнее исследовать внутренние устройства этой огромной пещеры и доискиваться, была ли это работа природы или рук человеческих, я подошел к капитану Немо. «Где мы находимся?» — спросил я. «В самой середине потухшего вулкана», — отвечал мне капитан. «Море, вероятно, впоследствии какого-нибудь землетрясения залило его. Пока вы спали, профессор, Наутилус проник в эту лагуну через естественный канал, открытый в 10 метрах ниже поверхности океана. Здесь наша пристань, надежная, удобная, скрытая от всех и укрывающая от плохой погоды и от всех ветров». «В самом деле, — сказал я, — здесь вы в безопасности, капитан. Кто может найти вас в этом центре вулкана? Но в его вершине, кажется, есть отверстие». «Да, это кратер, когда-то извергавший лаву, пар и пламя. Теперь он пропускает свежий воздух, которым мы дышим». «Но что это за вулкан?» — спросил я. «Он принадлежит к бесчисленным островкам вулканического происхождения, которыми усеяны эти воды. Для других судов это просто подводный риф, а для нас — огромная пещера. Мне открыл ее случай, чем оказал большую услугу». «А нельзя ли спуститься сюда через кратер вулкана?» невозможно. Нельзя даже подняться. На 100 метров от основания горы еще можно забраться, а затем стены становятся неприступными. Я вижу, капитан, что природа всегда и везде служит вам. На этом озере вы в безопасности, никто, кроме вас, сюда не проникнет. Но к чему вам это убежище? Наутилус не нуждается в гавани. Да, профессор, в гавани не нуждается, но нуждается в электричестве для своего плавания. А чтобы добыть электричество, нужны элементы, которые необходимо снабдить натрием. А чтобы добыть натрий, нужен уголь. А для добывания угля нужны каменноугольные копи. Здесь море скрывает целые леса, затопленные еще в геологические эпохи. Они теперь минерализовались и превратились в каменный уголь и служат мне неисчерпаемым источником топлива. Ваши матросы, значит, исполняют должность рудокопов, капитан?
1: Именно. Эти копи простираются под водой, как и угольные шахты Ньюкасла.
0: Одетые в скафандры с кирками и лопатами в руках, матросы добывают каменный уголь, который я не должен выпрашивать у земли. Когда я зажигаю уголь, чтобы получить натрий, дым вырывается из кратера и придает горе вид еще действующего вулкана.
1: И мы увидим ваших матросов за этой работой?
0: Нет, по крайней мере, на этот раз, потому что я должен продолжать кругосветное путешествие. За один день мы погрузим на Наутилус хранящиеся здесь запасы, а затем пойдем дальше. Если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, то воспользуйтесь сегодняшним днем. Я поблагодарил капитана и пошел искать Неда и Консейля, которые еще не выходили из своей каюты. Я пригласил их с собой, не объясняя, где мы находимся. Когда мы вышли на палубу, Консейль, который ничему не удивлялся, нашел очень естественным заснуть под водой, а проснуться под горой. Нед Ленд думал только о том, не имеет ли эта пещера несколько выходов. После завтрака, около 10 часов, мы сошли на берег.
1: «Вот мы опять на земле», — сказал Консейль.
0: «Я не хочу говорить, что мы на земле», — заметил канадец. «Мы скорее под землей, чем на земле».
1: Между подошвой горы и озером находился песчаный берег, который в самом широком месте имел около 50 футов. По этой ровной полосе песка можно было обойти вокруг озера. У самой скалы почва была усеяна живописными грудами вулканических осколков и огромными кусками пемзы. От действия подземного огня все это словно покрылось лаком и сверкало в свете электрического фонаря. Слюдянистая пыль поднималась под нашими ногами и разлеталась облаком искр. Дно пещеры за полосой песка заметно повышалось, и мы скоро дошли до извилистых уступов, тянущихся вверх наподобие лестницы. Подниматься по ним было чрезвычайно трудно. Надо было осторожно идти среди груд конгломератов, ничем не скрепленных между собой, и ноги скользили на этих стекловидных трахитах, состоящих из кристаллов полевого шпата и кварца. Вулканическая природа этих огромных пещер подтверждалась. «Представьте себе, — сказал я своим спутникам, — что здесь было, когда этот кратер наполнялся кипящей лавой и когда уровень этой жидкости, раскаленный до бела, поднимался до самого жерла, как расплавленный металл в доменной печи. Я, с позволения их чести, себе это представляю очень хорошо, — отвечал Консейль. Только я не понимаю, почему остановилась эта плавка и почему горнило вулкана заменилось тихими водами этого озера. Очень вероятно, Консейль, что в результате землетрясений под поверхностью океана образовалось это отверстие, по которому прошел Наутилус. Тогда воды Атлантического океана устремились внутрь горы, произошла страшная борьба двух стихий, и дело кончилось в пользу Нептуна. Но много веков прошло с тех пор, и затопленный вулкан преобразился в тихий грот.
0: «Все это отлично», — сказал Нед Ленд. «Только жаль, что это отверстие, про которое вы говорите, находится не на уровне моря».
1: «Но, друг Нед», — отвечал Консейль, — «если бы этот проход не был подводным, то Наутилус не вошел бы в него». А я добавлю, мистер Ленд, что тогда вода не прошла бы под гору, и вулкан остался бы вулканом. Итак, ваши сожаления напрасны. Мы продолжали подъем в гору. Уступы становились все круче и все более суживались. Иногда их перерезали глубокие трещины, через которые надо было перескакивать. Приходилось обходить выступающие острые камни, взбираться на четвереньках, ползти на животе. Но благодаря ловкости Консейля и силе Неда Ленда все препятствия были преодолены. На высоте около 30 метров почва изменилась. Место конгломератов и транхитов занял черный базальт. Между базальтовыми глыбами извивались длинные ручьи застывшей лавы, покрытые смолистыми полосами. Местами стлались широкие серные ковры. Свет, проходя сквозь кратер, слабо освещал все вулканические извержения, погребенные в недрах погасшего вулкана. На высоте примерно 150 метров нас остановило непредвиденное препятствие. Стены пещеры стали отвеснее и начали переходить в свод, так что прямое восхождение уже было невозможно. В этом месте царство растительное начинало спорить с царством минералов. Несколько кустов и даже небольших деревьев росло в трещинах между камнями. Здесь рос молочай с едким соком, гелиотропы, не оправдывавшие в этом месте своего названия, потому что солнечные лучи никогда не доходили до них, печально склоняли свои цветочки. Там и тут чахлые золотоцветы робко выглядывали из-за алоэ с длинными болезненными листьями. Но между ручьями лавы цвели маленькие фиалки, испускавшие легкое благоухание. Я признаюсь, с величайшим наслаждением вдыхал их аромат. Запах — это душа цветка, а морские растения, великолепные водоросли, бездушны. Мы пришли к подножию роскошного драконового дерева, драцены драко, который раздвигало утесы своими сильными корнями. Вдруг Нед Ленд вскрикнул: «Профессор! Улей!» «Улей!» — отвечал я. «Что это вы, Нед, бредите?» «Улей, улей!» — повторял канадец. «И вокруг него жужжат пчелы!» Я подошел и должен был поверить в очевидное. В дупле драконового дерева ютилось несколько тысяч пчел. Пчелы вовсе не редкость на Канарских островах, и их продукция там очень ценится. Совершенно ясно, что Ленд пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. Охапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искр его огнива, и он начал выкуривать пчел. Жужжание мало-помалу прекратилось, улей опустел и предоставил нам несколько литров душистого меда, которым Нед Ленд наполнил свою сумку. «Я смешаю этот мед с тестом из хлебного дерева и угощу вас таким пирогом, что просто объедение», — сказал он. «Это будет не пирог», — сказал Консель, — «а пряник». «Пряник так пряник», — сказал я, — «однако пойдемте дальше». Через несколько поворотов тропинки озеро показалось внизу во всей своей красе. Прожектор освещал его спокойную поверхность, на которой не было ни ряби, ни зыби. Наутилус стоял неподвижно, на его платформе и на берегу двигались матросы, их черные тени резко выделялись на фоне освещенных скал. Мы обогнули гряду скальных уступов, которые поддерживали свод, и я увидел, что не только пчелы были представителями животного царства в недрах этого вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами, шумом вылетая из гнезд, прилепившихся в неприступных местах. Это были ястребы с белой грудью, крикливые пустельга и жирные дрофы. Представляю вам судить, какая алчность обуяла Неда при виде вкусной дичи и как он сокрушался, что с ним нет ружья. Он попробовал заменить свинец камнями и после многих неудачных попыток ранил великолепную дрофу. Если сказать, что он раз 20 рисковал жизнью, чтобы завладеть ею, то это будет чистейшая правда, но он все-таки присоединил птицу к своей добыче. Мы должны были спуститься на берег, потому что базальтовая гряда стала непроходимой. Над нашими головами зияющий кратер казался широким отверстием колодца. С этого места было видно небо. Я даже видел, как по нему бежали рваные облака. Причем неслись они на небольшой высоте, потому что иногда они закрывали жерло, а вулкан поднимался под уровнем океана примерно на 800 футов. Полчаса спустя после последнего подвига Неда Ленда мы достигли берега. Здесь флору представляла камнеломка или морской укроп. Это мелкое зонтичное растение служит отличной приправой. Консель собрал несколько пучков, благо ее здесь было много. Что же касается фауны, то представителями ее явились тысячи ракообразных. Омары, крабы-отшельники, мизиды, креветки, сенокосцы, галатеи, а также великое множество моллюсков, спрятанных в своих раковинах. Мы нашли великолепный грот, вошли туда и с удовольствием растянулись на мягком песке. Огонь отполировал базальтовые стены и посыпал их искрящейся слюдяной пылью. Нед Ленд ощупывал стены и постукивал по ним, пытаясь определить их толщину, и я не мог удержаться от улыбки, наблюдая за ним. Разговор зашел по обыкновению о побеге. Я счел возможным сказать, что капитан Немо повернул на юг только для того, чтобы возобновить запас натрия, что теперь он, возможно, пойдет к берегам Европы или Америки, и что тогда удобнее будет исполнить задуманное. Мы лежали в этом прелестном гроте уже час. Разговор, сначала очень оживленный, постепенно затих, нас клонило в сон. Спешить было некуда, и я не стал противиться сну. Мне снилось, ведь сны себе выбирать нельзя, мне снилось, что я превратился в моллюска, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос Консейля. «Скорей, скорей!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода, вода, вода прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в наше убежище, как прорвавший препятствие поток. «Скорее, скорее!» — кричали мы друг другу. Через несколько минут мы уже были в безопасности. «Что это делается?» — спросил Консейль. «Какой-нибудь новый феномен?» «Нет», — отвечал я, — «это прилив. Такой же прилив, какой застиг и героев Вальтера Скотта. Уровень океана поднимается, и по естественному закону равновесия уровень озера также повышается. Мы отделались ножной ванной. Теперь бегом к Наутилусу». Через 3/4 часа мы явились на корабль. Экипаж уже заканчивал погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту пуститься в путь. Но капитан Немо не отдавал никакого приказа. Он хотел дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала. Может быть. Как бы то ни было, на другой день Наутилус уже шел в открытом океане на глубине нескольких метров.

0: Роберт Янг. Что за мрачное место? В то утро мне позвонил подрядчик, которого я нанял для постройки нашего нового дома. Готовя к строительству вершину холма, на котором будет стоять наш дом, его люди откопали там какой-то ящик. Он сказал, ящик латунный, а крышка запаяна намертво. По его мнению, там могло быть что-то ценное, и поэтому мне следовало бы присутствовать при ее вскрытии. Я пообещал ему приехать. «Вот чем хорошо жить на пенсии, можешь делать все, что душе угодно, и в любое время. Худо только одно. Времени остается слишком много, а занять его чаще всего почти нечем. На пенсии я не так давно, всего полгода. Большинство здесь, выходя на пенсию, отправляются провести свои золотые годы во Флориду. Я не из таких. Много лет назад, когда мы с сестрой продавали землю, наследство отца, я сохранил за собой самый высокий холм. Чудесный холм, с которого видны все окрестности и озеро, а на склонах растут дубы, клены и акации. Я был привязан к нему все это время, а теперь, удалившись на покой, собираюсь поселиться на самой вершине. Я никогда сильно не отдалялся от холма. Дальше всего во Вторую мировую, когда армия, стремясь выжать из меня все, что можно, швыряла меня туда-сюда по штатам и в конце концов даже посадила на корабль и отправила в Европу. После войны я устроился на работу в Ходейл Индастрис. Переехал в город, чтобы жить поближе к месту работы, и купил там дом. Но теперь я собираюсь вернуться на холм, как только дом будет построен. Со своей женой, Клэр. Нас ничто не держит. Дети давно уже выросли, женились и уехали. Летом здесь вся земля станет пестрым ковром из цветов. Осенью ее покроют хризантемы, ромашки и астры. А зимой... зимой снег. Я спросил Клэр, поедет ли она со мной. Она отказалась, сказав, что ей надо пройтись по магазинам. Я выехал на шоссе и через час свернул с него у Фейерсберга, пересек городишко, борясь с воспоминаниями. До холма оставалось не больше мили. Я проехал мимо стройки, развернувшейся на земле, которая когда-то принадлежала моему отцу. Холм рос передо мной, как поднимающееся с земли зеленое облако. Тяжелые машины строителей проторили что-то наподобие дороги по склону холма, но я не стал рисковать днищем своего «Шевроле» и вылез из машины, чтобы пешком подняться между дубов, кленов и акаций. Июльское солнце пекло сквозь листву и палило мне в спину, и, добравшись до вершины, я весь вспотел. Здоровенный бульдозер елозил туда-сюда, сравнивая непокорные бугорки и засыпая ямы. Билл Симс, подрядчик, стоял возле своего пикапа, разговаривая с каким-то здоровяком. Еще двое копались в моторе экскаватора. Симс направился мне навстречу.
1: «Рад, что вы смогли приехать, мистер Бентли. Нам тоже очень любопытно, что же внутри этого ящика?» Он указал в сторону раскопанного участка на краю площадки. «Это там!»
0: Мы прошли по развороченной земле. Грузный мужчина шел следом за нами.
1: «Чак Блейн, мой прораб», — сказал Симс.
0: Мы кивнули друг другу, те двое, что копались в моторе экскаватора, тоже направились к нам. Позеленевший ящик был вытащен из развороченной земли, отлитый из латуни, длиной он был около 16 дюймов, шириной около 12 и дюймов 6 в высоту. Как Симс и сказал, крышка была плотно припаяна.
1: «Никогда раньше я такого ящика не видел, но, тем не менее, он показался мне знакомым. Я сказал, давайте откроем его и посмотрим, что же там за сокровище».
0: У Блейна в руках был ломик, он отыскал место, где не было припоя, и, вставив туда острие ломика, резко нажал на другой конец. Припой по всему периметру треснул. Я нагнулся и поднял крышку. Увидев содержимое ящика, я понял, что он принадлежал Роуну. Мы звали его Роуном. Если у него и было имя, мы его не знали. Увидев его впервые, я ни секунду не сомневался, что это просто обычный бродяга. Да так он и выглядел, долговязый, исхудавший, весь в лохмотьях, с

0: Никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них нес узелок на конце палки, как это часто рисуют в мультиках. Когда мать открывала дверь в ответ на стук, попрошайка снимал шляпу и говорил: «Мэм, не найдется ли у вас что-нибудь поесть?» Мать никогда не прогоняла бродяг, ей было их жалко. Некоторые вызывались в обмен на еду выполнить какую-нибудь домашнюю работу, большинство же, что-то получив, просто уходили. Роуну мать тоже сделала сэндвич и налила стакан молока. Тот поблагодарил ее и уселся на ступеньку. Потому какие большие куски он откусывал и как жадно он глотал молоко, было видно, что он голодал, бедняга, сильно. У него не было узелка с вещами, а грязная изодранная одежда, тем не менее, выглядела так, как будто не так давно была новой. Стоял теплый сентябрьский день, я только что вернулся из школы, колоть дрова было жарко, и я больше отдыхал, чем размахивал топором. Закончив есть, бродяга приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы поставить стакан внутрь, снял пиджак, подошел ко мне, взял у меня из рук топор и сам стал колоть дрова. У незнакомца было узкое лицо, длинноватый нос и серые глаза. Потому как он орудовал топором, мне стало ясно, что никогда раньше дров он не колол, но быстро приноровился. Мне оставалось только стоять и смотреть. Мать тоже наблюдала с крыльца, а он все колол. Наконец она сказала: «Больше не надо, ты и так уже более чем отработал свой сэндвич». «Не волнуйтесь, мэм», — ответил Роун и опустил топор на очередное полено. Во двор въехал старый побитый грузовичок отца, купленный им за $25. Отец ездил в город за комбикормом для цыплят. Он подогнал грузовичок к двери сарая, и я помог ему вынести два мешка комбикорма. Отец казался высоким и тощим, но был раза в два сильнее, чем можно было подумать, и моя помощь была ему, в общем-то, без надобности. Но он сделал вид, что я очень пригодился. Отец посмотрел на Роуна. «Это он наколол дров?» «Ну, я тоже немножко», — ответил я. «Мать его покормила? Она дала ему сэндвич и стакан молока». Мы вошли в дом, мать только что закончила чистить картошку и поставила ее вариться. Она всегда готовила на дровяной печке. «Черт», — сказал отец, — «может нам предложить ему поужинать?»
1: «Я поставлю еще тарелку».
0: «Пойди, скажи ему, Тим, и забери у него этот чертов топор». И я пошел и сказал ему, и встал прямо перед Роуном так, что тот не мог больше колоть дрова. Роун прислонил топор к поленнице, его глаза напомнили мне пасмурное зимнее небо. «Меня зовут Роун», — сказал он. «А меня Тим, я хожу в школу, в 6-й класс». «Молодец». Его волосы, выбивавшиеся из-под шапки, были каштановыми, их нужно было постричь. «А руки у вас можно где-нибудь помыть?» Он говорил немного замедленно, будто взвешивая каждое слово. Я показал, где у нас во дворе кран, бродяга вымыл руки и лицо, а потом снял шапку и причесался расческой, извлеченной из кармана рубашки. Он был не брит, но тут уж ничего не мог поделать. Потом надел свой пиджак и положил шапку в карман. Я увидел, что его взгляд направлен мне через плечо. «Это твоя сестра?» На дороге остановился новый форт, из которого вышла Джулия. Она направилась во двор, форт укатил. У Джулии была подружка, Эмми Уилкинс, и частенько после школы, вместо того, чтобы идти со мной домой, Джулия заходила к Эмми, и иногда отец Эмми отвозил сестренку домой. Он работал на почте. Нам всегда казалось, что Уилкинсы богаты. По сравнению с нами так оно и было.
1: «Откуда ты знаешь, что она моя сестра?» — спросил я Роуна.
0: «Похоже на тебя». Проходя мимо, Джулия мельком взглянула на Роуна. Его присутствие не смутило ее, она уже привыкла к бродягам. Сестренке было только 9 лет, она была очень худенькой. Я безумно обиделся на Роуна, когда тот сказал, что мы похожи, потому что считал ее невзрачной. Мне было 11. Когда Джулия зашла в дом, мы с Роуном подошли к крыльцу и сели на ступеньки. Вскоре мать позвала нас ужинать. Теперь Рон ел вовсе не как бродяга. Правда, может быть, сэндвич, который он умял, и молоко несколько перебили ему аппетит, и поэтому он не набрасывался на еду. Мать приготовила пирожки с ветчиной и разбавила

0: выделившийся сок водой, чтобы получилась подливка для картошки. Роуэн постоянно поглядывал на нее. К чему бы это? Для меня она всегда была красива, но я принимал это как должное, ведь это же была моя мать. Ее темно-каштановые волосы были зачесаны назад и стянуты в пучок на затылке. Зимой ее кожа была молочно-белой, но с приходом весенних работ в огороде становилась не такой бледной и за лето делалась золотистой. Роун уже представился ей и отцу. «Откуда будешь?» — спросил отец. Поколебавшись на мгновение, Роун сказал. «Омаха, плохо там идут дела. Тип того. Сейчас везде плохо».
1: «Передайте, пожалуйста, соль», — попросила Джулия. Мать подала ей солонку. «Еще картошки, мистер Роун?»
0: «Нет, спасибо, мэм». Джулия посмотрела на него через стол.
1: «Вы путешествуете в черную?»
0: Он не понял ее вопроса.
1: «Она хочет спросить, вы ездите под товарными вагонами, так чтобы вас не заметили кондукторы?» —
0: объяснил я. «А, ну, да».
1: «Это не твое дело, Джули», — сказала мать. «Я же только спросила».
0: Мать испекла сливовый пирог с кокосом и положила каждому по большому куску. Роун попробовал и посмотрел на нее. «Можно вас спросить, мэм?»
1: «Конечно».
0: «Вы испекли этот пирог в дровяной печке?» Он заметил печку, когда мы проходили через кухню.
1: «А где же еще? Другой у меня нет», — ответила мать.
0: «Мне кажется», — произнес Роун, — «что одна из главных проблем человечества заключается в том, что люди всегда ищут чудеса там, где их нет, в то время как настоящие чудеса творятся у них под носом, и на них никто не обращает внимания».
1: «Спасибо, мистер Роун, это самый лучший комплимент, который я когда-либо слышала».
0: Мы закончили ужин в молчании. Потом Роун посмотрел сначала на мать, затем на отца. «Я никогда не забуду вашей доброты». Он встал из-за стола. «А теперь, с вашего позволения, думаю, мне пора». Мы промолчали. Наверное, никто не смог бы придумать, что сказать. Мы слышали, как он прошел через кухню, как открылась и закрылась дверь черного хода. Мать произнесла:
1: «Наверное, бродяжничество у них в крови».
0: «Да, так оно и есть», — отозвался отец.
1: «Ну, ладно. Хорошо, что у них, а не у вас». Мать посмотрела на нас с Джулией. «Джули, помоги мне помыть посуду. Тим, мне кажется, тебе надо делать уроки». «Нам сегодня мало задали».
2: «Тем более. Чем скорее ты за них возьмешься, тем скорее освободишься».
0: Я замешкался за столом, Джулия тоже. Тут было интереснее. Прогрохотал товарный поезд. Я ждал, когда он начнет замедлять ход, но поезд промчался мимо. В доме все задребезжало. Может быть, следующий остановится в Фейерсбурге, чтобы отцепить или прицепить вагон, и Роун сможет на него сесть. Отец сказал: «Эмма, в понедельник на заводе начинают принимать виноград, поэтому я снова выхожу на работу».
1: «Опять допоздна?»
0: «Ничего не могу поделать».
1: «Мистер Хендрикс сказал, что в этом году я опять смогу наняться к нему. Можно будет начать на следующей неделе».
0: «Если повезет, — сказал отец, — в этом году удастся даже купить тебе газовую плиту».
1: «Необходимо купить слишком много всего. К тому же детям нужна одежда».
0: Осенью у нас всегда была масса денег. Отец работал на винном заводе, а мать собирала виноград. В период разлива вина по бутылкам отец тоже работал на винном заводе. Но в течение года это бывало всего несколько раз, и получалось, что в общей сложности он работал не больше 3 месяцев в году. Но нам всегда удавалось свести концы с концами, потому что отец выращивал фасоль, кукурузу и помидоры на продажу. Ферма наша была маленькая, и большая часть земли была слишком холмистой для обработки, но того, что отцу удавалось таки вырастить, хватало, чтобы мы не обнищали в конец и не попали в работный дом. Кроме того, мы держали корову и цыплят. Мне хотелось оставаться за столом как можно дольше, да и Джулии тоже, но этот номер не прошел, мать повторила.
1: «Ступай делать уроки, Тим. Джули, давай убирать со стола».
0: Пока отец не купил грузовичок, нам с Джули приходилось ходить в школу пешком.
1: Потом он стал возить нас в город по утрам, но домой все равно забирал только в плохую погоду, утверждая, что прогулка пойдет нам на пользу. До покупки грузовичка нашим единственным транспортным средством была старая развалюха, все время ломавшаяся, которой отец не доверял настолько, чтобы возить нас в школу. На следующее утро была очередь Джулии сидеть у окна в машине, и поэтому именно она заметила Роуна. На полдороги от фермы до города сестренка вдруг закричала.
3: «Папа, смотри, человек лежит под деревом!»
1: Отец замедлил ход и посмотрел поверх ее головы. «Да, что-то недалеко он ушел, и мы двинулись было дальше, но внезапно отец надавил на тормоз. Черт, не оставлять же его так!» Вернувшись назад, мы вылезли из машины и подошли к дереву. Трава была мокрой от росы. Роун лежал на боку, натянув шапку на уши и, подняв воротник пальто, даже во сне он дрожал, потому что земля была холодной. Отец толкнул его ногой. Роун проснулся и сел, все еще дрожа. К этому времени ему давно было пора найти себе местечко на поезде и находиться далеко отсюда. Отец спросил. «Решил задержаться в этих краях?» «Да, ненадолго», — кивнул Роун. «Хочешь поработать?» «Да, если удастся найти работу». «Считай, уже удалось», — сказал отец. «Недели на 3-4. В это время года винный завод нанимает много народу. Платят там 30 центов в час, а часов у тебя наберется достаточно. Это на том конце города. Сходи туда». «Обязательно», — ответил Роун. Несколько секунд отец молчал. По выражению его лица я понял, что он принимает какое-то важное решение. И тут он сказал. «Насколько я знаю, жить тебе негде, поэтому, если хочешь, можешь до первой получки ночевать у нас в сарае». «Вы очень добры». «Возвращайся на ферму и скажи Эмми, что я велел приготовить тебе завтрак. Я отвезу детей в школу, а потом подброшу тебя до завода». У отца было доброе сердце. Большинство людей просто проехали бы мимо, не обратив на Роуна никакого внимания. Я думаю, его доброта и была отчасти причиной нашей бедности. Вот так и вышло, что Роун остался той осенью с нами. У Роуна не возникло проблем с устройством на работу. Во время давильного сезона на заводе принимали всех. В выходные он ел с нами и спал в сарае, а в понедельник они с отцом залезли в грузовичок и отправились на работу. Мать дала каждому пакет с бутербродами и нашла где-то второй термос, чтобы дать и Роуну с собой горячий кофе. Вдобавок, она положила каждому еще и по большому куску пирога, который испекла в воскресенье. Домой они вернулись позже 9. Их лица и руки были заляпаны виноградным соком, и вся одежда в пятнах. Во время давильного сезона отец всегда возвращался домой в таком виде. Он делал жмых на заводе, и управляющий сделал Роуна его помощником в этом году. Это была очень тяжелая работа, и за нее платили 35 центов в час вместо 30. Я знал все о работе отца, потому что часто носил ему обеды по субботам, а иногда и по воскресеньям, тогда я долго болтался там и смотрел во все глаза. Когда виноград поступает на завод, его вываливают из корзин на конвейер и опрыскивают водой, а по конвейеру виноград подается наверх в котлы. Там он варится до тех пор, пока не превратится в сочную массу из мякоти, кожицы и веточек. Затем эта смесь подавалась по толстым резиновым шлангам на первый этаж, где отец или кто-нибудь другой, выполнявший такую же работу, должен был открывать и закрывать вентиль своего шланга и готовить виноград для прессовки. Заполнять специальные оболочки, которые они с помощником укладывали на листы толстой фанеры. Когда заполненных оболочек набиралось достаточно, их подавали под пресс, где из винограда выдавливался весь сок. Неудивительно, что за такую работу компания платила по 35 центов в час. Роун с отцом ужинали на кухне. Мы с Джулией стояли в дверях и смотрели, как они едят. Они смыли с себя почти весь сок, но ладони еще оставались синими. Мать наварила картошки и приготовила подливку из сушеного мяса и опять испекла пирог. Поев, Роун пожелал нам спокойной ночи и пошел в сарай. Отец сварганил ему постель на сеновале и вдобавок дал свою запасную бритву и старые рабочие штаны и рубашку, благо они с Роуном были примерно одного роста и сложения. Мать вышла на уборку винограда уже на следующий день, и теперь большая часть домашней работы легла на нас с Джулией. Джулии это очень не нравилось, потому что она больше не могла дурачиться с Эмми после школы. Ей приходилось кормить цыплят, а мне доить корову. Должно бы вроде быть наоборот, потому что доить корову – это девчачье дело, но так решила мать. Прошло почти 2 недели, и отец с Роуном принесли домой первый заработок. Была пятница, и придя в тот вечер с работы, Роун положил на кухонный стол 2 10-долларовые бумажки. «Это за 2 недели, что я прожил у вас, мэм», – сказал он матери.
3: $10 в неделю за еду? Да вы что?» – воскликнула мать. 5 будет вполне достаточно».
1: Она взяла 1 банкноту. Работа в виноградниках придала ее лицу бронзово-золотистый цвет. Потом она взяла и 2-ю.
3: «Считайте, что вы оплатили еще 2 недели, если, конечно, намереваетесь остаться».
1: «Но даже $10 в неделю слишком мало», — возразил Роун. «Я бы заплатил и больше, но мне нужно купить кое-какую одежду».
3: «Мне бы и в голову не пришло брать с вас $10».
1: Роун было заспорил, но мать проигнорировала его слова. Вместо этого она посмотрела на отца и сказала.
3: «Нет, у нас же есть свободная комната, почему же мистер Роун до сих пор спит в сарае?»
1: «И правда».
3: «Это совсем маленькая комнатка», — сказала она Роуну, «и матрас на кровати жестковат, но все же вам там будет лучше, чем в сарае. После ужина Тим вас туда проводит».
1: Роун так и застыл на месте, глядя на мать. Он не садился, пока она не поставила подогретое на огне мясо на стол. Когда Роун поел, я отвел его наверх, в его комнату. Она действительно была очень маленькой, и в ней не было ничего, кроме секретера и кровати. Роун вошел и дотронулся до матраса. Потом сел.
3: «Жестковато, да?» – спросил я.
1: «Нет», – сказал он, – «мягко, как на перине». Через 2 недели, получив 1-ю зарплату за сбор винограда, субботним утром мать взяла нас с Джулией в город и купила нам новую одежду для школы. Еще она купила нам пальто и галоши. Отец занимался осенней распашкой, поэтому грузовичок вел Роун. Давильный сезон закончился, но ни Роун, ни мой отец еще не были уволены и работали по 5 дней в неделю, охраняя склад с корзинами. На нашу одежду и обувь ушла большая часть зарплаты матери, а деньги, заработанные отцом, были потрачены почти целиком на оплату школы и выкуп фермы из залога. И в результате мы остались почти такими же бедными, как и прежде. Каждый месяц мать стригла нас с отцом, и пока это доставляло ей удовольствие, приводила в порядок волосы Джулии. Но работа на винограднике заставила ее сбиться с графика, и у меня волосы уже начали наползать на воротник, а у отца еще длиннее. Поэтому я не очень удивился, когда однажды воскресным днем, помыв с Джулией посуду после обеда, она позвала нас с отцом на кухню и заявила, что настало время остричь пару медведей. Мать поставила стул посреди кухни, достала ножницы и машинку.
3: «Нет, ты первый», — сказала мать, и отец опустился на стул.
1: Обернув ему вокруг шеи старую простыню и заколов булавкой, мать принялась за работу. Сначала она делала ужасные стрижки, и ребята в школе смеялись надо мной. Но это было уже позади, потому что теперь она научилась стричь лучше профессионального парикмахера. Когда стрижка была готова, отец выглядел совершенно другим человеком.
3: «Тим, теперь ты!»
1: После того, как постригла меня, мать взялась за прическу Джулии. Хотя я всегда считал Джулию довольно невзрачным ребенком, но никогда не переставал восхищаться ее волосами. Того же цвета, что и у матери, и такие же шелковистые на ощупь. На этот раз они отросли гораздо ниже плеч, и матери пришлось подрезать их почти на 2 дюйма. Все это время Роун стоял в дверях кухни и наблюдал. Пасмурное зимнее небо в его глазах прояснилось. Закончив с Джулией, мать посмотрела на Роуна.
3: «Теперь вы, мистер Роун?»
1: Его волосы отросли вдвое длиннее моих. Когда моя шевелюра становилась такой длинной, мать говорила, что я стал похож на музыканта, однако Роуну она ничего подобного не сказала. У него были волнистые волосы, и мать уложила их красивой волной на голове. Когда она закончила, невозможно было узнать в нем бродягу. «Спасибо, мэм», — сказал Роун, когда мать сняла простыню, и добавил, «может, вы спуститесь в гостиную, а я здесь все приберу». И мать последовала его словам. В тот вечер она наделала фаджа, и мы сидели у радиоприемника и слушали Джека Бенни и Фреда Аллена. В начале ноября похолодало. Мы с Джулией уже ходили в школу в своих новых пальто. Несколько раз были сильные заморозки, и последние задержавшиеся на деревьях листья спешили плавно опуститься на землю. Я все ждал и не мог дождаться первого снега. Джулия взяла в школьной библиотеке книгу под названием «Машина времени». Она все время читала книги, до которых еще не доросла, поэтому я не особенно удивился, когда однажды вечером она показала Роуну «Машину времени» и спросила его, читал ли тот когда-нибудь эту книгу, попросила объяснить, что там написано. Я не удивился и тогда, когда Роун сказал, что читал эту вещь. Мы сидели в гостиной, мать штопала носки, отец уснул, Джулия вскарабкалась на ручку кресла, в котором сидел Роун. Тот пролистал книгу. «Джули», — сказал он, — «Уэллс взял капиталистов и рабочих своей эпохи и сделал из них злодеев и морлоков. Он заострил классовые противоречия и изобразил, во что они могут вылиться, если богатые будут становиться все богаче, а бедные все беднее. Условия труда на заводах были в то время еще хуже, чем у нас сейчас, и большое количество заводов находилось под землей. Не все, конечно, но достаточно, чтобы автору пришла в голову мысль поместить их все под землю».
4: «Но он же сделал рабочих людоедами!»
1: Роун улыбнулся и сказал. «Ну, я думаю, тут он хватил лишку, но, Джули, Уэллс не стремился точно спрогнозировать будущее. Он писал книгу для того, чтобы привлечь внимание к тому, что происходило вокруг».
4: «Мистер Роун, а как вы думаете, на что будет похоже будущее на самом деле?» — спросила мать.
1: Роун замолчал. Затем он сказал... «Знаете, мэм, если мы с вами действительно поставим перед собой задачу предсказать будущее хотя бы с минимальной долей точности, во-первых, нам будет необходимо отказаться от слова «экстраполяция». Конечно, войны можно предсказывать без опаски, войны будут всегда. Но, с другой стороны, на то, о чем мы говорим, окажет влияние множество непредсказуемых факторов, поэтому нельзя строить долгосрочные прогнозы только на основе фактов, известных сегодня».
4: «А как вы думаете, какие факторы могут появиться?»
1: Роун опять замолчал. Затем он сказал. «Вот вы сидите здесь вчетвером, всей семьей. Вы, ваш муж, Тим, Джули и я, чужак, временно став частью этой семьи. Семейная жизнь – это самая неотделимая часть нашей повседневной жизни. Если мы возьмемся предсказывать будущее, исходя только из этого, мы придумаем общество, в котором семейная жизнь осталась нетронутой. А теперь представьте, что объявились некие силы, о которых люди пока еще и не подозревают, или ослабили гармонию межличностных отношений, скрепляющие и эту семью, и все остальное. Причем настолько, что семьи стали распадаться. В «Машине времени» Уэллс делает причиной разрушения семейной жизни исчезновение внешних опасностей, которые якобы единственно делали ее необходимой. Но, скорее всего, ее разрушат наоборот, новые опасности. Представьте себе, например, что моральные устои, по которым живут люди, атрофируются, и что на смену старым отношениям придут новые. Я, конечно, не утверждаю, что современные мужчины и женщины святы. Это далеко не так, но факт остается фактом. Разводы не так уж чисты. Частично это объясняется тем, что некоторые из желающих развестись просто не могут себе этого позволить. Но в большинстве случаев это не так. Люди продолжают совместную жизнь, потому что они того желают. Но предположим, что этот дух времени, Zeitgeist, переменится. Допустим, что люди захотят чувствовать себя полностью свободными, и в результате разводы станут обычным явлением. Все больше детей будут воспитываться в неполных семьях или в случае повторной женитьбы в двух разных семьях. Вы можете себе представить, какое это окажет воздействие на их представление о семейной жизни?
4: Но разве есть что-нибудь, что наталкивает вас на подобные мысли?
1: Мэм, это я имел в виду под непредсказуемыми факторами. Итак, развивая нашу предполагаемую ситуацию, продолжим. Крушение семейной жизни приведет ко все возрастающему цинизму, как со стороны родителей, так и со стороны детей. Институт брака будет упразднен, а с ним окончательно канет в прошлое и семейная жизнь. Тогда функции семьи примет на себя государство, и дети будут воспитываться не своими родителями, а в казенных учреждениях, и их мысли и поступки будут формироваться воспитателями, не способными ни к любви, ни к привязанности. Картины семейной жизни, он обвел рукой комнату, которые вы и ваш муж и Джули с Тимом принимаете как должное, могут отойти в прошлое. И если не совсем забудутся, то им будет отведено не более важное место в истории, чем текущим ценам на куриные яйца. Мать вздрогнула.
4: Невеселую же картину вы рисуете, мистер Роун.
1: Да, это очень мрачно. Но это начнется не завтра, и даже когда процесс потихоньку раскрутится, пройдет еще очень много времени, пока не сложится новое общество. Роун протянул машину времени Джулии.
4: «Здесь есть еще кое-что, чего я не поняла», — сказала та. «А как ему удавалось путешествовать во времени?»
1: Роун улыбнулся. «Уэллс позабыл нам об этом рассказать, правда? Да он и сам толком не знал. Поэтому и наговорил всякой чепухи о том, что время — это четвертое измерение. В общем-то, с одной стороны, это так и есть, но с другой — не совсем». У Уэллса путешественник во времени появляется в будущем в том же самом месте, откуда отправился в прошлое. Но ведь пока он мчался сквозь время, Земля могла успеть повернуться другим боком. Ненамного, ведь путешествие длится недолго, но все-таки. Отправившись сейчас отсюда, путешественник объявился бы в будущем 500 миль западнее. Поэтому, чтобы вернуться в свое время, в то же место, откуда он отправился, ему пришлось бы проделать путь в 500 миль на восток, чтобы попасть на это место. А потом еще в 500 миль на восток, чтобы компенсировать то расстояние, которое он потеряет, пока будет ехать назад. Но на этом проблемы не закончатся. Перемещение во времени с большой скоростью может создать завихрение во временном потоке, и в этом случае путешественнику для того, чтобы вернуться, придется ждать, пока в прошлом или в будущем не пройдет столько же времени, сколько прошло в настоящем. Ну и что там рассуждать, Джули? Путешествие во времени – слишком сложная штука, чтобы его можно было предпринимать в одиночку. Да и на простой машине, вроде описанной в повести, никуда ты не уедешь. Раз время тесно связано со светом, то для того, чтобы действительно предпринять путешествие во времени, потребуется фотонное поле, управляемое со стороны. С помощью этого поля оператор отправит путешественника в будущее или в прошлое, а потом, когда тот компенсирует пространственно-временные потери, заберет его обратно.

0: Большую часть сказанного я так и не понял. Ясно, что Джулия поняла и того меньше, но ее, похоже, такое объяснение устроило. Роун встал. «С вашего разрешения, пожалуй, пойду-ка я спать». Джулия залезла на стул и поцеловала его на ночь. «Спокойной ночи, мистер Роун», — сказала мать, и я вслед за ней. Отец все так же спал в кресле. Первый снег выпал в середине ноября. Теперь мы с Джулией ходили в школу в новых галошах. Роун попросил у матери фотоаппарат, купил пленки и занялся фотографированием. Ни его, ни отца еще не уволили, но я знал, что это не за горами. Я боялся, что тогда Роун уедет, и знал, что Джулия тоже этого боится. На одном из уроков учительница Джулии велела детям нарисовать открытки на День Благодарения и написать на них, за что дети более всего благодарны. Джулия принесла свою открытку домой и показала матери, а мать всем нам. Там было написано: «Я благодарна за маму, папу, брата Тимоти и Роуна». На лицевой стороне открытки она нарисовала индюка, больше похожего на моржа, чем на птицу, раскрасив его в ярко-красный цвет. Мать повесила открытку на стену в кухне. В День Благодарения у нас обедали дедушки с бабушками, с отцовской и с материнской стороны. Они недолюбливали друг друга, но мать была уверена, что уж в День Благодарения-то они ссориться не будут. Так оно и получилось. Но, я думаю, причиной тому был не День Благодарения, а объединение против общего с их точки зрения врага. Они крайне неодобрительно отнеслись к тому, что мы пустили в свой дом бродягу. И за едой, и после нее они смотрели на Роуна сверху вниз. А в субботу утром во двор въехал грузовик мистера Хайби, торговца с кабинными изделиями, и встал около двери черного хода. Мать вышла посмотреть, что нужно мистеру Хайби. Всю ночь шел снег, он был мокрым и липким, и мы с Джулией лепили во дворе снеговика. Отец ушел в город за мукой, которая была на исходе. Роун, возившийся с трактором в сарае, вышел оттуда и подошел к дому. Мистер Хайби вылез из грузовика. Он был низенький и точный.
1: «Доброе утро, мистер Роун. Помогите мне занести ее в дом».
0: «Сначала надо старую вынести», — ответил Роун. «Тим, подержи нам, пожалуйста, дверь». Я так и сделал. Они вынесли из дома дровяную печь и поставили ее в снег, и на снегу она казалась еще чернее, чем была на самом деле. Мать стояла на крыльце и смотрела. Джулия позади. Мистер Хайби открыл кузов грузовика, и тут мы ее увидели. «Подержи дверь, Тим», — сказал Роун. Они внесли новую плиту и поставили на пол вместо старой. В лучах света, косо бившего из кухонного окошка, она сверкала, и от ее белизны казалось, что она сама светится. Мать и Джулия без единого слова вслед за мной вошли внутрь. Мистер Хайби вышел и отключил газ, он занес на кухню шланги, вентили, насадку для шланга и гаечные ключи. И они с Роуном подсоединили плиту к газу. Потом мистер Хайби снова вышел, на этот раз включил газ. Он попрощался с нами, и Роун помог ему занести инструменты в машину. Мы услышали, как грузовик уехал. И тут же, как Роун идет назад.
2: «Это не к тому, что вы плохо готовите, мэм», — сказал Роун.
0: «Я знаю», — ответила мать.
2: «Правую переднюю горелку надо бы укрепить, я скажу, в сарай за 6-дюймовым хомутом».
0: Когда он вышел, я повернулся к матери, я хотел сказать, как здорово, что мне не придется больше колоть дрова. Но я не сказал этого, потому что увидел, что мать плачет. В следующую пятницу и отца, и Роуна уволили. Утром мы с Джулией сели завтракать с унылым видом, мать приготовила овсянку и не смотрела на нас, наполняя наши тарелки. Отец стоял, глядя в окошечко в двери на задний двор.
3: «А где Роун?»
0: — спросила Джулия. Она испугалась, что он уже ушел. Я тоже этого боялся.
2: «Он поехал в город, он что-то там заказывал в литейной мастерской и хотел забрать это на машине».
3: «А что он заказывал?»
0: — спросил я. «Не знаю, он не говорил».
2: Мы так и не узнали, что это было, потому что, вернувшись, Роун ничего нам не сказал, что бы это ни было. Должно быть, он спрятал это в сарае. Прошли выходные, и началась новая неделя, и поскольку Роун ничего не говорил об отъезде, мы стали думать, что он решил остаться. Вдруг, в четверг вечером, он спустился в гостиную и сказал: «Мне пора двигаться». Мы немного помолчали, затем отец сказал: «Тебе не обязательно уходить, можешь остаться у нас на зиму. Уверен, как только начнется сезон разлива, я смогу устроить тебя на работу». «Мне нужно идти не потому, что я остался без работы, на то есть другая причина».
3: «Вы уходите прямо сейчас?» – спросила мать.
2: «Да, мэм».
3: «Но ведь снег же идет».
2: «Нет, мэм, перестал».
3: «Мы хотели бы, чтобы вы остались».
2: «Я тоже хотел бы этого». Голубизна исчезла из его глаз, но все же они были не такими пасмурно-серыми, как раньше. Раздался гудок поезда. Казалось, сейчас он врежется прямо в дом.
3: «Я сделаю вам сэндвичи в дорогу», — сказала мать.
2: «Нет, мэм, не нужно». На нем была его старая одежда.
3: «А ваша новая одежда?» — спросила мать. «Разве вы не берете ее с собой?»
2: Роун помотал головой. «Нет, я путешествую налегке».
3: «А куртка, ваша новая куртка, вам обязательно нужно ее взять, в этом пальто вы замерзнете».
2: «Нет, мэм, не настолько уж холодно, я хочу поблагодарить вас за вашу доброту, я...» Он запнулся. «Я не знал, что были и такие люди, как вы». Он опять замолчал и на этот раз уже ничего не добавил. Отец встал, подошел к Роуну, пройдя через комнату, и пожал ему руку. Мать поцеловала Роуна в щеку и отвернулась. «Тебе еще должны выплатить за неделю», — сказал отец. «Можешь оставить мне какой-нибудь адрес, куда можно будет выслать деньги?» «Я переписал их на тебя». «Я не возьму их». На губах Роуна мелькнула улыбка. «Тогда ты просто сделаешь богатого еще богаче». Все это время мы с Джулией сидели на кушетке, не в силах пошевелиться. Джулия оправилась от оцепенения первой. Она пробежала по комнате, подпрыгнула и обвила руки вокруг шеи Роуна. Тогда я тоже подбежал к нему. Роун поцеловал нас обоих. «До свидания, ребята», — сказал он. Джулия заплакала, но я не плакал. Почти. Роун торопливо вышел из комнаты. Мы слышали, как открылась дверь, слышали, как она закрылась. А затем наступила тишина, только Джулия продолжала всхлипывать. В ту ночь я долго лежал в постели, прислушиваясь, не остановится ли какой-нибудь товарняк. Но все поезда, которые я слышал, мчались без остановки. Пассажирские никогда не останавливались в городке ночью, только утром. Я слышал сквозь сон, как один из них пронесся мимо. Утром я встал до восхода и, одевшись, накинул свое новое пальто и галоши, потому что на улице было холодно. Я пошел по следам Роуна. Они были ясно видны в утренних сумерках. Он пошел не к железной дороге. Вместо этого он направился через поле, в сторону города. Ярдах в 100 от того дерева, под которым мы когда-то нашли его спящим, следы закончились. Я стоял на морозе, а первые лучи солнца падали на землю. Там, где следы заканчивались, они отпечатались рядом. Шедший остановился. Может быть, он даже стоял там какое-то время. Было похоже, что снег вокруг следов подтаял, а потом опять замерз. Сперва я подумал, что Роун зачем-то прыгнул вперед на несколько футов и пошел дальше, но впереди снег был чист. Потом я решил, что он вернулся назад, ступая себе же след в след. Но если бы это было так, я наткнулся бы на другую цепочку следов, ведущую вправо или влево, а ее не было. И потом зачем ему заниматься такой ерундой? Он просто каким-то образом исчез в ночи. Я еще постоял там и вернулся домой, матери я ничего не сказал про следы. Пусть она лучше думает, что Роун уехал на товарном. Ни Джули, ни отцу я тоже ничего не сказал. Я просто похоронил воспоминания об этих следах в своей памяти, и только посмотрев в ящик, я извлек его оттуда. Сначала я достал альбом. На первой странице было фото очень красивой женщины, это была мать. Рядом была фотография симпатичной девочки и мальчика с волосами пшеничного цвета. Под фотографией матери было фото высокого худого мужчины, моего отца. На других страницах были опять фотографии матери, Джули и мои, еще фото нашего дома и даже одно фото сарая, а еще одно фото заснеженных полей и одно этого самого высокого холма. Под альбомом лежала открытка с нарисованным на ней индюком, похожим на моржа. Я вспомнил, что она исчезла со стены кухни. Перевернул ее и снова прочитал. «Я благодарна за папу, маму, брата Тимоти и Роуна». Там же была пара носок, заштопанных матерью. Я нашел бритву, подаренную ему отцом, и наткнулся на тетрадь. В ней ничего не было написано. Вместо этого там лежали две пряди волос между страниц. Одна из них была темно-каштановой и шелковистой на ощупь, другая – пшеничного цвета. Наверняка, когда Роун только появился здесь, его ограбили. Не думаю, что его отправили, не дав специально отпечатанных денег. И тогда от безденежья ему пришлось путешествовать в черную, и надо было ждать, пока не спрямится петля во времени, которую он создал, пока в будущем не пройдет столько же времени, сколько в прошлом. Если бы мы его не приютили, он мог бы умереть с голоду. Должно быть, Роуну нельзя было ничего брать с собой отсюда, в будущее, и должна была быть какая-то причина, по которой его отправили в прошлое. Может быть, просто чтобы узнать, какими были 30-е, вроде как Армстронга, Олдрина и Коллинза отправили на Луну, просто чтобы посмотреть, какая она, Луна. Я посмотрел на альбом и на открытку, на бритву и штопанные носки, на тетрадь, которую все еще держал в руках. В какую же мрачную страну вернулся ты, Роун, что память о нас оказалась тебе так дорога? Я аккуратно уложил содержимое ящика назад, точно так же, как оно лежало, и закрыл крышку. С дороги Конрейл раздался стук колес товарного поезда. Я спросил Симса. «У вас здесь есть паяльник и припой?»
1: «Вы хотите запаять это обратно?»
2: Я кивнул. Подрядчик не стал интересоваться мотивами моего решения.
1: «Паяльника у меня нет», — сказал он, — «есть ацетиленовая горелка». И повернулся к одному из экскаваторщиков. «Дик, принеси припой и горелку, она не тяжелая».
2: Когда Дик вернулся с припоем и ацетиленовой горелкой, за дело взялся Чак Блейн. На то, чтобы вновь запаять крышку, у него ушло всего несколько минут. Тогда Симс повернулся ко второму экскаваторщику.
1: «Ларри, отнеси мистеру Бентли ящик вниз».
2: «Не надо», — сказал я и положил ящик в яму, из которой его достали. «Надеюсь, Роун, никто тут больше его не потревожит». Я выпрямился и указал на бульдозер. «И пусть бульдозерист ее закопает».

Радио фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.

0: Надежда и Волга. Искорка. Жила-была маленькая искорка, совсем маленькая и незаметная. Иногда она вспыхивала на изумрудном колье феи. Все восхищались зелеными камнями ожерелья, рассыпались в комплиментах феи, но никто не замечал искорку. А то она вдруг придавала блеск глазам и крыльям влюбленного эльфа. Все цветы вокруг любовались перламутровым сиянием и томно вздыхали.
1: «Ах, эльф!»
0: Но никто не восклицал.
1: «Ах, искорка!»
0: Грустно, когда тебя не замечают. От этого гаснут даже самые яркие звезды. Что же говорить о маленьких огненных созданиях, век которых намного короче жизни небесных светил? Искорка угасала. Почти умерла. А жители волшебной страны в это время готовились к встрече Нового года. Фея достала из резной шкатулки, привязанной к длинной нити, разноцветные фонарики. Эльф старательно обвил этой гирляндой ель. На самую макушку новогоднего деревца водрузили лучистую звезду. Фея взмахнула волшебной палочкой. Однако гирлянда не послушалась. Осталась тусклой и безжизненной. Фея вновь взмахнула палочкой. Но гирлянда никак не загоралась.
2: «Вы забыли пригласить искорку», — сказал вылезший из пещеры мудрый гном и забавно шмыгнул носом.
0: Он с нетерпением ждал праздника, иначе ни за что не решился бы давать советы. Тогда фея, полистав толстую книгу, сотворила настоящее праздничное заклинание. «Искра, искорка, беги! Нашу елочку зажги!» Совсем уже почерневшая, едва тлеющая искорка встрепенулась, зарумянилась от призывных слов феи и, вспорхнув на крайний фонарик гирлянды, вспыхнула красным светом. Потом перепрыгнула на желтый, затем на синий. В один миг она добралась до макушки, разбудила звезду и превратилась в лучистое сияние, которое было видно даже на самом отдаленном краешке волшебной страны. И Новый год наступил. Надежда Иволга. Искорка. Миниатюру читал Олег Булдаков.

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

кормили в следственном изоляторе на удивление сносно. Обед, принесенный знакомым охранником, состоял из горохового супа с чесноком, кускуса с рыбой, крес-салата и банки витаминизированного энергочая. Все напитки, кроме дорогих сортов алкоголя, водуны выпускали в самоуничтожающихся экологичных банках. Опустев, тара исчезла без следа, распавшись на нетоксичные компоненты. Возможно, уроженцу Китты обед показался бы грубым, а турист-новичок грешил бы на плохую совместимость блюд. Но Лючана не привередничал. «Здесь тебе, уважаемый Бвана, не грибной ресторан Лунага». Тряхнул стариной, срубил деньжат на легкой кукле. «Жри, что дают». От берберы, огненно-острого соуса, способного взорвать солнце, он благоразумно отказался. Хотелось дожить до суда. Охранник пожал плечами и съел берберу сам. «Подследственный Барготта. На выход». На допрос? После казуса с сеньорой Вамбугу охранник проникся к заключенному уважением и снизошел до ответа. На прогулку, руки за спину, вперед по коридору. На Кимчуге его в предвариловке гулять не водили, там была одна сплошная прогулка, хоть по кругу, хоть по прямой, от берега к берегу. Адвоката заботилась, или на Ките порядки мягче. А то Мидусу особисты хвост накрутили. Актеришка и нарасец изнасиловал бронированную психику помпелианского гардлегата. Позор на всю галактику. Тюремный коридор напоминал кишечник гигантской твари. Образец скелетных конструкций, кремнеорганическое сооружение выращивалось как живой организм, а затем мумифицировалось по методике Бангва-Йо и использовалось в качестве здания. Правда, обычно нежилого. Стоять, лицом к стене. Воздух в трех шагах от них заколебался. Поплыл зыбким маревом, которое быстро всосалось в стены. Вперед! О судьбе неудачников, угодивших в ловушку страж поля, не хотелось даже думать. Если бы история не выплыла наружу. Ну, кто Тумидуса за язык тянул? Сейчас у него одна защита — нападение. А у меня, какая у меня защита? Симпатичная Вудуни, Лоа с когтями, чтобы его. Ряд дверей с номерами напомнил классы в военно-космической школе. Страж поля встречалось еще дважды. На подходах к каждому в специальной нише скучал дежурный, освобождая путь. Наконец дорогу преградила бронированная дверь. Здесь дежурили сразу двое. Тарталья оценил дверь. Никакой металлокерамики или биопластов. Старая добрая легиросталь. И механические замки. Наверное, и отсюда как-то бегут. Не может быть, чтобы не бежали. Караульные с интересом уставились на арестанта. Один принялся вертеть штурвал запорного механизма. «Вожди тебя осмотреть хотят», — буркнул любитель острых соусов, нарушая инструкцию. «С заключенными в беседу не вступать. Ты у нас знаменитость. Шестиглавый Диквиши, не меньше». По глазам, отшвырнув прочь сумрак коридора, ударило безумное сияние. Тарталья успел забыть, как пылает голубой костер альфа-паука. Охранник что-то протянул ему. Ослепленный Лючана не сразу понял, что это. Темные очки. Дешевые, с минимум регулировок, без дополнительных сервис-функций. Спасибо. Прогулка час. Тюремные дворы, как и задворки дешевых гостиниц, одинаковы во всех уголках галактики. Захолустье окраины, роскошь метрополий. Везде картина не меняется. Глухие стены в три человеческих роста, вышки со стационар-парализаторами по углам. Парит в небе голубь-надзиратель. Ага, вот и местный колорит. Над стенами вместо мерцания силовых заграждений скользила прозрачная вуаль, скручивая воздух стеклистыми воронками. Словно морской змей-мимикрант обрел способность к полету, и теперь
Завороженный двигался без остановок по периметру. От такого зрелища подступала тошнота. Во дворе располагались турники, тренажеры, беговая дорожка, десяток скамеек и круглая площадка с П-образной стойкой для игры в гамбо. Площадка сейчас пустовала, зато большинство тренажеров и скамеек было занято людьми, заключенными. Кое-кто качался, иные дымили сигарами-самокрутками или жевали бетель. Двое карликов гуляли между турниками, разговаривая на птичьем языке. Жилистый вудун в шортах и соломенной шляпе отстукивал на бонгах сложный ритм, время от времени крича от удовольствия. Все во дворе были чернокожими, за исключением единственной белой вороны. Как бы не вляпаться. Тарталья чувствовал себя неуютно под градом любопытных взглядов, косых и откровенных. Если всплывет, что я мотал срок в режиме сотрудничества... Стараясь выглядеть безразличным, он вступил на беговую дорожку и побежал трусцой, разминая ноги. Первым напрашиваться на знакомство ни к чему. Захотят — подойдут. Это в камере новичок обязан приветствовать коренных сидельцев, назвать кличку, вломленную статью. Двор — другое дело. Он пробежал два круга, когда ритм барабанов изменился. В нем возникла некая тонкая структура. 5-6 огромных сердец забились одновременно, но при этом каждая запаздывала на малую долю такта, эхом вторя предыдущему. Все вместе эти сердца вытворяли такое, что твой собственный мотор начинал выпрыгивать из груди, словно к нему подключился мощный толкач бромаин. Устоять на месте не представлялось возможным. Никто, кстати, и не пытался устоять. Возле барабанщика образовался круг, подвижное толпище, куда спешили влиться остальные. Сойдя с дорожки, Тарталья с завистью наблюдал, как двигаются знаменитые своей невероятной пластикой вудуны. Создавалось впечатление, что внутри танцоров целый микрокосм вторит ритму бонгов, кровь бьется упругими толчками, заставляя тело выкидывать безумные коленцы. Если бы ему сказали, что тела заключенных вообще лишены костей, он бы поверил. Так могли бы плясать змеи, приняв человеческий облик, или пантеры, или модификанты высших степеней сложности. Удивительное сочетание — плавность и стремительность, резкость и мягкость, расслабленность и сила, гармония и ритм, внешний и внутренний. И лица. Лица свободных людей. Неважно, что вокруг стены и вышки с охраной, что в тюремном дворе гуляют не поэты и художники, а воры и убийцы, что скоро прогулка закончится, арестантов загонят в камеры. Сейчас эти люди были свободны, здесь, в тюрьме. Невропасты им были нужны не больше, чем биопротез здоровому человеку. Последним к танцорам, бросив силовой тренажер, присоединился татуированный качок. Лючано огляделся и понял, что остался один. На него никто не смотрел, тем не менее он ощущал давление чужих ожиданий. Приглашение, приказ, проверка, намек. Миг колебаний, и Лючано Барготта вошел в круг. «Без комплексов, малыш», — подсказал издалека маэстро Карл.

доброжелательный невропаст, цокая языком в ритме бонгов. «Не протився, дурачок, пусть маэстро делает свое дело». Исподволь, незаметно, так, чтобы у куклы возникла уверенность, она движется сама. Во время обучения ты ведь не раз позволял старшим коллегам вести себя, верно? Позволь еще разок. Танец растворял в себе, в единстве пляшущей толпы, во внезапной общности, где каждый, оставаясь личностью, являлся частью чего-то большего, сверхорганизма, пульсирующего от банальной, вечной радости существования. На Лючана снизошло чувство покоя. Контракты, перелеты, клиенты, заботы о трупе, гонорары, дрязги, рутина, надутый помпелянец, предстоящий суд, срок заключения — все это осталось вне танца и не волновало свободного человека. Подернулось дымкой, отошло в область нереального или, как минимум, несущественного. Впервые за много лет Тарталье было хорошо. Просто хорошо. Он прыгал и размахивал руками, ни о чем более не заботясь. Чужак, белая ворона, одетый на нудистском пляже, голый на официальном приеме, он был своим среди своих. Ритм царил на периферии сознания, барабанщик жонглировал синкопами, фаршлагами и триолями. С какого-то момента Лючано танцевал, сидя на скамейке, в окружении улыбок, ослепительно белых на космической черноте лиц. Он танцевал, не двигаясь, а один из давешних карликов делал ему татуировку. Не пижонские мобили, как у потного качка, который, кстати, тоже стоял рядом. О нет, настоящую татуировку бывалых сидельцев. Мастера, которые наперечет по всей галактике. Не хуже сертифицированных эмпатов или изготовителей марионеток, как тетушка Фелиция. Он так и сказал мастеру, и остальным, кажется, сказал, на своем родном языке. Как говорили в Рокомьянме, но его чудесно поняли, загудели с одобрением, а карлик-мастер кивнул, выставляя наборный рисунок из игл в полированной деревянной матрице со множеством отверстий. Никаких лазерных жгучек, безыгольных инжекторов, типовых калачей, ручная работа. — Да, — согласился Лючано, — я понимаю. — Ну и хорошо. — кивнул карлик. — А меня зовут Папа Лусера. Сморщилось обветренное личико, рука, похожая на руку ребенка, пригладила седые курчавые волосы. Глаза крошечного мастера прятались за очками с очень темными стеклами. Татуировок на самом Папе Лусера не было, зато шрамов... Лючано едва удержался, чтобы не присвистнуть. Шрамы на груди и животе водуна образовывали сложную композицию, куда умело вписывались ритуальные надрезы и, несомненные, боевые отметины. Из одежды на карлике имелись шелковые брюки и кожаные сандалии. Один из немногих во дворе Лусера носил обувь. Последняя игла встала на место, завершив картину. Узловатые пальцы Папы Лусера нашарили на резном подносе кисточку. Складывалось впечатление, что карлик работает на ощупь. Он не смотрел на то, что берет, что делают его пальцы. — Да он слепой. — Ага, — ухмыльнулся карлик. — Я слепой. Кисточка нырнула в баночку с черной краской, любовно прошлась по иглам. Молодой парень с серебряным кольцом в носу заторопился принять использованную кисть из рук Лусера. Карлик взял другую кисточку. Настал черед красного цвета. — Потерпи, — молча сказал он. — Потерплю, — согласился Тарталья. Когда удар гонга возвестил окончание прогулки, барабаны еще стучали в голове Лючана, постепенно угасая. Зато жгучая боль в плече, над которым потрудился Папа Лусера, гаснуть не торопилась. Наверное, дело в сером порошке. Отсыпав щепоть из ладанки, висевшей у него на шее, карлик втер порошок в свежее колево.

0: Лючано возвращался обратно в камеру голый по пояс, с мятой рубашкой в руке. Взгляды охранников на входе скользнули по его татуировке. Водуны словно по команде поперхнулись, закашлялись, булькая горлом. Глаза их явственно полезли на лоб. Идя по коридору, Тарталья не удержался, оглянулся, нарушив тюремные правила. Охрана смотрела ему вслед, забыв запереть дверь. Только сейчас он сообразил, что идет один. Знакомый тюремщик, любитель острых соусов, встретил его позже, около первого стражполя. Лючано не знал, что это должно означать. Бвана торговался как лев. Эксклюзивное интервью частного извозчика Набуна Кханги третьему планетарному каналу новостей.
1: «Я старый хитрец», — сказал Кханга нашему корреспонденту. «Много лет я развожу гостей во все уголки Хунга-Кампы, даже в те, куда гостям лучше не соваться. Но когда я впервые увидел Бвану, который сейчас сидит в тюрьме, о, я сразу понял, это необыкновенный человек. Я обратился за советом к Мпунгу своей бабушки, живущей в большой морской раковине, и мудрая бабушка предупредила меня».
0: «Дуэль. Директор театра против легата ВКС Помпилии. Информагентство Шанго. Криминальная хроника».
1: «На наши вопросы любезно согласился ответить доктор психокриминалистики, виктимолог Мишель Равале. Итак, Мишель, первый вопрос. Что такое виктимология?» «Виктимология — учение о жертве преступления. Оно предусматривает комплексное изучение потерпевшего во всех его проявлениях. Исследованию подвергается сам потерпевший, его связь с преступником, способность человека в силу ряда духовных и физических качеств становиться объектом для преступных посягательств». «Спасибо, Мишель, достаточно. Что вы, как специалист, можете сказать о случившейся сенсации?» «До сих пор пси-насилие над представителем расы, к которой принадлежит гвардейский офицер Тумидус, считалось возможным лишь во внутрирасовых конфликтах. Психика помпелианцев представляет из себя сложный симбиотический комплекс, включающий ряд односторонних, малоизученных каналов, связывающих хозяина с его рабами. Даже для опытного и агрессивного телепата... Скажите, что бы вы сделали в первую очередь, получив возможность изучить феномен Лючано Барготте в вашей лаборатории на Тарусе-2? В первую очередь я пожал бы руку этому замечательному человеку».
0: Террор — оружие свободы.
1: Лидер террористической организации Кадиен Пемба, падре маэстро Асуалулаби, берет на себя ответственность за противоправные действия Лючано Барготте. Согласно заявлению Лулаби, он принудил Лоа, директора театра, гастролирующего в Хунга-Кампе, к выполнению диверсионного задания в знак протеста против размещения на Ките помпелианских военных баз.
0: Вертеп производит фурор.
1: «Успех театра контактной имперсонации Вертеп не случайен», — говорит арт-консультант Думба Наквилла. «Резкий взлет популярности театра лежит не в области высокого искусства. Он спровоцирован шумихой вокруг дела Барготты, руководителя коллектива. Все, кто имел зуб на высокомерных граждан Помпилии, считают своим долгом прибегнуть к услугам Вертепа. Вчерашнее шоу на вилле Фердинанда де Алиньи, вице-губернатора Малой Сагары, едва не превратилось в демарш против имперской экспансии рабовладельцев».
0: «Мэтр Барготта невиновен, утверждает банкир Лука Шармаль». Граф Мальцов продолжает хранить молчание. «Заявление штаба ВКС Помпилии на Ките. Это частное дело легата Тумидуса». Контрапункт. Лючано Барготте по прозвищу Тарталья 20 лет тому назад.
1: У каждого свой свет и своя тьма, но как только они начинают именоваться заглавные буквы, или за них это делают фанатики, свет и тьма, добро и зло становятся неотличимы друг от друга ни по методам, ни по облику. Я хотел бы никогда не встречаться с ними, когда они в этом жутком обличье. Мы связаны нитями. Для одного это паутина, для другого — шерсть маминого свитера, для третьего — нити марионетки, а для четвертого — струны арфы, потому что смысл не в ответах, а в вопросах. Во всяком случае, мне так кажется. Почему я не родился философом? Почему я стал Тартальей? Риторические вопросы — удел неудачников.
0: «Соглашайся», — сказал Гишер. Маленький седой он клевал носом, словно вот-вот задремлет. Песок был тонкого помола. Небо было ослепительной голубизны, солнце было ласковей пальцев массажиста. Чирикали какие-то птички, летали какие-то насекомые. На взгорье под хинным деревом какие-то люди играли в дали-дали. Они жевали жвачку из листьев бетеля, ореха орековой пальмы и гашеной извести, время от времени плюясь. По форме выплюнутой жвачки и расстоянию от плевка до плевка делались выводы о старшинстве игроков. Выводы сопровождались криками и потасовками. Гишер проследил за взглядом собеседника и хихикнул. «Курорт», — сказал он. Курорт, как успел выяснить Лючана, назывался тюрьмой Мейгеля. За неделю предварительного заключения он много чего успел выяснить. Песок раскалялся днем и жег пятки не хуже адской сковороды. Ночью песок остывал до приемлемой температуры, но спать на нем не рекомендовалось. К утру начиналась песчанка, болезненная сыпь по всему телу. Голубое небо в мгновение ока становилось буро-лиловым, рычало и опрокидывало тебе на голову бочку ливня. Насекомые на здешнем наречии «гы» больно жалили зевак и норовили отложить личинки тебе под кожу. Птички кушали насекомых, за что их стоило бы поблагодарить. Увы, к вечеру чириканье пернатых сволочей превращалось в оглушительную какофонию. Шум нарастал к полуночи и не стихал до рассвета. Через неравномерные промежутки времени он прерывался тишиной, полной мучительного ожидания. Птички, кажется, не имели привычки спать. Вместе с ними не спал Лючана. Голова раскалывалась от боли. — А я говорю, соглашайся. Гишер смежил веки, морщинистые, как у черепахи. Он даже не заметил, что собеседник ему ничего не возразил или сделал вид, что не заметил. — Лучший вариант тебе предложат, разве что в раю. Самахал макакака снизойдет и предложит, и толстую жену в придачу. — Оставь меня в покое вместе со своим макакой. — Не искажай имени Творца. Это грех, и не вздумай бежать, ты слишком молод для плохой смерти. Махал макакака не приветствует в небесном дворце тех, кто умер как идиот. Шел бы ты отсюда с Творцом и дворцом. Дружок, шестерня за счастье. Будешь поймальчиком, выйдешь раньше. Я ни в чем не виноват. Молодой невропаст повторял это, наверное, сотни раз. Он давал показания следователю, отвечал на вопросы собратьев по несчастью, встречался с адвокатом, человеком скучным и медлительным, смотрел ночами в звездное небо, все время утверждая, крича, доказывая, непонятно кому, «Я не виноват!» Когда прилетел маэстро Карл, за взятку добившись встречи с подследственным вне графика, Лючана и ему сказал с первой минуты. «Я не виноват». «Знаю», — — ответил маэстро Карл. — Не кричи. Лысина маэстро блестела от пота, а между бровями залегла тугая, незнакомая складка. — Малыш, я верю тебе, ты ни в чем не виноват. Но сукин сын Хомец дал показания под присягой и подписал протокол. Он якобы видел тебя, когда ты, крадучись, выходил из шатра Катула и что-то нес в руках. Двое людей из команды Хомеца тоже дали показания, я не в курсе подробностей, но, полагаю, ничего хорошего они не сказали, и на портмоне есть твои отпечатки пальцев. Лючано возмутился. Ложь от начала до конца. Рабыня тоже дала эрзац показания. Ты ее принудил и изнасиловал, специально, чтобы досадить Катулу, которого не взлюбил с первых минут знакомства. Рабы помпелианцев не могут свидетельствовать, они говорят с хозяйского голоса. Разумеется, но это кимчуга, здесь не склонны долго выяснять, что да как. Судьбу местных преступников решает совет племени или вождь, судит, выносит приговор и приводит его в исполнение с перцем, травами и саговой кашей. Разнообразием приговоры не отличаются. Неправда. — мрачно сострил Лючано, чувствуя, как в кишках ползают кто-то холодный и скользкий. — Иногда вместо саговой каши используют клубни ямса и съедобные личинки. В предвариловке меня научили выколупывать их из стволов деревьев. — Деликатес, скажу прямо. Маэстро озабоченно наклонился вперед. — Надеюсь, ты в своем уме? «Ты что, собираешься отдаться правосудию каннибалов? Вождь Ролина, вот если верить адвокату, первым подал заявку. Когда тебя казнят, он хотел бы съесть твою печень. Или не печень, я уже не помню. Я полноправный гражданин, меня должен судить суд присяжных». «Замечательно. Присяжных для судебных разбирательств. По таким делам, как твое, они вербуют из пассажиров. В космопорте во время задержек рейсов». Карл Эмерих скорчил мерзкую рожу и запел на манер информателлы.
2: «Старт круиз яхты Лукреция откладывается на двое суток в связи с зачисткой трассы. Пассажиров Лукреции просим немедленно зайти в здание прокуратуры, второй этаж, зал для заседаний. Отказ будет расценен как неуважение к властям. Приносим извинения за доставленные неудобства».
0: «Не может быть». «Может. Законодательство кимчуги это позволяет. Ты даже не представляешь, малыш, как много себе позволяет здешнее законодательство, горя оно огнем. Присяжные инопланетники, застрявшие на кимчуге? Да, туристы, дельцы, транзитники, бродяги, наконец. Торопясь улететь побыстрее, они засудят родную мать, не вникая в обстоятельства.
1: Дело обстоит скверно, малыш.
0: Мерзавец Гарсия лжет. Я не заходил в шатер Катула. Любой псисканер на суде обнаружит его ложь».
2: «Да»,
0: — кивнул маэстро Карл. «Обнаружит и обличит, но сканеров мало. Редкая, знаешь ли, профессия. Услуги телепата на суде очень дорого стоят. Его надо вызывать из другого сектора галактики, оплачивать перелет в оба конца, питание, комфорт. Это все помимо гонорара. А своего сканера на кимчуге нет, они работают по старинке. Свидетельские показания под присягой или под пытками их устраивают». Он помолчал, вытер лысину платком и добавил: «Катул здесь известный человек. А торговля рабами — главная статья экспорта. Если судье придется выбирать между крупным закупщиком живого мяса и никому неизвестным невропастом театра Филанда, как ты думаешь, кого выберет судья?»
1: «Я ни в чем не виноват», — безнадежно сказал Лючано, отворачиваясь.
0: «Знаю, и судья не виноват. Такова жизнь, малыш, она дергает за нити, а мы танцуем. Если победить нельзя, надо договариваться. и маэстро ушел договариваться. А Лючано Барготта остался в Мейгеле на островке предварительного заключения. Вся тюрьма представляла из себя кучу мелких островков, отделенных друг от друга узкими проливами. Сперва молодой невропаст удивлялся этой видимой свободе. «Кинься в воду и плыви от острова к острову, от одного клочка суши к другому, пока не окажешься на Ивликине, где космопорт, свобода». Потом он узнал, что делают с купальщиками стайки рыбешек Бора-Абора. Понял, что видимая свобода и видимость свободы — две разные категории, и раздумал бежать.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Отлично!» — кивнул Гишер, когда Лючано поделился с ним своими умозаключениями. «Ты делаешь успехи. А теперь расскажи мне, как ты вчера побил толстого Уву? Ты ведь побил его, да? За что?» Гишер, добродушный старичок с вечно сонными, чуть опухшими глазками, не был заключенным. Он приходил и уходил, когда вздумается. Кроме юбки он носил кожаный передник, на котором красовался знак особых служб Мейгеле. Паук держит в лапах муху. Но Гишер не был охранником. Здешняя охрана набиралась из людей молодых, полных сил и нерастраченной энергии. Здоровенные лоботрясы, охранники шлялись между островками тюрьмы, для порядку поколачивая сидельцев дубинами. Другого способа наведения порядка они не знали. Поясные излучатели охраны что-то делали с водой, отчего тюремщики ходили через проливы, словно обув десант-боты на воздушной подушке. У Гишера имелся точно такой же излучатель. Прогуливаясь, Гишер часто захаживал на Предвариловку, чаще, чем на остальные островки. Но до вчерашней драки с толстым Ува он не проявлял Ключана ни капли интереса. «Он меня обижал, твой Ува». Лишь произнеся это, Лючано почувствовал, как смешно и нелепо звучат его слова. «Маленький внук жалуется дедушке на обидчика». Сейчас дедушка пожалеет, погладит по головке, защитит, пойдет к родителям драчуна и потребует наказать негодяя. «Я слишком молод для Мейгеля, молод и глуп!» Мысль была кривой и острой, с зазубринами, как рыбацкий нож. «Естественно», — согласился Гишер, почесав дряблый животик. Личико его сморщилось от удовольствия, напомнив печеный плод манго. «Толстый Ува, насколько я знаю, всегда обижает новичков. А когда его переведут на остров Хаэмуба, где сидят рецидивисты, ястребы и вольные гуляки, то вожди сидельцы Хаэмубы станут обижать толстого Уву. Ты не сказал мне ничего нового, дружок. Я хочу знать, как ты побил Уву».
2: Если бы мог, Лючано не побил бы, а убил жирного паскудника. С первых дней заключения толстый Ува не давал ему прохода. Отгонял от баков с похлебкой, плевал в еду, толкал в воду, чтобы проверить, кто быстрее, молодой невропаст или рыбки Бора-Абора. Предлагал сыграть в камешки на пальцы. На шее Увы висело ожерелье из выигранных пальцев, засушенных особым образом. Когда Лючано отказался, Ува публично назвал его трусом, сопляком, охвостем шакала и рассказал, что делают с такими пусонгами могучие храбрецы. На следующий день могучий храбрец Ува решил воплотить рассказ в жизнь. Для начала он замесил тесто. Лючано сопротивлялся, как умел, но в последний раз он дрался дома, на Борго, 20 лет тому назад. Дальнейшая жизнь рядом с маэстро Карлом не способствовала развитию бойцовских качеств. Вскоре, лежа на земле, булькая кровью, текущей изо рта и разбитого носа, молодой невропас смотрел, как толстый Ува исполняет вокруг него танец победителя. Очень болела голова. Мало-помалу боль складывалась в слова, страшные, ледяные, слова подсказывали, что делать. — Ты согласен, чтобы я с тобой дрался? — спросил Лючано. Продолжая танцевать, Ува расхохотался.
3: — Согласен, Пусонг, дерись!
2: — Я не расслышал. Ты даешь согласие, чтобы я помог тебе драться со мной?
1: Удар ногой чуть не сломал ему ребра, он корчился на песке, ожидая, пока снова научится дышать. Вокруг собрались обитатели Предвариловки. Они смеялись и делали ставки, на какой минуте Ува приступит к главному делу.
3: «Оглох, «Говорю уж, согласен. Ты станешь бить меня мягким задом или пугать, падая на колени? Дерись, обезьяна, моя кровь еще не закипела!»
2: «И в третий раз спрашиваю...» Голос отказывал, приходилось шептать. «Ты согласен?»
3: «Да, 30 раз да, сейчас ты разозлил меня по-настоящему!»
1: Толстый Ува прыгнул, норовя всем весом обрушиться на Лючана, который чудом сумел в эту минуту подняться на четвереньки. Но третье согласие было дано, да еще в присутствии свидетелей. Молодой невропаст не знал, каким злым гением придумано это ограничение, отчего он способен работать куклу лишь после троицы подтверждений добровольного согласия. Он не знал, не мог знать, но пучки основных нитей, увы, сделались ему доступны. И Лючана Баргота дернул, что есть мочи. Ува промахнулся. Прыжок унес его дальше, чем следовало. Толстяк рухнул на песок плашмя, разбив себе лоб и ссадив щеку, а когда попытался вскочить, то нога подломилась, и Ува снова упал. Рот раскрылся для яростного рева.
3: — Я гнусный шакал!
2: — Это не я, это маэстро Карл.
3: — Я Пусонг, сын Пусонга!
1: Маэстро держит пучок вербала, я пучок моторика, и все в порядке. Сегодня был день рождения Тарталья-злодея, человека без сердца. Кровь текла со лба Увы, заливая ему глаза. Свидетели драки остолбенели, слыша, как грозный забияка выкрикивает оскорбительные слова в собственный адрес. Теряя лицо, ставя себя в зависимое положение, опускаясь ниже дна. Признание такого рода лишало сидельца статуса достойного уважения. Никто, кроме Лючана, не знал, что Ува уже однажды произносил позорящие его фразы. Раньше, в других местах, перед другими людьми, эти слова лежали на дне памяти толстого Увы, заваленные разным хламом. Невропасту было нетрудно их достать, отряхнуть от пыли и выставить на всеобщее обозрение. Так поступает опытный старьевщик, дорвавшись до кучи барахла.
3: «Я Арио Горухо! Вредный Арио Горухо!»
1: Это был конец. Подбрасывая на язык кукле реплику, вытащенную из глубины кукольных воспоминаний, Лючана не знал, кто такой Арио Горухо. Но после вопля Увы сразу трое сидельцев подошли к нему и начали избивать. Они трудились спокойно, размеренно, без намека на пощаду. Потом Уву отволокли в кустарник, красивый кустарник, с желтой, красной и зеленой листвой, откуда вскоре раздались истошные вопли толстяка. Невропасту больше не требовалось ничего делать, ни в тот день, ни завтра. Его статус поднялся на небывалую высоту.
2: «Что значит Арио Горухо?» — спросил он Гишера.
1: Гишер с удовольствием засмеялся.
2: «Оборотень, мерзкая тварь! Его ноги оканчиваются свиными копытцами, а уши свисают до земли. Ушами Арио Горухо укрывается вместо одеяла. Во рту кривые клыки, на голове растет шиполист и ползучий тимьян. На преступном жаргоне кимчуги Орио Горуха — тот, гаже которого не бывает. Ты доволен, дружок?»
1: «Я доволен», — ответил Лючана.
2: «Я вижу, ты не так прост, как кажешься. Ты не откроешь мне способ победы над толстыми увами. Я тоже хочу быть великим человеком».
1: «Отстань. Ничего я тебе не скажу».
2: «Хорошо. Тогда давай сыграем в боль».
1: Лючана не понял. Он смотрел на Гишера, а Гишер безмятежно улыбался. «В боль? Разве можно играть в боль?»
2: «Можно», — кивнул Гишер.
1: Он протянул тощую руку, дернул собеседника за волосы двумя пальцами, слегка прищемил кончик носа и почесал, словно собаку, за ухом. Миг, и Лючана заорал благим матом. Боль в голове усилилась в 10 раз. К счастью, почти сразу все прошло. «Сволочь, подонок, что ты делаешь?»
4: «Играю в боль. Теперь твоя очередь. Если ты сделаешь мне больно, я принесу тебе кусок жареной свинины с луком».
1: «Ты согласен, чтобы я причинил тебе боль?» Лючана не знал, поможет ли в данном случае искусство невропаста. Он никогда не делал кукле больно, а проверить на практике не удалось, потому что хитрец Гишер помахал костлявым пальцем у него перед носом.
4: «Без этих твоих штучек, дружок, согласен, не согласен. Королева боль приходит без разрешения. Перед ней открыты все двери.
1: Сейчас я тресну тебя, старого гада, по башке, и будет тебе королева боль».
4: «Не треснешь, дружок. Ты заинтересован. Ты хочешь попробовать? Попробуй».
1: «Ты предлагаешь мне корчить рожи?» — вдруг спросил Лючана. Наградой ему был непонимающий, изумленный взгляд Гишера. Обычная дремотность спорхнула с лица старика. Вскоре он засмеялся. Так смеются, найдя клад.
4: «Ты собираешься играть, дружок? Я не намерен долго ждать. У тебя болит голова?»
1: «Болит», — согласился Лючана. Голова действительно снова начала гудеть.
4: «Собери боль в горсть, словно воду, и плесни в меня».
1: Не понимаю, что значит «плеснуть», ненавидя старика за идиотские игры, ненавидя себя, не способного отказаться встать и уйти, Лючана сосредоточился на собственных ощущениях. «Марионетка — это я. Боль в голове, вага марионетки, простая примитивная вага. При помощи ее нельзя управлять пучками вербала и моторика. Зато можно с легкостью спутать ведущие нити, нарушить внутренние связи. Это оказалось несложно. Во-первых, он работал с собой, а не с клиентом. Такая работа не нуждалась в чужом согласии на коррекцию. Во-вторых, королева боль не требовала от невропаста особой виртуозности. Она сама была разнообразной, как природа, причудливой, как судьба, и доступной, как шлюха. Она вела в этом танце и вела уверенно. Исчезло чувство пола, земля под ногами сгинула, как если бы остров канул на дно океана или вознесся в небеса. Сейчас Лючана опять стал ребенком, и тетушка Фелиция учила его вести куклу, не теряя опорной плоскости. Невропаст, ведя марионетку, видит куклу в неудобных ракурсах, и поэтому часто сажает ее на согнутые ноги, либо поднимает слишком высоко, и тогда кукла повисает в воздухе. Ребенок, невропаст, кукла, заключенный Мейгеле, он был всем сразу, потому что королева боль — самый демократичный монарх в мире. Он заново учился водить, он заново учился ходить. Лючана качнул странной вагой, лоб стянуло ледяной коркой, он задал коромыслу иной ритм колебаний. В затылке булькнул кипяток, он натянул височные нити, раскаленный пруд прожег виски. Удовольствие от автокоррекции, похожее на самоудовлетворение. В удовольствии ядрышком в скорлупе боль. Я. Боль. Я — боль, мы. Он потянулся и отдал вагу управления Гишеру, чтобы старик тоже почувствовал это противоестественное, благодатное родство с королевой болью. Согласие не понадобилось, он не корректировал, не вмешивался, а делился. Так делятся радостью или сочувствием, в итоге не разделяя, а умножая сущность. Много позже, благодаря науке старика, Лючана вспомнит свои действия. Что он делал с Гишером, деля боль на двоих? Оказывается, тыкал пальцем под сердце, мял отвислую мочку уха, ладонью шлепнул по правой щеке. Как если бы, превратившись в тетушку Фелицию, решил при посредстве общих нитей срастить воедино две марионетки — назойливого Тарталью и болтуна Маккуса. Ишь ты, какие сложности! Нет, тогда он не вникал в тонкости, а, не задумываясь, отдал вагу. Просто отдал, и все. Проще некуда. Куда сложнее оказалось вывести Гишера из обморока.
4: «Соглашайся», — сказал Гишер.
1: Он почесал бакенбарды обеими руками и оглушительно чихнул.
4: «Соглашайся, дружок. Сам Махал Макакаака свел нас здесь. Если ты будешь по-прежнему упрямиться и доведешь дело до суда, обвинитель от лица Катулы наверняка сошлется на поправку Джексона Плини. Ты в курсе, что это за поправка?»
1: «Нет», — буркнул Лючана. «Какая-нибудь пакость?»
4: «Согласно этой поправке, осужденный за преступление против помпелианца может быть передан в рабство пострадавшему гражданину Помпилии на срок наказания, определенный судом в порядке компенсации нанесенного ущерба. Существует ряд ограничений судебной формы рабства, но, тем не менее... Короче, бросай артачиться и будь умницей. Тебе предложат 6 лет стандарт режима в обмен на отказ от судебного заседания. Ты дашь согласие. А я позабочусь, чтобы тебя перевели в режим сотрудничества. Ко мне в подмастерье. Год за два посуди сам. Отсидишь трешник и выйдешь. Если будешь стараться, еще 1/2 скостят. Верь мне. Я на твоей стороне.
1: И он ушел по воде, отделявшей Притвориловку от других островков Мейгеля. Лючано смотрел, как он идет. Гишер Добряк, старший экзекутор тюрьмы, слуга королевы боли. В этот день Лючано не знал, что Гишер, почуяв родственный своему талант, тайком помог ему встать под знамена королевы. Никто не способен сыграть в боль с первого раза без содействия опытного мастера. Не помогая Гишер Добряк молодому невропасту, старик никогда не потерял бы сознание.
4: Что-что, а терпеть боль он умел. Терпеть и дарить.
1: Глава 5. Поздравляю, сеньор директор. Обвинение вызывает свидетеля Тва Айомбу. Это еще кто такой? Тарталья вгляделся в конец зала, где открылась высокая дверь, впуская свидетеля. Репортеры тоже развернулись в сторону вошедшего. Волчья стая почуяла добычу. На жертву нацелились жадные хоботки инфопоглотителей. Счетверенные раструбы широкополосных голокамер, параболические зеркала визоров прямого вещания, Гай Октавиан Тумидус настаивал на проведении закрытого заседания, но суд ему в этой просьбе отказал. Зал был битком набит народом. Разумеется, журналисты тут же заслонили человека, идущего по проходу. В итоге Лючано, сидя на скамье подсудимых, окруженный невидимым силовым полем, смог рассмотреть свидетель лишь когда тот занял отведенное ему место. «Ба, да это же болтун-портье из Макумбы. Плохо дело. Сеньора Вамбугу предвидела такой шаг. Теперь ей придется попотеть, чтобы вернуть хотя бы завоеванные ранее позиции. Клянетесь ли вы перед лицом Тьембла Тьера, вершителя правосудия, и великого Замби говорить только правду, одну правду и ничего, кроме правды? Клянусь, — торжественно возгласил портье, макнув палец в ритуальную краску. Он начертил какой-то символ на присяжной доске, после чего, взяв медицинским пробником у себя капельку крови, нанес ее на доску в качестве финального заверения. Какаду на его плече молчал, затравленно озираясь по сторонам. Припугнул его хозяин, что ли? Или клюв заклеил? Ваше имя? Тва-Айомба. Где и кем вы работаете? Гостевой администратор в отеле Макумба. Подсудимый после прилета на Киту остановился в Макумбе. Совершенно верно. Брат Айомба, вы не заметили странностей в поведении мэтра Барготты? Конечно, заметил. Много разных странностей. Каких именно? Он не захотел селиться в номера, которых не заказывал.
4: Дурак!
1: Тихо, но внятно добавил Какаду. Обвинитель Нганга, двухметровый великан, носивший пояс из бычьих хвостов и плюмаж из перьев страуса, сделал вид, что не расслышал комментария птицы. На груди Нганги сверкал знак возмездия. Леопард прижимал лапой к земле насмерть перепуганного зайца. «Что еще вы заметили?» Портье, чрезвычайно гордый участием в громком процессе, приосанился. «Он мне очень странным показался. Как может инорасец изгнать чужого лоа, если лоа застрял? Вы когда-нибудь такое видели?» «А я видел!» Демонстрируя искренность и волнение, Тва-Айомба ударил себя кулаком в область сердца. Имплантат на его плече встрепенулся и начал чистить перья. «С этого момента, пожалуйста, во всех подробностях!» Лючано слушал показания свидетелей вполуха. «Что нового мог сообщить портье?» «Ничего. Тарталья разглядывал присяжных, людей, которым предстояло решить его судьбу. Хорошо, что присяжные сплошь водуны, — так сказала Фианина. На Ките не очень-то жалуют заносчивых помпелианцев. Если в доводах защиты возникнет слабина, следует давить на сочувствие, отмывая подсудимого до ангельской белизны. Иногда это помогает. Полностью вряд ли оправдают, но приговор смягчат. Были случаи.
5: «Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела».
1: «Протест отклоняется». «Я и говорю, ладонью по груди раз, под ребро пальцем два, а наш брат как заорет от боли. Чужой лоа из нашего брата и вылетел. Кого вы называете нашим братом?» «Вату Кваленгу, ученика Бакора Матембеля. Он, конечно, растяпа, но брат». Зал потрясенно загудел. «Требую тишины!» Судейский молоток, отлитый из серебра, взлетел и со звоном ударил в гонг. Гул стих. Судью уважали. «Брат Нганга, продолжайте. То есть вы утверждаете, что подсудимый намеренно и целенаправленно причинил сильную боль ученику Бакора Матембеле?» «Ну да, иначе застрявшего лоа не выгонишь». «Вы точно уверены, что подсудимый не бил ученика Бакора, не использовал болевой шокер, иное техническое приспособление?» «Уверен. Не бил он нашего брата. А шокер я бы увидел, его в ладонь не спрячешь». «У обвинения больше нет вопросов к свидетелю». «Защита?»
5: «У защиты есть вопросы».
1: «Прошу вас». Щекастый толстяк-судья благожелательно кивнул в пианине. Обруч из каучука, вплетенный в его волосы и смазанный благовонным жиром, блестел наподобие нимба. Однако Лючано было сейчас не до шуточек.
5: «Скажите, брат Айомба, подсудимый подошел к ученику Бакора вплотную?»
1: «Да».
5: «Он прикасался к ученику? Между ними был физический контакт?»
1: «Да».
5: «Вам известно, с какой целью подсудимый подошел к ученику Бакора?»
1: «Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела». «Протест отклоняется. Брат Айомба, отвечайте на вопрос защиты». «Конечно, известно, он хотел выгнать из нашего брата чужого лоа».
4: «Барготта! Хороший! Оправдать!»
1: Внезапно заорал Какаду на плече портье. И в подтверждение сказанного звонко щелкнул клювом. На мгновение зал замер, а потом взорвался хохотом. Смеялись все, кроме обвинителя Нганги и легада Тумидуса, который сидел на месте истца. Судья смахнул слезу, пряча улыбку, взмахнул молотком.
3: — Тишина в зале, брат Айомба, требую призвать к порядку вашего имплантата.
1: — Он больше не будет, ваша честь. Вот я тебе. Но попугай уже снова чистил клювом перья, помалкивая. — Продолжайте, сестра Вамбугу.
5: — Выходит, подсудимый оказал помощь ученику Бакора.
1: — Большую помощь, если бы не Бас Барготта.
5: — Благодарю вас, брат Айомба. У защиты больше нет вопросов. Фианина Вамбугу повернулась к присяжным. Таким образом, мы выяснили, что в действиях моего подзащитного не содержалось злого умысла. Напротив, он по собственной инициативе пришел на помощь человеку иной расы и фактически спас его, а также его пациента от обоюдного Белонга, грозившего полным разрушением психики обоих.
1: В данном случае мотивы подсудимого не важны. Вмешался обвинитель Нганга, потрясая жезлом с листовидным наконечником. «Важно, что он намеренно причинил человеку боль ментальным способом, как и в случае с потерпевшим».
5: «Протестую. В случае с потерпевшим мой подзащитный причинил боль без умысла, а в случае с учеником Бакора не было ментального контакта».
1: Судя по показаниям свидетеля, обвиняемый обладает способностью причинять боль по своему желанию и контролирует эту способность. Следовательно, можно утверждать...
5: Брат Нганга, вы знакомы со спецификой работы невропастов?
1: В общих чертах.
5: Тогда вы легко увидите принципиальную разницу между случаем с учеником Бакора и сеансом контактной имперсонации с Баасом Тумидусом.
1: «Увы, сестра Вамбугу, я не вижу никакой принципиальной разницы между этими двумя случаями. Возможно, сам Бас Барготта сможет прояснить ситуацию. Ваша честь, у меня вопрос к подсудимому». «Прошу вас, брат Нганга». Нганга повернулся к Лючану. Тот встал, чувствуя на себе косой взгляд помпелианца. На судебное заседание Тумидус являлся не в форме, на светло-кремовые рубашки с шортами смотрелись на гард-легате как мундир. «Бас Барготта, вы в состоянии контролировать свою способность причинять людям боль?» «Физически — да. Ментально — нет. К моему глубочайшему сожалению».
3: «Сожаление оставьте при себе. Отвечайте только на вопросы».
1: На сей раз в голосе судьи не было и тени доброжелательности.
3: «Слушаюсь, ваша честь. Вы причинили боль ученику Бакора Матенбеле?»
1: «Да».
3: «Вы причинили ему боль ментальным способом?»
1: «Нет, то есть в некотором роде».
3: «Что значит «в некотором роде»? Выражайтесь яснее».
1: «Вы позволите мне пояснить?»
3: «Я слушаю».
1: Сейчас главное не сфальшивить, правильно подать ответ. Сейчас ты кукла и кукольник в одном лице. Обычный невропаст в принципе не способен причинить боль клиенту, и я, несмотря на мой психический дефект, тоже не в силах этого сделать умышленно. Но бывают моменты, когда во время сеанса имперсонации я сам начинаю испытывать боль, как правило, головную. В таком случае я ничего не могу с собой поделать. Если не разорвать контакт, боль транслируется клиенту. В случае с гард-легатом Тумидусом я не имел права прервать связь. Гард-легат не сумел бы без меня закончить речь. Я пытался удержать боль в себе, но у меня не получилось.
3: Вы сами себе противоречите. В случае с...
1: Простите, я еще не закончил. В случае с учеником Бакора все было иначе. Я могу причинять боль целенаправленно, но только при непосредственном физическом контакте. Для этого мне необходимо совершить ряд определенных действий. Это мое умение не имеет отношения к искусству имперсонации. Если коротко, я могу целенаправленно причинить боль, когда прикасаюсь к человеку. При ментальном контакте я иногда причиняю боль без умысла,
2: против моей воли.
3: Вы закончили свои пояснения? Прекрасно. Уважаемый суд, братья присяжные, способны ли вы поверить в сказанное этим человеком? Не возникает ли у вас законное подозрение, что все эти противоестественные ограничения придуманы обвиняемым, дабы обелить себя в глазах правосудия?
5: Ваша честь, я протестую.
2: Протест отклоняется. Продолжайте, брат Нганга.
3: У меня, например, такое подозрение возникает, как у всякого непредвзятого и здравомыслящего человека. Посему, ваша честь, я прошу разрешения на сеанс одержания в присутствии адвоката подсудимого для выяснения степени правдивости заявлений обвиняемого.
2: Суд не возражает против сеанса одержания. Сегодняшнее заседание объявляется закрытым. Следующее заседание начнется завтра в 11:00 утра. Серебряный молоток ударил в гонг, подводя итог.
0: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Я хочу вас предупредить, брат Нганга. Лоа Бааса Баргота не вполне обычен, мягко говоря. У вас могут возникнуть проблемы.
1: Прилючана, адвокат и обвинитель говорили на унилингве. Даже вне зала суда. Простая вежливость, профессиональная этика. Он не знал. Сейчас его вели в тюремный лазарет для осмотра перед одержанием. Впереди топал охранник, и топал, вне сомнения, нарочно. За ним шли, мило беседуя, адвокат с обвинителем и Лючана. Замыкал процессию второй охранник, шагов которого слышно не было. В чем кроется его необычность, сестра Вамбугу?
0: Мой подзащитный невропаст. С еще одной дополнительной, весьма специфической способностью.
1: Вы имеете в виду способность причинять боль?
0: Именно. А теперь представьте, как эти два совершенно разных, взаимоисключающих качества могли отразиться на его лоа. Включите на минутку воображение.
1: Нганга замедлил шаг. Могучие мускулы великана напряглись, словно на плечи упала тяжесть. Острым концом жезла он почесал себе затылок. «Вы рекомендуете мне отказаться от одержания?»
0: «Рекомендую. У меня уже есть печальный опыт».
1: «Я подумаю. Вначале подсудимый пройдет общий осмотр». Лазарет производил впечатление жуткой эклектики. Новенький диагност-комплекс со скан-капсулой, шкафы с матовыми стеклами, кушетка. На стенах, вперемешку с голосферными эмиттерами и объемными диаграммами, знаки, символы, семант-планшеты, маски. На полу знакомые круги с узорами ВВ и четырехлучевой звездой. На столе коврик Джуджу, специализированный терминал и штатив с небьющимися пробирками. В смежном помещении ждали своего часа три восстановительных кокона. Охрана осталась за дверью. Из-за стола навстречу им поднялся улыбчивый доктор в цветастом халате и тюбетейке, похожей на копченую мумию. «Снимите рубашку», — без церемоний скомандовал он Тарталье. Лючана повиновался. «Ложитесь на кушетку».
0: «Погодите, что это у вас?»
1: Голос Фианины дрогнул. Лючана стала не по себе. Неужто он подхватил какую-то заразу или паразита? Где?
0: На правом плече.
1: Теперь на него в шесть глаз смотрели трое — адвокат, обвинитель и врач. А, это татуировка. Во время прогулки сделали. Нравится? После памятной прогулки, вернувшись в камеру, Лючана внимательно изучил творение карлика-слепца. Черно-красный орнамент из сплетающихся змей, лиан, шнуров при длительном рассматривании начинал плыть перед глазами. Казалось, змеи шевелились, щекоча кожу и перетекая по кругу внутри узора. В конце концов у Лючана затекла шея, он надел рубашку и забыл о татуировке. Опять он вспомнил о ней перед следующей прогулкой. И, повинуясь неосознанному импульсу, вышел в тюремный двор без рубашки. Карлика во дворе не оказалось, да и танцев не было. Зато он разговорился с парой здешних сидельцев. Болтали о пустяках. Что нового на воле, благо Тарталья недавно оттуда. Нет ли в тебе, полубрат, примеси нашей крови? А в шестом-седьмом колене? Тебя Помпил, небось, в рабы клеймить хотел, а ты его в ответ приложил? «Нет? Ну ладно. А ну да, невропаз. Это как?» Когда же Лючана, в свою очередь, поинтересовался, где папа Лусера, кольценосый парень ответил непонятно. «Работы забрали. Гнит гонять?» Уточнять Тарталья не стал. «Ну-ка, дайте взглянуть». Вокруг татуировки собрался тройственный консилиум. Цоканье языком, изумленное хмыканье, возбужденные реплики на вудунском наречии, сейчас и адвокат, и обвинитель забыли об этике. «Кто вам ее сделал?» «Карлик в шрамах».
2: «Папа Лусера?»
1: «Да». «Простите, доктор, мы с сестрой в Амбугу выйдем на минутку». Из коридора вскоре вернулась одна Фианина.
0: «Брат Нганга счел ваши объяснения вполне удовлетворительными и решил воздержаться от дополнительной экспертизы», — официальным тоном сообщила она Лючана. «Обвинение в умышленном причинении боли легату Тумидусу с вас будет снято». И обернулась к доктору. «В осмотре больше нет нужды. Извините за беспокойство».
1: Тарталья принялся надевать рубашку. «Откуда такое неожиданное доверие к словам подсудимого?» — буркнул он себе под нос.
0: Адвокат улыбнулась. «Вы в курсе, кто такой Лусера Шанвури?»
1: «Нет». «А кто он? Большая знаменитость?»
0: «Он же Антис, один из двух китянских антисов».
1: «Антис? Слепой карлик Антис?»
0: «Вряд ли слепота ему мешает», — пожала плечами сеньора Вамбугу.
1: «Она права, не мешает. Особенно, когда исполин в боевом состоянии выходит в космос. Но Антис в тюрьме? Да ведь он способен при внезапном старте сравнять с землей и тюрьму, и весь курортный мегаполис в придачу».
0: «Лусера Шанвури отбывает наказание за злостное хулиганство. Увы, будучи пьяно, он любит колотить своих жен и задираться к туристам. Антисы, как правило, законопослушны, но иногда на них находят. 2 года стандарт режима заменены судом на 9 месяцев в режиме сотрудничества. При необходимости папу Лусера привлекают к работе по профилю». Вудуни подмигнула Тартальи и добавила в полголоса. «Считайте, вам улыбнулась удача, Баас Борготта. Теперь вы под покровительством Нкуя».
1: Антис, пампелианская Антис, также Нефил, Гематор, Бахадур, Вэгдан, Нкуя, Вудун, Велет, Брамаен, Исполин или

Считается, что первые антисы возникли практически одновременно у всех рас энергетов, исключая помпелианцев, около 1200 стандартных лет назад, вскоре после открытия РПТ-маневра. Общество любителей мироведения связывает появление антисов с преодолением звездолетами светового барьера, но данная теория до сих пор не получила достаточного подтверждения. В течение прошедших 12 столетий наблюдается медленный, но неуклонный рост числа антисов. Если при зарождении этого феномена, по разным данным, было зафиксировано не более 25 измененных, то в настоящее время их насчитывается 327. Гипотеза Бернарда О'Лили о том, что доля антисов среди рас энергетов остается постоянной, статистикой не подтверждена. Социализация антисов затруднена. В детстве они часто бывают вспыльчивы, раздражительны, склонны к немотивированной агрессии. По этой причине в обитаемых секторах галактики действуют особые службы по выявлению антисов в возрасте 5-7 лет. Выявленные дети воспитываются опытными педагогами по специальным методикам, облегчающим дальнейшую социализацию. В итоге большинство антисов вырастают с сознанием своей ответственности перед человечеством. Периодические вспышки их антисоциальной активности носят локальный характер и имеют минимальные последствия. Малая галактическая энциклопедия, том 2. Мы идем по канату, натянутому между двумя формами существования. Физической, то есть материальной, и энергетической, или лучевой. Если одна из опор каната исчезнет, канатоходец рухнет в бездну, но пройдя весь путь до конца, мы перестанем нуждаться в канате. Структура мозга изменится в принципе, и новый организм, человечество, выйдет за пределы планеты без помощи устройств различного рода. Антисы свой путь уже прошли. Давид Мадичи Вури. Дорога к звездам. И сразу, как с белой вершины нисходит лавина, великая мощь снизошла на чело исполина, утратила могучий герой человека подобие, сияя, как звезды, смотрели глаза из-под лобья. Душа воспылала от радости буйной и гневной, мгновением казался ему перелет многодневный. Он глянул, и стены столицы рассыпались прахом. Он прянул, и люди упали, охвачены страхом. Кирти Сагантара. Сказание о Ваюдхе. Часть 12. Шалости юного Велета. Во время терминальной эры человечество полностью ответит на вопрос «Зачем?» и сочтет за благо включить в действие второй закон термодинамики в атоме, то есть из корпускулярного вещества превратиться в лучевое. Что такое лучевая эра космоса, мы ничего не знаем, мы можем лишь строить догадки, базируясь на изучении единичных примеров случайных мутаций, далеко опередивших медлительный процесс эволюции. Я говорю об антисах. Константин Челковцев, автор книги «Грезы о земле и небе», член-соревнователь Общества любителей мироведения. Таким образом, подсудимый однозначно понимая, что его действия могут нанести клиенту психический и моральный ущерб, тем не менее, влекомый жаждой наживы, согласился на сеанс контактной имперсонации. Тот факт, что клиент был устно предупрежден о возможных последствиях, не снимает с подсудимого ответственности. Согласно статьям 27 и 28 прим. Уголовного кодекса Киты, подобные действия присяжные внимательно слушали. Влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком

0: от 3 до 12 лет в зависимости от степени причиненного ущерба с последующим запретом на любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун. На основании вышеизложенного я во имя Тьембла Тьера, вершителя правосудия, требую признать подсудимого виновным. Я закончил. Нганга отвесил поклон, качнув плюмажем, и вернулся на свое место. Слово предоставляется защите. Пока сеньора Вамбугу выходила к барьеру, который отгораживал присяжных, Люча набросил взгляд в зал. Там в задних рядах сидели его кукольники. Труппа, до сих пор не объявлявшаяся в суде, на финальное заседание пришла в полном составе. Судя по назойливому интересу репортеров, популярность вертепа на ките взлетела до небес. Звезды. Толком рассмотреть всех со скамьи подсудимых не удалось. Анюта, кажется, плакала. Вот ведь дуреха. Степашка гладил ее по плечу, успокаивал. Молодец. А Никита набычился, сидит чернее тучи. Как бы морду Тумидусу бить не кинулся. С Конопатова станется. Много они, крепостные графа Мальцова, безропотные, безответные, от своего директора добра видели. А вот поди ж ты.
1: Уважаемый суд, присяжные, братья и сестры, вы видели, как один за другим рушились бастионы обвинения. Диверсия против Помпелианской империи. Акт личной мести легату Тумидусу. Коварный умысел. Остался последний рубеж, за который изо всех сил держится обвинение. Противоправное ментальное воздействие. Да, буква закона нарушена. Я и мой подзащитный этого не отрицаем. Но что важнее, буква закона или его дух? Вечно живой и неподкупный Тьембла Тьера, лоа справедливости. Подумайте, братья, и найдите в себе гражданское мужество ответить. Фианина наклонилась вперед, словно пытаясь заглянуть присяжным в душу. Справедливо ли осудить человека, который честно предупредил клиента о возможных негативных последствиях? Сей факт установлен следствием, и сам легат Тумидус его не отрицает. Брат Нганга говорил здесь о жажде наживы. Будь это так, будь Лючана Барготта личностью аморальной и меркантильной, как это пытается представить обвинение, разве он не обезопасил бы себя первым делом? Достаточно было заранее внести в контракт соответствующий пункт и снять с себя всякую ответственность. Разве стал бы человек расчетливый и беспринципный полагаться лишь на благородство и честность своего клиента? И что он получил в ответ на свое прекраснодушие?
0: Звучный проникновенный голос, легкая дрожь от наплыва чувств, выверенность жестов, скупых, точных. Такая жестикуляция уравновешивает пафос речи, иначе выйдет чересчур эмоционально. Замечательный адвокат Фианина Вамбугу, Маямбера фундаментальной одержимости. Очень красивая женщина. Тарталья аж заслушался. Будь он на месте присяжных, вне сомнения оправдал бы сам себя, а потом прослезился и вручил бы себе как невинно пострадавшему от навета нимб и крылья.
1: Братья и сестры, вам предстоит принять нелегкое решение. В ваших руках судьба человека, который в трудную минуту добровольно пришел на помощь, спас рассудок и возможные жизни двух других людей. Многие ли из сидящих в зале взяли бы на свои плечи эту тяжесть? Многие проявили бы в критический момент лучшие качества души. Да, Лючана Барготта оступился. Но не по злому умыслу. Надо ли теперь ломать ему жизнь? Или лучше проявить милосердие и сострадание, как проявил их мой подзащитный, спасая Вату Кваленгу, ученика Бакора Метамбеле? Заключительные слова упали гирьками на чашу весов. Решать вам. Я лишь прошу вас, во имя Тьембла Тьера, вынести оправдательный вердикт моему подзащитному. Я закончила.
0: От последнего слова, пожалуй, стоит отказаться, — подумал Лючана, — чтобы не портить впечатление от речи адвоката. Он прислушался к внутренним голосам. Маэстро Карл молчал, и Гишер Добряк молчал, И Надежда тоже молчала. Надежда молчала тише всех. «Ваша честь, присяжные вынесли свой вердикт». Пауза. Воздух в зале ощутимо загустел. Кисель ожидания. «Виновен». В кисель упала бомба. Гул, протесты, возгласы наслоились друг на друга. Никита, бледный как смерть, даже конопушки поблекли, рвался вперед, желая вцепиться в глотку легату, судье, присяжным, всем сразу. На нем висели Степашка, Емеля, бутафор Васька. Толстушка Оксана хлопотала над Анютой, отпаивая беднягу успокоительными каплями и рыдая в голос. Почему-то Лючана видел только их, вертеп, кукольников. Остальных слышал.
2: «Позор!»
0: «Несправедливо!» «Оправдать!»
3: «Долой, Помпи!»
0: Репортеры вертелись волчками, пытаясь заснять все и вся. Присяжных, судей, Тарталью, адвоката, обвинителя Нгангу, вскочившего легата Тумидуса. «Тихо! Тихо!» — я сказал. «Сейчас начну удалять из зала!» Серебряный молоток ударил в гонг. Конференц-система разнесла звук по залу, многократно усилив. После того, как замолкало разгневанное серебро, стихал и шум. Быть изгнанным никто не желал. Шоу должно продолжаться. Вернее, шоу еще не закончилось. Он подозревал, что шоу едва началось. Дальше будет интереснее. Но лишь в одном случае, если смотреть со стороны. А когда тебя ведут на суровых нитках и не туда, куда тебе хочется? Есть ли у потерпевшего какие-либо пожелания? Заявление. Судья обращался непосредственно к гардлегату. «Да, ваша честь. Заявление». Тумидус бросил на Лючана короткий взгляд. Презрение? Торжество? Нет. Равнодушие. Так смотрят на вещь. Я желаю воспользоваться поправкой Джексона Плиния. Соответствующее заявление уже передано мной, уважаемому суду. Прошу принять к рассмотрению. Гардлегат, не пойми зачем, продемонстрировал судье персональный уником, с которого, видимо, и отправил заявление. Помпелянец был подчеркнуто вежлив, соблюдая все формальности. Он явно старался не дать ни малейшего повода для отказа. «Ваше заявление получено и будет учтено. Суд удаляется на совещание». До этого момента Тарталья, по большому счету, оставался спокоен. «Ну, отсидим, сколько дадут». А дадут вряд ли много, четверть скостят за примерное поведение. Лучше бы, конечно, отделаться условным и высылкой с планеты, но тут уж как повезет. В конце концов, мы рецидивисты, нам тюрьма дом родной. Станем с папой Лусера в присядку танцевать. Если бы не поправка Джексона Плиния. Рабство у истца на срок отбывания наказания. В первый раз на Кимчуге работорговца Тита Гнея Катула удалось обезоружить, лишив возможности прибегнуть к этой поправке. И вот на Ките прошлое догнало забывчивую жертву, ударив рикошетом. Лючано боялся даже представить, что сделает с ним злопамятный помпелянец, получив обидчика в свое полное распоряжение. «Встать! Суд идет!» Шорох, шепот, шелест одежды. Суд вынес приговор. Лючано Барготта, согласно статьям 27 и 28 прим. Уголовного кодекса Киты, признан виновным в непредумышленном нанесении психического и морального ущерба в результате преступной неосторожности. Лючано Барготта приговаривается к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в рабстве у гардлегата военно-космических сил Помпелианской империи Октавиана Тумидуса, согласно поправке Джексона Плиния по заявлению потерпевшего. Время пребывания подсудимого под следствием засчитывается в срок отбывания наказания. С настоящего момента Лючано Барготти пожизненно запрещены любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун.
3: — Каково быть рабом, малыш? — спросил издалека маэстро Карл. — Скверно, — вместо Лючано ответил Гишер, добряк. — Но наш дружок об этом еще только догадывается. — Убирайтесь вон, — сказал обоим Тарталья. — Я еще достаточно свободен, чтобы вытолкать вас в зашей.
0: «Как же вы теперь, Тарталья, в рабстве?» Степашка ударил кулаком в ладонь. «Оно ж во сто крат хуже, чем в крепости. Да еще у Меднолобова». Об этом посещении Лючано, благодаря содействию адвоката, договорился заранее. Ему был нужен именно Степан, но отнюдь не для того, чтобы молодой невропаст, явившись в комнату для посетителей, изливал на экс-директора свое бурное сочувствие. «Цыц!» — рявкнул Тарталья знакомым тоном, обрывая поток соболезнований. «Ты мне что, душу травить пришел?» «Не затем звал. 3 года ерунда. Раз — и пронеслись. Имею в виду, вернусь, с тебя первого спрошу».
3: «Почему с меня?» — обиделся Степашка. «Я что, крайний?»
0: «Потому что спрашивать буду с директора, с временного директора, уяснил Степан Осипович, или повторить?»
3: «Не надо».
0: Услышав, как грозный Тарталья впервые именует его по имени-отчеству, Степашка от неожиданности чуть дара речи не лишился.
3: «Что не надо?»
0: «Повторять не надо. Я понял. Вы, значит, спросите». Он сгорбился, будто собрался нырять в прорубь. «Вы спросите», — твердо сказал новорожденный Степан Осипович. «Я отвечу».
3: «И нечего на меня таращиться, глаза на лоб вылезут. Кроме тебя, дружок», — Лючано поймал себя на интонациях Гишера Добряка, — «больше некому».
0: «Да как можно?» — вдруг спохватился Степашка. — Я ж в крепости. — Уже нет. Со вчерашнего дня ты свободный. — Полноправный гражданин Сечени. Моя адвокатша связалась с графом Мальцовым. Аркадий Викторович дал согласие и подписал твою вольную. Вот, смотри, если не веришь. Тут и вольная, и контракт. Тарталья толкнул по столу собеседнику плоский скрин-планшет, где хранилась документация по труппе. Нужный файл он заранее вывел на дисплей. 5 минут он с удовольствием наблюдал, как обалделый до полной невразумительности Степашка читает текст, потешно шевеля губами. «Убедился?» Степашка поднял на Лючано безумный взгляд.
3: «Благодетель!»
0: Он вскочил, рывком обогнул стол, бухнулся перед Тарталией на колени.
3: «Благодетель! Отец родной!»
0: Парень схватил руку отца и принялся истово ее целовать.
3: «По гроб жизни! Для вас все, что прикажете!»
0: Первый миг Тарталья растерялся. Затем попытался высвободить руку. Это удалось не сразу. Селенок молодому невропасту было не занимать.
3: «Не дури, хватит! Ну, вставай, вставай!»
0: «Я кому сказал? Встать! Немедленно!» Окрик помог. На лицо Степана вернулось прежнее знакомое выражение.
3: «Ты теперь свободный человек, в отличие от меня. Слышишь? Свободный. Гражданин в душу тебя насквозь. Значит, веди себя соответственно».
0: Шмыгая носом, Степашка вернулся на прежнее место. «Вот так-то лучше. Садись. Платок есть? Рожу вытри. Соображать можешь?»
3: «Могу».
0: «Соберись. Директор в первую очередь головой думать должен.
3: Раскисать будет некогда, привыкай. Контракт прочитал?
0: Какой контракт?
3: Твой контракт с графом. Лючано понял, что Степашка после войны уже ничего толком не читал.
0: Мой? С графом?
3: А ты как думал? Теперь ни я, ни его сиятельство тебе приказывать не можем, заруби себе это на носу. Как дважды два — четыре. Читай. Если что не так, говори, обсудим. Имеешь право и не подписывать, между прочим. Бросай театр к чертям и мотай на все четыре стороны.
0: Как же я наших брошу? Они ж...
3: Маховики мыслей начали со скрипом проворачиваться в Степашкиной голове, набирая обороты.
0: Нет, я с Вертепом заодно. Раз надо, раз больше некому. Буду директором, пока вы не вернетесь.
2: О!
3: Со значением поднял палец вверх Лючана. Кажется, я в тебе не ошибся. Срок действия контракта, видишь?
0: 3 года с правом досрочного расторжения по обоюдному согласию сторон,
3: прочел вслух Степан, отыскав нужный абзац. Это на случай, если адвокатша вам срок скостит, если вы раньше вернетесь.
0: Именно, но ты на это особо не рассчитывай. Остальное смотри.
2: Я смотрю. Только я, значит, теперь свободный. А вы, Тарталья.
3: Неужто и впрямь так переживает? Успокаивать его.
0: Меня б кто успокоил. На душе скребли кошки.
3: Как у вас на Сечине, говорят, Степан Осипович? От тюрьмы до от сумы не зарекайся. Верно, говорят?
0: Ничего.
3: Лючано зло сощурился, и Степашка подался назад. До того хищным, незнакомым показался ему отставной директор.
0: Легату мое рабство еще поперек горла встанет.
3: Слышал, как суд приговор в узел завязал. Хороший узел, скользкий, для петли в самый раз. Он с болезненным наслаждением вспомнил финал заседания. Слова судьи капали расплавленным серебром.
4: Лючано Барготта передается в рабство потерпевшему со следующими ограничениями. Запрещены умерщвление, членовредительство, нанесение телесных повреждений выше первой степени, а также прочие действия, включая бездействие, влекущие за собой заболевания и расстройства жизнедеятельности организма осужденного. Запрещены ментальные и экстрасенсорные воздействия, способные привести к долговременным или необратимым расстройствам психики. Запрещена продажа, дарение или иная форма передачи осужденного в рабство третьим лицам. По окончании срока наказания суд обязует Гая Октавиана Тумидуса освободить Лючано Барготту от рабства и за свой счет доставить на Киту для предъявления суду и прохождения медицинского освидетельствования. Состояние организма и психики Лючано Барготты по истечении срока наказания должно соответствовать их состоянию перед передачей осужденного Гаю Октавиану Тумидусу с поправкой на естественное старение организма. В случае несоблюдения данного предписания суда, Гай Октавиан Тумидус будет нести ответственность согласно Уголовному разделу Галактического кодекса, статья 214 прим.
3: В принципе, выслушав сей перечень ограничений, гардлегат имел полное право забрать заявление обратно и предоставить заботы о Барготе пенитенциарной системе Киты. Но Тумидус слушал молча, не перебивая, лишь катал желваки на скулах и постепенно бледнел. От ненависти, от духоты, вопреки кондиционерам, царившей в зале. Судья выдержал паузу, давая истцу время подумать. Бронзовая статуя осталась безмолвный. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Толстяк-судья коснулся обруча в волосах. На пальцах остался священный жир, которым был смазан обруч. Объявляю заседание суда закрытым. Дочитал. Вроде нормально. Степан взял в руку маркер. Подписывать тут? Уверен, что нормально. Вы же вот читали контракт.
0: Читал.
3: Значит, было бы, что не так упредили бы.
0: Эх, Степан, наивный ты человек. Нельзя людям на слово верить. Дрянь люди. Я когда с легатом договор подписывал, один единственный пунктик поленился вставить. И где я теперь? Тарталья похлопал себя по соответствующему месту, демонстрируя, где он теперь находится. То-то. Вдруг у меня своя скрытая выгода есть.
3: Степашка заново пробежал глазами текст контракта. Внимательно посмотрела в лицо Лючана.
0: Нету здесь вашей выгоды. И подвохов нету. Только раз вы велели, я хоть 1000 раз подряд читать стану. Так и знайте.
3: И он уверенно расписался на планшете.
0: «Поздравляю, сеньор директор!»
3: Лючано без улыбки протянул парню руку. «Не лобызать, пожать».

0: осужденный Барготта, на выход. Когда Лючано поднялся с койки, один из вошедших охранников продемонстрировал ему браслеты, а второй, любитель остренького, только руками развел, мол, сами знаем, что бежать не станешь, но по уставу положено. Тарталья кивнул, подставив руки. Положено, значит, положено. Ничего не попишешь. Никаких личных вещей, кроме того, во что он был одет, Тарталии не полагалось, да и одежку с обувью по прибытии на Помпелянскую галеру должно быть отберут, выдадут все хозяйское. У раба нет личных вещей. Даже собственная жизнь ему не принадлежит. Дерьмо из твоей задницы, и то собственность хозяина. Захочет — на хлеб намажет, захочет — тебя накормит. Тюремный коридор Лючано изучил, как линии на своей ладони. Этим путем его в течение 2 недель ежедневно выводили к машине, увозя на очередное заседание в Темпль правосудия. Этим же коридором он возвращался обратно. Сегодня он шел здесь в последний раз. Позади остался многочасовой медосмотр, скрупулезное занесение всех данных в архивы, опись оставляемого на хранение имущества, переоформление счета трупа на Степана Оселкова и прочие бюрократические процедуры. Впереди ждал Гай Октавиан Тумидус. Хозяин. Очки Лючано вручили перед дверью.
1: Барготта! Вот он!
2: Дамы и господа, мы находимся в прямом эфире. На ваших глазах Лючано Барготту, проигравшего судебный процесс, уводят в рабство.
0: Снаружи толпились репортеры. Если бы не 2 шеренги хмурых полицейских, вся эта братья наверняка отбила бы Лючано у охраны, а после живьем разодрала несчастного на новости, цитаты и эксклюзивное интервью.
3: Что вы чувствуете, отправляясь в рабство?
4: Вы подали апелляцию.
5: Ваше отношение к легату Тумидусу?
4: Вы считаете приговор справедливым?
5: Вертеп продолжит выступление.
0: Тарталья не отвечал. Конвоиры молчали. Полицейские оцепления держали строй, сдерживая натиск впавших в экстаз журналистов. Лючано подвели к броневику всестихийнику, сверкавшему на солнце антилазерным покрытием, передав с рук на руки 2 сержантам, которые ждали внутри. Спину ударило.
6: «Держись, Тарталья! Кита с тобой! С тобой! С тобой!»
0: Не хватало еще стать поводом для погромов, — подумал Лючано, ощущая вселенскую усталость и упадок сил. Тогда уж точно пожизненное влепят. Или аннигилируют без суда и следствия. Под ногами тихо, но мощно загудел двигун. Едва ощутимый толчок. Броневик вывернул на трассу и, набирая скорость, понесся над самым покрытием. Тяжелый всестихийник шел ровно, чуть пружиня, словно весил сущие пустяки. На овальном иллюминаторе справа от Тартальи решетки не было. Поляризованный стеклопакет по крепости не уступал иным сортам стали. Снаружи мелькали пальмы у обочины, скучные и пыльные. За пальмами вереницей бежали одноэтажные домики предместий. Непрестижный район. Виллы и бунгало начинаются ближе к океану. Очень захотелось увидеть океан. Знать бы почему. Бритый наголо сержант перегнулся через спинку сиденья и молча снял с Лючано наручники. Явное нарушение режима перевозки заключенных. Держись, кита с тобой. Перед развилкой двигун загудел на тон выше. Броневик по крутой дуге взмыл вверх. Заложив вираж, машина взяла южнее. За иллюминатором возникла панорама Хунга-Кампы. Здания сверкали в лучах альфа-паука. Водную гладь бороздили прогулочные суда. — Хотел увидеть океан? — спросил маэстро Карл. — Смотри на здоровье. — Полегчал? — без иронии спросил Гишер. — Смотрю, — ответил Лючано. — Полегчало. Сержанты, красотами Родины, открывшимися с высоты, не интересовались. Их внимание привлекло нечто на экране заднего обзора. Курчавые головы полицейских заслоняли дисплей. Лючано сумел увидеть предмет сержантского интереса лишь в иллюминаторе, когда броневик сделал очередной поворот. «Ба, да это же летучая корыта Кханги!» На борту аэромоба находится вертеп в полном составе. Вися на хвосте, колымага-пигмея повторяла все маневры броневика, явно не собираясь отставать. При этом Кханга четко соблюдал технический интервал, держась на безопасном удалении от всестихийника. Из-за поручней аэромоба тарталии махали руками и что-то кричали, хотя слов, конечно же, не было слышно. «Ваши?» — бритый сержант нарушил молчание. «К сожалению, мои. Отбить вас надумали», — как от оскомины скривился второй полицейский. «Да вы что, они же не террористы. И не идиоты. Проводить решили, небось». Если насчет террористов Лючано был уверен на 100%, то насчет идиотов у него имелись некоторые сомнения. А ну как действительно, крепостные графа Мальцова решили освободить любимого директора после того, что им поведал Степашка. Хотя нет, вряд ли. Хитрец Кханга в такую авантюру в жизни не ввязался бы. Не хотелось бы брать их за жабры. Они не замышляют ничего плохого. Надеюсь, что вы правы. — Не дурите, братцы, — шептал про себя Лючано. — Не надо, вы ж теперь звезды, контрактов на 3 года вперед, заказы со всей галактики. Работайте и радуйте жизни, хоть какая-то польза от того, что старый дурак шагает по граблям, словно по проспекту. Не повторяйте моих ошибок. Вертеп внял мысленным мольбам экс-директора и перед космопортом аэромо подстал. Тарталья вздохнул с облегчением. Сержанты, кажется, тоже. Броневик мягко опустился на площадку для спецтранспорта. Двигун смолк. Наручники на заключенного надевать не стали, вывели, усадили в ярко-оранжевый кар службы безопасности космопорта. За рулем ждал водитель в форме СБ. Пока они ехали к взлетному полю, следуя разметке, Лючано несколько раз оглядывался, но если аэромоб Кханги и обретался где-то неподалеку, то его скрывали, нависая над космопортом, грузовые и пассажирские терминалы. Впереди росли громады кораблей, кар миновал пару гармошек, огромный разделенный на сегменты блестящий куб звездолет гематров, плоский транспорт с Хлои. Наконец над головами вознесся раздвоенный нос помпелянской галеры. «Не эту ли галеру ты видел в порту, когда вы прибыли на Киту? А какая теперь разница?» Кар остановился возле галеры. Их ожидали. У трапа стояли 2 рослых помпелянцев в комбинезонах технической службы. Лица техников ничего не выражали. В сторону прибывших они не смотрели. Скучая, пялились в пространство перед собой, и все. Легат Тумидус, как и в военной школе, счел ниже своего достоинства являться лично. Впрочем, теперь у него были для этого куда более веские основания. «Это корабль Этна?» «Да». «Осужденный Лючано Барготта для передачи в 3-летнее рабство гард-легату Тумидусу доставлен. Легат должен собственноручно заверить акт передачи». Левый техник шагнул вперед. Он смерил Лючано взглядом, словно сопоставляя объект со снимком, хранящимся в памяти. «Совпадает ли?» «В присутствии гард-легата нет необходимости, сержант. Я сервус-контролер 1-го класса Марк Славий. Вот доверенность от Гая Октавиана Тумидуса на мое имя». Оба сержанта придирчиво изучили доверенность и кивнули, соглашаясь. Сервус-контролер расписался в планшетке, после чего коротко бросил в адрес нового раба. «Следуй за мной». И Лючано стал подниматься по трапу, уходящему в чрево галеры. У самого входа в корабль он не выдержал, оглянулся. Над терминалами космопорта висело черное пятнышко. Аэромоб Кханги. Впрочем, ему вполне могло и показаться. Альфа светила так ярко, что на глаза наворачивались слезы. Темные очки и тени спасали.
7: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Джеймс Тербер. Тайна убийства в Макбете.
1: Ой, ужасно глупо получилось. Книжка лежала на прилавке вместе с другими детективами, и я, решив, что это тоже детектив, купила ее. Представляете, что со мной было, когда я обнаружила, что это Шекспир? Ничего не подозревая, я пришла домой, легла в постель, устроилась поудобнее, и тут только поняла, что у меня в руках трагедия Макбет. Я-то рассчитывала провести ночь с моей любимой Агатой Кристи. Эркюль Пуаро. Для меня это идеал сыщика.
2: Да, он славный.
1: Славный? Он великолепен. Вы, наверное, имели в виду Пинкертона. Вот он действительно всего-навсего славный.
2: Так вы прочли Макбета.
1: А что мне оставалось делать? Что-то читать надо?
2: Ну и как, понравилось?
1: Нет, конечно. Ну, во-первых, это не Макбет.
2: Как не Макбет?
1: Не Макбет убил короля. И супруга его тоже тут ни при чем. Они вели себя, слов нет, очень подозрительно. Но такие, как они, обычно не убивают. Нет.
2: Да, но мне все-таки кажется...
1: Нет, посудите сами, мистер Джеймс. Нельзя же, чтобы читатель сразу обо всем догадался. Шекспир совсем не так глуп, как кажется. На Гамлета ведь тоже сначала не подумать.
2: А кого же вы подозреваете?
1: Ха, его лучшего друга, Макдуфа.
2: О, боже!
1: Макдуфа? Кого же еще? Эркюль Пуаро сразу бы его раскусил.
2: Ну, а как вы догадались?
1: Ну, мистер Джеймс, врать не буду, сразу я не догадалась. Поначалу я подозревала Банко.
2: Банко.
1: Но потом его убили. Угу. Это, кстати, очень неплохой ход. Тот, кого вы подозреваете в первом убийстве, должен неминуемо стать жертвой второго.
2: А, вот как!
1: А еще бы! Таким образом, читатель сразу остается в дураках. Даже после второго убийства я не сразу поняла, в чем дело.
2: Вот как!
1: Да.
2: А что вы думаете о сыновьях убитого короля Малькольме и Дональбани?
1: Да.
2: Насколько я помню, сразу после убийства они скрылись. Это подозрительно.
1: Ерунда.
2: Почему?
1: Тот, кто скрывается, обычно невиновен. Ну. Уж вы мне поверьте. А вы помните? Помните, кто обнаружил тело Дункана?
2: К сожалению, забыл.
1: Макдуф. Вот кто.
2: Макдуф.
1: Увидев труп, он сбежал по лестнице и закричал во всю глотку несусветнейшую чушь.
2: Неужели?
1: Да. Послушайте, убийство святотатственно взломало Господень храм помазанный и жизнь святилища похитило. И что-то еще в том же духе. Так вот, все это было отрепетировано. Такие напыщенные фразы просто так не говорятся.
2: Однако...
1: А как вы думали? Все это было заранее продумано и отрепетировано. Как бы прореагировал человек, будь он в это дело не замешан?
2: Как?
1: Господи помилуй, да ведь он мертв! Воскликнул бы он. Но распинаться так не стал бы. Нет, это все неспроста.
2: Ну, а как же тогда объяснить появление третьего убийцы?
1: Элементарно. За наемным убийцей всегда кто-то стоит, так?
2: Да.
1: Ага, на этот раз Макдуф.
2: А как же тогда сцена пира?
1: Ага.
2: Как вы объясните поведение Макбета, когда... Призрак Банко вошел и сел на стул.
1: Но, мистер Джеймс, да не было никакого призрака.
2: Как не было?
1: Ну, чего это вдруг сильному, здоровому мужчине посреди бела дня будет являться привидение при большом стечении народа в ярко освещенном зале? Нет, наверняка Макбет кого-то прикрывал.
2: Кого же?
1: Миссис Макбет, вот кого. Любой муж на его месте повел бы себя точно так же. Ведь он-то знал, что за ней следят.
2: Минуточку. А монолог леди Макбет во сне.
1: А это она его прикрывала. Ведь она и не думала спать. Помните ремарку? Входит леди Макбет со свечой.
2: Да.
1: Так вот, лунатики никогда не зажигают свет, понятно? Вы когда-нибудь видели лунатика со свечой?
2: Нет. Я вообще никогда не видел лунатиков.
1: Она просто хотела снять с мужа подозрение.
2: Не знаю, может быть, вы не правы.
1: Конечно.
2: Если можно, дайте мне Макбет на ночь. Хочется перечитать.
1: Пожалуйста, почитайте. Почитайте, увидите, что я была права.
3: можно вас на минутку?
1: А, да, в чем дело?
3: Я по поводу вчерашнего разговора.
1: А, конечно, ну и как?
3: Теперь я знаю, кто убийца.
1: Как? Неужели не Макдуф?
3: Нет, Макдуф также не причастен к убийству, как супруги Макбет.
1: Так кто же? Кто же убил короля Дункана?
3: Отец леди Макбет.
1: Что? Его уже вообще там нет в пьесе?
3: Нет. Послушайте, пьеса у меня с собой. Вот,
1: так.
3: Слушайте, леди Макбет говорит: не будь он во сне так похож на моего отца, я бы сама убила его. Ну, неужели непонятно?
1: Нет.
3: Да ведь это так просто даже. Странно, что мне раньше не приходило в голову. Спящий Дункан напомнил леди Макбет ее отца, потому что это и был ее отец.
1: Что? Не может быть.
3: А, да, да, да, да, да. Отец леди Макбет тихонько прокрался в спальню короля и прикончил его. Потом он услышал, что кто-то идет. Затолкал тело под кровать, а сам улегся под одеяло, притворившись спящим королем.
1: А зачем? Зачем он это сделал?
3: Чтобы его дочка стала королевой.
1: Хорошо, но нет, в детективах так не бывает, чтобы убийца появлялся только один раз. Это не по правилам.
3: Полюбуйтесь. Вот, читайте. Входят Росс и старик.
1: Ага.
3: Так вот, я совершенно уверен, что неизвестный старик и есть тесть Макбета, отец Макбетти.
1: Все-таки он слишком незначительный персонаж для настоящего убийцы.
3: Да, но вы не учитываете, что вторая ведьма – это тоже он.
1: Как?
3: Да, да. Вспомните, как он напыщенно выражается. Прошлый вторник взлетевший города сокол был настигнут совой мышей ловящий и убит. Не похоже?
1: Вообще-то... Похоже.
3: То-то и оно.
1: Может, вы правы.
3: Конечно, прав. Да. И знаете, какой у меня в связи с этим возник план?
1: Нет.
3: Разгадать тайну убийства отца Гамлета.
1: А вы что, считаете, что Гамлет сам убил своего отца?
3: Маловероятно.
1: Кто же? Кто? Кого вы подозреваете?

0: При поддержке слушателей Паффин Кафе. Алистер Рейнольдс. В Будакане. Где-то над Охотским морем пришел кошмарный сон. Я снова, как 5 лет назад, убегаю от свихнувшихся машин. Тогда они крушили все подряд, а теперь гонятся за мной все 4 с громким топотом по сужающемуся переулку. Они слишком велики, чтобы втиснуться в этот переулок, но податливая материя сна каким-то образом им это позволяет, и они постепенно догоняют меня, размахивая топорами и палками, а не огромными массивными гитарами и исполинскими барабанными палочками, как это было на самом деле. Я утыкаюсь в конец переулка и начинаю карабкаться по шаткой пожарной лесенке, которая превращается в крутые железные ступени. Я бегу, но мои конечности словно погружены в кисель. Тут один из роботов настигает меня, отрывает от лестницы стальными пальцами, такими большими, что ими можно гнуть балки, поднимает в воздух и разворачивает, стискивая, пока я не оказываюсь лицом к лицу с Джеймсом Хэтфилдом из «Металлики». «Ты подвел нас, Фокс», — говорит Джеймс. Голос его похож на рокот землетрясения, а лицо настолько широкое, что ударами такой головы можно разваливать небоскребы. «Ты подвел нас, подвел фанов, а больше всего ты подвел себя. Надеюсь, тебе стыдно, приятель». «Я не хотел», — жалобно оправдываюсь я, «потому что не хочу, чтобы робот, копия Джеймса Хэтфилда, сдавил меня насмерть». «Эй, приятель!» — он начинает трясти меня, держа в металлическом кулаке, как обмякшую тряпичную куклу. «Мне очень жаль, все должно было получиться иначе!»
1: «Приятель!»
0: Но это не Джеймс Хэтфилд. Это Джейк, мой партнер по Morbid Management. Он стоит возле кресла с бутылкой Джека Дэниелса в руке, а другой трясет меня, чтобы я проснулся, и смотрит сверху вниз на своего жалкого, всхлипывающего партнера. «Приятель, что, снова?» «Угадал. Старик, пора выкинуть это из головы. Никто не погиб, и уже никто не хочет тебя убить. Держи». Он протягивает бутылку, и я делаю большой глоток. «Где мы сейчас?» — спрашиваю я, еще не придя в себя. «Примерно в 3 часах полета». «От посадки?» «От взлета! Нам лететь еще 8-9 часов, смотря какой будет ветер». Я возвращаю бутылку. «И ты разбудил меня?» «Не мог же я больше видеть, как ты мучаешься. Кто это был? Ларс?» «Джеймс, тебе надо успокоиться. Я разговаривал с ними на прошлой неделе». Джейк по-приятельски тыкает меня в плечо. «Они на тебя зла не держат. Кто старое помянет, тому глаз вон. Они даже попросили несколько контрамарок на шоу в Штатах, только чтобы мы обеспечили места, куда можно подъехать на колясках. Парням не терпится познакомиться с Дереком». Я вспоминаю вчерашнее шоу. Последний вечер нашей работы в токийском Будакане. Благодаря Дереку все места были распроданы на 4 недели вперед, и мы могли бы остаться еще на месяц, если бы не гастроли в Европе и Америке. «Кажется, у нас все-таки получилось», — говорю я. «Похоже, тебя это удивляет?» Были сомнения, не с музыкальной точки зрения, но сварганить такое шоу, добиться реальной прибыли, в этом я не был уверен. «Потому-то я и взял тебя снова на борт. Ты дружишь с числами и не упускаешь мелочей. И ты выпутался из всех проблем». «Пожалуй». Я поерзал в кресле, разминая ноги. «Ты заглядывал к Дереку после шоу?» Джейк кивнул как-то подозрительно быстро. «Дерек в порядке. Отстрелялся без промаха». «Что-то не так, только я не могу понять, что именно». Причем с того момента, как мы оказались в самолете. Как будто что-то не дает Джейку покоя, но он не хочет со мной поделиться. «Убойное шоу, по всем параметрам», — говорю я. «Лучшее за все гастроли, все прошло как по маслу, освещение, задняя проекция. И не только технически. Один из работяг сказал, что вымирание было исполнено изумительно». Джейк энергично кивает. «Так же изумительно, как всегда. Нет, он имел в виду, что исключительно изумительно, то есть круче и лучше, чем во время любого предыдущего шоу. Улыбка на лице Джейка застывает. Я это тоже слышал, приятель. Исполнено было прекрасно, четко, так как нам это нравится. А у меня создалось впечатление, что там было нечто большее, чем... Я замолкаю, сам не знаю почему. Ты уверен, что нам ничего не нужно обсудить? Абсолютно. Ладно, я улыбаюсь, но между нами остается нечто нерешенное, какая-то напряженность. Тогда я, пожалуй, схожу поглядеть, как дела у нашего большого парня. Конечно, сходи. Я расстегиваю ремень и иду вдоль рокочущего и вибрирующего фюзеляжа Антонова. Это Ан-225, самый большой из когда-либо созданных самолетов, построенный 50 лет назад для советской космической программы. В мире их всего два, и обоими владеют Morbit Management совместно с Gladius Biomech. Шоу с Дереком настолько сложное, что мы проводим сборку одного сценического комплекта, когда второй еще в работе. Поэтому Антоновы и прыгают по всей планете под завязку, набитые сценическими лесами, батареями прожекторов и динамиков, стопками экранов, инструментами, 500 тонн всякой всячины для современного рок-концерта. Даже клетка с Дереком – лишь крошечная часть всего груза. Я прохожу мимо двух гитарных техников и работяг, играющих в карты, пересекаю проход между контейнерами, затем мимо складного столика, где Джейк развернул свой лэптоп, просматривая запись концерта. А чуть поодаль возвышается клетка. Она привязана, чтобы не сдвинулась при болтанке и местами оцарапана при погрузке. Мы закрашиваем царапины желтой краской перед каждым шоу, чтобы все блестело и выглядело как новенькое. Я провожу рукой по каркасу из стальных трубок. Даже странно теперь вспоминать, насколько я был поражен и испуган, когда Джейк впервые повернул выключатель. Сейчас впечатления другие. Я знаю Дерека намного лучше, чем тогда, и понимаю, что многое в его поведении – просто игра. Он такая лапочка, прирожденный шоумен. В том, что такое имидж и расчет времени – он смыслит больше любой рок-звезды, с которой мне доводилось работать. Дерек заканчивает обед. У него всегда хороший аппетит после концерта, а дорожки кокаина и несовершеннолетние фанатки его, к счастью, интересуют меньше всего. Он замечает мое присутствие и фиксирует меня злыми желтыми глазами. Вопросительно рычит, словно спрашивает, чем могу помочь. «Просто зашел тебя проведать, друг. Говорят, ты сегодня сорвал бурю аплодисментов, растрогал кое-кого вымиранием, да и с восходом млекопитающих тоже. Мы получили столько запросов на скачивание, что нам, может быть, даже придется брать за это плату, чтобы компенсировать накладные расходы». Дерек задумчиво рыкает, как будто никогда на эту тему не размышлял. «Вот я и решил, что надо тебе об этом сказать». И я постукиваю костяшками пальцев по клетке. Ну, вроде как, отдать должное тому, кто это заслужил. Дерек

0: Мамонт действительно оказался неплох. Наверняка не хуже, чем была бы курица. И я старался им насладиться, насколько позволяло мое состояние, когда в правом верхнем углу поля зрения появился символ входящего звонка. Секунду-другую я размышлял, может, не отвечать. О чем со мной сейчас могли говорить, кроме как о кошмаре, который я оставил в Штатах, когда роботы сошли с ума? Но я все же ответил. У меня никогда не хватало решимости не отвечать на вызов. Скорее всего, это мой адвокат. Конечно, если у меня еще есть адвокат. Ладно, выкладывай. Кто пытается подать на меня иск? О какой сумме идет речь и что мне надо сделать, чтобы от них отделаться?
1: Фокс?
0: А кто же еще? Ты отыскал меня в списке пассажиров, да?
1: Это Джейк, старина. Я тут узнал о твоих недавних неприятностях.
0: В тот момент водка помогла мне сгладить удивление. «И ты, и весь мир!» Джейк изобразил обиду.
1: «Ты хотя бы сделай вид, что рад меня слышать, приятель. Мы ведь давненько не общались».
0: «Извини, Джейк, последние несколько дней были не лучшими в моей жизни, понимаешь?»
1: «Рок-н-ролл, друг мой! Надо катиться дальше, и все неровности сгладятся. Разве не так мы всегда говорили?»
0: «Не помню. А мы так говорили?» Внутри меня закипело раздражение. «Знаешь, с того места, где я сейчас сижу, не очень-то заметно, что у нас когда-то было много общего».
1: «Язвишь, приятель. А я вот тебе звоню, чтобы сделать предложение, и это предложение может вытащить тебя из ямы, в которой ты оказался».
0: «Что такое?»
1: «Пора возродить Morbid Management».
0: Я быстро оценил перспективы. Morbid Management скончалась по веской причине. Мы исчерпали все возможности совместной работы. И что еще хуже, после разрыва у меня осталось очень скверное мнение о Джейке Эдисоне. Джейк всегда был хвостом, вертевшим конкретной собакой. И я всегда поддерживал его идеи. Но сам он не поверил в единственную за всю мою карьеру блестящую мысль. Мы начинали как обычные продюсеры рок-групп. Большинство из них мы создавали сами, с прицелом на имидж и продаваемость. Вся проблема с рок-группами в том, что у музыкантов начинают появляться собственные идеи. О творческой независимости, артистической достоверности, сольных карьерах, о том, что они во всем разбираются лучше нас. И раз за разом наши источники дохода разлетались, унесенные вихрем амбиций. Надо было придумать кое-что понадежнее. И мы сделали это. Упыри стали первой рок-группой мертвецов. Конечно же, вы о них слышали. А кто не слышал? И еще, должно быть, знаете, что мы по ночам выкапывали трупы и высасывали мозги у выходящих в тираж поп-исполнителей. Или что у нас играли зомби, управляемые гаитянскими жрецами вуду. Стоит ли говорить, что это все полная чушь? Все было законно, основано на контрактах и юридически безупречно. Мы поддерживали тела живыми с помощью простых имплантов в стволе мозга. Благодаря той же технологии управляли рок-группой на сцене. Должен признать, что в парнях и девушках на сцене было нечто франкенштейновское. Мертвые глаза, добавленные для эффекта шрамы, хирургические швы, шаркающая походка. Но в этом и заключалась изюминка. Подростки сходили по ним с ума, продажи взлетели выше крыши и превратили Morbid Management в предприятие с оборотом в миллиард долларов. Но успех не мог длиться вечно. Роковой слабостью упырей была легкость клонирования. Любой, имеющий доступ к моргу и хорошему юристу, мог влезть в этот бизнес. Мы поняли, что надо двигаться дальше. И занялись роботами. Прежде чем уйти в менеджмент, мы с Джейком играли в хэви-метал и оставались в приятельских отношениях с Металликой. Группа все еще успешно гастролировала, да вот только музыканты не становились моложе. А тем временем целая толпа имитаторов удовлетворяла фанатский спрос на более молодую версию группы. Такую, какой она была лет 20 или 30 назад. Но как бы ни были хороши имитаторы, им никогда не добиться полной убедительности. Требовались и могли заполнить свободную нишу настоящие двойники, полностью неотличимые от прототипов и способные воспроизвести любой момент их карьеры. И никогда не уставать от этой работы, не требовать повышения.

0: гонораров. Вот мы их и сделали. Связались с лучшими японскими специалистами и изготовили различные инкарнации Металлики. Каждый робот был идеально точной копией одного из музыкантов в какой-то конкретный период его карьеры. После обработки тысяч часов концертных записей компьютерные программы заставили этих роботов вести себя с потрясающим реализмом. Они двигались как люди, они говорили как люди, они потели и дышали. И если не подойти вплотную и не посмотреть им в глаза, вы ни за что бы не догадались, что смотрите не на человека. Мы заказали достаточно роботов, чтобы перекрыть все рынки, и отправили их в турне. Успех оказался бешеный. Настоящая Металлика на этом тоже хорошо заработала, а через несколько месяцев мы уже продавали лицензии на свой концерт. Мы не успевали подсчитывать барыши, но, помня о судьбе упырей, уже думали о будущем, о следующем проекте. Тогда-то меня и озарила та идея. Я опять куда-то летел, мне было скучно, я смотрел новости, показывали роботов, демонтирующих русскую атомную станцию, где в прошлом веке расплавился реактор. Эти роботы были размером с Годзиллу, но внешне довольно гуманоидные. А командовали ими с другого края планеты. Инженеры в костюмах телеуправления чувствовали себя так, как будто надели на себя этих роботов. И разбираемый реактор казался им чем-то вроде кукольного домика. В голове у меня вспыхнул образ. У нас уже есть Металлика из роботов, а что мешает сделать Металлику из гигантских роботов? Еще до приземления я выяснил все о компании. Регистрируясь в отеле, я уже знал, что они смогут, в принципе, выполнить заказ с требуемым реализмом. То есть нет никаких технических препятствий для создания Джеймса Хэтфилда или Ларса Ульриха ростом в 20 или в 30 метров. Технологии имеются. На следующее утро я изложил идею Джейку. Я полагал, что он поймет ее гениальность, признает необходимость выйти за рамки нашей нынешней модели бизнеса. Но Джейку идея не понравилась. Потом я часто гадал, почему он не согласился. То ли масштабирование уже сделанного показалось ему недостаточно радикальным, или у него хватило проницательности разглядеть возможность катастрофы, если роботы сломаются и сойдут с ума. Или просто потому, что это была моя идея, а не его. Не знаю. Уверенно могу лишь сказать, что именно тогда я понял, Morbid Management пришел конец. Если Джейк не захотел меня поддержать в тот единственный раз, когда у меня появилась собственная идея, я больше не смогу с ним работать. Поэтому я ушел, создал свою компанию, продолжил переговоры с производителями гигантских роботов и втихую договорился с Металликой о правах на использование копий большого размера. Ладно, это все плохо кончилось, но сама-то идея была хорошей, а стадион всегда можно отстроить заново. «Ты еще на связи, приятель?» «Да, слушаю». Я молчал так долго, что Джейк подумал, будто я прервал разговор. «Пусть эта скотина немного поволнуется, почему бы и нет?» Самолет завершал полет по баллистической траектории и с нарастающим ревом начал входить в атмосферу. «Через несколько секунд мы потеряем связь. Говори». «Не по телефону, а теперь слушай и запоминай». И он назвал мне адрес. Какое-то промышленное здание на окраине Хельсинки. «Ты ведь летишь в Копенгаген? Садись на магнитку и к вечеру будешь в Хельсинки». «Этого мало. Мне нужны подробности». «Хочу познакомить тебя с будущим рок-н-ролла, Фокс. Со своим маленьким приятелем по имени Дерек. Вы друг другу понравитесь». Этот гад все-таки подцепил меня на крючок. В Хельсинки была зима, холодный вечер наступил рано. От станции магнитной дороги я поехал на такси, прямо в промышленное захолустье. Угрюмый район бетонных складов и низких офисных блоков. Над огороженными погрузочными площадками и почти пустыми автостоянками сияли прожекторы. За линией складов в доках топали шагающие краны, подхватывая и перемещая грузовые контейнеры, словно те были цветными кубиками. Гигантские роботы. Я никак не хотел вспоминать об этих долбанных гигантских роботах, особенно сейчас, когда Интерпол мог в любой момент выписать ордер на мой арест. Но я сообразил, что здесь меня начнут искать не так уж скоро. На окраине Хельсинки, отпустив такси, я вообразил себя последним живым человеком, бредущим по безвоздушной улице какой-то огромной заброшенной лунной базы. Нужное здание было блокировано мощным барьером, установленным поперек въезда. Сквозь забор оно выглядело полузаброшенным. Заросли сорняков под стенами, в нескольких видимых окнах нет света. Уличные фонари вокруг то ли разбиты, то ли выключены. Может, какая-то подстава? Не в стиле Джейка. Да если б Джейк и хотел со мной за что-то поквитаться, то выбрал бы что попроще, а не заманивал в этот унылый район. Я нажал кнопку переговорника, почти не надеясь, что кто-то ответит, и не зная, как объяснить свое появление, если все же ответит. Но голос, раздавшийся из сетки переговорника, был знакомым и невозмутимым. «Рад, что смог приехать, старина. Заходи и присаживайся. Спущусь через минуту. Мне не терпится показать тебе Дерека». Барьер отъехал в сторону. Я прошел по мокрому бетону погрузочной площадки к служебному входу. Теперь, присмотревшись, я увидел, что это место не такое уж и заброшенное. Меня отслеживали камеры, бесшумно поворачиваясь под навесами от дождя и снега. Я спустился на ступеньку, толкнул дверь и очутился в некоем подобии вестибюля. За полуприкрытой противопожарной дверью в глубину здания уходил тускло освещенный коридор. Другого освещения не было, если не считать красного глазка кофейного автомата, побулькивающего рядом со столиком и несколькими стульями. Я налил себе чашку кофе и добавил ложку сливок. Когда глаза привыкли к полумраку, я разглядел на столике несколько глянцевых брошюр и узнал логотип «Гладиус Биомех» с меч-рыбой. Я слышал об этой фирме, то, чем они занимались, меня здорово пугало. Как только начинаешь играться с генетикой, мир превращается в ходячую, говорящую и отбивающую чечетку устрицу. Я погладил одну из анимированных картинок и понаблюдал, как кот поедает обед, сидя за столом на высоком стуле и держа в мохнатых человекоподобных лапках нож и вилку, а вокруг обедает вся семья. Теперь ваш домашний любимец может обедать вместе с вами гигиенично. Противопожарная дверь распахнулась, я торопливо положил брошюрку, устыдившись, как будто меня застукали с порнографическим журналом. В дверном проеме стоял Джейк, силуэтом на фоне тусклого света, в кожаной куртке до колен, волосы по-прежнему до плеч. «Мы собираемся заняться бизнесом с домашними животными», — сухо и лаконично предположил я. «Не совсем, хотя в какой-то момент могут возникнуть варианты и в этом направлении. А сейчас нас ждет все тот же рок-н-ролл», — он показал на дверь, через которую вошел. «Хочешь познакомиться с Дереком?» Я вылил остатки кофе в мусорную корзину. Наверное, не стоит заставлять его ждать. На этот счет не переживай, он никуда не денется. Я вышел в коридор следом за Джейком. За 2 года он изменился, но не сильно. Волосы чуть поседели и, пожалуй, поредели. Джейк так и не расстался с испаньолкой и тщательно поддерживал на щеках недельную щетину. Все так же ходил в ковбойских сапогах из змеиной кожи, не видя в этом ничего смешного. «Так в чем, собственно, дело?» «Я же сказал, новая возможность. Пора снова отправить в путь Morbid Management. Вопрос лишь в том, сможем ли мы поднять дело на новый уровень». Я улыбнулся. «Мы, как будто мы уже договорились. Договоримся, когда увидишь Дерека». Мы подошли к боковой двери, сплошной листовой металл. Джейк прижал ладонь к считывателю, подставил глаз сканеру, потом толчком открыл дверь. Через проем хлынул резкий свет. «Эта дверь у тебя как в банковском сейфе, а с улицы я вошел свободно.
1: Дверь здесь не за тем, чтобы кого-то не пускать».
0: В огромном зале без окон свободно разместился бы десяток грузовиков. Вдоль низкого потолка из белых пластиковых плиток тянулись осветительные ленты. Стены почти сплошь были заставлены серыми металлическими шкафами, в которых я распознал промышленные морозильные камеры.
1: Вдоль зала тянулись длинные ряды лабораторных столов с компьютерами, стеклянной аппаратурой и похожими на игрушки автоматическими приборами. Гудели центрифуги, пощелкивали и попискивали термостаты и хроматографы. Я увидел, как механическая рука быстро и четко опускает пипетку в стойку с пробирками, то ли беря образцы, то ли дозируя что-то в каждую. Я заметил логотип с меч-рыбой на корпусе робота. Гладиус Биомех. «Видимо, ты богаче, чем я думал», — сказал я. «Гладиус предоставил оборудование и технологии», — пояснил Джейк. «Для них это риск, но они рассчитывают на высокую прибыль».
0: «И ты сам управляешься с биотехнологической лабораторией?»
1: «Старина, да я с трудом могу рассчитать чаевые в баре. Это ты у нас можешь заменять калькулятор. Каждые несколько дней сюда приезжает кто-то из Гладиуса и проверяет, все ли в порядке. Но тут мало что приходится настраивать. Все автоматизировано. И это очень кстати. Чем меньше народу знает, тем лучше».
0: «Кажется, теперь я один из посвященных. Не хочешь показать, ради чего все это было затеяно? Или мне надо догадаться самому?»
1: «Сюда!» Джейк подошел к стоявшему отдельно белому кубу размером с домашнюю стиральную машину и с похожей панелью управления. Набрал на клавиатуре код и отодвинул крышку. «Давай!» — поманил он меня. «Загляни!»
0: Я заглянул внутрь и понял, что это какой-то инкубатор. Изнутри его освещали синие лампы. Я ощутил исходящее из инкубатора тепло. На дне, посередине подстилки из соломы и земли, лежали яйца. Большие, с футбольный мяч каждое, и одно из них слегка подрагивало.
1: «Кажется, один уже вот-вот вылупится», — заметил Джейк. «Для этого я здесь и сижу. Система предупреждает, когда детка готова появиться на свет. Несколько дней их надо кормить с рук, пока они не смогут питаться самостоятельно».
0: «Пока кто не сможет питаться самостоятельно?»
1: «Динозаврики, приятель, кто же еще?» Джейк вернул на место крышку и снова набрал код на клавиатуре. «Если конкретно, тирексы. Ел когда-нибудь тирекса?»
0: «Такие деликатесы не входят в мой ценовой диапазон».
1: «Тогда, поверь мне на слово, ты ничего не потерял. К тому же все становится на один вкус, когда польешь мясо соусом для стейков».
0: «Значит, мы теперь будем выпускать деликатесы из мяса динозавров? И ради этого ты меня сюда затащил?»
1: «Не совсем».
0: Джейк подошел к соседнему шкафу. Это был такой же белый инкубатор. Набрал код и сдвинул крышку. Снял с крючка на боку кухонную рукавицу, прихватку в цветочках, надел на правую руку и сунул ее в освещенный синим светом инкубатор. Я услышал писк и шуршание. Затем Джейк вытащил руку, аккуратно удерживая маленького динозаврика размером с пластиковую игрушку для ванны и даже такого же ярко-зеленого цвета, но, безусловно, живого. Он извивался, стараясь вырваться, размахивал хвостиком и дрыгал сильными задними ножками. Передние ручки тщетно царапали защищенной рукавицей большой палец Джейка, а уже пробившиеся зубки булавочки пытались его укусить. Глаза у малютки были широко расставлены, с белым ободком и очаровательно воинственные.
1: «Как видишь, он уже боец, хотя и маленький», — сказал Джейк, поглаживая головенку Рекса свободной рукой. «А эти зубки могут сильно укусить даже сейчас. Через пару недель он сможет тебе палец оттяпать».
0: «Мило, но я все еще не понимаю, в чем тут смысл и почему он такой зеленый».
1: «Я немного поигрался с пигментацией, вот и все. И еще сделал шкуру люминесцентной. Настоящие динозавры смотрятся скучновато, а это не очень хорошо для рекламы».
0: «Рекламы чего?»
1: «Господи, Фокс! Посмотри на передние лапы, может, увидишь подсказку?»
0: Я посмотрел на передние лапы и ощутил дрожь. Сам не знаю от чего. Не совсем отвращение, не совсем трепет. Некая смесь и того, и другого. «Я не специалист по динозаврам», — медленно проговорил я. «И еще меньше по рексам, но разве у них должно быть 4 пальца и еще отставленный большой?»
1: «Природа такого не предусмотрела, но природа не думает о будущем!»
0: Джейк снова погладил голову динозаврика. Тот вроде бы постепенно успокаивался.
1: «В Гладиусе мне сказали, что это довольно просто. Есть такие штуковины, они называются гены Хокс, которые встречаются практически у всех живых существ, от дрозофил до обезьян. Они как большой набор переключателей, управляющих развитием конечностей вплоть до количества пальцев. Мы всего лишь щелкнули несколькими переключателями и получили динозавров с человеческими руками».
0: Руки напоминали изящные отливки, сделанные из того же зеленоватого пластика, что и все тело Рекса. На них даже виднелись крохотные ноготочки. «Ладно, это очень неловкий фокус», — согласился я. «Хотя немного и отдает жутью, но я все равно не понимаю, в чем тут смысл».
1: «А смысл в том, приятель, что без таких пальчиков и большого пальца трудно играть на электрогитаре».
0: «Что за бред? Ты вывел этих тварей, чтобы они играли музыку?»
1: «Но до этого Рексу еще долго, сам понимаешь, и одними пальцами тут не обойтись. Видел когда-нибудь моторного гомункула, Фокс? Это карта функций человеческого тела, показывающая, какой объем мозга отведен под каждую задачу. Очень похоже на человечка с огромными руками. Все просто, для того, чтобы управлять парой рук, требуется намного больше мозговых клеток, чем ты можешь представить. Так вот, нет никакого смысла давать динозавру человеческую руку, если одновременно не снабдить ее необходимыми нейронными проводами. Поэтому начинать пришлось, как говорили древние, об ово, с яйца, манипулируя развитием мозга, вмешиваясь в его архитектуру на стадии зародыша, когда там все очень пластично. Этому малышу 2 недели, а число нейронов уже на 30% больше, чем у нормального Рекса. И уже начинается реальное иерархическое расслоение мозговых модулей. У среднего ящера мозг похож на арахис, а у этого уже постепенно развивается некое подобие лимбической системы, как у млекопитающих. Черт, да я бы испугался, если бы не проделывал это сам.
0: И ради такой благородной цели.
1: Вот только не вешай на меня мораль, приятель. Джейк вернул динозаврика в инкубатор. «Мы их едим, мы платим за то, чтобы войти в большой парк и стрелять по ним из противотанковых гранатометов, а я даю им шанс играть рок. Так что в этом плохого?»
0: «Наверное, это зависит от того, есть ли у динозавра возможность выбора».
1: «А когда ты заставляешь 5-летнего малыша учиться играть на пианино, у него есть выбор?»
0: «Ну, это совсем другое».
1: «Ну да, потому что заставлять кого-нибудь играть на пианино жестоко и необычно, согласен. А на электрогитаре это же освобождение, дружище, это все равно, что вручить кому-нибудь ключи от космоса».
0: «Но это же чертовы рептилии, Джейк».
1: «Правильно, а ты заставлял музицировать трупы или гигантских роботов. Так в чем разница?»

0: Тут он меня удел, и, судя по самодовольному лицу, это понял. Ладно, я признаю, что у тебя есть маленький динозавр, который теоретически может играть на гитаре, если кто-нибудь сделает ему маленькую гитару. Но это же совсем не то, что реально на ней играть. Что ты собираешься с этим всем делать? Просто сидеть и ждать? Мы его научим, так же, как учат собаку делать разные трюки. Медленно, по одному элементу, за маленькие вознаграждения, и создадим репертуар, одну вещь за другой. Ему совершенно не нужно понимать музыку, он лишь должен научиться издавать последовательность звуков. Думаешь, мы с этим не справимся? Мне бы потребовался стимул. И ты его получишь. Динозавры живут ради мяса. Ему не нужно понимать, что он делает, ему нужно лишь ассоциировать одно с другим. Речь идет о тяжелом металле, а не о Рахманинове. Не такая уж трудная задача, даже для рептилии. Ты уже все продумал. Думаешь, Гладиус согласился бы вложиться, не будь у меня бизнес-плана? Это сработает, Фокс, все сработает, и ты будешь в этом участвовать. До победного конца! Мы будем продвигать рок-турне, в котором соло гитаристом и вокалистом выступит настоящий хищный динозавр. Не стану отрицать, энтузиазм Джейка оказался заразительным. И всегда был таким. Но когда я так в нем нуждался, когда пришел к нему со своей большой идеей, он меня бросил. Даже сейчас я все еще чувствовал боль того предательства. «Может, как-нибудь потом», — сказал я, покачивая головой и как бы с сожалением улыбаясь. «В конце концов, впереди еще долгий путь. Не знаю, насколько быстро эти зверюги растут, но никого не потрясет выступление рок-звезды ростом по колено, даже если это хищник. Может, когда Дерек подрастет и действительно научится что-то играть...» Джейк как-то странно на меня взглянул. «Чувак, давай кое-что проясним. Ты еще не видел Дерека». Я посмотрел ему в глаза. «Тогда кто это и для чего все это?» «Часть следующей волны. И с яйцами то же самое. В мире не хватит залов для всех, кто захочет увидеть Дерека. Поэтому мы сделаем много Дереков, пока рынок не достигнет насыщения».
1: «И ты думаешь, Дереку это понравится?»
0: «А его никто и спрашивать не станет». Джейк смерил меня взглядом, пытаясь решить, насколько мне можно доверять. «Итак, ты готов познакомиться с большим парнем?»
1: Я неопределенно пожал плечами. «Пожалуй, я уже созрел».
0: Джейк остановился у другого шкафа, это оказался холодильник, и вытащил оковалок мороженого мяса толщиной с бедро. «Понеси его пока, старина», — попросил он. Я взял мясо в охапку. Мы вышли из лаборатории через другую дверь, затем прошли коротким коридором до следующей, за которой оказалось темное игулкое помещение. Что-то вроде ангара для самолетов. «Жди здесь», — велел Джейк и отошел куда-то в сторону. Я услышал глухой звук, как будто повернули большой пакетный выключатель, и под потолком одна за другой зажглось множество ламп. Хоть мне и пришлось щуриться, привыкая к яркому свету, мысленно я поаплодировал тому, как Джейк проводит презентацию. Он ведь знал, что я приеду, поэтому легко мог оставить все лампы включенными, но отрицать его талант импресарио я не мог. Кстати, это оказались необычные прожектора, а управляемые компьютером поворотные сценические софиты, способные менять цвет. Программу для компьютера Джейк ввел заранее. Теперь прожектора раскачивались и вращались, рисуя меняющиеся узоры на стенах, полу и потолке огромного ангара. Однако они до последнего момента не освещали то, что находилось в середине. Когда же лучи сошлись в этой точке, я почти представил, как в этот момент обезумеет толпа зрителей. «Так будет открываться шоу. Так оно должно открываться». Я смотрел на Дерека. Он стоял в ярко-желтой клетке размером с 4 грузовых контейнера, составленных в блок, и я был рад этой клетке и тому, что ее явно спроектировали с большим запасом прочности. В клетку толстыми питонами уходили электрические кабели. На крыше завращались оранжевые стробоскопы просто так, потому что они смотрелись круто. А в центре стоял Дерек.
1: В детстве у меня был игрушечный Т-рекс, подаренный отцом, и я подсознательно ожидал, что Дерек будет стоять как-то игрушка. Туловище расположено более или менее вертикально, а ноги и хвост образуют треугольник, принимающий на себя основной вес. На самом деле, рексы стоят совсем по-другому, как и все ныне возвращенные рексы. Дерек держал туловище почти горизонтально, уравновешивая хвостом переднюю часть тела и голову. Почему-то мне это всегда казалось неправильным. А две ручки при такой позе выглядели еще более жалкими и бесполезными. В отличие от давешнего детеныша, Дерек был не ярко-зеленым, а более привычного тускло-коричневого цвета. Фактически, если не считать человеческих ладоней и пальцев, внешне он ничем не выделялся. Просто еще один хищный динозавр. Дерек смотрел на нас, и я слышал его хрипловатое дыхание, напоминающее очень медленно работающие кузнечные меха. По отношению к общим размерам, глаза у него были намного меньше, чем у малыша, и уже не такие милые. Это был прирожденный хищник, настолько большой, что мог проглотить меня целиком. «Он гигантский. Вообще-то он довольно маленький», — возразил Джейк. «У рексов масса тела не увеличивается линейно. В детстве они растут быстро, потом держат вес около 2 тонн до возраста примерно 14 лет. Затем делают второй рывок и способны дорасти до 6 тонн. Конечно, на новых Дереках мы сможем этот процесс немного ускорить». Тут он взял у меня мясо и прошептал. «Следи за нейронным дисплеем. Мы напичкали Дерека имплантами, как только он вылупился. Мы ведь собираемся работать с его мозгом в реальном времени». Он повысил голос. «Эй, мясной мозг, смотри, что я тебе принес!» Мясо Дерека откровенно заинтересовало. Голова отслеживала Джейка, когда тот подходил к клетке, а желтоватые глазки перемещались с плавной настороженностью камер слежения. Изо рта потекли струйки слюны. Ручки делали слабые хватательные движения, как будто Дерек не до конца осознавал, что между ним и мясом находится клетка и немало пустого пространства. Я увидел на нейронном дисплее розовое пятно. «Включился режим «Охотник-убийца», — пояснил Джейк, ухмыляясь. «Он сейчас как самонаводящаяся ракета. Уже ничто не помешает ему добраться до еды, кроме разве что другого рекса. Может, его нужно почаще кормить? Такого понятия, как сытый рекс, не существует. Я его кормлю. Сам подумай, как иначе я заставлю его работать». Он снова повысил голос. «Ты знаешь правила, здесь бесплатной еды не бывает!» Он положил мясо на пол и потянулся к предмету, которого я сперва не заметил. Свисающей на проводе желтой коробочки с крупными кнопками. Джейк нажал одну из них, и над нами, гудя моторами, заскользила по рельсам балка мостового крана. Она остановилась над клеткой и начала спускать свой груз. Ярко-красную электрогитару Гибсон, привинченную задней стороной корпуса к телескопической раме. Гитара опустилась в просвет на крыше клетки, небольшой, чтобы Дерек через него не выбрался, остановилась перед ним и чуть поднялась, оказавшись на уровне его рук. Одновременно спустился и микрофон, замерев на уровне пасти Дерека. «Ладно, приятель, ты знаешь, что надо делать». Джейк нажал другую кнопку, и из динамиков, спрятанных где-то в ангаре, хлынули быстрые рифы тяжелого металла. Мощность звука была не стадионного уровня. Это, наверное, привлекло бы слишком много внимания, но все же достаточно громкое, чтобы дать понять, как это все будет во время настоящего шоу. И тут Дерек начал играть. Он терзал пальцами струны, выдавая... Ну, музыкой это назвать было нельзя, в основном шум, визжащие, судорожные взрывы скрежещущего металла, не имеющие никакой гармонической связи с тем, что исходило из динамиков. Но одного я не мог отрицать. Это работало. На фоне записанной музыки, светового шоу и того факта, что перед нами настоящий динозавр, играющий на электрогитаре Гибсон, можно было смириться с кое-какими шероховатостями. Черт, я даже не пытался это критиковать. Я был поражен, ошеломлен, причем еще до того, как Дерек разинул пасть и начал петь. Вообще-то его пение сводилось к непрерывному реву, от которого кровь стыла в жилах. Но именно таким ему и полагалось быть, и оно стало идеальным контрапунктом к гитаре. Теперь осветились другие участки его мозга, а область «Охотник-убийца» стала гораздо менее яркой, чем прежде. И еще, сейчас, когда я заметил изменения на дисплее, в его исполнении появилось нечто большее, чем вызывающие мигрень визги гитары, прослоенные чудовищным ревом. Пусть Дерек не извлекал конкретных нот и аккордов, а вокализация не была структурной или музыкальной, но все его действие совпадало по ритму с остальной музыкой. Басовыми и ударными вставками и сольными партиями второй гитары. Никакого случайного шума. Дерек подыгрывал, делал свой вклад, позволяя остальной группе делить с ним свет прожекторов. В рок-группах мне доводилось видеть фронтменов и похуже. «Ладно, пока хватит», — решил Джейк, выключил музыку и нажимая другую кнопку, чтобы поднять гитару и микрофон. «Будем работать, Дерек, тебе еще пахать и пахать». «А он хорош. Это надо понимать как одобрение». «Он может играть рок, сомнений нет». «Он не просто играет рок», — сказал Джейк. «Он и есть рок». Тут он повернулся и улыбнулся. «Так что, старина, мы снова в бизнесе или как?» «Да», — подумал я, — «кажется, мы снова в бизнесе». Я возвращаюсь в пассажирский салон Антонова, размышляя о долгих часах до звукового полета, которые меня ждут. Снова прохожу мимо столика Джейка, и на этот раз нечто на экране старого потрепанного лэптопа из бывших военных моделей, все еще камуфлированного под песок пустыни, цепляет мой взгляд. На компьютере запущена какая-то стандартная программа редактирования видео, и в одном из окон я вижу стоп-кадр сегодняшнего шоу. Под окном шкала времени и звуковая дорожка. Я щелкаю по курсору на шкале и отвожу его влево, ближе к началу, наблюдая, как Дерек в ускоренном темпе терзает струны гитары. Список песен от выступления к выступлению не меняется, поэтому я точно знаю, на какой минуте он начнет играть «Вымирание». Я не испытываю вины за то, что пропустил концерт. Кому-то ведь нужно заниматься бухгалтерией. Ну а сейчас мы в воздухе, надо как-то убить время, а мне, как минимум, любопытно послушать его в спокойной обстановке. Что такого выдающегося было в сегодняшнем исполнении по сравнению с предыдущими шоу? И почему Джейк даже слышать не хотел о том, что «Вымирание» было сегодня сыграно изумительнее, чем обычно? Мне нужны наушники, чтобы расслышать хоть что-то на фоне гула шести моторов Антонова. Я тянусь за ними, но тут сзади нависает Джейк. «А я думал, ты пошел проверить, как там наш большой парень». Я оборачиваюсь, он все еще держит бутылку. Уже сходил и передал ему, что слышал, как он сегодня отлично поработал. А теперь хочу сам в этом убедиться. Никак не найду то место, откуда... Он наклоняется и убирает мою руку с компьютера. «Ничего не надо искать, я уже все разметил». Он сует мне виски, нажимает несколько клавиш, они настолько истертые, что букв и цифр почти не видно, и на экране опять появляется Дерек. По темно-красному оттенку света и фильму с врезающимися астероидами и свергающимися вулканами на сценическом экране, я понимаю, что это начало вымирания. «Так из-за чего такой восторг?» «Надень наушники!» Я надеваю наушники. Джейк прокручивает запись, пока не попадает на переход между вторым и третьим куплетами, и запускает воспроизведение на нормальной скорости. Ударные грохочут отбойными молотками, басы такие мощные, что вибрируют кости, и тут вступает Дерек, выпуская на волю шквал безумного звука. Шея выгнута дугой, глаза сужены до щелочек, он извергает раздирающий гортань рев чистой первобытной ярости. Начался третий куплет. Джейк нажимает паузу. «Вот ты и увидел», — говорит он. Я снимаю наушники. «Не совсем уверен. Тогда тебе надо послушать предыдущее исполнение, и то, что было до него, и каждое чертово исполнение этой песни, записанное до сегодняшнего вечера». «Ты так думаешь?»
0: «Да, вот тогда ты и поймешь».
1: И Джейк смотрит на меня с абсолютной серьезностью, как будто собирается раскрыть один из самых мрачных и таинственных секретов Вселенной.
0: «Сегодня все было иначе. Он вступил раньше, опередил свое обычное начало, а после этого играл дольше обычного и добавил этот вокальный выпендреж».
1: Я киваю, но все еще не вижу общей картины. «Ну ладно, он облажался, ну случается, надо плюнуть и забыть, сам же говорил, ведь шоу все равно было хорошим, все так говорят».
0: Но Джейк качает головой. «Ты не врубился, старина, это не ошибка, это намного хуже, это усовершенствование, его импровизация».
1: «Ты не можешь это знать наверняка».
0: «Могу».
1: Он нажал другую клавишу, и на экране появилось окно нейронной активности Дерека.
0: «Я это извлек из записи, сделанной во время концерта, примерно в тот момент, когда он начал отступать от сценария».
1: Его палец указал на три ярких пятна.
0: «Видишь эту активность? Эти пятна и раньше появлялись по одному или два, но еще ни разу одновременно».
1: «И что это означает?»
0: Он тычет пальцем по очереди в каждое из пятен. «Задняя премоторная зона коры, она активизируется, когда мозг планирует последовательность движений тела. Когда ты поскальзываешься на льду, именно эта часть мозга заставляет тебя размахивать руками, чтобы не упасть. Следующее пятно – передняя часть поясной извилины. Это твои базовые сложные решения, модуль их принятия. Погнаться мне за этим мясом или за другим?»
1: Палец перемещается к третьему пятну.
0: «Внутренняя лобная извилина или передняя премоторная зона. Тут мы уже глубоко в структуре мозга млекопитающего. У нормального Рекса здесь не было бы вообще ничего такого, что можно было хоть как-то назвать. Знаешь, когда активизируется эта зона у тебя и меня?»
1: Как ни странно, но я не невролог.
0: «Я тоже им не был, пока не занялся Дереком. Это очень крутое пятно, старик. Именно оно включается, когда ты слышишь речь или музыку. А когда все эти три зоны срабатывают разом? Это вообще уникальная сигнатура. Она означает, что он не просто играет музыку. Это значит, что он ее сочиняет на ходу».
1: Несколько секунд я даже не знал, что и сказать. Я не сомневался в его правоте. Джейк знает шоу и мозг Дерека наизусть. Он знает каждый момент, когда Дереку положено вступать и играть. Дерек, пропустивший такой момент или начавший раньше, такого просто не должно быть. А Дерек, каким-то образом сумевший отклониться от программы и сделать так, чтобы песня прозвучала лучше, это, мягко говоря, не совсем то, что нравится Джейку.
0: «Не люблю я импровизации», — говорит он. «Это признак творческого беспокойства. Не успеешь опомниться и...»
1: «Контракты на сольные записи, непомерные райдеры и автобусы для частных экскурсий».
0: «Я-то думал, что мы избавились от такого дерьма», — скорбно добавляет Джейк. «Но когда перешли на покойников, затем на роботов, затем на динозавров, оно продолжает возвращаться, чтобы нас укусить. Талант всегда верит, что знает, как сделать лучше».
1: «Может, так оно и есть?»
0: «Это Тирекс знает?»
1: «Ты дал ему достаточно ума, чтобы исполнять рок. К сожалению, этого уже более чем достаточно, чтобы не желать подчиняться приказам. Я делаю глоток из бутылки, но посмотри на светлую сторону. Что самое плохое из всего, что может случиться?»
0: «Он вырвется на волю и сожрет нас».
1: «А еще?»
0: «Не знаю, если он начал проявлять признаки креативности, то для нас это... полная окончательная задница, приятель. Нас на каждом концерте задолбают активисты по борьбе за права животных».
1: «А если мы просто дадим ему волю? Позволим самому решать? Я что хочу сказать, дело ведь не в том, что он не хочет играть, верно? Ты же видел его на сцене, это ведь то, для чего он был рожден. Так какого черта на этом останавливаться? Ты же как раз для этого и снабдил его такими мозгами».
0: «Хотел бы я разделить твой оптимизм».
1: Я оглядываюсь на клетку, Дерек смотрит на нас, прислушиваясь к разговору, и я гадаю, много ли он способен понять. Возможно, гораздо больше, чем мы думаем. Мы или сохраним над ним контроль, или не сохраним. В любом случае мы сотворили чудо. Я протягиваю ему бутылку. В основном ты, это ведь была твоя идея, а не моя. Но чтобы ее запустить, понадобились мы оба, говорит Джейк, прежде чем глотнуть из бутылки. И черт, может, ты прав, это и есть самое великолепное в рок-н-ролле, его алхимия, священное пламя. Как только начинаешь его контролировать, это уже не рок-н-ролл. Так что нам сейчас есть что праздновать. До самой посадки. Я отбираю бутылку и поднимаю тост за Дерека, который все еще смотрит на нас. Трудно сказать, что происходит за этими глазами, но в одном я точно уверен – за ними не пустота. И на краткое и восхитительное мгновение меня охватывает счастье не только из-за того, что я просто живу, а живу во вселенной, где есть место для прекрасных монстров. И тяжелого металла, разумеется.

0: Radio Fantastiche.
1: Апрель 2005. Эшер 2. Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она, перед ним, на невысоком черном пригорке, усадьба. И на угловом камне начертано 2005 год. Мистер Бигелоу, архитектор, сказал: «Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль». Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной, как вороново крыло, траве у их ног шуршали чертежи. «Дом Эшеров», — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. «Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге». Мистер Бигелоу прищурился. «Все отвечает вашим пожеланиям, сэр».
2: «Да».
1: «Колорит такой, какой нужен? Картина тоскливая и ужасная?»
2: «Чрезвычайно ужасная. Чрезвычайно тоскливая».
1: «Стены угрюмые?»
2: «Поразительно».
1: «Пруд достаточно черный и мрачный?»
2: «Невообразимо черный и мрачный».
1: «А осока, она окрашена, как вам известно, в меру чахлая и седая?»
2: «Да, отвращение».
1: Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание. «Весь ансамбль внушает леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях. Дом, пруд, усадьба».
2: «Вы поработали на славу, мистер Бигелоу. Клянусь, это изумительно».
1: «Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки. В этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. 10 000 тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось. Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда безотрадно». Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей атмосферой, задуманной и созданной с таким искусством. А сам дом, угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления. Синтетические материалы или еще что-нибудь, поди угадай. Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко солнце. Где-то на планете марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную безжизненную планету. Виск и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени. «Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?»
2: «С усадьбой Эшер? Вы не догадались?»
1: «Нет».
2: «Название Эшер вам ничего не говорит?»
1: «Ничего».
2: «Ну, а такое имя? Эдгар Аллан По».
1: Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.
2: «Разумеется». Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. «Откуда вам знать блаженной памяти мистера По?
1: Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом костре. 30 лет назад, в 1975-м.
2: «А-а-а», — понимающе кивнул мистер Бигелоу. «Один из этих?»
1: «Вот именно, Бигелоу. Один из этих. Его и Лавкрафта, Хоторна и Амброза Бирса. Все повести об ужасах и страхах, все фантазии. Да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки. Еще в 50-х и 60-х годах. Сначала ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую. Брали верх различные группы, различные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.
2: Понятно.
1: Устрашаемые словом «политика», которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом коммунизма, да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью. Понукаемые со всех сторон, здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут. Искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда, до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку чистого материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных.
2: Неужели?
1: Да-да. Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное. Все, что не попадало в эту категорию, прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии, бей в лед. И вот воскресным утром, 30 лет назад, в 1975 году, их поставили к библиотечной стенке. Санта-Клауса и всадника без головы, Белоснежку и Домового, и матушку-гусыню, все в голос рыдали и расстреляли их. Потом сожгли бумажные замки и царевин лягушек, старых королей и всех, кто с тех пор зажил счастливо. В самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо? И некогда превратилось в никогда. И они развеяли по ветру прах заколдованного рикши вместе с черепками страны Оз, изрубили глинду добрую и озму, разложили многоцветку в спектроскопе, а Джека тыквенную голову подали к столу на балу биологов. Гороховый стрючок зачах в бюрократических зарослях. Спящая красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, отчего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать «Чем дальше, тем любопытственнее!». Волшебное зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все красные короли и устрицы. Он сжал кулаки. Господи, как все это близко! Точно случилось вот сейчас. Лицо его побагровело, он задыхался. Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и, наконец, сказал: «Извините, не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, костер был только на пользу».
0: «Вон отсюда!» — вскричал Стендаль. «Ваша работа завершена! Теперь убирайтесь, болван!»
2: Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел. Мистер Стендаль остался один перед домом.
1: «Слушайте вы!» — обратился он к незримым ракетам. «Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, чистые души! А вас что ни день все больше и больше здесь! Вы слетаетесь, словно мухи на падаль! Так я вам тут кое-что покажу! Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистером По! Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность!»
2: Он погрозил небу кулаком. Ракета села. Из нее, важно, вышел человек. Он посмотрел на дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина.
3: «Ваша фамилия Стендаль?»
1: «Да».
3: «Гаррет, инспектор из управления нравственного климата».
1: «Ага, вы таки добрались до Марса, блюстители нравственного климата. Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь».
3: «Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле». Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону дома. «Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?»
1: «Это замок с привидениями, если вам угодно».
3: «Не угодно, Стендаль. Никак не угодно. С привидениями не годится».
1: «Очень просто. В нынешнем 2005 году Господа Бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лучей. Латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности».
3: «Именно этого я опасался», — сказал Гаррет с улыбочкой. «Боюсь, придется снести ваш домик».
1: «Я знал, что вы явитесь, едва проведаете».
3: «Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и огневая команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это 1,3 миллиона стало».
1: 4 миллиона. Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство 25 миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно. Только закончил строительство, как вы уже здесь со своими демонтажниками. Может, позволите мне потешить?

0: Библиотека. О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда. Забыты Ос и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки. У меня и еще у нескольких частных лиц. Пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. И сорвали в клочья мои 50 000 книг и сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами. И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-либо делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел, по ком звонит колокол. 30 различных постановок. Все реалистичные. О, реализм. Ох уж этот реализм, чтоб его.
1: Рекомендовал бы воздержаться от сарказма.
0: Мистер Гард, вы ведь обязаны представить полный отчет.
1: Да.
0: В таком случае, любопытство ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.
1: Хорошо, показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет. Дверь дома Эшеров со скрипом распахнулась. Повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны. Точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи. По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувыркнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох. «Поразительно!» — Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть. В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гаррета, постукивая пальцем по засаленным картам. «Смерть!» — крикнула она. «Вот именно такие вещи я и подразумевал», — сказал Гаррет. «Весьма предосудительно».
0: «Я разрешу вам лично сжечь ее».
1: «В самом деле?» — Гаррет просиял, но тут же нахмурился. «Вы так легко об этом говорите?»
0: «Для меня достаточно было устроить все это, чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу».
1: «Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением». Гаррет смотрел. Мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облачко, которая приняла облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла. Невесть откуда возникла обезьяна.
2: «Брысь!» — крикнул Гаррет.
0: «Не бойтесь!» — Стендаль похлопал животное по черной груди. «Это робот. Медный скелет и так далее. Как и ведьма. Вот».
1: Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус.
2: «Вижу».
1: Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота.
2: «Ну к чему это, мистер Стендаль? В чем смысл всего этого? Что вас довело?»
0: «Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно».
1: Он кивнул обезьяне.
0: «Пора! Давай!»
1: Обезьяна убила мистера Гаррета.

0: «Почти готово, Пайкс».
1: Пайкс оторвал взгляд от стола.
0: «Да, сэр». «Отличная работа».
2: «Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы.
0: «Так, вылитый мистер Гарретт».
2: «А что мне с ним делать, сэр?»

0: Пайк с кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гард.
1: «Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гарда, верно?»
0: Пайкс подтащил Гарда к кирпичному мусоросжигателю.
2: «Всего хорошего!»
0: Он втолкнул мистера Гарда внутрь и захлопнул дверку. Стендаль обратился к роботу Гарду.
1: «Вам ясно ваше задание, Гард?»
3: «Да, сэр», — робот приподнялся и сел. «Я должен вернуться в управление нравственного климата, представить дополнительный доклад, оттянуть операцию самое малое на 48 часов, сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование».
1: «Правильно, Гард. Желаю успеха».
0: Робот поспешно прошел к ракете Гарда, поднялся в нее и улетел. Стендаль повернулся.
1: «Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело, как вы думаете?»
2: «Учитывая, что мы ждали 20 лет, даже очень весело».
0: Они подмигнули друг другу. Ровно 7. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок, попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.
1: «За наш успех!»
0: Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. «Уж отведет он душу на старости лет!» Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть, и в оцепенелой душе исподволь медленно зрел замысел. Так было до того дня 3 года назад, когда он встретил Пайкса. Именно Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего. Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище. Вот кто Пайкс.
1: «Лучше, чем Лон Ченни, патриарх?» — спросил себя Стендаль.
0: Ченни, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел.
1: «Да, лучше, чем Ченни. Лучше того другого старинного актера, как его, Карлов, кажется. Гораздо лучше. А Люгаси никакого сравнения. Пайкс единственный, неподражаемый.
0: И что же? Его ограбили, отняли право на выдумку и некуда податься, не перед кем лицедействовать». Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя. Бедняга Пайкс. Невероятный, обезоруженный Пайкс. Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы? Вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева. Хватали, комкали, бросали в печь, сжигали. Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен 50 000 книг? Да, да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды, что может быть естественнее, они встретились и заговорили. И разговоры их растянулись на бесчетные ночи. Как не было счета и чашкам кофе. И из потока слов и горького настоя родился дом Эшера. Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей. Улыбаясь, он пошел встретить их. Роботы ждали. Взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника.
3: ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные с трубчатыми костями из бронзы в желатине, в гробах для неживых и немертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола, но бесполые. С лицами небезликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь. Но вот громко взвизгнули гвозди, одна за другой поднимаются крышки, по ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный в ход, еще один, еще. И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидлди, телячья голова, Соня, бледные утопленники, соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создание из льда и сверкающие мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, синяя борода, бакенбарды, словно пламя ацетиленовой горелки, поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь. Вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот. Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на дом Эшера. Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами. «Вот он какой, Эшер!
4: А где же дверь?»
3: И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:
5: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
3: Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в дом. Самые видные социологи, самые проницательные психологи, самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи. Вот они все тут, между серых стен.
5: «Добро пожаловать!»
3: «Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стефенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей».
5: «Входите, входите!
3: Мисс Гибс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драмонд и еще два десятка блестящих женщин. Все без исключения видные, виднейшие лица, члены общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников, всех святых и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики. Все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, погрубее, первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась безопасность, эти душители радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки
2: явились насаждать свой нравственный климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они его друзья. Да-да, в прошлом году на земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился. Каждому выказал свое расположение.
5: «Добро пожаловать в безбрежные покои смерти!» — крикнул он.
6: «Послушайте, Стендаль, что все это значит?»
5: «Увидите! Всем раздеться! Вон там есть кабины! Наденьте костюмы, которые там приготовлены! Мужчины в эту сторону, женщины в ту!»
6: Гости стояли в некотором замешательстве. «Не знаю, прилично ли нам оставаться», — сказала мисс Поуп. «Не нравится мне здесь. Это похоже на кощунство».
5: «Чепуха! Костюмированный бал!»
2: «Боюсь, это все противозаконно», — мистер Стефенс настороженно шмыгал носом.
5: «Полно», — рассмеялся Стендаль. «Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!»
2: Дом сверкал жизнью и красками. Шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадриль под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулей, извергавших холодное хмельное пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес. Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах, мужчины увивались за ними, по стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.
5: «Да, мы все упыри!» — рассмеялся мистер Флетчер. «Мертвецы!»
2: Семь залов, каждый иного цвета. Один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал между фантастическими роботами, между сонями и сумасшедшими шляпниками, троллями и великанами, черными котами и белыми королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжко и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.
7: «Мистер Стендаль!»
2: Шепотом.
7: «Мистер Стендаль!»
2: Рядом с ним стояло чудовище в маске смерти. Это был Пайкс.
7: «Нам нужно поговорить наедине. В чем дело?»
2: «Вот». Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных почерневших колесиков, гайки, винты, болты. Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.
7: «Гаррет?» — спросил он шепотом.
2: Пайкс кивнул.
7: «Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель».
2: Оба глядели на зловещие винты.
7: «Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция», — сказал Пайкс. «Наши планы рухнут».
5: «Это еще неизвестно», — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей.
2: Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов.
7: «Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично.
5: Ну, погодите-ка!»
7: «Что случилось?»
5: «Ничего, ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены».
2: «Конечно.
7: следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту собственной персоной. Еще вина, Пайкс!»
3: Зазвонил большой колокол.
7: «Бьюсь об заклад, это он. Идите впустите мистера Гаррета».
3: Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.
8: «Мистер Стендаль?»
7: «Мистер Гаррет? Подлинный Гаррет?»
3: «Он самый». Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей. «Решил лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал демонтажников. Через час они прибудут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова». Стендаль поклонился.
7: «Спасибо за предупреждение».
3: Он сделал жест рукой.
7: «А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?»
8: «Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?»
7: «Убедитесь сами, мистер Гаррет».
8: «Разврат», — сказал Гаррет.
7: «Самый гнусный», — подтвердил Стендаль.
3: Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная как сыр.
9: «Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!»
3: Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.
9: «Ужасно!» — причитала мисс Поуп.
3: Вдруг она осеклась, захлопала глазами и повернулась.
9: «Мисс Блант?»
3: «Да». Мисс Блант стояла рядом с ней.
9: «Но я только что видела вас в каминной трубе!»
3: «Нет», — рассмеялась мисс Блант. «Это был робот, моя копия, искусная репродукция.
9: Но... Утрите слезы, милочка, я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя?» «Так вот где я!» «Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?»
3: Мисс Блант удалилась, смеясь.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Хотите выпить, Гаррет?
2: Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место? Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне... Гаррет выпил вина. Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стефенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стефенса утащили в яму и оставили там связанного по рукам и ногам глядеть, как сверху, все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалась, качаясь, острая, как бритва, лезвие огромного маятника.
3: «Это я там внизу?» — спросил мистер Стефенс, появившись рядом с Гарретом.
2: Он наклонился над колодцем.
3: «Очень-очень странно наблюдать собственную гибель».
2: Маятник качнулся в последний раз.
3: «Да чего реалистично», — сказал мистер Стефенс, отворачиваясь.
1: «Еще вина, мистер Гаррет?»
3: «Да, пожалуйста».
1: «Теперь уже недолго. Скоро прибудут демонтажники».
3: «Слава богу!» И опять, в третий раз крик.
2: «Ну что еще?» — нервно спросил Гаррет.
3: «Теперь моя очередь», — сказала мисс Драмонт. «Глядите».
2: Вторую мисс Драмонт, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом.
3: «Постойте! Я же помню это!» — ахнул инспектор нравственного климата. «Это же из старых запрещенных книг! Преждевременное погребение! Да и остальное! Колодец, маятник, обезьяна, дымоход! Убийство на улице Морг! Я сам сжег эту книгу, ну конечно же!»
1: «Еще вина, Гаррет! Так, держите рюмку крепче!»
3: «Господи, какое у вас воображение!» На их глазах погибли еще пятеро. Один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.
1: «Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас?» — спросил Стендаль.
3: «Разумеется», — ответил Гаррет. «Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны».
1: «Тогда пошли сюда».
2: И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы.
3: «Что вы хотите мне здесь показать?» — спросил Гаррет.
1: «Вас, убитого».
3: «Моего двойника?»
1: «Да, и еще кое-что».
3: «Что же?»
1: «Амонтильядо», — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем.
2: Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.
3: «Что-что?»
1: «Вы никогда не слышали про Амонтильядо?»
3: «Нет».
1: «И не узнаете вот это?» Стендаль указал на нишу.
3: «Откуда мне знать?»
1: «Это тоже?»
2: Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.
3: «Что это такое?»
1: «Пошли», — сказал Стендаль.
2: Они вступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.
3: «Боже мой! Что вы делаете?» — вскричал Гаррет, гремя цепями.
1: «Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо. Это неучтиво. Вот так».
3: «Вы заковали меня в цепи».
1: «Совершенно верно».
3: «Что вы собираетесь делать?»
1: «Оставить вас здесь».
3: «Вы шутите?»
1: «Весьма удачная шутка».
3: «Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?»
1: «Никакого двойника нет».
3: «Но как же остальные?»
1: «Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники-роботы стояли рядом и смотрели».
2: Гаррет молчал.
1: «Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого Монтрезор!» — сказал Стендаль. «А я отвечу: «Да, ради всего святого. Ну что же вы, давайте, говорите.
3: Болван!
1: Что я вас упрашивать должен? Говорите, говорите, ради всего святого, Монтрезор.
3: Не скажу, идиот, выпустите меня отсюда.
2: Он уже протрезвел.
1: Вот, наденьте.
2: Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.
3: «Что это?»
1: «Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас».
3: «Стендаль?»
1: «Надевайте, говорят вам».
2: Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.
1: «У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило?» — справился Стендаль, берясь за лопатку раствор кирпичи.
3: «Что вы делаете?»
1: «Замуровываю вас. Один ряд выложен, а вот и второй».
3: «Вы сошли с ума!»
1: «Не стану спорить.
3: Вас привлекут к ответственности за это».
2: Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор. Из тонущей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики. Стена росла.
1: «Лязгайте как следует, прошу вас», — сказал Стендаль, — «чтобы было сыграно на славу».
3: «Выпустите меня! Выпустите меня!»
2: Осталось уложить один, последний кирпич. Вопли не прекращались.
1: «Гаррет!» — тихо позвал Стендаль.
2: Гаррет смолк.
1: «Гаррет!» — продолжал Стендаль. «Знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет».
2: Гаррет молчал.
1: «Все должно быть в точности», — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. «Позвоните тихонько бубенчиками».
2: Бубенчики звякнули.
1: «А теперь, если вы изволите сказать «ради всего святого, Монтрезор», я, возможно, освобожу вас».
2: В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова. «Ради всего святого, Монтрезор!» Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза, вложил последний кирпич и плотно заделал его.
1: «Покойся в мире, дорогой друг!»
2: Он быстро покинул катакомбы. В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло. Появилась красная смерть. Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел, выбежал из дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.
1: «Готово, Пайкс!»
3: «Готово!»
2: Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения. И, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует: «На моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров». Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад. Август 2005. Старые люди.
3: И, наконец, как и следовало ожидать, на Марс стали прибывать старые люди. Они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы. Люди немощные и дряхлые. Люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами. Люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третьеклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки, тоже, наконец, появились на Марсе.
4: Сентябрь 2005-го. Марсианин. Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть. «Первый дождь сезона», — заметил Лафарж. «Чудесно», — вздохнула жена. «Благодать». Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.
3: «Вот одно только», — произнес Лафарж, глядя на свои руки.
4: «Ты о чем?» — спросила жена.
3: «Если бы мы могли взять с собой Тома».
4: «Лав, ты опять?»
3: «Нет-нет, прости меня, я не буду.
4: Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер? Надо постараться забыть его и все, что было на земле».
3: «Верно, верно», — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. «Я больше не заговорю об этом. Просто, ну, очень уж недостает мне наших поездок в Гринлон-парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали».
4: Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В 9 часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему 55, ей 60, во мраке, наполненном шумом дождя.
3: «Энн», — тихо позвал он.
4: «Да», — откликнулась она.
3: «Ты ничего не слышала?»
4: Они вместе прислушались к шуму дождя и ветра.
3: «Ничего», — сказала она. «Кто-то свистел», — объяснил он.
4: «Нет, я не слышала. Пойду посмотрю на всякий случай». Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.
3: «Кто там?» — крикнул старик, дрожа.
4: Молчание.
3: «Кто это? Что вам надо?»
4: По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.
3: «Кто ты такой?» — крикнул Лафарж снова.
4: Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку. «Чего ты так кричишь?»
3: «Какой-то мальчишка стоит у крыльца и не хочет мне отвечать», — сказал старик, дрожа. «Он похож на Тома».
4: «Пойдем спать. Тебе почудилось».
3: «Он и сейчас стоит. Взгляни сама».
4: Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке. «Уходи», — сказала она, отмахиваясь рукой. «Уходи!»
3: «Скажешь, не похож на Тома?» — спросил старик.
4: Фигурка не двигалась. «Мне страшно», — произнесла женщина. «Запри дверь и пойдем спать. Не хочу!» И она ушла в спальню, причитая себе под нос.
3: Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги.
4: «Том», — тихо сказал он, — «Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, я не стану запирать дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина. Там есть меховой коврик».
3: И он прикрыл дверь, не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.
4: «Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой», — она всхлипнула.
3: «Ладно, ладно», — ласково успокаивал он ее, обнимая. «Спи».
4: Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание.
3: «Том», — сказал он сам себе.
4: Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

0: Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафарж вздохнул. «Стар становлюсь», — сказал он. И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.
1: «Доброе утро, отец!»
0: «Доброе утро, Том!» Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.
1: «Чудесный день сегодня!»
0: «Да, хороший!» — настороженно отозвался старик. Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед. «Том, как ты сюда попал? Ты жив?»
1: «А почему бы мне не быть живым?» — мальчик поднял глаза на отца.
0: «Но, Том, Гринлон парк каждое воскресенье, цветы и...» Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его за руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые. «Ты в самом деле здесь? Это не сон?»
1: «Разве вы не хотите, чтобы я был здесь?» Мальчик встревожился.
0: «Что ты, Том, конечно, хотим!»
1: «Тогда зачем спрашивать? Пришел и все тут!»
0: «Но твоя мать, такая неожиданность!»
1: «Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет и убедишься сам!»
0: И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.
1: «Доброе утро, Лав и Том!»
0: Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок.
1: «Правда чудесный день?»
0: Том повернулся к отцу, улыбаясь.
1: «Что я говорил?»
0: Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством. Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:
2: «Сколько же тебе теперь лет, сынок?»
1: «Разве ты не знаешь, папа? 14, конечно».
2: «А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты?»
1: «Не надо».
0: Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.
2: «Мне ты можешь сказать», — настаивал старик. «Я пойму. Ты марсианин, наверное. Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось. А когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том, и не Том».
1: «Зачем? Зачем это? Чем я вам не хорош?» — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!» Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола. «Том, вернись!»
0: Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.
1: «Куда это он?» — спросила Энн.
0: Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу.
1: «Ты что-нибудь сказал? Напугал его?»
0: «Энн», — заговорил он, беря ее за руку. «Энн, ты помнишь Гринлон парк? Помнишь ярмарку? И как Том заболел воспалением легких?»
1: «Что ты такое говоришь?» — она рассмеялась.
0: «Так, ничего», — тихо ответил он. Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В 5 часов вечера на закате Том возвратился. Он настороженно посмотрел на отца.
1: «Ты опять начнешь меня расспрашивать?»
0: «Никаких вопросов», — сказал Лафарж. Блеснула белозубая улыбка.
1: «Вот это здорово!»
0: «Где ты был?»
1: «Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... Он замялся, подбирая нужное слово. Я чуть не попал в западню.
2: Что ты хочешь этим сказать, в западню?
1: Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... После этого я не смог бы вернуться сюда к вам. Не знаю, как вам объяснить. Нет таких слов, я не умею рассказать. Я и сам не понимаю. Это так странно, мне не хочется об этом говорить.
2: И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.
0: Мальчик побежал умываться. А минут через 10 на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.
3: «Добрый вечер, брат Лафарж», — сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул. Что слышно?» «Всякое. Ты ведь знаешь Номленда, того, что живет в жестяном сарайчике на канале?»
0: Лафарж оцепенел.
2: «Знаю. Ну и что?»
3: «А какой он негодяй был, тоже знаешь?»
2: «Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил».
0: Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.
3: «А помнишь фамилию человека, которого он убил?»
2: «Гиллингс, кажется».
3: «Точно, Гиллингс». «Ну так вот, часа и так два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем здесь, на Марсе, сегодня, только что. Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса, но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и 20 минут назад, люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда».
2: «Ну и ну», — сказал Лафарж.
3: «Вот какие дела-то бывают», — подхватил Саул. «Ладно, Лафарж, пока. Спокойной ночи».
2: «Спокойной ночи».
0: Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.
1: «Ужин на столе!» — крикнула миссис Лафарж.
0: Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.
2: «Том», — сказал он, — «ты что делал сегодня вечером?»
1: «Ничего», — ответил Том с полным ртом. «А что?»
2: «Да нет, я так просто».
0: Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

0: 7 часов вечера миссис Лафарж собралась в город. «Уж который месяц не была там», — сказала она. Том отказался идти. «Я боюсь города», — объявил он. «Боюсь людей. Мне не хочется». «Большой парень, и такие разговоры», — настаивала Энн. «Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила».
1: «Но, Энн, если мальчику не хочется», — вступился старик.
0: Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это?» — думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он? Пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании. С какой он горы? Из какой пещеры? Отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. «Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри, он Том, и все тут». Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи еще темней, дождливые ночи еще сырей. Лишать нас этого — все равно, что попытаться вырвать у нас кусок изо рта». И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул. Верно, что-то приснилось. «Люди», — бормотал Том во сне, — «меняюсь и меняюсь. Капкан».
1: «Полно, полно, парень». Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.
0: Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег. «Ну вот и приехали!» Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.
2: «Лучше бы я остался дома», — сказал Том.
3: «Прежде ты так не говорил», — возразила мать. «Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город».
2: «Держитесь ко мне поближе», — прошептал Том. «Я не хочу, чтобы меня поймали».
0: Энн услышала эти слова.
3: «Что ты там болтаешь? Пошли».
0: Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.
1: «Я с тобой, Томми».
0: Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе.
1: «Мы не будем задерживаться долго».
3: «Вздор!» — вмешалась Энн. «Мы на весь вечер приехали».
0: Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было.
3: «Где он?» — сердито спросила Энн. «Что за манера? Чуть что, куда-то удирать от родителей. Том!»
0: Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.
3: «Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое, мужчина и женщина. Он узнал их, Джо Сполдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарж успел заговорить с ними. Встревоженно озираясь, он купил билеты
1: и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В 11 часов Тома у причала не было.
4: «Ничего, мать», — сказал Лафарж. «Ты только не волнуйся, я найду его. Подожди здесь».
1: «Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды. Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди. Ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость!» — устало подумал старик. «Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было». Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

0: fantastiche.
1: «Это ты, Лафарж?» На крыльце, куря трубку, сидел мужчина. «Привет, Майк!» «Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?» «Да нет, просто гуляю». «У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь». «Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга, знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?»
2: «Помню». Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.
1: «Лавиния вернулась домой сегодня вечером», — сказал Майк, выпуская дым. «Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне Мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было. С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась».
2: «Где?» Лафаржу трудно стало дышать. Сердце отчаянно заколотилось.
1: «На главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю. Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила».
2: «И ты ее видел?»
1: «Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный брег Ламонского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела. Вон их дом. Так она пела, заслушаешься. Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Да тебе вроде не здоровится. Зайди-ка, глотни виски».
2: «Спасибо, Майк, не хочу». Старик побрел прочь. Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет, Сен, если я не приведу Тома? Новый удар, снова смерть. Как она это перенесет? Вспомнит первую смерть и весь этот сон наяву, и это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома ради Энн. Бедняжка Энн, она ждет его на пристани». Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прихорошенькая девушка лет 18. Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глянула вниз. «Кто там?» — крикнула она.
1: «Это я», — сказал старик. И, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся. Только губы продолжали беззвучно шевелиться. Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец?» Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.
2: Девушка перегнулась через перила в холодном неверном свете.
3: «Я вас знаю», — мягко ответила она. «Пожалуйста, уходите. Вы тут ничего не можете поделать».
1: «Ты должен вернуться!»
2: Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать. Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала. Только голос остался.
3: «Теперь я больше не твой сын», — сказал голос. «Зачем только мы поехали в город?»
1: «Энн ждет на пристани!»
3: «Простите меня», — ответил тихий голос. «Но что я могу поделать? Я счастлива здесь. Меня любят, как любили вы. Я то, что я есть. Беру то, что дается. Поздно. Они взяли меня в плен.
1: Но подумай о Бен. Какой это будет удар для нее?
3: Мысли в этом доме чересчур сильны. Я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.
1: Но ведь ты же Том. Это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком? Может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?
3: Я ни то, ни другое. Я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое. И сейчас вы не в силах изменить этого нечто.
1: Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше. Там никто тебя не обидит, умолял старик.
3: Верно. Голос

0: Боль им, либо вашей жене.
1: У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату.
0: Прошу вас, голос дрогнул. Я устала.
1: Голос старика стал тверже. Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын, ты мой сын, ты принадлежишь нам.
0: Не надо, пожалуйста. Тень на балконе трепетала.
1: Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями.
0: О, что вы делаете со мной?
1: Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну, спустись по этим лианам, пошли, Энн ждет. У тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.
0: Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось. Тени колыхались, шелестели лианы. Наконец, тихий голос произнес. Хорошо, отец.
1: Том.
0: В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки принять ее. В окнах вверху вспыхнуло электричество. Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки. «Кто там?»
1: «Живей, парень!»
0: «Еще свет, еще голоса!»
1: «Стой! Я буду стрелять! Винни, ты цела?»
0: Топот спешащих ног. Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел, пуля ударила в стену возле самой калитки.
1: «Том, ты в ту сторону!» «Я побегу сюда, запутаю их! Беги к каналу, через 10 минут встретимся там, давай!»
0: Они побежали в разные стороны. Луна скрылась за тучей, старик бежал в полной темноте.
1: «Энн, я здесь!»
0: Она дрожа помогла ему спуститься в лодку. «Где Том?»
1: «Сейчас прибежит!»
0: Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие. Полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара. Где-то приглушенно звучала музыка. «Почему его нет?» — спросила мать.
1: «Сейчас, сейчас».
0: Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили? Где-то, каким-то образом, пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов. Конечно, бежать было далеко даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его. Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка. Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать. Оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось. И когда фигурка достигла причала, это был уже Том. Энн всплеснула руками. Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно. Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина, еще один, женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой. Ведь это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно. И однако же они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать. Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали:
1: «Не с места, Лафарж!

0: Сполдинг держал в руке пистолет. Теперь было ясно, что произошло. Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу. Кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты, для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя. Сколько разных имен было произнесено за последние 5 минут. Сколько лиц угадано в лице Тома. И все ложно. Вдоль всего пути преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах, и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо, словно лик, отраженный десятками тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, бегущее видение. Лицо одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видел. И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло. «Выходите из лодки, ну!» — скомандовал Сполдинг. Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку. «Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю».
1: «Стой!» — вмешался полицейский. «Он арестован! Его фамилия Декстер! Разыскивается за убийство!»
2: «Нет, нет!» — всхлипнула женщина. «Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю!» Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома. «Это мой сын! У вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!»
0: А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжело больным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая. Том закричал. Он менялся на глазах у всех. Это был Том и Джеймс, и человек по фамилии Свичман, и другой по фамилии Баттерфилд. Это был мэр города и девушка по имени Юдив, и муж Уильям, и жена Клариса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться. «Том!» — звал Лафарж. «Алиса!» — звучал новый зов. «Уильям!» Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.
3: Он лежал на камнях, застывал расплавленный воск, и его лицо было, как все лица. Один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные. Одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились. «Он умер», — сказал кто-то наконец. Пошел дождь. Капли падали на людей, и люди смотрели на небо. Они отвернулись. И сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать. «Поехали домой, Энн».
0: «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал старик.
3: Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. Вдруг произнес Лафарж среди ночи. «Ты ничего не слышала?»
4: «Нет, ничего».
0: «Я все-таки погляжу».
3: Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу. Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут 5, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.
5: Ноябрь 2005-го. Дорожные товары.
1: Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо. На Земле назревала война. Он вышел и посмотрел на небо. Вот она, Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Это зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.
6: «Не могу поверить», — сказал лавошник. «Это потому, что вы не там», — заметил отец Перегрин. Он подошел поздороваться.
1: «Как это понять, святой отец?»
6: «Вот так же было, когда я был мальчишкой», — сказал отец Перегрин. «Мы слышали о войнах в Китае, но нам не верилось. Это было слишком далеко, и слишком много людей там погибло. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет 2 миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов!»
1: «Услышим», — сказал лавошник. «Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около 100 000 человек. Так кажется. Что с ними будет, если начнется война?»
6: «Повернут назад, наверное».
1: «Да», — сказал лавошник. «Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут».
6: «Думаете, если это та большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?»
1: «Вот именно, святой отец. Как-то не странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но Родина-то все-таки там. Вот увидите, как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили, каких-нибудь 2 года. Если б лет 40, тогда другое дело. А сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в землю даже не верю. Для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться».
7: «Вряд ли». «Пожалуй, что вы правы». Они постояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина. «Кстати, подберите-ка мне чемодан, а то мой старый очень уж истрепался».

0: Ноябрь 2005. Мертвый сезон. Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.
1: «Вот и все», — сказал он. «Прошу, сэр, полюбуйтесь».
0: Он показал рукой.
1: «Взгляните на вывеску. Горячие сосиски Сэма. Красота, правда, Эльма?»
0: «Правда, Сэм», — подтвердила его супруга.
1: «Во куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из четвертой экспедиции! Слава богу, свое дело завел! Они все еще солдатскую лямку тянут! Мы будем тысячи загребать, Эльма! Тысячи!»
0: Жена смотрела на него и молчала. «Куда девался капитан Уайлдер?» — спросила она наконец. «Твой начальник, который убил этого типа... Ну, что задумал всех землян перебить, как его фамилия?»
1: «Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера. Ну, Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через 20 вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то. Он там от мороза сдыхает, а я тут смотри, что наворочил. Местечко-то какое!»
0: Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащие от рева автомата радиолы. Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожный бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.
1: «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец с сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вот мертвый город, а вон там рудники. Грузовики 101-го сеттельмента будут идти мимо нас 24 часа в сутки. Скажешь, плохое место я выбрал?»
0: Жена разглядывала свои ногти. «Ты думаешь, эти 10 тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс?» — спросила она наконец.
1: «Не пройдет и месяца», — уверенно ответил он. «Чего ты кривишься?»
0: «Не очень-то я полагаюсь на эту публику там, на Земле», — ответила она. «Вот когда сама увижу 10 тысяч ракет и 100 тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю».
1: «Покупателей!» — он посмаковал это слово. «100 тысяч голодных клиентов!»
0: «Только бы не было атомной войны», — медленно произнесла жена, глядя на небо. «Эти атомные бомбы мне покоя не дают. Их уже столько накопилось на Земле. Всякое может случиться». Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены. «Сэм, тут к тебе приятель явился». Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.
1: «Опять пришел?»
0: Сэм взял метлу наперевес. Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развивалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.
2: «Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами», произнес голос из-под маски.
1: «Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было», гаркнул Сэм. «Убирайся, не то болезнь напущу».
2: «У меня уже была болезнь», — ответил голос. «Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел».
1: «Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне? Ни с того, ни с сего, да еще по два раза на день.
2: Мы не причиним вам зла.
1: Зато я вам причиню, сказал Сэм, пятясь. Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то. Сколько лет сидели где-то, прятались, и вдруг на тебе я им понадобился. Оставьте меня в покое.
2: «У нас к вам важное дело», — сказала голубая маска.
1: «Если насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками».
2: «В известном смысле да, по поводу участка».
1: «Ну вот что. Послушай-ка меня», — ответил Сэм. «Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город. Там еще 10 миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина другая осталась». Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов. И ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу. Старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я его сразу достал и зарядил.
2: «Мы марсиане-телепаты», — сказала бесстрастная голубая маска. «У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону Мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?»
1: «Мой приемник скис».
2: «Значит, вам ничего не известно. Очень важные новости. Это касается Земли». Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка. «Позвольте показать вам вот это».
1: «Пистолет!» — вскричал Сэм Паркхилл. Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.
0: Маска на миг застыла в воздухе, потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки. Серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и тканей. У Сэма перехватило дыхание. Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина. «Это не оружие», — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. «Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь? А все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?»
1: «Нет. Что в них проку-то было в этих марсианских пиктограммах? Брось ее!»
0: Он воровато оглянулся по сторонам.
1: «Ну, как другие еще нагрянут. Надо убрать его с глаз долой. Неси лопату».
0: «Что ты собираешься делать?»
1: «Закопать его, что же еще?»
0: «Не надо было убивать его».
1: «Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся».
0: Она молча принесла ему лопату. К 8 часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.
1: «Жаль, конечно, что так получилось», — сказал он.
0: Поглядел на жену, отвел глаза в сторону.
1: «Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств».
0: «Да», — сказала жена.
1: «Меня такое зло взяло, когда он достал оружие».
0: «Какое оружие?»
1: «Ну, мне показалось, что это оружие. Я сожалею, сожалею. Сколько раз еще надо повторять?»
0: «Тсс», — произнесла Эльма, поднося палец к губам.
1: «Тсс. А мне наплевать», — сказал он. «Я не один. Вся компания Settlement и Землян Incorporated вступится, если что».
0: Он презрительно фыркнул.
1: «Да эти марсиане не посмеют».
0: «Смотри», — перебила его Эльма. Сэм поглядел в сторону Сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее. Рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.
1: «Эльма! Эльма! Эльма!» — вырвалось у него.
0: «Вот они и пришли», — сказала Эльма. По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили 10-12 высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.
1: «Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма! Их не осталось!»
2: «И все-таки это, похоже, их корабли», — сказала она.
1: «Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!»
2: «Не осталось», — повторила она, кивая в сторону моря.
1: «Живо! Нам надо убираться отсюда!»
2: «Почему?» — протяжно спросила она, завороженно глядя на марсианские корабли.
1: «Они убьют меня! В машину, скорей!»
0: Эльма не двигалась с места. Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины, грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние 3 недели он возил на нем всякие грузы из-за моря по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле. Он уже 2 дня возился с его ремонтом.
2: «Грузовик вроде не на ходу», — заметила Эльма.
1: «Песчаный корабль, садись скорей!»
2: «Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет!»
1: «Садись, я умею!»
0: Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу. Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.
1: «Есть!»
0: И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря. Над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше. Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.
1: «Лихо я им нос утер!» — крикнул Сэм. «А сейчас я заявлю в ракетную компанию, и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!»
2: «Они могли задержать тебя, если бы захотели», — устало ответила Эмма. «Просто им это не очень нужно». Он засмеялся.
1: «Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!»
2: «Не догнали?» Эльма кивком головы указала за его спину. Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье за своей спиной. Нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром. И голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори. Нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше. Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло. Смех. И снова молчание. Он обернулся. На корме близ руля спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела. «Поверните назад», — сказала она.
1: «Нет!»
0: Сэма трясло мелкой трусливой дрожью. Он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе. Он колебался на грани между страхом и злобой.
1: «Прочь с моего корабля!»
2: «Это не ваш корабль», — ответило видение. «Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще 10 000 лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное».
1: «Прочь с моего корабля», — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет.
0: Он тщательно прицелился.
1: «Прыгай! Считаю до 3!»
2: «Не надо!» — вскричала девушка. Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром».
1: «Раз», — молвил Сэм.
0: «Сэм», — сказала Эльма.
2: «Выслушайте меня», — просила девушка.
1: «Два», — жестко произнес Сэм, взводя курок.
0: «Сэм!» — крикнула Эльма.
1: «Три!» — сказал Сэм.
2: «Мы только...» — начала девушка.
0: Пистолет выстрелил. В лучах солнца тает снег. Кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось, льдинки, снежинки, дым, унесло ветром. Кормовое сиденье опустело. Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену. Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием. «Сэм», — сказала она наконец, — «останови корабль». Он обратил к ней бледное лицо.
1: «Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь».
0: Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.
2: «Что ж, я верю, ты способен», — сказала она. «От тебя этого можно ждать».
0: Он замотал головой, сжимая пальцами руль.
1: «Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности».
2: «Да, да», — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.
1: «Эльма, выслушай меня».
2: «Тебе нечего сказать, Сэм».
1: «Эльма!»
0: Они проносились мимо белого шахматного городка, и одержимый бессильной яростью Сэм выпустил одну за другой 6 пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.
1: «Я им покажу! Я всем покажу!»
2: «Давай, давай, Сэм, показывай!»
0: Глухая тень скрывала ее лицо.
1: «А вот еще город!»
0: Сэм снова зарядил пистолет.
1: «Погляди, как я с ним расправлюсь!»
0: А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку. Это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры. Люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами. Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его. Раз, два, три, Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.
1: «Эльма! Эльма, я не отобьюсь от всех!»
0: Эльма не ответила, даже не пошевелилась. Сэм выстрелил 8 раз. Один песчаный корабль развалился на части. Распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя. Сначала оранжевое, потом подернутое копотью. Но остальные корабли продолжали приближаться.
1: «Их слишком много, Эльма!» — вскричал он. «Они меня убьют!»
0: Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.
2: «Землянин!» — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.
1: «Я ничего не сделал!»
0: Сэм смотрел на окружавшие его лица, их было не меньше 100. На Марсе осталось очень мало марсиан, всего не больше 100-150, и почти все они были здесь, на дне Мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.
1: «Все это недоразумение!» — взмолился он, привстав над бортом.
0: Жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком на дне корабля.
1: «Я прилетел на Марс как честный и предприимчивый бизнесмен. Таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты. Ларек, сами видели, загляденье. На самом перекрестке, вы это место знаете. Сработано чисто, правда ведь?»
0: Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое.
1: «А тут, значит, появляется этот марсианин. Ну, я знаю, он ваш приятель. Я его нечаянно убил. Уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо. Я только хотел завести сосисочную. Первую, единственную на Марсе. Центральную, может сказать, понимаете? Подавать лучшие на всей планете. Горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком и апельсиновый сок!»
0: Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.
1: «Сдаюсь!»
2: «Поднимите свой пистолет!» — хором сказали марсиане.
1: «Что?»
2: «Ваш пистолет!»
0: Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука.
2: «Возьмите его, уберите!»
0: Он, все еще не веря, подобрал пистолет.
2: «А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку».
1: «Сейчас же?»
2: «Сейчас же», — сказал голос. «Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами».
0: Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то бил в ладони. Маски сверкали, поворачиваясь, холодным пламенем выжигали тени.
1: «Эльма!»
0: Сэм неуклюже взобрался на корабль.
1: «Поднимайся, Эльма! Мы возвращаемся!»
0: Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять.
1: «Они мне ничего не сделают. Не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай!»
2: «Что? Что?» Эльма растерянно озиралась, и пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне, поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова. Песок под кораблем убегал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка. Корабли ошвартовались, и все сошли с кораблей. Перед Сэмом и Эльмой остановился глава марсиан. Маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорезь, из которой плыли по ветру слова. «Снаряжайте вашу лавку», — сказал голос.
0: В воздухе мелькала рука в алмазной перчатке.
2: «Готовьте яство, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь».
1: «Стало быть», — заговорил Сэм, — «вы разрешите мне остаться здесь?»
2: «Да».
1: «Вы на меня не сердитесь?»
0: Маска была сурова и жестка, бесстрастна и слепа.
2: «Готовьте свое кормилище», — тихо сказал голос. «И возьмите вот это».
1: «Что это?»
0: Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.
2: «Это дарственное на все земли, от серебряных гор до голубых холмов, от мертвого моря до далеких долин, где лунный камень и изумруды», — сказал глава.
1: «Все мое», — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.
2: «Ваше».
1: 100 000 квадратных миль?»
2: «Ваши».
1: «Ты слышала, Эльма?»
0: Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной. Глаза ее были закрыты.
1: «Но почему? С какой стати вы мне дарите все это?» — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз.
2: «Это не все. Вот».
0: «Еще 6 свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель».
1: «Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса!»
0: Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом.
1: «Эльма, ты слышала?»
2: «Слышала», — ответила Эльма, глядя в небо. Казалось, она что-то разыскивает. Апатия мало-помалу оставляла ее.
1: «Спасибо! Большое спасибо!» — сказал Сэм бронзовой маске.
2: «Это произойдет сегодня ночью», — ответила маска. «Приготовьтесь».
1: «Ладно. А что это будет? Неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока. Все 10 000 ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими и их женами. 100 000 человек, как говорили. Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил. Говорил, что в этом поселке 1 000 жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще 50 000, через месяц еще 100 000, а всего к концу года 5 000 000 с Земли. И на самой оживленной магистрали, на пути к рудникам, единственная сосисочная, моя сосисочная».
0: Маска парила на ветру.
2: «Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам».
0: В летучем лунном свете древние корабли, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки повернули и заскользили по зыбким пескам. И маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.
1: «Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь?»
0: Он потряс ее за плечо.
1: «Половина Марса моя!»
0: Она глядела в небо и ожидала чего-то.
1: «Пошли», — сказал он. «Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, и чтоб чистота была ни единого пятнышка! Эй!»
0: Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки.
1: «Я счастлив, парень! Счастлив, сэр!» — запел он фальшиве. «Сегодня мой счастливый день!»
0: Он работал как одержимый, бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, накрошил лук.
1: «Ты слышала, что сказал тот марсианин? Неожиданность, — говорит. Тут только одно может быть, Эльма. Эти 100 000 человек прилетают раньше срока. Сегодня ночью прилетают. Представляешь, какой у нас будет наплыв? До поздней ночи будем работать каждый день. А там ведь еще туристы нахлынут, Эльма. Деньги-то, деньги какие!»
0: Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.
1: «С минуты на минуту», — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. «Эх!»
0: Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба. Прошло полчаса. «Сэм», — сказала она, — «вон она, гляди». Он поглядел и увидел. Земля. Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла земля.
1: «Старушка-земля», — с нежностью прошептал он. «Дорогая старушка-земля, шли сюда ко мне своих голодных и изнуренных, как там в стихе говорится, шли ко мне своих голодных, земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут. Горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, земля, присылай ракеты».
0: Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря. Единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости.
1: «Тут поневоле смирением проникнешься», — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. «Подходите!» — обратился он к звездам. «Покупайте! Кто первый?»
2: «Сэм!» — сказала Эльма. Земля в черном небе вдруг преобразилась. Она воспламенилась. Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц, будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съежилась.
1: «Что это было?»
0: Сэм глядел на зеленый огонь в небесах.
2: «Земля», — ответила Эльма, прижав руки к груди.
3: «Какая же это земля? Это не может быть земля!» «Нет, нет, не земля! Не может быть!»
2: «Ты хочешь сказать, не могла быть?» — сказала Эльма, смотря на него. «Теперь это уже не земля. Да, это больше не земля. Ты это хотел сказать?»
3: «Не земля, не, нет, нет, это была не она!» — выл он.
0: Он стоял неподвижно. Руки повисли, как плети. Рот открыт. Тупо вытаращены глаза.
2: «Сэм!» — позвала она. Впервые за много дней ее глаза оживились. «Сэм!» Он смотрел вверх на небо. «Что ж», — сказала она, с минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце. «Включай свет! Больше света! Заводи радиолу, раскрывай двери настежь! Жди новую партию посетителей примерно через миллион лет! Да-да, сэр, чтобы все было готово!»
0: Сэм не двигался.
2: «Ах, какое бесподобное место для сосисочной!»
0: Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами.
2: «Скажу тебе по секрету, Сэм», — прошептала она, наклоняясь к нему. «Похоже, начинается мертвый сезон».

Джон Уиндом. Адаптация. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Перспектива застрять на Марсе не слишком огорчила Мэрилин, во всяком случае, поначалу. Она жила в пустыне, неподалеку от места, которое после неудачной посадки Андромеды стали называть посадочной площадкой. И когда инженеры сказали, что из-за ограниченных средств обслуживания ремонт продлится по меньшей мере месяца три, а вернее даже четыре, Мэрилин тоже не удивилась. Самое удивительное, что пассажиры Андромеды отделались только порядочной встряской. Мэрилин не забеспокоилась и тогда, когда ей объяснили, что в соответствии с простейшими правилами астронавтики Андромеда не сможет стартовать раньше, чем через 8 месяцев, когда Земля займет более благоприятное положение. Но Мэрилин несколько встревожилась, поняв, что у нее будет ребенок. Марс не казался самым подходящим местом для рождения ребенка. Вообще-то Марс ее удивил. Когда Франклину Годдлпину через несколько месяцев после свадьбы Джейсон Майнинг Корпорейшн предложили работу по освоению территорий, именно Мэрилин уговорила мужа взять эту работу. Она интуитивно чувствовала, что люди, которые будут первыми на Марсе, в дальнейшем займут там видные места. О самом Марсе, судя по фотографиям, у нее сложилось невысокое мнение, но она хотела, чтобы ее муж занял видное место и желала быть рядом с ним. Поскольку разум и сердце были у Франклина в разладе, жена могла перетянуть его и туда, и сюда. Но она встала на сторону разума по двум причинам. Во-первых, она опасалась, как бы муж из-за любви к ней не упустил такого случая. А что касается второй причины, приведем собственные слова Мэрилин. «Милый, если мы собираемся заводить детей, я хочу дать им все, что мы можем. Тебя я люблю всегда, каким бы ты ни был, но ради детей я хотела бы, чтобы ты стал большим человеком». Она настояла, чтобы Франклин принял предложение и взял ее с собой. Мэрилин считала, что она обязана устроить мужа с максимальными удобствами, насколько позволяют суровые условия Марса, а затем собиралась ближайшим кораблем вернуться на Землю. Это должно было занять 4 недели по земному счету. Но ближайшим кораблем и в то же время последним в этой фазе противостояния оказалась Андромеда. Из-за работы у Франклина оставалось мало времени для жены, и будь Марс таким, каким она представляла его раньше, перспектива пробыть там лишнюю неделю смутила бы Мэрилин. Но едва ступив на планету, она в первый же момент сделала неожиданное открытие. Фотографии могут быть безукоризненно правдивы по букве и лживы по духу. Да, пустыни здесь были, верно. Они простирались на многие мили, но не было ни милосердной жестокости, которую придавали им неподвижные снимки. Была еще одна особенность, которую не улавливали линзы фотообъективов. Ландшафт жил, все время меняясь в зависимости от теней. Неожиданная красота таилась в расцветке песков и скал и далеких округлых гор, и что-то необыкновенное было в темных глубинах безоблачного неба. Среди растений и кустов у кромки каналов попадались цветы красивее и изящнее земных. Наполовину ушедшие в землю камни древних руин, возможно, все, что осталось от громадных дворцов и замков, были окутаны тайной. Это показалось Мэрилин похожим на картину, которую странник Шелли увидел в античной стране. «Кругом нет ничего, глубокое молчание, пустыня мертвая и небеса над ней». Но во всем этом не было ничего зловещего. Мэрилин искала признаки страшных опустошений, отвратительные следы взрывов, разорения, пожаров. До сих пор ей никогда не приходило в голову, что старость мира может прийти мягко, овеянная нежной грустью, подобно опадающей листве. Там, на Земле, люди взирали на марсианских добровольцев, как на пионеров, штурмующих последнюю космическую границу. На Марсе все это оказалось чепухой. Планета лежала перед людьми, спокойная, тихая, беззащитная. Ее спокойствие сводило на нет значительность людских подвигов, превращало отважных героев в грубых нарушителей предсмертной тихой дремоты. Марс был в прострации, он медленно клонился к последнему сну, но он еще не был мертвым. Поверхность вод будоражили сезонные приливы и отливы, хотя, как правило, видна была только легкая рябь. Насекомые еще собирали пыльцу цветов, попадались злаки, редкие из-за скудных почв следы былых урожаев.
Но при надлежащем орошении все опять могло пойти в рост. Были там и трепетцы, яркие искрящиеся существа, то ли насекомые, то ли птицы. По ночам появлялись какие-то маленькие создания. Некоторые из них мяукали почти как котята. А временами, когда на небе появлялись обе луны Марса, мелькали тени, похожие на мартышек. Очень часто был слышен самый характерный из марсианских звуков — звон медноколокольцев. Их твердые лепестки, сверкающие как полированный металл, при малейшем дуновении разреженного воздуха начинали звенеть. И вот уже вся пустыня тихонько звенела крошечными цимбалами. Сведения об обычаях здешних народов были слишком скудны. Носились слухи о маленьких группах на далеком юге, по-видимому, человекообразных, но серьезные исследования откладывались из-за отсутствия транспорта, приспособленного к разреженной марсианской атмосфере. Действительно, здесь проходила своего рода граница. Только тут не было места доблести, потому что помимо тихой старости сражаться было почти не с чем. За пределами делового поселения землян Марс оставался страной покоя. «Мне здесь нравится», — сказала Мэрилин. «Это грустный мир, но он не наводит грусти. Такими бывают песни иногда. Это успокаивает, умиротворяет». Франклин был больше озабочен положением Мэрилин, чем она сама, и во всем обвинял себя. Его тревога

нравится», — заверил он всех. «Еще на заре истории женщины рожали детей в намного более неподходящих местах и в неподходящее время. Давайте покончим с этим делом. Нет никаких оснований ожидать отклонений». Он прибегнул к профессиональной лжи с уверенностью, которая придавала ей особую убедительность. Только в дневнике он позволял себе с тревогой рассуждать о воздействии пониженной гравитации и давления воздуха, о резких перепадах температур, возможности неведомых инфекций и других опасных факторах. Мэрилин мало беспокоила, что она лишена удобств, имевшихся у нее дома. Вместе со своей прислугой, Эллен, цветной девушкой, которая помогала ей и составляла компанию, Мэрилин занималась шитьем и мелкими домашними делами. Марс сохранял в ее глазах свое очарование, умиротворял ее. У нее было такое ощущение, что рядом с ней старый умный советчик, который видел слишком много смертей и родов, чтобы волноваться из-за очередных еще одних. Дочь Мэрилин, Дженесса, родилась без особых приключений ночью, когда пустыня лежала в лунном свете, холодная и такая тихая, что только редкий случайный звон медноколокольцев нарушал ее безмолвие. Дженесса была первым земным ребенком, рожденным на Марсе, и совершенно нормальным ребенком, 6,5 фунтов и все как полагается. Но в дальнейшем дела пошли несколько хуже. Опасения доктора Форбса насчет чужеродной инфекции оказались обоснованными. Несмотря на всяческие предосторожности, возникли осложнения. С одними расправились при помощи пенициллина и сульфамидов, но другие не поддавались лекарствам. Мэрилин, у которой поначалу казалось все было хорошо, слабела и затем слегла всерьез. И у ребенка не все шло, как полагается. Так что, когда отремонтированная Андромеда наконец стартовала, матери и дочери не было на корабле. Но через несколько дней с Земли должен был прилететь другой корабль. Перед его прибытием доктор решил объяснить Франклину положение дел. «У меня нет оснований быть в восторге от ребенка», — сказал он. «Девочка не прибавляет в весе, как следовало бы. Она растет, но недостаточно. Совершенно ясно, что здешние условия для нее не годятся. Она может и выжить, но я не берусь угадать, как это скажется на ее конституции. Ей нужны нормальные земные условия, и как можно скорее». Франклин нахмурился. «А ее мать?» «Боюсь, что миссис Годдлпин не сможет выдержать путешествие. В ее нынешнем положении, после столь долгого пребывания при пониженной гравитации, сомневаюсь, чтобы она вынесла перегрузку». Франклин смотрел мрачно, все еще не желая понять происходящее. «Так вы хотите сказать?» «Да, вот именно. Для вашей жены это путешествие было бы роковым. И роковым для вашей дочери будет пребывание здесь». Выход был только один. И когда прибыла «Аврора», следующий корабль решено было не откладывать. Для Эллен и ребенка взяли места, и в последнюю неделю 1994 года они поднялись на борт. Родители следили за отправлением Авроры из своего дома. Кровать Мэрилин была пододвинута вплотную к окну, Франклин сидел на постели, держа жену за руку. Оба они видели, как ракета взмыла вверх, поднялась на узком языке пламени и описала дугу, пока не превратилась в мерцающую точку на темном марсианском небе. Пальцы Мэрилин крепко обхватили руку мужа. Он обнял ее и поцеловал. «Все будет хорошо, дорогая. Через несколько месяцев ты снова ее увидишь». Мэрилин погладила его по щеке, но ничего не ответила. Прошло почти 17 лет, прежде чем об Авроре услышали снова. Но Мэрилин этого уже не узнала. Меньше чем через 2 месяца она упокоилась навеки в марсианских песках, и над ее могилой нежно звенели медноколокольцы. Когда Франклин покидал Марс, доктор Форбс был единственным из числа первооткрывателей, кто еще оставался здесь. Они пожали друг другу руки у трапа, ведущего в недра новейшего из ядерных кораблей. Доктор сказал: «Вот уже 5 лет я наблюдаю за тем, как ты работаешь и все время перерабатываешь. Ты не старался выжить, но выжил. Теперь поезжай домой и живи. Ты это заслужил». Франклин оторвал взгляд от буйно растущего порта Джиллингтон, который за несколько лет превратился из временного поселения в целый город и продолжал расти. «А как же с тобой? Ты здесь дольше, чем я». «Ну, у меня было несколько отпусков, и достаточно долгих, чтобы дома осмотреться и понять, то, что меня по-настоящему интересует, находится здесь, на Марсе.

0: Он мог бы добавить еще про второй отпуск, который был настолько долгим, что он успел найти невесту, жениться и привезти ее сюда. Но он только сказал. Кроме того, я работал, но не перерабатывал. На этот раз Франклин окинул взглядом просторы за пределами колонии, поля, теперь окаймленные каналами. Там был маленький холмик, отмеченный простым камнем. «Ты еще молод, и жизнь у тебя в долгу», — сказал доктор. Франклин, казалось, не расслышал, но доктор знал, что это не так. «И ты в долгу у жизни», — продолжал он. «Своим сопротивлением ты только приносишь вред себе самому. Мы должны приспосабливаться к жизни». «Интересно», — начал Франклин, но доктор взял его за руку. «Не надо так. Ты много работал, чтобы забыть. Теперь ты должен начать заново. Ты же знаешь, что никаких обломков Авроры не находили», — сказал Франклин. Доктор тихо вздохнул. Кораблей, исчезнувших бесследно, было больше, чем тех, которые оставили следы. «Начать заново», — твердо повторил он. Громкоговоритель произнес: «Все на борт, все на борт». Доктор Форбс провожал глазами друга до самого входного люка. Он немного удивился, почувствовав прикосновение к своей руке, и заметил рядом жену. «Бедняга», — мягко сказала она. «Может быть, когда он вернется домой?» «Может быть», — сказал доктор с сомнением. И добавил: «Желая быть добрым, я был жесток. Я обязан был сделать все возможное, чтобы разрушить эту ложную надежду и освободить его. Но, в общем, я не смог». «Да», — согласилась она, — «но ты не мог дать ничего взамен. Где-нибудь дома, на земле, найдется же какая-то женщина. Будем надеяться, что вскоре он встретит ее». Дженесса оторвалась от задумчивого изучения собственной руки и посмотрела на чужую руку с серо-голубыми пальцами. «Я так не похожа на тебя», — со вздохом сказала Дженесса. «Почему я так не похожа, Телта?» «Все не похожи друг на друга», — сказала Телта, прервав свое занятие. Она нарезала в чашку ломтиками бледные круглые плоды. Их глаза встретились. Фарфорово-голубые на белом лице вопрошающе смотрели в темные зрачки на топазовом фоне. Появилась маленькая морщинка между изящными серебряными бровями женщины, пристально изучавшей ребенка. «Все не похожи. И я, и Тотти, и Мелга. Так уж мы устроены. Но я совсем не похожая, не такая, как они. Не думаю, чтобы ты так уж отличалась от тех, среди которых ты родилась», — сказала Телта, возвращаясь к своим ломтикам. «А я и маленькая уже была такой. Да, дорогая». Дженесса задумалась. «А откуда приходят дети?» Телта объяснила, Дженесса презрительно сказала. «Я не это имею в виду. Откуда приходят такие, как я, непохожие?» «Я не знаю. Но это должно быть где-то далеко, очень далеко. Где-нибудь на поверхности? Там, где холодно?» «Гораздо дальше». Телта задумалась на мгновение, затем добавила. «Ты бывала наверху в одном из куполов, когда снаружи все темно? Ты видела, как мерцают звезды?» «Да, Телта». «Ну вот, должно быть, ты пришла с одной из этих мерцающих точек, но никто не знает, с которой». «Это правда, Телта?» «Правда». Дженесса сидела тихо, думая о бесконечном ночном небе с мириадами звезд. «Но почему я не умерла на холоде?» «Ты была близка к тому, дорогая. Тотти нашел тебя вовремя». «И я была совсем одна?» «Нет, дорогая. Тебя держала на руках твоя мать. Она закутала тебя во все, что могла, только бы уберечь от холода. Холод ее одолел. Когда Тотти нашел ее, она еще чуть-чуть шевелилась. Она указала на тебя и шепнула: «Дженесса, Дженесса!» Вот мы и решили, что это твое имя». Телта остановилась, вспоминая, как Тотти, ее муж, принес дитя с поверхности планеты вниз в живительное тепло. Ребенок согрелся, и дело пошло на лад. Еще бы несколько минут, и они сыграли роковую роль. Холод — страшная вещь. Телта вздрогнула, припоминая рассказ Тотти о том, чем это все обернулось для несчастной черной матери, но она ничего не сказала девочке. Озадаченная Дженесса нахмурилась. «Но как я пришла? Я упала со звезды?» «Нет, дорогая, тебя привез корабль». Однако слово «корабль» ничего не значило для Дженессы. Все это трудно было объяснить ребенку. И самой-то Телти трудно было в это поверить. Ее жизненный опыт был ограничен тем, что ее окружало. Поверхность планеты представлялась ей негостеприимным, страшным местом, царством зубчатых скал и убийственного холода. Она видела ее, только находясь в защищенном куполе. Книги по истории рассказывали ей о других мирах, где было достаточно тепло, чтобы жить на поверхности планеты, и о том, что ее собственный народ пришел с такой планеты много поколений назад. Она верила, что это правда, и все же это не было для нее реальностью. Между ней и жизнью на поверхности планеты стояло более 50 поколений предков. Такому стародавнему трудно выглядеть реальным. Тем не менее, Телта рассказывала Дженессе историю своего народа в надежде, что это немного утешит девочку. «С какой звезды они прилетели? С той же, что и я?» — хотела знать дитя. Но Телта не могла ответить. «Не думаю, что с той же. Когда тебя начали выхаживать доктора, они сказали, что ты, вероятно, родом из большого мира. Они меня долго выхаживали?» «Долго». «Это из-за холода?» «Из-за холода. Из-за многого другого, но в конце концов они сделали так, чтобы ты могла здесь жить. Им пришлось работать очень много и немало помудрить. Не раз мы думали, что потеряем тебя». «Но что они сделали?» «Я мало в этом понимаю. Но видишь ли, ты предназначена для другого мира. Должно быть, это такой мир, где все больше, воздух гуще, влага обильнее, температура выше и пища другая, множество всего, о чем ты узнаешь, когда станешь старше. Так что они помогли тебе приспособиться к здешним условиям». Дженесса задумалась над ее словами. «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала она. «Но они были не очень добрыми, правда?» Телта посмотрела на нее с удивлением. «Дорогая, ты неблагодарна. Что ты имеешь в виду? Если они могли сделать все это, почему же они не сделали меня похожей на других? Почему оставили меня белой, вот такой? Почему они не дали мне таких чудесных волос, как у тебя, вместо этой желтой дряни?» «Дорогая, у тебя чудесные волосы. Они так прекрасны, как золотые нити. Но не такие, как у других. Они не похожие. А я хочу быть как другие. Я урод». Телта смотрела на нее в горестном затруднении. «Быть другой породой — это еще не значит быть уродом», — сказала она. «Нет, значит, если таких больше нет. А я не хочу быть не похожей на других, я это ненавижу», — сказала Дженесса. Мужчина медленно поднимался по мраморным ступеням клуба первооткрывателей. Это был человек средних лет, но передвигался он с неуклюжей неуверенностью, присущей старикам. Швейцар поглядел на него с сомнением, затем лицо его прояснилось. «Добрый вечер, доктор Форбс», — сказал он. Форбс улыбнулся. «Добрый вечер, Роджерс. У тебя хорошая память, ведь прошло 12 лет». Они поболтали несколько минут, затем доктор ушел, сказавши, что будет ожидать гостя в курительной. Он сидел там уже минут 10, когда в дверях появился Франклин Годлпин с протянутой рукой. Они начали разговор за рюмкой, затем перешли в столовую. «Итак, ты наконец-то дома и увенчан медицинскими наградами», — сказал Франклин. «Забавное ощущение», — сказал Форбс. «Прошло целых 18 лет. Я прожил там почти год, прежде чем ты приехал». «Да, ты заработал отдых. Доставили нас туда другие, но то, что мы там строили и выстояли, это твоя заслуга. Там было чему поучиться. Да и сейчас есть». Форбсу не была присуща ложная скромность. Он, как никто, отчетливо видел плоды своей трудной работы. В известном смысле его детищем был и человек, сидящий напротив. Франклин Годлпин был теперь могущественен. Он олицетворял собой Джейсон Майнинг Корпорейшн, но без медиков, которые приспособили людей для Марса, а Марс для людей, вся деятельность Джейсон Корпорейшн свернулась бы много лет назад. Так что Форбс чувствовал себя в некотором роде ответственным за Франклина. «Так и не женился?» — спросил он. Франклин покачал головой. «Тебе нужно жениться. Я уже об этом говорил, помнишь? Ты должен иметь жену и семью. Еще не поздно». Франклин снова покачал головой. «Я еще не рассказал тебе о своих новостях», — проговорил он. «Есть известие о Дженессе». Форбс уставился на него. Никогда в жизни он не слыхал ничего более невероятного. «Известие?» — осторожно повторил он. «Что это значит?» Франклин объяснил. Все эти годы я отдавал объявления насчет Авроры. Отзывались главным образом пустословы или те, кто считал меня достаточно безумным, чтобы платить просто так за пустые слова. Но вот с полгода назад ко мне приехал владелец отеля для космонавтов из Чикаго. У него незадолго перед тем умер человек, который хотел облегчить душу, прежде чем уйти из мира. Владелец отеля передал мне то, что слышал сам. Умирающий клялся, что Аврора не погибла в космосе, как считалось. Он сказал, что его зовут Дженкинсом, и что он сам был на борту, поэтому знает все. По его словам, на Авроре через несколько дней после старта был бунт, потому что капитан решил по прибытии на Землю передать часть команды в руки полиции за какие-то неустановленные преступления. Когда бунтовщики взяли верх, их поддержали все, за исключением одного или двух офицеров, и курс был изменен. Я не знаю, какой у них был план, но сделали они вот что. Поднялись над плоскостью эклиптики, перепрыгнули через пояс астероидов и направились к Юпитеру. У владельца отеля создалось впечатление, что бунтовщики были не столько бесчеловечными бандитами, сколько людьми, впавшими в отчаяние из-за притеснений. Они могли выбросить офицеров и пассажиров за борт, поскольку так или иначе их все равно бы приговорили к повешению. Но они не пошли на такой шаг. Вместо этого, подобно другим пиратам в прошлом, они предпочли высадить большую часть пассажиров и предоставили им спасаться кто как может. По словам Дженкинса, для высадки была выбрана Европа, второй спутник Юпитера, район 20-й параллели. И было это в марте или апреле 1995 года. Высаженная группа состояла из 12 человек. В нее входила и цветная девушка, ухаживавшая за белым младенцем. Владелец отеля выглядел безупречно честным человеком, умирающему не имело смысла лгать. И, проверяя корабельные списки, я нашел в команде «Авроры» космонавта по имени Иван Дэвид Дженкинс. Годлпин закончил рассказ со скрытым торжеством и выжидающе поглядел на собеседника. Но на лице доктора не отразилось энтузиазма. «Европа», — повторил он задумчиво и покачал головой. Франклин нахмурился. «И больше тебе нечего сказать?» «Нет», — медленно произнес Форбс, — «но я должен сказать одно, более чем невероятно, почти невозможно, чтобы девочка могла там выжить». «Почти не означает совсем. Я собираюсь все выяснить. Один из наших исследовательских кораблей сейчас на пути к Европе». Форбс снова покачал головой. «Было бы разумнее его отозвать». Франклин уставился на него. «После всех этих лет, когда, наконец, появилась надежда?» Доктор спокойно смотрел на него. «Мои два мальчика на следующей неделе собираются опять на Марс», — сказал он. «Не вижу связи». «Но она есть. У ребят все время болят мышцы. Постоянное напряжение утомляет их. Они не могут ни работать, ни наслаждаться жизнью. Их изводит повышенная влажность. Мальчики жалуются, что наш воздух для них словно густой суп. С тех пор, как они сюда приехали, у них не проходит катар. Есть и другие причины, так что они намерены вернуться». «А ты остаешься? Это тяжко. Еще тяжелее для Энни. Она обожает мальчиков, но такова жизнь». «Ну и что?» «Значит, все дело в условиях. Когда мы создаем новую жизнь, она пластична, независима. Мы сами не можем жить чужой жизнью с той же легкостью, как и своей собственной. Мы можем разве что понять, какие условия для ее формирования наилучшие и какой путь здесь для нас наилучший. Если же события ускользают из-под нашего контроля, то происходит одно из двух. Либо новое существо приспосабливается к условиям, либо нет. И тогда это означает смерть. Мы с легкостью рассуждаем о покорении тех или иных естественных барьеров. Но понаблюдай за действиями человеческими и обнаружишь, что гораздо чаще покоряемся мы сами. Мои мальчики приспособились к марсианским условиям. Земля для них не подходит. А Энни и я некоторое время выносили Марс, но мы, взрослые, не способны к полной адаптации. И вот мы должны либо вернуться домой, либо остаться на Марсе и рано умереть».
1: «Ты полагаешь, ты думаешь, что Джинесса...»
0: «Я не знаю, что именно могло случиться, но я об этом думал. И не уверен, что ты вообще об этом думал. Кое о чем я думал за эти 17 лет. Точнее сказать, мечтал.
1: Доктор мягко посмотрел на него, немного наклонив голову на бок. «Некогда. Во времена он и наш с тобой предок вышел из воды на сушу. Он начал приспосабливаться и приспособился настолько, что уже не смог вернуться к своим родичам обратно в море. Такой процесс мы условились называть прогрессивным. Это неотделимо от жизни. Если ты остановишь этот процесс, ты остановишь жизнь». С философской точки зрения звучит, может, и убедительно. Но я не интересуюсь абстракциями, меня интересует лишь моя дочь. А как ты полагаешь, твоя дочь очень интересуется тобой? Я понимаю, это бессердечно, но я вижу, у тебя в голове засела идея родственной близости. Ты путаешь обычаи цивилизации с законами природы. Может, и все мы более или менее грешим этим. Не понимаю, что ты хочешь сказать. «Откровенно говоря, если Дженесса и выжила, она стала чужой, более чужой, чем любой чужестранец Земли. Там было 11 других, они могли научить ее цивилизованному поведению, языку. Если хоть кто-то из них выжил, предположим, что они не выжили, или она как-то оказалась с ними разлучена. Достоверно известны случаи с детьми, которых вырастили волки, леопарды и даже антилопы, и никто из этих детей не превратился хотя бы в слабое подобие выдуманного Тарзана. Все остались неполноценными людьми. Адаптация работает в обе стороны, и туда, и сюда. Даже если она жила с дикарями, она сможет выучиться». Доктор Форбс пристально взглянул на него. «Я не думаю, что ты читал много книг по антропологии. Первым делом она забыла бы основы известной ей культуры. Посмотри на другие расы здесь, на Земле, и спроси себя, возможно ли это. Конечно, можно навести внешний лоск, но не более того». Он пожал плечами. «И все же есть голос крови, так ли? Если ты повстречаешь своего прадедушку, что у вас будет общего? Узнаешь ли ты его вообще?» Но Франклин был упрям. «Почему ты так разговариваешь, Джимми? Другого я бы и слушать не стал. Почему ты стараешься разбить все мои надежды? Ты их не разобьешь, ты же это знаешь. Теперь не разобьешь. Ну почему ты стараешься?» «Да потому что я люблю тебя. Потому что при всех твоих житейских успехах ты еще молодой человек с романтическими грезами. Я тебе советовал жениться еще раз. Ты этого не сделал, предпочел мечту реальности. Эта мечта жила в тебе так долго, что стала частью твоего «я». Но ты мечтал только об одном — искать Дженессу, а не о том, чтобы ее найти. Вся твоя жизнь сосредоточилась на этом сне. Но если ты ее найдешь, неважно в каком состоянии, мечта придет к концу, потому что поставленная цель будет достигнута, и у тебя не останется ничего». Франклин беспокойно заерзал. «У меня есть планы для дочери. Для дочери, которой ты не знаешь? Нет. Для придуманной дочери. Для той, что существует только в твоем воображении. Но какую бы ты дочь ни нашел, это будет реальная личность, а не кукла из твоих сновидений, Фрэнк». Доктор Форбс помедлил, следя за кольцами дыма от сигареты. Ему хотелось сказать, какой бы она ни была, ты возненавидишь ее за то, что она не точная копия твоей мечты. Но он решил, что не стоит этого говорить. Ему пришло в голову распространиться насчет горя девушки, которую оторвут от всего привычного. Но он заранее знал ответ Франклина: «У меня хватит денег и на то, чтобы окружить ее роскошью, и на то, чтобы ее утешить». Он сказал сегодня достаточно, возможно, даже слишком много, но до Франклина не дошло ничего. И Форбс решил оставить все как есть и надеяться. В конце концов, было маловероятно, что Дженесса выжила или найдется. Напряженное выражение на лице Франклина постепенно сгладилось, он улыбнулся. «Ну, ты свое сказал. Ты считаешь, что я как бы в шоковом состоянии и хочешь подготовить меня? Но я все понимаю. Я все обсудил и обдумал уже давно. Если будет нужно, я примирюсь со всем». Взгляд доктора Форбса чуть-чуть задержался на лице собеседника. Он украдкой тихо вздохнул. «Ну, хорошо», — согласился он и перевел разговор на другую тему.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: «Видишь ли», — сказал Тотти, — «это очень маленькая планета».
0: «Спутник», — кивнула Джинесса, — «спутник Яна. И в то же время спутник Солнца. Здесь ужасно холодно».
1: «Почему же ваш народ выбрал эту планету?» — рассудительно спросила Джинесса.
0: «Видишь ли, когда мир стал умирать, мы должны были умереть вместе с ним или же уйти куда-нибудь, и наш народ стал думать о тех мирах, до которых мы могли добраться. Но одни были слишком горячими, другие чересчур большими».
1: «А почему чересчур большие плохи?»
0: «Из-за притяжения. На большой планете мы едва бы ползали».
1: «А не могли они, ваши люди, не могли они сделать все легче?»
0: Тотти отрицательно покачал головой. «Увеличение веса можно имитировать, как мы это делаем здесь, но еще никому не удавалось имитировать уменьшение. Мы думаем, что это никогда никому и не удастся. Теперь ты понимаешь, почему нашему народу пришлось выбрать маленький мир. У Яна все луны с суровым климатом, это еще лучшее из них, и наш народ был в отчаянии. Высадившись здесь, наши люди жили в космических кораблях и начали постепенно опускаться в глубину, чтобы уйти от холода. И они прожгли дорогу вниз, создавая залы и комнаты, и галереи, и баки для выращивания пищи, и обработанные поля, и все остальное. Затем они изолировали свое хозяйство, утеплились, покинули корабли и продолжали работать внутри. Все это было очень-очень давно».
1: Джинесса сидела в задумчивости. «Телта сказала, что, может, я прибыла с третьей планеты, Санал. Ты тоже так думаешь?»
0: «Может быть. Мы знаем, что там есть какая-то цивилизация. Если они прилетели однажды, может, они прилетят снова и возьмут меня домой?»
1: Тотти посмотрел на нее встревоженный и слегка уязвленный.
0: «Домой?» — переспросил он. «Для тебя это будет дом?»
1: Джинесса заметила его волнение, белая рука быстро легла на серо-голубую.
0: «Извини, Тотти, я не хотела тебя обидеть. Я люблю тебя и Телту и Мелгу, ты это знаешь, это как бы... Ты не можешь знать, что это значит быть другой, отличающейся от всех. Я так устала быть уродом, Тотти, дорогой, ведь я устроена так же, как все девушки. Можешь ты меня понять, что это значит для меня быть нормальной, такой, как все?»
1: Тотти помолчал, потом заговорил озабоченным голосом.
0: «Джинесса, ты никогда не думала, что этот мир, где ты провела всю жизнь, твой собственный мир, другой, может показаться тебе очень-очень странным?
1: Ты о том, что странно жить на поверхности, а не в глубине?
0: Да, это забавно».
1: «Не совсем так, дорогая», — заботливо сказал он.
0: «Ты знаешь, что после того, как я нашел тебя и принес к нам, доктора должны были немало поработать, чтобы спасти тебе жизнь?»
1: «Телта говорила мне», — кивнула Джинесса, — «и что они сделали?»
0: «Ты знаешь, что такое железы?»
1: «Кажется, знаю. Они что-то контролируют?»
0: «Вот именно. И твои были устроены так, чтобы контролировать то, что пригодно для твоего мира. Так что доктора должны были действовать очень вдумчиво. Им пришлось сделать очень точные инъекции, чтобы твои железы работали в другом режиме, подходящем для здешней жизни. Понимаешь?»
1: «Чтобы мне было хорошо при низкой температуре, и чтобы я могла переваривать здешнюю пищу и потребляла бы меньше кислорода, Телта рассказывала мне о чем-то таком».
0: «Да, о чем-то таком», — согласился Тотти. «Это называется адаптацией. Доктора сделали все, что могли, чтобы приспособить тебя для жизни на этой планете. С нами».
1: «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала Джинесса, то же, что и Телти несколько лет назад. «Но почему они не сделали больше? Почему они оставили меня такой белой? Почему они не сделали мне такие чудесные серебряные волосы, как у тебя и Телты? Тогда я не была бы уродом. Я бы чувствовала, что принадлежу к здешнему миру».
0: Слезы стояли в ее глазах. Тотти обнял девушку.
1: «Милая моя бедняжка, я и не знал, что это так тяжело. Мы с Телтой любим тебя как родную дочь.
0: Не понимаю, как вы можете, когда я такая...» Она держала на весу свою бледную руку.
1: «Но мы любим тебя, Джинесса, дорогая. Разве кожа значит так уж много?
0: Это она делает меня не похожей на вас. Она все время напоминает мне, что я принадлежу к другому миру. Может, когда-нибудь я уеду туда?»
1: Тотти нахмурился. «Это пустые сны, Джинесса. Ты не знаешь других миров, кроме этого. Там все будет не так, как ты ожидаешь. Перестань грезить, перестань терзать себя, дорогая. Настройся на то, чтобы быть счастливой здесь, с нами».
0: «Ты не понимаешь, Тотти», — мягко сказала она. «Где-то есть люди, похожие на меня, моей породы».
1: Этот разговор происходил всего лишь за несколько месяцев до того, как наблюдатели одного из куполов доложили о посадке космического корабля.
2: «Слушай ты, старый циник!»
1: Голос Франклина послышался чуть ли не раньше, чем его изображение прорезалось на экране.
2: «Они нашли ее! Она на пути к дому!»
1: «Нашли? Дженессу?» — переспросил доктор Форбс, запинаясь.
2: «Конечно ее! О ком еще? Я мог бы говорить!»
1: «А ты... ты уверен в этом?»
2: «Эх ты, старый скептик! Да разве б я стал тебе звонить, если б не был уверен? Она сейчас на Марсе! Корабль пристал, чтобы заправиться горючим и подождать сближения планет».
1: «Но ты совершенно уверен?»
2: «Имя тоже, и при ней нашли кое-какие бумаги».
1: «Ну, тогда я полагаю...»
2: «Тебе и этого мало?»
1: Изображение на экране усмехнулось.
2: «Ну, хорошо, взгляни-ка на это».
1: Он дотянулся до фотографии на столе и поднес ее вплотную к экрану передатчика.
2: «Я велел им снять ее там. Ну, что скажешь?»
1: Доктор Форбс внимательно осмотрел фото. Там была изображена девушка на фоне неровной стены. Вся ее одежда состояла из куска светящейся материи, обернутой вокруг тела на манер сари. Белокурые волосы были причесаны необычным образом. Но главное — не прическа. У доктора перехватило дыхание. Из прошлого, из 18-летней дали, на него смотрело лицо Мэрилин Готлпин.
0: «Да, да, это Дженесса. Я даже не знаю, что и сказать».
2: «Даже не поздравишь?»
0: «Да, о да, конечно, да, это просто чудо. Я не привык к чудесам».
1: В тот день, когда газеты объявили, что Хлоя, исследовательский корабль, принадлежащий Джейсон Майнинг Корпорейшн, должна приземлиться около полудня, доктор был очень рассеян. Он был уверен, что получит приглашение от Франклина Годлпина и ничем не мог заняться, пока оно не пришло. Часа в 4 прозвенел звонок, доктор, торопясь и волнуясь, включил экран. Но на экране не появился долгожданный Франклин. Вместо этого на доктора глянуло встревоженное лицо женщины. Форбс узнал экономку Годлпина.
3: «Добрый день, доктор. Я насчет мистера Годлпина. Ему не здоровится. Не могли бы вы приехать?»
1: Такси за 15 минут доставило доктора в дом Франклина. Его встретила экономка и торопливо повела к лестнице сквозь толпу журналистов, фотографов и комментаторов, наполнивших холл. Франклин лежал на кровати, полураздетый. Рядом стояла перепуганная девушка, секретарша. Доктор Форбс осмотрел больного и сделал укол.
0: «Шок, результат волнения», — сказал он. «Неудивительно. Он последнее время был в таком напряжении. Держите его в постели, горячие бутылки к ногам и проследите, чтобы ему было тепло».
1: Когда он повернулся, экономка сказала.
0: «Доктор, поскольку уж вы здесь, там еще... Я хочу сказать, если вы собирались посмотреть заодно на мисс Дженессу тоже».
1: «Да, конечно. Где она?» Экономка подвела его к другой комнате.
0: «Она там, доктор».
1: Форбс толкнул дверь и вошел. Звуки горького плача оборвались. Плакала девочка, стоящая у кровати к нему спиной.
0: «А где?» — начал он,
1: и тут ребенок повернулся. Это было не детское лицо. Лицо Мэрилин, волосы Мэрилин, на доктора смотрели глаза Мэрилин. Копия Мэрилин, но ростом в 60 сантиметров, Дженесса.

Иван Жердев. Оболони. Бывает, когда ничего не хочется. А бывает, когда хочется ничего. Как-то раз русские браконьеры в Калифорнии угостили нас оболонами. Это такой моллюск в круглой раковине формы уха. По-научному он так и называется – морские ушки. Раковина пурпурная внутри, и я часто видел, как их используют под пепельницы. Во множественном числе правильно говорить «оболоны», но мы сходу начали называть их «оболони», и с этим названием они у нас и прижились. Оболони считаются страшной редкостью и деликатесом. Они внесены в Красную книгу и защищены такими жестокими американскими законами, что их не то что ловить и есть. На них даже смотреть небезопасно. Поэтому их ловят исключительно русские браконьеры, которым чем больше запретов, тем слаще и интереснее. Почему так, я не знаю. Возможно, все объясняет анекдот. С этого моста прыгать запрещено. А может быть, все гораздо сложнее, и мы на генетическом уровне все еще стремимся вырубить топором все пером написанное. Как бы там ни было, но появился у нас на кухне этот запретный плод при посредничестве Ивана Резлова, человека, который знал всех, и все знали его. Он же и объяснил, как деликатес приготовить. Оказывается, очень просто. Моллюск был порезан на квадратики, слегка подсолен и также слегка поджарен на сливочном, обязательно сливочном и никаком другом масле. Пока разделывался и готовился моллюск, Ваня поведал нам все, что знал о существе, а также о том, насколько он вкусен и запретен. Помимо редких вкусовых качеств, это морское ушко могло еще и зачать жемчужину, причем тоже редкую и очень дорогую. Поэтому, когда Ваня вскрывал ракушку, все зачарованно следили за руками в ожидании блеска драгоценности. Оболони оказались не жемчужными, но зато очень мясистыми и цвета серо-светло-желтого. Когда блюдо было готово, его выложили на тарелку, и все столпились вокруг с вилками наперевес. Каждый проткнул свой упругий квадратик и положил в рот. Все молчали, смотрели друг на друга и не жевали. Я помню свои впечатления. Вы когда-нибудь ели вакуум? Мне показалось, что кусочек во рту просто исчез. И никакого вкуса, кроме слегка подсоленного горячего сливочного масла, я не ощутил. Я наколол еще кусочек и осторожно обнял губами. Он проскользнул вниз и также незаметно исчез. Какой-либо вкус отсутствовал напрочь, кроме знакомого масла и соли. Мы непонимающе смотрели друг на друга и ели ничто. То есть совсем ничто. Помимо отсутствия вкуса, казалось, отсутствовали форма и плотность. Даже жевать не было необходимости. Оно просто исчезало, как будто впитывалось в полость рта. Всем досталось ровно по три кусочка. Немного обсудив непонятное, мы разошлись разочарованные. Я вернулся в свой кабинет и попробовал начать работать. Не смог. Чего-то не хватало. Не то чтобы не хватало, а чего-то хотелось, и я не мог понять, чего именно. Налил кофе и вышел покурить на улицу. Не помогло. Что-то нужно было сделать, или выпить, или съесть, или позвонить кому-нибудь. Только не ясно, что именно сделать, что съесть и кому позвонить. Промаявшись этаким образом минут 10, я пошел на кухню и нашел компанию гурманов в сборе. Все хотели оболоний еще. А так как их не было, и купить их рядом и быстро не представлялось возможным, то мы их уже не то что хотели. Мы их вожделели. По общей просьбе Ваня Резвой начал названивать нашим браконьерам.
и их разговор был похож на разговор неопытного наркомана с дилером. Не называя вещи своими настоящими именами, Ваня должен был объяснить, какой именно продукт мы хотим заполучить. Надо отдать должное, он смог небольшим рассказом про уши, которые не слышат, особенно под водой, донести смысл просьбы до браконьера. Опытный дилер быстро усек, что мы подсели, и взвинтил цену вдвое. Мы щедро скинулись, и извой в полном соответствии с фамилией быстро собрался и уехал. Когда он уехал, мы попробовали поговорить про Абалони. Но ничего из этого не вышло, потому что никто не смог описать, что именно ему понравилось во вкусе моллюска, так как вкус отсутствовал. Тем не менее разговор возбудил аппетит, и мы долго не расходились, обсуждая, как можно еще приготовить это вожделенное безвкусное. Наш программист и администратор, алтаец Рушан Пуримов, по аббревиатуре получивший кличку Пуруша, поковырявшись в интернете, вытащил и распечатал все, что нашел интересного о моллюске. Оказалось, все то же, что уже поведал Резвой, плюс некоторые нюансы приготовления с использованием разных соусов. Но когда вернулся Ваня, мы приготовили моллюск точно так же, с солью и маслом, и опять насладились ничем. То есть, если после первого приготовления и поедания мы думали, что, может быть, ошиблись, то теперь стало абсолютно ясно, что продукт не имеет ни вкуса, ни запаха, ни даже плотности. Но он обладал одним несравненным качеством. Когда он заканчивался, его хотелось еще. Бывает человек, особенно беременный человек, хочет определенного продукта. И он помнит его вкус, и именно присутствие этого вкуса он хочет повторить. Если он хочет соленый огурец, то он помнит этот вкус и хочет именно его. Или шашлык, или креветку, или даже картошку, жареную с луком. Но здесь желание наше не укладывалось ни в какие разумные объяснения. Рецепторы ротовой полости не идентифицировали продукт и не посылали в мозг никакие сигналы о его особенностях и даже не могли его с чем-то сравнить. Мы ели пустоту и хотели ее повторить. То есть наш мозг сам по себе без помощи рта просил повторения вкуса безвкусного. Но зачем? Никакое желание мозга не может возникнуть без причины, и, стало быть, причина была, но настолько глубинная, что другая часть мозга эту причину не объясняла, а просто требовала «найди и сожри». Наркотик, алкоголь, секс и прочие человеческие прелести оставляют в памяти ощущение от принятия вышеупомянутого, и на уровне памяти – просят повторения удовольствия. Но здесь не было удовольствия. Причем никакого абсолютно, но повторения хотелось. Неужели из самой глубины не совсем человеческой памяти всплывал наш приход ниоткуда и уход в никуда? Из ничего пришли и в никуда уйдем. И там, в этом ниоткуда, и в этом же никуда и есть наше яйцо и курица, и сущность наша, и наши стремления. И понять это нам не дано, и пробовать не стоит. А вот желания наши и есть наш учебник главный, но прочитать не можем. Грамоте не обучены. А картинки посмотреть? Пожалуйста. Абалони мы заказывали еще пару раз. Потом успокоились и вернулись к привычному спиртному и женщинам. А вот администратор наш системный исчез. Незаметно уволился и, по слухам, примкнул к веселым русским Роджерам и стал с ними увлеченно браконьерить. Долгое время мы о нем ничего не слышали, потом Ваня Резвой сказал, что он исчез и оттуда.
Одни говорили, что Пуруша утонул по своей малой опытности, другие, что видели, как он сел в катер, уплыл, и потом ни его, ни катера никто и никогда не видел. Я, конечно, человек не ученый, недалекий, но сдается мне, что он сам стал Аболлоней и теперь недосягаем ни взглядом, ни словом, ни вкусом.

Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Читает Кирилл Радцик. Пролог. К 2108 году, по летоисчислению древних, сотрясавший цивилизацию энергетический кризис достиг своего пика. Месторождения нефти и газа, являвшиеся кровью и воздухом экономики той эпохи, были опустошены повсеместно. Единственный глубоководный шельф, где еще оставалась нефть, находился на дне водного бассейна, именуемого древними Тихим океаном. Согласно многостороннему межправительственному договору, месторождение разрабатывалось совместно несколькими наиболее влиятельными государствами на политической арене той эпохи. Однако шельф служил причиной постоянных политических споров. Из найденных и изученных файлов древних следует, что летом 2111 года на месте разработки вспыхнул вооруженный конфликт. Не сохранилось данных о том, что послужило причиной, но точно известно, что 29 августа 2111 года цивилизация древних уничтожила сама себя в огне всепланетной ядерной войны. День Великой Катастрофы положил начало отсчета современной системе летоисчисления. Из общеобязательного образовательного курса по древней истории. Вторая стадия обучения. Первый учебный сектор. На ухабистой лесной дороге джип снова тряхнуло. Шрецкий недовольно поморщился. Что поделать, он сам решил оставить дорогу в первозданном виде до таежного колорита. В следующий раз на вертолетах. Но сегодня надо пройти весь маршрут так, как проходят его жильцы. И завтрашняя госкомиссия с прессой. Кортеж вот уже полтора часа двигался к намеченной цели. Шрецкий потрепал по голове захныкавшего сынишку. Мальчику всего 9. Но рождение в семье миллиардера накладывает свой отпечаток и в более раннем возрасте. Ребенок был исключительно капризен, что служило причиной постоянной головной боли многочисленных нянек, воспитательниц и гувернанток. Однако отец прощал сыну любые выходки. Прислуга, люди низшего сорта, пусть терпят будущего хозяина и делают свою работу, за которую им, кстати, весьма неплохо платят. Проблемы психологического комфорта сотрудников олигарха не интересовали. Для этих целей существуют другие сотрудники. Глаза сыну наследовал от матери, и стоило только Шрецкому взглянуть в них, как в голове ярко вспыхивал образ Маши. Вот и сейчас, глядя на сына, олигарх вновь подумал о жене. Прошло уже 2 года с момента ее смерти, но он видел ее перед собой, как будто это было вчера. Шрецкий тяжело вздохнул. 22 век. Биорегенерация, клонирование органов, анабиоз. А рак так и не научились лечить. В многотысячный раз промелькнула мысль. Он предлагал лучшим докторам любые деньги, сулил блестящие перспективы, но те в ответ только разводили руками. Молниеносно прогрессирующие метастазы. Рак головного мозга. Никто не мог ничего сделать. Маша сгорела за 2 недели, как спичка. Спичка. Он, любя, называл ее так. Невысокая, симпатичная, стройная 18-летняя девчонка в каре черных волос и огромными зелеными глазищами случайно попалась ему на глаза 10 лет назад на одной из бесчисленных деловых конференций, которые он проводил в Новосибирске. Девушка раскладывала на столах какую-то канцелярию и страшно трусила от сознания того, что не успевает выполнить свои обязанности в срок. Когда увидела входящего в конференц-зал на 10 минут раньше срока влиятельного бизнесмена со свитой, и вовсе замерла. Распорядитель от встречающей стороны зло прошипел где-то сзади: «Вы уволены!» И огромные глаза наполнились влагой. Шрецкий улыбнулся. Он помнил историю первой встречи детально, с точностью до секунды. На запястье тихо завибрировал портативный коммуникатор, безжалостно вырывая его из теплых воспоминаний. «Эдуард Романович, выпуск новостей на центральном канале», — доложил референт и отключился.
Вспыльчивый характер Шрецкого был всем хорошо известен, и вышколенные сотрудники никогда не произносили лишних слов, не имеющих прямого отношения к делу. Шрецкий коснулся сенсора и включил новости. Из динамиков раздался взволнованный голос диктора. «Снова обостряется!» Как известно, после захвата террористами шельфа ООН, Соединенные Штаты Америки, не ставя в известность международное сообщество, начали боевую операцию по освобождению месторождения. К вечеру вчерашнего дня шельф был полностью захвачен вооруженными силами США. В ходе боя террористам удалось активировать один из двух ядерных зарядов, которыми они угрожали уничтожить месторождение, в результате чего 8 из 9 добывающих платформ были уничтожены. Однако Вашингтон заявил, что проведенное обследование шельфа показало, что ввиду большой глубины и успешных действий вооруженных сил, сам нефтяной резервуар шельфа не пострадал. В настоящий момент спецслужбы США ведут полную проверку оборудования шельфа на предмет поиска возможных оставшихся в живых террористов и уточнения размеров необходимых восстановительных работ. Тем временем биржевые цены на нефть подпрыгнули до фантастического значения. Час назад Белый дом сделал заявление, что в связи с неспособностью ООН обеспечить безопасность последнего нефтяного запаса, США берут шельф под свой контроль. Второй флот ВМС США, проводивший операцию освобождения, срочно усиливается 5-м и 6-м флотами. Правительство более чем 40 стран-участниц ООН уже подали официальный протест. В эти минуты срочно собирается Совет Безопасности. Шрецкий выключил передачу и откинулся на роскошном сиденье. «Плевать они хотели на ваш Совет Безопасности», — подумал он и, щелкнув ногтем по сенсору коммуникатора, спросил. «Сколько еще осталось до подземстроя?» «Через 15 минут будем на месте, Эдуард Романович», — немедленно откликнулся референт. «Хорошо», — подумал Шрецкий. «Посмотрим, как подготовлен уровень». Он взглянул на увлеченно играющего в очередную компьютерную битву с пришельцами сына. Мальчишка уже забыл о капризах по поводу некомфортной дороги и был всецело поглощен виртуальной мясорубкой. Сидевшая на противоположном сидении гувернантка, имевшая ученую степень по педагогике, не отрывала взгляд от ребенка. Шрецкий снова закрыл глаза и погрузился в воспоминания. Чутье к прибыли у него было развито лучше, чем нюх у волка. Это он первым из представителей крупного бизнеса вложил средства в правительственную программу «Подземстрой». Еще 5 лет назад, когда в стране уже заканчивались, но все еще были свои нефть и газ, правительство под давлением военных, поддерживаемых некоторыми политическими партиями, пытавшимися поднять свой рейтинг, приняло программу строительства огромных подземных бункеров на случай ядерного конфликта. Формально конфликтовать было не с кем, однако ситуация с энергоносителями ухудшалась. В мире то и дело вспыхивали вооруженные конфликты за обладание теми или иными местами разработки. Да и в других экономически сильных государствах подобные программы существовали и даже в некоторых случаях давали определенное политическое преимущество партиям, являвшимся инициаторами строительства. В итоге программа была принята. Однако она была скорее формальной, чем реальной, так как основные государственные средства, ежегодно направляемые на исследования в области разработки альтернативных энергоносителей и их внедрения, не позволяли организовать строительство в необходимых для ее реализации масштабах. Крупный бизнес, в свою очередь, не хотел делать столь огромных вложений. В ядерный конфликт никто особо не верил, да и альтернативная энергия являлась гораздо более привлекательной отраслью с точки зрения возможных в случае успеха дивидендов. Но Шрецкий в буквальном смысле учуял прибыль, стал единственным партнером государства в программе и взял на себя почти 70% расходов. И прав на владение. В тот же год началось строительство пробного бункера в новгородских землях. Через 2 года небольшой подземстрой-1 был завершен, и Шрецкий приступил к строительству основательного подземстроя-2 под Новосибирском. Этот проект очень любила Маша. Именно она предложила место строительства. Жена настояла на том, чтобы создать для семьи отдельный уровень в бункере. Сын подрастет и будет играть там с друзьями в космических героев, смеясь, говорила она. Шрецкий был уверен, что ей просто нравится романтика идеи многокилометрового подземелья. Совсем ведь девчонка еще. Того и гляди, сама примется там в героев играть. Его губы тронула теплая улыбка. Он вновь видел Машу
и слышал ее звонкий, словно детский смех. Даже роды не изменили ее ни на грамм. Она по-прежнему казалась 18-летней девочкой рядом с мужем. Разница в возрасте, с которым составляла 39 лет. Несмотря на все чудеса биорегенерации, мало знакомые иностранцы, видя Шрецкого в компании жены, держащей на руках ребенка, часто восхищались тем, какие красивые у него дочь и сын. «Эдуард Романович, новости! Экстренный выпуск!» — прожужжал коммуникатор голосом референта. Шрецкий включил новости. «Только что сделал официальное заявление на Совете Безопасности ООН. Официальный Пекин заявил, что США незаконно захватили шельф ООН и обвинил Белый дом в инсценировке захвата террористами шельфа. Полномочный представитель Китайской Республики объявил требование Пекина к США немедленно отвести войска и сдать шельф под контроль объединенным силам ООН. Флот ВМС Китая уже начал движение к шельфу. В Китае объявлена мобилизация. К требованию Пекина присоединились Великобритания, Франция, Россия, Германия, страны арабской коалиции и еще не менее 20 стран. Представитель Белого дома вновь заявил о неспособности ООН обеспечить безопасность шельфа и отверг обвинения Китая в инсценировке теракта, назвав это заявление абсурдом. Россия выразила надежду на разумное разрешение ситуации сугубо мирными способами. Представители Франции и Великобритании также...» Шрецкий щелкнул ногтем по сенсору и мысленно усмехнулся. Он с самого начала штурма шельфа был уверен, что Штаты так просто оттуда не уйдут. Вот теперь настал звездный час подземстроя-2. После завершения подземстроя-1 бункер 3 месяца пустовал, было продано менее 1% подуровней. Конкуренты посмеивались над Шрецким. А потом конфликт за месторождение газа между Индией и Пакистаном закончился обменом ядерными ударами. За 3 часа погибли в общей сложности 9 миллионов человек и перестало существовать само спорное месторождение. Еще через 10 дней управляющий директор подземстроя-1 доложил, что площади бункера распроданы полностью. Прибыль превысила 460%. Это был триумф. Спохватившиеся ринулись строить бункеры, но 70% прав на строительство уже принадлежало Шрецкому. В результате началось строительство еще 2 бункеров, но догнать подземстрой-2 уже было невозможно. Еще до окончания первой стадии строительства 50% площадей уже было заказано и оплачено. И вот теперь конфликт на шельфе. Пожалуй, стоит дать указание директору по реализации о поднятии цен. Шрецкий коснулся сенсора изменения затененности стекол и сделал почти темное окно прозрачным. За окном весело проносилась сибирская тайга. Ярко светило августовское солнце, пробиваясь через густые кроны величественных сосен и пушистых елей. Шрецкий поморщился. Он не любил солнце, предпочитая искусственное освещение. А вот Маша сейчас была бы рада. Он представил, как она обязательно бы остановила весь кортеж и выскочила из машины просто порадоваться лесу. К ужасному недовольству.

0: и густо заросшими таежной растительностью склонами. В лучах утреннего солнца и вправду была чем-то похожа на лежащего медведя, очень лохматого и зеленого. Возможно, именно этому она и обязана своим названием. А может, где-то на ее склонах еще живут настоящие медведи. Этот вопрос всегда живо интересовал Машу. Шрецкого же интересовал бункер, прорубленный в скальном основании медвежьей на глубину в 3 километра ниже уровня грунта. Миллионы тонн скальной породы над бункером служили надежным щитом. Глубина залегания бункера и сама его конструкция просчитывались неоднократно лучшими специалистами. Военные консультанты утверждали, что бункер гарантированно выдержит не меньше 3 прямых попаданий любого известного ядерного заряда, состоящего на вооружении. Автономная система жизнеобеспечения с замкнутым циклом, новейшим ядерным реактором, изготовленным по спецзаказу лучшими японскими производителями, могла гарантированно функционировать около 500 лет. Вместительные склады, полностью загруженные всем необходимым и не очень, медицинский уровень, укомплектованный ультрасовременным оборудованием, научный комплекс с мощнейшими компьютерами последнего поколения, высококвалифицированный персонал, несущий круглосуточное дежурство, роскошные жилые подуровни, предназначенные для очень богатых людей, и подуровни попроще для людей просто богатых, уровень улей для почти простых людей. Жилые помещения были рассчитаны на 30 тысяч человек и 5 тысяч сотрудников персонала, но на самом деле бункер мог принять вдвое больше. Деньги должны приносить деньги, а не просто быть зарыты в землю, пусть даже и на 3 километра. Да и какая в реальности может быть ядерная война? Сейчас не полудикий 20 век, и бункер, помимо своего основного документального предназначения, по совместительству являлся огромным экзотическим увеселительным комплексом. Фашенебельные VIP-апартаменты и развлекательные центры на любой вкус, медико-косметические салоны и биорегенерация, водные скважины 5-километровой глубины и рестораны, способные удовлетворить любым требованиям даже самого капризного гурмана. В уровне жизнеобеспечения огромное пространство заняли оранжереи и биофермы. Там осваивались разнообразные пищевые технологии, вплоть до производства меда и выращивания устриц, уже имеющих свой собственный товарный знак. В следующем году планировалось очистить пологий склон Медвежий и начать строительство горнолыжного спуска. По самым скромным подсчетам, бункер должен принести 9-значную цифру прибыли. Одним словом, это был его шрецкого шедевр. И завтра день торжественной сдачи подземстроя-2 госкомиссии. На официальном уровне, разумеется, все было сделано и подписано. Множество жилых подуровней были уже заселены владельцами, желающими присутствовать на церемонии открытия. Завтра состоится торжественная часть, будет сам президент, первые лица, обилие прессы. Появиться на подобном мероприятии с сыном будет совсем не лишним пиар-ходом. А сейчас надо самому убедиться в том, что все готово к завтрашней демонстрации. Кортеж въехал за ворота и остановился. Снова зажужжал коммуникатор. «Эдуард Романович, желаете осмотреть внешнюю площадь или сразу внутрь?» Референт прекрасно помнил о дотошности Шрецкого и старался предусмотреть все. «Начнем отсюда», — решил Шрецкий. «Управляющего директора ко мне». «Он уже ожидает вас, Эдуард Романович». Снаружи к машине подбежал телохранитель и открыл дверь. Управляющий директор и десяток других должностных лиц спешили засвидетельствовать свое почтение. «Добро пожаловать, Эдуард Романович, к приезду госкомиссии все готово». Управляющий директор не хуже других был осведомлен о необходимости говорить только по делу.
1: «Хорошо». Шрецкий окинул взглядом внешнюю территорию. «Тогда это что такое? Или местные лесники решили баньку срубить?» Недовольным тоном поинтересовался олигарх.
0: Внешняя территория представляла собой гладко забетонированный, прилегающий вплотную к скальным породам сопки, дугообразный кусок земли площадью 500 квадратных метров, размеченный под вертолетные площадки, места выгрузки и небольшую автостоянку для служебного транспорта, который доставлял жильцов и сотрудников из Новосибирска в бункер и обратно. Пользоваться личным транспортом разрешалось только избранным, коих было очень и очень немного. Внешнюю территорию ограждал 5-метровый бетонный забор, опоясывающий площадь.

0: площадку, начинающиеся прямо из скалы и заканчивающиеся также в скале. Далее шел пояс охранных наблюдательных вышек, на которых несли службу вооруженные охранники. После пояса вышек было установлено еще два пояса колючего заграждения со служебными собаками между ними. Специально созданная служба охраны отвечала за безопасность бункера, а количество всевозможных датчиков, камер слежения и сигнализации на квадратный метр могла позавидовать служба безопасности президента какой-нибудь небольшой страны. Однако сейчас на внешней территории сразу в нескольких местах лежали стройматериалы, и люди в рабочей форме собирали из них какие-то конструкции.
1: «Эдуард Романович, это телевизионщики собирают для себя трибуны под телекамеры. Присутствуют только аккредитованные телеканалы согласно проданным правам на трансляцию». Управляющий директор произнес фразу на одном дыхании и замер, ожидая ответа.
0: «Проследите, чтобы к 19:00 все работы были завершены. Кто не успеет, будет лишен аккредитации и выдворен за ворота». Шрецкий развернулся и пошел в сторону входа в бункер, давая понять, что на этом осмотр внешней территории завершен.
2: Бункер имел два основных входа и три запасных. Основной грузовой вход был заблокирован нелинейной системой шлюзов с мощными воротами. Загрузка складов подземелья 2 была завершена, и в следующий раз грузовой вход будет разблокирован через 100 лет для плановой замены неприкосновенных запасов. Основной пассажирский вход располагался рядом и представлял собой точную копию старшего брата, уменьшенную в несколько раз. Расположение запасного грузового и двух пассажирских выходов содержалось в тайне. После первой шлюзовой камеры располагался первый пункт проверки документов, на котором несли службу несколько охранников. Автоматика закрыла ворота за спиной Шрецкого и его свиты.
3: «Система безопасности производит идентификацию личности мгновенно», докладывал начальник службы безопасности подземстроя. «Сейчас система проверит давление и содержание воздуха в этом отсеке и откроет ворота второго шлюза».
0: «На что делается проверка воздуха?» Шведского не интересовали такие тонкости, но в данный момент он ощущал какое-то смутное беспокойство. Безопасник стал торопливо перечислять. «Проверяется герметичность, давление, температура, уровень радиации, наличие посторонних живых организмов, вплоть до бактерий. При необходимости проводится кварцевая...» Но Шрецкий его уже не слушал. Он понял причину своего беспокойства. Он чувствовал взгляд. Точнее, взгляд! В своей империи Шрецкий был царь и бог. Его боялись все. Никто, кроме Маши, не позволял себе столь неприкрыто его рассматривать. Он повернул голову влево и увидел источник своего дискомфорта. В 5 метрах от него на посту стоял человек в форме охранника. Что-то неуловимо знакомое было в его лице. Их взгляды встретились. И ничего не изменилось. Охранник спокойно продолжал рассматривать Шрецкого. Только теперь он глядел олигарху в глаза. На мгновение Шрецкому стало не по себе. Он никак не мог понять, в чем дело. Во взгляде не было ни агрессии, ни ненависти. Охранник ничем выдающимся не отличался. На вид лет 30-35, среднего роста, коротко стриженный, как и большинство представителей его профессии. Подтянутая мускулистая фигура, вес килограмм под 100. На нагрудной нашивке небольшая цифра — 13. Видимо, опознавательный знак или что там у них вместо фамилий. Темные глаза, пара слабо заметных шрамов, наверняка следы тяжелых операций при сегодняшнем уровне развития биорегенерации, легкие повреждения кожи просто не оставляют следов. В его личной охране служат парни намного колоритнее. Настоящие глыбы, и тут Шрецкий понял, где он видел такой же взгляд. Когда Маша умерла, Шрецкий вместе с поверенными сам приехал за телом, несмотря на уговоры друзей. Он твердо решил отменить все дела и последние 3 дня не отходить от нее. В морге элитной московской клиники тело передавал сухонький старичок-прозектор. Старик механически выполнял все необходимые процедуры, и при этом его взгляд, скользя с живых на мертвых и обратно, никак не менялся. Дед смотрел на тела, словно это была мебель или элементы интерьера, с которыми он бок о бок прожил не один десяток лет. В его взгляде не было ни жалости, Ни скорби, ни радости, ни заинтересованности. Это была какая-то смесь безразличия с необходимостью. И когда старик переводил взгляд на кого-то из поверенных, ничего в его взгляде не менялось. Живые ли, мертвые ли перед ним, старику не было до этого дела. Тогда Шрецкий не задумался над этим. Боль от потери жены застилала все. Сейчас он вновь увидел этот взгляд. Ну и что? За 40 с лишним лет в бизнесе Шрецкий стал специалистом по взглядам. Его опыту мог позавидовать иной профессор физиогномистики. Шрецкого одним лишь взглядом не возьмешь. Нет, тут что-то еще. Внезапно его осенило. Память бизнесмена, привыкшего держать в голове содержание множества договоров и контрактов, официальных и приватных бесед и встреч, словом, все, вплоть до неважных на первый взгляд деталей, услужливо вытолкнула нужное воспоминание. Шла вторая неделя их с Машей медового месяца. Личная яхта Шрецкого, больше похожая на океанский лайнер, каковым она по сути и являлась, сделала остановку на Сейшельских островах. Лет 20 назад он купил себе один из небольших островков этого архипелага и устроил там одну из своих летних резиденций. Белоснежный мраморный дворец смотрел из буйства тропических джунглей прямо в океан, словно ослепительно белая жемчужина выглядывала из раскрытых створок сочно-зеленой раковины. Огромный коралловый риф, переливаясь яркими красными, желтыми, коричневыми и оранжевыми красками, простирался далеко в изумрудно-зеленое море, которая в полдень сверкала почти так же сильно, как Машины глаза. Она с первого взгляда влюбилась в это место и целый час щелкала новеньким, недавно подаренным галлограмматором.
1: «Я хочу отправить родителям голограммки», — сообщила она, захлебываясь от восторга. «Можно, любимый?»
0: Шрецкий засмеялся. «Ну, конечно, можно, дорогая. Вот же, коммуникатор. Интернет через спутник круглый год. Адрес помнишь?»
1: «Наш домашний компьютер голограммы не примет. Коммуникатор есть только у папы на работе. У меня записан номер».
0: Маша достала из лежащей на столике сумочки маленький красный дамский бумажник и начала усердно копаться в его кармашках, где обнаружилось немало различных бумажек и в торопях сделанных пометок. Периодически Маша доставала какой-нибудь клочок и с удивлением произносила что-то вроде «Ой, а это что?» и продолжала поиски. Шрецкий, глядя на это, не мог сдержать улыбки. Наконец нужный номер был найден, и Маша с видом Бонапарта, только что покорившего Европу, бросила бумажник на столик и принялась за коммуникатор. При этом она сосредоточенно хмурила брови и совсем по-детски надувала пухлые губки. Видимо, задача перед ней стояла не из легких. Эта картина умиляла Шрецкого до глубины души. Он смотрел на жену и продолжал счастливо улыбаться.
1: «Не смотри на меня. Ты меня смущаешь», — заявила Маша. «У меня никогда раньше не было коммуникатора».
0: «Может, тебе помочь?»
1: «Нет, я сама». Маша показала ему язычок. «А ты не смотри, не мешай», — повторила она, сверкнув зелеными глазищами и снова погрузилась в исследовательский процесс.
0: Шрецкий выдал короткий смешок, оставшийся без ответа. Он перевел взгляд на стол и протянул руку к ее бумажнику. «Можно взглянуть?»
1: «Ага», — разрешила Маша, не отрываясь от коммуникатора.
0: Бумажник был видавшим виды, изрядно потертым, служившим уже далеко не первый год. «Материна вещица», — догадался Шрецкий.
1: «Угу».
0: Он раскрыл бумажник. Куча маленьких кармашков, забитых кучей маленьких бумажек. В пустом раскладывающемся прозрачном пластиковом кармане в самом углу одиноко лежала маленькая черно-белая фотография 3х4, стандартное фото на документы. На нем был коротко стриженный крепкий парень лет 30 в камуфлированной форме войск специального назначения. Темные глаза пристально смотрели в объектив, из-за чего складывалось ощущение, что человек с фото смотрит прямо на тебя.
1: «Отдай, пожалуйста!» Маша стояла рядом, протянув руку. В уголках ее потемневших глаз собралась влага.
0: «Кто это?» Шрецкий отдал бумажник. «Твой любимый человек?»
1: Он вдруг понял, что их роман развивался настолько легко и стремительно, что никогда раньше подобного вопроса не задавалось.
0: «Где он теперь?»
1: «Он...»
0: Маша опустила голову, и на палубу упала слезинка. Он был офицером спецназа. Она посмотрела Шрецкому в глаза. Он погиб. На войне. Маша убрала бумажник в сумочку и вернулась к коммуникатору. Шрецкий промолчал. Энергетический кризис разрастался. Вооруженные конфликты вспыхивали и гасли по всей карте мира. Страна имела интересы во многих уголках планеты, и гибель наших бойцов давно уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Через 10 минут сосредоточенное сопение у коммуникатора сменилось победным визгом. Голограммы дошли до адресата, и огромные глаза снова засияли. Той фотографии Шрецкий больше не видел. И вот теперь на него смотрел человек с фотографии. Перепутать было невозможно. Парень совсем не изменился. От фото его отличали только шрамы. Спокойный, безразлично обязательный взгляд патолога-анатома на труп. Шрецкому стало жутко.
4: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: «Эдуард Романович, двери открыты. Желаете пройти дальше?» — неуверенно спросил решивший нарушить тишину управляющий директор.
1: Шрецкий мысленно стряхнул с себя оцепенение и понял, что шлюз давно открыт, и все ждут только его. Он решительно прошел внутрь. Миновав еще три шлюзовые камеры, расположенные в коленчатом коридоре, свита вышла к электропоезду, доставляющему людей к шахте лифта. Уже сидя в кресле вагона, Шрецкий кивком подозвал к себе безопасника.
2: «Кто этот сотрудник за номером 13?»
0: «Новенький, Эдуард Романович. Принят 2 недели назад», — заторопился безопасник. «Прошел все проверки. Ветеран спецназа. Многократно награжден. Имеет рекомендации
2: уволить на следующий день после сдачи объекта», — перебил Шрецкий. «И не раньше. Нам не нужны сейчас лишние крошки для тараканов из прессы».
0: «Вопросы?» «Никаких, Эдуард Романович». Безопасник отправился на свое место. «Эдуард Романович!» — рядом стоял референт с коммуникатором в руках. «Новости! Экстренный выпуск!»
2: Шрецкий кивнул. Референт коснулся сенсора и поставил коммуникатор на стол.
0: «Специальный корреспондент из зоны конфликта. 10 минут назад ВМС США сбили 2 самолета Республики Китай, проводивших облет территории шельфа ООН. Оба пилота погибли. Командующий флотами США заявил, что выполняет приказ президента и Конгресса об охране шельфа и не позволит никому подойти ближе 12-мильной зоны. Торги на мировой нефтяной бирже приостановлены. Перед зданием американского посольства в Пекине в эти минуты возник стихийный митинг. Количество его участников стремительно растет. Глава ООН обратился к странам-участницам конфликта с призывом соблюдать благоразумие. Официальная реакция Пекина пока неизвестна. Однако военные наблюдатели констатируют выдвижение китайского флота на дистанцию удара. Мировая общественность уже высказывает осуждение...»
2: Шрецкий выключил коммуникатор. «Плевали они на ваше осуждение», — подумал он и взглядом подозвал референта.
1: «Отправьте в московскую штаб-квартиру приказ директору по продажам поднять стоимость еще нереализованных площадей подземстроя-2 в 4 раза».
0: «Слушаюсь, Эдуард Романович». Электропоезд остановился у шлюзов лифта.
1: Свита прошла через 3 шлюза и оказалась в кабине. Скоростной лифт набирал и гасил скорость настолько плавно, что сидевшие в мягких комфортабельных креслах пассажиры практически не ощущали скорости. Через несколько минут они достигли цели на глубине 3000 метров. Это был личный уровень Шрецкого. С тех пор, как умерла Маша, бывал здесь редко, предпочитая руководить строительством на расстоянии. Однако план уровня он помнил отлично. Шрецкий сразу же направился в свой офис, а сын с воплями помчался в противоположную сторону. Для него подземное приключение начиналось еще в шлюзовых камерах. Приехавшие с мальчишкой няня и гувернантка в ужасе устремились за ребенком. Кабинет Шрецкому понравился. 50 квадратных метров площади, 4-метровые потолки, массивная мебель ручной работы в классическом английском стиле. Шрецкий любил красное дерево, и проектировщики учли эту слабость олигарха. В помещении все было выполнено из самых дорогих его сортов. Однако больше всего кабинет напоминал рубку авианосца или центр управления полетами. 3 стены, кроме находящейся за спинкой президентского кресла, практически полностью являлись голографическими экранами. По ним непрерывно бежали сообщения об изменении различных котировок и индексов, транслировалось в реальном времени положение дел на ведущих мировых биржах, карта мира была усыпана значками, отметившими местоположение различных интересов империи Шрецкого. Мощнейший коммуникатор последнего поколения, установленный на рабочем столе, пискнул и заговорил голосом референта. «Эдуард Романович, Новосибирск на связи. Губернатор, правительственная линия. Соединяйте». Коммуникатор подмигнул Шрецкому зеленым индикатором правительственной линии и тут же переключился на красный, сообщая, что активирован максимальный уровень защиты данных. Спустя мгновение на голографическом экране появилась тучная фигура губернатора региона, и динамики пробасили с одышкой.
3: «Здравствуй, Эдуард Романович. С приездом. Как добрался по лесной дороге-то?»
1: «Здравствуй, Петр Викентьевич. Твоими молитвами. Хорошо». Оба знали, что лесная дорога к подземстрою была оставлена в нетронутом виде не только с целью придания туристического колорита, но и в угоду партии зеленых, имевших в регионе сильные позиции. Губернатор занимал свое кресло второй срок и был не против отсидеть в нем и третий, поэтому возможность выглядеть в хорошем свете на страницах газет лишней не была.
3: «Эдуард Романович, новости-то слушал сегодня?»
1: Одышка очень толстого человека сильно тяготила губернатора. Длинные фразы давались ему с трудом, поэтому он старался пользоваться короткими.
3: «Чего американцы-то творят?»
1: «Этого и следовало ожидать, Петр Викенич. Американцам никто не указ». Шведский ввел короткую команду и теперь, ведя разговор, разглядывал на карте движение флотов в районе конфликта. «Вон сколько народу уже собралось побряцать оружием. И китайцы, и англичане, и арабы, и мы. Ну как же без нас-то?» — ухмыльнулся Шведский.
3: «Тут есть мнение, что в случае дальнейшего обострения ситуации президент может и не прилететь».
1: Губернатор снова перевел дух.
3: «Шепнули мне тут из Москвы по секрету. Ты вот что, Эдуард Романович, прилетай-ка ко мне сейчас. Потолкуем, чайку попьем. Вы с президентом чуть ли не друзья. Может, созвонишься и замолвишь за нас словечко, Эдуард Романович? Глядишь, и не передумает это президент. Это ведь и тебе выгодно, да и у нас тут выборы на носу, и региону встреча с президентом нужна кровь из носу. Меня пол Краевой Думы с утра осаждает. Помоги, Эдуард Романович, мы в долгу не останемся, окажем максимальное содействие в любом вопросе, это только скажи».
1: Столь длинная тирада далась губернатору нелегко. Откуда-то из недр необъятного костюма он достал платок и стал вытирать градом катящийся по лицу пот. Шрецкий на мгновение задумался. Конечно, госкомиссия примет подземстрой-2 и без присутствия президента. Это уже давно решенный вопрос. И проблемы губернатора со всем его регионом волновали Шрецкого очень мало. Но вот сам факт возможного отсутствия президента изрядно портил стройную пиар-компанию Шрецкого, начавшего набирать серьезный вес на политической арене страны. А с этой самой ареной у него были связаны очень даже далеко идущие планы.
3: «Что ж, Петр Викенич, давайте попробуем помочь нашему общему горю, чем сможем», — улыбнулся Шрецкий. «Вот и чудненько, вот и чудненько», — задышал губернатор. «Я вышлю за тобой вертолеты, Эдуард Романович, а через час они будут у тебя».
1: Экран погас. Индикатор подмигнул еще раз на прощание и отключился. «Эка, как прижал это», — подумал Шрецкий. «Не пожалел топлива из краевых стратегических резервов. Вертолеты послал. Не иначе снова у президента средств будут просить. Зачем еще он им нужен?» Шрецкий ухмыльнулся и ткнул сенсор референта на коммуникаторе. «Слушаю вас, Эдуард Романович. Через час вылетаем в Новосибирск на встречу с губернатором. Вертолеты уже в пути. Оповестите всех членов комиссии и готовьте мой вертолет. Я хочу вылететь обратно из Новосибирска через 5 часов. К моменту моего возвращения я хочу получить от директоров подробный доклад о мощностях подземстроя-2, включая резервные и аварийные. Свяжитесь с Москвой, с директором по продажам. Мне нужен полный список еще не проданных площадей. Будет сделано, Эдуард Романович». Шведский активировал почтовый терминал и некоторое время работал с персональной корреспонденцией. Коммуникатор щелкнул. Автоматика кабинета, настроенная на круглосуточный прием новостей, сама вывела на экран экстренный выпуск. На экране шла картинка со спутника. В море быстро тонули 2 охваченных пламенем боевых корабля. Возбужденный голос диктора за кадром скороговоркой сообщал о последних событиях. В акватории шельфа ООН продолжился страшной трагедией. ВМС США нанесли массированный ракетный удар по 2 легким эсминцам Объединенного флота ООН. В результате атаки оба корабля уничтожены и стремительно тонут. К месту трагедии спешат спасательные суда и вертолеты. Командующий флотами США заявил, что корабли ООН нарушили 12-мильную зону безопасности, установленную Конгрессом США. Только что полномочный представитель Белого дома в ООН зачитал обращение президента США, в котором говорится, что в случае повторных попыток нарушить зону безопасности, страна-нарушитель будет лишена Соединенными Штатами возможности участия в добыче нефти после восстановления оборудования на шельфе ООН. Как сообщают наблюдатели, истребителя, уничтоженные эсминцы Объединенного флота ООН принадлежали России и арабской коалиции. Мы ждем реакции Москвы, пока еще Кремль не делал никаких заявлений. В Пекине, здание посольства США, демонстранты забрасывают камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Внезапно картинка на экране сменилась. Судя по всему, камера установлена где-то на высотном доме соседнего квартала. На экране издалека видно здание, буквально тонущее в огромном людском море. Диктор за кадром еще более усилил скорость вещания и стал говорить практически без пауз. «Срочное сообщение! После объявления о гибели эсминца арабской коалиции, здание посольства США в Тегеране в считанные минуты оказалось окружено многотысячной толпой. Разъяренная толпа смела полицейские кордоны и пошла на штурм посольства. В данный момент вы видите, как людские массы врываются внутрь. Из здания слышны выстрелы. По сообщениям полиции, к посольству срочно движутся усиленные войсками отряды полиции. Мы следим за развитием событий и создания...» Коммуникатор открыл на экране новое окно и вывел референта. «Эдуард Романович, вертолеты будут через 20 минут. Комиссия готова, можно начинать шлюзование. Ваш вертолет ожидает вас в Новосибирске». Референт закончил доклад и отключился. Шрецкий вышел из кабинета. «Да, дела. Интересно, как америкосы планируют разрешить эту проблему. Надо лететь, а то если дела и дальше так пойдут... Президент действительно может и не приехать на открытие. У лифта между свитой радостно прыгал сынишка, не забывая наступать на ноги всем попавшимся. Все попавшиеся усиленно изображали умиление. Шрецкий мысленно ухмыльнулся. Ничтожество.
4: «Вертолет! Вертолет, папа! Мы полетим кататься на вертолете!»
1: Наследник вцепился в отцовский рукав. Начальник личной охраны тут же зашептал.
3: «Эдуард Романович, брать ребенка в чужой вертолет с чужими пилотами неосторожно. Я бы не рекомендовал».
1: «Нельзя, сынок», — перебил главного телохранителя Шрецкий. «Мы покатаемся в другой раз».
4: «Ну, папа!» — немедленно начал конючить сын. «Я хочу на вертолет! Мы с мамой всегда катались с тобой на вертолете!»
1: Сынишка хлопал зелеными глазенками.
3: «Маша,
1: так уж и быть». «Поехали!» — сдался Шрецкий, улыбаясь. Начальник личной охраны попытался возразить, но... «Эдуард Романович, это же...» Шрецкий поморщился и, не дослушав, прошел в кабину лифта, давая понять, что разговор окончен. Подъем на лифте. Шлюзование, электропоезд, снова шлюзование. Всю дорогу Шрецкий был погружен в раздумье. Вне всякого сомнения, конфликт в зоне шельфа ООН принимал не самые лучшие обороты, надо было извлечь из этого максимальную выгоду. Изворотливый ум Шрецкого работал на полную мощность, анализируя ситуацию, сравнивая и отвергая различные варианты, скрупулезно выискивая наилучшие, подобно ищейке, идущие по кровавому следу подранка. Резко вернулось ощущение страха. Шрецкий отвлекся от мысли и понял, что снова находится на первом пункте проверки документов. За прошедший час здесь ничего не изменилось, включая положение охранников. Охранник под 13-м номером уже не смотрел на него. Но отделаться от неприятного чувства не удавалось. «Да что такое?» — мысленно выругался Шрецкий. На внешней территории уже стояли обещанные вертолеты и личный помощник губернатора. Губернаторские вертолеты, два вертолета сопровождения оторвались от земли синхронно, демонстрируя неплохую слетанность экипажей. Дорога по воздуху должна занять около часа. Шрецкий устроился поудобнее в мягком кожаном кресле. Затемнил иллюминатор и включил частоту новостей. Передавали ранее, разъяренная толпа смяла полицейские кордоны и штурмом взяла здание посольства США в Тегеране, буквально разорвав всех находившихся внутри. Конгресс США собирается на экстренное заседание. Американский президент заявил, что реакция США на кровавую расправу не заставит себя ждать. Наблюдатели из зоны конфликта передают, что флоты Китая и арабской коалиции начали сближение и через час достигнут границы 12-мильной зоны. Представитель коалиции в ООН заявил, что в случае повторения атак флот коалиции нанесет ответный удар и потребовал от Совета Безопасности ввести войска ООН в акваторию шельфа и вернуть его под юрисдикцию ООН. Официальный Пекин выдвинул требование приостановить членство США в ООН и подчеркнул готовность Китая выполнять союзнические обязательства согласно договору об альянсе. Третий член альянса, Россия, пока не сделала никаких официальных заявлений. В эти минуты президент России собрал правительство на экстренное заседание. Партнеры США по блоку НАТО пока воздерживаются от комментариев.
2: Оставайтесь с нами, мы будем...» Шрецкий выключил новости и задумался. Шансы на завтрашнее прибытие президента стремительно уменьшались.
3: «Что ж, надо ждать официального заявления Кремля. От него и оттолкнемся. После окончания заседания необходимо любой ценой переговорить с президентом. Присутствие рядом губернатора и председателя Краевой думы будет не лишним».
2: Вертолеты совершили посадку на крыше здания правительства края, и спустя 3 минуты Шрецкий уже входил в кабинет губернатора. Тут, судя по всему, ждали только его. Петр Викентьевич собрал действительно узкий круг самых доверенных лиц: вице-губернатор, председатель Краевой думы и он сам. Больше в кабинете никого не было. Шрецкий коротко поприветствовал присутствующих и опустился в кресло.
3: «Видал, Эдуард Романович, что творится?»
2: Губернатор ткнул пухлой рукой в сторону настенного экрана, где в данный момент была изображена спутниковая карта. Шрецкий узнал акваторию шельфа ООН.
3: «Американцы заявили, что в странах с антиамериканскими настроениями будут охранять свои посольства сами. С ближайших баз уже начали выдвигаться воинские части».
2: Губернатор отдышался и достал платок, больше напоминающий небольшую простыню.
3: «Заварили кашу. А теперь хвостом вертят. Просят своих партнеров по НАТО быть верным союзническим обязательствам и передать все находящиеся в районе акватории шельфа корабли из состава Объединенных сил ООН для усиления своего флота. Англичане и немцы уже вошли в акваторию».
2: Губернатор принялся вытирать потоки пота, шумно дыша.
3: «Китайцы и арабы готовятся пересечь границу 12-мильной зоны. Ждут только нас, а мы пока молчим. ООН выдает заявления одно за другим со скоростью какого-нибудь пронырливого писаки из желтой бульварной газетенки. Только вот америкосы плевать на них хотели».
2: Губернатор окончательно выдохся.
1: «Всем нужна нефть», — ухмыльнулся Шрецкий. «Американцы сделают так, как выгодно им, и весь этот ООНовский трезвон их не остановит. Ну а прилипалы из НАТО будут глядеть в рот дяде Сэму, в надежде отхватить с барского стола кусочек шельфа послаще. Штаты сделали неплохой ход. Ядерный конфликт не нужен никому, а вот переписать квоты добычи нефти, воспользовавшись случаем, было заманчиво. Неудивительно, что Москва столь тщательно обдумывает свой шаг. Ситуация непростая. С одной стороны, союзнический долг и платформа на шельфе. С другой — отношения с американцами, совместное строительство 12-й платформы МКС и второй очереди лунного поселка. Если Вашингтон заморозит финансирование своего участка, настенный голографический экран вспыхнул российским триколором, и голос диктора торжественно объявил о прерывании всех программ в связи с заявлением президента. Глава государства, как всегда, источал уверенность и серьезность. Он начал с описания момента. Шрецкий с любопытством ждал сути. «Интересно, как ты выкрутишься». Олигарх завидовал умению президента сохранять лицо в проигрышных ситуациях. В определенных кругах за эту способность президент получил за глаза прозвище «неваляшка». Однако то, что происходило сейчас, было далеко не стандартной политической проблемой. Наконец президент огласил позицию страны. Чего-то подобного Шрецкий ожидал. Россия верна союзническому долгу альянса и в случае агрессии окажет помощь союзникам. Однако боевые корабли российского флота не будут пересекать границу 12-мильной зоны, так как мы надеемся на дипломатическое разрешение проблемы. Россия предлагает США вернуть шельф под юрисдикцию ООН и создать специальные объединенные силы охраны шельфа. После чего президент выразил соболезнования семьям и родственникам погибших моряков и подчеркнул необходимость сохранять ясный ум и трезвость мышления, которые как никогда необходимы сейчас России.
2: «Так вот как, значит. Хочешь быть хорошим и нашим, и вашим. А получится?» Шрецкий уже представил бурю эмоций в штабах оппозиции. Выступление президента закончилось, и телепрограмма продолжилась ток-шоу модного политического обозревателя, который с жаром принялся обсуждать заявление главы государства.
1: «Таким образом, господа», — Шрецкий отвернулся от экрана и подытожил,
2: Президент дал понять, что место на передовой России занимать не будет. А значит, его завтрашнее присутствие на сдаче подземстроя вполне возможно. Я свяжусь с президентом, как только у него появится возможность провести с нами разговор. Все необходимые для этого действия уже предприняты. Пока же предлагаю обсудить наши дела. Обсуждение шло уже 3 часа. Громадье планов губернатора сотоварища, связанных с возможностью личной встречи с президентом, вполне соответствовало необъятным размерам самого губернатора, сменившего за время разговора с десяток носовых платков простыней. Шведский мысленно скривился. Еще один метит в московское кресло. Судя по всему, Петр Викентьевич пытался набрать очки где только возможно. Похоже, решил, что засиделся в регионах, начал работать на перспективу. Что ж, из этого можно будет извлечь ощутимую выгоду. А связи с президентом до сих пор нет. Вот это уже не самый хороший признак. Размышление Шерецкого прервал очередной экстренный выпуск новостей, возвестивший о заявлении генерального секретаря ООН, официально потребовавшего от США немедленно прекратить эскалацию конфликта и вернуть шельф под юрисдикцию ООН, после чего было объявлено о созыве экстренного заседания. Однако на этом новости не закончились. Все крупные информационные агентства наперебой сообщали о целом ряде провалов плана США по самостоятельной охране своих посольств на территории государств с неблагоприятной политической обстановкой. Страны арабской коалиции не допустили на свои территории американские армейские подразделения, о чем официально уведомили Белый дом. Народные возмущения в этих странах разрастались, то тут, то там на граждан США набрасывалась разъяренная толпа. Стали поступать сообщения о новых жертвах. В России оппозиция не замедлила воспользоваться невнятной позицией президента. На коммерческих каналах телевидения представители политических партий и блоков, не преминувших извлечь для себя выгоду из создавшегося положения, уже гневно критиковали правительство и партию власти, требуя более жесткой реакции на гибель наших моряков. Но как же можно упустить такой прекрасный случай и не заработать пару-другую процентов избирателей? Шведский был далек от мысли, что потопленный корабль и на самом деле что-то значил для акул от политики. Он хорошо помнил сильнейший политический резонанс, казалось бы, достаточно далекого от России индо-пакистанского конфликта. Конечно, ситуация там была гораздо более серьезной, еще бы. В общей сложности 4 обоюдных ядерных удара. Мир тогда содрогнулся, и многие смекалистые политики среднего уровня сделали себе громкое имя на этом. Вот и сейчас. Шрецкий безошибочно угадывал амбиции, почуявших многообещающий шанс политиканов.
5: «Слетаются стервятники. Самые лакомые куски всегда достаются первым. Скоро начнут локтями отталкивать друг друга», — мысленно ухмыльнулся олигарх.
2: В этот момент корреспондент на экране сообщил, что флоты Китая и арабской коалиции вошли в 12-мильную зону шельфа. Командующий флотом НАТО потребовал немедленного прекращения продвижения и возврата флотов на исходные позиции, обещая в случае неповиновения выполнить приказ Конгресса и уничтожить нарушителей. Практически сразу последовали заявления Пекина и Тегерана с требованием передачи шельфа под контроль представителей ООН. Флоты сближались, время шло, однако никакого развития событий не последовало.
3: «Ваше мнение, Эдуард Романович?»
2: Губернатор достал очередной платок.
3: «Как дальше будет протекать конфликт?»
2: Даже мощнейшая система кондиционирования, ионизации и обогащения воздуха, установленная в кабинете, не могла ничего противопоставить граду пота, катившемуся по багровому от одышки лицу губернатора. В темно-зеленом костюме, вместившем в себя его необъятную тушу, губернатор напоминал Шерецкому гигантскую болотную жабу.
3: «Полагаю, как и раньше в подобных ситуациях».
2: Шрецкий тщательно проследил, чтобы ничто не выдало брезгливость в его взгляде. «Побряцают оружием и разойдутся. Штаты, основные участники этого представления, получат в результате пересмотренные увеличенные квоты. Остальные, кто и так имел мало, будут иметь еще меньше. Ради чего это все бесспорно и затевалось? Никому не нужен второй Индо-Пакистан, так что в дальнейшем сотрясать воздух будут только политики и...»
6: Экстренное сообщение из зоны конфликта. 3 минуты назад флот НАТО нанес удар по передовым кораблям флотов Китая и арабской коалиции. Комментатор буквально захлебывался словами. Экран показывал картину настоящего побоища. Корабли, охваченные пламенем и клубами густого дыма, корабли, разорванные на части и стремительно тонущие, корабли, неестественно зарывшиеся в воду. Картинка шла со спутника, и не было возможности разобрать мелкие детали, но уже было понятно, что дело приняло серьезный оборот. Море вокруг тонущих кораблей было усеяно спасательными плотами и пытающимися выжить людьми. Еще нет данных о потерях, но и так видно, что они огромны. Спасательные суда срочно пытаются оказать помощь выжившим. Внезапно голос комментатора перешел почти на крик. «Только что нами получено сообщение. Флоты Китая и Арабской коалиции нанесли массированный ответный удар».
2: Шрецкий встал и обвел взглядом застывших в шоке людей. «Господа, мне необходимо срочно вылететь в Москву». Шрецкий сидел в вип-зале аэропорта Толмачева. Он был мрачен. Ни о каком прибытии президента речь уже не шла. Под вопросом был и сам факт завтрашней сдачи подземстроя госкомиссии. Сейчас необходимо как можно скорее оказаться в Москве, надо держать руку на пульсе событий. Самолет срочно готовили к вылету, однако раньше, чем через час, вылететь не удастся. Охрана и свита молча застыли вокруг, словно превратившись в каменных истуканов. Лишь избалованный отпрыск всесильного олигарха, как всегда, капризничал, недовольный чем-то. Нянька и гувернантка тихо пытались успокоить вредного наследника, предлагая ему откушать сладости или заняться компьютерной игрой. В конце концов, выбор пал на компьютер. Шрецкий собрался было в который раз поторопить референта с подготовкой вылета, но тот уже был рядом и включил коммуникатор. «Экстренное сообщение по каналам новостей, Эдуард Романович. Казалось, что находящиеся в зале люди перестали дышать. В гробовой тишине звук динамиков разнесся по всему залу.
6: Обменялись ядерными ударами. Связь с акваторией шельфа ООН и прилегающими к нему районами потеряна. Мы срочно пытаемся получить любую информацию с места трагедии».
2: «Сообщите капитану самолета, что если мы не вылетим через полчаса, он может искать себе новую работу». Шрецкий практически рычал на референта.
6: Через 15 минут Шрецкий поднимался на борт своего личного самолета. Усевшись за рабочий стол, олигарх проводил взглядом промчавшегося по салону в направлении компьютерного симулятора сына. Коммуникатор моргнул лампочкой внутренней связи, и командир экипажа доложил, что до взлета осталось 10 минут. В этот момент референт включил голографический экран и доложил. «Эдуард Романович, правительственное сообщение». Изображение государственного флага сменилось каменным лицом премьер-министра. Без лишних слов и не лишних объяснений премьер сообщил об объявлении в стране военного положения и призвал к соблюдению спокойствия и недопущению паники, назвав это вынужденной временной мерой. На этом правительственное сообщение закончилось.
2: «Соединяйте меня с президентом до тех пор, пока не соедините. И обеспечьте мне связь с Министерством обороны. Скажите капитану, что нам необходимо быть в Москве так быстро, насколько это вообще возможно. Слушаюсь, Эдуард Романович».
6: Как только самолет набрал высоту, Шрецкий затемнил иллюминатор. Солнце оставалось позади самолета, но даже с этой стороны дневного света, столь нелюбимого олигархом, было еще много. Он раздражал и мешал думать. Переговорить с президентом по-прежнему не удавалось. Министерство обороны тоже молчало. Шрецкий понимал, что сейчас там творится, но до Москвы оставалось почти половина пути, а информацию надо было иметь на руках немедленно. «Эдуард Романович, Министерство обороны! Игорь Федорович!» — прервал его размышление референт. Коммуникатор подмигнул индикатором защищенной линии связи, и Шрецкий выдохнул.
7: «Приветствую тебя, Игорь Федорович! Что происходит?» «Конфликт у шельфа вышел из-под контроля», — не отвечая на приветствие, заговорил замминистра, почти не делая пауз. «Арабы с китайцами имели серьезное численное превосходство и раздавили натовцев, но те напоследок ответили ядерными ударами. Компьютеры идентифицировали пуски ядерных ракет, и наши союзники ответили. Все произошло менее чем за 10 секунд, после чего связь с флотами была потеряна. Точно неизвестно, что же конкретно там произошло, но все ядерные ракеты имели целью корабли противника. Были приняты меры, однако подлетное время ракет, выпущенных с подлодок, невелико. Китайцы не успели перехватить несколько боеголовок, одна из них ударила по Пекину. Нашим друзьям-арабам тоже досталось. Сейчас идет срочная эвакуация всех жизненно важных объектов и учреждений. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать паники. Но эвакуация крупных городов – дело крайне сложное». Замминистра перевел дух.
6: «Игорь, но почему военное положение?» Шведский забыл о приличиях, все еще отказываясь верить в самое худшее. «Для чего эвакуация?
2: После драки кулаками не машут. Замминистра помолчал секунду и ответил неожиданно ровным голосом. 19 минут назад Китай произвел массированные пуски. Цель – страны-участницы конфликта. Остаточное подлетное время – 11 минут. 16 минут назад натовцы ответили. Цель – страны Альянса. Подлетное время – 14 минут. Нас тоже задевает. 9 минут назад китайцы с арабами произвели пуски второй волны удара. По нашим расчетам, через 3-5 минут будет третья волна. 6 минут назад НАТО произвела пуски второй волны. Генерал сделал паузу и абсолютно спокойным тоном закончил. Первую волну мы перехватим. Возможно, почти всю вторую, хотя это «почти» уже никому не поможет. А потом будет третья. Четвертую перехватывать будет нечем. И некому. У нас нет выбора. Нам придется ответить. Никто в мире не успел провести серьезную эвакуацию, понимаешь? Никто! На это просто не хватило времени. Президент покинул Кремль. Откуда я говорю с тобой, ты уже понял. Так что, Эдик, сиди в своем подземстрое и радуйся, что ты так удачно там оказался. Генерал, не прощаясь, отключился. Шведский обвел глазами самолет и понял, что взгляды всех сейчас обращены на него. Только сынишка увлеченно громил очередных компьютерных монстров, не отрывая глаз от голографического экрана, на котором то и дело вырастали грибы ядерных взрывов. Олигарх ткнул сенсор связи с экипажем и произнес, с трудом не срываясь на крик: «Срочно! Возвращаемся в Новосибирск!» Самолет уже заходил на посадку, когда в вечернем небе ослепительно вспыхнуло второе солнце.
8: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Часть первая. 4.1. В связи с невозможностью полного излечения последствий пребывания в условиях внешней среды, все сотрудники внешней группы должны содержаться в тщательном карантине. 4.2. Доступ в карантинный подуровень разрешен только персоналу лечащей группы медицинского отдела. Во избежание угрозы заражения всякий контакт иных лиц с внешней группой строжайше воспрещается. 4.3. С целью продления жизни сотрудников внешней группы и повышения эффективности исследований, направленных на разработку способов борьбы с А-стерильностью, весь состав внешней группы, не задействованный в исследованиях медицинского отдела, в свободное от исполнения функциональных обязанностей время, должен находиться в анабиозных капсулах. Из приказа директора по медицине от 14 октября 2111 года. Глава 1. Старший смены охраны на пункте проверки документов номер 1 тщательно старался не смотреть в сторону проходящих мимо него в первый шлюз Шрецкого со свитой. Наконец, полутораметровая свинцовая стена шлюза опустилась и скрыла источник его страхов. Любая неосторожность в присутствии хозяина могла стоить работы в ту же минуту. Шипение воздуха в системе герметизации ворот стихло, и индикаторы консоли управления возвестили о начале шлюзования перед выходом на внешнюю территорию. Старший с облегчением вздохнул и повернулся к новенькому. «Ну все, 13-й, можешь собирать вещички. Уволят тебя завтра же, если не сегодня. Это как к гадалке не ходи. Хозяин таких выходок не прощает». Ему было немного жаль новенького, хотя тот был со странностями. Говорил мало, в компаниях не участвовал, даже не проставился по случаю прибытия на новое место работы. Вне службы в город не уезжал, свободное время проводил либо в спортзале, либо в своем небольшом номере. С неделю тому, в неформальной, так сказать, обстановке, замначальника службы охраны бункера, приходившийся старшему родственником, опрокинув рюмку, упомянул, что изучал личное дело вновь прибывшего сотрудника, бывший майор ГРУ, зовут его Алекс 13-й. Но позвать парня по имени было бесполезно. Отзывался новенький только на свой странный позывной, который абсолютно совпадал с его не менее странной фамилией. Досталось мужику от жизни порядком. Спецназ, горячие точки, госпиталя. Лет 10 вылезал из мясорубок только на стол к хирургам. Вот после очередной такой передряги и списали на гражданку. Впрочем, теперь все это ему не поможет. Все знают, что никто из тех, кто имел неосторожность смотреть в глаза хозяину, долго на работе не задерживался. 13-й едва заметно пожал плечами и ничего не ответил. После известия о гибели российского корабля в акватории Шельфа ООН, всеобщее приподнятое по случаю приближающегося дня открытия бункера настроение померкло. Люди напряженно ловили слова комментаторов, которые снова и снова сообщали о нарастании напряжения. Случайных людей в службе охраны не было. Кто был из служивых, кто из компетентных органов. Поэтому о том, что такое гибель наших солдат, тут знали не понаслышке. Вскоре в бункер прибыла очередная группа жильцов. Так между собой персонал окрестил владельцев жилых площадей подземстроя. Рейсовые автобусы вот уже третий день каждые 2 часа доставляли из города людей, прибывавших на открытие бункера. Только сейчас на лицах выходящих из шлюза уже не было улыбок. Известия не оставили равнодушными никого. Старший хмуро глядел на мониторы внешних камер, показывающих выползающую из ворот внешней территории тройку автобусов, возвращающихся в город за следующей партией жильцов, и думал о семье. Жена и 2 дочки ждали его возвращения домой после недельной вахты только через 3 дня, но ему было бы гораздо спокойнее, если бы сейчас они были в бункере. Мелькнула мысль связаться с замом начальника службы и по-свойски договориться о приезде семьи. Не положено, конечно, но... Старший решил, что, как только произойдет смена на ужин, сразу же поговорит с родственником. Сообщение о применении ядерного оружия в акватории Шельфа ООН застало директора по науке в своем кабинете за чашкой кофе. Несколько секунд седой академик осмысливал услышанное, потом решительно протянул руку к коммуникатору. Но доклад секретаря опередил его. «Лев Ильич, управляющий директор просит вас срочно подойти к нему!» Женский голос дрожал. Академик не стал терять время. Межуровневый лифт располагался недалеко от кабинета, и через 5 минут главный ученый заходил к главному управляющему. Директор по медицине уже был здесь. «Господа, Шрецкий только что вылетел в Москву, так что все руководство бункера на текущий момент собралось здесь. Вы слышали новости, это ужасная трагедия. Мир еще не оправился от индопакистанской катастрофы. Управляющий директор ослабил галстук, он заметно нервничал. Глава корпорации не оставил никаких указаний и не отвечает на вызовы». Директор по науке не стал дожидаться окончания фразы и приступил к делу. «Люди переживают за своих родственников. Вот уже несколько часов поступают просьбы сотрудников разрешить вызвать сюда свои семьи. Многие живут в Новосибирске». «Поддерживаю. Мои люди просят о том же», — вступил в разговор директор по медицине. «Но, господа, мы не имеем права. В бункере 5000 сотрудников, если сюда начнут прибывать их семьи», — пытался сопротивляться управляющий. «Бункер в состоянии вместить всех. Вы прекрасно знаете наши возможности». Главный медик светила мировой величины, как всякий гений ненавидел политесы. «Наши с вами семьи тут, и мы спокойны. Поэтому давайте-ка побеспокоимся за вверенных нам людей». «Но господин Шрецкий не потерпит такого самоуправства!» Управляющий, представив себе реакцию олигарха, попробовал последний довод. «Репутация господина Шрецкого только выиграет от столь благородного жеста», — отрезал академик. «Хватит ходить вокруг да около. Надо принимать решение. В эти минуты половина персонала сходит с ума от страха за своих близких». Управляющий директор помедлил еще пару секунд. Самый молодой из трех директоров, он, тем не менее, был старшим по занимаемой должности. Управляющий работал в империи Шрецкого второй десяток лет и был далеко не глуп. Дело свое знал, иначе бы не занимал эту должность. Быстро взвесив все «за» и «против», он принял решение, а после принятия решения никаких сомнений уже быть не может. Может быть только уверенное достижение цели. Именно за это качество управляющий ценился хозяином. Он тронул сенсор коммуникатора и отдал приказ вошедшему помощнику. «Немедленно объявить всему персоналу, что сотрудники, желающие вызвать свои семьи в бункер, получают на это разрешение. Также оповестить весь персонал, отдыхающий от вахты смены, о необходимости срочно прибыть в подземстрой. Свяжитесь с автобусами и отдайте соответствующие распоряжения о доставке людей из города. Выполняйте». Управляющий директор повернулся к коллегам и закончил. «Господа, нам необходимо подготовить бункер к приему новых жильцов». Но было уже поздно. Правительственное сообщение о введении военного положения повергло всех в шок. Люди, ожидавшие прибытия своих близких, не находили себе места. Пункты связи бункера с внешним миром мгновенно были заполнены пытающимися дозвониться до своих семей. Из города поступали известия о начавшейся эвакуации. Повсеместной паники еще не возникло, но нервное напряжение достигло предела. Многие жители попытались самостоятельно добраться до подземстроя в надежде получить убежище, и на выезде из города в направлении бункера образовалась гигантская пробка. Рейсовые автобусы бункера, успевшие покинуть пределы Новосибирска, были загружены под завязку. Люди стояли настолько плотно, что порой не могли пошевелиться. Водители сообщали, что вынуждены двигаться медленнее обычного не только из-за перегруза. Дорога к бункеру все сильнее заполнялось электромобилями, спешащими добраться до подземстроя, внутри которого сотни глаз не отрывали взглядов от мониторов внешних камер. Но дорога серой лентой, выползающая из ворот бункера в тайгу, была пуста. Управляющий директор в который раз безуспешно пытался связаться со Шрецким из кабинета хозяина. Здесь была мощнейшая аппаратура связи, новейшие разработки. Но это не помогало. Референт олигарха отключал все звонки, видимо, следуя указанию Шрецкого. Внезапно автоматика приглушила звуки всех экранов и во всю стену вывела спутниковую карту мира. Управляющий поднял взгляд и замер. Армейская навигационная система выдала сотни отметок в атмосфере и стратосфере над обоими полушариями, двигающиеся встречными курсами. Ниже, кроваво-красным, пульсировали строчки идентификации. Внимание, ракетная атака. Количество отметок — 18. Под зловещим предупреждением система уже выводила данные расчетов по каждой из захваченных целей. Напротив ближайшей уже горели цифры характеристик. Расчетное подлетное время — 27 минут 39 секунд. Расчетная дистанция до точки поражения — 102,178 тысячных километра. Управляющий как в тумане смотрел на все увеличивающееся количество отметок и отказывался верить своим глазам. Рев баззера в боевой тревоге, разнесшийся по бункеру, вывел его из оцепенения. Старший смены охраны на пункте проверки документов положил трубку внешней связи. Он заметно нервничал. Жена говорит, что добраться удастся не раньше, чем через час. Вечереет, дорога не очень. К тому же забита сильно. Много народу сюда спешит. Хорошо еще, что быстро выехала из города, представляя, что сейчас творится на дорогах. «Внутренний телефон скоро расплавится», — ответил оператор шлюза. «Тут сотни людей ждут свои семьи. А до нас от города добрых 2 часа езды. Так сразу не поспеешь». Рев базера заглушил его слова. Люди переглянулись. Опытные специалисты знали разницу между звуком сирены учебной тревоги и зловещим сигналом боевой. Старший побледнел и выдохнул. «Неужели война?»
1: «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу занять место согласно боевому расписанию! Гражданским лицам предписывается не перемещаться за пределы жилых подуровней до особого разрешения!»

Дать прибытие людей из города столько, сколько это будет возможным. Директор на мгновение замолчал и совсем не командным тоном закончил. Там наши семьи. Там наши дети. Мы должны дождаться. Дорога на мониторах слежения по-прежнему была пуста. Тысячи людей в эти минуты не сводили с нее глаз. Вспышка надземного термоядерного взрыва в вечернем небе над городом была настолько яркой, что охранников, несущих службу на вышках внешней территории, в момент взрыва, смотревших в сторону города, мгновенно была сожжена сетчатка глаза. Ослепшие, обезумевшие от боли люди в попытках покинуть вышки падали вниз, ломая конечности. Их крики сливались с воем испытывающих ужас караульных собак в леденящую душу какофонию смерти. Вспышка и мощный электромагнитный импульс мгновенно вывели из строя все камеры и датчики, установленные снаружи. Мониторы ослепли. Люди замерли в шоке. Не проронивший до этого ни слова 13-й, одним движением преодолел 5-метровое расстояние и оказался перед оператором шлюза. «Открывай ворота! Взрывная волна скоро будет здесь! Там снаружи 20 человек! Быстрее!» И, развернувшись к остальным, добавил: «Выходим! Наша помощь там не помешает!» Толстая плита внешних ворот шлюза лениво поднялась, и глазам 4 человек предстала жуткая картина. Далеко за горизонтом, там, где находится город, над стеной тайги, возвышаясь над заревом вспыхнувшего лесного пожара, зловеще клубился огромный серый гриб. В вечерних сумерках он походил на гигантского паразита, впившегося в кожу земли и сосущего из ее артерий. Его серые бока волнообразно расширялись, создавая ощущение, что ненасытная мерзкая тварь растет, наливаясь выпитой кровью. Стоны раненых и вой собак тонули в нескончаемом крике тысяч испуганных птиц, спешивших улететь подальше от опасности. Живой поток пернатых над головами людей стремился обогнать приближающуюся смерть. «Подобрать раненых! Всем в шлюз!» 13-й пытался перекричать шум. Оставить людей на внешних постах было явно неудачным решением. Видимо, начальство надеялось на удаленные взрывы и... напрасно. Дважды повторять не пришлось. Бойцы группами по 3 человека бегом несли на руках раненых. Огромные свирепые волкодавы, словно напуганные щенята, поджав уши, сжались к ногам людей, жалобно скуля. 13-й помог дотащить раненого в шлюз. Ослепший наблюдатель, падая с вышки, сломал ноги и ребра. Похоже, было повреждено легкое. Человек хрипел и кашлял кровью. Его осторожно положили на пол. 13-й развернулся к выходу. Последние бойцы вбегали в ворота, а со стороны гигантского гриба уже была видна на горизонте неумолимо надвигающаяся полоса смертоносной тьмы, словно в пустыне жестокая песчаная буря готовилась навеки поглотить зеленый цветущий оазис. 13-й подал сигнал оператору, и плита внешних ворот опустилась вниз. Люди уже выходили из первого шлюза, когда взрывная волна достигла бункера. Рев сокрушительного удара взбесившейся воздушной массы был слышен даже через 3-метровую толщу свинца и стали. Управляющий директор не покидал кабинета с момента принятия решения о вывозе семей сотрудников, координируя подготовку бункера к приему новых жильцов. Но дорога, ведущая к подземстрою, была пуста. Компьютер беспристрастно отсчитывал время до удара, и управляющему ничего не оставалось, как с ужасом смотреть на стремительно тающие цифры. Изображение пустой дороги сменилось яркой вспышкой, и мониторы погасли. Директор закрыл глаза, представив, что сейчас испытывают люди, до последней секунды надеявшиеся на спасение своих близких. Он посмотрел на карту, где продолжала разворачиваться трагедия, и почувствовал почти физическую боль. Ведь спасение было так близко. Они не успели совсем немного. Немного. Пронзившая мозг мысль была подобна раскаленной спице. Управляющий сосредоточился на показаниях компьютера. Система работала. Значит, электромагнитный импульс не прошел защиту армейской техники. Значит, еще работали спутники, действовали защищенные командные пункты военных. Значит, удар не был столь сокрушителен. Но главное было в том, что система оповещения снова пульсировала предупреждением о приближающемся ударе. До удара оставалось 64 минуты. 64! Внезапная догадка давала надежду. Директор судорожно забарабанил пальцами по консоли компьютера, вводя параметры запроса. Через минуту картина была ясна. Военные успели перехватить практически все боеголовки первой волны удара.

0: имевшие цели в районе города. Этот сверхмощный взрыв был единственным. Согласно анализу системы, все оставшиеся противоракетные силы и средства брошены навстречу второй волне. Остановить ее не удастся, но по расчетам компьютера бункер не попадает в зону непредотвратимых ударов. Что будет, когда третья волна достигнет цели, управляющий думать не хотел. У него оставалось еще 62 минуты. Людям, надеявшимся укрыться в бункере, до спасения не хватило каких-то 5-6 минут в тот момент, когда электромагнитный импульс сжег электромоторы машин. Даже после ударной волны должны были остаться выжившие. Нельзя терять ни секунды. Управляющий директор активировал конференц-связь с руководителями структурных подразделений и уверенно произнес: «Внимание! До следующего удара остается 62 минуты. Приказываю начальнику охраны немедленно организовать спасательный отряд для выхода на внешние территории, осмотреть дорогу и принять меры для поиска и эвакуации всех выживших людей. Инженерному отделу срочно поднять на поверхность весь имеющийся транспорт в распоряжении спасателей. Медицинскому отделу быть готовым к приему пострадавших. Всем руководителям поддерживать непрерывную связь, докладывать мне лично каждые 2 минуты. Командиру спасательного отряда доклад ежеминутно». Тайга смягчила удар взрывной волны. Основной таран воздушной массы прошел над лесом, ломая верхушки мощных деревьев и выворачивая с корнем слабые. Колючие заграждения, наблюдательные вышки и бетонный забор разнесло на куски, после чего на пути воздушной массы встала медвежья. Камни и грунт вперемешку с обломками забора и построек загромождали некогда идеально ровную бетонную площадку внешней территории. Мощный 8-осный электровездеход, поданный инженерным отделом на поверхность через грузовые ворота, расчищал в завалах дорогу для 2 своих собратьев поменьше, призванных вывозить пострадавших. Спасательный отряд, не желая терять драгоценного времени, уже спешил к выходящей из покореженного леса дороги. Спасателей наскоро сформировали из находящихся ближе всех к внешней среде охранников шлюзов и внешней территории. Сейчас, разбившись на 2 группы, 20 человек бегом двигались вдоль краев дороги, обходя поваленные деревья, сорванные ветви, выкорчеванные кусты. Земля была усеяна трупами птиц и мелких животных. Спустя несколько минут начали находить тела людей. Вскоре обнаружили первых выживших. Когда электромагнитный импульс ядерного взрыва сжег цепи электродвигателей, люди пошли пешком, но взрывная волна настигла пытающихся спастись в нескольких километрах от бункера. Лес ослабил силу удара. Многие успели укрыться за стволами деревьев, за камнями, в складках местности, но среди уцелевших было много раненых и покалеченных. Двигаться самостоятельно они не могли. Их приходилось вытаскивать на руках. Носилок не хватало. Раненых грузили на вездеходы. Способных идти, наскоро объединяли в группы и направляли к бункеру. Людской поток возрастал. 48-й, возглавляющий одну из спасательных групп, вышел на радиосвязь с командиром отряда. «Докладываю. Прошли 6 километров, обнаружили уже около 300 выживших. Много раненых, пришлите вездеход. На руках не дотащим, тут в основном женщины и дети. Мужиков мало, нести некому. Дальше дорога делает поворот вокруг холма. Завалы 5 метров высотой. С холма сюда всю растительность срезала. Вездеходы там уже не пройдут, только если пешком пробираться. Уцелевшие говорят, что где-то за этим холмом остались заглохшие машины и наши автобусы». Он выслушал указания командира и осмотрелся вокруг. Спасатели торопились выжать максимум из стремительно истекавших минут. Все действия выполнялись только бегом, уцелевшие люди старались помочь вытаскивать раненых из-под лесных обломков, но сил все равно не хватало. 13-й! — окликнул старший новенького. — Получен приказ отправить небольшую группу оповещения вглубь дороги. Задача — не отвлекаясь на оказание физической помощи, пройти как можно дальше, оценить ситуацию, всех найденных направить своим ходом к бункеру. Мы сейчас дальше всех, так что пойдешь старшим. Бери с собой тех 3 и вперед. Держи связь и следи за временем. До удара осталось 20 минут. 13-й уложил очередного раненого на дорогу и кивнул. Через 30 минут 4 бойцов скрылась за изодранным холмом, от которого осталось лишь скальное основание 10 метров высотой. Продвигаться бегом дальше было уже невозможно. Обломки деревьев лежали слишком густо. Наконец холм удалось обойти, И глазам четверых спасателей предстала ужасная картина, разыгравшаяся полчаса назад трагедии. Вся дорога, насколько хватало взгляда, была заполнена искореженными машинами и переломанными деревьями. Повсюду лежали тела погибших. Многих смерть застала в своих автомобилях. В километре дальше по дороге были хорошо видны изодранные остатки автобусов бункера. «Идем парами! Вы вдвоем по левой, мы по правой стороне дороги! Работаем 5 минут, потом обратно, иначе рискуем не успеть. Вездеход уйдет за 3 минуты до удара. Не останавливаться! Бегом марш!» 13-й отдал команду на бегу, не останавливаясь. Бойцы бежали вдоль дороги уже 4 минуты. Уцелевших по-прежнему не было. 13-й вышел на связь с командиром спасателей. «Прошли километр, живых нет. Судя по всему, выжили только те, кто успел выйти за холм. Он смягчил удар. Темнеет, скоро тут вообще ничего не будет видно. Возвращайтесь! До удара 14 минут, вездеход уйдет за 3 минуты!» 13-й махнул рукой, и маленькая группа повернула назад. В этот момент сзади донесся крик «Помогите!» Бойцы обернулись. Из леса, опираясь на ветку, словно на костыль, выходила немолодая женщина. Группа рванула к ней. Женщина была не одна, мальчик лет 10 поддерживал ее за руку, помогая идти. «Родненький! Я уж думала, так и сгинем в этом кошмаре!» — запричитала женщина. «Что же это делается-то? Помилуй, Господи, нас грешных!» «Вас только двое! Еще есть кто-нибудь живой?» — резко перебил ее 13-й. Сейчас не до истерик. Времени оставалось все меньше.
1: «Там во вражке! Там все сидят!» — женщина взяла себя в руки. «Из автобусов мы! Мужики наши в бункере работают! К своим мы ехали! Вызов как только пришел, вот мы...»
0: Женщину била мелкая дрожь.
1: «Как рвануло-то! Во вражек сразу! Я его заприметила из автобуса, когда ехали. Вот мы туда и попрятались!»
0: Она выдала фразу на одном дыхании и перевела дух.
1: «Физику я в школе преподаю. Сразу поняла, что прятаться надо».
0: «Сколько там живых и где этот овраг?»
1: «Человек 100 будет. Одни бабы да детишки. Кто меня послушал? Остальные по дороге дойти пытались. Тут недалеко совсем, 50 метров. Я покажу, родненькие!»
0: Бойцы переглянулись. Было ясно, что вывести людей до удара невозможно. Женщины и дети были обречены на гибель. 13-й секунду подумал и вышел на связь с командиром спасателей. «Я 13-й. Обнаружили выживших. Около 100. Семьи сотрудников бункера. Тут только женщины и дети. Вывести до удара не успеем. Будем выводить за холм. Времени должно хватить. На дороге от холма до бункера необходимо отрыть спасательные траншеи. Попробуем от одной к другой добраться до бункера. Как принял меня?» «Принял тебя хорошо». Голос командира спасателей звучал глухо. Его семья тоже была где-то на этой дороге. Эфир затих. Десятки людей напряженно ловили каждое слово. «Сделаем все, что можем. Торопитесь. 12 минут до удара». Боец развернулся к женщине и коротко бросил. «Показывай дорогу». Овражек оказался относительно глубоким и довольно узким. Взрывная волна пронеслась над ним, не задев укрывшихся людей. Поваленные деревья образовали подобие крыши над оврагом, и сейчас он напоминал большую землянку, в которую забились испуганные люди. «Внимание! Соблюдайте спокойствие! Мы спасательная команда! Сейчас мы проводим всех в бункер!» 13-й говорил громко и подчеркнуто спокойно, чтобы добавить людям хотя бы немного уверенности. «Техника по завалам не пройдет, поэтому идти придется пешком. И идти надо быстро, не растягиваться. Времени у нас мало». Спорить никто не стал. «Ты поведешь голову колонны. Ты — оцепление слева и справа. Я замыкаю». Спасатели приступили к делу. На обочину дороги вышли быстро, но идти было непросто. Вид искореженных машин и лежащих повсюду тел погибших поверг уцелевших в состояние, близкое к паническому ужасу. Многие плакали. Кто-то упал в обморок. Охранники метались вдоль колонны, оказывая помощь, но продвижение шло медленно. Дети просто не могли идти еще быстрее. 13-й, что там у тебя?» — вышел в эфир командир отряда. «Двигаемся к холму. Прошли половину пути. 3 минуты до удара. Мы отрыли щели поперек дороги. Первая в 2 километрах от холма, вторая в 4. Большего не успеть. Какая вам нужна помощь? У нас много добровольцев, хотят идти тебе навстречу. Надо готовить грузовой вход. Пассажирский всех не вместит. Если есть люди с носилками, пусть встречают около холма. У нас много детей. Идем медленно. Есть расчет места удара? Как далеко от нас?» «Сейчас». Командир отключился, видимо, запрашивал бункер. Голова колонны была уже недалеко от холма, но люди сильно растянулись по узкой обочине, преодолевая попадающиеся на пути препятствия. Женщины и дети старались изо всех сил, самых маленьких приходилось нести на руках. Рация снова ожила. «Расчеты сообщают о серии из трех взрывов. Пройдут практически подряд. Если их мощность будет такой же, то первая ударная волна достигнет холма через 5 минут. Третья через 7. После этого прямой опасности не будет 20 минут. Потом еще серия. Точнее, сейчас сказать нельзя. Следующий эфир через 10 минут. Сейчас всем выключить рации. Не то останемся без связи. До удара 70 секунд». 13-й выключил рацию. «Никому не оборачиваться! Вверх не смотреть! При вспышке закрыть глаза! Двигаемся быстрее!» Голова колонны огибала холм, когда темное небо осветилось ярче, чем в летний безоблачный полдень. «Бегом! Бегом! Все за холм!» 2 минуты. Это так много. И так мало. Земля под ногами содрогнулась, кто-то упал. В лесу то тут, то там раздавался хруст дерева. Беглецы выбивались из сил, пытаясь успеть. Небо вспыхнуло снова, и почти сразу вспышка повторилась. Земля дрожала под ногами. За холмом людей встречало 2-3 спасателей. Отступающих подхватывали на руки и несли практически бегом. Когда последние беглецы достигли спасительной стороны холма, позади уже был слышен монотонный вой надвигающейся воздушной массы. «Уши заткнуть! Рот держать открытым!» Воздушный таран достиг холма. Следующие несколько минут показались вжавшимся в камень людям вечностью. Землю била крупная дрожь. Небо то вспыхивало, то снова погружалось в вечернюю тьму. Рев разбушевавшейся стихии заглушал все звуки. Перепады давления пытались разорвать барабанные перепонки. 13-й сросся с подножием холма. Закрыв глаза, он мысленно отсчитывал минуты. Ничего нельзя сделать. Сейчас остается только ждать. Знакомая ситуация. Сколько раз ему оставалось лишь ждать, не имея возможности что-то изменить. В госпиталях после операций, неподвижно лежащим, опутанным трубками капельницы дренажей, после боев у тел погибших друзей в ожидании похоронной команды. И тогда, 10 лет назад, когда, вернувшись из очередной горячей точки, прямиком в госпиталь, он с нетерпением ждал Машу. Ранение было пустяковое, всего из забот было на пару-другую сеансов биорегенерации, но врачи категорически отказывались выпустить раньше срока. Маша тогда работала на какой-то крупной бизнес-конференции, после которой она обязательно бы приехала. Она всегда приезжала. Но в тот день 13-й ее так и не дождался. Не появилась она и на следующий. Ее телефон безразлично выдавал долгие гудки, словно игнорируя надоедливого упрямца. На 3-й день пришло коротенькое сообщение. «Привет, солнце! Я долго думала и поняла, что лучше мне не приезжать. Прости меня за все». Позже общие знакомые рассказали о появившемся в жизни Маши всесильном олигархе. Сейчас, спустя 10 лет, ирония судьбы свела его со Шрецким. Зла не было. Не было ни обиды, ни горечи, ни даже любопытства. Только пустота, не заполненная ничем и никем многие годы. Боль с годами прошла. Осталось лишь одиночество, с которым он свыкся за это время, словно со старым другом. Еще была работа. Малые войны и большие конфликты вспыхивали по всему миру. Без дела сидеть не приходилось. Там, в разгаре боя, он чувствовал себя нужным и полезным. Он там жил. Гражданская жизнь стала какой-то чужой, далекой и непонятной, заставляя его в мирной обстановке чувствовать себя незащищенным и уязвимым. Наверное, именно так себя чувствует дикий тигр, внезапно оказавшийся в центре огромного мегаполиса. Но здоровье бойца спецназа не вечно, и день, которого 13-й так боялся, однажды настал. Первая неделя гражданской жизни едва не раздавила бывшего офицера одиночеством. Надо было срочно чем-то заняться, чтобы не сойти с ума, и он без колебаний согласился, когда старый знакомый тоже из бывших предложил порекомендовать его в службу охраны подземстроя-2. Подсознание отметило проход 3-й ударной волны и вытолкнуло его из воспоминаний. В ушах звенело, Услышать, что происходит вокруг, было невозможно. Тринадцатый огляделся. Со стороны Новосибирска разгоралась тайга, зарево по всему горизонту освещало искалеченный лес, создавая зловещую игру теней в сумрачном небе. Четыре гигантских грибовидных облака простирались в небо, пыль медленно, но неумолимо застилала небо. Дорога представляла собой месиво из обломков деревьев, камней и грунта.

20 минут. Въевшийся в кровь рефлекс думать в бою быстро и четко помогал принимать решения практически мгновенно. 13-й стал поднимать оглохших, потерявших ориентацию в пространстве людей, жестами направляя их в сторону бункера. Спасатели пришли в себя быстро, сразу же включившись в работу. Самых маленьких детей усадили на носилки по трое-четверо, и спустя минуту колонна уже продиралась по дороге сквозь завалы. 13-й включил рацию. «Я 13-й, вызываю бункер, прием!» Один из охранников, идущих впереди, обернулся и показал кулак с торчащим вверх большим пальцем. Рация работала. Офицер повторил вызов. «Я бункер, слышу тебя!» Через звон в ушах откуда-то издалека донесся треск эфира. «Двигаемся к укрытию, дорога сильно захламлена, люди контужены, скорость движения мала. Сколько у нас времени и что ожидать?» Треск и шумы усиливались. Связь была неустойчивой, эфир забит наведенными взрывами помехами. «Через 21 минуту будет еще серия ударов. До вас достанет только одна волна, она будет у холма еще через минуту. Потом у нас будет 6 минут и 23 секунды. После этого тут все накроет. Похоже, по нам ударили прицельно. Расчеты показывают вероятность прямого попадания в медвежью 83%. Через 22 минуты мы откроем грузовые ворота и постараемся выслать транспорт». Люди боролись за свои жизни, упрямо двигаясь через завалы. Отблески зарева временами перерезали сумерки, отбрасывая длинные дрожащие тени от искореженных деревьев, слабо освещая дорогу. Через 12 минут идущие достигли первой спасательной щели. Она была забита обломками деревьев, сцепившихся друг с другом. Переплетение ветвей, стволов и корней было настолько плотным, что образовавшийся барьер собрал вокруг себя гору обломков высотой в несколько метров. Завал пришлось обходить по лесу. Видимость ухудшалась, люди спотыкались и падали, раздирая в кровь руки и ноги, но никто не сдавался. Дети практически не плакали, сосредоточенно продираясь сквозь искалеченный лес наравне со взрослыми. По ту сторону завала было значительно чище, люди перешли на бег, и скорость движения возросла. Вспышка ядерного взрыва на мгновение осветила сумеречное небо, и земля вновь содрогнулась. Стремление выжить заставляло обессиленных людей двигаться на пределе возможностей. Ко второй спасательной щели они вышли, опередив летящую позади смерть на пару десятков секунд. Отвал каменистого грунта, извлеченного при сооружении укрытия, задержал обломки леса, и укрытие практически не было завалено деревьями. Спасатели успешно укладывали людей как можно плотнее друг к другу. Последний человек вжался в дно за мгновение до взрывной волны. И снова рев воздушной массы и треск ломающихся деревьев заполнили собой все вокруг. Снова дрожала земля и рвал барабанные перепонки перепад давления. На этот раз все закончилось быстро. 13-й поднялся и посмотрел вокруг. Кое-где людей изрядно засыпало грунтом. В одном месте в щель упали обломки деревьев, значит, там есть пострадавшие. До бункера осталось 2 километра. До смерти 6 минут. Не успеть. Вся надежда на вездеходы. Взбесившийся воздушный поток сделал дорогу почти чистой, но что творится сейчас у подножия Медвежьей, было неизвестно. Надо выводить людей на дорогу и идти, других вариантов нет. Радиосвязь была невозможна. Количество и силы возмущений в атмосфере создавали непреодолимые помехи. 13-й принялся поднимать людей. Когда спустя 2 минуты люди выбрались на дорогу, со стороны бункера ярко бил свет фар приближающихся вездеходов. 48-й на ходу спрыгнул с брони. «У нас меньше 3 минут! Женщин и детей на малые платформы! Носилки с ранеными на большую! Быстрее! Всем держаться крепче!» Облепленная людьми техника рванула к бункеру. В третий раз счет шел на секунды. 13-й привычно сидел на броне и смотрел на приближающийся зев грузового входа. Ярко освещенный шлюз на фоне сумеречного неба казался далеким маяком, несшим надежду потерявшемуся в штормовой ночи кораблю. 30 секунд! Вдруг напомнило подсознание. Тройка вездеходов, не сбавляя скорости, влетела в шлюз. Огромная плита внешних ворот двинулась вниз. Шипение воздуха в системе герметизации еще не успело стихнуть, как первый удар сотряс сопку. Все шлюзы были открыты заранее, и вездеходы, не останавливаясь, шли к лифту. Персонал давно покинул подгорное пространство на уровне земной поверхности, и сейчас здесь командовала автоматика. На проносившихся мимо экранах системы мониторинга тревожно мигали индикаторы радиационной опасности.
Как только замыкающая машина проходила очередной шлюз, мощные плиты ворот опускались, и система нагнетала в закрывшийся шлюз повышенное давление, усиливая надежность преград. Головной вездеход был уже недалеко от ворот лифтовой платформы, когда сопка вздрогнула второй раз. Двигатели заглохли. Свет фар погас. Защита не выдержала электромагнитного импульса близкого взрыва. «Бегом! Все в лифт! Детей и раненых на руки! Быстро!» Подсвечивая светом фонаря вход на лифтовую платформу, проорал команду 13-й. Мимо уже бежали люди с детьми на руках. Мелькали силуэты несущих носилки спасателей. «Внимание!» — разнесся звук динамиков внутренней связи. «Всем службам боевая готовность! 2 минуты до прямого попадания!» Лифт пошел вниз, набирая скорость. Сопку снова тряхнуло, но платформа уже плавно уносила измученных людей на 3-километровую глубину. 1 минута до прямого попадания!» Система оповещения беспрестанно вела отсчет. Грузовой лифт не имел ни стен, ни крыши, и в тусклом свете аварийного освещения было видно, как по мере погружения над головами людей периодически сходились мощные створы, блокирующие лифтовую шахту. 30 секунд до прямого попадания!» Лифт остановился, и створы ворот поползли в стороны. Яркий свет ворвался в шахту и слепил привыкшие к полумраку глаза. «Успели», — подумал 13-й. Женщины, подхватив детей, бежали к выходу. Спасатели поднимали носилки с ранеными. 20 секунд до прямого попадания!» На выходе спасшихся людей встречали сотрудники медицинского отдела, одетые в костюмы радиационной защиты. 10 секунд до контакта!» Стало видно, что большая часть территории грузового склада, в которой открывались ворота лифта, была затянута полупрозрачной пленкой и превращена в огромный герметичный пузырь. 5, 4, 3, 2, 1, контакт! Всякое движение замерло. Казалось, что люди перестали даже дышать. В наступившей звенящей тишине не было слышно ни звука. Потом откуда-то издалека послышался тихий глухой гул. Он приближался. Спустя несколько секунд этот негромкий звук заполнил собой все вокруг, словно мириады крохотных мягких лапок невидимо крались вокруг, как будто огромный песочный бархан неторопливо перетекал с места на место, или едва уловимое дуновение ветра беспокоило недавно опавшую листву. 13-й положил ладонь на стену. Огромный бункер мелко дрожал.

0: Глава вторая. «Господа, полагаю, мы можем начать». Управляющий директор открыл заседание совета директоров. Решение об эвакуации семей сотрудников бункера и последующая операция спасения подняла авторитет директоров на недосягаемую высоту. По всеобщему молчаливому согласию, три директора вот уже 15 дней коллегиально управляли бункером, сохранив вертикали подчиненности без изменений. Управляющий перевел взгляд на директора по науке и предложил: «Лев Ильич, прошу вас начать». Академик постучал пальцами по сенсорам консоли управления компьютера, и на голографическом экране возникла проекция бункера в разрезе. 15 часов назад мы закончили полную проверку бункера, включая все системы согласно проекту. Результаты таковы. Ученый включил лазерную указку и повел доклад снизу вверх. Лучик уперся в самый нижний уровень. «Уровень 1. Реактор. Реактор в норме. Повреждения отсутствуют. Деформации в пределах расчетных допусков. Все системы исправны». Указка переместилась вверх по проекции на 300 метров. «Уровень 2. Система жизнеобеспечения. Повреждения отсутствуют. Оранжереи, биофермы, водный цикл, склады — все в норме. Деформации в допустимых пределах. Все системы исправны. Однако для успешной автономной работы в условиях замкнутого цикла имеющегося обслуживающего персонала недостаточно». Лучик поднялся еще немного. «Уровень 3. Медицинский. В ведомстве Ивана Николаевича, как в сказочном Багдаде, все спокойно». Академик мрачно улыбнулся. Его пристрастие к черному юмору было общеизвестно. Он продолжил, подняв указку выше на самый маленький уровень бункера. «Уровень 4. Личный уровень Шрецкого. Предлагаю переименовать его в уровень управления. Тут тоже все в норме. Аппаратура и все системы исправны». Лучик снова чуть подпрыгнул. «Уровень 5. Жилой. И уровень 6. Жилой улей. Все системы исправны». Академик очертил указкой самый верхний уровень и продолжил. «Уровень 7. Научный. У нас тоже все в норме. Теперь о грустном». Директор по науке посветил указкой шахты грузового и пассажирского лифтов. «Согласно проведенным расчетам, Медвежье получило прямое попадание термоядерного заряда огромной мощности. Точно сказать сложно. Порядка 200 или более мегатонн в тротиловом эквиваленте. Что стало с сопкой, можно только догадываться. Однако точно известно, что обе шахты лифтов завалены не менее чем на первые 100 метров. Системы подгорных шлюзов больше не существует. Все коммуникации и связи уничтожены. Мы не можем предпринять попытку связаться с другими выжившими. Никакой сигнал не пробьется через 3-километровую толщу. Получать какие-либо данные о состоянии дел на поверхности невозможно. Мы пытаемся использовать сейсмодатчики, но серьезных результатов пока нет. Судя по всему, один из двух запасных пассажирских входов в бункер разрушен в результате сильнейших колебаний поверхности. Второй запасной пассажирский вход и запасной грузовой вход по расчетам исправны, но есть вероятность того, что на поверхности они завалены. Согласно компьютерной модели ситуации, на поверхности сейчас круглосуточная ночь, вызванные сильнейшим загрязнением атмосферы. Ориентировочная температура минус 15 градусов по Цельсию, и она продолжает понижаться. К концу месяца морозы подойдут к отметке в минус 30 градусов. Температура будет продолжать падать с приходом зимы. В другой ситуации я бы предложил организовать выход научной группы на поверхность с целью установки приборов изучения внешней среды, а также ретрансляторов связи, но фактически выход из бункера находится в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сильнейшая радиация. Вышедшие на поверхность будут обречены на гибель. В настоящий момент мы планируем провести работу по разработке возможных способов защиты людей от внешней среды, но говорить об этом пока преждевременно». Академик выключил экран и закончил. «На этом у меня все, господа». Несколько секунд собравшиеся молчали, обдумывая услышанное. «Иван Николаевич, огласите сводку по медицинскому отделу», — продолжил совет управляющий. Маленький сухой профессор несмотря на седую голову и солидный возраст, не уступал в энергичности своим студентам. Бодро пошелестев распечатками, светило медицины сверился с какими-то цифрами и сказал: «В результате спасательной операции в бункер было доставлено 527 человек. 402 человека в составе первой группы, эвакуированной после первого взрыва, и 125 человек в составе второй группы, эвакуированной непосредственно перед массированными ударами, в том числе 32 спасателя. Все они прошли тщательное обследование. По поводу первой группы беспокоиться не о чем. Последствия полученной ими небольшой дозы облучения мы устранили. С этим труда не возникло. У 30% наблюдаемых пациентов диагностированы травмы разной степени тяжести, в основном переломы и ушибы. Была проведена терапия согласно показаниям. Последний пациент этой группы выписан 3 дня назад». Профессор отложил одну кипу распечаток, взял в руки другую, поменьше, и нахмурился. «Со второй группой дела обстоят сложнее. Тяжелых физических травм не наблюдалось. В этой области лечение прошло успешно. У многих пациентов наблюдаются психологические травмы. В настоящий момент эти люди проходят лечение. Мы прогнозируем положительные результаты уже в скором времени. Основная проблема в последствиях жесткого излучения. Люди побывали в зоне высокой радиоактивности. Мы предприняли интенсивную терапию, использовали все доступные средства. На данный момент из состава второй группы выписано 4 пациентов. Однако уже сейчас можно сказать, что нам удастся справиться с этой проблемой, но это займет некоторое время. Согласно проведенному нами анализу, большинство пациентов второй группы покинут медицинский уровень через 3-4 недели. У меня все». Директор по медицине положил распечатки на стол и сложил руки на груди, давая понять, что доклад окончен. Управляющий взял слово. «Что касается общего положения дел, то ситуация следующая. Все новые жильцы были распределены по свободным подуровням. Уже подготовлены места жительства для второй группы эвакуированных. Жилые площади бункера заняты на 71%, так что проблем с размещением не будет. Психологическая атмосфера пока относительно спокойная. Первые дни в отдельных подуровнях имели место вспышки паники, но их удалось погасить оперативно и без физического воздействия. В целом ситуация стабильная». Управляющий директор сделал паузу. «Однако, господа директоры, хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Количество сотрудников службы охраны недостаточно для обеспечения надежного уровня безопасности. Никто никогда не верил в реальность ядерного кошмара, поэтому штаты охраны создавались по минимуму. В сложившейся ситуации мы не можем рисковать. Сохранность и неприкосновенность складов, оборудование и аппаратуры, безопасность реактора – все это выходит на один из первых планов. Сейчас мы имеем 295 сотрудников охраны на 7 подуровней и почти 25 тысяч человек. Причем 32 из них проходят лечение в ведомстве Ивана Николаевича. Помимо этого, есть еще одно очень важное обстоятельство». Управляющий директор обвел взглядом коллег и подытожил: «Господа, необходимо принять решение. Перед нами две безотлагательные проблемы. Первая – увеличение состава службы охраны. Вторая – почти 20 тысяч бездельников, не занятых никаким общественным полезным трудом. Среди персонала растет недовольство сложившимся неравенством. Мы должны разработать разумное решение этих проблем как можно скорее». «Хорошо. Теперь еще один тест». Лечащий врач указал на путанное различными проводами и проводочками кресло и склонился над медкартой, делая пометки. 13-й уселся поудобнее. Медсестра принялась проворно укреплять целый сон датчиков, опутывая бойца с головы до ног. Вскоре он стал напоминать эдакую футуристическую мумию. Вот уже 3 недели 13-й находился в карантинном покое медицинского уровня вместе с остальными спасателями и спасенными. Делать сутки напролет было ровным счетом нечего, и если бы не небольшой спортзал, разрешение на регулярное посещение которого 13-й буквально выгрыз у главврача, он уже умер бы от скуки. Медсестра закончила обряд мумифицирования и коснулась консоли. Кресло тихо зажужжало, и по дисплеям побежали многочисленные строчки и диаграммы. Через 10 минут мелодично пропел короткий сигнал, и принтер нехотя исторг из себя распечатку. Врач пробежал глазами данные, что-то записал и произнес: «Ну вот, и все на сегодня. Медсестра занялась распаковкой паутины проводов. Результаты обнадеживающие. Регенерация идет успешно. Скорость восстановления клеток несколько ниже ожидаемой, но во вполне допустимых пределах. Вывод радионуклеидов и продуктов распада согласно графику. Остальные позиции тоже в норме. Одним словом, лечение проходит успешно. Будем продолжать терапию, и через 3 недели вы будете полностью здоровы. Врач улыбнулся. Можете идти. Я вас больше не задерживаю. 13-й вернулся в палату. Там было на удивление шумно и многолюдно. Помимо выздоравливающих, тут собрались практически все сотрудники бункера, чьими родственниками он и являлись. Люди что-то оживленно обсуждали между собой. С разных сторон доносились обрывки споров, оппоненты энергично дискутировали, время от времени указывая друг другу на те или иные строки, выведенные на мониторах системы оповещения. 13-й подошел к своей кровати. Рядом стояла группа охранников бункера, среди которых он узнал старшего своей смены. 48-й и 3 водителя вездеходов пострадали менее остальных и были выписаны еще 1.5 недели назад. 13-й. «Здорово, братишка! Слышал новости?» Старший протянул распечатку. 30 минут назад на все мониторы вывели постановление совета директоров. Весь бункер только об этом и говорит. «Нам повысили зарплату или понизили?» — хмыкнул 13-й. «Вообще отменили!» — хохотнул старший. «Ладно, мужики, я к семье. Врачи говорят, что еще 2-3 недели, и всех выпишут. Старик-профессор-то, оказывается, светило с мировым именем». В области всяких лучевых болезней, или как оно у них там зовется. 48-й зашагал к женскому отделению. В тот вечер спаслись его жена и обе дочки. Он заходил проведать семью после каждой смены и всегда приносил новости.
1: «Надо же! Странно, что они не поставили руководить какого-нибудь доктора косметологических наук. Хе, оказывается, кто-то наверху был не лишен здравого смысла. Или в Новосибирском академгородке в тот момент все косметологи были заняты», — сострил кто-то.
0: Разговаривающие люди негромко засмеялись, и обсуждение возобновилось. 13-й лег на кровать и принялся читать распечатку постановления. «Да, серьезно. Бункер в полной изоляции. На поверхности сущий ад. Выбираться туда равносильно самоубийству. Сколько это продлится, никто понятия не имеет. Но, судя по всему, очень долго. Связи нет. Выходы частично завалены, частично повреждены. Фронт работ огромен. Специалистов и рабочих рук катастрофически не хватает. В связи со всем этим на базе убежища создана корпорация. Все совершеннолетние обитатели бункера могут пройти собеседование и поступить на работу в корпорацию согласно результатам профессиональных тестов. Деньги отменяются на неопределенное время и заменяются системой кредитов и норм. Работники корпорации получают за работу кредиты, дающие возможность приобретать дополнительные нормы. Стандартные взрослые и детские нормы обитателей бункера, не являющихся сотрудниками корпорации, почти вдвое меньше, чем у сотрудников. Вот так, даже все очень просто. Да уж, господа толстосумы из дорогостоящих подуровней, вряд ли когда-либо могли себе представить такой поворот событий. Впрочем, о прежней жизни теперь остались лишь воспоминания, и всем придется заново научиться жить в другом мире. 13-й пробежал глазами остальной текст постановления. Расчеты нормы ставок, расшифровка системы кредитов, местонахождение основных институтов корпорации, прочие детали, список первоочередных вакансий. Совет директоров подошел к делу основательно, ничего не скажешь. Ну что же, это хорошо. Более всего 13-й не хотел увидеть панику и бездействие, но совет демонстрировал компетентность и полную уверенность в правильности предпринимаемых шагов, что вселяло надежду и спокойствие в потрясенных страшной трагедией людей. Логично. Опытный офицер отлично знал простое правило, безотказно действующее в критических ситуациях. Хочешь отвлечь личный состав от деструктивных мыслей? Займи людей работой. В бездействии дни текли медленно, словно тягучий густой кисель. От сна уже тошнило. Лечебные процедуры занимали только несколько часов бесконечных суток. Врачи категорически запретили задерживаться в спортзале более 3 часов. 13-го спасала только огромная электронная библиотека бункера. К началу 3-й недели от дня создания корпорации практически все пациенты были выписаны. В карантинном покое оставалось лишь несколько человек. Старые боевые раны давали о себе знать. И выздоровление шло медленнее, чем у других, и врач собирался продержать его на процедурах еще неделю. Палата опустела, и время вовсе остановилось. За пределами карантина, наоборот, бурлила жизнь. Иногда забегал навестить 48-й, сообщая, что он буквально на пару минут, и рассказывал новости. За 2 недели в корпорацию вступили почти все совершеннолетние обитатели бункера. Было ясно, что рано или поздно, но ее сотрудниками станут все. Служба охраны разрослась в 10 раз. Все охранники, работавшие с первых дней, теперь занимают командные и преподавательские должности. И ему, 13-му, тоже приготовлена соответствующая должность. Во всех отделах бункера созданы учебные группы. Полным ходом идет подготовка и обучение вновь принятых сотрудников. Уже функционирует общеобразовательная школа для детей. «Физику там, кстати, преподает твоя старая знакомая, с которой ты людей из оврага тогда в лесу вытаскивал. Она тебе привет передавала. Просила тебя зайти, как выздоровеешь. Проведаешь деток». Старший улыбнулся. «Мои пигалицы тоже у нее сейчас учатся. Ох, и намучается она с ними». 48-й посмотрел на часы и заторопился. «Ну, пора мне. Ты давай, выздоравливай. Врач к концу недели тебя отпустить собирался. Крайне ты у него остался». Старший пожал руку и почти бегом выскочил из палаты. По планетарному времени было уже далеко за полночь, но в бункере не существует смены дня и ночи. И биоритмы людей постепенно стали перестраивать под графики своих рабочих смен. Одним из основных принципов постановки рабочего процесса по распоряжению совета было круглосуточное функционирование всех элементов корпорации, что позволяло одновременно обеспечить занятостью большое количество людей и не оставлять важные участки бункера без контроля ни на минуту. К тому же все квалифицированные специалисты, помимо основной работы, были приписаны к учебным группам, перед которыми стояла непростая задача по профессиональной подготовке новых сотрудников корпорации, и деловая активность в бункере не затихала ни днем, ни ночью. Молодой сотрудник сейсмологической группы в 3-й раз ввел в компьютер данные сейсмодатчика для пересчета. Результаты были прежними. 3-жды ошибиться он не мог никак, все было проверено и перепроверено. Раз так, тогда... Сейсмолог оставил задачу прежней, приказав компьютеру сделать анализ по данным всех имеющихся датчиков. На мониторе возникла диаграмма. Сейсмолог с минуту изучал сложившуюся картину, после чего решительно направился в кабинет руководителя группы. Спустя 30 минут вызов директора по науке разбудил управляющего. «Артем Валерьевич, необходимо срочно собрать совет». «То есть вы хотите сказать, что нас пытаются спасти?» Управляющий директор смотрел на диаграмму сейсмологов. «Нет, мы не можем делать подобные заявления». Академик указал на синусоиду диаграммы и стал терпеливо объяснять. «Все, что у нас есть, это данные сейсмодатчиков. Они показывают, что на поверхности Земли над нами явно ведутся взрывные работы. Сейсмические характеристики вибраций практически полностью идентичны, что свидетельствует о применении зарядов одинаковой мощности. Кроме того, эта активность наблюдается в течение последних 6 часов. До этого момента никаких серьезных колебаний не фиксировалось. Уже несколько недель. Эпицентр колебаний каждый раз смещается на несколько десятков метров. И последнее обстоятельство. Область источников колебаний находится в районе запасного выхода из бункера. Если точнее, то это рядом с выходом шахты запасного пассажирского лифта №1, который поврежден и не функционирует. Поэтому первые колебания мы приняли за усадку грунта, попавшего в ствол лифтовой шахты.
2: Похоже, что кто-то ищет запасной вход в бункер. Связи с нами нет. Основной вход уничтожен. А сами мы за месяц не подали признаков жизни. Наверное, спасатели пытаются проверить, выжил ли тут хоть кто-нибудь. Управляющий директор вывел на экран карту местности. Расположение запасных выходов являлось сугубо конфиденциальной информацией. Но данные эти имелись и в аппарате губернатора, и у военных. В 200 километрах от нас находится защищенный командный пункт командующего военным округом. Управляющий взволнованно ходил перед изображением карты. Он ослабил галстук и расстегнул воротничок сорочки. Известие о скорой помощи извне вселяло надежду. Наверняка слухи об этом известии уже разнеслись по всему бункеру. Вероятно, обстановка на поверхности нормализовалась, была организована операция спасения. Теперь спасатели пытаются добраться до запасных выходов. Необходимо активировать запасной пассажирский выход номер 2 и выйти им навстречу.
1: Спасатели подвергаются большой опасности, пытаясь оказывать нам помощь, ведь Медвежья была в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сущий ад, люди рискуют ради нашего спасения и не знают, что второй вход разрушен. Мы должны организовать встречную экспедицию». Директор по медицине явно не разделял оптимизма управляющего. Седой профессор выбрался из огромного кресла и подошел к компьютеру. «С точки зрения сложившейся ситуации, вопрос, кому больше нужна помощь, очень спорный». Главный медик ввел команду, и на изображение карты наложилась схема ядерных ударов. «Обратите внимание, господа. Новосибирск подвергся массированной атаке. 7 ударов по левобережной стороне города, 9 по правобережной. Сверхмощные удары, любого из которых достаточно, чтобы полностью разрушить населенный пункт такого размера. Метрополитен в городе относительно неглубок. Убежищ, подобных бункеру, город не имеет. Военным досталось практически вдвое больше. Если координаты верны, то только прямых попаданий они получили не менее 2. Уровни их защиты мы не знаем, но и так ясно, что ничего современнее подземстроя в стране нет. Компьютерная модель событий показывает, что все крупные, средние, региональные, краевые и областные центры подверглись атакам, особенно сильна была третья волна. Можно с высокой долей вероятности предположить, что потери и разрушения огромны, и организовать серьезную спасательную операцию, позволяющую извлечь нас с глубины в 3000 метров, никто сейчас возможности не имеет. Мы же перенесли единственное прямое попадание без последствий.
0: «И что же, Иван Николаевич, вы предлагаете? Не подавать признаков жизни до скончания веков?»
1: Видно было, что управляющий опешил от услышанного настолько, что забыл о приличиях и позволил себе перебить старого профессора.
2: «Я лишь хочу сказать», — главный медик поморщился, — «что в радиусе 10 километров от бункера произошло 6 термоядерных взрывов, в том числе 4 сверхвысокой мощности, не менее 200 мегатонн каждый, один из которых пришелся точно по сопке. Мы сейчас в полной изоляции. Наша внутренняя среда стерильна, внешняя же среда над нами предельно агрессивна. Даже краткосрочное нахождение на поверхности чревато гибелью. Мы не можем допустить длительного открытия входов, это неизбежно приведет к заражению бункера. Поэтому спешить принять здесь спасателей преждевременно. Я предлагаю организовать выход на поверхность небольшой группе встречающих. Наши средства защиты и антирадиационные препараты позволят людям поднять сопротивляемость радиации на срок около 8 часов. Мы поднимем группу и через 6 часов заберем ее назад. За это время она установит контакт со спасателями, а заодно соберет данные для анализа состояния внешней среды. Пока у нас нет никакой информации об уровне опасности на поверхности. Разгерметизация бункера может стать фатальной. С последствиями же нескольких кратковременных выходов на поверхность мы справимся». Медик закончил и снова уселся в кресло. Маленький старичок, он тут же утонул в его бескрайних просторах.
0: «Разумно.
1: Заодно группа установит антенны связи и некоторые приборы», — поддержал предложение директор по науке. «Мы сможем восстановить связь с внешним миром».
2: «Что ж, очень хорошо. Я полностью согласен с вами, господа», — подытожил управляющий. «Давайте обсудим состав и сроки экспедиции».
1: 13-й нанес быструю серию ударов в разные уровни и мгновенно сместился, зайдя мешку за спину. Акцентированный удар завершил комбинацию. Боксерский мешок был маленьким, легким и мягким, и не лучшим образом подходил для отработки столь мощных приемов. Но в небольшом спортивном зале карантинного покоя он был единственным представителем боевых тренажеров. И 13-й свыкся с ним словно со старым другом за эти долгие томительные недели лечения. Таймер спортзала недовольно звякнул, сообщая об истечении максимально возможных 3 часов тренировки. И уставился на бойца нолями дисплея, словно глазами, укоризненно требующими от надоедливого посетителя очистить помещение. 13-й с досадой вздохнул и погладил мешок рукой по избитому боку.
0: «До завтра, дружище. Не скучай тут».
1: Возвращаться в пустую палату не хотелось, но выбора не было. Повесив полотенце на плечо, боец прошел к душевым. В палате его уже ждал 48-й. Он был возбужден больше обычного и возвестил главную новость. Едва 13-й шагнул за порог.
0: «К нам с поверхности идут спасатели.
2: Скоро наше затворничество закончится, весь бункер стоит на ушах. Совет отправляет экспедицию им навстречу. Установить контакты, наладить связь. В группе 10 человек, 5 наших и 4 из научного потащат на поверхность антенну коммуникатора. Старшим экспедиции идет замначальника службы охраны, так что через 10 часов будем знать новости с поверхности из первых рук. Он довольно улыбнулся. 13-й развел руками. Будете перебираться наверх меня, не забудьте, а то так и проваляюсь тут до старости. Я скоро начну сам с собой беседы вести. Сколько меня еще будут мурыжить наши доблестные скулапы? О, всезнающие! Вроде 3 дня осталось. Так что держи крышу 2 руками, чтобы не съехало. 48-й заржал и хлопнул 13-го по плечу. Пора мне! После чего, как всегда, буквально вылетел в дверь.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Нильс Нильсен. Продается планета.
2: Ни одной планеты! Пробасил Тимошо, поднимая свое широкое розовое лицо от окуляров радароскопа. «Ни одной, хотя бы малюсенькой планеты около Бетельгейзе!» Голос ирландца выдавал его раздражение, а ведь он слыл одним из лучших игроков в покер по эту сторону Сатурна. Но они вложили в это маленькое предприятие изрядную сумму денег и 4 года своей жизни. Черноволосый итальянец Маджо Фарлини оторвался от антигравитационной установки, сверкнули по-детски голубые глаза. «Точно? Ты уверен?» Тим ухмыльнулся.
3: «Так же уверен, как в том, что бабка Анжела была команчской скво в каком-нибудь медвежьем углу забытого богом края Нью-Мексико!»
2: Квартеронец Анжела Дель Норте, старший из членов команды космического корабля «Погремушка», идущего курсом на красного гиганта, известного под именем Бетельгейзе, промолчал. Как обычно. Ничто в его темно-желтом лошадином лице не говорило о том, что он слышал оскорбление. Он хорошо знал, сколько самообладания нужно, чтобы выдержать 4 года в этом летающем термосе. А быстрее до Бетельгейзе и обратно не пройдешь на такой старой посудине, скорость которой всего-то в несколько раз превышает световую.
4: «Посмотрите еще раз», — предложил 4-й член экипажа, немец Эгге Керл.
2: Он задумчиво скосился на свой круглый живот. В космическом корабле с моционом скверно, только карты, сон да еда.
3: «Сколько можно смотреть?»
2: Хотя Тим возглавлял маленький международный отряд разведчиков космоса, он хуже других владел собой.
3: «Уже который день кружим, и хоть бы намек на планету! Пустой номер! 600 световых лет и 10 миллионов долларов за каждую открытую планету! Да только где они?»
2: Он свирепо оглядел своих товарищей. Его злили их апатичные лица. Все его злило. Осточертевшие консервы, затекающие мышцы, зубная боль.

0: мерным гудением, ракета падала в безбрежное пространство, а справа, далеко-далеко, мерцала во тьме едва заметная искорка — родное солнце. Погремушка была снаряжена Панамской космической торговой компанией, одним из тех международных картелей, которых расплодилось видимо-невидимо после того, как 20 лет назад, в 2078 году, была открыта парная относительность и стало, наконец, возможным летать с надсветовой скоростью. Земной капитал получил возможность распространять свою деятельность на соседние звезды, ведь все планеты Солнечной системы давно уже были превращены в доходные филиалы Земли. Соблазненные царским вознаграждением за каждую новую планету, четыре авантюриста вызвались вести погремушку к Бетельгейзе. И вот они у цели после 730 нелегких дней среди опасностей космоса, метеоров, магнитных бурь, жестких излучений. Нервы на пределе, и только новая планетная система может принести им разрядку. А Бетельгейзе оказалась одинокой багровой звездой, заброшенным маяком в необозримом океане, старой девой, из пылающего чрева которой не вышло ни одной планеты. Даже в спокойных карих глазах Анжела угадывалось разочарование.
1: «Смотри, смотри, у меня уж глаза лопаются!»
0: Тим сжал кулаки, но остыл под холодным взглядом немца. Он сердито подошел к электронному мозгу, чтобы вложить перфокарту с заданием на обратный путь. 200 световых лет одолели, и хоть бы одна планета в награду. Керл пожал плечами и наклонил свое одутловатое лицо над окулярами радароскопа. Анжела и Маджо медленно подошли к Керлу. Тим презрительно фыркнул. «Еще надеются, болваны! На что?» Анжела посмотрел над головой Керла на море красного пламени с левого борта. Миллиарды лет звезда источает в пустоту чудовищную энергию, но ни одна планета не купается в ее животворных лучах. «Почему?» В Анжела говорила индейская кровь. Для него солнце было почти богом, и он недоумевал. «Почему нет никого, кто поклонялся бы этому исполинскому красному богу? Почему под тенью его необъятных огненных крыльев не рождаются, не живут и не умирают народы?»
2: «Планета впереди! 30 градусов влево!» — раздельно произнес Керл.
1: «Что?»
0: — одним прыжком Тимошо очутился возле него.
1: «Это исключено! Я увидел бы любое небесное тело с радиусом от 10 миль!»
0: Керл неторопливо выпрямился.
2: «Убедись!»
0: Тим прильнул к окуляру и надолго замер. Наконец поднял голову и потер припухшие веки.
1: «Верно! Атмосфера, моря, облака... Все! Ну... как я мог ее прозевать?»
0: Он виновато посмотрел на товарищей, но им было не до его переживаний. Они приникли к телескопу и видели маленький серебристый диск, переливающуюся росинку в черной бездне, живое лицо планеты. До нее еще далеко, она не больше монеты, но это, несомненно, планета, и даже с атмосферой. Драгоценная, да что там, бесценная находка.
2: 10 миллионов долларов, благоговейно прошептал Маджо.
0: Остальные кивнули. Усталость и досаду словно рукой сняло. Губы их сделались жесткими и узкими, как у охотника при виде добычи. Теперь только пройти вблизи планеты, чтобы приборы сделали положенные замеры и анализы. Воздух, вода, сила тяготения, масса, минеральный состав. Затем можно возвращаться домой за заслуженной наградой. А целая эскадрилья ракет Земли отправится умиротворять новую колонию нервным газом и вирусом кори, чтобы можно было без помех добывать драгоценные камни и редкие металлы. И через 10 лет Панамская космическая сможет выплатить своим акционерам славную прибыль. Погремушка изменила курс и пошла прямо на планету. Судя по визуальному пеленгу, до нее оставался не 1 миллион миль.

0: Вдруг замигали тревожные красные лампочки радарной установки. Препятствия впереди. Автоматически включились тормозные двигатели. Космонавты упали на пол, зазвучала брань. Если бы не антигравитация, они были бы расплющены таким резким торможением. «Метеор?» Четверка уставилась на экран ближнего радара. По-прежнему в пустоте перед ними парила маленькая планета. Она стала чуть покрупнее, но расстояние все еще огромное. И больше ничего не видно. «Разрази меня гром!» У Тима отвалилась нижняя челюсть. За ним и остальные поняли. Радар реагировал на планету. Это с ней они едва не столкнулись. Но в таком случае до нее каких-нибудь 100 саженей, прошептал Анджело. И эти размеры не кажущиеся, а истинные.
1: 10 метров в поперечнике?
0: Керл уже стоял у приборов.
1: Точнее, 10,2 метра, добавил он с немецкой пунктуальностью.
2: «О, Господи!» – простонал Тим.
1: «Поглядите на эти кристаллики! Это же города, чтоб мне провалиться! Эти белые ленты – дороги, а эти прямоугольнички, конечно, возделанные поля! И все это величиной от силы! От силы!»
0: Он онемел от изумления. «Если размеры городов относятся к размерам планеты так же, как на Земле...» Керл быстро произвел расчет.
1: «Тогда рост ее обитателей не больше 0,002 миллиметра».
0: Он посмотрел на своих товарищей. В его холодных голубых глазах появилось что-то похожее на юмор.
1: «Иначе говоря, они как бациллы. Тифозные, туберкулезные, холерные!»
0: «Ты хочешь сказать, планета населена тифозными бациллами?» Покрытый синеватой щетиной подбородок Маджо дрожал мелкой дрожью.
1: «Не совсем так!»
0: Керл рассмеялся.
1: «Разве бациллы строят города? Возделывают поля? И вообще, проблема эта представляет лишь... теоретический интерес, потому что
2: эта карликовая планета гроша ломаного не стоит!»
0: — воскликнул Тим, приходя в себя. «Не стоит для нас». Анджело смотрел на крохотную планету, безмятежно вращающуюся перед погремушкой. Голубая пушинка, затейливая игрушка мироздания.
1: «Знаешь...»
0: Тим хотел сказать невозмутимому квартиронцу что-то резкое, но его кислое лицо вдруг повеселело.
2: «Конечно, космическая торговая нам ничего не даст за планету 10 метров в диаметре. Но что вы скажете насчет Лондонского астрофизического музея?»
1: «Верно», — обрадовался Маджо. «Настоящая обитаемая планета под стеклом. Это же сенсация! Народ повалит валом! Музей охотно раскошелится на 10 миллионов за такую штуку!»
2: «Скафандры, живо!»
0: Тим уже отдавал команды. Глаза его стали жесткими.
2: «Одевайтесь! Возьмем ее магнитным краном! Водяная цистерна номер 2 пуста! Поместим ее туда! Цистерна герметичная, за атмосферу можно не бояться!»
0: Он схватил свой гермошлем.
1: «Точно!» — снова послышался тихий, бесстрастный смех Керла. «Ты не так уж глуп, Тим, верно?»
0: 10 миллионов!» — ликовал Маджо. «Если мы доставим этих бацилл живьем!» Они пулей выскочили из переходной камеры, двигаясь с помощью кислородных пистолетов. Методичный Керл держал под мышкой микроскоп. Замыкающим был молчаливый Анджело. «Миллиарды!» — думал он, испытывая непонятный ужас. «Может быть, на этой планете живут миллиарды людей?» Матери в эти минуты вытирают мокрые носы своих отпрысков. Мужчины ведут корабли через океан. И вдруг странные силуэты в небе, загадочное сияние, космические демоны, божественная десница. Четверка в громоздких скафандрах подлетела к планете, окружила ее. Тени космонавтов пали на горы, затмили океаны. Они протягивали руки к планете, показывали на нее друг другу, переговаривались в шлемофонах.
2: «Дюймовочка!» — рассмеялся Маджо. «Планета Дюймовочка!»
0: Между его алчными руками, следуя по своей орбите вокруг Красного Солнца, парила младшая сестричка исполинов космоса. И это был не лишенный атмосферы безжизненный астероид, не скованный холодом камень. Окруженная слабо светящимся кольцом, царственной диадемой атмосферы, летела в космосе планета, поблескивая водой, зеленее растениями, вращалась планета, радостное, улыбчивое дитя Солнца, законорожденный носитель жизни.
2: «Миниатюрная Земля», — пробормотал Керл. «Очевидно, со своим тяготением, отличным от нашего. Уникальный для космических масштабов экземпляр».
0: У Анжела появился ком в горле. Он видел, как на карликовой планете рождается день. В лучах зари ярко белели снежные вершины. Красное солнце отразилось в могучих светло-серых океанах. Тут и там на материках поблескивали какие-то причудливые кристаллы. Реки извивались среди равнин, мерцали озера. Миллионы лет избороздили складками лицо планеты, но оно все же оставалось юным и могло зардеться румянцем.
2: «Оставим ее!»
0: Суеверный индейский страх победил алчность.
2: «Она принадлежит им! Это люди! Может быть, у них душа такая же, как у нас!»
1: «Душа!» — фыркнул Тим. «Вот именно! Бациллы с душой, подумаешь! Это только повышает цену! Я пошел за магнитным краном!»
0: И он понесся обратно к кораблю, стальной корпус которого переливался красными бликами в свете гигантской звезды. От кислородного пистолета протянулся длинный белый след.
1: «Города кишат живностью!»
0: Керл рассматривал планету в свой микроскоп.
1: «Черные точечки, явно испуганные. Очевидно, там паника. Они видят нас в своем небе».
0: Он наводил микроскоп то на одну, то на другую точку. Он видел корабли, малюсенькие чешуйки. Под линзой проходили облака, леса, и будто в капле воды на предметном стекле что-то живое копошилось, преследовало, боролось, жило, умирало. Маленькая серебристая планета мирно шла по своей орбите. Они видели ее вращение. С невозмутимостью подлинного исследователя Керл наблюдал, как закачалась и рассыпалась одна из гор. Он рассмеялся.
1: «Наша масса влияет на вращение планеты. У них начались землетрясения. А что будет, когда мы ее совсем остановим? Тогда погибнут миллионы».
0: Подлетел Тим, волоча за собой кабель магнитного крана.
2: «Захватим ее за магнитные полюса!»
0: Он пронесся, словно пловец, через темную пустоту вокруг планеты и нырнул вниз. Мифическое создание из мира исполинов.
2: «Поглядите на него!» — ухмыльнулся Маджо.
0: «Интересно, что сейчас представляется этим бациллом? У них теперь есть чем пугать непослушных детей.
2: Ложитесь, дети! Не то Тимошо заберет вас!»
0: Керл рассмеялся.
1: «Я их вижу!»
0: Голос его напряженно звенел.
1: «Вон как засуетились! Мы им, наверное, кажемся архангелами с огненными мечами!»
2: «Ха!» — от смеха Тим выпустил кабель. «Это ты здорово придумал! Архангелы! Первый и последний раз в жизни нам представляется возможность изобразить Архангела Михаила.
0: Мысль об этом их опьянила. Космические боги! Они взяли друг друга за руки, даже Анжела поддался общему порыву, включили кислородные пистолеты и закружились в буйном хороводе вокруг планеты. Быстрее, быстрее! Они кричали, гикали, хохотали. Это был поистине гомерический смех. Они чувствовали себя великанами, достающими головой до звезд. От их прыжков в атмосфере планеты рождались циклоны, и темные воронки в облачном покрове проносились над кораблями, берегами, городами, производя страшное опустошение. Каждый прыжок стоил жизни десяткам тысяч обитателей дюймовочки.
2: «Хватит! Довольно!»
0: Анжела вышел из круга. Он вспомнил давно слышанные слова, как бабушка, показывая на звезды над их гремычной деревушкой, дрожащим старческим голосом говорила:
1: «Каждая звезда — это один из ангелов Господних, Анжела!»
0: Крохотная планета миллионы лет отважно летела сквозь мрак колодцев вечности. Расправив серебристые крылья, планета рождала жизнь и как могла охраняла ее.
2: «Не делайте этого!» — простонал Анжела в шлемофон.
1: «Разве вы не видите? Она священна. Она луч света, что падает в двери жизни. Если мы ее украдем, нас постигнет суровая кара. Может быть, и к нашей планете когда-нибудь прилетят вот так, как мы прилетели к дюймовочке».
0: Ответом ему был дружный смех.
2: «Переживать из-за каких-то микробов!» — хохотал Тим. «Из-за щепотки праха на ладони! Для этого нужно быть полоумным индейцем!»
0: Он поймал рукой скобы магнитного крана.
2: «Глядите, вот как добываются 10 миллионов долларов!»
0: Он спикировал на карликовую планету. Клешни крана были словно разверстая пасть дракона. Крепкий кабель натянулся, беззвучно взвизгнула сталь. Погремушка мчалась к земле. Блестящее зернышко, за которым тянулся в космосе тусклый след. Обгоняя время, они тигриным прыжком провозмогали космическую бездну. Летели победители. В грузовом отсеке корабля висела дюймовочка. Плененная синяя птица с перебитыми крыльями. Правда, Керл и Тим бережно обращались с драгоценной добычей. Включили антигравитационные генераторы и создали поле невесомости во второй цистерне, где будто редкостная колибри в клетке парила карликовая планета. Накачали туда кислород, углекислый газ, аргон, водяные пары, чтобы они могли дышать. Установили даже искусственное солнце. Словом, сделали все, чего не жали ради 10 миллионов долларов. И им удалось уберечь от поголовного вымирания крупинки или бациллы или черные точки, то, что было видно в микроскоп. Уберечь миллионы обитателей планеты, которые пережили потопы и циклоны, когда кран грубо остановил вращение дюймовочки, и маленькие кристаллы заволокло клубами красного дыма, и ожили вулканы в миниатюрных грозных извержениях. Космическая катастрофа на ладони. Обратный путь оказался вовсе не таким уж скучным. Они провели немало увлекательных часов во второй цистерне, вооруженные микроскопом и лупами. Тонкими пинцетами подбирали копошащиеся живые крупинки и клали их на освещенное белой лампочкой предметное стекло.
2: «Это будет почище блошиного цирка!» — приговаривал Тим, добродушно смеясь. «Глянь, как мечутся! Ха-ха! Миллиметр в час! Им невдомек, что происходит! Они не способны даже представить себе, что есть такие суперсущества, как мы!»
1: «Идеальный объект для опытов с наследственностью», — деловито заметил Керл. «Размножаются, по меньшей мере, так же быстро, как банановые мушки. У них должна быть совсем другая мера времени, чем у нас. Вероятно,
3: Наш час для них – целый год. Представляете себе, что это означает для исследователя? Можно целому народу привить рак, изолировать его в спичечной коробке и наблюдать несколько поколений. Сопротивляемость, распространение болезни, смертность.
0: «Может, не стоит продавать дюймовочку астрофизическому музею?» – задумчиво сказал Маджо. «Лучше устроим питомник и будем продавать их оптом, а? $1000 за миллион. Предположим, они размножаются со скоростью 10 миллионов в сутки. И никаких расходов на кормление и уход. Знай себе, собирай с дюймовочки урожай. По 10 тысяч в день». Тим хлопнул себя по ляжке. «А сколько всевозможных применений! Миллион для школ, наглядное пособие, 10 миллионов для военных игр, которыми развлекаются полководцы, могут заселить целую искусственную планету и проверить, что будет в случае атомной войны!»
3: «А если их можно обучить, чтобы работали в микроаппаратуре космических кораблей, это будет куда дешевле транзисторов!»
0: Керл поднес свою лупу к планете.
3: «Смотрите, они уже восстанавливают разрушенные города. Видно, как меняется форма кристалликов. Да, живучее племя!» Он усмехнулся.
2: «Слушайте!» Маджо осенила новая идея. «Их можно еще сажать по несколько тысяч в стекляшки в серьгах! Вот будет женщинам о чем потолковать, как соберутся. Брошка, а внутри копошится эта мелюзга».
0: Да, немало повеселились четыре приятеля, разглядывая дюймовочку. Они строили воздушные замки и предвкушали, как будут загребать неслыханные деньги. Наперед основали новую фирму. Синдикат «Дюймовочка». Один лишь Анджело молчал. Он глядел на голубую планету, которая невесомым мыльным пузырем парила в цистерне номер 2, глядел на опустошенные континенты и уничтоженные пожаром города с расходящимися из центра лучами новых улиц. И представлял себе, как миллионы живых созданий смотрят в беззвездное пространство вокруг планеты, замкнутое в ржавых стенках второй цистерны. У него пропал сон, пропал аппетит, он осунулся и стал рассеянным и раздражительным.
2: «Ох уж это его индийская фантазия!» – ворчал Тим. «Только и думает об этих бациллах! Верит, что они могут мыслить и говорить! Бациллы!»
3: «Несомненно, могут», – заметил Керл.
2: «Это как же так?»
0: – Тим недоверчиво глянул на него.
3: «В этом-то все и дело!»
0: Глаза Керла сверкали.
3: «Сенсация! Мыслящие бациллы!»
0: Он поднял руку, и огромная тень от кисти легла на города, горы и страны.
3: «Вся прелесть в этом! Понимаешь?»
2: «Ну, да».
0: Тим посмотрел на руку, которая хищной птицей парила над карликовой планетой.
2: «Ну, конечно!»
0: Их смех было слышно даже в том отсеке, где Анджело метался на койке, преследуемый кошмаром, который, несомненно, был вызван чересчур живым воображением.
4: «Ваш корабль должен пройти стерилизацию», — холодно заметил служащий. «Таково правило. Все корабли, возвращающиеся из космоса, подлежат суточной тепловой обработке при температуре 100 градусов, чтобы обезвредить возможные чужеродные бактерии и вирусы».
2: «Ну как вы не понимаете?» – кипятился Тим. «Это планета в цистерне номер 2, обитаема! На ней есть жизнь!»
3: «Особого рода микроскопические существа», – пояснил Керл. «Ростом около 0,002 миллиметра. Уникальное племя. Чрезвычайно подходит для научных экспериментов».
4: «Планета?» — сухо произнес служащий. «Этот минеральный образец, этот астероид, который вы доставили?»
3: «Настоящая живая планета», — заверил его Маджо. «Мы сами видели, как она
4: вращалась вокруг Бетельгейза. Полярное сияние, облака и все такое прочее.
0: Панамский межпланетный космодром. За окнами космопорта, весь в оспинах от метеоров, высится корпус погремушки, только что завершивший самый далекий космический рейс в истории человечества. Техники уже подали к люку огромный электрический теплонагнетатель, чтобы произвести предписанную законом стерилизацию. Тим, Керл и Маджо изо всех сил старались отстоять интересы синдиката «Дюймовочка». Какое там? Разве способен тупой чинуша осмыслить такую великолепную идею?
4: «Можете говорить, что хотите», — строго сказал служащий. «Про целые народы в капле воды, про микролюдей по $1000 за миллион человек».
0: Он постучал пальцем по своду инструкций.
4: «Закон есть закон. Мы не можем рисковать, не можем выпускать этих бацилл на нашей планете. Это было бы безответственно, господа. Безответственно!»
0: Они протестовали, они размахивали руками и повышали голос. И даже не заметили, как скорая помощь потихоньку увезла Анджела, который что-то бормотал про голубых ангелов и бедную украденную птицу. Басовито загудел теплонагнетатель. Волны обжигающего воздуха ворвались в корпус погремушки и потекли из отсека в отсек. Три космонавта смолкли. «Против факта не пойдешь». Служащий захлопнул свод правил и проводил их взглядом, качая головой. Приступ космического помешательства, не иначе. Все эти космонавты, как вернутся из рейса, переживают своего рода кризис. Что говорить, нелегко служить контролером на панамском межпланетном космодроме. Возле своего корабля тройка задержалась. Глядя на отсек с водяной цистерной, они прислушались к низкому гудению теплонагнетателя, пытаясь уловить, что крики, рев пламени пожирающего города, кипение океанов.
4: «Есть же бестолковые люди!» — от души возмутился Маджо.
2: «Да уж!» — буркнул Тим.
1: «Мы могли заработать миллионы! Понимаете? Миллионы!»
3: «Мы были для них... все равно, что боги», — мечтательно произнес Керл. «И вдруг... пожалуйста. Стерилизация».
0: 20 лет спустя один из чиновников нашел в пакгаузе космической торговой компании какой-то огромный круглый камень. Он осторожно навел справки и выяснил, что этот кусок породы никого не интересует. Космонавты вечно тащили на Землю метеоры в качестве сувениров. Тогда чиновник велел водителю автокрана после работы вывести камень за город. Он знал, что из метеоров получаются очень красивые плитки. Взорвал камень динамитом и соорудил из осколков великолепный ансамбль у себя в саду. И когда клумбы запестрели цветами, он частенько приходил с женой полюбоваться своим сооружением.
1: «Подумать столько!» — проговаривал он всякий раз. «Получить декоративный камень, который привезли за 300 световых лет от самой Бетельгейзе за каких-нибудь $10.
0: Нильс Нильсен. Продается планета. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Эмил Зидаров, от 7 до 8. Асен украдкой посмотрел на девушку. Она сидела на круглом вертящемся стуле и смущенно теребила в руках синюю вязаную шапочку. «Стесняется», — подумал Асен. «Первый раз в лаборатории. Обычно ждет в коридоре. Вам не жарко? Может быть, вы разденетесь?» — предложил он, удивляясь собственной любезности. Он терпеть не мог таких молоденьких девушек.
1: «Нет, мне хорошо, спасибо. Только запах у вас здесь неприятный».
0: «Запах? В какой же химической лаборатории нет запаха?» Но все же он открыл одно окно. Возле камина суетился худой парень в белом переднике. Лампочка едва освещала его лицо, и на мгновение Асену почудилось, что оно приклеилось к колбе. «Опусти предохранительный шлем», — грубо сказал он. «И не наклоняйся вперед». На лице парня появилось выражение досады. Ему было неприятно получить замечание при девушке. Вместо того, чтобы отстраниться, он дерзко предложил: «Давайте добавим еще аммиака. Мне кажется, его недостаточно». Асен не возражал. Он знал настойчивость этого взъерошенного парня с редкими зубами и нежными детскими руками. Именно поэтому он и взял его в свою лабораторию.
1: «Евгений», — тихо сказала девушка, — «уже 7 часов».
0: Парень склонился над бутылью с жидким аммиаком, как будто слова эти не имели к нему никакого отношения, и открыл кран. Из резинового шланга полилась струя прозрачной жидкости, колба снаружи покрылась инеем.
1: «Еще долго?» — снова спросила девушка.
0: «Не знаю», — сухо процедил Асен. Сейчас происходило самое главное, и ему было не до разговоров. Он предпочел бы вообще остаться один, поэтому сказал: «Ты можешь уйти, я сам закончу опыт». «Уйти?» Евгений презрительно тряхнул головой. Когда это он уходил, не дождавшись результата? Вот сейчас еще добавили метиленхлорид. Неизвестно, что из этого получится, но надо думать, у Асена есть что-то на уме, если он хочет попробовать. Может быть, он и нелюдим, этот заядлый холостяк, но голова у него полна идей. Студенты избегают его. Но он-то знает, какой это сердечный человек. О чем он сейчас думает? Для него мир перестает существовать, когда он склоняется над колбой. Вот он наливает метиленхлорид в делительную воронку. Он и капли не разольет. Сейчас жидкость смешается с аммиаком.
1: «Уже 7:15, сообщила девушка. Она не знала, какой у них ответственный момент.
0: Ветер доносил в открытое окно запах сосен. Но мужчины ничего не чувствовали. Они были заняты аммиаком, который бился о стенки колбы, подгоняемой ударами электрической мешалки. Если реакция будет протекать слишком бурно, следует уменьшить обороты мешалки, думал Асен. Иначе все выкипит. Но чтобы скрыть волнение, грубо сказал: «Открой еще немного кран. Ловкий мальчишка. Станет первоклассным химиком. Вот только эта синяя шапочка мне не нравится. Научного работника ничто не должно отвлекать. 7 часов, 8 часов, тыр-пыр. Лучше всего, если образуется четверной радикал. Слава богу, что хоть не расспрашивает. Нет ничего досаднее, чем человек, задающий вопросы. А может быть, произойдет частичное отделение. Тогда получится полимер. И это неплохо. Все же, если четверной радикал. Уже первые капли метиленхлорида окрасили содержимое колбы в огненно-красный цвет. Смесь закипела и выплеснулась бы через боковое отверстие, если бы Асен вовремя не выключил моторчик.
1: «ЦУМ открыт до 9 часов», — невозмутимо сказала девушка. Она продолжала вертеть в руках шапочку.
0: Красный цвет исчез так же внезапно, как и появился. Укращённая жидкость скрылась за ледяной оболочкой на стекле. Асен снял сосуд, предохранявший аммиак от испарения, и заменил его фарфоровым сосудом, наполовину заполненным спиртом. Когда лед стаял и стало просматриваться содержимое колбы, оба изумленно увидели, что на месте однородной смеси появилось два бесцветных пласта, причем нижний пласт был неподвижен, а верхний колыхался и кипел.
1: «Почему такой острый запах?» — спросила девушка с другого конца лаборатории.
0: «Исследуем химические реакции в среде жидкого аммиака», — сухо объяснил Евгений. Болтливость стесняла и его, ведь он знал, что она вовсе не легкомысленна. Даже пыталась переводить своего любимого поэта Шелли.
1: Девушка зевнула, прикрыв рот ладонью. Как они могут возиться при таких запахах? И думают, что создают что-то. В наш век талантов уже нет. Вот если бы заглянуть через плечо великого ученого, когда рождается что-то грандиозное. Бедный Евгений. Или этот хмурый человек. Что, у него нет дома? Ну, Евгений, предположим, учится. А он? Почему сидит? Почему не выйдет на свежий воздух? Она опять зевнула, уже не посчитав нужным прикрыть рот ладонью.
0: Спирт заменили горячей водой. От тепла верхний пласт заколыхался еще сильнее. Когда он испарился, в колбе остался только нижний пласт, прозрачный и искрящийся, словно горный хрусталь. Его дважды промыли кипящей водой. Луч электрической лампочки, преломившись в нем, бросил несколько ярких полос на потолок.
1: «Девять», — сказала девушка.
0: «Что?» Оба одновременно подняли головы. Им казалось странным, что кто-то в такой момент мог говорить.
1: «Ничего. Просто я пересчитала полосы, отраженные на потолке. Потом неожиданно добавила. Сегодня у меня день рождения».
0: «Поздравляю», — сказал Асен без особого энтузиазма. «Поэтому вы идете в ЦУМ». Евгений покраснел. «Хочу сделать ей подарок. В магазине есть серьги под бриллианты из чешского стекла. Ей пойдут. Как не пойдут. Будут блестеть между этими черными локонами, отсвечивать искрами во все стороны». «Конечно, пойдут», — согласился Асен и тут же подумал. Только серёг не хватало этому мышиному личику. Хм, мышка с серьгами. Где он ее нашел? А если разбить колбу? Не представляю, как еще можно извлечь этот пласт. Лежит на дне, будто приклеенный. Обмотав руку платком, он взял колбу за горлышко и слегка ударил о кафельные плитки камина. Но колба осталась целой. Он ударил сильнее. Стекло сразу же разбилось. Осколки засыпали весь камин. Вместе с ними разлетелись в разные стороны и блестящие кусочки расколовшегося пласта. Они излучали какое-то необыкновенное сияние. Их сложили в плоский стеклянный сосуд. Так они выглядели красивее. Парень разглядывал их с пристальным вниманием, и Асен понял, что на этот раз не миновать вопросов. Поэтому он быстро пересек лабораторию и вошел в свой кабинет. Ему нужно было подумать наедине. Когда он вернулся, глаза его сияли сильнее, чем осколки в блюде. Он взял один из них и царапнул по стеклу камина. На месте, где прошло острое ребро кристалла, осталась черта. Евгений с любопытством следил за ним. «Что это?» — спросил он. Ученый медлил с ответом. Ему было неприятно, что девушка именно сейчас нашла время играть с аптекарскими весами. Он отвернулся, чтобы не видеть ее, и просто сказал. «Целый год мы исторгаем атомы водорода и хлора из молекул некоторых органических соединений с помощью растворенного в аммиаке металла. Сегодня добавили в колбу метиленхлорид. Вот, он подошел к черной доске и начал рисовать мелом. Так выглядят молекулы метиленхлорида».
1: «Хлорида, флорида», — машинально рифмовала девушка. Она хотела понять, почему одна чаша весов перевешивает другую.
0: Металл и на этот раз сделал доброе дело. Он исторг все атомы водорода и хлора. В колбе остались свободные углеродные атомы в возбужденном состоянии. Помнишь красное свечение? После этого смесь обесцветилась. Это случилось потому, что атомы построили кристаллическую решетку. Кристалл из чистого углерода. Подбородок у парня задрожал. «Что вы хотите сказать?» — спросил он, сам не узнавая своего голоса. «То, что сказал. Углеродные атомы связались один с другим. При наших условиях это могло произойти, лишь если сохранились углы, существовавшие между отдельными атомами в первоначальной молекуле метиленхлорида. Но тогда, это... алмаз». Нервы парня не были подготовлены к такому результату. «Как так, алмаз? Почему алмаз? Как это можно? Размешать немного метиленхлорида, и хоп!» «Пожалуйте, алмаз каких угодно размеров». В порыве бурной радости он бросился к девушке. «Ты поняла? Поняла?» Он сильно тряс ее за плечи. Синяя шапочка упала на пол.
1: Девушка тревожно заморгала. «Не получается. Одна чаша весов все время выше другой».
0: Евгений обнял ее. «Ты знаешь, какой сегодня день?»
1: «Как не знать?» Девушка смущенно освободилась из его объятий. «Сегодня мой день рождения. И по этому случаю, если ты сказал правду, я получу от тебя чешские серьги».
0: «К черту чешские серьги!» Он размахивал руками у нее перед лицом. «Я сделаю тебе другие с настоящими алмазами».
1: «Где ты их возьмешь?» — с подозрением спросила она. Потом, увидев его руку, протянутую к сосуду, испуганно сказала: «Не хочу из них, чешские лучше. Едем, ведь вы кончили опыт. Уже 8 часов.
0: Впервые Евгений услышал, как Асен громко смеется. Конец рассказа. Читал «Искусственный разум».

0: Глава 119. «Червь набирает скорость!» — крикнула Соши, склонившаяся у монитора в задней части комнаты. «Неверный ключ!» — все застыли в ужасе. На экране перед ними высветилось сообщение об ошибке. «Недопустимый ввод, только в цифровой форме». «Черт его дери!» — взорвался Джабба. «Только цифровой! Нам нужно число! Он нас надул! Это кольцо обман!» «Червь удвоил скорость!» — крикнула Соши. «Штрафная санкция!» На центральном экране, прямо под извещением об ошибке, ВР представила зрителям ужасающую картину. По мере того, как рушилась третья защитная стенка, полдюжины черных линий, эти хакеры-мародеры устремлялись вперед, неуклонно продвигаясь к сердцевине. С каждым мгновением появлялась новая линия, а за ней следующая. «Они повсюду!» — крикнула Соши. «Присоединяются зарубежные налетчики!» — крикнул один из техников. «Уже обо всем пронюхали!» Сьюзен отвернулась от экрана ВР к боковому монитору. На нем бесконечно повторялась видеозапись убийства Танкада. И всякий раз Танкада хватался за грудь, падал и с выражением ужаса на лице навязывал кольцо ничего не подозревающим туристам. «В этом нет никакого смысла», — размышляла она. «Если он не знал, что мы его убиваем, ничего не понятно. Слишком поздно. Мы упустили что-то очень важное». На экране ВР у входа толпились и множились хакеры. Число их за последние минуты удвоилось. Теперь оно начало расти в геометрической прогрессии. Хакеры подобны гиенам. Это одна большая семья, радостно возвещающая о любой возможности поживиться. Лиланд Фонтейн решил, что с него довольно этого зрелища. «Выключите», — приказал он. «Выключите эту чертовщину». Джабба смотрел прямо перед собой, как капитан тонущего корабля. «Мы опоздали, сэр. Мы идем ко дну». Глава 120. Шеф отдела обеспечения системной безопасности, тучный мужчина весом за центнер, стоял неподвижно, заложив руки за голову. Он не мог поверить, что дожил до подобной катастрофы. Он отдал распоряжение вырубить электропитание, но это все равно произойдет на 20 минут позже, чем следует. Акулы со скоростными модемами успеют скачать чудовищные объемы секретной информации через открывшееся окно. Из размышлений об этом кошмаре его вывело Соши, подбежавшая к подиуму со свежей распечаткой. «Я кое-что нашла, сэр», — возбужденно сказала она. «Висячие строки в источнике. Альфа-группы повсюду». Джабба не шелохнулся. «Мы ищем цифровой ключ, черт его дери, а не альфа-группы. Ключ к шифру убийцы — это число. Но, сэр, тут висячие строки. Танкада — мастер высокого класса. Он никогда не оставил бы висячие строки, тем более в таком количестве». Эти «висячие строки» или «сироты» обозначают лишние строки программы, никак не связанные с ее функцией. Они ничего не питают, ни к чему не относятся, никуда не ведут и обычно удаляются в процессе окончательной проверки и антивирусной обработки. Джабба взял в руки распечатку. Фонтейн молча стоял рядом. Сьюзен заглянула в распечатку через плечо Джаббы. «Выходит, нас атакует всего лишь первый набросок червя Танкада?» «Набросок или отшлифованный до блеска экземпляр», — проворчал Джабба, «но он дал нам под зад коленом». «Не верю», — возразила Сьюзен. «Танкада был известен стремлением к совершенству. Вы сами это знаете. Он никогда не оставил бы жучков в своей программе». «Их слишком много!» — воскликнула Соши, выхватив распечатку из рук Джаббы и сунув ее под нос Сьюзен. «Смотрите!» Сьюзен кивнула. «Так и есть. Примерно через каждые 20 строк появляется произвольный набор 4 знаков». Сьюзен пробежала все их глазами. «PFII». «СИСН», «РИТМ». «Альфа-группа из 4 знаков», — задумчиво проговорила Сьюзен. «И частью программы они явно не являются». «Да бросьте вы это», — проворчал Джабба. «Хватайтесь за соломинку».
1: «Может быть и нет», — сказала Сьюзен. «Во множестве шифров применяются группы из 4 знаков. Возможно, это и есть ключ».
0: «Вот именно», — простонал Джабба. «Он над вами издевается, а вы тем временем погибаете». Он посмотрел на экран. «Осталось 9 минут».
1: Сьюзен, не слушая его, повернулась к Соши. «Сколько там этих сироток?» — спросила она. Соши развела руками. Она села за терминал Джаббы и перепечатала все группы, а, закончив, подбежала к Сьюзен. Все посмотрели на экран. PFEE, SESN, RETM, MFHA, IRWE, OOIG, MEEN, NRMA, ENET, SHAS, DCNS, IIAA, IEER, BRNK, FBLE, LODI. Улыбалась одна только Сьюзен.
2: «Нечто знакомое», — сказала она. «Блоки из четырех знаков, ну прямо Энигма».
1: Директор, понимающе кивнул. «Энигма, это 12-тонное чудовище нацистов, была самой известной в истории шифровальной машиной. Там тоже были группы из четырех знаков».
0: «Потрясающе», — страдальчески сказал директор. «У вас часом нет такой же под рукой».
1: «Не в этом дело», — воскликнула Сьюзен, внезапно оживившись. «Это как раз было ее специальностью. Дело в том, что это и есть ключ. Энсей Танкада дразнит нас, заставляя искать ключ в считанные минуты, и при этом подбрасывает подсказки, которые нелегко распознать».
0: «Абсурд», — отрезал Джабба. «Танкада оставил нам только один выход — признать существование транстекста. Такая возможность была, последний шанс, но мы его упустили».
3: «Не могу с ним не согласиться», — заметил Фонтейн. «Сомневаюсь, что Танкада пошел бы на риск, дав нам возможность угадать ключ к шифру убийцы».
1: Сьюзен рассеянно кивнула, но тут же вспомнила, как Танкада отдал им Северную Дакоту. Она вглядывалась в группу из четырех знаков, допуская, что Танкада играет с ними в кошки-мышки. «Туннельный блок наполовину уничтожен!» — крикнул техник. На ВР туча из черных нитей все глубже вгрызалась в оставшиеся щиты. Дэвид сидел в мини-автобусе, тихо наблюдая за драмой, разыгрывавшейся перед ним на мониторе.
0: «Сьюзен», — позвал он, — «меня осенило. Здесь 16 групп по 4 знака в каждой».
3: «О, ради бога!» — пробурчал себе под нос Джабба. «Все хотят поиграть в эту игру».
1: Сьюзен пропустила эти слова мимо ушей.
0: «Да, 16. Уберите пробелы», — твердо сказал Дэвид.
1: «Дэвид», — сказал Сьюзен, — «ты, наверное, не понял. Эти группы из четырех знаков. Уберите пробелы», — повторил он.
0: Сьюзен колебалась недолго, потом кивнула Соши. Соши быстро удалила пробелы, но никакой ясности это не внесло.
3: PFEESENRETMMFHAIRWEOOIGMEENNRMA ENETSHASDCNSIIAAIEERBRNKFBLELODI.
0: Джабба взорвался. «Довольно, игра закончена. Червь ползет с удвоенной скоростью. У нас осталось всего 8 минут. Мы ищем число, а не произвольный набор букв».
1: 4 умножить на 16, спокойно сказал Дэвид. «Вспомни арифметику, Сьюзен».
0: Сьюзен посмотрела на Беккера, наблюдавшего за ней с экрана. «Вспомнить арифметику? Он сам считает, как фокусник».
1: Она знала, что он перемножает цифры и намертво запоминает словари не хуже ксерокса.
0: «Таблица умножения», — сказал Беккер.
1: «При чем здесь таблица умножения?» — подумала Сьюзен. «Что он хочет этим сказать?»
0: 4 на 16, — повторил профессор. «Лично я проходил это в 4 классе».
1: Сьюзен вспомнила стандартную школьную таблицу. 4 на 16.
0: 64, — сказала она равнодушно. «Ну и что?»
1: Дэвид приблизился поближе к камере. Теперь его лицо занимало экран целиком.
0: 64 знака! — Сьюзен кивнула.
1: «Да, но они...» Она вдруг замерла.
0: 64 буквы! — повторил Дэвид.
1: «О мой бог!» — воскликнула Сьюзен. «Дэвид, ты просто гений!»
0: Глава 121.
1: 7 минут, — оповестил техник.
0: 8 рядов по 8. Возбужденно воскликнула Сьюзен. Соши быстро печатала. Фонтейн наблюдал молча. Предпоследний щит становился все тоньше.
1: 64 буквы, — скомандовала Сьюзен. «Это совершенный квадрат.
3: «Совершенный квадрат?» — переспросил Джаба. «Ну и что с того?»
2: Спустя несколько секунд Соши преобразила на экране, казалось бы, произвольно набранные буквы. Теперь они выстроились в 8 рядов, по 8 в каждом. Джаба посмотрел на экран и в отчаянии всплеснул руками. Новый порядок букв показался не более вразумительным, чем оригинал. P-F-E-E-S-E-S-N R-E-T-M-P-F-H-A I-R-W-E-O-O-I-G M-E-E-N-N-R-M-A E-N-E-T-S-H-A-S D-C-N-S-I-I-A-A I-E-E-R-B-R-N-K F-B-L-E-L-O-D-I
3: «Ясно, как полночь в подвале», — простонал Джаба.
2: «Мисс Флетчер», — потребовал Фонтейн, — «объяснитесь!»
3: Все глаза обратились к ней.
2: Сьюзан внимательно вглядывалась в буквы. Вскоре она едва заметно кивнула и широко улыбнулась. «Дэвид, ты превзошел самого себя!» Люди на подиуме с недоумением переглянулись. Дэвид подмигнул крошечный Сьюзан на своем мониторе. 64 буквы. Юлий Цезарь всегда с нами».
3: Митч развела руками. «О чем вы?»
2: «Квадрат Цезаря», просияла Сьюзан. «Читается сверху вниз. Танкада прислал нам письмо».
0: Глава 122.
2: 6 минут, крикнул техник.
3: Сьюзан отдала приказ.
2: «Перепечатайте сверху вниз. Нужно читать по вертикали, а не по горизонтали».
3: Пальцы Соши стремительно забегали по клавишам.
2: «Так посылал свои распоряжения Цезарь», — сказал Сьюзан. «Количество букв всегда составляло совершенный квадрат».
3: «Готово!» — крикнула Соши. Все посмотрели на вновь организованный текст, выстроенный в горизонтальную линию. «По-прежнему чепуха», — с отвращением скривился Джаба. «Смотрите, это просто бессмысленный набор букв».
2: Слова застряли у него в горле, глаза расширились. «О, боже ты мой!»
3: Фонтейн тоже все понял. Брови его поползли вверх. Он был потрясен. Митч и Бринкерхоф охнули в унисон. «Ну и чертовщина!»
2: Перед глазами возник текст. P-R-I-M-E-D-I-F-F-E-R-E-N C-E-B-E-T-W-E-N-E-L-E-M-E-N-T-S-R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E-F-O-R-H-I-R-O-S-H-I-M-A-A-N-D-N-A-G-A-S-A-K-I
3: «Введите пробелы», — приказала Сьюзан. «Нам предстоит решить одну задачку».
0: Глава 123.
2: Техник с бледным лицом подбежал к подиуму. «Туннельный блок сейчас рухнет!»
3: Джаба повернул голову к экрану ВР.
2: Атакующие линии рвались вперед. Они находились уже на волосок от пятой и последней стены.
3: Последние минуты существования банка данных истекали.
2: Сьюзан отгородилась от царившего вокруг хаоса, снова и снова перечитывая послание Танкада. «Prime difference between elements responsible for Hiroshima and Nagasaki». «Главная разница между элементами, ответственными за Хиросиму и Нагасаки».
3: «Это даже не вопрос!» — крикнул Бринкерхоф. «Какой же может быть ответ?»
2: «Нам необходимо число», — напомнил Джаба. «Шифр-убийца имеет цифровую структуру».
3: «Тихо!» — потребовал Фонтейн и повернулся к Сьюзан.
2: «Мисс Флетчер, вы проделали уже немалую часть пути. Постарайтесь пройти по нему до конца».
3: Сьюзан вздохнула.
2: «Программа принимает ключ только в цифровой форме. Мне кажется, что тут содержится некий намек на то, что это за цифра. В тексте названы Хиросима и Нагасаки. Города, разрушенные атомными бомбами. Может быть, ключ связан с количеством человеческих жертв, оценочной суммой нанесенного ущерба в долларах?»
3: Она замолчала, снова вчитываясь в текст.
2: Слово «разница» особенно важно. Главная разница между Хиросимой и Нагасаки. По-видимому, Танкада считал, что два эти события чем-то различались между собой. Выражение лица Фонтейна не изменилось, но надежда быстро улетучивалась. Похоже, нужно было проанализировать политический фон, на котором разворачивались эти события, сравнить их и перевести это сопоставление в магическое число. И все это за 5 минут.
0: Глава 124. Атаки подвергся последний.

Пока техники тщетно старались отключить электропитание, собравшиеся на подиуме пытались понять расшифрованный текст. Дэвид Беккер и два оперативных агента тоже пробовали сделать это, сидя в мини-автобусе в Севилье. Главная разница между элементами, ответственными за Хиросиму и Нагасаки. Соши размышляла вслух. Элементы, ответственные за Хиросиму и Нагасаки. Перл-Харбор? Отказ Хирохита? «Нам нужно число», — повторял Джабба, — «а не политические теории. Мы говорим о математике, а не об истории». Соши замолчала. «Полезный груз?» — предложил Бринкерхоф. «Количество жертв? Ущерб в долларах? Нам нужна точная цифра», — напомнила Сьюзен. «Оценки ущерба всюду приводятся разные». Она еще раз взглянула на текст. «Элементы, ответственные у Дэвида Беккера, находившегося в 3000 миль от комнаты оперативного управления, загорелись глаза». «Элементы!» — воскликнул он. «Мы говорим о математике, а не об истории!» Головы повернулись к спутниковому экрану. «Танкада играет с нами в слова», — сказал Беккер. «Слово «элемент» имеет несколько значений». «Какие же, мистер Беккер?» — спросил Фонтейн. Все остальные встретили слова Беккера недоуменным молчанием. «Элементы», — повторил Беккер, — «периодическая таблица, химические элементы». «Видел ли кто-нибудь из вас фильм «Толстый и тонкий» о Манхэттенском проекте? Примененные атомные бомбы были не одинаковы. В них использовалось разное топливо, разные элементы». Соши хлопнула в ладоши. «Он прав. Я читала об этом. В бомбах было разное топливо. В одном урановое, в другом плутониевое. Это два разных элемента». Люди на подиуме перешептывались. «Уран и плутоний!» — воскликнул Джабба, и в его голосе впервые послышались нотки надежды. «Нам нужно установить разницу между этими элементами!» Он повернулся к бригаде своих помощников. «Кто знает, какая разница между этими элементами?» На лицах тех застыло недоумение. «Давайте же, ребята!» — сказал Джабба. «Вы же учились в колледжах! Ну кто-нибудь! Разница между ураном и плутонием!» Ответа не последовало. Сьюзен повернулась к Соши. «Выход в интернет! Здесь есть браузер!» Соши кивнула. «Лучше всего Netscape!» Сьюзен сжала ее руку. «Давайте скорее! Попробуем порыскать!» Глава 125. «Сколько у нас времени?» — крикнул Джабба. Техники в задней части комнаты не откликнулись. Все их внимание было приковано к ВР. Последний щит угрожающе таял. Сьюзен и Соши занялись поисками во всемирной паутине. «Лаборатория вне закона?» — спросила Сьюзен. «Это что за фрукт?» Соши пожала плечами. «Открыть?» «Ну и ну!» — ужаснулась она. «647 ссылок на уран, плутоний и атомные бомбы. Похоже, это то, что нам нужно». Сьюзен открыла один из каналов. На экране высветилось предупреждение. Информация, содержащаяся в этом файле, предназначена исключительно для научного использования. Любые частные лица, которые попытаются создать описанное здесь изделие, рискуют подвергнуться смертоносному облучению и/или вызвать самопроизвольный взрыв. «Самопроизвольный взрыв?» — ужаснулась Соши. «Господи Иисусе! Ищите!» — над ними склонился Фонтейн. «Посмотрим, что у них есть». Соши начала просматривать документ. Ей попалось описание нитрата мочевины в 10 раз более мощной взрывчатки, чем динамит. Инструкция по ее изготовлению была проста, как рецепт приготовления сжженного сахара. «Плутоний и уран», — повторял Джабба, — «переходите к главному». «Вернитесь назад», — приказала Сьюзен. «Документ слишком объемный, найдите содержание». Соши открутила несколько страниц назад. Первое. Механизм атомной бомбы. A. Альтиметр. B. Детонатор сжатого воздуха. C. Детонирующие головки. D. Взрывчатые заряды. E. Нейтронный дефлектор. F. Уран и плутоний. G. Свинцовая защита. H. Взрыватели. Второе. Ядерное деление, ядерный синтез. A. Деление, атомная бомба и синтез, водородная бомба. B. Уран-235, уран-238 и плутоний. Третье. История атомного оружия. A. Разработка, Манхэттенский проект. B. Взрыв.

Первая – Хиросима, второе – Нагасаки, третье – побочные продукты атомного взрыва, четвертое – зоны поражения. «Раздел второй!» – сразу же воскликнула Сьюзан. «Уран и плутоний! Давай!» Все ждали, когда Соши откроет нужный раздел. «Вот», — сказала она, — «стоп». И быстро пробежала глазами информацию. Здесь имелась масса всяческих сведений. И откуда мы знаем, что именно ищем? Одно различие от природы, другое рукотворное. Плутоний впервые был открыт... «Число», — напомнил Джабба, — «нам нужно число». Сьюзан еще раз перечитала послание Танкада. «Главная разница между элементами. Разница между... Нужно найти число». «Подождите», — сказала она. «Слово «разница» многозначно. Нам нужно число. Значит, речь идет о математике». Еще одна игра слов мистера Танкада. «Разница» означает результат вычитания. «Верно», — сказал Беккер с экрана. «Может быть, у этих элементов разное число протонов или чего-то еще. Если вычесть...» «Он прав», — сказал Джабба, повернувшись к Соши. «На этих таблицах есть числа? Количество протонов, период полураспада, что-нибудь, что можно было бы вычесть одно из другого?» «Три минуты!» — послышался крик. «А сверхкритическая масса?» — предложила Соши. «Тут сказано, что сверхкритическая масса плутония составляет 35,2 фунта». «Вот именно!» — крикнул Джабба. «Посмотрите уран! Его сверхкритическую массу!» 110 фунтов», — сказала Соши. 110? — оживился Джабба. «Сколько будет 110 минус 35,2? 74,8», — сказала Сьюзан. «Но я не думаю». «С дороги!» — закричал Джабба, рванувшись к клавиатуре монитора. «Это и есть ключ к шифру убийцы. Разница между критическими массами. 74,8». «Подождите», — сказала Сьюзан, заглядывая через плечо Соши. «Есть еще кое-что. Атомный вес. Количество нейтронов. Техника извлечения». Она пробежала глазами таблицу. «Уран распадается на барий и криптон. Плутоний ведет себя несколько иначе. В уране 92 протона и 146 нейтронов, но...» «Нам нужна самая очевидная разница», — подсказала Мидж. «У Танкада сказано, главная разница между элементами». «Господи Иисусе!» — вскричал Джабба. «Откуда нам знать, что для Танкада было главной разницей?» «На самом деле», — прервал его Дэвид, — «Танкада имел в виду первичную, а не главную разницу». Его слова буквально обожгли Сьюзан. «Первичная!» — воскликнула она и повернулась к Джабби. «Ключ — это первичное, то есть простое число. Подумайте, это не лишено смысла». Джабба сразу понял, что Сьюзан права. Энсей Танкада сделал карьеру на простых числах. Простые числа — главные строительные блоки шифровальных алгоритмов. Они обладали уникальной ценностью сами по себе. Эти числа отлично работают при создании шифров, потому что компьютеры не могут угадать их с помощью обычного числового дерева. Соши даже подпрыгнула. «Да, совершенно верно. Простые числа играют важнейшую роль в японской культуре. Стихосложение «Хайку» основано на простых числах. Три строки по 5, 7 и снова 5 слогов. Во всех храмах Киота...» «Довольно», — сказал Джабба. «Если ключ — простое число, то что с того? Варианты бесконечны». Конечно, Джабба прав. Поскольку числовая строка бесконечна, всегда можно заглянуть дальше и найти еще одно простое число. Между нулем и миллионом более 70 тысяч вариантов. Все зависит от того, что выбрал Танкада. Чем больше это число, тем труднее его найти. «Оно будет громадным», — застонал Джабба. «Ясно, что это будет число-монстр». Сзади послышался возглас. «Двухминутное предупреждение». Джабба в отчаянии бросил взгляд на ВР. Последний щит начал рушиться. Техники сновали по комнате. Что-то подсказывало Сьюзан, что они близки к разгадке. «Мы можем это сделать», — сказала она, стараясь взять ситуацию под контроль. «Из всех различий между ураном и плутонием наверняка есть такое, что выражается простым числом. Это наша главная цель — простое число». Джабба посмотрел на таблицу, что стояла на мониторе, и всплеснул руками. «Здесь около сотни пунктов. Мы не можем вычесть их все одно из другого». «Многие пункты даны не в числовой форме», — подбодрила людей Сьюзан. «Их мы можем проигнорировать. Уран — природный элемент, плутоний — искусственный. Для урана используется ружейный детонатор, для плутония нужен взрыв. Это не числа. Такие различия нас не касаются.
«Работайте», — поторопил Фонтейн. «На ВР последняя стена стала уже тоньше яичной скорлупы». Джабба поднял брови. «Хорошо, это ничего не дает. Начнем вычитание. Я беру на себя верхнюю четверть пунктов, вы, Сьюзан, среднюю, а остальные все, что внизу. Мы ищем различия, выражаемое простым числом». Через несколько секунд всем стало ясно, что эта затея бессмысленна. Числа были огромными, в ряде случаев не совпадали единицы измерения. «Это все равно, что вычитать апельсины из яблок», — сказал Джабба. «Гамма-лучи против электромагнитной пульсации. Распадающиеся материалы и не распадающиеся. Есть целые числа, но есть и подсчет в процентах. Это полная каша». «Это где-то здесь», — твердо сказала Сьюзан. «Надо думать. Есть различия, которые мы все время упускаем. Что-то очень простое». «Ой, дорогие мои», — сказала вдруг Соши. Она открыла на экране второе окно и просматривала остальную часть документов лаборатории вне закона. «В чем дело?» — спросил Фонтейн. «Вы что-то нашли?» «Вроде того». У Соши был голос провинившегося ребенка. «Помните, я сказала, что на Нагасаки сбросили плутониевую бомбу?» «Да», — ответил дружный хор голосов. «Так вот», — Соши шумно вздохнула. «Похоже, я ошиблась». «Что?» — чуть не подпрыгнул Джабба. «Мы ищем совсем не то?» — Соши показала на экран. Все сгрудились вокруг нее и прочитали текст. «Распространено заблуждение, будто на Нагасаки была сброшена плутониевая бомба. На самом деле в ней использовался уран, как и в ее сестрице, сброшенной на Хиросиму». «Но...» Сьюзан еле обрела дар речи. «Если оба элемента уран, то как мы найдем различия между ними?» «А вдруг Танкада ошибся?» — вмешался Фонтейн. «Быть может, он не знал, что бомбы были одинаковые». «Нет», — отрезала Сьюзан, — «он стал калекой из-за этих бомб, и он знал про них все». Глава 126. «Одна минута!» Джабба посмотрел на ВР. Стремительно исчезал уровень авторизации файлов. Последняя линия обороны. А у входа толпились бандиты. «Внимание!» — скомандовал Фонтейн. Соши смотрела на монитор и читала вслух. «В бомбе, сброшенной на Нагасаки, использовался не плутоний, а искусственно произведенный, обогащенный нейтронами изотоп урана с атомным весом 238. Черт возьми!» — выругался Бринкерхоф. — «В обеих бомбах уран. Элементы, ответственные за Хиросиму и Нагасаки, оба являются ураном. Никакого различия». — «Мы погибли», — прошептала Мидж. — «Подождите», — сказала Сьюзен. — «Прочитайте еще раз». Соши прочитала снова. — «Искусственно произведенный, обогащенный нейтронами, изотоп урана с атомным весом 238». — «238?» — воскликнула Сьюзен. «Разве мы не знаем, что в хиросимской бомбе был другой изотоп урана?» Все вокруг недоуменно переглянулись. Соши лихорадочно прогоняла текст на мониторе в обратном направлении и, наконец, нашла то, что искала. «Да, здесь говорится о другом изотопе урана!» Мидж изумленно всплеснула руками. «И там уран, но разный!» «В обеих бомбах уран?» Джабба оживился и прильнул к экрану. «Это обнадеживает! Яблоки и яблоки!» «Чем отличаются изотопы?» — спросил Фонтейн. «Это должно быть что-то фундаментальное». Соши пожирала глазами текст. «Подождите, сейчас посмотрю. Отлично!» «45 секунд!» — раздался крик. Сьюзен взглянула на ВР. Последний защитный слой был уже почти невидим. «Вот оно!» — воскликнула Соши. «Читайте!» — Джабба обливался потом. «В чем разница? Должна же она быть!» «Да!» — Соши ткнула пальцем в свой монитор. «Смотрите!» — все прочитали. В этих бомбах использовались разные виды взрывчатого вещества, обладающие идентичными химическими характеристиками. Эти изотопы нельзя разделить путем обычного химического извлечения. Кроме незначительной разницы в атомном весе, они абсолютно идентичны. «Атомный вес!» — возбужденно воскликнул Джабба. «Единственное различие — их атомный вес. Это и есть ключ. Давайте оба веса. Мы произведем вычитание». «Подождите», — сказала Соши, — «сейчас найду. Вот». Все прочитали. «Разница в весе незначительна. Разделяются вследствие газовой диффузии.
10,032,498 умножить на 10 и 134 в сравнении со 193,94,84 умножить на 10 и 23 звездочка. «Ну вот, наконец-то!» — вскрикнул Джабба. «Это и есть их вес! 30 секунд!» «Давайте же!» — прошептал Фонтейн. «Вычитайте! Да побыстрее!» Джабба схватил калькулятор и начал нажимать кнопки. «А что это за звездочка?» — спросила Сьюзан. «После цифр стоит какая-то звездочка». Джабба ее не слушал, остервенело нажимая на кнопки. «Осторожно!» — сказала Соши. «Нам нужны точные цифры!» «Звездочка!» — повторила Сьюзан. «Это сноска!» Соши прокрутила текст до конца раздела и побелела. «О, боже ты мой!» «В чем дело?» — спросил Джабба. Все прильнули к экрану и сокрушенно ахнули. Крошечная сноска гласила: «Предел ошибки составляет 12%. Разные лаборатории приводят разные цифры».

0: Глава 127. Собравшиеся на подиуме тотчас замолчали, словно наблюдая за солнечным затмением или извержением вулкана, событиями, над которыми у них не было ни малейшей власти. Время, казалось, замедлило свой бег. «Мы терпим бедствие!» — крикнул техник. «Все линии устремились к центру!» С левого экрана в камеру неотрывно смотрели Дэвид и агенты Смит и Клеандр. На ВР последняя стенка напоминала тонюсенькую пленку. Вокруг нее было черно от нитей, готовых ринуться внутрь. Справа бесконечной чередой мелькали кадры, запечатлевшие последние минуты танкада. Выражение отчаяния на его лице, вытянутую руку, кольцо, поблескивающее на солнце. Сьюзан смотрела на эти кадры, то выходившие из фокуса, то вновь обретавшие четкость. Она вглядывалась в глаза танкада и видела в них раскаяние. «Он не хотел, чтобы это зашло так далеко», — говорила она себе. «Он хотел нас спасти». Но снова и снова он протягивал руку так, чтобы люди обратили внимание на кольцо. Он хотел объяснить им, но не мог. И все тянул и тянул к ним свои пальцы. В Севилье Беккер лихорадочно обдумывал происходящее. «Как они называют эти изотопы?» «Уран-235 и уран...» Он тяжко вздохнул. «Какое все это имеет значение? Он профессор лингвистики, а не физики. Атакующие линии готовятся к подтверждению доступа!» «Господи!» — Джабба в отчаянии промычал нечто нечленораздельное. «Чем же отличаются эти чертовы изотопы? Никто этого не знает!» Ответа он не дождался. Техники и все прочие беспомощно смотрели на ВР. Джабба повернулся к монитору и вскинул руки. «Почему среди нас нет ни одного ядерного физика?» Сьюзан, глядя на мультимедийный клип, понимала, что все кончено. Она следила за смертью танкада, в которой уже раз. Он хотел говорить, но слова застревали у него в горле. Он протягивал свою изуродованную руку, пытаясь что-то сообщить. «Танкада хотел спасти наш банк данных», — говорила она себе, — «а мы так и не узнаем, как это сделать». «Захватчики у ворот!» Джабба взглянул на экран. «Вот и все!» По его лицу стекали ручейки пота. Последняя защитная стенка на центральном экране почти совсем исчезла. Черные линии, сбившись в кучу вокруг ядра, настолько сгустились, что их масса стала совсем непрозрачной и легонько подрагивала. Мидж отвернулась. Фонтейн стоял очень прямо, глядя прямо перед собой. У Бринкерхофа был такой вид, словно он вот-вот лишится чувств. 10 секунд! Глаза Сьюзан неотрывно смотрели на танкада. Отчаяние. Сожаление. Снова и снова тянется его рука, поблескивает кольцо, деформированные пальцы тычутся в лица склонившихся над ним незнакомцев. Он что-то им говорит, но что же? Дэвид на экране застыл в глубокой задумчивости. «Разница», — бормотал он себе под нос, — «разница между ураном-235 и ураном-238. Должно быть что-то самое простое». Техник в оперативном штабе начал отсчет. 5, 4, 3! Эта последняя цифра достигла Севильи в доли секунды. 3! 3! Беккера словно еще раз ударила пулей, выпущенной из пистолета. Мир опять замер вокруг. 3, 3, 3. 238 минус 235. Разница равна 3. Он медленно потянул к себе микрофон. В то же самое мгновение Сьюзан опять бросила взгляд на руку танкада, на этот раз посмотрев не на кольцо, не на гравировку на золоте, а на его пальцы. 3 пальца. Дело было вовсе не в кольце, а в человеческой плоти. Танкада не говорил, он показывал. Он открывал секрет, открывал ключ к шифру убийцы, умоляя, чтобы люди его поняли, моля Бога, чтобы его секрет вовремя достиг агентства. 3! Прошептала она, словно оглушенная. 3! Раздался крик Дэвида из Испании. Но в общем хаосе их никто, похоже, не слышал. «Мы тонем!» — крикнул кто-то из техников. ВР начала неистово мигать, когда ядро захлестнул черный поток. Под потолком завыли сирены. «Информация уходит! Вторжение по всем секторам!» Сьюзан двигалась, как во сне. Подойдя к компьютеру Джаббы, она подняла глаза и увидела своего любимого человека. Его голос гремел: «Три! Разница между 238 и 235 — три!» Все подняли головы. «Три!» — крикнула Сьюзан, перекрывая оглушающую какофонию сирен и чьих-то голосов. Она показала на экран. Все глаза были устремлены на нее, на руку Танкада, протянутую к людям, на три пальца, отчаянно двигающихся под севильским солнцем. Джабба замер. «О, Боже!» Он внезапно понял, что искалеченный гений все это время давал им ответ. «Три — это простое число», — сказала Соши. «Три — это простое число!» Фонтейн пребывал в изумлении. «Неужели так просто?» «Утечка информации!» — кричал кто-то. «Стремительная!» Все люди на подиуме потянулись к терминалу в одно и то же мгновение, образовав единое сплетение вытянутых рук. Но Сьюзан, опередив всех, прикоснулась к клавиатуре и нажала цифру 3. Все повернулись к экрану, где над всем этим хаосом появилась надпись: «Ввести пароль 3». «Да!» — скомандовал Фонтейн. «Нажимайте!» Сьюзан задержала дыхание и опустила палец на клавишу «Ввод». Компьютер издал звуковой сигнал. Никто не мог даже пошевелиться. Спустя 3 мучительные секунды все еще ничего не произошло. Сирены по-прежнему выли. 5 секунд. 6 секунд. «Утечка информации! Никаких изменений!» Внезапно Мидж судорожно указала на экран. «Смотрите!» На экран выплыла надпись: «Ключ к шифру убийцы подтвержден». «Укрепить защитные стены!» — приказал Джабба. Но Соши, опередив его, уже отдала команду. «Утечка прекратилась!» — крикнул техник. «Вторжение прекращено!» Наверху на экране ВР возникла первая из 5 защитных стен. Черные атакующие линии начали исчезать. «Происходит восстановление!» — кричал Джабба. «Все становится на свои места!» Какой-то миг еще ощущались сомнения. Казалось, что в любую секунду все снова начнет разваливаться на части. Но затем стала подниматься вторая стена, за ней третья. Еще несколько мгновений, и весь набор фильтров был восстановлен. Банк данных снова был в безопасности. В комнате творилось нечто невообразимое. Техники обнимали друг друга, подбрасывая вверх длинные полосы распечаток. Бринкерхоф обнимал Мидж. Соши заливалась слезами. «Джабба», — спросил Фонтейн, — «много они похитили?» «Совсем мало», — сказал Джабба, посмотрев на монитор. «Всего лишь какие-то обрывки, в полном виде ничего». Фонтейн медленно кивнул и улыбнулся одними уголками губ. Он искал глазами Сьюзен Флетчер, но она уже стояла прямо перед экраном, на котором крупным планом было видно лицо Дэвида Беккера. «Дэвид? Привет, красавица!» Он улыбнулся. «Возвращайся домой прямо сейчас. Встретимся в Стоун Мэннер?» Она кивнула, из ее глаз потекли слезы. «Договорились». «Агент Смит!» — позвал Фонтейн. Из-за спины Беккера появилось лицо Смита. «Слушаю, сэр». «Мне кажется, мистер Беккер опаздывает на свидание. Проследите, чтобы он вылетел домой немедленно». Смит кивнул. «Наш самолет в Малаге». Он похлопал Беккера по спине. «Получите удовольствие, профессор. Вы летали когда-нибудь на Лирджете-60?» Беккер усмехнулся. «Давненько не летал. Со вчерашнего дня». Глава 128. Когда Сьюзен проснулась, солнце уже светило вовсю. Его нежные лучи проникали сквозь занавеску и падали на пуховую перину. Она потянулась к Дэвиду. Это ей снится? Трудно было даже пошевельнуться. События вчерашнего дня вычерпали все ее силы без остатка. «Дэвид!» — тихо простонала она. Ответа не последовало. Она открыла глаза, не в состоянии даже протянуть руку. Простыня на его половине кровати была холодной. Дэвид исчез. «Значит, приснилось?» — подумала Сьюзен и села в кровати. Комната в викторианском стиле, сплошь кружева и антиквариат, лучший гостиничный номер в Стоун Мэннер. Сумка, с которой она приехала, на дощатом полу посреди комнаты. ее белье на спинке стула эпохи королевы Анны, стоящего возле кровати. Вернулся ли Дэвид? Она помнила его тело, прижавшееся к ее телу, его нежные поцелуи. Неужели все это был сон? Сьюзен повернулась к тумбочке. На ней стояла пустая бутылка из-под шампанского, два бокала и лежала записка. Протерев глаза, она натянула на плечи одеяло и прочла. «Моя драгоценная Сьюзен, я люблю тебя. Без воска. Дэвид». Она просияла и прижала записку к груди. «Это был Дэвид. Кто же еще? Без воска». Этот шифр она еще не разгадала. Что-то шевельнулось в углу. Сьюзен подняла глаза. На плюшевом диване, закутавшись в махровый халат, грелся на солнце Дэвид и внимательно за ней наблюдал. Она протянула руку, поманив его к себе. «Без воска?» — тихо спросила она, обнимая его. «Без воска», — он улыбнулся в ответ. Она поцеловала его. «Скажи, что это значит?» «Ни за что на свете», — он засмеялся. «Супружеская пара без секретов — это очень скучно». Сьюзен застенчиво улыбнулась. «Если будет еще интереснее, чем этой ночью, я не смогу встать». Дэвид привлек ее к себе, не ощущая тяжести. «Вчера он чуть не умер, а сегодня жив, здоров и полон сил». Сьюзен положила голову ему на грудь и слушала, как стучит его сердце. А ведь еще вчера она думала, что потеряла его навсегда. «Дэвид», — вздохнула она, заметив на тумбочке его записку, — «скажи мне, что такое без воска? Ты же знаешь, что шифры, которые не поддаются, не выходят у меня из головы». Дэвид молчал. «Расскажи», — она надулась, — «если не скажешь, тебе меня больше не видать. Врешь». Она ударила его подушкой. «Рассказывай немедленно!» Но Дэвид знал, что никогда ей этого не откроет. Секрет выражения «без воска» был ему слишком дорог. Он уходил корнями в давние времена. В эпоху Возрождения скульпторы, оставляя изъяны при обработке дорогого мрамора, заделывали их с помощью цера, то есть воска. Статуя без изъянов, которую не нужно было подправлять, называлась скульптурой синцера, иными словами, без воска. С течением времени это выражение стало означать нечто честное, правдивое. Английское слово «синцер», означающее «все правдивое и искреннее», произошло от испанского «синцера» — «без воска». Этот его секрет в действительности не был никакой тайной, он просто подписывал свои письма словом «искренне». Почему-то ему казалось, что этот филологический ребус Сьюзен не обрадует. «Хочу тебя обрадовать. Когда я летел домой, — сказал он, желая переменить тему, — я позвонил президенту университета». Сьюзен радостно встрепенулась. «Скажи, что ты ушел с поста декана». Дэвид кивнул. «В следующем семестре я возвращаюсь в аудиторию». Сьюзен с облегчением вздохнула. «Туда, где твое подлинное призвание». Дэвид улыбнулся. «Да, наверное, Испания напомнила мне о том, что по-настоящему важно. Помогать вскрывать шифры?» Она чмокнула его в щеку. «Как бы там ни было, ты поможешь мне с моей рукописью».
1: «Рукописью?»
0: «Да, я решила ее издать».
1: «Издать?» Он с сомнением покачал головой. «Издать что?»
0: «Некоторые идеи о протоколах вариативных фильтров и квадратичных остатках».
1: «100-процентный бестселлер!»
0: Она засмеялась. «Сам удивишься». Дэвид сунул руку в карман халата и вытащил маленький предмет.
1: «Закрой глаза. У меня есть кое-что для тебя».
0: Она зажмурилась. «Попробую угадать. Безвкусное золотое кольцо с надписью по латыни?»
1: «Нет», — он усмехнулся. «Я попросил Фонтейна передать его наследникам Танкада».
0: Он взял ее руку и натянул что-то на палец. «Лжец!» — засмеялась Сьюзен, открывая глаза. «Я же угадал!» Но она замолкла на полуслове. На ее пальце было не кольцо Танкада. Это было другое кольцо, платиновое, с крупным сверкающим бриллиантом. Сьюзен охнула. Дэвид посмотрел ей в глаза. «Ты выйдешь за меня замуж?» У нее перехватило дыхание. Она посмотрела на него, потом на кольцо. Глаза ее увлажнились. «О, Дэвид, у меня нет слов. Скажи «да».»
1: Она отвернулась. Дэвид терпеливо ждал. «Сьюзен Флетчер, я люблю вас. Будьте моей женой».
0: Она подняла голову. Глаза ее были полны слез. «Прости меня, Дэвид», — прошептала она. «Я не могу».
1: Дэвид даже вздрогнул. Он смотрел в ее глаза, надеясь увидеть в них насмешливые искорки. Но их там не было. «Сьюзан», — заикаясь, начал он, — «я не понимаю».
0: «Я не могу», — повторила она. «Я не могу выйти за тебя замуж».
1: Она отвернулась. Ее плечи подрагивали. Она закрыла лицо руками. Дэвид не мог прийти в себя. «Но, Сьюзан, я думал...»
0: Он взял ее за дрожащие плечи и повернул к себе. И тогда он увидел, что Сьюзан вовсе не плакала. «Я не выйду за тебя замуж!»
1: Она расхохоталась и стукнула его подушкой. «До тех пор, пока ты не объяснишь, что такое безвозка! Ты сводишь меня с ума!»
0: Эпилог. Говорят, что смерть проясняет все. Такуген Номотака теперь знал, что это именно так. Стоя над гробом в таможенном зале аэропорта Осаки, он ощущал горькую ясность, какой не знал прежде. Его религия говорила о взаимозависимости жизней, но у Номотаки никогда не оставалось времени для религии. Таможенные чиновники вручили ему конверт со свидетельством о рождении и документами на усыновление. «Вы единственный родственник этого парня», — сказали они. «Мы с большим трудом вас нашли». Мысли Номотаки перенеслись на 32 года назад, в дождливую ночь в больничную палату, где он оставил умирающую жену и калеку сына. Он сделал это во имя Менбоку, чести, от которой осталась лишь бледная тень. Среди бумаг оказалось золотое кольцо. Надпись Номотака не понял. Да и какая разница? Слова для него больше ничего не значили. Он бросил единственного сына. И вот теперь жестокая судьба их соединила.

0: Те
1: капают, кап-кап, капают прямо на копье.
2: Саймон Грей. Монстр. Он любил это время. Час, когда солнце уже село, но луна еще не взошла. Это время принадлежало ему. Мчаться на машине навстречу ветру и судьбе, что может быть интереснее? К тому же в это время с кем только не познакомишься. Как, к примеру, сейчас. Голосующую у дороги девушку он чуть не проехал, заметив ее в самый последний момент. Пришлось резко затормозить и дать задний ход. Он распахнул дверцу и, высунувшись, спросил. «Куда желает ехать принцесса?»
3: «Куда повезет принц?» — ответила она, подходя.
2: Разглядывая девушку, он понял, что она ему нравится. На вид лет 18, в коротенькой юбочке, открывающей аппетитные ножки, кожаной курточке, подчеркивающей радующие глаз формы, черные волосы, собранные в хвост. Все в ней так привлекало и тянуло к себе. «Тогда вперед, навстречу луне!» — улыбнувшись, сказал он и пересел обратно на сиденье водителя. Смотря как она садится, ему подумалось, что на свете есть только одна вещь, более интересная, чем девушка в короткой юбке, садящаяся в машину. Это девушка в короткой юбке, выходящая из машины. Он завел машину и, повернувшись, спросил, «Любишь скорость?» Девушка коротко кивнула. Тогда он нажал на педаль газа, и машина, плавно качнувшись, стала набирать ход. Они неслись по дороге навстречу луне. Мимо мелькали редкие повороты, еще более редкие заправочные станции. Он чувствовал возбуждение. Возбуждение от скорости, от ветра, залетающего в окно, от мощи в своих руках. Каждый раз, когда он переключал скорость, его рука касалась колена девушки, и это возбуждало его еще больше. Наконец он просто положил руку ей на бедро. Она раздвинула ноги, пропуская руку в самый сокровенный уголок своего тела. В зеркало он видел, как она откинулась на сиденье, выгибаясь навстречу его ласкам. Ее губы приоткрылись, исторгая стон и обнажив длинные белые клыки. Почти не снижая скорости, он свернул на какой-то поворот, ведущий к лесу, затем заехал на опушку. Когда машина остановилась, она повернулась и требовательно потянулась к нему, поцеловала его в губы, затем плавно соскользнула на шею, легонько укусив. Он тихонько отстранил ее и, перегнувшись, взял с заднего сиденья одеяло, а из бардачка — бутылку. Минут через пять они выбрались на небольшую полянку. Он расстелил одеяло и бросил в него выпивку. Девушка, скинув курточку, подошла к нему и, обняв, поцеловала. Так они стояли минут 10, а затем стали мягко опускаться на расстеленное одеяло. Уже положив ее на одеяло и нависая над ней, он протянул руку к своей ноге и, подняв штанину, что-то достал. Ничего не замечая, девушка лежала под ним, когда он с размаху ударил ее в грудь осиновым колом. Не в первый раз ему приходилось смотреть на это, и каждый раз он испытывал удовольствие, несравнимое с сексуальным. Она лежала на одеяле. Ее тело сотрясала агония, а из раны на груди торчал кол, напоминая какую-то уродливую лишнюю конечность. Когда девушка затихла, возбуждение покинуло его. Он наклонился, посмотрел на ее лицо. Из искаженного судорогой рта все еще торчали длинные белые клыки. «Прекрасный экземпляр молодой вампирши», — подумалось ему. Нагнувшись еще больше, он прильнул губами к ране и сделал глоток. Его рот наполнился солоноватой кровью, челюсти свело, а по всему телу разлилось странное ощущение. Это было так не похоже на все то, что он пил до этого. Ее жизненная влага опьяняла, заставляла чувствовать себя всесильным, не то что это свинячья, коровья и прочая гадость, что ему приходилось пить для собственного выживания. Он пил и пил. А сверху на это равнодушно смотрела молодая луна. Наконец он поднялся и, шатаясь, пошел к машине. Но сегодня все. Теперь надо отдохнуть. Ему всегда нравилось читать газеты. «Убийца с осиновым колом», «Живущий днем», «Человеки среди нас», «Кошмар», чего только не напишет наша пресса. Даже до человеков добрались. Когда-то в детстве Бабушка читала ему сказку про существ, похожих на вампиров. Настолько похожих, что отличить их от вампира можно, только заглянув в рот. Во всех сказках так и писали: «Загляни ему в рот, и если клыков там не будет, то это оно. Человек». К тому же эти существа не пили кровь и жили в основном днем, когда все нормальные вампиры спят. В отличие от нормальных детей, которые боялись спать после таких сказок и просили родителей заглянуть под кровать, как бы там человек не притаился, ему эти существа были симпатичны. А позже, лет в 14, посмотрев ужастик «Граф Дракула», где за благородным графом гонялось одно такое порождение дня, Ван Хельсинг, он завесил плакатами актера, игравшего человека, всю комнату. Родители попытались бороться с этим, но скоро плюнули на это дело, решив, что скоро это увлечение пройдет само собой. Как же они ошибались? Он ехал по дороге, лениво размышляя о том, что напишут в этот раз. «Человек вернулся, запирайте двери». Или нет, «Монстр с осиновым колом за пазухой, опасайтесь незнакомцев». Нет, про человека интересней. Впрочем, это будет завтра, или послезавтра, или через пару дней, неважно. А пока надо найти какой-нибудь мотельчик, поесть и завалиться спать. Ведь всем надо отдыхать, а человекам в особенности. У них так много работы в этом мире. Так много вампиров.
0: Радио фантастики.

0: Фэнтези-рассказ Мэри Розенблюм «Цветное видение», опубликованный в 2007 году. Перевод Оксаны Степашкиной. Я смотрела на мистера Бизли, пока миссис Бэнкс что-то нудно говорила насчет дробей. Мистер Бизли – какой-то там питон, не помню точно, какой именно разновидности. Миссис Бэнкс – это моя учительница. Ее слова тускло-сине-зеленые, как океан после бури. Вполне подходят для дробей. Мистер Бизли фиолетово зашипел на меня. Думаю, я ему не нравлюсь. С другой стороны, он мне тоже не нравится. Он веселится, когда душит несчастных мышек, которыми его кормит миссис Бэнкс. Хотя змеям не положено веселиться.
1: «Эй, а какого цвета я сейчас?»
0: Джереми перегнулся через проход.
1: «Я стараюсь говорить зеленым».
0: Мать Джереми – школьный психолог-консультант. Но он мне все равно нравится.
1: «Тихо!» –
0: шикнул я на него. Ведь миссис Бэнкс только ищет случая оставить нас после уроков. Мне вообще кажется, что она тоже радуется, когда мистер Бизли душит тех мышей.
1: «Ты всегда желтый!»
0: Шепотом сообщил я Джереми в надежде, что он умолкнет. Вообще-то он в курсе. Я ему уже 100 раз объясняла, как работает синестезия. И Джереми считает, что это клево. Поэтому я свободно обсуждаю с ним такие вещи. А моего папу это пугает. Я уж не знаю почему. Думаю, он беспокоится, что я такая, как мама. Хотя врач сказал, что это всего лишь устройство мозга. Как если бы у меня провода в голове перепутались. И поэтому я воспринимаю звуки как цвета. Но папу это все равно пугает. Мне тут врач вообще понравился. Но голос у него был гадкий, блевотно-зеленого цвета. К тому же мы все равно сразу оттуда уехали. Мы постоянно переезжаем. Даже если я не говорю про синестезию.
2: «Можете убрать учебники?»
0: Миссис Бэнкс посмотрела на часы и засуетилась.
2: «Нас сейчас навестит наш новый директор. Мистер Телеомара раньше руководил очень престижной частной школой в Нью-Йорке, и нам на редкость повезло, что у нас теперь такой директор».
0: Она пригладила волосы и взглянула на свое отражение в стекле аквариума мистера Бизли.
2: «А это еще что, неужели помада?» Мне просто не верилось, но она действительно повернулась к нам спиной, как будто нам не видно, и накрасила губы. «Вот подлиза, да ей же 100 лет в обед, 50 точно. Я хочу, чтобы вы вели себя отлично», сказала миссис Бэнкс и устремила на нас с Джереми убийственный взгляд. «Только попробуйте нашкодить, и мы всю следующую неделю будем писать контрольные каждый день».
0: «Замечательно!» Конечно, класс уставился на нас. Джереми состроил наивную рожицу, от которой все засмеялись, а я просто опустила глаза в книгу, изо всех сил стараясь показать, какая я прилежная ученица. Нового директора еще никто не видел. Считалось, что он жутко строгий. И, возможно, даже ест маленьких детей. Ну, сами понимаете. Я продолжала делать вид, что с головой ушла в дроби, а миссис Бэнкс с придыханием вереща ринулась к двери приветствовать директора. «Здравствуйте, дети! Рад с вами познакомиться!» Раздался низкий голос. «Серебро?» Я прищурилась. Он немножко искрился в воздухе, будто блестки на одежде. Я никогда прежде такого не видела, поэтому подняла голову. Оказалось, он высокий и выглядит как кинозвезда. Наверное, поэтому миссис Бэнкс накрасилась. Она снова поправила волосы, глупо улыбнулась, и в голосе у нее появился зеленоватый оттенок. Даже мистер Бизли подключился к происходящему, фиолетово зашипев на весь класс. Я посмотрела на питона. «А, любительница рептилий!» Тут мистер Бизли зашипел совсем фиолетово. Я же быстренько вернулась к книжке, но было поздно. Оказалось, что новый директор стоит рядом с моей партой и улыбается. И знаете что? Мне его улыбка напомнила мистера Бизли. Кажется, новому директору я тоже не нравлюсь.
2: «У Мелани проблемы с вниманием», – защебетала миссис Бэнкс. «Она сложная ученица».
0: Катерина Саммерс, здешняя заводила, захихикала. И я почувствовала, как у меня горят щеки. Но потом я заметила ту старую уродливую чашку на столе миссис Бэнкс. Ту, в которую она ссыпает канцелярские скрепки. Чашка стала золотой, а в ней рубины, кажется. Да, что-то тут явно не так. Я с нетерпением жду, когда начнется сотрудничество с каждым, кто учится или работает в этой школе. Серебристые слова мистера Телеомары словно повисли в воздухе.
2: как туман. Это не было похоже на обычную синестезию. Они плавали вокруг меня, и я их чувствовала, словно истолченные в пыль бритвенные лезвия. У меня от них начался зуд. Мистер Телеомара вновь улыбнулся и стал еще больше похож на мистера Бизли. «Мелани Дрейлинг, вот эта встреча!»
1: «Ничего себе! Дрейлинг — это моя настоящая фамилия! Он не мог ее знать!»
0: Но он улыбался конкретно мне. Серебряная завеса из толченых лезвий сделалась такой плотной, что я едва могла разглядеть удивленное лицо Джереми. Мне захотелось выбраться из класса. Захотелось рассказать обо всем папе, или даже нет, Крису. Он наверняка объяснит, что случилось с мистером Бизли и с чашкой. Но я не могла пошевелиться. Не могла вздохнуть. Воздух был заполнен этой серебряной дрянью.
2: «Я знал твою мать», — продолжал мистер Телеомара. «Ты очень на нее похожа».
0: Тут у меня загудело в ушах, и мне представилось, как мистер Бизли хватает несчастных мышей и как они отчаянно пищат, пока он их окончательно не задушит. Потом к этому жужжанию в ушах прибавилось чувство, что мой желудок вывернулся наизнанку. Может, из-за того, что я надышалась лезвиями. Миссис Бэнкс как раз захихикала над моей фамилией, и я решила, что теряю сознание. И меня вырвало. Прямо на мой учебник математики. И на парту. И на пол. Серебро исчезло. Миссис Бэнкс начала зудеть, мерзко, цветом моря в шторм. И все стали издавать гадкие звуки, и цвета вокруг были тошнотворные, меня снова замутило, и я пулей вылетела из класса. За дверь и дальше по коридору. Черт из два, я сюда когда-нибудь вернусь. Мистер Телеомара веселится ничуть не хуже, чем мистер Бизли с мышами.
1: «Эй, погоди!»
0: Джереми поймал меня в тот самый момент, когда я собиралась нырнуть в пожарный выход, что располагался в конце коридора.
1: «Ты в порядке?»
0: Голос у него был встревоженный. Немножко с оранжевым оттенком.
1: «Да. Нет. Да, в порядке».
0: «Ничего, я не в порядке». Я оглянулась, но за нами никто не гнался.
1: «Я пошла домой, а ты возвращайся обратно, пока тебя не оставили после уроков».
0: «Да что случилось?» Джереми не собирался уходить. «Почему он назвал тебя Дрейлинг? Отчего тебя вырвало?»
1: «Отравилась, что-то съела».
0: Я зашагала через спортплощадку, ожидая, что кто-нибудь вот-вот начнет вопить. «Может, я бы себя и убедила, что этот таинственный серебряный голос мне померещился. Но я его чувствовала, и мне от него становилось плохо. А еще были мистер Бизли и золотая чашка. И мистер Телеомара. Нет, надо поговорить с Крисом».
2: «Я тоже ел в столовой. Джереми никак не хотел отставать. Но я не блюю. А что такое он выдал насчет твоей мамы? Моя мама говорит, что она умерла. Правда, запрещает обсуждать с тобой это, потому что у тебя вытеснение».
1: «Она не умерла!» — огрызнулась я.
0: Но потом мне стало стыдно. Джереми заступался за меня, когда я только пришла в эту школу прошлой зимой. Он со мной общался, когда никто из местной компании и словом со мной не желал обмолвиться. «Извини», — я вздохнула.
1: «Слушай, мне очень надо увидеться кое с кем. Это действительно важно».
0: Мы уже прошли почти всю спортплощадку, и до сих пор никто не поднял крика. Мне прямо не верилось, что я так легко удрала из школы. Я пролезла сквозь ограду за качелями и через лаз во дворик, где жила маленькая брехливая собачонка. В тот момент она, видимо, сидела в доме. Джереми упорно следовал за мной. Надо было дать ему понять, чтобы он отвалил.
1: Обидится, подумаешь.
0: Но мне не хотелось его обижать. Он считает, что слышать цвета — это клево, пускай даже его мама школьный психолог, и решила, что у меня реакция вытеснения. И я подумала: а вдруг, ну вдруг, он хорошо поладит с Крисом. Так что я промолчала. Он перелез через старую дощатую ограду следом за мной, и мы срезали путь через заросший сорняками пустырь и зашагали на Фир-стрит. Вскоре улица превратилась в изрытую глубокими колеями грунтовую дорогу, уходящую в лес, к хибаре, которую мы снимали. Но вообще-то я шла не домой. Сначала мне нужно было поговорить с Крисом. Если бы я сказала папе о мистере Телеомаре, то и глазом бы моргнуть не успела, как мы бы уже мчались в другой штат. В лесной чаще было тихо и темно, почти как в сумерке. В грязном пруду шумно возилась лягушка-бык.
1: «Эй, а какого она цвета?» — спросил Джереми. «Спорим, что темно-фиолетового?»
0: Он постоянно задавал такие вопросы, и я не могла сдержать улыбку.
1: «Ошибаешься», — ответила я.
2: темно-коричневая, как шоколад. И ладно тогда, может, поделишься со мной? Что случилось?»
0: Теперь Джереми подошел ко мне вплотную.
2: «Чего у тебя такого стряслось с новым директором, мистером Телио, как его там?»
0: Я пожала плечами. «Не знаю, что-то очень странное. Кажется, это из-за цвета его голоса».
2: «А какого он цвета?»
0: «Серебряного. Но не такой, как обычные цвета. Когда я слышу слова, я просто вижу синий или желтый или какой-то другой. И он никак не мешает мне видеть все остальное, понимаешь?»
2: «А этот мешал?»
0: «Мешал». Я наблюдала за Джереми краем глаза. Ждала, когда он перестанет мне верить. Я его чувствовала. Мне от этого было больно. И меня затошнило. Это я еще не сказала про мистера Бизли и чашку. Как такое могло произойти?
2: Джереми нахмурился. Судя по всему, он мне верил. Мне нечего было терять. Как только я расскажу обо всем папе, мы тут же уедем. Тогда какая разница, подумает Джереми, что я спятила или нет. Хотя, пожалуй, для меня была разница. Поэтому я ничего не сказала, а просто пошла быстрее. Джереми даже пришлось меня догонять.
1: «Ты что, каждый день так ходишь?» Запыхавшись, поинтересовался он. «Ой, блин, а почему тебя не забирает школьный автобус?»
0: «Автобус забирал бы, но в нем еще хуже, чем в классе. Я в этом давным-давно убедилась. Люблю пройтись». Я свернула в лес до того, как мы приблизились к моему жилищу. Папа мог быть дома, и он сразу бы понял, что что-то не так. Я никогда не врала папе, и поэтому просто пошла по тропке, по которой возвращалась, когда впервые столкнулась с Крисом.
1: «А куда мы идем?»
0: Джереми огляделся по сторонам.
1: «Слушай, давай к нам домой. У мамы сегодня прием старшеклассников. Она вернется не раньше 5. Поиграем на новой приставке. Пока мама ее не распробовала и не забрала у меня. Игрушка реально клевая. Значит, наносит психологический вред».
0: «Мы уже почти на месте», — сказала я. «Пожалуй, мне и вправду хотелось познакомить Джереми и Криса. У меня тут друг. Мне нужно с ним поговорить обо всем, что случилось».
1: «Ладно», — Джереми пожал плечами. «А потом пойдем ко мне и его возьмем, если захочет».
0: «Он не может. Он в инвалидном кресле и... Короче, не может. Нам сюда».
2: Дорожка повела нас влево, в сторону океана. До меня донесся запах воды и отдаленный шум прибоя. Его мне тоже будет не хватать.
1: «Тут никто не живет». Джереми налетел на куст ежевики и ойкнул. «Тут и домов-то никаких нет. У меня кровь идет».
2: «Нет у тебя никакой крови». Я вытащила шипы из подола его рубашки.
1: «Почти нет. Мы уже у цели. Если только не...»
2: Мы пробрались через плотные заросли елей и чего-то ползучего. И Джереми, не окончив фразу, воскликнул.
1: «Ух ты!»
2: Несколько мгновений он лишь молча глазел.
1: «Черт, откуда это здесь взялось?»
2: Действительно, с этими серыми каменными стенами и плетями ежевики сооружение смахивало на замок спящей красавицы. На самом деле оно выглядело в точности, как этот замок. Я тоже поцарапалась до крови и зализывала запястье.
1: «Мелани, погоди!»
2: Слова Джереми сделались темно-желтыми. «Я знаю, что это за место. Тот тип, который построил лесопилку, ту, которая закрылась, он действительно здесь жил. Но это было 100 лет назад, все уже развалилось. Мой двоюродный брат с друзьями лазили тут в прошлый Хэллоуин, наспор. Он утверждал, что крыша провалилась, что все заросло ежевикой и прочим. Они даже не смогли пробраться внутрь. Он досадовал, что это было пустой тратой времени». Джереми изумленно посмотрел на каменную стену.
1: «А про стену он ничего не говорил. И про замок. Тут ничего такого не было».
2: Я улыбнулась.
1: «Откуда ты знаешь?» «Потому что мой двоюродный брат...»
2: Джереми снова посмотрел на стену, затем потрогал, осторожно, будто опасаясь, что та его укусит. Не укусила. «Он бы мне сказал, если бы тут было что-нибудь интересное». Я ждала, дойдет до него или нет.
1: «Может и нет, но знаете что? Мне очень, очень хотелось, чтобы до него дошло».

Элс, этот замок! Тут же нет никакой дороги!» Он все не мог успокоиться. «Эй, гляди!» Джереми указал вниз. «Это и есть тот твой друг в инвалидном кресле?» «Угу, это Крис». Я ухватилась за ветки и соскользнула вниз, как будто съехала со стены. «Привет, Мелани!» Крис попытался подъехать ближе, но лозы, покрывающие все вокруг, так и норовили запутаться в колесах, как обычно. У Криса был неважный вид. Смуглые, тощие руки, черные волосы, которые прилипли ко лбу, как будто Крис вспотел. Хотя еще был май, и вовсе не жарко. Слова у него были цвета собачьих какашек. «Никак не могу выпутаться из этих лоз». Крис сдался и тяжело осел в кресло. «Привет», — обратился он к Джереми, когда тот свалился со стены. «Приятно познакомиться. Меня зовут Крис». «Привет, а меня Джереми». Джереми стряхнул с головы что-то вроде птичьего гнезда и огляделся по сторонам. «Я тут прожил всю свою жизнь, но ничего не слышал про замок. Как тут клево!» «Это истинное обличье», — пожал плечами Крис. «Ты, возможно, видел тут что-то совсем другое. Дом, амбар или еще что-нибудь». Вот теперь Джереми точно был сбит с толку. «Ага, началось». «Джереми, Крис волшебный», — пояснила я. «Вокруг нас существует целый мир, а мы даже не знаем, что он рядом. Понимаете, я привыкла считать, что все сама себе сочинила, все то, что наблюдала рядом с мамой. И мои учителя так говорили. Но потом я встретила Криса, и он мне объяснил, что ничего я не выдумала. Просто обычно ты этого не замечаешь», — продолжала я, «если только рядом нет кого-то волшебного». «Ладно», — выдавил в конце концов Джереми. Он посмотрел на меня с таким выражением, будто думал, что я ему голову морочу. Я попросила бы Криса показать ему что-нибудь, но слишком волновалась. «К нам сегодня пришел новый директор», — выпалила я. «Крис, он такой, как ты. Когда он вошел в класс, стало твориться что-то таинственное». Джерри снова посмотрел на меня. «А чего таинственного в рвоте?» «Крис, я видела истинные обличия. А еще мистер Телеомара знает мою фамилию, в смысле, мамину фамилию, мою настоящую». Крис, видимо, испугался. «Зраан, должно быть, твоя мама была из перворожденных. А значит, он пришел из-за тобой. Ты же у нее первый ребенок, да?» «Да, но...» «Ладно, у вас тут клево...» Слова Джереми сделались желтыми, словно пилюля. «Но я не в теме, так что я пошел домой играть на новой приставке». И он направился к стене. «Подожди минутку!» Остановила я его. Мне и вправду хотелось, чтобы он находился рядом. Но внезапно все эти дурацкие лозы обвелись вокруг моих ног. «Прячьтесь!» Крис оглянулся через плечо на замок. «Мой дядя идет, а мне не положено принимать гостей». Джереми уже взобрался на стену, а я залезла следом. Уж не знаю, почему его дядя терпеть не может гостей. Крис говорит, что это из-за того, что дядя думает, будто этот самый Зраан рыщет вокруг. Я нагнала Джереми и схватила за ногу, как раз когда он собрался слезать. «Ляг на стену!» – прошептала я. «Идет дядя Криса, а нас тут быть не должно!» «Вот спасибо!» Теперь Джереми и вправду разозлился. «И чего ты хочешь? Моего ареста за то, что я влез в чужое владение? Да заткнись же ты!» Я толкнула Джереми, и он растянулся на вершине стены под веткой яблони, а я шлепнулась поверх него. «Ой, блин!» «Слушай, давай просто слезем и уберемся отсюда!» — пробурчал Джереми. «Тихо!» — взмолилась я и сильно его ущипнула. Серебристая дрянь проплыла между расступившейся растительностью и обвелась вокруг кресла Криса. Так мог бы обвиться мистер Бизли, если бы был, ну, очень большим. По-моему, Крис этого даже не заметил. Казалось, он смотрит на дверь в конце дорожки. А я не знала, то ли кричать, то ли бежать обратно. Я попыталась сесть, но зацепилась рубашкой не то за ветку яблони, не то еще за что-то, и освободиться у меня не получилось. Дверь отворилась. «Это же мистер Телеумара!» — изумился Джереми. «Он-то что тут делает?» Я посмотрела на Криса. Тот словно окаменел в своем кресле. Он просто сидел, не шевелился и ничего не говорил. Мистер Телеумара прошел по тропе, лозы словно съежились и попытались отползти от него. Затем он наклонился над Крисом. «Мне захотелось закричать!» И снова подумалось, что надо соскочить вниз. Но ветка яблони придавила меня. И даже Джереми лежал тихо.

0: тихо, потому что в том, как мистер Телеумара смотрел на Криса, было что-то очень мерзкое. Потом мистер Телеумара положил руку Крису на горло, и тот закричал. Не очень громко, как в кошмарном сне, когда тебе хочется завопить изо всех сил, а получается тихо и сипло. Но это был ужасный крик. Крис сидел с закрытыми глазами и корчился, будто пытался сопротивляться или надеялся очнуться, или уж не знаю что. И кричал, не переставая. Тут меня жутко затошнило. И у Джереми был такой вид, будто он ощущает что-то подобное.
1: «Уже недолго осталось»,
0: — негромко произнес мистер Телеумара, и вокруг Криса стал сгущаться этот туман из лезвий.
1: «Еще несколько сеансов, и я с тобой покончу. Ты превратишься в шелуху, пустую оболочку. Еще несколько перворожденных, и я получу все».
0: Он погладил Криса по лицу, будто бы с нежностью, и у меня мурашки побежали по коже.
1: «Спи крепко, дитя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. До поры до времени».
0: Он расхохотался, прошел мимо трепещущих лоз и скрылся в проеме двери. Дверь закрылась. «Во блин! Что это было?» Голос Джереми приобрел лимонный оттенок. «Что он сделал с Крисом?» «Ничего хорошего». Я стала спускаться со стены. «Ты что, чокнулась?» Джереми перегнулся вниз. «А вдруг он вернется? Блин! Это ж прямо какой-то фильм про вампиров из ночного сеанса!» «Он не кусал Криса?» «Вообще-то да. Отчасти Джереми прав. Я то и дело, поглядывая на дверь, пробралась через дурацкие лозы, которые в кои-то веки оставили меня в покое. «Крис! Крис, очнись!» Я потрясла его. Мне было очень страшно. Джереми заглянул мне через плечо. «С ним все в порядке?» А я-то думала, что Джереми уже идет к себе домой. «Не знаю». Но тут Крис моргнул, зевнул и улыбнулся. «Извините, кажется, я заснул, пока ждал вас. Так что было в школе сегодня? Вы больше не видели этого странного директора?» Мы с Джереми переглянулись. «Мы никуда не уходили», — ответил Джереми. «Это все тот же день». Он явно не собирался домой играть на приставке. «Мистер Телеумара был здесь», — сообщила я Крису. «Тут самый странный директор». «Это невозможно». Крис вроде как не очень понимал, что происходит, словно только проснулся. «Тут же был мой дядя. Он бы его заметил. Он никого сюда не впускает из-за Зерана». «Мы только что видели этого нового директора тут рядом с тобой», — настаивала я. «Здесь был мой дядя». Крис окончательно был сбит с толку. «И... хорошо. Если дядя был здесь, то чем вы с ним занимались?» — вмешался Джереми. «Что ты ел на ужин сегодня вечером? О чем вы с дядей разговаривали?»
2: «Ну, мы...» Выражение лица у Криса сделалось странным. «Я не помню. В смысле, я знаю, что живу здесь вместе со своим дядей. Он меня оберегает, но я просто...»
0: Казалось, Крис совсем перестал соображать. «Я просто не помню, что мы делали вчера вечером, и все». Мы с Джереми снова переглянулись. «Думаю, Крис, твой дядя и есть Зераан», — предположила я. При воспоминании о том, как Телеумара наклонился над Крисом, как тот сопротивлялся и кричал, меня снова замутило.
2: «Крис, тебе надо идти с нами!»
0: Я обошла кресло и ухватилась за ручки. «Тебе нельзя здесь оставаться, он вернется!»
2: «Но мой дядя...» «Кто бы он ни был, он причиняет тебе вред!»
0: Я налегла на ручки кресла, но лозы обвелись вокруг спицколес. Мне представилась жуткая картина, как Крис сидит в этом кресле посреди ночи под дождем и замерзает в серебристом тумане.
2: «Кажется, это называется похищением», — заметил Джереми. Он начал пинать лозы и обрывать их с колес. Я стала помогать ему и даже вспотела, потому что не успевали мы оборвать проклятую зелень, как она тут же обвивала колеса снова. В конце концов, мы заставили кресло двигаться. Джереми толкал его, а я затаптывала лозы перед ним.
0: «А как мы отсюда выберемся?» — спросил запыхавшийся Джереми.
2: «Уж точно не через дверь, которой пользуется мистер Телеумара».
0: «Крис, а тут есть другой выход?» — поинтересовалась я. Крис покачал головой. Вид у него до сих пор был отсутствующий. Тогда мы просто дотолкали кресло до того места,
2: где через стену перевешивались ветки яблони. «Ты залезешь туда», — скомандовал Джереми. «Я приподниму Криса, и он возьмется за твои руки. Потом я тоже заберусь наверх и помогу тебе втащить его. Мы так однажды делали в скаутском лагере. Хорошо, Крис?»
0: «Угу», — согласился Крис, но прозвучало это как-то испуганно.
2: «Я ничего такого никогда не делала, поэтому я посмотрела на стену, которая была достаточно высокой, и все же вскарабкалась на нее. Я понятия не имела, сможем ли мы втащить Криса наверх, какой бы он ни был костлявый. Но я все равно не придумала ничего другого, потому зацепилась ногами за край стены и перегнулась через ветку яблони. «Давай, Крис, я тебя подсажу!» Джереми приподнял Криса с кресла.
3: «Слушай, да ты весишь не больше моей младшей сестры!
2: Погоди, сейчас я попробую встать на твое кресло!» Джереми с ворчанием очень медленно и осторожно ступил на сиденье инвалидной коляски.
3: «Мелани, готова?»
2: Он немного пошатнулся, и я затаила дыхание.
3: «Ладно, Крис, потянись чуть-чуть вверх. Хватай Мелани за запястье. А ты, Мелани, хватай запястье Криса».
2: Я не могла до него дотянуться.
3: «Перегнись как можно дальше», — выдохнул Джереми.
2: Слова его были ярко-желтыми.
3: «Крис, ты не мог бы потянуться еще чуть-чуть?»
2: Я никак не могла до него дотянуться.
3: «Зараан! Мистер Телеумара мог вернуться в любую секунду!»
2: Ветка выскользнула из-под меня, я вскрикнула, цепляясь за ветку, а потом вдруг лицо Криса оказалось точно напротив моего.
3: «Лови! Лови его руку!» — завопил Джереми. Я поймала, а Крис вцепился в мои запястья.
2: А потом мы закачались, и у меня чуть суставы не выскочили. А потом мы куда-то полетели, и у меня заболели ребра, и я видела листья, небо, листья, а потом... Я приземлилась навзничь на траву, и мне никак не удавалось перевести дух. Небо, листья, небо. Я села. Ничего не болело так уж сильно. Крис лежал на спине и тихонько хихикал.
3: «Блин, что за чертовщина?»
2: Из-за стены высунулась голова Джереми. Секунду спустя он уже спускался на нашу сторону.
3: «Вы как, целы?» «Честное слово, это дерево просто перебросило вас через стену, я серьезно! Вы бы только видели!»
2: «Это яблоня», — Крис сел.
3: «Мое дерево!
2: Нам надо уходить отсюда. Это была ловушка, ловушка Зараана. Он держал меня в плену и вытягивал из меня силу перворожденного».
3: «Сейчас я готов в это поверить!»
2: Джереми оглянулся на замок.
3: «Ух ты, глядите!»
2: Я посмотрела. Замка больше не было. На его месте стоял большой, старый полуразрушенный дом, такой, каким его описывал Джереми.
3: «А что такое сила перворожденного, и почему он хочет ее вытянуть?» —
2: поинтересовался Джереми.
3: «Слушай, давай поговорим об этом попозже, а?» — огрызнулась я. «Например, когда уберемся отсюда подальше».
2: «Да, нам нужно уносить ноги», — согласился Крис.
3: «Кажется, скорее всего, я умею ходить».
2: Инвалидное кресло, оно, скорее всего, было частью ловушки. Нам пришлось вместе помогать ему. Выяснилось, что он может ходить. Не очень хорошо, и сил у него не было, и он то и дело чуть не падал, хотя мы его и поддерживали. Но теперь он выглядел лучше. И старше, как я вдруг поняла. Я думала, что он младше нас, но теперь мне стало казаться, что ему лет 16-17. И слова его больше не были цвета собачьих какашек. Они стали золотыми и блестящими, вроде как у мистера Телеомары. Только от них не было больно. Конечно, Крис все еще был костлявым.
3: И всякий был бы, если бы из него вытягивали жизненную силу.
2: А куда мы пойдем? Я не то чтобы спрашивала, я скорее размышляла вслух.
3: В полицию? Предположил Джереми.
2: Я смерила его взглядом.
3: Добрый день, офицер, мило прощебетала я. Директор нашей школы вытягивал жизненную силу из этого парня. Пожалуйста, арестуйте директора.
2: Ладно, я все понял. Кислым лимонно-желтым тоном отозвался Джереми.
3: «А твой папа?»
2: «Не знаю». Я сглотнула. «Я... Наверное, мы не можем отвезти Криса к нам». Они оба посмотрели на меня, и я не смогла ничего добавить.
3: «Ладно, надо сообразить», — вздохнул Джереми.
2: «Если мистер Телеумара в реальном мире твой опекун или что-то вроде этого, они просто вернут тебя ему». Он нахмурился, стараясь что-либо придумать.
3: «Мой папа юрист, потому я знаю такие вещи. Они не поверят ребенку, который чего-то говорит против взрослого. Крис, а что с твоей семьей?»
2: «Они оба были перворожденными», — произнес Крис так тихо, что я едва его расслышала. Зараан добрался до них. С минуту мы молчали. В лесу уже сделалось темно. Какая-то сова заухала темно-зеленым и опустилась на тропу прямо перед нами. Глаза ее горели желтым светом. Я никогда прежде не видела такой птицы. Она что-то проухала приглушенно-зеленым. И Крис ответил ей на неизвестном мне языке. Зараан знает, что я сбежал. Крис оперся на нас с такой силой, словно собирался рухнуть. «Можно пойти в мой форт на дереве», — с сомнением в голосе предложил Джереми. «Я вас туда проведу потихоньку, никто и знать не будет, что мы там. Может, этот тип побоится что-то делать прямо на чужом дворе? Ох, и влетит мне, если меня застукают». По-моему, Джереми не очень-то хотелось вести нас к себе, но ничего другого придумать не получалось. К тому же, может, он и прав, и Зараан действительно побоится предпринимать что-либо рядом с жильем и людьми. Сомнительно, что это его особо волнует, но, как я уже сказала, никаких других идей у нас не было. Потому мы отправились к Джереми.

0: По дороге мы наткнулись на кое-что необычное. Словно некоторые деревья, особенно старые, были сделаны из полупрозрачного стекла, и внутри ствола кто-то находился. Из-за того, что стекло непрозрачное, лица было невозможно разглядеть. Но я совершенно точно уверена, что это был маленький народец. Его мне когда-то показывала мама. Она звала его робким народцем. И Джереми тоже их видел. Я это точно знаю, потому что он сперва мельком взглянул на такое дерево, а потом уставился во все глаза. Наверное, это все потому, что с нами был Крис. В итоге я даже немного пожалела, что наш путь подошел к концу. Оказалось, что Джереми живет в райончике с красивыми домами и аккуратными двориками, с качелями и цветами. Дом Джереми стоял с краю, и их задний двор выходил прямо в лес. Форт был устроен на заднем дворе, подальше от чужих глаз. Мы помогли Крису забраться туда, а потом залезли сами. Я огляделась по сторонам. Не видать ли где серебряного сияния? Но нет, ничего подобного не было. Внутри было здорово. Фанерный пол, потемневший от непогоды, но чистый. Полки, сооруженные из старых ящиков от яблок, забитые дисками и книгами. Мне тут понравилось больше, чем в некоторых местах, которые мы снимали. Крис почти падал на старые диванные подушки у стены. «Эй, с тобой все нормально?» — спросил его Джереми. «Кажется, да», — отозвался Крис. «Устал только». «Слушайте, мне бы надо домой». Джереми оглянулся через плечо. «Если я приду сильно поздно, мне влетит. Даже если из школы не звонили насчет прогула. Я попробую выбраться сюда на ночевку. Завтра, правда, не выходной, но иногда мама разрешает мне спать здесь и среди недели. Заодно принесу еды и чего-нибудь из вещей. И воды тоже, ладно?» Стоило мне произнести эти слова, и я поняла, как сильно хочу пить. И Крис тоже, готова поспорить. «Тут где-то должна быть газировка. На прошлой неделе я припрятал пару банок, так что мама не должна о них знать». Джереми пошарил в полках-ящиках и вытащил две банки колы. «А вот фонарик, на тот случай, если я не скоро вернусь. Только светите так, чтобы в окошке не было видно, а то мама может заметить. Я появлюсь сразу, как только смогу». Джереми соскочил на землю и направился к дому. Становилось прохладно. Я вскрыла колу, уселась рядом с Крисом и протянула банку ему. Он сделал несколько глотков и сел. В жизни не пила ничего вкуснее этой теплой газировки. Мы прикончили банку в одну минуту. Птицы пели по-ночному, нежно-розовым, синим и зеленым, с небольшими проблесками света, как у светлячков, которые запомнились мне, когда мы жили в штате Огайо. «А как так получилось, что ты перворожденная, но ничего не знаешь о магии?» Через некоторое время поинтересовался Крис. Я немного подумала. «Наверное, я просто была не в курсе, что это и есть магия». Я пожала плечами. «Просто мир был таким. В нем был робкий народец, единороги. Одни животные разговаривали с мамой, другие нет». Я снова пожала плечами. «А как? Как Зараан забрал ее?» Я сглотнула. Этот момент до сих пор снится мне. Кошмар. Она провалилась сквозь дверь, которая однажды просто взяла и открылась. Мы гуляли в лесу. Тогда я была еще совсем маленькой. Я снова пожала плечами. Мне до сих пор мерещится эта дверь. А за ней ничто. И мамино лицо, когда она туда проваливалась. Папа велел никогда ни с кем об этом не говорить. Я не говорила, пока не встретила тебя. Сказала я Крису. «Я не знаю». Я уставилась на пустую банку из-под колы. Кажется, я начала думать, что... Понимаешь, что, может быть, все было совсем не так, как мне запомнилось. Джереми все не возвращался. Возможно, его мама узнала, что он сбежал с уроков, и теперь у него неприятности. Я обняла Криса за плечи, потому что знала, что он думает о том же, о чем и я. «Ребята, вы здесь?» Ох, да чего же приятно было услышать шепот Джереми. «Здесь, здесь!» — отозвалась я. Когда он забрался в форт, волоча за собой рюкзак, мне захотелось обнять его. «Ты не разболтал про нас!»
1: «Чего-чего? Ты правда думала, что я такое трепло? Вот спасибо, Мелани! Я друзей не сдаю!»
0: Его слова были уродливо-оранжевыми. «Извини, пожалуйста, мне сделалось очень стыдно. Я думала...» У меня никогда раньше не было настоящего друга. Я, если можно так выразиться, не знаю правил. Тебе влетело? Еще как. Дай-ка сюда фонарик. Джереми опустил рюкзак на пол и включил фонарик. «Меня теперь никогда никуда не выпустят из дому, раз я сбегаю с уроков. А твой отец, наверное, позвонил в полицию, когда ты не пришла домой. Кто-то видел, как мы уходили вместе. Я сказал, что ты была очень расстроена, и я пытался отговорить тебя уходить, но ты меня не слушала. А потом я подумал, что раз уж все равно ушел из школы, то почему бы мне не погулять? Маме понравилось, что я пытался тебя отговорить, потому, думаю, она мне поверила. Может быть. Я вам принес воды. Налил в бутылку из-под молока и стащил кое-что из кладовки в гараже. На кухню я заходить не решился. Мне пришлось пройти мимо родительской спальни. Они сейчас ругаются. Выясняют, кто виноват, что я такой». Джереми улыбнулся, но улыбка получилась какой-то неубедительной. «Думаю, верх возьмет мама, а крайним окажется папа». Вода отдавала кислым молоком, но я не жаловалась, да и Крис тоже. Также Джереми принес арахисовое масло и пачку крекеров. Больше ничего не удалось добыть. Джереми поморщился. Остальное все в консервных банках, так что вот. Он достал с полки старый столовый нож и принялся мазать крекеры маслом. «Крис, ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Пока не явилась полиция, нас всех не арестовали». «Насчет полиции можешь не беспокоиться». Крис набил рот крекерами, и мне снова представилось, как он сидел в своем кресле днями и ночами среди этих лоз.
2: «Беспокоиться надо заранее», — с набитым ртом продолжал Крис. «Он хочет получить всю силу перворожденных».
0: Крис проглотил крекер и глотнул еще воды. Она становится более концентрированной. Сила перворожденных. Раньше перворожденных было много, но некоторые умирают, не заведя детей. Поэтому тех, кто владеет этой силой, все меньше и меньше. Если Зараан завладеет всей силой... Крис пожал плечами. «Думаю, наш мир просто исчезнет. Или, возможно, Зараан превратит его в нечто другое. Или воспользуется этой силой, желая всем все испортить. Я просто не знаю. Но он тайно похищает перворожденных вот уже, наверное, 1000 лет, если не больше. Через некоторое время его вычислили, а мы стали осторожней. Но сейчас он настолько силен, что с ним просто невозможно бороться. Выход один — держаться подальше от его ловушек, вроде той, в которую я угодил». Крис отвел взгляд. «Ему требуется некоторое время, чтобы полностью вытянуть всю силу из перворожденного. Меня передернуло, а у Джереми округлились глаза. А что бывает после того, как он вытягивает всю силу?» — спросил Джереми в конце концов. «Не знаю». Крис посмотрел на крекер, который держал в руке. «Наверное, просто смерть. В смысле, никто ведь никогда не возвращался». Он снова посмотрел на крекер, уже окончательно раскрошенный. «Наверное, я просто надеялся, я думал, чего мне было терять?» Теперь его голос сделался тусклым, будто старый металл. «Я думал, вдруг они все тогда снова будут со мной. Я бы тоже попыталась, если бы считала, что это может вернуть маму».
3: «Ладно, ладно, тайм-аут окончен». Джереми замахал руками. «Я теперь верю в магию. Меня в жизни больше никуда не выпустят, потому что я прогулял школу. Меня, возможно, арестуют за похищение. И потому я хочу объяснений. Что происходит? Только по-человечески, пожалуйста». Он сердито посмотрел на Криса. «Что это за штука с перворожденными? Что мы видели, когда забрались туда? Все эти странные деревья и прочее. Где находится твой мир?»
0: «Здесь». Крис пожал плечами. «Я думаю, вам открываются истинные обличия, когда вы рядом со мной. Это... Представь, что ты можешь видеть только красное, синее и зеленое, а все желтое для тебя невидимо. Что тогда будет? Мы будем постоянно врезаться в школьные автобусы. Но ты и не чувствуешь желтых вещей. Ты просто не знаешь, что они тут есть. Ты проходишь сквозь них». Джереми задумался. «Мир станет занятным местом. Нет никакого солнца, только свет. Никаких дуванчиков, лютиков, желтых M&M's. Я вспомнила о робком народце и единорогах, за которыми я иногда наблюдала, когда была с мамой.
3: И откуда мы узнаем, что желтое существует?»
0: Это был просто пример. Крис снова пожал плечами. «Пока скорее смахивает на то, что вы видите только желтое, а все остальные цвета нет». Он взял старый нож, которым Джереми намазывал крекеры маслом. Нож превратился в ослепительный кинжал с синими драгоценными камнями на рукояти.
3: «Ух ты!»
0: У Джереми глаза на лоб полезли.
3: Да, это вправду было клево.
1: Как ты это сделал?
3: Джереми потрогал кинжал, ойкнул и сунул порезанный палец в рот.
1: Я его нашел когда-то в куче хлама в лесу, но я его отмыл, прежде чем пользоваться, честно.
3: Думаю, ребята, вы можете видеть истинное обличие, когда вы рядом с кем-то из нас. Крис посмотрел на нож.
1: Я не знаю, что вы видите или не видите, но могу предположить, почему.
3: Потому что вы рядом со мной. Я подумала про мистера Бизли с драгоценным камнем в голове. Интересно, не он ли сказал мистеру Телеомаре, что я в классе миссис Бэнкс? Крис повернулся ко мне.
1: Мелани, а я так и не знаю, почему ты не можешь видеть этого сама. Ты же перворожденная.
3: А они оба посмотрели на меня. Наверное, думаю, это потому, что мой папа не волшебник и даже не желает это обсуждать.
1: Крис явно был потрясен.
3: Так не бывает. Я же есть. И что в этом плохого?
1: Я сверкнула глазами.
3: «Эй, а почему этот форт не превращается в замок или еще во что-нибудь?» — вмешался Джереми.
1: «Почему он выглядит так же, как всегда?»
3: «Он сделан из мертвых деревьев».
1: Крис слегка поморщился. «Это и есть его истинное обличье».
3: «Угу», — Джереми нахмурился. «Но как могло получиться, что я себе чуть локти не рассадил, когда съезжал с той каменной стены? А потом, когда мы все оттуда выбрались...» Я оглянулся, а за спиной был обычный старый заброшенный дом, как я и думал.
1: Потому что меня поблизости не было. И Зараана тоже не было. Крис задумался.
3: Не знаю, Мелани, как ты увидела мой дом в первый раз?
1: Ты точно не можешь видеть истинный мир?
3: Я пожала плечами, все еще немного злясь на Криса.
1: На самом деле, как теперь припоминается, сперва я увидела яблоню, а потом заметила стену. Что вообще-то странно, потому что дерево прислонилось к стене. Помню, как в тот день прогуливалась по лесу, и мне было ужасно жалко себя. Из-за компании в классе. Шла я себе и думала о маме, и обо всех тех интересных штуках, которые случались, когда она брала меня в лес, и о том, до чего же жаль, что папа не говорит о ней. Тут наткнулась на яблоню, и мне захотелось сорвать с нее несколько цветков. Я все еще продолжала вспоминать маму, когда обнаружила стену и залезла на нее, и дальше вы в курсе. И знаете, мне вот думается, что, может быть, мир вовсе и не изменился, может, это я изменилась. И дело не в том, что я не могу видеть робкий народец единорогов и существа в деревьях. Может быть, может и могу, но не вижу. В смысле, если вы кому-то расскажете, что встретили единорога или кого-то из робкого народца, про вас подумают, что вы врете или свихнулись? Может, я стала бояться верить в них? Где-то в глубине души испугалась, что меня сочтут сумасшедшей? Мне просто было тоскливо. И я смотрела наружу, на темный двор Джереми. Только вот он уже не был темным. Ой, блин. Смотри, я схватила Криса за руку. Вон туда, видишь? Нет, туда. Серебро, истолченные в порошок лезвия. Сова, которая к нам прилетела, внезапно метнулась вниз из темноты, настойчиво ухая зеленым, и закружила вокруг дерева.
3: «На что смотреть?» — Джереми прищурился. «На птицу?»
1: Судя по виду Криса, тот тоже не понимал, в чем дело.
3: «Мистер Телеомара! Зараан!» Внезапно меня бросило в дрожь, как от холода. «Вы что, не замечаете эту серебристую фигню у дома? Он там! Умбра Зараана?»
1: Крис уставился на меня. Я никогда прежде не обращала внимания, что глаза у него зеленые, и что они у него светятся, как у той совы.
3: Я его чувствую, он близко. Ты хочешь сказать, что видишь его умбру?
1: Не знаю. Что такое умбра? Я вижу, когда он говорит, вот ты говоришь, золотым, а Джереми желтым. Может, нам стоит убраться отсюда?
3: Но было поздно. Поток серебряного, бритвенно-острого тумана зазмеился по двору, покружил вокруг качелей и скрылся под фортом за пределами моего поля зрения. Сова камнем рухнула вниз. Серебряный туман метнулся сверкающей вспышкой и поглотил птицу, как это мог бы сделать мистер Бизли. Сова пронзительно ухнула один-единственный раз, потом что-то лопнуло, словно мыльный пузырь, и сова просто исчезла. А потом бритвенный туман возник в дверном проеме, словно огромный серебряный мистер Бизли. Так стремительно, что мы даже не успели разглядеть. И ринулся на Криса, как мистер Бизли на мышь. Я встала у него на пути. Он врезался в меня, как пожарный шланг под напором. Больно! Он словно состоял из лезвий. Не сдержавшись, я закричала и попыталась ухватить этот туман, но он был как вода, и мои руки просто прошли сквозь него. Ощущение было такое, будто на руках сгорела вся кожа. Я закрыла глаза. Я больше не могла этого выносить, и все прекратилось. Оказалось, что рядом со мной стоит Крис с тем золотым кинжалом в руках, а последние струйки тумана утекают из форта.
1: «Эгегей, Крис, круто!»
3: Джереми хлопнул Криса по плечу, и тот пошатнулся. Казалось, что он едва удерживает кинжал, словно тот весит целую тонну.
2: «Что случилось?»
3: Я оглядела себя. «Все нормально, никаких ожогов, даже легких».
2: «Он очень силен».
3: Крис внезапно опустился на пол. «Возможно, из-за всей силы перворожденных, которую он успел отнять, я, боюсь, не смогу противостоять ему». В его словах снова появился оттенок цвета собачьих какашек. Что-то тут неладно. Крис посмотрел на меня. «Мелани, если ты вправду способна видеть его умбру, это может очень помочь нам. Говори мне, где она? Если мне удастся прорубиться сквозь нее, она лишится своей силы.
1: Ты же перворожденный, так может, если ты ткнешь его этим кинжалом, ему конец, а?»
3: Джереми уселся рядом с Крисом. «Я все равно ничего не могу разглядеть. Но разве это не то, о чем говорит пророчество? Мне нужно пронзить оружием его тело, когда оно в истинном обличье, а не просто проткнуть его умбру». Голова Криса поникла. «Он не подпустит меня к себе вплотную, а мне не хватит сил его достать». Крис взглянул на меня. «Это был очень храбрый поступок, Мелани. Попытаться остановить его умбру. Кстати, она могла убить тебя. Ты не только храбрая, но еще и везучая».
2: «Именно что везучая, но нифига не храбрая. Дура, да и все».
3: Я потерла руку. Джереми посмотрел на меня с явным уважением. Я состроила ему рожу.
2: «Крис, что же нам делать?»
3: Голос у меня дрожал.
2: «Есть какой-нибудь способ не впускать его?»
3: «Тут нет ничего такого, чем я мог бы воспользоваться, чтобы его задержать». Крис оглядел форт.
2: «Был бы тут еще один перворожденный. Возможно, нам бы хватило сил удержать его снаружи».
3: «Возможно. Тут я ничем помочь не могла. Раз мой папа не волшебник, то и я не волшебница».
1: «Да ладно тебе, Крис!»
3: Джереми только что не подпрыгивал.
1: «Мелани видит эту штуку, умбру. У тебя есть кинжал. Значит, надо браться за дело вместе. Не можешь же ты просто спокойно сидеть и ждать его!»
3: Пока Джереми излагал свое мнение, я выглянула во двор. Было уже очень поздно. Тот глухой, холодный ночной час, когда, проснувшись, чувствуешь, что ты единственное живое существо на свете. Ага, а вот и он. Идет через двор, как через класс. Я очень хорошо его видела, хотя было темно и даже луна не светила. Серебристое вещество плавало вокруг него, как будто он шел через свой собственный туман над морем. «Здравствуй, Мелани!» Он поднял голову и улыбнулся мне, словно учитель, который видит, что ученик хулиганит, но не очень из-за этого переживает.
1: «Джереми, ты тут совершенно зря. Тебя ждут большие неприятности. Твои родители никогда больше не будут тебе доверять. Но если ты прямо сейчас тихонько вернешься в дом, они не проснутся. Я даже не оставлю тебя после уроков в наказание за прогул. Ты волновался за друга, а это хорошо. Теперь отправляйся в постель. Увидимся утром. Мелани, тебе следует немедленно отправиться домой. Твой отец очень волнуется. Он может... Ты же понимаешь, если он решит, что потерял тебя, как твою мать когда-то, он может сделать с собой что-нибудь ужасное».
2: Я вскочила. «Папа! Я и правда не подумала о нем, а ведь мистер Телеомара прав».
1: «Прекрати, Зараан!»
3: Голос Криса напоминал лягушачье кваканье, но теперь его золото сделалось очень ярким, оно прямо-таки искрилось.
1: «Хватит испытывать на них свои фокусы!»
3: Мне словно вылили на голову ведро воды.
2: «Джереми, он врет!»
3: Мой голос тоже звучал паршиво.
2: «Не слушай его!»
3: «Это не ваши проблемы, дети!» Зараан все еще продолжал улыбаться. «Это не ваш мир. Все, что здесь происходит, никак вас не касается. Идите домой, ложитесь спать. Утром все будет в порядке». Серебристые слова издавали сладковатый запах. Слова не пахнут.
2: «Неправильно, неправильно, все неправильно!»
3: «Джереми, стой!»
2: Я поймала его, когда он направился к двери.
1: Это фокус или заклинание, или что-то вроде того.
2: Но Джереми меня не слышал. Он не остановился. На самом деле, и мне хотелось последовать совету мистера Телеомары. А потом... Потом из леса вышел мой папа.
1: «Мелани!» — позвал он.
2: Он остановился у края двора. «Что он тут делает?»
1: «Мелани!»
2: — крикнул он снова. Его зеленые слова звучали испуганно.
1: «Папа!»
2: — отозвалась я. Получился какой-то мышиный писк, но папа услышал.
1: «Солнышко, ты в порядке?»
2: Он двинулся к дереву, не обращая внимания на мистера Телеомару, словно тот был невидимкой.
1: «С тобой все нормально!»
2: Мистер Телеомара преградил ему дорогу.
4: «Отправляйся домой!»
2: — приказал Телеомара, и серебристый туман сгустился вокруг папы.
4: «Немедленно отправляйся домой!»
2: И тут я осознала, что Зараан не даст мне уйти, что Крис прав. Он хочет заполучить и меня тоже. «Я вижу тебя, знаю, что ты такое!» Папа не сошел с места. «Она не принадлежит твоему миру! Прочь с дороги!» Я никогда не слышала, чтобы папа с кем-то так разговаривал.
4: «Поздно! Она тоже теперь моя!»
2: Папа ему врезал. Джереми радостно заулюлюкал, а мистер Телеомара шлепнулся на задницу, его серебро исчезло, и на секунду я подумала, что все будет хорошо. А потом серебряный туман снова поднялся из травы и окутал папу. Папа, пошатываясь, отступил. У него был открыт рот, как будто он кричит, но я ничего не слышала. И еще он выгнулся назад, как перед падением, но застыл на месте. Он мог умереть в любое мгновение, лопнуть, как мыльные пузыри, просто исчезнуть, как та сова. Я это точно знала, словно мне кто-то это объяснил. Я перворожденная. Я первый ребенок моей мамы. Я выхватила у Криса кинжал. Крис завопил, но мне было все равно. Я выпрыгнула из форта и приземлилась на четвереньки. Зараан не обратил на меня внимания, он смотрел на папу и веселился, как мистер Бизли, собирающийся съесть мышь. А я подползла к нему, приподнялась и, держа кинжал обеими руками, вонзила его Зараану в ногу. Кинжал растаял. Просто взял и растаял. А мистер Телеомара посмотрел на меня и улыбнулся.
4: «Полукровка».
2: А потом на меня как будто напал великан. Я отлетела, ударилась о ствол яблони и сползла на землю. Мамин первый ребенок, да, но вместе с тем и папин первый ребенок. Может, мистер Телеомара и прав. Может, никакого истинного мира для меня не существует.
1: «Мелани, Мелани!»
2: Джереми выпрыгнул из форта и поднял меня.
1: «Как ты? Что случилось?»
2: И тут до меня дошло. Кажется. Я взглянула на форт, заметила место, где фанера треснула, и ухватилась за него. Я оторвала длинную щепку, длиной почти с мой палец, и сунула ее Джереми.
5: «Ударь его этим! Ты же первый ребенок, да? Пожалуйста, Джереми, это твое оружие истинного обличья! Ударь его!»
2: Я не стала ждать ответа Джереми, а просто кинулась на Зараана, молотя его кулаками и пытаясь выцарапать ему глаза. Серебряный туман сжался вокруг меня, как горящая рука, и мне стало нечем дышать. Зараан смеялся. Я тоже должна была умереть. И поверх его плеча, сквозь боль и туман, я увидела, как Джереми замахнулся. Безумная, глупая затея. И вонзил Зараану в спину дурацкую щепку. Она вошла так легко, что Джереми поскользнулся и упал ничком. Все вокруг закачалось, как при землетрясении. Я лежала спиной на земле, а Крис вывалился из форта и чуть не грохнулся на меня сверху. Форт разваливался на части. Все три ветви дрожали. Я перевернулась. Зараан стоял, вскинув руки. Серебряный туман исчез бесследно. Лицо Зараана беспрерывно менялось. Молодые, старые, мужские, женские, даже детские лица. Они сменяли друг друга все быстрее и быстрее, пока, наконец, его лицо не превратилось в размытое пятно. А потом пронесся такой ледяной ветер, словно он долетел с зимних звезд. И вонял он, как дохлый опоссум, которого я нашла под крыльцом нашего нынешнего дома, когда мы в него въехали. И отворилась бездонная дыра, из которой исходили ледяной ветер и вонь. Последние остатки форта рухнули. Книги, диски и доски полетели в дыру, и я тоже скользила к ней, как будто ветер волок меня. И Джереми очутился на краю, и уже перегнулся над ним. И я ухватила его, и Крис скользил тоже, и... Что-то с силой обхватило меня за пояс. И рвануло обратно.
0: я вдруг очутилась на яблоне. Ветер прекратился. Дыра исчезла. На другой ветке сидел Джереми, а Крис находился на развилке ветвей, где прежде был форт. От форта ничего не осталось. Папа лежал на траве и как будто спал. Вдруг ветка подо мной наклонилась и вроде как стряхнула меня на траву. Я помчалась к папе. Он пошевелился и сел. Я была так этому рада, что слова не могла вымолвить. Я просто разревелась и уткнулась носом в его грудь. Он обнял меня так крепко, что аж больно стало, и я почувствовала себя счастливой.
1: «Ух ты!»
0: Голос Джереми был бледно-желтым. Джереми все еще сидел на дереве.
1: «Клево вышло!»
0: Он засмеялся, но смех получился какой-то нервный.
1: «Вот так и делаются хорошие концы для фильмов ужасов!»
0: Зеран исчез. Он уничтожен и никогда больше не вернется. Ты исполнил пророчество. Как у тебя это получилось? Крис соскользнул на землю. Он явно был сбит с толку. Ты не один из нас. Ты не мог этого сделать.
1: Он тоже первенец, вмешалась я, по-прежнему прижимаясь к папе. А в пророчестве говорится об истинном обличье. Ты обмолвился, что дерево, из которого сделан форт, имеет истинное обличье для нас, для Джереми. Я подумала, что кинжал растаял, потому что я не принадлежу ни тому миру, ни другому.
0: Мне очень трудно было выговорить это, и я не смотрела на папу. Он поднялся на ноги и поднял меня. А потом взял меня за плечи и развернул к себе. «Ты — часть обоих миров», — очень тихо произнес он. «Именно этого и хотели мы с твоей матерью». Папа с усилием сглотнул. Когда он забрал ее, я испугался. Я хотел, чтобы ты была в безопасности. Он осторожно убрал мне волосы с лица. И я был неправ. Мне следовало рассказать тебе о ее мире. Когда прилетела сова, я увидел, что это одна из тех сов, с которыми часто разговаривала твоя мать, и понял, что допустил ошибку. Я последовал за совой.
1: Та самая сова со сверкающими глазами?
0: Зараан убил ее, прошептала я.
1: Я не знала.
0: Я и сама толком не понимала, что имела в виду. Мне очень жаль. Папа снова прижал меня к себе.
1: «Ой!» — вскрикнул Джереми.
0: Яблоня стряхнула его на землю.
1: «Ладно, ладно, я извиняюсь за то, что построил на тебе форт. Эй, хватит!»
0: Джереми пригнулся, уклоняясь от тонкой ветки, которая с силой прорвалась через его шевелюру.
1: «Поверить не могу, что ты и вправду это сделал!»
0: Крис протянул Джереми руку. «Все истинные существа в долгу перед тобой!» Я никогда больше не буду считать, что ваш народ менее значителен, чем наш, только потому, что вы не видите истинный мир. Он же мог прикончить тебя в мгновение ока.
1: Хорошо, что я этого не знал.
0: Джереми быстро взглянул на меня, но слова его были солнечно-желтыми.
1: Ты клевый, Крис.
0: Он запустил пятерню в волосы, выбирая оттуда листья и мелкие веточки.
1: Надеюсь, ты будешь где-нибудь поблизости, пока я сижу под вечным домашним арестом. Мне ужасно хочется посмотреть на этот ваш мир.
0: Покажешь?
1: В этом весь Джереми. Я улыбнулась. Да ты только позови. Под какой бы домашний арест тебя не засадили,
0: Крис рассмеялся.
1: Я тебя услышу.
0: Вид у него сделался задумчивый. Скорее всего, мне следует ближе познакомиться с вашим миром. Даже не знаю. Мне никогда в голову не приходило, что это может быть важным. Но вдруг это и вправду важно.
1: А то... Джереми состроил гримасу. «Ты можешь ходить со мной на бейсбол. Спорим, тебе понравится».
0: «Договорились». Крис улыбнулся. «А у меня есть друзья, которые могут покатать нас. Тогда ты и вправду многое увидишь».
1: «Ух ты! Что это за друзья?
5: А летать они могут?»
1: «Ой, блин!»
0: Джереми показал на небо.
1: «Уже светает. Ладно, ребята, пойду-ка я лучше в дом, а то мне вкатят два вечных домашних ареста. Мелани, ты в школу придешь?»
0: Спросил он на ходу, уже направляясь к дому.
1: «Мои родители мне точно не разрешат соврать, что я заболел».
0: «Приду», — ответила я. «Наверное, мне хотелось окончательно убедиться, что мистера Телеумары там нет, что мы и вправду уничтожили его».
1: «А что ты будешь делать, Крис?»
0: Крис пожал плечами. «Отправлюсь искать свой народ, сообщу им о случившемся». Он робко улыбнулся мне. «Я расскажу им о тебе, Мелани, и о Джереми. Думаю, мы станем иначе относиться к вашему народу». Крис протянул мне руку. «Мне можно будет прийти в гости?»
1: «Спрашиваешь?»
0: Тут я посмотрела на папу.
1: «А мы тут еще побудем?»
0: «Почему бы и нет?» Папа улыбнулся, но улыбка получилась довольно печальной. «Думаю, нам больше незачем убегать. Это место ничем не хуже любого другого, и у тебя тут есть друзья». Крис повернулся и зашагал прочь. И я заметила, что он не оставляет следов на росистой траве. Потом он растаял среди теней деревьев. Джереми уже скрылся в доме. Остались только мы с папой. Солнце встало, и роса под его лучами заискрилась, словно бриллиантовая. На какой-то миг я и вправду увидела бриллианты, висящие на кустах и сверкающие в траве. А потом они снова стали просто росой. Папа посмотрел на меня как-то очень робко. «Все в порядке», — начала я. «Ты боялся, что кто-то придет за мной. Он и вправду пришел. Я все понимаю». «Нет», — папа обнял меня. «Дело не только в этом. Я был зол на ее мир, потому что он отнял ее». Папа не мог произнести «она мертва». «Как там это называет мама Джереми?» «Наверное, я тоже была зла», — ответила я, но он покачал головой. «Это и твой мир тоже. Та яблоня, что спасла вас всех. Яблоня — твое дерево». «И мое тоже?» «Да, и вправду, та старая яблоня помогла мне перебраться через стену, когда я отыскала Криса. Думаю, скоро ты обнаружишь, что принадлежишь к миру твоей матери в большей степени, чем тебе кажется». Папа вздохнул. «Надеюсь, Крис поможет тебе». В домах начал загораться свет. Хозяева повели собак гулять. По улице проехал парнишка на велосипеде. Он доставал газеты и сумки, болтающиеся у него на руле, и рассовывал их по почтовым ящикам. «Я знаю этого парня. Он тоже учится в 6-м классе, только в параллельном, и в прошлом месяце в столовой засунул себе в нос зеленую фасолину». Он разговаривает ярко-розовым. «Может, я смогу быть между мирами», — произнесла я. Я пыталась отгородиться от обоих миров, но они оба оказались неплохи. «Полукровка. Может, это как раз и хорошо». Я умолкла, потому что увидела в тени деревьев представительницу робкого народца. Она заметила, что я смотрю на нее, и помахала бледной рукой. «Ха! Тебя это тревожит?» — спросил папа. «То, что ты находишься между мирами?» «Нет», — ответила я. Так я хотела успокоить его, но сама задумалась. Меня и вправду это не тревожило. Крис казался таким одиноким. Почему перворожденные не объединились, чтобы остановить Зараана? Почему никто не пришел Крису на помощь и даже не стал его искать, когда он угодил в ловушку? Я подумала о Джереми и решила, что мне, пожалуй, нравится мой мир. Но и единороги тоже клевые. Я улыбнулась папе. Мне нравится быть частью обоих миров. И я действительно говорила правду. Твоя мать... Папа кашлянул. Твоя мать гордилась бы тобой. Он огляделся. Если ты и вправду хочешь пойти в школу, нам пора отправляться домой. Если мы посидим тут еще немного, нас арестуют за незаконное проникновение в чужое владение. Мы дружно рассмеялись. Папа обхватил меня за плечи, и мы пошли по тропинке через лес к маленькому домику, который снимаем. Мы можем остаться. От этого у меня на душе было ощущение, как от подарка на день рождения. Когда его даже разворачивать жалко, потому что знаешь, что там внутри, и знаешь, что это клевый подарок, и хочется подольше потянуть это предвкушение. Папа меня обнимал, и это тоже было здорово. Когда мы почти дошли до нашего жилища, мимо пробежал единорог. Не вблизи, он скользнул через лес. Единорог был похож на бледного оленя с рогом во лбу. «Ух ты!» — как сказал бы Джереми. «Может, когда Зараан умер, вся захваченная им сила перворожденных вернулась? Или, может, все дело во мне? И раньше я просто не хотела этого замечать». Мы приблизились к нашему дому, стоящему в тени высокой ели. Папа забыл погасить лампочку, когда уходил. «Я выключил свет!» — встревожился папа. Мы остановились под ветвями ели. Папа затаил дыхание. Ему было страшно, мне тоже. Дверь отворилась. На пороге появилась женщина. Черные, как у меня, волосы волнами спадали на плечи. На ней было белое платье. Казалось, она стала ниже. Или, скорее всего, это я выросла. Я похожа на нее. Меня это потрясло. Не знаю почему. Папа отпустил меня и помчался через папоротники, росшие за домом. Женщина раскинула руки, и я увидела в ее глазах алмазы, которые, вероятно, были слезами, а может и вправду алмазами. Она выглядела в точности так, как мне помнилось. «Ой, Крис», — подумала я, — «надеюсь, и ты тоже». А потом мысли исчезли.
5: «Мама!»
0: – закричала я и бросилась вслед за папой.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Артем Белоглазов. Гарний хлопець Іванка і опиряки.
1: Розкажи байку, деда, розкажи.
0: Внук вертелся на коленях, теребил косматую дедову бороду.
1: Страх, они у тебя занятные?
2: То не байки, внуче, то сущая правда.
1: С тобой приключилось?
0: В мальчишечьих глазах вскипал жадный интерес.
2: «А, и со мной!»
0: – щурился дед. Усмехался в усы, подбородок оглаживал.
1: «Расскажи!»
0: – ныл внук. Старик усаживался поудобнее. Начинал издалека, неторопливо.
2: «Давно это было. Дело-то. Ну, слухай».
3: «Вылазь, а!»
0: С отчаянием в голосе уговаривал опыряку Иванка.
3: «Ну чего тебе? Все равно мертвый! Из самострела пальну не почуешь даже!
0: Новый самострел-то! Страсть как опробовать хочется!»
1: «Не!»
0: — упирался покойник.
1: «Не вылезу. День сейчас. Днем не положено. Солнце поди в зените самом. Знаешь, как жжется?» «Нет, ты не знаешь».
0: На заброшенном кладбище было тихо и вовсе не страшно. Птички чирикали, басовито гудели жирные зеленые мухи, шептала трава под ветром. Не ветром даже, так, дуновением легким. Солнце в вышине огарком свечным плавилось, на камень янтарь похожая в драгоценной оправе окоема. Облака парафином стекшим. За полдень далеко. Покосившиеся ветхие оградки напоминали о бренности да о муках адских, или, наоборот, блаженством райским манили. Оплывающие холмики земли напротив пугали. Оно высунется из разверстой могилы когтистая лапа. Даром, что день. Кресты еще повыдерганные валялись. И друг на дружке, и порознь, ни одного стоячего. Иванка сидел рядом со свежим холмиком, ну, может, и не свежим, однако, видно, почва разворошенная, рыхлая, знать, жилец есть. Жевал губами, обижался. Пальцы приклад оружия теребили. Курок взведен, тетива натянута, кол осиновый в ложбинке таится. За спиной котомка висела, два отделения в ней. В первом – колья острая, во втором – снеть немудреная, хлеб, пара луковиц, шматок сала. Была на Иванка праздничная белая рубаха, искусно по вороту вышитая, картуз матерчатый с козырьком, шаровары кумачевые, в сапоги заправленные, ладные сапоги, глянцевые, дегтем смазанные. В толстой подметке – шляпки гвоздиков блестящих искорками. Крепкая подметка, на века излажена. И сам Иванка крепкий, гарный хлопец, дюжи, широкоплечий. Кудряшки льняные на голове вьются, брови густые, колосками пшеничными, серьга в ухе медная, глаза сапфирами драгоценными, синее небо ясного, лугово-селькового ярче. Сохнут по Иванка девки, ночей не спят. Очи повыплакали совсем, на слезы горючие извели. А парню лишь одна среди них мила. Ей и сердце отдано. Ради любимой здесь и кукует. Сапыром ровно с человеком лясы точит. Кожа сапог приятно поскрипывала. Справная обувка. На ярмарке в апреле месяце купленная. Подскрипывала вокруг могилки оградка изношенная. И ворочался под землей в гробу червями изъеденном дохлый мертвяк.
3: «Нет солнца!» — врал Иванка. «Тучи! Небо хмарью затянуто!»
1: «А все одинаково. День!» — упорствовал опыряка. «Ультрафиолет, он и сквозь тучи!»
3: «Ультра... чего?»
0: — переспрашивал парень.
1: «Чего-чего? Излучение такое, для нечисти смертельное».
3: «А, не вылезешь, значит?»
1: «Значит, не вылезу. Гормоны это в тебе играют», — объяснил покойник. «Весна, потому что. Иди-ка лучше домой, Иванка. Бабу возьми, какую покрасивше, да на печку с ней и завались. Понял?»
3: «Тьфу!» — серчал хлопец. «Из-за бабы и пришел».
1: «Ну-ну», — насмешничал упырь. «Ужель наша девка тебе полюбилась?»
3: «Да не ваша, а кстись! Придумаешь тоже!»
1: «Домой, домой вертайся, Иванка!» — повторял опыряка. «Спать хочу!»
3: «Смеяться будут! Дома-то!»
0: Парубок чуть не плакал.
3: «Брат, Михась, посмеется! Сестрица Аленка! А особливо Оксана! Невеста моя чернобровая! Скажут, что ж ты, Иванка!» «Днем и опыра не споймал!»
1: «И не споймаешь!» — сердился мертвец. «От дурная голова! Ночью приходи!»
0: Голос дрожал ухмылкой, гнилозубой, червивой.
1: «Мы тебя ждать станем!»
3: «Нельзя ночью!»
0: Хлопчик страдальчески морщился.
3: «Никак нельзя!»
1: «Боишься?»
0: — довольно хрюкал упырь. «Ворочался в домовине!» Проседал грунт на могильном холмике.
3: «Боюсь», — не спорил Иванка. «Эван вас сколько! Вмиг загрызете!»
1: «Загрызем», — соглашался опыр. «Махом!»
3: «А в другом дело-то!» — радовался человек. «Не в боязни!»
1: «Ну?» — любопытствовал живой труп. «В чем же?»
3: «Сватался я к Оксанке моей, прелестнице!» Вздыхал парубок. «Одежу самую лучшую справил. Год копил, два, и пошел. А отец ее, Лесько, колдун чертов. Да каждый знает колдун».
2: Условия поставил.
3: «Не по душе я Леську. Отвадить меня хочет. Правдами и неправдами. Поэтому сказал, подлец клятый, заключим уговор. Выполнишь, твоя Оксанка. Не сможешь? Отворот-поворот. И вспоминать не смей. Забудь. Опыряка ему понадобился. Для опытов чаклунских. И чтобы непременно до захода солнца был. Самострел его отдал. Колья. Заговору научил против отвода глаз, чтобы дорога с под ног не убегала. И сюда направил. Путь обсказал. Приметы верные.

0: Апыр гнусно хихикал. «Чего?» – недоумевал человек. «Почва мягкая». Упырь откровенно ржал. «Ой, мамочки, ой, не могу, держите меня!» «Мягкая», – подтверждал. «Давай, рой, я в другую могилку переползу».
1: «Наподобие червяка», – сникал Иванка.
0: «Ага». Молчали. Лес вокруг погоста осуждающе взирал на неумеху человека. Вековой лес, темный, дремучий, с преобладанием осин среди прочих деревьев. Осины качали длинными ветвями, словно подзывая к себе, манили. «Иди-ка, хлопец, сюда иди, к нам. Ломай сучья, тиши снаряды, в штабеля складывай, приходи после, ночью. Да оборону держи. Постреляем мертвяков-то».
1: «А я знамение крестное сотворю», догадывался парень. «И отче наш прочту», добавлял с угрозой. «Не смотри, что комсомолец. Припечатаю тебя. Пригвозжу к месту этому. Выкопаю затем. Кол в грудину загоню и на Оксанке женюсь».
0: «Эки ты, брат, жестокий!» — веселился Апыр. «Крестное знамение днем силы надо мной не имеет, и я не имею силы», — уточнял. «Днем». «Уразумел?» Промелькнуло время за разговорами. Харьком юрким пронеслось, умчалось. Вечер настал. Иванка чесал в затылке, плевался. «Не выходит опыряка, хоть тресни». Крыл того последними словами, по матушке. На солнышко поглядывал. Клонилось оно к западу, ныряло в лес, как ловец жемчуга в море океан ныряет. Зеленели хвоей сосны, трепетали осины кронами. Дубы великаны кряжестые, в три обхвата, а то и в четыре. Стенами неприступными глыбились. Звенела в вечернем воздухе мошкара, покусывала. Полынью пахло, чабрецом. Цветы полевые вниз пригибались, смыкали венчики веки. Точь в точь дети сонные. Порскали в сумрачном небе стрижи, духота наваливалась. Знать, к дождю, к ливню грозовому, майскому, первому.
1: «Апыр! Апыр!»
0: Хлопец снимал картуз, обмахивался. Жарко. Комаров заодно отгонял.
1: «Ты в дождь смирно лежишь, а ли вылазишь?»
0: «Ежели надо, вылезу», — ответствовал мертвяк. «Приставучий ты, Иванка, ужас! Домой иди! Пора наша скоро наступит. Тогда уж не обессудь».
1: «Нельзя домой», — кручинился парубок. «С пустыми руками-то!» Светлел вдруг лицом. «Апыр! Апыр! Придумал я!»
0: «Чего?» — мрачно откликался упырь.
1: «Подожду чуток. Скроется светило, полезешь ты наверх, а я — хлоп! Колышек тебе в сердце! И домой с трофеем! Шибко припущу, не догоните! Леську навру! До захода убил! А на пути обратном заплутал. Вот и поздно».
0: «Подлый ты человек!» — шипел покойник. «Ох, подлый! Ан возьму и не вылезу».
1: «Да куда денешься?» — хорохорился парень. «Или другого кого подстрелю. Мне без разницы».
0: Солнце уж совершенно запропало. Взблеснуло напоследок лучом остатним, прощальным. В пучину зеленую кануло. Пали на плечи сумерки материи плотной, черной. Разлились чернилами фиолетовыми. И звезд не видно. Тучами набежавшими затянуло. И месяца нет. Новолуние выпало. Темно. Жутко. Страх по хребтине мурашками крадется. Щекочет ледяным касанием. Тут как взвыло.

0: так заскрипело, зашебуршало. Под боком, возле, поодаль, везде всхлипнула земля. Полезли из чрева ее, утробы могильной, опыряки. Ой, много-то! Не десятки, сотня полная! Попятился Иванка, заорал благим матом, да к опушке припустил. Лихо припустил, собственное дыхание обгоняя, едва оружие с котомкой не потерял. Залез на первое попавшееся дерево, его счастье осина оказалась, пристроился на самой макушке, самострел вниз направил. Сидит, дрожит, темень, глаз выколи. Светятся во тьме точки багряные, углями из пожарища, к дереву направляются. Собралась толпа, пучится тестом дрожжевым. Когти скрежещут, бессильно, злобно. Зубища клацают, вонзится бы им в горло беззащитное и спить кровушки. Бродят мертвяки, топочут, на осину не лезут, опасаются. Пахнет осина мерзко, жжется. Сучья корявые, так и норовят в тело впиться. Амба тогда, конец верный. Вторые похороны. «А слезай-ка!» — предлагали опыряки Иванку. «Потолкуем на коротке».
1: «Мне и здесь хорошо».
0: Волосы у парня дыбом вставали. Покрепче к дереву прижимался.
2: «А упадешь!»
0: — не отставали упыри.
2: «Заснешь и свалишься».
1: «Не дождетесь»,
0: — бледнел хлопец.
2: «Ну, ну», —
0: похохатывали мертвяки.
2: «Посмотрим, не твоя ль лопата? На могилку ли себе копать думал?»
0: Глумились.
1: «Лопату не трожь», — угрюмо бросал Иванка.
0: «Василя хромова лопата, он за нее прибьет».
2: «Мы раньше прибьем», —
0: успокаивали опыряки.
2: «Слазь, что ли?»
1: «Не слезу. Шиш вам с маком!»
2: «Какой!»
0: — тянули покойники.
2: «А днем-то храбрился, грозил, кольями пужал, гонор тешил».
1: «Может, замиримся?»
0: — с придыханием вопрошал Иванка.
1: «Я вам ничего плохого...»
0: Тук-тук, колотилось сердечко. Шурх-шурх, ударяли по листьям дождевые капли. Небо, беременное тучами, разродилось таки непогодой. Вдалеке громыхало, и молнии змеились. Гроза шла стороной, зацепив погост краешком.
2: «Не»,
0: — возражали упыри,
2: — «мы тебя того задерем. В показательных, значит, целях, чтоб неповадно».
0: Бродили недалече, караулили. Да грохнуло вдруг с левой стороны погоста. Вспышка слепящая, трескучая. Завизжали опыряки поросями резанными. Рожи поганые от света закрыли. Объявился на поле ведьмак Лесько. Глянул на Иванка, ругнулся.
1: «Экий хлопец догадливый! Не помер еще! А ну!»
0: — приказал опырякам.
1: «Давайте-ка для опыта! Не то сожгу к чертям собачьим!»
0: Взревели упыри, на чаклуна бросились, а тот словно в коконе пламенном не достать. И трех мертвяков спалил. Досадно Иванка сделалось. Понял, на смерть лютую его отправили. Нарочно. Такая обида разобрала. Волком вой. Направил он самострел на Лиська и пальнул. Не соображая, лопнул кокон. Угасло свечение. Оскалились мертвяки радостно.
1: Долго хруст да чавканье в тишине слышались. Пришли потом к Осине гуртом. Извинялись, дружиться предлагали, сетовали. Достал, мол, ведьмак сволочина, печенку проел. Каждую неделю являлся лисом в курятник. Кого возьмет, кого так убьет ради куража. Спускайся, говорили, домой иди, не тронем. Спасибо, конечно, отнекивался парень. Утра дождусь. Посветлу, едва горизонт малиновым окрасился, и пошел. И лопату, хотя страшился, прихватить не забыл. Василя лопата. Обозлится Василь, по горбу накостыляет. Запросто. Пусть колдун гадкий, но отец, размышлял Иванка. Негоже человеку без родичей оставаться. Мамки нету девчины, и батьки не стало. Что скажу я Оксанке моей, Ясоньке? Не оттолкнет ли, когда узнает? Дорога путалась под ногами, петляла, изворачивая стежкина вроде оплоумевшего зайца. Тропинкой притворялась, прогалиной меж стволов вековых. Таяла, блекла за спиной стеклистая марева. Кладбище упырячье. Марева, мара, призрак, сон, сгинувший с петушиным криком. Шептала трава-мурава, стелясь ковром бархатным. Сверкала бриллиантами росными, утренними. Кувыркался в голубизне вешней под куполом небесным жаворонок. Славил зарю аврору трелью заливчатой. Шаркали по земле подошвы, колыхались на деревьях листочки. На елях да соснах иголочки, шелестели кусты вдоль обочины. И шептала, шептала трава: «Не тронем, Иванка, ни тебя, ни хуторских. Слово мое в том тверже железа». Под землей было тесно и уютно. Темно, сыро. Хорошо, в общем.
3: «Деда! Деда!» — прыгал на коленях внучок. «Женился тот хлопец на Оксанке?»
4: «А то!» — отвечал пожилой опыр. «Конечно! Знатную свадьбу сыграли. И я гулял ночью. Горил купил ведрами».
1: Шаги сверху. Тяжелое, шаркающее кряхтение. Рыхлые комья земли сыпятся, падают на трухлявую домовину, шуршат.
4: «Иди к мамке», — отослал дед внучка. «Нече».
1: Тот шустрым мужиком уполз в черную дыру тайного хода. Понятливый пацан растет, умненький. Снова шаги. Шурх, шурх, стукает о гроб земляная крошка.
5: «Здрав будь, опыр!» —
1: голос сверху. Глуховатый, негромкий, знакомый голос.
4: «И тебе поздорову, Иванка. Давненько не заглядывал. Как жизнь-то?»
5: «Да плохо, опыр, плохо. Стар стал, ноги уж не держат, руки трясутся, память дырявая. Делаю что? Спустя 5 минут забываю. В туалет по ночам сходить забываю. Прямо в постель. Жить не хочется».
4: «И мне не хочется», —
1: хмыкнул мертвяк.
4: «Домовина сгнила вовсе», — пожаловался. «Бросили нас, оставили. Раньше хоть подношения какие случались, задабривали люди-то. А нынче... эх!»
1: Посмеялись невесело.
5: «Деньги вот областная администрация выделила», — поспешил выложить новость Иванка. «К празднику Победы. 300 рублев. Открытка еще. Слова вроде правильные, но тусклые, бездушные. На компьютере отпечатанные. Машинки хитроумные, с кнопочками. «А мне не выделили», — опечалился упырь. «Запамятовали, может?»
0: «Может», — вздохнул дед.
1: «Помнишь, фрицев окаянных по лесам гоняли? Мы днем, вы ночью».
4: «Ну», — приободрился опыр. «Как есть, помню. Знатно немцы драпали. Скарб бросали награбленный. Оружие», — хихикнул.
0: «Очи у них прям вылазили, когда расстреливали наших, а те вновь подымались».
1: «Да, было дело», — подтвердил старик. «Партизанский отряд «Кровники» имени Остапенко Игнатия, боевого командира Красной Армии».
4: «Жидкая кровь у басурман», — продолжил мертвяк. «Холодная, рыбья, невкусная. Одно слово — чужаки, пришлые. Веришь, через силу пили для пользы общественной».
1: «Верю, опыр, верю. Ты извини, что тогда по молодости с лопатой да самострелом пришел. Тревожил».
4: «И ты не серчай, что на осину загнали. Цельную ночь отсиживаться вынудили».
1: «Все чаклон сквернавец, трясца его матери», — пробурчал Иванка. «Он сподобил».
4: «Ага, как мы его, а?»
1: «Да». Росшая на погосте сорная трава до пояса скрывала под собой очертания могильных ям. Провалилась земля-то вглубь. Кресты и оградки деревянные давно трухой рассыпались. И не скажешь, что кладбище, поле будто, а крест — чищоба лесная по-прежнему. Тени прошлые, тени нынешние смешались, спутались. Давно ольгарный хлопец ходил на опыряков охотиться. Солнце падает за горизонт. Вечер. Небо пламенеет, закатное, багровое и не страшное, просто красивое. Облачка курчавые пухом лебяжьим ложатся, укутывают, за вершины сосен цепляются. Как в Новый год бывало. Нарядишь елочку, да вату на ветке бросишь, сугроб снежный, а на макушку звездочку рубиновую, властью советской даденную. Тают на облаках отцветы розовые, солнечные. Сверкают на груди Иванка планки наградные, ордена и медали. 4 года воевал Иванка, с фашистами бился, Берлин брал. А теперь и не нужен никому. Выделили к празднику 300 рублев. Гуляй, ветеран! Невзрачный он, Иванка. Маленький, согбенный, добрый молодец, развалины в старости обернувшийся. Волосы мочалом бледным, трепанным. Во рту гнилые пеньки зубов. Глаза только синие, упрямые, но выцветшие. Лет-то сколько прошло? Лет! У любого выцветут. Пиджак на Иванка древний, молью траченный. Штаны никудышные, сапоги каши просят. Тяжело, видать, живется фронтовику бывшему. Забыло о них государство. Забило. Изыскало раз в год премию копеечную. Гордится, чванится. А как же? Заботимся. «Укуси меня, опыр», — просит дед. «Мочи нет. Устал. Костлявую ждать. Дня завтрашнего робеть. И Оксанку укуси, и Митрича, соседа мого, политрука нашего, отрядного».
4: «Думаешь?» — спрашивает упырь. Серьезно так спрашивает. Шутка ли? Из жизни в нежизнь переметнуться. Добровольно.
1: «Думаю», —
4: старик отвечает. Серьезно так, сосредоточенно. Морщины по лицу бегают сеточкой, в уголках глаз прячутся. Куда уж серьезней. 3 годика, опырь, думаю. Никак решиться не могу. Я клятву давал. А я ее обратно возьму. Ладно, соглашается мертвый товарищ партизан. Эх, грустит. Хороший ты мужик, Иванка. Думаешь, лучше будет, легче, свободней?
0: Дед не отвечает. Пальцы узловатые, мозолистые. Крестное знамение творят. Лоб, живот, правое плечо, левое. Прав ли я, Боже? Не ошибаюсь ли, всемогущий? В густой траве цвиркают кузнечики. Прохладный воздух бодрит, придает ясность мыслям. Господь молчит. Знамений нет. Ни молнии ветвистой в землю ударившей, ни зарева небо объявшего, ни иного прочего.
4: «Прости слабость мою!» — шепчут сухие губы. «Не могу более!»
0: Старик встает, бредет средь волнующейся травы, опираясь на палку. Каждый шаг вдвое тяжелее предыдущего. Тяжелее.
4: «Жди!» — летит во след. «Придем ночью-то! Обещаю, брат!»
0: Много лет с той поры минуло, и случилось, заметку в местной газетенке опубликовали. Прозывалась газета «Сельская новь». Писали в ней шрифтом мелким, незаметным, в рубрике «Невероятно, но факт» следующее. Будто бы на заброшенном, вымершем в одночасье, годков 5 назад, хуторе Малаховка, поселился кто? Люди странные, таинственные, днем не ходят никуда, прячутся, а за полночь работают. Огород там копают, коров пасут на выгонах, топорами стучат, ладят что-то. Да только домишки, как стояли кривобокие, на ладан дышащие, так и стоят. Землица на участках взрытая, мягкая, а не растет ничего. Коровы, опять же, необычные, траву не едят, топчут лишь, и следы от копыт неправильные. Находились очевидцы, страшное про буренок рассказывали, мол, коровы те сплошь клыкастые, волков по лесу гоняют, дай бог, и путниками запоздалыми не брезгуют. Еле ноги унесли, жаловались очевидцы. Пастух помог, спасибо ему. Ездит пастух на гнедом коне, тоже заметно непростом. Буркало у коня красное, фыркает он злобно, скалится. Зубы аж в 3 ряда, не зубы, кинжалы.
4: «Цыть!»
0: — прикрикивает на буренок пастух. «Машка! Зорька! Кому сказал? Не трожь человечка!» Пиджак на нем кургузый, заплатанный. На груди медальки побрякивают. Сапоги дырявые напрочь. На голове же картуз с козырьком изломанным. А лицо у мужичка морщинистое, доброе. Люлька во рту с черенком изогнутым. Пыхтит мужик трубочкой, курит, дым колечками пускает. Крепкий табак у пастуха, знатный, за версту в нос шибает. Затягивается пастух, тлеет в чубуке крошка табачная, вспыхивает, красит глаза алым цветом. Синие глаза, как обои в районном доме культуры. Много еще брехали очевидцы про кур зубастых, что филинов да лис подчистую изводят, про огни на погосте брошенном, про парады майские, когда будто бы мертвяки с автоматами в форме солдатской по деревне маршируют, да песни поют военные. Свидетелям волю дай, такого наплетут. Потому брешки те, про парады особенно, совсем уж малым шрифтом в газете тиснули. Кому надо, заметит, зарубку на носу сделает. Кому не надо, внимания не обратит.
3: А с хутором тем точно нечисто. Посылали комиссию? Не вернулась комиссия. Посылали вторую, третью, четвертую? Что в прорву? Оттого администрация здешняя на хутор ездить опасается. Зато к празднику каждому, даже самому махонькому, завалящему, исправно гостинцы отгружают. Доставляет их газель или уазик, буханка, непременно под вечер, в сумерки. Останавливается близ околицы, ждет. Выходит навстречу мужичок, вполне себе пожилой, статный. Улыбается приветливо, но рта не открывает и руки за спиной прячет.
1: «Привезли, значит».
3: Шумно сглатывая, отчитывается шофер. Прыгает в машину, газует. Оседают на дороге клубы рыжей пыли. Смеется мужичок, за бока держится. Заботится государство родное. При жизни заботилось, 300 рублев давало. А сейчас того пуще. Да кричит потом:
1: «Эй, хлопцы, айда гостинцы разбирать!»
3: И шуршит земля, скрипят крышки дубовые, спешат жители деревенские, торопятся. И возмущается уже кто-то: «Митрич, хрен старый, по что лишний батончик гематогена зажилил? Поровну надо!»
6: Артем Белоглазов. Гарный хлопец Иванка и Опыряки.
3: Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
7: Темные аллеи.

0: интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Анатолий Смакаев. Новогоднее чудо. «Ну, а что я тебе говорил? Прокатит!» Борода стоял с большой кружкой пива и поглаживал предмет своей гордости, давший ему прозвище. Черная, как смоль, длинная, аккуратно прилаженная, она уходила под ворот сталкерского костюма моего товарища. На самом деле его зовут Александр, но в зоне не принято обращаться по имени. «Вот, а ты сомневался. Новый год, он и в Чернобыле Новый год. Никуда от него не деться», — засмеялся якут. «Почему якут? Вопрос не ко мне, а скорее к нему самому. Узкие глаза, плоское лицо, сталкерский костюм обшит местами мехом, но чем не якут? Тем более он на свою кличку не обижается, и прозвище его является такой же гордостью, как и борода у Александра. Ведь он один такой на всю зону, якут. Не то что всякие штопоры и штыки». В баре «Сторинтген», как обычно, тепло и по-сталкерски уютно. Бармен в красной шапке Деда Мороза стоит за стойкой и, как всегда, протирает стаканы, что, честно сказать, не сильно влияет на их чистоту. На стене за ним висит маленький телевизор и в очередной раз показывает видеоролик о сталкерской жизни. На стойке стоит небольшая пластмассовая новогодняя елочка, увешанная маленькими разноцветными шариками. А под ней часы. На циферблате без четверти 12. В бар и без того полный постепенно заходят все новые сталкеры. Кого тут только не было. Вольные пьянствуют с бандитами, видимо, уже давно не выходящими из запоя. Долговцы братаются со свободовцами, а в углу, не говоря ни слова, вытянувшись словно на плацу перед генералом, окружили столик монолитовцы. Только пьяного кровососа им в обнимку не хватает. Бармена такой расклад дел явно устраивает и даже забавляет. Ведь он, по сути, здесь единственный трезвый человек. Должность не позволяет. Что будет твориться на утро? Ничего нового. Все проснутся с больными головами и разойдутся по своим базам без стрельбы и ругани. Потому что новогоднее перемирие между всеми сталкерами зоны продолжается еще 2 дня. «О, Ванек, давай сюда!» — крикнул борода вошедшему другу. Ванек заторопился к нам. Действительно, узнать его в толпе несложно. О таких частенько говорят «выдающаяся личность». Ваня выдавался своей фигурой. Небольшого роста он, сколько я его знаю, всегда был большим в ширину. Но сейчас, когда он пробрался сквозь праздную толпу, глазам маленькой компании предстал совершенно новый человек. Высокий, стройный, подтянутый. Единственное, что в нем осталось от прежнего Вани, это лицо, такое же веселое и румяное. Я вместе с бородой и якутом, выпучив глаза, смотрел на Ванька. «Чего уставились?» — спросил он, увидев выражение наших лиц. «А, вы про это?» «Да, у меня теперь новый имидж», — рассмеялся он.
1: «Как это?» — выдавил из себя борода, опустив руку с кружкой пива.
0: «А вот так», — сказал Ванек, поздоровавшись с оторопевшими друзьями. «Пойду закажу выпить». Через несколько минут он вернулся с 4 кружками пива и, поставив их на стол, выдал тост. Давным-давно, когда Химуль еще ходил под стол пешком и не знал ни одного мата, жил в зоне контролер. И однажды этому контролеру взбрело в раздутую голову, что скоро будет самый мощный выброс. Он начал собирать каждой твари по паре. И когда в пещере в рыжем лесу собрались все мутанты зоны, старый и не в меру мудрый зомби спросил его: «А зачем мы тут собрались?» Контролер ему ответил: «Чтобы жить». «Так будем живы в новом году». Сталкеры чокнулись и, пригубив пиво, дружно принялись жевать кусочки вяленой псевдоплоти. «Так что с тобой случилось, Ванек? Где наш пухленький сталкер?» — поинтересовался я. Наш обновленный друг удовлетворенно крякнул и выдал очередную фразу, от которой мы просто упали под столик. «Новогоднее чудо!» Мы некоторое время смеялись над Ванькой. Надо же такое сказать. «Новогоднее чудо!» Чудо и зона — понятия несовместимые. Ну, или почти несовместимые. Немного успокоившись, мы выпили еще. Ваня стал еще румяней. Борода начал нежно поглаживать свою бороду, а мы с Якутом продолжали уплетать оставшиеся кусочки псевдоплоти.
1: «А если серьезно, что с тобой случилось?» — не выдержал Борода.
0: «Я же говорю, новогоднее чудо случилось. Я недавно в Рыжем лесу был, и там тебе псевдогигант наступил на то самое место!» — пошутил Якут и залился громким смехом.
1: «Ну, дай рассказать человеку!» — воскликнул я.
0: «Так вот, дело было так. Пошел 3 дня назад я в Рыжий лес. Говорили мне, что там аномалия большая есть. Прикинь, каждый час по артефакту рождает. А еще мне говорили, что там контролер сильный завелся. Ну, куда ж тут до контролера-то, когда рядом куча денег лежит и ждет хозяина? Так вот, поплелся я к этой аномалии. Ну, путь долгий был. Как ты, Якут, сказал, чуть псевдогигант ответственное место не отдавил. В общем, понемногу шагая, добрался я к этой аномалии уже под вечер. Ну что делать? Обратно ночью я идти не отважусь. По темени межаномалии шастать негоже. А тут, на открытой местности, мутанты сожрут и косточки не оставят потомкам в назидание. Начал я берлогу себе искать. Покопался, да и нашел меж камней лаз под землю. Стремно, конечно. Большой такой лаз, широкий. Псевдогигант пролезет. Но делать нечего, ночь наступила. Тут еще стая собак шухера добавила. В общем, начал я под землю пробираться. А там темно, хоть глаз выколи. На ощупь, чтоб светом собак не приманить, начал спускаться. Ну и в темноте ненароком споткнулся о камень. Дальше продвигался исключительно кубарем. Когда остановился, не помню, потому что потерял сознание. С детства не люблю такие развлечения. Только чувствую, что голова кружится и светло кругом. Ну, думаю, все, конец настал Ваньку. В преисподнюю скатился. Руками вокруг поводил, сел. Стыдно признаться, но глаза открыть боялся. Посидел 5 минут, с духом собирался и открыл глаза. И что вы думаете? Лучше бы не открывал. Прямо на меня смотрят 2 кровососа. Щупальца растопырены, а глазищи, как тлеющие угольки. Я, конечно, не безгрешен, но не думал, что так близко к аду живу. Посмотрел вокруг, попал я в большую пещеру. А освещалась она огненными шарами, которые под потолком летали. Дальше самое удивительное. Подхватили меня эти кровососы под руки и потащили. А вокруг мутантов полным-полно. И все, главное, стоят смирно, не дерутся. И псевдоплоти, и кабаны, и собаки разные, и гиганты. А всем этим командует, сами уже догадались, контролер. Стоит такой, головастый, шапка красная на нем, прям как у бармена, новогодняя, и прикид такой же. Я уж подумал, что с ума сошел. Кровососы меня к нему подтащили и опустили на землю. Лежу и думаю, вставать или не вставать. Встал, и тут в голове кто-то таким хриплым голосом как заговорит: «Здравствуй, мол, сталкер, зачем пришел?» Но я подумал, что хуже уже не будет, и решил с ним диалог мысленный завести. «Здравствуй, контролерушка», думаю. «Так зачем пожаловал, сталкер?» «Да вот, ночь снаружи, спрятаться решил. А что это у вас, праздник какой?» «А что мы, хуже людей, что ли? У нас тоже Новый год, свой Новый год. Будешь с нами праздновать?» Раздумался я с контролером. Он хорошим оказался. Не все они злые такие, на людей бросаются. И, в общем, говорит он мне: «Хороший ты человек, Ваня, хороший». И так он на меня смотрит, как в душу заглядывает. Я уж испугался. Вдруг под контроль хочет взять. Но он продолжил слово молвить: «И чувствую, что ты всю жизнь мучаешься со своей фигурой. Так вот тебе подарок новогодний». И тут меня как закрутило. Чувствую, схватил меня кто-то и держит крепко-крепко. Комбез с меня твари начали стягивать, а потом вообще чавка не послышалась. Все, думаю, теперь точно конец Ване пришел. Не помню, сколько это продолжалось, но чувствую, что лежу посреди зала этого с мутантами, весь в холодном поту и тощий, как доска. Поднимаюсь на ноги, вокруг тот же зал, только нету никого. Ни контролеров, ни кровососов, ни прочей нечисти. Сверху, через лаз, лучик света пробивается. Я комбез свой нашел, натянул на себя, А он, о чудо, висит как мешок. Полюбовался я на себя немного и к выходу побрел. Вылез наружу, светло уже кругом. Тут только вспомнил, что когда в подземелье катился, автомат выронил. Вернулся обратно. Нет улаза. Что за чертовщина, думаю. А у меня опять голос в голове. «Иди домой», — говорит, — «никто тебя не тронет». Как до базы добирался, не знаю. Все как будто само собой произошло. Бреду себе и бреду, ни одной твари на пути не встретил. Только теперь вот, сами видите, жив, здоров и похудел. Воистину чудо случилось.
1: «Да, дела, брат», — протянул Александр с гордостью, поглаживая свою бороду.
0: «Ну что, за новогодние чудеса?»
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

0: Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья 17 лет тому назад. Хотел прожить жизнь тихо. Не получилось. Хотел счастливо. Тоже получилось не очень. Хотел одного, получил другое. Смотрю в зеркало, изумляясь тому, что вижу. Хотел прожить, не вышло. Пока еще живу, пока еще хочу. Вэгден кричал. Лючано отошел на шаг назад и стал ожидать, пока королева боль отпустит на волю своего нового подданного. Гишер подхватил лихорадку, слег на неделю, и вся работа досталась Тарталье, младшему экзекутору тюрьмы Мейгеле. Работать с Вэгденами, как и с любыми другими представителями рас энергетов, было сложно. Бесстрастность и чудовищная терпеливость брамаинов, способность гематров уходить мыслями в головоломные математические построения, отключаясь от всего, скрытый огонь Вэгденов. Прикосновений к нему следовало избегать, если не хочешь заполучить горячку. Скользкие ритмы вудунских организмов. Сознательно меняя ритмический рисунок биопроцессов, вудуны мешали экзекутору настроиться в нужной мере. Все это изматывало, требуя в каждом случае индивидуального подхода. К счастью, львиная доля сидельцев была либо из местных аримов, которые благоразумно отвергли однообразное правосудие вождей, либо из невезучих гостей кимчуги, варваров и техноложцев, вступивших в конфликт с законом. Вэгден замолчал и обмяк. «Королева боль справедлива», — всплыли в памяти слова Гишера Добряка. «Когда она уходит, она дарит минуты райского блаженства. Баш на баш. Не все монархи платят истинным счастьем за свой уход». «Убирайся!» — мысленно огрызнулся Лючано в ответ на нравоучение старого философа. «Пей отвары, потей, набирайся сил и отстань от меня со своими нравоучениями. Не хватало еще, чтобы Гишер пошел по стопам маэстро Карла, со временем превратясь во второй внутренний голос. Назойливый и на свободе во многом бесполезный». До конца работы, по прикидкам Лючано, оставался час, не меньше. Он вздохнул и повернулся к человеку в пыточном кресле. Звали Вэгдена Фарут Сагзи. Родился он, если верить по метке в личном деле, на Тире, одном из обитаемых миров в созвездии Дикого Жеребца. Оттянул двушку за оскорбление действием, приведшее к тяжким последствиям. Париться бедняги оставалось 7 месяцев, и в допросное кресло он угодил по воле слепого случая. Федеральному агенту Халукского доминиона понадобилась информация о каком-то бежане-трубаче, предположительно родственнике или знакомом Фаруда. 5 дней назад агент с этой целью прилетел на кимчугу. В Мейгеле допрос заключенных, согласно инструкции, проводился под пыткой. Инструкция успешно соединяла в себе древние традиции аримов, часть их религиозного культа, желание сэкономить казенные средства на гонорарах пси-сканеров и лабораторном ментоскопировании, а также своеобразный гуманизм по отношению к заключенным. Считалось, что боль, не влекущая за собой телесных и психических нарушений выше 3-й степени, чудесный стимул для дачи правдивых показаний. Пытуемый, страдая, сам выбирает, что ему душеспасительней — сказать правду или запираться до последнего, — гласил раздел «Допрос и проведение очной ставки». Это первый шаг для желающих выйти на свободу с чистой совестью. Итак, вы утверждаете, что видели бежанов позапрошлом году на Аббаре?
1: — Да, — устало подтвердил Вэгден.
0: Где? В баре Belle Epicue. Что он там делал? Играл на трубе. Паршиво играл, надо заметить. Все время ложался на компанарию. Парни хотели его побить, но он сыграл им милашку Сью. Под милашку хорошо танцевать. Парут поймал себя на неконтролируемом словоизвержении, характерном для допроса с пристрастием, и замолчал. Бижан играл один? Нет, в составе трио. Бас, гитара и труба. Вы говорите правду? Я с самого начала говорю правду. Хотелось бы верить. Повинуясь знаку агента, Личана восстановил рабочий настрой и трижды прикоснулся к зафиксированному в кресле Фаруду. В разных местах. Сейчас, после длительного периода работы, он очень хорошо чувствовал пытуемого и имел возможность точно дозировать боль, не причиняя Вэгдену лишних страданий. Резкий всплеск и отдых. Так Гишер учил завершать допрос. Когда Лючано впервые присутствовал при допросе с пристрастием в качестве ученика, он позже признался старику, что иногда легче терпеть боль, чем причинять. «Возможно», — сухо отрезал Гишер, словно говорил с идиотом. «Но ты, дружок, будешь причинять. Прими это как должное. Подбери сопли и иди за мной». В скором времени Лючано оценил сухость Гишера по достоинству и был благодарен за то, что старик не стал сочувствовать или пускаться в длинные морализаторства. На кимчуге жизнь следовало принимать такой, какой ее подкладывают тебе в постель, и не мечтать о красотке с арбузными грудями и дипломом магистра изящных искусств. Как назывался бар, в котором вы видели Бижана? «Belle Epicue». Вагдан попытался сесть ровно, но у него не получилось. Мышцы спины отказывались сохранять осанку. «Я вам уже говорил. Вы зря стараетесь подловить меня на противоречиях». «Кто играл на гитаре?» «Я не знаю. Смуглый, с усами». «Да. Кажется, с усами». «Вы разговаривали с Бижаном?» «Да». «О чем?» «О пустяках, о том, что у него нет денег на новую трубу, о женщинах. Его бросила подружка. Он много раз сказал, что она стерва и нимфоманка». Бижан интересовался служебными кодами лабораторий. «Каких еще лабораторий?» «Химических лабораторий Аббарского национального университета». «Нет». «Вы уверены?» Лючано перестал слушать. Во-первых, еще будучи подмастерьем у Гишера, он дал подписку о неразглашении. Во-вторых, плевать он хотел на трубу Бижана и коды лабораторий. В-третьих, агент, настырный человечек, похожий на клерка средней руки, был ему неприятен. Если космопорт закрыт из-за хищных флуктуаций континуума, и ты надолго застрял на гиблой малокомфортабельной планетке, глуши литрами слабоалкогольной таньёй, закусывая паштетом из ящерицы Пху, и жди, пока патрули расчистят трассу. Допрос ты уже провел в первый день прилета, и незачем мучить Фаруда Сагзи ежедневно, пользуясь согласием властей. Агент притворялся, будто желает удостовериться, проверить заново, вымучить крупицу новых сведений. Лючано видел, что он врет самому себе. Столкнувшись с допросом под пыткой, агент вдруг выяснил, что получает от этого зрелища удовольствие, чувственное, физиологическое наслаждение, и старался выжить максимум, прежде чем покинет кимчугу, вернувшись в цивилизованные миры, где пытку заменяют современные, менее зрелищные методы. «Королева боль презирает таких ублюдков», — говорил Гишер. «Дружок, если мы не радуемся, когда болит у нас, мы не должны радоваться, когда болит у них, иначе королева боль оставит нас в своей милости. Ты видел прокаженных? У них ничего не болит, поэтому они разлагаются заживо. Когда проказой страдает не тело, а душа, королева боль плачет, уединившись в тайных покоях. Лючано все собирался спросить у старика, за что его уважают местные шаманы, если он всего лишь тюремный экзекутор, и не спрашивал, в последний момент прикусывал язык. — Кем вам приходится, Бежан?
1: — Двоюродный брат, мужа моей сестры Такмины.
0: — Вы говорили с ним о Джоне Мереке? — Кто это? — Капитан ракетного эсминца Мчади.
1: — Нет.
0: — Вы уверены? Еще два прикосновения, еще один спазм боли. Здоровье Вэгдена от этого не пострадает, и психика выдержит. Возможно, на психике останутся шрамы, но эти рубцы, жесткие и грубые, хорошо защищены от инфекции особого рода. Они не превратятся в неврозы, комплексы и мании. Пройдя обучение у Гишера, Лючано знал такие вещи наверняка, сердцем чуял. Встав, агент налил себе стакан кисловатого сока, выжатого из плодов дерева гамода, и выпил залпом. Он разрывался между желанием задержаться на кемчуге, задавать Фаруду Сагзи бессмысленные, никому не нужные вопросы, получая, кроме ответов, темную радость, какой раньше ничего не знал, и приказом начальства продолжить розыск Бежана Трубача, межпланетного террориста. Когда, наконец, расчистят трассу? — Вы спрашиваете у заключенного? — поинтересовался Лючано. — Нет.
1: — У меня?
0: — Нет, чтоб вас. Агент достал платок и вытер мокрый лоб. Лицо его покрыла маслянистая пленка, смазывая черты. — Я просто не понимаю, почему чистильщики так долго возятся. — Потому что это фаги, — объяснил Лючано, хотя ему ясно дали понять, что мнением младшего экзекутора не очень-то интересуются. Пожиратели, тупые и агрессивные гидры, буквально на входе в сектор орбитальных рейсов. Вы видели, что они сделали со шхуной мамочкой? Флуктуации континуума класса 1H12+, приезд Рушмера Полански, они же гидры, жрали все подряд. Излучение звезд, выбросы плазмы, реликтовый фон космоса, полевые искажения, гравитационные волны, материальные объекты доступного размера, вроде мелких астероидов и комет, гидры обычно игнорировали. Другое дело космические корабли. Нападение пожирателя высасывало досуха энергетические системы корабля, а заодно экипаж и пассажиров, если, конечно, звездолет не успевал уйти от фага, совершив РПТ-маневр. Осушив корабль и переварив полезные составляющие, гидра фиксировала в своей структуре часть сознания людей, их памяти и личностных особенностей. Этого требовал малоизученный закон эволюции фага. Шхуна-мамочка, которую молоденькая гидра частично употребила в пищу, свалилась на космодром Кемчуги буквально сразу после прибытия челнока с агентом. Мамочке повезло. Посадочную гематрицу ввели в автопилот незадолго до атаки голодного фага. Лючано до сих пор тошнило, когда он вспоминал, как выглядел спасшийся экипаж шхуны. Мычание капитана, конвульсии дистрофика старпома, хохот механика, разучившегося говорить по-человечески, пять живых мумий в трюме. Слово «спасение» в данном случае обретало издевательский оттенок, а боевые корабли, способные управляться с кублом гидр, были заняты в других местах галактики и не спешили на зачистку трассы в захолустье, где мало кто летает. — Ладно, — сдался агент, принимая решение. — Все, допрос закончен. Отвязывайте заключенного, а я пойду напьюсь. Больше тут делать нечего. Лючано кивнул и стал расстегивать фиксаторы ремней. —
1: Ты сегодня был в ударе, — улыбнулся Фарут.
0: Лицо Вэгдона до сих пор подергивалось, но кожа мало-помалу теряла восковой оттенок. Отходняк легкий, как поцелуй девственницы. Гишер обзавидуется, когда я расскажу ему о твоих талантах. Он качал головой, разминая затекшую шею. От этого речь выходила невнятной, словно у человека, пережившего инсульт. Парни говорят, добряк скоро уйдет на пенсию, и ты сменишь старика. Это правда? Сидельцы Мейгеля пошучивали между собой, что после допроса пытуемый любит экзекутора больше, чем жених невесту. Лючано смеялся вместе со всеми, зная, что в этой шутке очень мало юмора и очень много правды. Королева Боль — удивительная владычица. В методах ее правления было что-то от стимуляции невропастом центров удовольствия у куклы, только вместе с раздражением центров наказания, если такие существуют. «Ты отрываешь кукле ручки-ножки», — без особого веселья сказал издалека маэстро Карл. Потом оказывается, что ручки-ножки на месте, и огуречек на месте, и человечек жив-здоров, чего и вам желаем. Поболела, мамка поцеловала, и все прошло. И кукла тебя обожает. Малыш, ты хочешь об этом поговорить?
1: — Не хочу, — ответил Лючано, не издав ни звука.
0: Углубляться в подобные аналогии он считал опасным. Гишер одобрял осторожность ученика. «Фарут, через 9 недель у меня истекает срок. Я куплю билет на первую же посудину, которая подвернется под руку, улечу отсюда как можно дальше и навсегда забуду кимчугу. А если посудина не подвернется? Тогда я уйду пешком». Вэгдон встал. Его повело в сторону, но Лючано подоспел на помощь. «Ври больше!» — Фарут навалился на экзекутора всей тяжестью, заново восстанавливая контроль над телом. Обычная история, после пытки мало кто мог сразу поверить и принять тот факт, что телу не причинен ни малейший ущерб. «Никуда ты не улетишь, мучитель, разве что в отпуск. У экзекуторов хороший отпуск, долгий, с кучей премиальных.
1: Увидишь».

0: Мучу-Мучу, горцы из союза племен Рере. Хитроумного вождя Ралинавута в прошлом году низверг и съел его собственный племянник, прибегнув к союзнической поддержке красавца Мамерена. При новой власти горцы считали за благо покинуть родные скалы любым способом. Служить в тюрьме, рыбачить, вкалывать на сималовых плантациях. Лишь бы не терять свободы. Жадный до одурения, вождь-племянник втрое увеличил квоты вывоза рабов за пределы Кимчуги. В основном за счет бывших приверженцев Ралинавута и членов их семей. Сдав Фаруда охране, Лючана не удивился, когда стражники толкнули измученного Вэгдена в спину, заставляя оживить двигун вездехода амфибии. — У вас что, нет аккумуляторов? — спросил он. — Младшему экзекутору, пускай даже мотающему срок в режиме сотрудничества, позволялось многое. Кого другого за лишнее любопытство охранники могли бы угостить дубинками?
1: — Есть! — хмыкнул рябой горец, скаля зубы.
0: — Вот! — и ткнул пальцем в Фаруда. Ждать от охраны снисхождения не приходилось. Казенными гематрицами, обеспечивающими день-два работы двигуна, или гирляндами шакры, купленными у брамайна-поставщика, горцы предпочитали торговать на черном рынке, особенно когда под рукой есть чудесный, безотказный, полностью зависящий от их доброй воли Вэгден Фарут Сагзи.
1: «Работай, кому сказано!»
0: Фарут жестом показал Лючана, чтобы не вмешивался, и надел трехслойную повязку из марли, закрыв рот. Затем вынул из топливного отсека двигуна полупустую ладанку и сосредоточился. Вэгденом, их скрытый огонь, из-за которого уроженцев Провардина, седьмой планеты в системе Ездана, желтый карлик спектрального класса G2 в созвездии Колесницы. Звали хозяева огня. Давался, пожалуй, с большим трудом, нежели гематрам высшая энергоматика или бромайном дар толкача. Желая взлелеять искру и сохранить очаг, Вэгдены всю жизнь от рождения до смерти свято соблюдали тысячи самых разных ограничений. От разумных, понятных варвару или техноложцу, до нелепых, рождающих многочисленные сплетни и анекдоты. Эти запреты свитой невидимкой бродили за представителями расы хозяев огня, желавшими сохранить качество, унаследованное от предков. Нарушение каждого из них грозило длительным циклом очищения, трудоемким и утомительным. Пройтись по живой земле босиком — запрет. Покинуть жилище во время дождя — запрет. Снять с бедер нитяной пояс с тремя узлами — запрет. Коснуться змеи или насекомого — запрет. Отмахиваясь от москитов и комаров, Лючана всеми фибрами души завидовал Фаруду. Кровососы сгорали на подлете к неуязвимому Вэгдену, прежде чем сесть на щеку или лоб. В остальном Фаруду не позавидовал бы никто. Париться в Мейгеле, соблюдая весь ограничительный комплекс Вэгденов, врагу не пожелаешь. Тарталья даже пытался спорить с федеральным агентом, когда тот вызвал Фаруда на допрос под пыткой. — Вэгдены не лгут, — объяснил он. — Никогда. Вы это знаете не хуже меня. Ложь у них под запретом. Они просто физиологически не способны вас обмануть. «Зачем лишний раз мучить беднягу?» Агент смотрел на младшего экзекутора, как на пустое место. «Правду можно сказать не всю, или подать ее под разным соусом. Но пытка не обязательно подаст правду под нужным вам соусом».
1: «Все, разговор закончен», — отвернулся агент.
0: Пока Лючана размышлял об особенностях хозяев огня, Фарут успел зарядить ладанку и вернуть ее в топливный отсек. Сейчас он был бледен куда сильнее, чем сразу.

0: сразу после допроса. По-хорошему ему требовался суточный отдых для восстановления энергобаланса организма. Калорийная пища, здоровый сон. Разве охране ты объяснишь? Небо над головой, прежде ярко-синее, вдруг налилось опаловой бледностью. Такой опал с радужным отливом называется жирозоль, напомнил издали маэстро Карл, который знал все на свете. Договорить до конца маэстро не успел. Без паузы цвет небес начал стремительно и непредсказуемо меняться. Словно безумец-музыкант играл диссонансную гамму от черного к огненно-желтому, вплоть до молочно-белого. Когда купол стал похож на дымчатый кварц, по ушам Лючана ударили две мягкие ладони. Корчась на земле, он почувствовал, что ослеп, оглох, разбит параличом и вообще умер. Ивликин ходил ходуном. Крупнейший остров Кимчуги рвал корни, готовясь взмыть из вод океана и умчаться на другой конец галактики. Еще секунда, и все закончилось. Без смертей и разрушений. — Ансис, — сказал Фарут Сагзи, сидя на земле возле амфибии. Из ноздрей Вэгдена сочились две тоненькие струйки крови. В другое время он поспешил бы умыться, и не водой, запрет, а едким соком местной гуавы. Сейчас же Фарут просто сидел, смотрел на остывающее, покрытое окаленное небо глазами, которые ничего не видели после цветового взрыва, и лицо Фаруда было лицом счастливого человека. — Это Антис, наш Антис, Вэгденский! — он засмеялся и добавил. — Гидр больше нет, сдохли, летайте на здоровье. — Откуда ты знаешь, что это Антис? — спросил Лючана. Слова выходили с трудом, царапая глотку. — Знаю, — ответил Фарут. — Откуда знаешь, что именно ваш? — Знаю. Позже выяснится. Вагдан оказался прав. Там, куда медлил явиться крейсер патрулей, побывал знаменитый Нейрамса Манган, лидер Антис расы Вэгденов. Не в качестве пассажира какой-нибудь прогулочной яхты, с разгону угодившей в кубло гидр, а в боевом состоянии. Фаги, они же флуктуации континуума класса 1H12+, оказались в ловушке без надежды на спасение. Переходя в так называемую первобытную форму, исполин хозяев огня, мощью излучения, характерного для вэгденских антисов, мог конкурировать с процессом аннигиляции увесистого астероида. Гидр просто выжгло до последнего фага. К сожалению, сожгло также беспилотную орбитальную станцию Чвигоди, которую гидры ранее игнорировали по неизвестным причинам. Еще в связи с ионизацией атмосферы на экваторе 3 дня наблюдались полярные сияния, пугая суеверных туземцев, но это уже были, как говорится, издержки баталии. — Наш! — прошептал Фарут Сагзи и махнул рукой охране. — Чего ждете? Поехали! Он говорил таким тоном, словно могучий Нейрамса Манган стоял у него за спиной, готовясь оказать поддержку сородичу. И охрана сделала вид, что ничего не произошло. Спустя минуту вездеход уехал. Через 9 недель Лючана Баргота улетел с Кимчуги. — Не передумаешь? — спросил его Гишер-добряк, явившись на космодром проводить. Старик, как обычно, клевал носом, что означало бодрость духа и крепость тела. — Дружок, лучшей судьбы тебе не найти. Ты наш. Навсегда. А мне пора на пенсию. Что-то стал прихварывать. —
1: Наш.
0: Всплыло в памяти, озвученное голосом Фаруда. Вместо ответа Лючана обнял старого экзекутора.
1: — Ну и зря, — сказал Гишер, отворачиваясь.
0: — В конце концов, я сломал тебе жизнь. Ты был моим лучшим учеником, а я сломал тебе жизнь. Помнишь, ты требовал,
1: чтобы я трижды дал согласие, а потом копался во мне, как повариха в потрохах разделанной рыбы. Нечего хихикать, я же вижу, что помнишь. Вспомни об этом еще раз, когда соберешься вернуться. Мои потроха к твоим услугам, человек без сердца.
0: — Я не вернусь, — ответил Лючана. Гишев потрепал его по щеке. Удовольствие, острое, будто скальпель хирурга, не признающего анестезии, пронзило сердце и сгинуло. Гишер был великим мастером своего дела. Королева Боль стояла рядом, улыбаясь, то ли с одобрением, то ли скрывая подвох. Это была очень двусмысленная королева.
1: — Ври больше, обязательно вернешься.
0: — Нет.
1: — Да, свободный человек на хорошем жаловании. И спишь спокойно. Что еще надо? Возвращайся, я буду ждать.
0: Поднимаясь по трапу, Тарталья обернулся и увидел, как королева Боль шлет ему воздушный поцелуй. Шуточки Гишера, — подумал он, — не хватало еще повредиться психикой. Тогда Лючана еще не понимал, что это значит.
2: Адрес радио фантастики в интернете — fantasyradio.ru.

0: Часть вторая. Этна. Глава шестая. Сопротивляйтесь, если сможете. Заходите, Барготта, присаживайтесь. Проявлять вежливость и благодарить за приглашение Лючано не стал. Какая может быть благодарность по отношению к человеку, который тебя, свободного от рождения, сейчас превратит в раба? Пусть даже всего на 3 года. Личные апартаменты гардлегата Тумидуса навевали мысли о патриотизме, прошедшем извращенный путь эволюции и мутировавшем в болезненную манию. Изображение орла со змеей в когтях встречалось тут везде: на почетных штандартах, развешанных по стенам в изобилии, на самих стенах в виде элемента орнамента золотистого на бежевом фоне, на резных дверцах бара, утопленного в панель из настоящего мореного дуба, на потолке. Плюс нарочитая роскошь обстановки. Тяжелые складки гардин, не весь зачем нужных на космическом корабле. Наборный паркет пола, монументальные кресла и диван. Над головой укреплен антикварный светильник из темной бронзы и хрусталя. Кажется, эта грандиозная штука называлась люстрой. «А не канделябром?» — усомнился издалека маэстро Карл.
1: «Какая вам обоим разница?» — подвел итог экзекутор Гишер. «Висит и висит. Лучше о своей судьбе думай, дружок».
0: В сочетании имперского официоза с надменной помпезностью, свойственной характеру Тумидуса, крылась тайная червоточина. Словно все здесь — ложь, бутафория, подделка. Однако каюта была настоящей. Хочешь — иди и щупай, а излишество и любовь к орлам — ну что тут поделаешь, вкус у человека такой. Не говоря ни слова, Лючано уселся в кресло напротив легата. Хотел закинуть ногу за ногу, но передумал. Так ведут себя от волнения и неуверенности. Мы ведь не доставим помпелианцу удовольствия понять, что творится у нас на душе. — Не доставим. — Выпьете? — А что? — Это мысль. — Напиться напоследок. — Не откажусь. Пил Тарталья редко, но сейчас каждый нерв требовал успокоения. — Не думайте, что я так беседую с каждым, кому предстоит стать моим рабом. Легат усмехнулся, откупоривая пузатую бутыль. По каюте пополз, будоража ноздри, густой и терпкий аромат вина. «Эпулану, 12 лет в дубовых бочках, с личных виноградников, между прочим». Лючано кивнул, по-прежнему избегая благодарить хозяина. Слово «хозяин», едва придя в голову, сразу приобрело мрачно-двусмысленный оттенок. Взяв в руку бокал, хрустальный, похожий на висюльки светильника, он залюбовался на просвет игрой рубиновых искорок в жидком багрянце и лишь спустя минуту пригубил. «Божественно!» — вырвалось у него. «А вы что думали?» Улыбка легата излучала самодовольство. «Пейте, Барготта, пейте. У вас теперь долго не будет возможности выпить венца с кем-нибудь из наших, целых 3 года. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что и по истечении этого срока вас станут угощать Эпулана. Свободную...» Он и впрямь сделал акцент на слове «свободную», или у Тартальи уже началась паранойя. «В продажу оно поступает только на Помпилии, очень маленькими партиями для знатоков». Лючано сделал еще один глоток. Согласно верованиям контрериумистов, закоренелых грешников сперва ненадолго помещают в рай, а затем низвергают в ад, чтобы адские муки казались им 100 крат горше по сравнению с райским блаженством. Вы случаем не контрериумист? Ни в коем случае. И издеваться над вами подобным образом не собираюсь, хотя мысль неплохая. Вы мне просто интересны. Вы решили сделать меня рабом из интереса? Легат покачал бокал в ладони. Алые блики веером прошлись по каюте, словно из бокала ударил каскадный лазер. «Из интереса я пригласил вас в свою каюту. Из интереса сейчас разговариваю с вами, вместо того, чтобы без лишних слов поставить клеймо и отправить работать. Что же до суда и поправки Джексона Плиния?» Встав, легат одернул гражданский френч, который все равно смотрелся на нем как мундир. Прошелся по просторной каюте из угла в угол, заложив руки за спину. Он походил на зверя в клетке. Странное, дикое, неуместное сравнение. По идее, в клетке сидел Лючано. Я не мог поступить иначе. Задета моя честь, честь офицера. Кто-то должен был за это ответить. Этим кем-то оказались вы, Барготта. Как говорится, ничего личного. Вернемся к интересам. Чем же я вас так заинтересовал? Не догадываетесь? Я думал, вы умнее. До сих пор считалось, что на агрессивные ментальные воздействия без помощи технических приспособлений способны только мы, помпелианцы. Когда вы предупредили меня о возможной боли во время сеанса, я вам не поверил, а постфактум навел справки. Ремесло невропаста — бледная копия способностей нашей расы. Песчинка рядом с горой. Солдат-одиночка против полного легиона. Что может противопоставить легиону один солдат? Ничего. Но вам удалось, вы меня по-настоящему удивили и оскорбили. За оскорбление надо платить, и вы, Барготта, заплатите, уж поверьте на слово, заплатите сполна. На миг сквозь облик радушного хозяина, опять это треклятое слово «хозяин», проступил знакомый кукольнику Гаяк Твиан Тумидус, властный и гневный. Он не грозил, он сурово констатировал факт. Секундой позже маска вернулась на лицо гардлегата. Помпелианец был на удивление спокоен, едва ли недоброжелателен. Радуется, что добился своего, и теперь оскорбитель в его руках? Вряд ли. Он горд, но не мелочен. По-моему, вам надо винить себя. Я вас предупредил. А после сеанса вы сами сболтнули лишнее начальнику школы и сотрудникам особого отдела. Лючано осекся, сообразив, что и сам только что сболтнул лишнее. Но было поздно. «Откуда вам это известно?» — вздернул бровь Тумидус, останавливаясь. «В противном случае вы бы не стали предавать дело огласке, подавая на меня в суд», — попытался вывернуться Лючано. «Не рассказывать же легату о сеансе одержания с сеньорой Вамбугу?» Узнав, что дух будущего раба подглядывал за ним, помпелянец оскорбится еще больше, а Лючано сейчас в полной его власти. Превратить жизнь раба в ад можно и без пыток или членовредительства. Скорее всего, не стал бы, — медленно проговорил легат. Он о чем-то крепко задумался. Впрочем, не важно, что вы пытаетесь от меня скрыть. Вижу, вы умеете не только причинять боль. Под клеймом вы расскажете мне все, что я пожелаю узнать, но я уже не стану ничего у вас спрашивать. Рабы мне не интересны, именно поэтому я говорю с вами до клеймения. В нагрудном кармане френча запеликал уником. Тумидус с досадой хлопнул себя по карману, и бравурная мелодия оборвалась. Когда у легата гости, никто не смеет его отвлекать, даже если гость через несколько минут станет рабом. Вы всегда, желая поговорить с интересным вам человеком, сначала подаете на него в суд, а потом прибегаете к поправке Джексона Плиния. Вы не понимаете, Барготта, и от непонимания пытаетесь дерзить. Что ж, пользуйтесь моментом, пока в силах это сделать. Ваш гонор достоин уважения. Это одна из причин, почему я трачу на вас свое драгоценное время. Вы причинили боль офицеру Помпелианской империи, пострадала моя честь. Мне пришлось подать в отставку и поставить крест на дальнейшей военной карьере. Он отхлебнул вина, запивая горечь сказанного. Пусть вы виноваты лишь косвенно, этого я не отрицаю, но я не мог оставить вас безнаказанным. Приговор вынес не я, а суд, в случае оправдательного вердикта. Я не стал бы вас преследовать, мы чтим законы, даже чужие. Крыть было нечем, закон есть закон. Можно сколько угодно клясть злопамятного легата, но закон на его стороне. Ерепенься, кукольник, пока ходишь без клейма. А дальше... А что дальше? Что ты знаешь о рабстве у помпелианцев? Ничего. Но к прискорбию скоро узнаешь все. На собственной шкуре. Превосходное вино. Лючано смакуя, допил Эпулана и аккуратно поставил бокал на низкий столик. И беседа замечательная. Боюсь только, что я вас разочарую. Я неинтересный человек. Искусство невропаста плюс наука экзекутора Гишера — вот и вся моя тайна. Одно наложилось на другое и привело... Меня лично это привело в рабство. Сеанс вполне мог пройти без сучка, без задоринки. Нам обоим не повезло, больше мне добавить нечего. Тумидус пожал плечами. Верю, что вы говорите искренне. Верю, что в ваших действиях не было злого умысла, но это ничего не меняет в наших отношениях. Он тоже поставил бокал на столик. Выпрямился. Подобрался, как хищник перед прыжком. «А теперь, Барготто, сопротивляйтесь, если сможете». Ветер сёк лицо колючей снежной крупой, выл в ушах и с легкостью вора проникал под ветхую мешковину. Холод жадно облизывал тело, норовя превратить его в ледышку. Рядом в трех шагах с натугой гудел примитивный горн, где калился железный пруд, толстый и сизый. Гай Октавиан Тумидус в лохматой безрукавке, кожаных штанах и кузнечном фартуке сосредоточенно качал мехи, не обращая на Лючана ни малейшего внимания. Второй Гай Октавиан Тумидус, клон-близнец первого, одетый точно так же, не спеша проворачивал в горне пруд, хотел, чтобы тот нагревался равномерно. Оба ждали, когда железо раскалится до красна. Еще три Гая Октавиана Тумидуса, все в блестящих доспехах легионеров и открытых шлемах с гребнями, привязывали жертву к большому деревянному щиту. На щите имелись специальные держатели для рук, ног и головы. Туловище Лючана уже перетянули грубые веревки, уходя в прорези досок. Путы сдавили грудь и живот, врезаясь в кожу и мышцы. Дышать было трудно. Он задергался, пытаясь освободиться. — Уроды! Комету вам в дюзу! Знать бы, из каких закромов памяти вынырнуло наиболее безобидное ругательство боцмана с барракуды. Тысячу лет назад боцман предложил тетушке Фелиции волосатую руку, нежное сердце и скромное жалование. Тетушка отказала, а боцман все наезжал, уговаривал: «Развяжите меня!» На брани вопли тумидусы не реагировали. Лодыжки коснулось мерзлое железо оков. Лючано начал отчаянно брыкаться, но шансов справиться с могучей троицей у него не было. Вскоре он повис, распятый на щите. Не в силах пошевелиться, не в силах даже повернуть голову, чтобы посмотреть, что творится справа или слева, потому что голова тоже оказалась надежно зафиксирована. Слева вроде бы стоял какой-то дощатый сарай или бревенчатый сруб. Он не разглядел толком занятой борьбой, да и ветер слепил глаза, а справа, справа, кажется, тянулась степь, ровная степь, укрытая крахмальным саваном, продуваемым насквозь от горизонта до горизонта с тылым ветром. Тело закоченело и ничего не чувствовало. Спустя вечность в поле зрения возник один из тумидусов, тот, что вертел пруд в горне. Сейчас пруд, рде на конце кругляшом, размером с крупную монету, неумолимо приближался к обнаженному плечу Тарталии. Клеймо. Лючано вновь задергался, но палач тумидус плевать хотел на его бесплодные попытки. Веревки с оковами надежно держали кандидата в рабы. Пышущий жаром кругляш придвинулся вплотную к телу жертвы, когда тюремная татуировка вдруг отозвалась диким зудом. Ощущение было такое, словно змеи папы Лусера ожили, зашевелились, вспучивая кожу навстречу раскаленному металлу. К сожалению, у Лючана не было возможности убедиться воочию, так ли это. Рука легата дрогнула, кругляш оказался перед лицом Тартальи, и он разглядел на клейме отчетливую выпуклую букву «Т». В следующий миг Гаек Тавиан Тумидус перехватил пруд, и жгучая боль, стремительно нарастая, вгрызлась в плечо. Глубже и глубже, как если бы клеймо намеревалось выжечь татуировку дотла. Зашипела, обуглилась кожа. В ноздри ударил смрад паленой плоти. Тарталья зарычал. Боль и ненависть ручейками разбегались по телу, ветвились, ширились, переполняя все существо. Где-то далеко, на грани безумия, извивался под напором клейма клубок змей, без особого успеха стараясь впитать боль, не дать ей полностью овладеть Лючаны. Казалось, металл прожег кожу и мышцы, дойдя до кости. Огненная щупальца вторгалась в человека через железный пруд, прорастая внутрь, опутывая тело, разум, душу, устанавливая противоестественную связь. Связь. Щупальца — это нить. Толстая, скользкая, крученая нить, на которой отныне болтаться ему. Лючано Барготти, жалкой марионетки. Невропаста превращают в куклу, в пустотелую куклу, переполненную болью, густой и вязкой. Это я могу причинять боль, я, и никак не наоборот. Однажды вы уже ошиблись, сеньор Тумидус, мы с вами в некотором роде коллеги, оба склонны время от времени наступать на одни и те же грабли. Боль выплеснулась через край и, как по трубке, устремилась наружу, по нити щупальцу, по пруту жгущему тело, по рукам палача. «Дальше! Дальше!» Гаек Тавиан Тумидус содрогнулся, но прут не выпустил. Взгляды хозяина и раба встретились. Похоже, легат был готов к чему-то подобному. Оба терпели, сжав зубы. «Здесь, в царстве королевы боли, они сражались на равных». Лючано дарил боль Помпелианцу, но меньше ее не становилось. Сумма не равнялась слагаемым, законы сохранения не действовали. Сообщающиеся сосуды сверлили друг друга взглядами. Физика и математика бытия плавились в сдвоенной форме, и расплав не спешил твердеть, выжигая огненным дыханием душу и разум, волю и дух, время и место. Тело было легким и пустым, не тело, опорожненная бутылка из пластика. Боль утекла, исчезла, но двигаться не хотелось. Не из опасений, что королева боли счастливит своего фаворита новой аудиенции, просто не хотелось и баста. Зачем это нужно? Слышать, видеть, думать, чувствовать. Лучше пребывать в покое. Лежать и чтобы никто не трогал. Заснуть, наконец, проспать всю жизнь, легким дуновением перенесясь в мир иной. Что ждет там в ином мире, не столь уж важно. Мы ленивы и нелюбопытны. Увы, спать мешал шум. Голоса взволнованные, нервные. На каком языке они говорят? На помпелианском? «Ты идиот, малыш», — сказал маэстро Карл. «Ты круглый, беспросветный идиот. Какой еще язык в ходу на галере отставного легата Тумидуса?»
1: «Выходит, ты все-таки очухался, дружок»,
0: — мигом откликнулся Гишер.
1: «Ты слушаешь, припоминаешь и сопоставляешь. Молодец!»
0: «Я молодец», — согласился Лючано. И пришел в себя. Ощущение было такое, словно его шарахнули по голове дубиной, обмотанной тряпьем. Похоже, отходняк случается после золотой пыльцы. Сдерживая стоны, он открыл глаза и, медленно стараясь не делать резких движений, сел. Двое медиков в бело-зеленых комбинезонах и сервус-контролер Марк Славий приводили в чувство Тумидуса, лежащего на диване. На Лючана они внимания не обращали. Ну, валяется на полу какой-то тип. Обычное дело. В душе забрезжил робкий призрак надежды. Старта не было, галера стоит в космодроме Хунгакампы. Дверная мембрана, ведущая в коридор, открыта. А что, если потихоньку выбраться из каюты, покинуть корабль и затеряться в городе? Скорее всего, в итоге его поймают, но ведь попытка не пытка. В случае поимки срок не накинут. Он передан властями в распоряжение Тумидуса. Теперь это головная боль легата — следить, чтобы раб не сбежал. Пожалуй, стоит рискнуть. Лючано тихо поднялся на ноги. Направился к выходу, стараясь идти как можно спокойнее. Дюжина шагов, и дверной проем остался позади. Никто не окликнул наглеца, не остановил. Неужели все оказалось так просто? «Не радуйся заранее, сглазишь», — предупредил издалека маэстро Карл. А Гишер, тюремная косточка, промолчал. «Куда сейчас?» Лифт, насколько он помнил, находился слева по коридору. «На какой уровень спускаемся, на первый или нулевой? Хватит стоять и думать, топай к лифту, придурок. Для беглеца ты слишком медлителен. Пусть будет первый уровень, нулевой, скорее всего, трюм или двигательный отсек». «Эй ты!» Тарталья обернулся, с удивлением отметив, что он, оказывается, уже довольно долго топчется у лифта, так и не активировав сенсор вызова. А его рассматривает сухощавый помпелянец с жеванным лицом, облаченный в бежевый китель с шевронами. Явно корабельный офицер. «Ты новый раб Гая Тумидуса?» «Для начала следует оскорбиться и потребовать извинений. Затем сообщить, что я был в гостях у легата, в сущности, чистая правда, и, наконец, попросить офицера показать выход с корабля». «Да, господин. Я раб хозяина Гая». Пока Лючано выстраивал правильную линию поведения, предатель язык и изменники губы ответили за него. Какого дьявола? Что он наделал? Зачем признался первому встречному? «Иди за мной». Офицер развернулся и двинулся прочь по коридору. Он даже не проверил, следует ли за ним новый раб. «Ну же, давай, еще не поздно. Вызывай лифт или беги прочь». Полон мыслями о побеге, Лючано шел за офицером, как привязанный, в трех шагах позади. Попытка замедлить шаги, остановиться и повернуть обратно ни к чему не привела. Ноги двигались, как заведенные. Что же это за напасть такая? Он никогда не был под гипнозом, он вообще не гипнабелен. Он невропаст. Какой в черную дыру гипноз? Клеймо. «Ты больше не принадлежишь себе, Лючано Барготто. Ты принадлежишь Гаю Октавиано Тумидусу. Ты его раб. Без вариантов. Истина рухнула снежной лавиной в горах, вышибла воздух из легких и погребла под тоннами отчаяния. Закружилась голова, Лючана показалось, ноги подкашиваются, он кулем валится на пол, застывая без движения. Пожалуй, он бы только обрадовался внезапному обмороку. Однако ноги продолжали нести его за офицером. Он не знал, куда идет, не смотрел по сторонам, не запоминал дорогу, тупо переставлял конечности, повинуясь приказу. «Иди за мной!» Почему он подчинился? Да, у него теперь есть хозяин. Мерзкое слово далось с трудом. Но его хозяин Тумидус, а не офицер в бежевой форме. Потрясен собственной покорностью, размышляя об этой вдруг ставшей очень существенной странности, Тартали не заметил, как оказался в служебном помещении. Все стены здесь занимали пластиковые дверцы, множество ячеек. Каждая ячейка имела свой номер. Еще одна дверь вела в тесные душевые. «Раздевайся, одежду сюда и в душ на 5 минут». Снимая одежду, складывая ее на скамейку и босиком шлепая в душевые, Лючана никак не мог сообразить. Он выполняет приказы офицера, как выполнял бы приказы охраны в тюрьме, или подчиняется помпелианцу, потому что иначе не может. Очень хотелось верить в первое. Вода в душе оказалась слишком горячей и, похоже, ионизированной для снятия воспалений кожи. Ноздри терзал кислый запашок. Кроме дезинфицирующих добавок, в душевой пахло озоном, как перед грозой. От растертого по телу геля появилось слабое зудящее раздражение, которое, впрочем, очень быстро исчезало. Мелкие пакости бытия Тарталья воспринимал с безразличием смертника, готовясь к решающей глобальной битве. Он механически выполнял предписанные действия и воздвигал внутри себя бастиона сопротивления. 5 минут. Он проторчит под душем вдвое больше, и не потому, что не хочет видеть кислую рожу офицера. Надо сделать хоть что-то вопреки приказу. Мелочь, пустяк. Лючана скосил на браслет татуировку. Сколько времени он здесь? Жаль, не догадался засечь. Ничего. Отсчитаем еще 5 минут. В любом случае, на круг выйдет больше, чем ему выделили. Я человек, а не голем-андроид. У меня есть свобода выбора. Куцая, но свобода. Возьми униформу из 6-й ячейки и одевайся. Когда он успел покинуть душевую? Когда вновь предстал перед помпелианцем? Сколько прошло времени? Лючана не помнил. Открывая 6-ю ячейку, он глянул на часы. Из дополнительных 5 минут, которые он себе положил, прошло всего 2. Комплект униформы составляли хлопчатобумажные штаны на завязках, робы серого мышиного цвета и эластичные тапочки без размерки. Пока Лючана одевался, офицер связался с кем-то по уникому. «Иди по коридору налево. На лифте спустишься на 0-й уровень в ходовой отсек. Дверь в отсек напротив лифта. Войдешь, доложишься дежурному сервис-контролеру, он укажет тебе рабочее место». Офицер цедил слова с отменным равнодушием, глядя мимо раба. «Нахамить помпелианцу? Ведь приказа не хамить нам, кажется, не давали». «Да, господин». «Иди». И Тарталья пошел. В тупом недоумении он спустился на 0-ку в ходовой отсек. За дверью оказался тамбур. Здесь его ждал знакомый сервис-контролер 1-го класса Марк Славий, успев покинуть каюту легата Тумидуса. «Раб Баргота для работы прибыл!» Словно умелый невропаст подкинул кукле нужную реплику. «Как же они это делают? У Тумидуса сотни, если не 1000 рабов. Как он управляется со всеми, ни на минуту не ослабляя контроль? Им ведь надо держать нас на поводке, даже когда они спят». Сервус-контролер зевнул и, не подумав, прикрыть рот ладонью. Вид у Марка Славия был усталый. «Твое место 241-Б, второй ярус. Вверх по лестнице, правый ряд. Когда сядешь, пристегнись. К работе приступать по команде. Хлопок ладони по идентификатору, и перед Лючана распахнулась внутренняя дверь тамбура.

0: Ровные ряды одинаковых кресел уходили вдаль, теряясь в полумраке. Торчали высокие и жесткие подголовники, словно стойки в шляпном магазине. Понять, сколь велик ходовой отсек галеры, не представлялось возможным. На освещении помпелианцы экономили. Живые батареи, разгоняющие корабль, вполне могли работать и в темноте. Надо еще сказать спасибо за светильники под потолком. Тусклые, допотопные. По гулкой лестнице Лючано поднялся на второй ярус, благодаря наличию которого Этна относилась к классу Берем. Он двинулся по проходу, отмечая мимоходом, что все кресла уже заняты. Равнодушные люди в серых робах сидели, пристегнувшись и откинувшись на спинки. Кое-кто с вялым интересом проводил его взглядом, но большинство не обратили никакого внимания на нового собрата по несчастью. Поражало необычайное разнообразие здешнего контингента. Загорелые уроженцы варварских планет, бледнокожие техноложцы, вудуны, вэгдены, брамайны, мужчины и женщины, подростки и люди в возрасте. Складывалось впечатление, что в ходовом отсеке собрали представителей всех известных рас и народов, кроме, разумеется, помпелианцев. Странно, у них ведь есть исконные, потомственные рабы. Говорят, таких выращивают в специальных инкубаторах от женщин-маток путем искусственного осеменения. Врут, наверное. А тут сплошь инопланетники. На месте 241А у стены сидела, безразлично уставясь в спинку переднего кресла, смуглая брамайня средних лет. Правильные, чуть мелковатые черты лица, родимое пятно между бровей не подкрашено киноварью, что для брамайнских женщин — вопиющее нарушение традиций. Роба скрадывала очертания фигуры, отчего неподвижная рабыня походила на скверно наряженную, забытую в кресле куклу. «Все мы здесь куклы», — подумал Лючано, занимая свободное место рядом с брамайни. «Все скверно одеты. Разница лишь в том, что о нас не забыли, а нас помнит хозяин, добрый, всевидящий, всемогущий хозяин, три вилки ему в печень». Пристегнувшись, он поздоровался на унилингве. Женщина вздрогнула, с удивлением глянув на соседа.
1: «А, новенький!» — наконец догадалась она, словно простейшее ему заключение потребовало от нее колоссальных усилий, и кивнула. «Здравствуйте!»
0: И вновь уставилась в спинку кресла, как если бы смотрела трансфильм в психиатрической лечебнице. Справа через проход на местах 241Е и 241Д обосновались близнецы — мальчик и девочка лет 10. Оба конопатые, курносые, с огненно-рыжими шевелюрами. Точь-в-точь юные сорванцы-хулиганы, как их любят изображать, в анимированных комиксах. Вот только лица у близнецов были отрешенные, будто тронутые инеем, и не потому, что дети рабы, потому что гематры. Близнецы уставились на Лючан двумя парами глаз, синхронно моргнули. Так делают моментальный снимок, откладывая его в архив памяти в строго пронумерованную ячейку. Затем переглянулись и, молча не сказав ни слова, отвернулись. Тарталью передернуло. Он привык к скупым жестам и каменным лицам взрослых гематров. Оба шармали, младшие и старшие тому пример, но усеченная, урезанная мимика детских лиц, сквозь которую тщетно пытались пробиться эмоции, еще не угасшие с возрастом. Казалось, ребенку намеренно не додают ласки, тепла, заботы, и в недостаче следовало упрекнуть не родителей, а законы эволюции. Лючано понимал, что не прав, что дело обстоит совсем иначе, но ничего не мог поделать с внутренним предубеждением.
2: «Всем занять свои места согласно расписанию взлета», —
0: обрушился сверху лязгающий голос, ни капельки не похожий на контральта бортовых информател.
2: «Объявляется пятиминутная готовность».
0: Не зная, делает он это сам или повинуется тайному приказу, Тарталья честно пристегнулся, проверил замки и крепления. Он откинулся на спинку кресла, и та мягко ушла назад, фиксируясь во взлетном положении. Из спинки переднего кресла выехала штанга, короткая, матово-серебристая, с двумя черными рукоятками по краям. Ладони сами легли на эти рукоятки. Пальцы плотно обхватили упругий ортопласт. В следующий миг ему почудилось, что черные рукояти живые. Они прилипли, приросли к ладоням, выпустив тысячи микроскопических ложноножек, проросших под кожу. По кистям рук пробежал легкий зуд, быстро распространяясь выше. За считанные секунды зуд добрался по предплечьям до локтей, двинулся к плечам. Страха Лючана не испытывал, да и ощущение нельзя было назвать неприятным. Так шевелят затекшими руками, разминая мышцы, и улыбаются, чувствуя, как внутри копошатся стада мурашек, возобновляя ток застоявшейся крови. В плече вспух горячий клубок. Там, куда впилось железо помпелианского клейма, там, где извивалась, пожирая саму себя, татуировка слепого Антисы, поток мурашек отхлынул, но вскоре пополз в обход, огибая татуировку, пышущую жаром. Шея, подбородок, скулы. Пальцы сжались, потянув рукоятку на себя. Голова закружилась. Стены отсека поплыли маревом, как при входе в вирт. Сквозь пластик и металл проступило дерево, темное, шершавое. Предстартового отчета Лючана не услышал. Скрип уключен, плеск волн, запах моря. На коже оседает соленая водяная пыль. Ветер в броске, одолев высокий борт, щелкает бичом. Раз, два, три. Нет, это уже не ветер, это кларнет. Пронзительные резкие вскрики через равные промежутки времени. Кларнет задает ритм, и надо успевать ворочить тяжелое весло, налегая всем телом, сгибаясь, а затем откидываясь назад. И еще раз, и еще, снова и снова. Женщина Брамайни старается рядом. У них одно весло на двоих. На себя от себя. Это просто, это очень просто. Загрубевшие ладони привычно сжимают отполированное ими же дерево. Надо плыть. Всем надо плыть. Неважно куда, неважно зачем, плыть. Галера должна двигаться. Капитан Тумидус лучше нас знает, куда и зачем наше дело работать веслами, не сбиваясь с ритма, придавая кораблю разгон. Это отходит от причала, рулевой правит в открытое море, ветер бьет в лицо. Пахнет смолой, йодом и солью. Где-то вдалеке, скрытое бортом, сияет голубое солнце. Жизнь прекрасна. Лючана засмеялся от полноты чувств. Брамайни, покосившись на соседа, еле заметно улыбнулась в ответ. Окрыленный тем, что женщина разделяет его радость, Тарталья с энтузиазмом налег на весло. Тело упивалось, проснувшейся внезапной силой. Душа пела в полголоса, готовая ласточкой упорхнуть ввысь. Галера плавно шла по ленивым пологим волнам. Увы, на самом краешке сознания что-то раздражало, мешало и царапало. Он пытался сосредоточиться, найти и извлечь досадную занозу, и тогда сквозь просмоленное дерево борта проступали металл и пластик, тусклый искусственный свет. Зудит татуировка на плече. Мерзко вибрирует детище папы Лусера. Не дает с головой окунуться в помпелианский вирт для рабов. Тихая, хищная, жадная патока течет из пальцев в черной рукоятке. И дальше, дальше, в чрево галеры, в двигуны, работающие сейчас в режиме внутрисистемного ускорения. Все, кто сидит в ходовом отсеке, неподвижны, глаза закрыты, на лицах далекий отблеск счастья, а патока течет, струится. Махина корабля высасывает из счастливых гребцов. Что? Мозолистые пальцы с уверенностью сжимают весло. На себя, от себя, на себя. Берема набирает скорость, уходя в открытое море. Звездолет помпелианцев начинает разгон, маневрируя в системе Альфа-Паука, готовясь выйти в открытый космос и совершить РПТ-маневр. Металл и пластик. Смоленое дерево, скрытое бортом солнца в небесной синеве. Дряхлые светильники под потолком. Правда, ложь, реальность, иллюзия. «Для кого усердствуешь, дурачок?» — спросил маэстро Карл, прячась сразу за двумя бортами звездолета и грибной галеры. «Кому отдаешься, словно пылкая, озверевшая с голодухи вдовушка? Остынь, расслабься, ворочай весло, раз уж никуда не деться. Но без фанатизма силы нам еще потребуются». «Для чего?» — спросил Лючана. — Он не видел силам лучшего применения. — Там видно будет. Вместо маэстро ответил Гишер Добряк и длинно выругался по-кимчугийски. — Но, дружок, уж никак не для того, чтобы хозяин Тумидус спалил их в ненасытное утробе своей Беремы. Нет, Лючана не бросил весло. Не отлепил ладони от черных рукояток. Нити щупальца держали крепко, заставляя повиноваться. Просто в дуновении морского ветра начал чудиться тухловатый душок фальши. Радость поблекла, выцвела. Она не ушла совсем, но и больше не подталкивала в спину, зовя на трудовой подвиг. Это работа, просто работа, на удивление приятная. Ему по-прежнему нравилось ворочить весло, подставляя лицо ветру и соленым брызгам. Впрочем, приятное не настолько, чтобы растворяться в ней без остатка. — Ну и молодец! — хором согласились Гишер и маэстро Карл. Струя патоки, уходящая из пальцев в черные рукоятки, ослабла. Хозяин по-прежнему контролировал большинство нитей, идущих от ваги к марионетке по имени Лючана Барготта. Марионетка беспрекословно подчинялась, только нитей в данном случае оказалось слишком много для экслегата Гая Октавиана Тумидуса. Некий юркий шалун-невропаст, уж не собственный ли когтистый Лоа, вспоен жаром татуировки Антисы, перехватывал из-под хозяйских рук то одну, то другую вспомогательную ниточку. Вот кукла не в попад моргнула. Вот чуточку повернулась голова. Пальцы правой руки на миг сложились в кукиш и тут же разжались. Стопа принялась отбивать свой непредусмотренный командой ритм. Для окружающих и для экс-легата Тумидуса в том числе, раб Барготта честно трудился наравне с остальными. Да и как могло быть иначе? Раб не способен ослушаться хозяина. Клеймо лишает его возможности сопротивления. Раб и слушался. В целом. А если и волынил, так самую малость. Такая вот хитрая рабская свобода. Глубоко внутри себя. Там, где никто не мог ничего разглядеть, куда не достигала власть Тумидуса. Лючана тихо улыбался. Пусть это жалкие крохи, мизер, безделица. Но это его крохи, его безделица и его мизер. Над ними не властен надменный помпелянец. Спасибо, папа Лусера. — Не за что, — ответил издалека слепец-карлик из Полинки ты. Вскрики кларнета перешли в иную тональность. Теперь кларнетист брал другую ноту, выше, надрывнее. Ритм тоже изменился, зачастил. Плеск волн за бортом слышался явственнее. Сильнее загудел внизу под энергощитами и термосиловой броней двигун биремы, требуя от рабов поторапливаться, налегать на весла. Галера оставляла гавань позади. Звездолет выходил на траекторию для РПТ-маневра.
2: РПТ-маневр успешно завершен. Вторая смена рабов занят места в кодовом отсеке. Первая смена на построение палубы 3. Экипажу продолжать работу согласно штатному расписанию.
0: Исчез ветер, сгинул йодистый соленый аромат, сменившись пресной дыхательной стандарт смесью, прошедшей сквозь фильтры системы воздухообеспечения. Одно предположение о наличии весел на звездолете и моря вокруг звездолета казалось безумием. Лючано обнаружил, что без напоминания отстегивает ремни-фиксаторы. Сидящая рядом Брамайни занималась тем же самым. Он не знал, где находится третья палуба. Ноги сами понесли его в нужную сторону, вслед за остальными. Никто вокруг не толкался, не спешил, но и отстать не пытался. Это было мало похоже на воинский строй. Скорее, толпа. Но толпа на редкость целеустремленная и тихая. Никто ни с кем не разговаривал. Вместительный грузоподъемник в 5 этапов доставил первую смену на место назначения. Обширный, абсолютно пустой зал с виду напоминал ходовой отсек, если оставить в нем один ярус и убрать кресло с лестницами. Места с избытком хватало всем. Рабы построились ровными рядами. Лючано вновь оказался рядом с женщиной Брамайни на правом фланге во втором ряду шеренги.

0: рабов вышла из строя. Люди неуклюже повернулись, словно пародируя строевые приемы, и, не оглядываясь, затопали прочь без сопровождения. Сервус-контролер двинулся обратно вдоль строя. — Куда их? — шепотом спросил Лючана у Брамайни. Женщина посмотрела на него с удивлением. — Дескать, а тебе не все ли равно, куда? И, видимо, с трудом вспомнила, что возле нее стоит новенький.
1: «Уборка, камбус, разная».
0: У Лючана без промедления возник следующий вопрос, но тут перед ними вырос трехглазый помпелянец. Зажглось окошко сканера. «Ты и вы двое». Сервус-контролер ткнул пальцем в Тарталью, его соседку и пару мужчин, по внешнему виду техноложцев, стоявших правее. «Уборка ангара». Техноложцам, вне сомнений, доводилось убирать ангар раньше. Похожие на андроидов, выполняющих заданную программу, они направились к выходу. Лючана с Брамайни ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Все четверо спустились палубой ниже, миновали коридор, два тамбура, в одном из которых сидел дежурный офицер, равнодушно пропустив рабов дальше. Так, словно мимо него протопали безмозглые механизмы и очутились в ангаре. Техноложец, что был повыше и шире в плечах, мазнул рукой по стене. Воздух под высоченным потолком вспыхнул ярко-белым свечением ледяной псевдоплазмы. Лючана перехватило дух, но не от внезапного света. Впервые он видел вблизи десантно-штурмовые боты помпелианцев. Пять конструкций, пятерка металлопластовых жаб-великанов притаилась в трюм-ангаре Этны. Боевые боты на гражданском корабле. Гай Октавиан Тумидус сказал, что ушел в отставку. Значит, он больше не военный. Почему же? Однако рассмотреть боты поподробнее и всласть поразмышлять над очередной загадкой Тарталье не дали. Высокий техноложец открыл подсобку и активировал дремавших там метельщиков. Обычно метельщики снабжались искусственным интеллектом, работая автономно, но хозяева Этны предпочли не тратиться на дорогую начинку. Для управления подсобной техникой хватало рабов. «Чистим весь зал!» — бесцветно сообщил второй, низенький техноложец. Робы и штаны висели на нем, как на вешалке. Движемся вдоль стен, потом смещаемся к центру. Вот сенсор режимов очистки пола. Под ботами есть пятна масла. Чистка сорбентом — зеленый сенсор. Там, где масла нет, сорбент зря не тратить. В конце загоняем технику в подсобку, выключаем и уходим на ужин. Выбор сервус-контролера был не случайен, — думал Тарталья, приступая к работе. К чему лишний раз объяснять рабу его задачу? Куда проще представить его к невольникам-ветеранам. Пусть учатся у них, а позже раб и сам сумеет наставлять новичков. При невозможности ослушаться приказа — идеальная система. Ни магнитной подвески, ни антиграва в метельщике предусмотрено не было. Массивная полусфера, громыхая, катилась по полу на дюжине миниатюрных колесиков. В верхней части купола торчала банальная ручка из металла, при помощи которой раб Лючана Барготты и толкал тяжеленный агрегат вдоль стены ангара. Под днищем гудел мощный пылесос, и яростно вращали щетки, натирая пол до зеркального блеска. Похоже, ручка автоуборщика — родная сестра весла. Зуд — ощущение живого, проникающего под кожу ворса. Только все гораздо слабее и без галлюцинаций. Рядом катил своего метельщика низенький техноложец. «Не в курсе?» «Нас обедом кормить будут?» — окликнул его Лючана. «Или только ужин?» «Тут работы часов на семь». Раб обернулся, с недоумением посмотрел на навязчивого собеседника

0: ничего не ответил. Если бы не инструктаж, выслушанный перед этим, Лючано счел бы коротышку немым. — Обед, — говорю, — когда? — Обед был, мы гребли, — буркнул техноложец. — Гребля вместо обеда — хорошенькое дело. Усталость, равно как и голода, Лючано, впрочем, не ощущал. Напротив, после долгого сидения в кресле, хотелось размять мышцы. Уборка ангара пришлась весьма кстати. Он сильнее налег на ручку, вспомнил радость, которую испытал, оказавшись в иллюзорном море. Проклятье! Неужели ему нравится работать на галере Тумидуса, ворочить дурацкое весло, катить по полу гудящего метельщика? Он что, получает удовольствие от рабского труда? А вдруг по прошествии 3 лет он настолько привыкнет, что не захочет свободы? — Хозяин Тумидус, умоляю, оставьте меня в вашем чудесном рабстве. Паника накатила мутным валом, захлестывая рассудок. Он судорожно попытался остановиться, оттолкнуть гудящий аппарат, ставший ненавистным, и, конечно же, у него ничего не вышло. — Спокойнее, малыш, — одернул паникера маэстро Карл. — Не можешь ослушаться приказа. Испытываешь радость от выполнения. Смирись и стыдись. Стыдись этой гаденькой радости. Ненавидь себя за нее, не Тумидусы, себя. Можешь забыть, по чьей милости ты стал рабом. Но помни, каково это — быть свободным. Пусть Тумидус использует твое тело, как хочет. Храни душу, малыш. Храни душу. Мне страшно, маэстро. Хозяин заставляет меня радоваться, когда я должен скрежетать зубами и ругаться самыми черными словами. Выдержу ли я 3 года? — Еще как выдержишь, дружок, — вмешался Гишер, — я в тебя верю. — А я в себя верю. 3 года. Однако приступ паники отступил. Тарталья поглядел в спину коротышки-инструктору, обогнавшему его 10 шагов. Говорить этот человек, по крайней мере, не разучился. Может, ответит? — Эй, слушай, тебе нравится твоя работа? Раб повернул голову, не прекращая движения, улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. — Нравится? И, продолжая улыбаться, 2 раза кивнул. — Ты давно здесь? — Давно. Лоб раба пошел складками, он мучительно пытался вспомнить. — Давно? — Да. — Давно. — Сколько? Сколько лет? — Сколько лет? — Не помню. Лицо его вновь стало скучным. — Вспомнил, — вдруг сказал раб. — 3 года. Я здесь 3 года. И покатил метельщика дальше. Контрапункт. Лючано Барготте по прозвищу Тарталья 13 лет тому назад.
1: Тетушка Фелиция рассказывала, что в древности марионетки на Борго считались посланцами богов. Их отправляли вышние, дабы нижние помогали людям в их земном пути. Откровенно говоря, я не знаю, чем кукла способна помочь человеку. Дать возможность заработать на жизнь? Пожалуй, это все. Тем не менее, если верить тетушке, в прошлом царил запрет на уничтожение марионеток огнем или инструментом. Существовал особый обряд погребения, какого не удостаивалась ни одна другая кукла. Марионетку с молитвами бросали в реку, чтобы боги сами разобрались со своей посланницей. если прежде чем утонуть, покойница долго держалась на воде, считалось, что вышние одобряют ее деяния. Иногда мне кажется, что я не кукольник, а кукла. Еще держусь на воде, еще не утонул. Знать бы, кто меня одобряет таким образом.
0: Глоточек вина, и румянец брызнул на Венечкины щеки. Еще глоточек, и Венечка тронул рукой льняную волну кудрей, затенив глаза густыми девичьими ресницами. Капельки пота оросили бледный лоб поэта. Это было странно, потому что кондиционер трудился наилучшим образом, поддерживая в кают-компании режим «Июльский вечер близ реки». Все затаили дыхание. Приятным, чуть дрожащим баритоном Венечка начал. «Приснитесь мне, таинственный и томный, в колье из огнедышащих камней, приснитесь мне однажды ночью темной, приснитесь мне». Цыган Илья, примостившись в уголке на плюшевом диванчике под настенным бра с колпаком, похожим на зеленое яблоко, ловко перебрал струны гитары. Серебро пролилось звонкими каплями в ладони возникшей паузы, таинственным образом отразив в зеркале ритм Венечкиных слов, теплых и задыхающихся. Серебро поймало драгоценность в оправу. А черный, похожий на старого ворона Илья, смеялся, колдуя над семиструнной подругой. «Приснитесь мне, ногой и беззащитной, вне страсти, вне томления, в тишине, когда итог измерен и сосчитан, приснитесь мне». Трудно было понять, поет Венечка или просто читает вслух. Гитара Ильи велась вокруг произнесенных слов, поддерживая и направляя, как мать хлопочет рядом с младенцем, впервые вставшим на ножки. Стих превращался в романс, вновь становясь стихом, а эти двое никого не видели и ничего не замечали. Казалось, кучерявый гитарист, профессиональный невропаст, ведущий поэта на поводках-невидимках. Звук, тон, тембр. Лючано и поверил бы в это, не сиди рядом с Ильей. Блондинка Эмма Лаурия, одна из кукольниц Филанды. В вечернем платье, в жемчугах, после недели, проведенной в дорогом космиторе за счет заказчика, отдельный пункт контракта, она выглядела светской львицей. Еще один глоточек вина, еще одна пауза, заполненная тихим журчанием струн. «Приснитесь мне, владычицей видений, и неисповедимым колесом скрипичной лжи оркестра, браво, гений, вкатитесь в сон». Граф Мальцов откинулся на спинку кресла. Губы графа тряслись. «Наверное, от сдерживаемых рыданий», — подумал Лючано, — «его сиятельство — человек тонких чувств и близких слез». Трудно ожидать романтизма от бывшего военного. А вот поди ж ты! Но, скорее всего, сказывались последствия ранения, превратившие бравого офицера, бомбардир майора патрульного крейсера «Витязь», в дрожащий студень. Такой студень из свиных ножек и петушиных гребешков на Сечине подают в любом трактире. Впрочем, яхта «Горлица» не трактир, хотя бы потому, что за бортом открытый космос, а граф Мальцов, владелец яхты, не жирный холодец под чарку рябиновой. «С хреном его не съешь», — улыбался при случае маэстро Карл. «Это верно», — согласился Лючано, — «поперек глотки встанет». Несмотря на то, что давно вышел в отставку, Аркадий Викторович был в парадном мундире. Так он всегда одевался, празднуя день своего рождения. Аксельбанты, эполеты, витые шнуры с золочеными наконечниками, звезды на погонах. На Сечине обожали пышность. В Поряне, мещане, армейцы, княгини, белошвейки, даже нищие носили вызывающе буйные лохмотья. Интересно, спецслужбы белого патроната тоже предпочитают атлас и бархат с канителью, чтобы все сразу видели. Идет тайный агент. Во всяком случае, поэты здесь наряжались павлинами. Один взгляд на Венечку, то бишь Вениамина, золотого графского любимца, мог развеять любые в том сомнения. К стихам Лючана после инцидента на Кемчуге, стоившего ему 3 лет жизни под замком, относился с подозрительной опаской. Но Венечку слушал не без удовольствия. «Приснитесь мне в унылой тьме Алькова, о легиона девственниц скромней, изнемогая в страсти, как в оковах, приснитесь мне!» У поэта Золотого, человека во многих отношениях замечательного, имелся один недостаток, деликатный, но обременительный. Венечка был заикой. В обыденной жизни он говорил вполне членораздельно, лишь изредка спотыкаясь и начиная долдонить, как дятел. Но едва ему приходилось читать на публике свои бессмертные, если верить графу, творения, происходила катастрофа. Венечка краснел, бледнел, булькал, кашлял, ломал размер, глотал рифму и в конце концов убегал прочь, рыдая. Трудно сказать, что играло в этой конфузии решающую роль — заикание как таковое или патологическая стеснительность Вениамина. Нервические барышни десятками травились от неразделенной любви, в сотый раз перечитывая изданные сборники Золотого «В лугах», «Сирень», «Строго между нами» и так далее. Но стоило им хотя бы раз взглянуть на поэта, когда он причитал на эстраде, не в силах произнести без помех одну единственную строку, трагедия, право слово. «Ушла любовь, увяли розы». Граф Мальцов обожал Венечку как родного сына и ценил как талант. Раз в год, приглашая поэта на день рождения в компанию близких друзей, Аркадий Викторович неизменно заказывал у маэстро Карла блондинку-невропастку. Почему именно блондинку, сказать трудно. Эмма Лаури, например, специально покрасилась ради этого случая, сменив черную масть на платиновую челку. А вот почему невропастку, яснее ясного. Для Венечки, милого дружка, чтоб не заикался. Маэстро Карла граф заказывал для себя. «Приснитесь мне нелепой, небывалой, невиданной нигде и никогда, предчувствием вселенского обвала шепните «да». Венечка помолчал, прислушиваясь к отзвукам собственного голоса, ровного, внятного, без малейших признаков фатального заикания. Дождался, пока Илья оборвет замысловатый пассаж, и тихо закончил. «Слова о право вечности резная, приснитесь мне, сама того не зная». После этого гости и хозяин яхты бурно проявляли восторг, хлопали Венечку по плечам и спине, дамы целовали смутившегося гения в щечку, брызнувшую совсем уж морковным румянцем, и Аркадий Викторович возгласил здравицу в честь украшения наших серых будней. Украшение смутилось окончательно. Стало ясно, что в ближайшие полчаса никаких стихов от него никто не дождется, хоть 3 блондинки-кукольницы к этому приспособь. Любому искусству есть предел. И для поэта Золотого, и для невропастки Лури. Вакханалия изящной словесности мало интересовала Лючана. Он пригубил вина, мельком оценив тонкую работу маэстро Карла, корректирующего моторику его сиятельства. При помощи маэстро Аркадий Викторович сумел встать из специально оборудованного кресла, не прибегая к хитрой машинерии, поднять бокал и осушить его одним махом. Ни капли не расплескал, вояка. «Браво!» — мысленно крикнул Лючана. Маэстро Карл еле-еле наклонил седую голову благодаря ученика за комплимент. Оба знали, Работать больную куклу — высший пилотаж для кукольника. Долго корректировать нарушения такого плана нереально. Невропаст — не святой Лука, который заставил паралитика сплясать тарантеллу. Вмешательство кукольника поможет сутулому на время обрести гордую осанку, но оно не выпрямит горбуна. С людьми, имеющими телесные недостатки, работают по особой методике. Коррекция немощных — точечное искусство. Вошел в контакт, быстро сделал, что в твоих силах, минута-другая, и контакт следует прекратить без отлагательств. Раз за разом — коррекция, пауза, вмешательство, отход на безопасную позицию. Обоим, и кукле, и кукольнику, требуется отдых после самого кратковременного срастания, иначе первому грозит осложнение болезни, а второму — нервное истощение. Адова работенка. Лючано уже имел честь раньше видеть графа Мальцова. Трижды до заключения в Мейгеле, дважды после, и всегда поражался, как маэстро Карлу удается сводить к минимуму двигательные проблемы Аркадия Викторовича. Честно говоря, набор этих проблем заставил бы спасовать кого угодно. Скованность мышц, вечный тремор, движения пальцев рук напоминают счет денег, шаркающая походка, когда у графа наступал период облегчения, и он покидал кресло, анемия лица, так называемое крашеное яйцо, трудности с началом любого движения и аналогичные трудности с завершением. Его сиятельству, например, было одинаково сложно как пойти по прямой дороге, так и затем остановиться. Моторика-бомбардир майора пострадала во время боевого рейда от конвульсий агонизирующего, но еще опасного дракона. Флуктуации континуума класса 2D15+, согласно реестру Шмейера-Полански. Психически граф, человек еще не старый, был здоров целиком и полностью, сохраняя рассудок острый как бритва. Речь его оставалась связной, если не считать легкого пришепетывания. Но тело, некогда сильное и ловкое тело всадника, стрелка и фехтовальщика, способного ночь напролет отплясывать мазурки и кадрили. «Увы! Божья кара!» — шептались враги Мальцова. «Надежды нет!» — выносили вердикт медики. «Вызов невропасту», — говорил Карл-Мария Родрико ван Эмерих, директор театра «Филанда», и неизменно принимал этот вызов, стоило Аркадию Викторовичу выйти на связь с маэстро. «Ты летишь со мной», — приказывал маэстро, махнув рукой в адрес Лючано. Тарталья соглашался и летел. В сущности, Лючано нечего было делать на горлице. Уже 2,5 года, как он не работал по специальности. Выйдя на свободу и окунувшись в будни театра, он вскоре выяснил, что королева боль продолжает числить некоего Лючано Барготту в своих верноподданных. Периодически, через неравные, накройся они черной дырой промежутки, во время сеанса контактной имперсонации, у Тарталья начинала болеть голова, и не успевал бедняга, что называется, глазом моргнуть, как боль транслировалась дальше, кукле. Сдерживать этот процесс он не мог. Так скорбный животом рано или поздно отдаст должное позывам опорожниться, хоть запри его в бальной зале, полный народу, и категорически не пускай в сортир. Не поможет. Нагадит и лишь руками разведет, извините, мол. После 3-го срыва, чудом уговорив возмущенного клиента не подавать на театр в суд, маэстро Карл запретил Лючано участвовать в выступлениях. «Извини, малыш», — сказал маэстро. — Я все понимаю, но однажды тебя или засадят на всю жизнь, или попросту убьют, выбор тут невелик, а я должен думать о судьбе театра. — Я не обижаюсь, — ответил Тарталья мрачнее тучи. — Я тоже все понимаю. Еще бы он не понимал. Наистрашнейшим воспоминанием о спонтанном болевом шоке для него был призрак Казимира Ирасика, медиамагната Стрильи-2. Испытав при сеансе боль, Ирасик, гомосексуалист-извращенец, для которого страдание являлось единственным способом испытать наслаждение, долго преследовал Лючана своими домогательствами и гнусными предложениями. Сулил осыпать золотом и кредитными картами, утверждал, что никогда не был так вдохновлен страстью, клялся в вечной любви, грозил похитить Невропаста и заточить у себя в фамильном замке, потом на коленях просил прощения, даже начал ездить за Филанда, докучая букетами роз и персональными заказами на Барготту. Пришлось, скрипя сердце и сдерживая тошноту, дать согласие. К счастью, у Лючана не случилось рецидива, а напрямую прибегать к науке Гишера он по понятным причинам не собирался. Сеньор Ирасик три сеанса подряд не испытал вожделенной боли, разочаровался в мерзавце и отстал. На следующий день Лючана подал заявление об увольнении из театра. Маэстро Карл положил заявление в карман сюртука и подробно рассказал, где и как он им воспользуется. Хорошо, что рядом не было дам, со стыда бы сгорели. — Ты дурак, — закончил маэстро, вытирая платком мокрую от пота лысину. — Ты небось уверен, что я с радостью выгоню тебя из театра, на вольные хлеба, только и жду, понимаешь. А я вот, малыш, думаю совсем о другом. Возраст не тетка. Однажды я оставлю Филанда и осяду у вас на Борго, возьму замуж твою замечательную тетку, которая, прости за каламбур, не возраст. Куплю домик, развешу по стенам коллекцию кукол, и я хочу, чтобы к этому моменту у театра образовался новый директор, хваткий, зубастый, с творческой жилкой. Ты чуешь, к чему я клоню? — Ага, — кивнул Лючана, немало не просветлев. — Чую. — Ну и славно. Готовься. С завтрашнего дня начинаем заточку щенка под директора. Думаю, много стружки сойдет. Стружки сошло много. А маэстро продолжал точить и шлифовать. Словно задался целью притупить, заглушить, завалить ворохом непривычных требований, тоску по искусству кукольника, грызущую тарталью. Так и работали. Тоска выгрызала нутро, маэстро обрабатывал снаружи. «Должно получиться нечто чудесное», — с сарказмом думал Лючана, изучая контракты, соглашения, добавочные условия, ставки, эксклюзивы, тарифы, организацию гастролей, систему антрепризы. Он ездил за Карлом Эмерихом на переговоры и заключение сделок. А когда маэстро работал куклу, что называется, собственноручно, то настаивал на обязательном присутствии тартальи при сеансе, чтобы Лючана следил за манерами учителя после работы, как тот общается с ублаженным клиентом, как подводит к мысли о премиальных, закидывает крючки на повторный заказ и так далее. Вот и сейчас. Сиди, малыш, пей вино и учись, пока я жив. В открытом космосе? А тебе не все равно, в космосе летит горлица или стоит на частном космодроме? День рождения. Едим, пьем, куклы довольны, Илья бренчит на гитаре, гости ведут светскую беседу. Согласно гипотезе Полански, которую Мэттер выдвинул в конце жизни, мы сами виновны в возникновении агрессивных флуктуаций континуума. Полеты на сверхсвете, РПТ-маневр. Все это частично разрушает пространственно-временную, полевую, вакуумную и прочие структуры Вселенной. «Профессор, оставьте самоедство. Вас послушать, так мы виноваты и в гравитационном коллапсе массивных звезд. Позвольте, Аркадий Викторович, я бы предложил аналогию. Полеты на досвете, скольжение утюга по мягкой ткани, гиперпереходы, тупые зазубренные ножницы, кромсающие эту ткань. Такие разрезы зарастают далеко не сразу. Наши корабли словно черви дырявят Вселенную своими ходами, отрывая клочья, отсекая торчащие нитки.
2: — Клочья? Нитки? — игриво расхохоталась Эмма Лаури, в данный момент свободная от работы, забившимся в угол Винничкой. — Профессор, ради всего святого, я с ужасом думаю, что нам на трассе может встретиться фак или даже простейший амибоид, а вы нитки, утюг. На этих словах собеседник возжелал поцеловать тонкое запястье Невропастки. Эмма милостиво протянула руку. В ее распоряжении крылся тайный резон. Целуя, профессор вынужден был молчать. «Еще вспомните уборщицу», — заполнила она минуту молчания. «Которая соберет ваши лохмотья в совок и выбросит на помойку».
0: «Милочка, вы очаровательны. Впрочем, в идее с уборщицей есть доля истины. Нити действительно уходят на помойку, со временем рассасываясь и сливаясь с материнской структурой. Клочья же сжигают в мусороприемнике. Я имею в виду аннигиляцию с большим выбросом энергии, усиливающую рваность континуума. Но некоторые части ткани обретают самостоятельную сущность, становясь квазиживыми. В зависимости от того, как структурированы в данном клочке мироздания, материя и энергия, пространство и время, корпускулярная и волновая составляющие».
2: «Профессор, уймитесь. У нас день рождения, а не лекция».
0: «А мне, например, очень интересно». Лючано заскучал. Один из гостей графа, Адольф Штильнер, доктор теоретической космобестиологии, сел на любимого конька и поскакал, полетел с молодецким гиканьем. О хищных флуктуациях континуума бравый профессор мог рассуждать часами. Если хоть кто-то произносил сакраментальную, смертельно опасную реплику: «А мне интересно». «Все, пиши пропало». «Штильнер не Венечка. Стеснительность не его грех». Вздохнув, Лючано кинул в рот маринованную вишенку и посмотрел в сторону негодяя, подвигшего Штильнера на новый поток словоизвержения. Героем дня оказался сослуживец графа Мальцова, усатый полковник-артиллерист, чей фамилии Тарталья не запомнил. Вроде бы они с графом давно не виделись со времени отставки Аркадия Викторовича, а накануне дня рождения приятелей свел случай. Полковник приехал на Сечень в отпуск, заглянул в графское поместье и угодил прямиком, что называется, к столу, вернее, к котлету. «Вам и впрямь интересно?» «Почему бы и нет?» Безымянный полковник залпом осушил бокал Мадеры. Он пил не пьянее, лишь глаза разгорались странным истерическим блеском, словно угли от сквозняка. Лючано подумал, что никогда бы не согласился вести такую куклу, как полковник. Крылось в офицере что-то неприятное, словно иголка в подушечке. Только обнимешь мягкую душечку, собираясь сладко уснуть, а тебе в ладонь острое жало. Если бы гостей приглашал Тарталья, он бы не позвал усача на горлицу. Но день рождения случился у его сиятельства, гостей выбирал опять же его сиятельство, а у экс-невропаста Барготты не было ничего. Ни дня рождения, ни яхты, ни выбору, куда лететь и с кем коротать время. У него была разве что королева боль. «В конце концов, дорогой мой профессор, когда стреляешь по этой мрази, каждую секунду рискуя, что тебя накроет волной агонии...» Усач поклонился графу, явно адресуя ему финальный пассаж. «Хорошо бы знать, в кого я стреляю, назвать по имени, прежде чем дать команду канонирам. Иначе не бой, а бойня, извините, выходит, недостойная дворянина и благородного человека. Мне неприятно чувствовать себя мясником». Граф Мальцов слушал внимательно, не вмешиваясь, лишь перестал прятать руки под клетчатый плед. Руки тряслись, а маэстро Карл не спешил вмешаться с коррекцией, приберегая силы на будущее. Беседа, как беседа, кукольник может отдохнуть. «Назвать по имени?» — космобестиолог вертел в пальцах серебряную вилочку. «Не хотелось бы разочаровывать вас, друг мой, имя — прерогатива развитого сознания, личности, если угодно. У флуктуаций нет имен, у них есть кодовые номера. Да, мы иногда даем имена ураганам или цунами, но это другой случай». «Отчего же другой? Тот самый, профессор, тот самый. Вы готовы поручиться, что ураган просто безмозглый ветер?» «Я нет». «А если говорить о флуктуациях, то упомянутый вами Поланский, рассуждая о высшей форме их псевдоэволюции...»
3: «Вы имеете в виду пенетраторов?»
0: «Да. Что, оборотни тоже не имеют права на имя?» «А почему вас, полковник, беспокоят пенетраторы? Для кораблей они не опасны, следовательно, патруль с ними не сталкивается.
3: Существует, правда, теория, что оборотень, как вы изволили выразиться, есть высшая форма псевдоэволюции и флуктуации, и путем захвата человеческих тел он изучает нас с вами. Мы, дескать, изучаем окружающий макрокосм, а пенетратор, в свою очередь, старается постичь микрокосм в лице прогрессивного человечества. Нет, я не сторонник всей теории. Шарлатанство, примитивное умопостроение, основанное на ошибочных, глубоко антинаучных...
2: «Профессор, вы гений!» — невпопад зааплодировала Эмма, желая оборвать готовящийся спич. «А теперь я хотела бы попросить Венечку прочесть нам поэму «Сестры». Венечка золотой наш, мы все вас умоляем».
3: «Просим», — согласился полковник, подкручивая кончики усов. Он высоко поднял пустой бокал, выждал паузу и вдребезги разбил посуду об пол. «А я вдобавок прошу лично от себя, как глубоко антинаучное, примитивное умопостроение, я...» Бас полковника возвысился до визга режущего уши. Казалось, офицер загорелся, вспыхнул от случайной искры, как если бы целиком состоял из пороха. Горел именно офицер. Не мундир, украшенный орденскими планками или сапоги надраенные до умопомрачительного блеска, а существо, выходящее наружу из темницы плоти. Сотни, тысячи, мириады крошечных звездочек клубились в кают-компании, не причиняя никому вреда. Взвыла система воздухообеспечения, хотя дышалось по-прежнему легко. В нос ударил резкий запах озона, будто перед грозой. Хор, состоящий из множества голосов, запел в мозгу Лючана. Позже, когда сумасшедший день рождения ушел в прошлое, Тарталье ни за что не удавалось вспомнить ни слова, ни мелодию. Лишь ощущение события слишком великого, чтобы остаться в памяти целиком. Чистая правда. Мало кто видел, как флуктуация континуума класса 6π27+, принимает естественный облик, а из тех, кто видел, единицы остались в живых. Рой звезд пронизал горлицу насквозь и вышел наружу, в космос. «Тянет!» — почти сразу сказал Венечка Золотой, с недоумением озираясь по сторонам. «Аркадий! Тянет меня! Из меня!» Поэт встал, повернулся к стене и стал биться о нее всем телом. Складывалось впечатление, что Венечка тоже хочет выйти из яхты на манер лжеполковника. Закричала, разрывая контакт с куклой, Эмма Лаури. Лицо невропастки превратилось в восковую маску. Одни глаза, огромные, страдальческие, жили на нем. Если проводить аналогию, беря пример с профессора, Эмма чудом успела выскочить из клетки, куда забрел, желая подзакусить Венечкой, голодный леопард.
0: «Тянет, тянет, тянет...»
3: На дисплеях внешнего обзора вокруг яхты крутился светящийся вихрь. Крутился и мучил бедного поэта. Что хотел пенетратор от Венечки, что он тянул из сердца, рассудка, души Золотого? Не знал никто. И что делать, куда бежать и как спасать? Этого тоже не знали, до тех пор, пока граф Мальцов не толкнул свое кресло вперед. Смяв валявшийся на полу мундир артиллериста, кресло подъехало к дублирующей панели управления яхтой. Маэстро Карл, еще не понимая, что собирается делать граф, вцепился в моторику куклы, помогая и корректируя. Руки Мальцова не дрожали, когда граф сыграл на панели дикую гамму кодов, открывая доступ к системе активной обороны. Пальцы ушли в голоформу, нащупывая ресурсные каналы. «Ну, тварь!» — бормотал его сиятельство. Изо рта Аркадия Викторовича на гладко выбритый подбородок тянулась ниточка слюны. «Уже тебе, заразе!» «Порты плазматоров открыты», — бесстрастно сообщил дисплей. «Венька, держись, я сейчас!» Он был большой оригинал, граф Мальцов в Сечине. Выйдя по ранению в отставку, он правдами и неправдами, где